0: Количество антироссийских санкций после принятия Евросоюзом новых ограничений перевалило за 35 тысяч. При этом по числу ограничений против России ЕС вышел на второе место, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных. В понедельник Евросоюз внес в санкционные списки 1569 российских предприятий, организаций и физических лиц, связанных по оценке Совета ЕС с военно-промышленным комплексом России. Ограничения вступили в силу 12 октября. Администрация США не причастна к предполагаемым ограничениям работы терминалов спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо. При этом отмечается, что в Киеве к ситуации относится настороженно. Накануне бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 км в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничила логистику. Позднее предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink – это коммерческий платный сервис. Его нельзя использовать для наступательных операций, он гражданский. ВСУ пользуются военной системой Starshield, которая принадлежит американскому правительству. Ограничения на ее работу устанавливают Пентагон и лично президент США. Молодые музыканты в рамках проекта «Восходящие звезды» исполнили произведение классической музыки в Генеральном консульстве России в Стамбуле, сообщает корреспондент РИА Новости. Музыкальный вечер состоялся при поддержке российского МИД, консерватории имени Чайковского и фонда «Русский мир». Международный гуманитарный проект был запущен в 2023 году. Он направлен на продвижение русского языка и культуры, а также популяризацию российского образования в творческих вузах за рубежом. Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России. Цены за месяц снизились на 11,6% до 49,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Роспродсоюзе. Отмечается, что картофель возглавляет этот рейтинг второй месяц подряд. Кроме того, по данным ассоциации, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли капуста, лук, яблоки, морковь и свекла. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: В студии я, Михаил Алимов, а также политический и общественный деятель Дмитрий Василец.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Будем обсуждать события, я не знаю, если не месяца, то эта неделя уж точно, дизельная сделка между Россией и США, а также все ей сопутствующее. Вот, например, после заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии, которое было предложено Украине, вице-премьер Александр Новак сообщает, что сегодня Украина уже атаковала два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Означает ли это, что Зеленский, помимо словесного вызова Трампу, бросает его еще и действиями?
3: Дело в том, что Зеленский не может ничего бросить, потому что он не субъект. А вот здесь нужно разбираться, а кто же, собственно, вот, атакует Трампа, потому что такие действия – это вот удар такой общественный и, собственно, политический также. И тут, безусловно, всплывает сразу фигура британского монарха Карла III, который, несмотря на то, что он официально вот не руководит Британией, но, тем не менее, согласно Конституции, он руководит не только Британией, а еще и Канадой, Австралией, Новой Зеландией и много чем еще. И, собственно, у данного персонажа, конечно же, есть необходимые ресурсы для того, чтобы выяснять отношения вот с вот уже американским олигархатом, который в том числе и поставил Трампа на вот должность президента США, и, собственно, данного менеджера утвердили на определенный период. Ну и, собственно, мы видим, что противоречия внутри, собственно, западных стран сейчас активно нарастают. И вот стоит просто поаплодировать нашему верховному главнокомандующему, который такой элегантной, так сказать, дизельной сделкой фактически вбил еще один клин раздора прямо между Британией и США. И этот клин раздора, конечно же, сейчас вот уже сказывается, причем в практическом измерении, потому что идут определенные ограничения, как бы, и вот в работе Starlink сейчас, об этом, я так понимаю, чуть позже поговорим. Идут уже определенные вот возмущения в отношении того, что британская империя не принимает интересы Соединенных Штатов во внимание. И, конечно, вот в рамках данного конфликта, конечно, вот мы видим крайне интересные события на Украине. Ну и, безусловно, заявление Зеленского и его действия просто де-факто подтверждают конкретно именно такую картину, потому что, собственно, Зеленский изначально ничего не мог сразу ответить Трампу, а ему сначала нужно было позвонить в Британию, потом во Францию, и только после этого начались официальные какие-то заявления со стороны Зеленского.
2: Сфотографироваться с упомянутым вами британским монархом.
3: И для этого, для данной фотографии, он прямо туда полетел, для того, чтобы продемонстрировать, что, мол, он сохраняет вот подданство британской короне в прямом смысле слова. И не случайно он полетел именно туда, потому что еще со времен Ермака, которые начались там в 19 году, туда же они поехали вот к главе МИ-6 не просто так, а конкретно уже вот получать задание, и мы видим, как все это дело аукнулось. Поэтому, конечно, те, кто внимательно мониторит за вот деятельностью Зеленского и его ближайшего окружения, и, собственно, с учетом того, что когда начались активные боевые действия в 22-м году, ему приставили именно британскую охрану. То есть эти все моменты, они четко показывают, что администрирует прокси-войну против России на Украине, конкретно Британия, ну и, собственно, со всеми вытекающими последствиями. Ну а сейчас, конечно, Соединенные Штаты Америки находятся в очень таком экзотическом положении, и уровень противоречий внутри, он растет, и здесь, конечно, он не появился просто так, потому что ситуацию, в которую попали Соединенные Штаты, сформировали все страны БРИКС, без преувеличения. Тут и Китай, тут и Иран, конечно же, играет такую вот доминирующую роль. И, конечно же, Российская Федерация, которая идет в авангарде фактически вот такой войны за многополярный мир. Потому что сейчас и на Украине, и в Армурском проливе, и в Мали, и во многих других точках, и в Йемене том же идет конкретно война за многополярный мир, когда гегемония американо-британская, она растворяется, ну и, собственно, формируются уже полюсы, которые будут задавать на будущие десятилетия уже определенный тренд. И Владимир Владимирович конкретно своими действиями и на поле боя, и на политической арене, собственно, и на вот экономическом фронте сейчас делает все необходимое для того, чтобы Россия стала одним из ведущих полюсов в будущем мироустройстве. И мы к этому постепенно идем, и все это происходит прямо на наших глазах.
2: Я сейчас процитирую коллегу своего, Алексея Осина, который в таких случаях любит задавать гостям вопрос. Что тогда, вот, а то что? Вот Зеленский сейчас, грубо говоря, задал Трампу вот этот вопрос. Вот мы бьем по НПЗ, а вы что сделаете? Что они сделают?
3: Но дело в том, что у Соединенных Штатов есть масса инструментов влиять на вот траекторию движения вот неоколонии вот Украина, потому что ведь есть разведданные, причем тут нужно разграничивать, потому что их очень большое количество, тут и целеуказания, тут и вот предупреждение о ракетной угрозе. Тут и различные дополнительные системы искусственного интеллекта, которые определяют, каким образом дроны могут идти на цель по максимально тем маршрутам, где нету или минимальное количество наших вот систем ПВО с учетом гигантской протяженности фронта. И все эти аспекты, они очень как бы взаимосвязаны между собой. И сейчас из США просто начали пользоваться теми инструментами, которые есть. И этому причина, безусловно, в первую очередь, это расхождение интересов между Британской империей и Соединенными Штатами. Потому что изначально хватало американцам раньше просто как бы а сказать, что им хочется, и режимники Зеленского сразу бегут исполняют. А теперь мы видим просто совершенно другой коленкор. И в этом отношении, если мы просто поразмышляем на тему того, а что же могут сделать США, чтобы направить вот свою колонию, вернее, как бы американо-британскую, если так более быть точным, куда надо, ну, давайте просто вот поразмышляем. Есть у Соединенных Штатов так называемое Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое де-факто является правоохранительным органом Украины, но подчиняется США. И ничего не мешает Трампу, например, завтра выкатить пленки с голосом Зеленского, которые вот будут, ну, мягко говоря, дискредитировать данного персонажа и обозначать, что уже публично и официально, что это вор, мародер, наркоман, ну и далее по списку. И, безусловно, в такой ситуации сохранять как бы вертикаль управления будет очень проблематично. Если мы идем дальше, то, безусловно, вот блокировка полностью Старлинка, она действительно вот может очень серьезно обрушить линию фронта в прямом смысле этого слова. И поэтому сейчас очень в ограниченных форматах применяют, собственно, ограничения данной системы связи. Если мы говорим дальше, то, например, самые передовые, новейшие различные дроны и так далее, то там программное обеспечение, это все американские корпорации. Причем локомотивом в этой всей истории, как ни странно, являются различные топ-менеджеры корпорации Google. Вот, потому что, как-никак, там и бывший этот глава Гугла непосредственно прямо целое подразделение вот, возглавляет по вот, развитию различных дронов и натовского ВПК, который конкретно вот, поставляет дроны различные и системы искусственного интеллекта конкретно в натовскую частную военную компанию. И вот с учетом данных вот, параметров, это мы только затронули вот, маленькую часть. Тут же есть еще экономическая часть, потому что ведь Соединенным Штатам можно просто потребовать долги. Например, сразу это же дефолт означает, потому что если не выплата, ну, значит, извините. Также Соединенные Штаты могут блокировать выплаты, потому что вот надавить на еврозону тоже есть такая опция. Все-таки, как-никак, именно американские военные базы расположены в Германии, в Италии, в Греции, вот в Прибалтике, в Польше и далее по списку. И поэтому влияние Соединенных Штатов на вот колонии, оно очень серьезное. И здесь нужно понимать, что действия не будут зависеть конкретно от неких переговоров между США и Британией, потому что именно там решается, как будут обстоять дела, потому что, очевидно, вот британские олигархи американские олигархи очень не в восторге от того, что их нефть, которая с Казахстана идет по вот, нефтепроводу к портам в Черном море, загружается на танкеры, а потом по дороге эти танкеры, вот натовские наемники, получается, их же структуры, их же и обнуляют. Прибыль, танкеры портят и так далее. Это категорически их не устраивает, и по этому поводу Иванс и много других персонажей тоже вот возмущались. Но ведь это конфликт, по сути, вот внутри одной вот глобальной такой мегакорпорации, которая сейчас вот обозначает и США, и Британию, и вот часть стран Евросоюза, поэтому с учетом такого вот скопления интересов, безусловно, там есть противоречия, и наша задача, и верховного главнокомандующего, и нашего там политического ведомства и так далее, конкретно просто максимально делать так, чтобы они между собой ругались, вот насколько это возможно, жестко, пускай даже между собой воюют, желательно, конечно, без ядерного оружия, вот, но, тем не менее, это вот один из наших приоритетов.
4: Меня в этой ситуации интересует, почему Зеленский или те, кто стоят за ним, так уперлись, потому что вроде бы именно с точки зрения ведения боевых действий не бить по НПЗ не выглядит чем-то невыполнимо невозможным. А здесь, вместо того, чтобы выполнить добрую просьбу дорогого друга из Соединенных Штатов Америки и не портить с ним отношения, происходит вот это.
3: Ну, понимаете, в чем дело? Когда идет борьба внутри, она, конечно, максимально жесткая. И вот для того, чтобы удар был сильный, он, конечно, должен быть, так сказать, действительно масштабный, чтобы ситуация именно так сложилась, чтобы вот максимально било и по рейтингу, и по результатам конкретно, которые закладывают вот персонажа с команды Трампа в свое целеполагание. И поэтому здесь на самом-то деле нет ничего такого удивительного. Единственное, что есть определенные рамки вот этого противостояния. И в этих вот рамках, то, конечно, вот идут такие разборки. Но вот если брать генеральное направление, пока еще вот мы видим, что вроде как и противоречия серьезные, и вроде как это начинает уже сказываться постепенно даже и на натовскую частную военную компанию ВСУ, но тем не менее все равно они вот пока не переходят вот эту грань, когда начинается вот такое открытое противостояние, и, собственно, вот эти все вот моменты все равно идут очень размеренно, медленно, потому что, если так разобраться, ну, подумаешь, не предупредили на Украине, на остатках Украины, натовских наемников, что к ним прилетят баллистические ракеты. Ну, подождите, они их и так перехватить не могут. Что они знают?
4: Ну, а так за... вот сирену запустят.
3: Что они знают за 5 минут, что они прилетят? Что они не знают? От этого, по большому-то счету, ни жарко, ни холодно, потому что ракеты все равно прилетят в те цели, которые обозначили в генштабе российском. И как бы тут вроде как и, да, действительно, ограничили разведданные, но по большому-то счету КПД от этого, ну, около нулевой на самом-то деле.
4: А то медийно-то вот...
3: Но медийно раздули чуть ли не какую-то мега-глобальную историю. Та же ситуация, например, со Старлинками. Сейчас вроде как вот эти моменты с ограничениями по скорости там присутствуют. Но если вот разобраться, вот нужно идти логически. Вот зачем американцам ограничения по скорости вот конкретно этих вот дронов, которые авиационные? Им невыгодно, чтобы эти дроны прилетали в различные вот танкеры, которые, на которых нефть с Казахстана через Черное море идет на международный рынок. Они попросили британцев о том, чтобы натовская ЧВК этого не делала. Британцы все равно продолжают. Просто там очень тяжело разобраться, где там какой танкер, когда там выключенные транспондеры и так далее. Ну и, собственно, эти удары идут. Для того, чтобы этих ударов не было, ну что нужно сделать? Давайте мы Старлинком ограничим, собственно, скорость, и тогда, получается, все дроны, они просто не будут понимать, где там эти танкеры. И поэтому надводными дронами уже будет значительно сложнее где-то там разобраться, где там наносить удары. Поэтому в этом отношении тут нужно всегда смотреть с точки зрения американцев. А как они эту ситуацию видят, а не как хотелось бы, например, многим нашим горячим головам, которые могут в порыве, так сказать, страсти начать хвалить Трампа и вот еще заниматься всякими глупостями. Поэтому здесь вот именно с точки зрения вот КПД, по большому-то счету, американцы вот как себе продвигали свои интересы, так они и продолжают продвигать. Причем, если вот брать генерально смотреть по направлению... Украина, вернее, ее остатки, это для них это частная собственность, причем она совместная с британцами, и поэтому им очень невыгодно, чтобы линия фронта рушилась, потому что с каждым, знаете, проходом русской армии вперед у них становится, с их точки зрения, меньше частной собственности, земли, недр, ну и государство Украина под вопросом, потому что если нет государства Украина, нет и долгов, которые они понаплодили, а там около 700 миллиардов, я уже по этому поводу говорил. И вот если так рассматривать, получается, у нас есть две точки зрения. Точка зрения Британии заключается в том, что если сейчас провести выборы и поменять гауляйтера Зеленского на какого-нибудь другого персонажа, потому что гауляйтера продлить еще на один срок не получится с учетом гигантского антирейтинга, это как бы все понимают. И вот, получается, британцы, они думают, что если все-таки Зеленского меняют на другую фигуру, то с учетом вот выборов, с учетом условий, на которых эти выборы проходят, потому что если провели выборы, значит, это переговорный процесс, значит, нужно признать реалии территориальные, то есть признать конституционные территории Российской Федерации с учетом Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской области. Ну, а значит, собственно, логично предположить, что как только это все признается, в рамках Конституции Украины, тогда остальные области как бы проявят инициативу и скажут: погодите, вот с этого момента поподробнее, мы тоже хотим. И, конечно же, там эта история продолжится уже с новой силой, и вот тогда ситуацию так вот уже с точки зрения вот войны не получится решить, тогда уже русская армия будет проходить вперед без единого выстрела. Понимаете, в чем дело? И люди действительно будут наших солдат встречать цветами, потому что сейчас большинство из них прекрасно понимает, что такое натовская оккупация при Зеленском или каком-то другом гауляйтере. Поэтому вот в этом отношении нужно понимать, что на самом-то деле самая главная мощь нашей русской цивилизации, она заключается не в уничтожении как бы вот врагов, это мы тоже хорошо умеем, но она заключается в мирном продвижении без единого выстрела. Именно поэтому у нас такие огромные территории, потому что мы не уничтожали народы, а мы конкретно с учетом особенностей нашей русской цивилизации создавали такие условия, при которых, собственно, ну, глупо было бы ругаться, враждовать и так далее. То есть продвигаться и вот развиваться без крови – это вот основа нашей русской цивилизации. И вот в этом отношении как бы понимаю, что британцы осознают, что если они сейчас перезагрузят историю с вертикали управления, то как бы наше самое грозное оружие, вот, оно может очень серьезно сработать, и тогда они будут, собственно, уже убеждать поляков о том, что ни в коем случае нельзя присоединяться к России и становиться польским федеральным округом, потому что интересы же Британии тогда пострадают, ну и Соединенных Штатов. То есть они смотрят так. Ну а если мы смотрим с точки зрения вот американцев, то они более прагматично вот воспринимают и немножко, так сказать, заносчиво. Они полагают, что на любом этапе можно что-то переиграть, с кем-то договориться, кого-то коррумпировать, кому-то что-то пообещать и не выполнить, с кем-то заключить сделку, потом наплевать на то, что они там заключали эту сделку, как это принято в США. И вот у них доминирует точка зрения, что для сохранения их частной собственности срочно нужно легитимного гауляйтера. Вот, и там нужно провести выборы. Ну и, собственно, под это сейчас заточена вся фактически внешняя политика США. Если посмотреть внимательно, что говорит Трамп, без там различных вот интерпретаций журналистов, то мы упремся в конкретно вот, надо выборы проводить на оккупированной блоком НАТО территориях. И, собственно, нужно максимально заморозить по линии фронта или отдать России какую-то часть территории, но сохранить большинство территории Украины под своим контролем и ни в коем случае не признавать в рамках Конституции Украины новых территориальных реалий и, собственно, вот конституционных уже российских земель для того, чтобы сохранить. То есть, по сути, это две точки зрения, но что британская точка зрения, что американская...
5: Нашей не совпадает.
3: Оно вообще не совпадает с нашей точкой зрения, потому что, как говорил Владимир Владимирович, все-таки там русские люди. И, собственно, там наша исконная русская земля. И то, что понапридумывали там различные вот аферисты вот при распаде Советского Союза и ранее, собственно, это, как говорится, история давно минувших лет, признание старины глубокое. Нужно смотреть в будущее, и нужно все-таки действовать с учетом наших интересов. И в этом отношении, конечно, очень и очень многое сейчас делается. Да, не без проблем, но, тем не менее, этот путь, он сейчас вот осваивается очень и очень серьезным образом. И вот когда мы наблюдаем все вот эти хитросплетения, скандалы, перипетии, это, знаете, только верхушка айсберга, потому что если посмотреть глубже, каким образом, что Британия, что США будут реализовывать свои вот попытки, то ли с одной точки зрения, то ли с другой, как они все это будут реализовывать на земле, то вот здесь уже всплывают клановые интересы. Вот, украинского олигархата и конкретно вот их структур, потому что, как говорится, при Кучме вот этот олигархат, он, так сказать, сформировался уже, вот, и вот эта плеяда вот клановая, она туда никуда не делась.
4: А Кличко, чей ставленник в данном случае, который тоже оживился, у нас пару минут до перерыва остается. Кличко говорит, нет денег, как я вам Киев к зиме подготовлю? Зеленский говорит, вы хуже подготовили Киев к зиме, чем прифронтовые регионы. Вот в этом споре кто чьи интересы представляет?
3: Я думаю, здесь очень просто, потому что Кличко – это аффилированный персонаж с экстремистом и террористом по фамилии Порошенко. Вот. А там, где и Порошенко, начинаются сразу различные другие персонажи, там и вот олигархи типа Пинчука, вот, там уже и вот Новинский, и Гереги, и много-много кого еще. И, в принципе, это, конечно, мы тут за минуту не уложимся. Я думаю, что это мы продолжим в следующей программе. Но вот, тем не менее, Кличко сейчас, вот уже который год сидит, раньше его все устраивало, он особо ничего не говорил. Но когда точка зрения США все-таки сейчас вот доминирует в информационном поле, вдруг Кличко тоже решил и за выборы вспомнить, и за то, что ему, оказывается, денег там не дают якобы на Киев и так далее. И все это, конечно же, удары по Зеленскому для того, чтобы что? Для того, чтобы, конечно же, провели максимально быстро легитимизацию нового гауляйтера, потому что с точки зрения США все-таки нужно именно так сохранять активы американо-британских корпораций, а не так, как хочет британский монарх. Это если мы уже, знаете, смотрим именно с точки зрения того, что на практике происходит. Поэтому, когда мы вот, слушаем Кличка или, например, прочих там, персонажей, типа там, Тимошенко, здесь все-таки нужно понимать, кому это выгодно в первую очередь. Знаете, нужно как следователи, потому что любое уголовное дело, там сразу вопрос, кому это выгодно. И вот в этом отношении я призываю наших зрителей и слушателей, конечно же, именно так мыслить, особенно с точки зрения политики, либо на Украине, либо в других локациях.
4: Да, продолжим через несколько минут. Политический общественный деятель Дмитрий Василец в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Не переключайтесь.
1: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: В студии я, Михаил Алимов, а также политический общественный деятель Дмитрий Василец. Предыдущую получасовку закончили мы на отношениях Кличко и Зеленского. Мэр Киева спрашивает, где миллиарды, которые выделили на оборону столицы и подготовку к зиме. Зеленский спрашивает, где оборона столицы и подготовка к зиме. А где все-таки миллиарды, меня интересуют? У того украинского олигархата, о котором вы говорили в прошлой части?
2: Безусловно, там это все прекрасно знает окружение Зеленского и те, кто, собственно, выдают эти деньги, потому что это все из-за границы приходит. Ну вот я об этом чуть позже вернусь к этому вопросу. И по украинскому олигархату тоже очень важно. Дело в том, что буквально вот услышал новость о том, что Польша оплатит полностью нахождение американской военной базы, базы на своей территории, потому что по версии премьера Туска все-таки это нужно для того, чтобы у Польши была безопасность. И вот я просто представил, как сидит, например, саудовский принц Салман и читает эту новость, вот, которому настолько часто прилетали иранские ракеты по различным объектам, и не только иранские, еще и хуситские, по различным американским военным базам, и со всеми вытекающими последствиями. Вот он читает эту новость, и это вот даже мне вот тяжело представить его мимику лица и вот те вот маты, которые данный персонаж может озвучить в такой ситуации. Такая же история и с другими монархами стран Персидского залива, потому что американские базы стали просто гарантией того, что безопасности у этих стран точно не будет. И это настолько железобетонный факт, что его просто глупо как-то даже оспаривать. И поэтому полагаю все-таки, что не случайно вот в Польше максимально жестко ограничивают российские СМИ и, в принципе, любых лидеров мнений, меня и вот наших соратников, потому что если поляки начнут смотреть реально трезво на эту ситуацию, то такие заявления польского руководства, они, ну, как минимум, вызывают вопросы о их профнепригодности, например, или психическом здоровье, потому что, ну, а как можно, вот с учетом опыта уже конкретно стран Персидского залива, там, где огромное количество было и американских военных баз, и там целые авианосцы там стояли, которые сейчас и близко туда, знаете, подойти к этим базам не могут, потому что базы все сравняли с землей, ну, а любой корабль может там получить быстро иранскую ракету в борт. Причем, просто если сравнить, что там, что вот как бы Польша, ситуация очень и очень как бы близка, потому что у ВКСРФ есть все возможности, чтобы любая точка Польши, она стала, знаете, непригодной для жизни. И вот, конечно, такие заявления меня просто вот удивляют, насколько это возможно и насколько вот деградация у, в принципе, вот этих польских политиков, она вот имеет какую-то максимальную стадию. Это же насколько нужно быть в колониальной зависимости, чтобы выходить в публичное поле и такое заявлять. Я бы, наверное, на месте польского премьера куда-нибудь заболел, скрылся, чтобы и близко там вот никого не было в медийном поле, чтобы как-то аргументировать нахождение американской военной базы за польские деньги.
1: Может, от американской военной базы будет больше толку, чем те заборы, которые на границах с Россией и Белоруссией возводят страны? Вот, может быть, из этого расчет идет?
2: Ну, вот, даже не так. Ну, не может быть толк от американской военной базы. Это угроза. И я полагаю, чем быстрее польский народ, ну, наш фактически славянский, осознает, что все-таки натовская оккупация – это зло, и вот структуры Евросоюза – это тоже оккупационные фактически модели, которые ничего хорошего польскому народу не хотят, то, конечно, я все-таки в будущем надеюсь, что, причем в ближайшем, что все-таки польский народ тоже вот станет очень дружественным к нам, потому что среди обычных поляков, конечно же, такой оголтелой русофобии, как среди вот польских политиков, конечно же, нет. И там люди в основном все нормальные, психически здоровые, но, конечно, проявления в политическом поле всей этой ситуации, конечно же, им там не хватает еще системной работы и, в принципе, вот оккупация на той оккупации, что очень тяжело там каким-то образом изменить ситуацию изнутри. Но, тем не менее, да, думаю, что эти процессы также будут идти быстрее, когда русская армия будет стоять на границах Польши. Вот. И в этом плане, конечно, нужно еще серьезно вот, всем поработать. Ну, а с точки зрения вот, украинского олигархата, вернемся к нашему вопросу в отношении вот, двух точек зрения Соединенных Штатов и Британии. И вот при реализации данных точек зрения в любом случае будут использовать кланы, которые там на Украине еще сформировались при там, Кучме, активно укрепились и, собственно, сейчас тоже никуда не делись. И в этом отношении, для того, чтобы вот четко понять, насколько там тотально политическое поле зависит от вот этих олигархических кланов, можно посмотреть на банальную просто, знаете, статистику. Сколько политических партий поддержала русскую армию, когда начались активные боевые действия против блока НАТО на Украине. И вот на Украине около 450 партий в 22-м году было. И только одна политическая партия поддержала русскую армию. И это политическая партия держава. И это очевидный факт. И с учетом данного факта можно понять, что из всех вот этих 450 только одна фактически являлась не частной собственностью украинского олигархата и не имела никаких отношений с какими-то кланами олигархическими, которые на Украине все это дело там администрировали. Причем в интересах кого? В интересах, конечно же, США и Британии. И вот в этом отношении, даже если вот так разобраться, если брать цели в переназначении Гауляйтера, сохранение Украины как государства, то вот кто из вот, политиков с Украины, общественных деятелей, имеет такую же риторику, как и наша команда в отношении того, что ни в коем случае нельзя сохранять Украину как государство, потому что это фактически сохранение частной собственности, ну и далее о том, о чем я говорил уже многократно. Собственно, вот кроме нашей команды, да и нет особо никого, кто бы говорил о том, что все-таки выборы – это переназначение Гауляйтера.
1: Ну, вот. Когда вам там, с молодых ногтей уже в учебниках пишут одно, а вот тут другое объединение, резко с другим. Ну, естественно, картина мир ломается.
2: Учебники учебниками, но тем не менее здесь есть факты. И вот в этих фактах, конечно же, вот порой глядишь, смотришь, начинает в российском медиаполе всплывать. Там вот, смотрите, обратите внимание там, на одного там, политика, там, типа Тигибка, или там, другого персонажа, который там крестится вот, без перестанку, Новинского, или там еще кого-нибудь.
1: И все который в мессенджерах из камеры пишет, тоже есть там один такой товарищ.
2: Есть еще, да, есть еще и Дубинский, есть еще, повсплывают различные персонажи, типа Дмитрука, прямо из Лондона, потому что, знаете, он же тоже, знаете, у него такая риторика, он Зеленского критикует, и даже Гончаренко, тот самый экстремист и террорист, который настолько часто там переобувался в воздухе, что вот в его театральных талантах уже уже не сомневается даже Зеленский.
1: Я удивлен, что этому человеку кто-то сочувствует до сих пор. Даже в нашем медиаполе это есть.
2: И вот действительно, вот у всех вот этих персонажей, которые там и которые даже в России, которые вот размышляют на тему вот будущего Украины, почему-то такой риторики, вот как у нашей команды, почему-то нет. А у тех структур, которые реально были максимально завязаны с украинским олигархатом, у них, получается, приоритеты другие. У них главное сохранить остатки Украины как государства, чтобы не случилось воссоединение нашего русского народа, чтобы ни в коем случае не стояла русская армия вот, у границ Польши и других стран, которые тоже нам близки по духу, славянских и так далее. И вот в этом отношении я понимаю все-таки, что очень хорошо, что вот есть возможность вообще, в принципе, об этом говорить на вот таком высоком уровне. И поэтому я очень благодарю радио «Спутник», который мне предоставляет такую возможность. И действительно, если так разобраться, просто единицы даже СМИ, которые вот, не боятся давать и эту точку зрения граждан Украины, которые непосредственно уже с 22-го года многократно проявили свою позицию. Причем многие наши соратники и в рядах русской армии, вот, к сожалению, вот, есть и погибшие. Вот, это и Кирилл Стремоусов, вот, который фактически вот, первый год войны возглавлял Херсонскую область, когда там структуры власти были в разобранном состоянии и делал все для того, чтобы в Херсонской области русская армия прошла максимально далеко, и это вот, известно всем. Поэтому в этом отношении, просто если вот так разобраться, то очень важно вот сейчас именно делать выводы и понимать, что сейчас все вот эти актеры, все вот эти вот псевдо-там эксперты, политики и так далее, они сейчас будут делать все для того, чтобы у западных корпораций осталась в собственности вот украинская земля, которая де-факто наша русская земля. Вот. И, конечно, чтобы там у них под оккупацией находилась часть русского народа. И это тоже нужно четко понимать и идентифицировать, потому что я уверен, что будут стараться выводить людей на эмоции. Потому что очень просто рассказывать о том, что там вот на остатках Украины люди просто ненавидят все русское, ненавидят русских и так далее. И вот эту ложь они будут максимально сеять, только не доводить до там крайности, потому что если они будут обозначать тех людей нацистами, тогда, знаете, денацификация должна быть до конца. Поэтому они будут говорить о том, что ненавидят, потом будут такими, вы знаете, выражениями, что, мол, перекрашиваться там будут и так далее. Безусловно, будут и такие, но для этого есть специализированные органы правоохранительные, которые в любом случае на той территории проведут фильтрацию и разберутся, кто как себя вел, особенно в 21 веке, потому что масса информации, особенно и в социальных сетях, даже на основе этих данных можно там навести порядок очень быстро в большинстве случаев.
1: Это как же нынешний бывший Твиттер, вернее нынешний X, очистится после такого? Я боюсь себе представить.
2: Я многих расстрою, потому что, чтобы там не очищалось, вся эта история, она где надо уже давным-давно сохранена. И поэтому очищай, не очищай, но каждый персонаж, он получит свое. Поэтому единственное, что я могу порекомендовать вот, тем, кто волею случая вот, в добровольно-принудительном порядке попал в натовскую частную военную компанию ВСУ, либо вот служил в режиме Зеленского где-то там в прокуратуре, в судах, в полицаях и в прочих моментах, то, безусловно, всем этим персонажам сейчас нужно думать про будущее. И поэтому, когда они будут проходить детектор лжи при фильтрации, они будут это делать в любом случае, то нужно, чтобы они уже сейчас уничтожали натовскую технику, саботировали приказы командования и так далее. Все это, конечно же, будет известно, все это дело будет показано, ну и это будет вот тем самым бонусом, который может каким-то образом позитивно влиять на их будущее.
1: Да, единственное, я так думаю, что для сотрудников ТЦК будет сделано исключение, потому что то, что делают там, не было очень давно и не было в таком масштабе и с серьезными последствиями для мирных жителей.

0: венгры проживают, ну и, собственно, исторически там в Венгрии к этой территории вот особые чувства. И, конечно, при вот развале Украины как государства, а это в любом случае произойдет, у Венгрии есть определенные планы, и поэтому свою маленькую часть в любом случае венгры планируют отхватить. Для того, чтобы это максимально можно было двигать с точки зрения как бы практики на местах, то им нужны законодательные основания. Именно поэтому они вот максимально старались их продвигать. И неудивительно, что режим Зеленского все это дело выполнил, потому что если из Вашингтона и Лондона приказали альтернатив каким-то образом не принять вот эту разнарядку, очевидно, нет. И венгры здесь четко идут к своей цели. Единственное, что стоит сказать по Венгрии, пока венгерские элиты, вот эта вот национальная элита или страновая элита, как вот тут есть разные термины, пока они думают вот такими мелкими шажочками каких-то территориальных там приобретений из обломков Украины, вот недавно у них парламент проголосовал за то, что пропаганда ЛГБТ для детей уже разрешена. Движение, как известно, ЛГБТ...
1: Террористы, экстремисты, да, все правильно.
0: Запрещено в России и так далее. И вы только вдумайтесь, выбрали мадьяра, вот этого Петера, и получается, он выждал определенную паузу, и вот сейчас мы видим, получается, отмену запрета. То есть, фактически, когда отменяют запрет на пропаганду ЛГБТ детям, это означает что? Что конкретно венгерских детей будут с утра до вечера шпиговать, конечно же, пропаганда нетрадиционных ценностей. А зачем это делается? И я бы, конечно, рекомендовал всем этим венгерским так называемым элиткам все-таки посмотреть на последствия вот этих действий, которые, конечно же, пришли из Брюсселя, Вашингтона и Лондона, ну а мадьяр просто отработал это дело как инструментарий. И также нужно задуматься тоже в Венгрии о необходимости выхода с Европейского Союза, выхода из блока НАТО. И если будет на венгерской границе стоять русская армия, то у Венгрии и у венгерского народа появится очень хорошая возможность все-таки выскочить из этой кабалы, и, собственно, и бензин будет нормальных денег в Венгрии стоить. Вот. И, в принципе, тогда будет шанс у Венгрии все-таки вернуть суверенитет, и все вот эти очень опасные для венгерского народа вот, тренды обрубить.
1: Тут еще можно вспомнить Польшу, потому что вот как мы начали с Венгрии, почему-то в медийном плане их крестовый поход против нацистских останков как-то закончился. Вместо этого Сикорский пишет в соцсетях: верните Старлинка, иначе мы подумаем, подключает ли его нам. Это как?
0: Ну вот это же и говорю, что вот Польша это просто хрестоматийный случай вот именно вот американо-британской колонии. Причем шизофрения доходит до того, что медийно они начинают рассказывать о том, что там Зеленский, он возглавляет тех самых боевиков, которые героизируют вот банды, которые убивали мирных поляков, но... Тем не менее, политика Польши, она максимально содействует режиму Зеленского и натовской частной военной компании ВСУ. Дошло до абсурда, когда уже польские националисты решили ликвидировать просто Туска, потому что вот если им рассказывают, что Зеленский это зло, а он его поддерживает, значит, с точки зрения польских националистов логично предположить,
1: логичная, на самом
0: что
1: деле.
0: Туск это враг, и поэтому его надо ликвидировать с точки зрения польских националистов. И вот польские спецслужбы это все дело там торжественно там раскрыли и так далее. Все-таки у польских националистов, к сожалению, с точки зрения организации все плохо. Но логика-то понятна. Она есть. И поэтому, если так разобраться, у польских националистов и у персонажей, которые могут хоть как-то там сложить 2 плюс 2 и понять, что вокруг происходит, у них у всех появится шанс, если на границе будет стоять наша армия.
1: Между тем, Франция занята собственными весьма важными делами, а именно разгоном протестов, которые начинались как школьные, быстро превратились в протесты против всего плохого во Франции за все хорошее и побольше от приезжих, в том числе много. Между тем,

0: На этом фоне Марин Ле Пен начинает, точнее, продолжает свою политику набора голосов путем антиукраинской риторики. Насколько такого рода риторика сейчас актуальна для французов?
1: Ну, мне кажется, что позиция Ле Пен достаточно выигрышная, потому что если Макрон предполагает воевать с Россией, то если у француза больше, чем две извилины в голове, он знает, что Россия – это ядерная сверхдержава, и такая война закончится ядерным апокалипсисом, то вполне логично он выберет на выборах Ле Пен, а не Макрона. Ну, потому что он жить хочет и понимает, что ядерный апокалипсис – это плохо. В этом отношении логика понятна. И поэтому политика, вернее, риторика Ле Пен против Зеленского здесь тоже достаточно объяснимая. Вот. Единственное, что нужно понимать все-таки, главное средство массовой информации сейчас на территории Евросоюза, политическое и, в принципе, вот, общественно-политическое, это видеохостинг YouTube корпорации Google американской. То есть, по факту, какая информационная политика в какой стране еврозоны, это решают в Вашингтоне. Если в Вашингтоне решат, что нужно пиарить Макрона, с учетом, опять же, современной технологии и того, что процентов 90 вот, контента, который хоть как-то касается политики, это корпорация Google и видеохостинг YouTube.
0: Модерация, алгоритмы, рекомендации.
1: Конечно, модерациями, алгоритмами, рекомендациями и прочими моментами. Или просто удалением неугодных, собственно, каналов на YouTube. То данная корпорация просто гарантирует 40% примерно вот уже... что проголосуют, условно, за Васю Пупкина, Макрона, там, либо другую какую-то говорящую голову, которая будет преследовать интересы США и Британии. Это нужно тоже четко понимать и не летать в иллюзиях в отношении того, что там некий там суверенитет во Франции присутствует, потому что когда на территории доминирует фактически американская точка зрения, и из Вашингтона можно вот регулировать, какой конкретно кандидат будет популярный и который победит на выборах, то, знаете, здесь уже несложно догадаться, что вот доминирующая история с точки зрения медийки – это корпорация Google.
0: Да, и учитывая, что еще помимо YouTube есть и традиционные СМИ, это ну, радио, телевидение, печать, их называют традиционными.
1: Традиционные СМИ – это ну, максимум 10% сейчас, это максимум. А все остальное – это уже конкретно вот, различные лидеры мнений вот, и прочие каналы, которые модерируются через корпорацию Google.
0: У нас пару минут до конца. В принципе, меня интересует уже не первый месяц, наверное, как мыслят те люди в европейских странах, которые поддерживают выделение денег из собственных бюджетов для того, чтобы бороться с неким эфемерным злом, который представляет Российскую Федерацию, вместо того, чтобы потратить эти же деньги внутри страны, например, в той же Франции, школы обновить. Вот что происходит в головах?
1: Понимаете, в чем дело? Обычных людей никто не спрашивает. И система так построена, что, собственно, как бы эти персонажи себя ни вели, даже если они вот буйствуют, то результат один. Причем обратите внимание, что Макрон уже находится при власти достаточно долго, и та группа, которая стоит за Макроном, судя по всему, она даже и провоцирует некие протесты и помогает этим протестам для того, чтобы хорошенько отдрессировать свою полицию, чтобы она действительно была эффективной, чтобы была с опытом и могла разгонять любые демонстрации, какие бы сценарии ни применялось. Поэтому мне даже кажется порой, что все вот эти протесты, то мигрантов, то желтых жилетов, то теперь детишек выгнали и так далее, то различных там полукриминальных элементов, то левых, то правых, то десятых. Эта вся история, она просто нацелена на тренировку французской полиции, чтобы она была готова, и чтобы те силы, которые стоят за Макроном, они могли быть уверены в том, что если вдруг кто-то захочет инспирировать подобную историю, то правоохранительная система Франции справится, она уже все это дело отработала, так сказать, люди надрессированы, все нормально. Примерно так.
0: Да, еще это очень хорошо освещается медийно, потому что протесты и их жесткий разгон в других странах – это плохо, а в определенной стране – это хорошо. Но с этим мы уже привыкли считаться. Политический общественный деятель Дмитрий Василец был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Контекст. Президент Турции осудил атаки хуситов на территорию королевства и заявил о поддержке Эр-Рияда. Иорданские авиалинии продлили приостановку рейсов в несколько городов Саудовской Аравии. А ее силы ПВО сбили очередные беспилотники, летевшие в сторону инфраструктурных объектов. В последние дни международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяное производство королевства неоднократно подвергались атакам, которые привели к жертвам. Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Новый виток конфликта вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Эр-Риядом правительственные силы республики начали крупное наступление на хуситов. Саудовцы провели воздушную операцию с участием более 100 боевых самолетов. По официальным сообщениям, были поражены сотни целей повстанцев, за которыми стоит Тегеран. Йеменские правительственные силы заявили о взятии ряда населенных пунктов и продвижении к Баб-эль-Мандебскому проливу. В условиях блокады Армуза его значение как транспортной артерии многократно увеличилось. Хуситы намерены взять пролив под контроль, чтобы регулировать движение танкеров. Эр-Рияд вместе с региональными партнерами и США пытаются противодействовать этому сценарию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия рассмотрит просьбу о встрече с Евротройкой по Украине. На Украине растет тревога из-за риска лишиться разведданных США. Победители международной премии «Евразия» наградят в Москве. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, по информации ведомства, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Партия «Альтернатива для Германии» готовит запросы в правительство ФРГ о расследовании подрыва северных потоков. Члены политсилы будут выяснять, что именно власти не учли в следствии. Об этом сообщили газете «Известия парламентарии». Накануне суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу. Оно продолжалось более 2 часов. Следующее заседание назначено на 27 октября. Весь судебный процесс продлится как минимум до следующего года. Глава ФБР Кэш Патель после опровергнутых сообщений СМИ о якобы его визите в Россию опубликовал в соцсети X сообщение «Из России с любовью». Накануне Патель опроверг данные телеканала MS Now, который передавал, что глава Бюро якобы прибыл в Россию. Он потребовал от телеканала извинения. Вопреки информации СМИ, глава ФБР в среду был на мероприятии в штате Вирджиния. Трансляция с его участием шла на одном из местных телеканалов. Доступ Украины к Starlink был ограничен без предупреждения, что вызвало еще больше тревоги относительно того, начали ли США приводить в исполнение свои угрозы об ограничении обмена разведданными. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников. Ранее издание Politico писало, что Штаты могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как хозяин Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что тот создает проблемы для всего мира. Трамп также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в ноябре досрочно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Там пояснили, что обычно выплата приходит 8 числа, при этом в следующем месяце она выпадает на воскресенье, поэтому родители получат пособие на 2 дня раньше, 6 ноября. Победители международной премии «Евразия» наградят сегодня в концертном зале Национального центра России в Москве. Премия проходит во второй раз и уже расширяет свои международные границы. На участие поступило 5500 заявок из 73 стран. Церемония награждения объединит более 1000 гостей, представителей разных государств, экспертов, партнеров, амбассадоров и медийных персон. Премию присудят в 10 номинациях, среди них «Язык мира», «Культурный код», «Мосты дружбы», «Память поколений», «Друг России». Премия «Евразия» — это первая в истории международная награда такого рода. Ее вручают выдающимся людям и организациям, которые вносят значимый вклад в развитие стран на евразийском континенте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Начинаем вечер на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И всем здравствуйте. Со мной на связи политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан, приветствую.
3: Да, привет-привет. Как настроение? Все уже пообсуждали Трампа, его дизельную сделку. 3 дня, наверное, обсуждали, да?
2: Я вот буквально перед эфиром с коллегами говорил, что к концу недели я уже чувствую, что слова «разведданные» и «дизельная сделка» будут у меня вызывать очень нежные и добрые эмоции.
3: А у наших слушателей? Вот что говорят? Со слушателями-то говорили на тему, мы не можем сегодня эту тему пройти мимо, прям совсем мимо. Давайте немножко ее пообсуждаем, ну, хотя бы первые полчаса, если не возражаете. Но давайте подробно с другого контекста, а что для нас? Ну, вот что мы выиграем сегодня и завтра с этой сделки?
2: Ну, можно говорить о том, что у нас заканчивается компания, связанная с большим расходом дизеля. Соответственно, дизель у нас есть, его мы так много не тратим. Плюс у нас...
3: Он и был. Смотри, я раскрою небольшой секрет. Вот когда началась вся эта история с ударами по НПЗ, у нас в студии и на радио, и на телевидении было много экспертов, связанных с нефтегазовой отраслью, ну, с нефтянкой в частности. Тогда, когда, помнишь, был запрет на экспорт дизельного топлива, его ввели вместе с запретом на экспорт бензина, ну, бензин, понятно, эксперты хватались за голову и говорили: ай-яй-яй, а зачем мы делаем это с дизелем? Потому что дизеля у нас производится много, и все же мы помним, что когда были проблемы с бензином на заправках, с дизелем проблем не было никаких. И владельцы дизельных машин нам, владельцам бензиновых машин, говорили: ха-ха-ха, видите, как мы в данной ситуации лучше вас выкручиваемся. И тогда вот эксперты возмущались чуть-чуть. Говорят: как так? Мы душим нашу отрасль. Мы можем продавать, экспортировать дизель, а мы этого не делаем. Зачем? Мы не понимаем этих полумер. И у меня есть ощущение, что тогда... Наш президент, он же стратегически мыслит, он понимал, что может возникнуть ситуация, когда этот козырь мы достанем из рукава. И вот эта ситуация настала. Потому что действительно проблем в нашей стране с дизельным топливом нет. Дизеля у нас достаточно. Там была проблема с логистикой, это правда. Определенная проблема с логистикой была, сейчас она разрешена. Уборочная компания, ну, как правило, завершилась, либо там где-то завершается, тоже проблем с дизелем нет. И мы сейчас используем этот аргумент как политическое давление. Тут не надо стесняться этих фраз. Конечно, мы тоже все эти факторы в политике будем использовать. И это тот самый пример, когда мы начали это использовать. Но понимаем ли мы, что нам дает эта дизельная сделка, кроме денег и взаимоотношений с Трампом, или не понимаем? Вот очень хочется услышать мнение наших радиослушателей, насколько наши радиослушатели мыслят так же стратегически, как наш президент, например. Да?
2: Да.
3: Ну, есть ли понимание у наших радиослушателей, как мы будем извлекать из этого плюсы?
2: Нам можно звонить, сразу скажем. Телефон 84-95-95-95-91-2. Звоните, представляйтесь и говорите, что хотите вот высказаться. С удовольствием послушаем. Может, даже поспорим, если мнения будут отличаться у нас.
3: Но смотря что будут говорить, может, и без удовольствия послушаем.
2: Такая может быть, да. Тут я
3: но это, не спорю. Но это абсолютно наше удовольствие или неудовольствие не имеет никакого значения, потому что для нас каждый наш радиослушатель важен, и каждое мнение может быть интересным, особенно если оно аргументировано. Поэтому плюс 7-495-95-95-91-2 прямо сейчас набирайте, потому что у меня есть мысли о том, что на самом деле это такой план. В том числе и прежде всего это наш план, который стал разыгрываться после того, как стало очевидно, что нефтеперерабатывающие заводы в нашей стране будут под ударами. Намекну еще, ну, даже не намекну, а прямо расскажу, откуда у меня такие мысли, потому что когда началась ситуация в Ормузском проливе, и цены на нефть взлетели вверх, и Иран и хуситы заблокировали, по сути, судоходство в Ормузском проливе, тогда многие, в том числе и западные эксперты, говорили: ну вот, Россия действительно управляемая Богом страна, казалось бы, вот-вот, еще чуть-чуть, и Россию мы дожмем, экономический кризис, денег не хватает, а тут бах, и чудо с ценой на нефть, чудо с тем, что Трамп решил вдруг войнушку с Ираном развязать, и нам это, мол, на руку. Да, нам это на руку, но мы к этому не были никак причастны. И тогда еще у меня было понимание, что эту карту мы будем разыгрывать сильно сложнее и многоходовее, чем казалось бы тогда. Но сейчас дальше забегая вперед, ключевой вопрос. Раз уж мы начали договариваться с Трампом, и первый танкер, как я понимаю, с дизелем, с нашим туда уже отправился.
2: Причем сильно заранее, до этой сделки.
3: А это нормальная история. Это абсолютно нормальная история для нефтяной торговли, потому что сначала суда выходят из наших портов, загруженные нефтью, нефтью, дизелем, бензином по-разному, да, и потом уже, как правило, потом, находясь в нейтральных водах, заключаются сделки о конкретных поставках. Я об этом, кстати, не знал. Мне об этом рассказали те же самые умные эксперты, связанные с нефтегазовой отраслью. Да, есть контракты, когда мы уже непосредственно под заказчика отгружаем и отправляем, но есть контракты, когда наши суда просто стоят в нейтральных водах, где-то в Мировом океане, и по первой команде, когда идут торги там, и по условиям, по цене и так далее, отправляют эту нефть уже непосредственно к заказчику, когда она уже отгружена. И после, особенно после ударов украинскими бэками и беспилотниками по нашему НПЗ на береговой линии, которые занимаются отгрузкой, ну, точнее, даже не НПЗ, а терминалы, которые занимаются отгрузкой нефти, газа и бензина с соляркой, тогда уже было понятно, что мы эту стратегию будем использовать. И вот представьте себе ситуацию. Совершенно случайно стоят несколько танкеров в Мировом океане. И Трамп говорит, а давайте-ка вы эту нефть отправите к нам. Сейчас вообще может получиться парадоксальная ситуация, когда Трамп получит огромную выгоду двойную из этой сложной ситуации вокруг дизеля и нефти в целом. Он может стать, по сути, ну, чуть ли не эксклюзивным поставщиком нефти и газа в Европу. Потому что европейцы сейчас настолько упрямы и уперты, что напрямую у нас покупать ничего не хотят.
4: Да, но и тут любопытно. У нас купит могут... Трамп им отправит свое, но по существенно другой цене.
3: Конечно. И нас это тоже устраивает. Конечно, главным выгодоприобретателем во всей этой ситуации будут Соединенные Штаты. Тут уж, к сожалению, как бы мы, возможно, этого не хотели, но ситуация развивается именно так. Но с точки зрения наших интересов на текущий момент эта ситуация очень удобная. Плюс сразу скажем, что это повлияет и на наших партнеров из глобального юга, на Индию и на Китай прежде всего. Потому что до текущего момента они пользовались ситуацией, они давили на нас и по самым минимальным ценам покупали наши энергоресурсы. Нам это было не всегда выгодно, нам это не всегда было интересно и нужно, но нам деваться было некуда, потому что ну, больше продавать было некому. А теперь есть Соединенные Штаты. И для Трампа здесь появляется очень интересная возможность надавить на Китай. А он очень хочет надавить на Китай и лишить Китай, частично, по крайней мере, по возможности и Индию, в том числе, наказать. Помните, они же не подчинились, когда он запретил им покупать российскую нефть, не сказали, мы вас прекрасно понимаем, но наши национальные интересы сильно важнее, чем то, что вы нам здесь предлагаете.
4: И было теперь такое? Он было. Говорит ровно то же самое, сам Трамп.
3: Да. Да, потому что их национальные интересы гораздо важнее. И я очень надеюсь на упертость Европы, что они не будут следовать по пути Трампа и договариваться с нами, будут загонять себя дальше в долги. Количество нефти, дизеля и газа в текущий момент на рынках мировых ограничено. Его по мановению волшебной палочки нельзя увеличить и взять эту нефть, газ из ниоткуда. Соответственно, они будут покупать, скорее всего, нашу же нефть, наш же газ, наш же дизель, наш же бензин. Но бензин мы пока не экспортируем из-за проблем на нашем внутреннем рынке, но рано или поздно эти проблемы разрешатся и начнем. Но они будут покупать это по завышенным ценам. Для нас это хорошо в тактической перспективе. Это не очень хорошо с точки зрения стратегии, потому что всегда будет некий посредник, который, в принципе, и нам и не нужен. Но на текущий момент других вариантов нет. И мы получаем развязанные руки для торговли с более сильных позиций с Китаем, с Индией, и тут появляется новый мощный игрок – Соединенные Штаты Америки. Европа остается в стороне, про Украину все забыли. Рассказывать про отключение Starlink и про разведданные, я думаю, что бессмысленно, в эту всю тему уже абсолютно разжевали. Вопрос только в том, как Трамп отреагирует на заявление Новака, который совершенно случайно сегодня вечером заявил на конференции о том, что этой ночью было нанесено два удара по нашим двум нефтеперерабатывающим заводам. Два НПЗ был по ним. Он, кстати, не сказал о повреждениях.
4: Но удары были.
3: Обратили все на это внимание, да? Потому что мы защищаем наш НПЗ. Там, возможно, что-то, конечно, повредилось, но уверен, что повреждения не такие, какие они были в июне и в июле летом. Ну, в июле, прежде всего. Поэтому удары были нанесены. Как отреагирует Трамп? Каждый день какие-то разведданные, Старлинки вот отключили. Я думаю, что Зеленского будут дожимать. Зеленский точно перешел на сторону Европы. Зеленский точно решил разругаться с Трампом, но он не самый глупый человек, как бы нам не хотелось видеть его другим. Он будет ругаться с Трампом максимально аккуратно, с минимальными последствиями для себя. Это понять можно, это объяснить можно. Вопрос, насколько терпение у Трампа реально лопнуло. У меня есть ощущение, что терпение у него лопнуло, и он будет дожимать Зеленского. Еще один маленький нюанс, я вижу, что у нас есть звонок, маленький последний нюанс, он связан с поставками вооружений. Американцы могут запретить поставки не только своего вооружения, которое европейцы купили за европейские деньги. То есть, представляете, европейцы покупают американское вооружение у американцев, чтобы поставить на Украину, а американцы запрещают им это вооружение поставлять на Украину по программе Pearl. Классно? Классно для нас, но американцы могут запретить и европейское вооружение поставлять на Украину, если в этом европейском вооружении есть хотя бы малейший американский компонент. Они не будут запрещать поставлять все вооружение, не имеют права, но запрещать этот конкретный компонент внутри этого вооружения они могут. У них есть такое право по закону. И, соответственно, если в большой ракете маленький чип, или маленькое программное обеспечение американское, оно без этого чипа и без этого программного обеспечения не полетит. И значит, он не будет поставляться на Украину. Вот это не может не радовать.
4: Да, давайте теперь примем звоночек. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Вопросы представьтесь.
5: Олег, Саранск, Мордовия. У меня вопрос. Вот сейчас пишут в СМИ, якобы после дизельной сделки Трамп либо отключил, либо ослабил Старлинку в СНГ. Насколько это сильно, если это так, насколько это сильно повлияет на обстановку на линии боевого соприкосновения, ну и в общем на обстановку по ударам, к сожалению, на нашей территории, ну вот и тому подобное. Спасибо.
3: Хороший вопрос. Ну вот, ты видишь, говорил, ты уже обсудили все и все знаете. Не все еще, значит, обсудили, и значит, нам что-то осталось обсудить. Объясняю, рассказываю. На текущий момент ограничили Starlink по скорости, но не по скорости передачи данных, а по скорости перемещения приемника Старлинка. В чем особенность? На дроны ставится приемник Старлинка и управляется через интернет, через Старлинк. Когда дрон летит со скоростью больше 60 км в час, а любая скорость боевого дрона ударного, прежде всего FPV-дрона, она на моменте захода на цель больше 60 км в час, Starlink отрубается. Это значит, нет визуального контроля со стороны оператора. Оператор физически перестает видеть картинку, куда летит этот дрон. И дрон теряет связь, если эта связь была только через интернет старлинковский, с оператором, и, соответственно, превращается в бесполезную игрушку. На малых скоростях до 60 км в час, это разведывательные дроны, которые поднимаются, птички, которые поднимаются вверх и смотрят, это никак не повлияет. Они смогут работать. Это никак, к сожалению, пока не повлияет на связь внутри штабов ВСУ, потому что связь там организовывается через Starlink, он статично стоит на позициях и никак не влияет, но на ударные дроны, на FPV-шки повлияет. Прежде всего, на практике чего это коснется? Это коснется тех самых Хорнетов, которые кошмарят наши прифронтовые регионы и новые исторические земли, и нашу территорию Белгородской, Брянской, Курской областей, куда этих Хорнеты долетают. Там они наводятся с помощью Старлинка и трассы Новороссия. Будем надеяться, что там это сильно повлияет. Но не сильно надо радоваться, потому что вот эти самые Хорнеты, кроме связи Starlink, то есть визуального контакта через камеру наружного наблюдения, установленную на дроне, и оператор, который глазками видит, куда летит дрон, там есть системы наведения через искусственный интеллект, через навигацию GPS, но это уже чуть другая система наведения, она не такая точная, когда оператор ведет это ручками все и видит глазами, куда летит дрон. Поэтому, конечно же, это повлияет на фронт, на линию боевого соприкосновения, но не так, чтобы критично. Но у меня есть глубокое подозрение, что ограничение скорости, при которой работает приемник Старлинка, более 60 км в час отключается скорость, это только первый этап.
4: Тем более, дальше что Зеленский не останавливается и продолжает сыпать заявлениями.
3: Да. Пусть не останавливается, пусть продолжает. Он сейчас себя немножко закапывает, но ему, по большому счету, делать больше нечего. Ну, не в том плане, что бездельничает, а реально у него больше нет шагов. Трамп взбешен, Трамп начинает ему скручивать руки, и нас это радует. Я предполагаю, что на этой неделе, до конца этой недели, мы увидим еще целый ряд ограничений, которые будут влиять. Вот важный вопрос, который задают очень многие, и мне пишут в личку, и наверняка наши радиослушатели пишут в чаты, да, кстати, на телеграм-канал, на Макс-канал «Радио Спутник», не забывайте подписываться, там эти вопросы оставляйте, звоните в эфир, тоже спрашивайте. А повлияет ли это на ударные дроны, которые летят вглубь нашей страны? в том числе по нашему НПЗ, по Москве, по Ленинградской области, по Санкт-Петербургу, по другим городам. Здесь ответ, к сожалению, не повлияет. На территории Российской Федерации Starlink официально не работает. Некоторые предполагают, что неофициально где-то кто-то кому-то Маск открывает. Я в это, если честно, не верю, иначе мы бы видели реальные последствия. Соответственно, они летают без Starlink и так. Поэтому на эту территорию не повлияет. Но на приграничные районы, на Донецкую республику, Луганскую республику, Херсон, Запорожье и Крым повлияет и очень сильно.
4: Да, помимо этого, есть еще один важный момент, который тоже нужно, мне кажется, проговорить. Это то, что впереди промежуточные выборы в Конгресс, и вот эта вся дизельная сделка, насколько на них повлияет. Потому что много претензий к Трампу от граждан, потому что дорогой дизель. Из расчета этого, в том числе, это все и затевалось. Вот получится ли у Трампа таким образом склонить чашу весов в сторону республиканцев?
3: Можно я тут немножко теорию заговора сейчас свою версию, конечно, расскажу? Потому что, мне кажется, это интересная история. И давай заодно попросим наших слушателей звонить нам. +7 495 959 5912. И к вам этот вопрос тоже. Поможет ли Трампу победить это на выборах 3 ноября? У меня такая мысль на этот счет. Трамп же прекрасно видел, как против него грязно играют демократы. Занимаются вбросами, технологии, скажем так, не очень честных подсчетов выборов. Он же все это видел. Видел. Имея административный ресурс, Трамп этим воспользоваться может? Может. Что нужно было Трампу, чтобы воспользоваться этим административным ресурсом и не вызвать вопросов в обществе? Ему нужны были виртуальные победы. Он бы сказал: да, у нас были низкие рейтинги, но теперь они взлетели, потому что я договорился с Россией, мы остановили войну на Украине, ну, грубо говоря, да, как Трамп любит заявлять, и мы, самое главное, начали насыщать дизелем наши заправки. Дизель будет дешеветь, вы только проголосуйте за республиканцев. И не важно, как проголосуют, важно, как посчитают, и важно, что теперь у него есть легитимный повод объяснить, почему социология до выборов за 2 недели и там за 2 месяца до выборов говорила одно, а по факту на выборах будет другое. И у меня есть подозрение, что демократы столкнутся с тем, что изобрели сами. В частности, манипуляции, махинации на выборах, голосование через почту, голосование виртуальных людей, голосование мертвых и так далее и тому подобное. Трамп сегодня обладает административным ресурсом, чтобы начать это использовать. Будет он это использовать или нет, я ручаться не могу, предполагаю, что да, будет. Хватит ли этого административного ресурса для того, чтобы на выборах ему в итоге победить и чтобы республиканцы сохранили за собой парламент, тоже большой вопрос. Есть у меня определенные сомнения на этот счет. Но посмотрим. У нас впереди еще 2 недели до американских выборов, даже чуть больше. И за это время могут произойти события, которые позволят легитимизировать, возможно, абсолютно любое решение Дональда Трампа. Ну, вот поверьте, он не такой простой человек, он эксцентричный, он делает яркие заявления, он любит шоу, но он не глупый человек. Он понимает, что он делает, зачем он делает, и идет к этому результату, который ему нужен. Яркий пример, да, вот по поводу демократов и борьбы республиканцев с демократами. Назовите мне имя демократов, лидеров.
4: А вот тут начинается проблема вот на этом моменте.
3: А у республиканцев сколько? Вот есть Трамп, и кроме Трампа есть как минимум 2 кандидата. Джей Ди Венс и Марко Рубио. Их мы знаем все. И вот представляете, с одной стороны у нас 3 конкретных лидера с конкретными чуть разными программами. Ну, понятное дело, что Трамп на первом месте, а потом уже Рубио и Венс. И очень может быть, что Трамп попытается выборы и, в принципе, власть монополизировать в руках своего клана. Потому что, почему я говорю своего клана, а не республиканцев? Потому что Трамп — это не только республиканцы, это чуть больше, чем республиканцы на текущий момент.
4: У нас есть звоночек, давайте примем. Супер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос.
6: Меня зовут Федор, я из Москвы. Вот внимательно слушаю вашу программу. У меня вот как раз вопрос. Вот а каковы объемы должны быть, чтобы помочь, так скажем, в кавычках, да, Америке? Потому что
3: вообще не важно.
6: Понятен, да, там?
3: Вообще не важно.
6: Подождите. А почему не важно-то, если, например, им нужно 1 000 000 тонн, а мы поставим там 50 тысяч? И на экономику США это как бы вообще не повлияет. Вот,
3: вообще не важно. Смотрите, объясняю, с цифрами. США потребляет в день 500 тысяч тонн дизельного топлива, примерно. Наша первая поставка на октябрь, вот за весь октябрь, мы им поставим 300 тысяч. То есть это меньше, чем один день. То есть с точки зрения цифр, ну ни о чем.
6: Ни о чем.
3: Но лиха беда,
6: начала. И с точки зрения влияния политики Трампа на Конгресс, на победу, ну и что это даст?
4: А вот тут там же постоянные контракты дальше. Это же только
3: тут
4: первое.
3: Не совсем так. Это первое.
6: Извините, еще маленький момент. А деньги-то где будут оставаться? Куда пойдут денежки-то, которые у нас и так все снимают?
3: Нет, смотрите, с деньгами здесь вообще все просто. Вы правильный вопрос задаете, абсолютно правильный, прагматичный. Продать-то мы продадим, где деньги? Для того, чтобы они могли нам переводить свои государственные деньги, или не только государственные, на наши счета наших компаний, которые занимаются продажей дизеля, нужно снять санкции с некоторых наших банков. Вот прямо сейчас, вот в эти минуты, снятием этих санкций, временным, как они называют, и занимаются, уже, насколько я знаю, эти санкции сняты с некоторых наших банков, и платежи они проводили могут. А здесь возникает дальше вопрос. А как они будут проводить платежи через SWIFT или не через SWIFT? Мы же отключены от SWIFT. А платежной системы МИР в США нет. Вот. Поэтому, скорее всего... Да нет, скорее всего, будут снимать санкции. Я это к чему говорю? Вы очень тонкую и правильную тему подметили. Это все идет к тому, что в целом с России начнут снимать санкции, потому что там, где сняли за нефть и за дизель, и показали, что платежи проводить можно, там же можно снять и на алюминий, который очень нужен американцам от нас, а нам очень нужны на текущий момент поставки запчастей для Боингов. Давайте честно скажем, да, у нас в авиационной отрасли кризис, у нас сложности с запчастями. И Титан им нужен наш. Им много чего нужно у нас. И Трамп, а по поводу объемов, 300 тысяч это первый. По сути, 300 тысяч тонн, если не ошибаюсь, может один супертанкер перевезти. У нас, скорее всего, их там 2 или 3 пойдет, больших танкеров. Но это первый шаг. Мы говорим об объемах в ноябре уже в районе 3 миллионов.
6: Да, чтобы не случилось с этими танкерами ничего.
3: Нет, это тоже нет, тут тоже не совсем. Смотрите, у нас минута осталась небольшим, даже меньше. Не совсем так. Если танкеры атакуют, для нас это плюс, и для Трампа это плюс. Потому что 300 тысяч не помогут отцу демократии. А подбитый танкер позволит сказать, что вот из-за тех, кто подбил мой танкер, я купил дизель. Из-за тех, кто подбил мой танкер, не дал дойти.
4: Ее не хватает.
3: И вынужден. Да. И поэтому и не хватает. И тогда уже цифры никто слушать не будет. Здесь ситуация как вин-вин называется. И в том случае мы в плюсе, и в другом случае мы в плюсе. Но тема сильно сложнее, чем нам хочется ее видеть, потому что там огромное количество возможных комбинаций. Но для нас в основном положительно. Да.
4: Благодарим вас, Федор, за звонок. У нас уже время эфирное к концу подходит. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист. Да, получасовка, естественно, в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Несколько минут и вернемся в эфир. We'll

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку, шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. С страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
6: Вечер на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов. С нашей студии на связи политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан, еще раз приветствую.
7: Да, всем-всем привет. Да какую тему сейчас пообсуждаем? Внутреннюю нашу? По вузам пройдемся?
6: Да, по вузам пройдемся, но еще мы также продолжаем и по прошлой теме звонки принимать про дизель, нашу сделку с США. Вот коллеги сообщают, что у нас еще один звоночек как раз по этой теме есть. Да, давайте ответим и потом уже дальше пойдем.
8: Давай, давай. Ага. Наталья подумала, что было бы неплохо, если бы все дизель и нефть пошли через Сахалин-1 и Сахалин-2, или Дальний Восток, я уж не знаю, как там правильно, потому что там была и Shell, Роснефть что-то получил, Exxon, по-моему, американская, они ушли со скандалом. И вроде бы как можно им предложить вернуться как-нибудь тихонько, деликатно. Что, ребята, давайте.
7: Я думаю, сейчас этим и занимаются. Я думаю, сейчас этим активно занимаются. Да. Американцы и планируют вернуться.
8: Угу. А, да? Вот. Я хотела второе сказать. Мне кажется, что имеет смысл, поскольку Индия несколько подняла брови, надо бы и ее по головке погладить. То есть, может быть, дизельное топливо из нашей нефти в Индию как-то, чтобы нам деньги, рупии нам не надо, но нам как-то свое получить. Пускай они перевозят.
7: Понимаете, в чем история? Индия вдруг неожиданно из-за этой проблемы превратилась в крупнейшего экспортера нефтепродуктов, бензина и дизеля. Но когда у нас начались проблемы с бензином, мы, естественно, перестали поставлять бензин в Индию, стали поставлять нефть, но их нефтеперерабатывающие заводы стали производить бензин. И мы, кстати, начали покупать индийский бензин, как бы странно это ни звучало, из наших нефтепродуктов.
8: Да, да.
7: Но для нас это правда возможность. И я же говорил о том, что дружба в данном контексте, ну как дружба, взаимовыгодное сотрудничество США по продаже нашего бензина, это и возможность надавить на наших друзей и партнеров, которые, пользуясь ситуацией, выкручивают нам руки и покупают наши энергоресурсы задарма.
8: Да, да. Потому что с китайцами у нас попроще ситуация, а Индия нет.
7: Да с китайцами тоже не попроще. Там с газом сложная ситуация. Они хотят покупать, знаете, наш газ по нашим внутренним ценам.
6: Да, и там еще вторая ветка силы Сибири, которая тоже в подвешенном состоянии.
7: Пока
6: там много
7: еще непонятно. Да.
8: Подождем, скажем, не хотите, ребята. Самое главное, я хотела только сказать, что не надо, ради Христа, не возите вы на этих каких-то замшелых судах, сомалийских якобы, через Прибалтику. И через Балтику, вернее. Потому что...
7: А через что возить?
8: Тику нам. Через Дальний Восток.
7: Туда его доставить надо еще. А с транспортировкой у нас много нефтеперерабатывающих заводов находится в центральной части России, и они поставляют и нефтепроводы построены именно к нашим портам.
6: У нас нет железной дороги, зачастую протянутой к этим портам. Тоже важный момент.
7: Но в чем вы правы? Вот вы абсолютно правы. Об этом надо задумываться и перестраивать нашу инфраструктуру на разные направления. Не надо отказываться от Балтики. Еще раз говорю, если наш танкер...
8: Прибалтика тогда, пускай из Прибалтики везут американские танкеры. Пусть они задерживают танкера под американским флагом.
7: Это не важно, под каким флагом. Важно, чтобы они везли американский дизель.
6: Да.
7: И вот пусть попробуют задержать танкер с американским дизелем. Мне очень хочется посмотреть, как это будут делать.
8: Я тоже об этом подумала. Спасибо.
7: Спасибо вам большое.
6: Благодарим вас, Наталья.
8: До свидания.
7: Какие у нас слушатели, видишь, все понимают, как это можно использовать в ту или иную сторону, не может не радовать. А правильно, потому что мы слишком долгое время пытались быть слишком хорошими для всех. Вам нужны скидки, пожалуйста. Наша нефть долгое время, Urals, марка, стоила дешевле, чем другие сорта нефти. Не потому, что она хуже. Она чуть другая, да. Не потому, что она хуже, но просто потому, что мы позволяли ей стоить чуть дешевле. Это русская нефть. Закончился этот период. Закончился.
6: Да, рынок перешел в фазу, когда диктует продавец, а не покупатель.
7: Газ по $100 за кубометр и по 70, и по 50, по-моему, даже такие цены были, тоже закончился. 700.
6: Ну что, теперь к внутрироссийским темам перейдем.
7: Давай.
6: Вот, в частности, в новостях прозвучало предложение Валентины Ивановны Матвиенко, касающееся лицензирования платных вузов. Процесс получения лицензии и так был не очень прост. Теперь его предлагают вовсе приостановить, мотивируя это тем, что у нас в рамках именно платных вузов, частных, тут тоже нужно уточнить, много учреждений, которые не занимаются непосредственно обучением плотно, а продают дипломы, это если так совсем упростить. Насколько эта проблема актуальна сейчас?
7: Я здесь пойду в разрез Валентины Ивановны, хотя наверняка у нее данных и больше, чем у меня, и статистики больше. Я вижу тенденцию, прямую тенденцию борьбы с высшим образованием в нашей стране. Мне эта тенденция не нравится. Как объясняет ее в том числе министр высшего образования? Да? Он же открыто говорит, что у нас слишком много людей с высшим образованием, нам столько не нужно. Хотелось бы у него спросить, а вы точно министр высшего образования? Высшее образование с точки зрения освоения нужных профессий действительно сегодня не так необходимо, как это было раньше. У нас есть большая востребованность в рабочих профессиях, для которых формально не нужно высшего образования. Но высшее образование – это не только про профессию. Высшее образование – это про мышление человека, про понимание своей роли в жизни, в мире, цель существования человека.
6: Кругозор.
7: Кругозор, в конце концов. Никто не мешает, я немало таких примеров знаю даже из своего окружения, среди людей, которые получили высшее образование, а работают потом по профессиям, где высшее образование не требуется.
6: И люди, которые работают на тех профессиях, которых высшее образование не требуется, уже самостоятельно потом получают высшее образование и продолжают там же работать.
7: Конечно. Конечно. Но есть ощущение, что у нас сейчас борется с количеством выпускников в наших вузах. Я понимаю причины, по которым это делается. Я не говорю о том, что это все делается беспричинно, и там какое-то лобби решило закрыть частные вузы и открыть больше бюджетных или платных, точнее, мест в государственных вузах. Проблема заключается в том, что контролировать качество получения диплома и образования в коммерческом вузе сильно сложнее, чем в государственном. Это связано с рядом административных препон. Потому что в государственном вузе руководители, как правило, чиновник или профессия, связанная с чиновничьей деятельностью, так или иначе подчиненная государству, и его проще контролировать. А в частном вузе все по-другому. Получил диплом, у тебя там раз там, в 5 лет какая-нибудь проверка, переаттестация, а все остальное время ты в соответствии со своей лицензией занимаешься образовательной деятельностью. То, что у нас необходимо контролировать качество высшего образования, это бесспорный факт. Конечно, необходимо. Но запретительными ли мерами по борьбе с частными вузами? Я не уверен. То, что вузов стало слишком много, но тоже, давай честно скажем, это не факт. У нас было длительное время, последние лет 15-20, мы активно боремся с частными вузами, и их за последние годы стало сильно-сильно меньше. Но вот так, навскидку, сколько ты в Москве назовешь частных вузов?
6: У меня всем сегодня как раз был эфир с экспертом по этой теме. 250 частных вузов, порядка 250 по всей стране.
7: Но в Москве вот из тех, которые на слуху, сколько их?
6: Частного я ни одного не вспомню, навскидку даже.
7: Ну, Синергия, самый яркий, самый известный. Синергия, Синергия, пожалуй, да, самый раскрученный такой. Не в качестве рекламы, мне не очень нравятся там их образовательные программы, честно скажу, изучал тему, но имеет право. У них есть лицензия, у них они сертифицированный вуз. Вот кто эти 250, я не очень пойму. Как еще бывает? Бывает, что при государственном вузе открываются частные вузы. Такое тоже бывает сплошь и рядом. И вроде как диплом получается государственного вуза, образование ведет другой вуз с другим названием. Вот с этим тоже нужно разбираться. Но говорить о том, что нужно закрывать частные вузы. Я тут не соглашусь. Но, к сожалению, мы не можем пока вот так в эфире подискутировать с Валентиной Ивановной, потому что, скорее всего, она разъяснила бы свою позицию, и вот эти громкие заголовки оказались бы не совсем заголовками, а чуть более сложными вещами, о которых мы сейчас разговариваем, потому что там также думают, как нужно бороться за качество высшего образования. Что мне не нравится еще вот в этой реформе платного высшего образования? Хотят сократить количество
6: платных мест в вузах, да.
7: Их уже сокращают. Но это не приводит к удешевлению стоимости, это приводит к удорожанию стоимости. То есть количество студентов сокращается, даже не совсем так, оно не сокращается. Оно замещается иностранными студентами. А количество возможностей для нашего выпускника школы или для нашего молодого человека или девушки поступить, ценник вырастает кратно. Ну, порой, правда, кратно. То есть не на 10%, а кратно. Там в два раза, например. Мне это вообще не нравится. У меня сейчас вот наша дочь 19-летняя на втором курсе учится. И стоимость образования увеличилась существенно. Мы платим большие деньги. Она, с учетом того, что у нее льготы, она инвалид, она поступала по квотам, она не прошла, потому что в Москве поступить по квотам это крайне сложно. Ну, правда, у нас там было чуть ли не 30 человек на место среди не просто желающих абитуриентов, а среди тех, кто имеет квоту. Это инвалиды, дети участников специальной военной операции, целая категория студентов, которые имеют возможность учиться бесплатно. Мы не прошли. Хотя, если честно, она хорошо учится. Я практически не сомневался, что у нас это получится. Не получилось. И таких очень много. Соответственно, мы поступили на платное, но у нас, благо, такая возможность есть. Но даже для нас, для семьи с хорошим, с доходом свыше среднего, это очень ощутимая цена образования. Я назову цену образования, это больше 700 тысяч рублей за год.
6: Да, я с ностальгией вспоминаю цены, когда я на платку поступал в бакалавриат, и то, что сейчас происходит. И даже для того, чтобы на платное поступить, если раньше это была достаточно элементарная процедура, сейчас тебе, особенно если ты в несколько вузов подаешься, я просто сам в сфере высшего образования работаю, я и со студентами общаюсь, разговариваю, говорят, что там целый квест нужно пройти для того, чтобы это сделать.
7: Да, ты еще попробуй поступи на платное.
6: Все семестры, во всех вузах первый семестр нужно оплатить, еще не факт, что тебя возьмут, потому что сократилось количество мест. И это сколько нужно одномоментно иметь денег, чтобы хотя бы в 3 вуза направить свое заявление?
7: Столько и нужно иметь. 3 умножать там условно на 500, на 600, на 700 и получать там 1,5 миллиона минимум для того, чтобы выпускнику школы попробовать себя в 3 вузах на платке. И вот здесь мы сами создаем заградительный барьер для людей, которые не могут себе это позволить финансово. И это страшная история. Вот можно себе представить Михаила Ломоносова, да, который поступает на платный вуз. У него денег не было. И мы бы лишились великого ученого.
6: Да. Но справедливости ради, бюджет у нас все еще остается. Руслан, давай.
7: Но справедливости ради, давай честно скажем, ты много знаешь из своего окружения студентов, которые поступили на бюджет? Я единица. 90% тех, кого я знаю, которые сейчас учатся в вузах, если не больше, это те, которые поступили на платку. Это с уровнем сдачи ЕГЭ выше 90 баллов по предмету.
6: Да, я лично знаю, моя подруга Настя, она не добрала 1 балл в свое время. И то тогда ЕГЭ был не таким жестоким в плане проходного конкурса.
7: А вот когда смотришь, я что ж преподаю в ВУЗе, когда смотришь на студентов, которые прошли по бюджету, ты предполагаешь, наверное, что это какие-то очень талантливые и гениальные люди, потому что там балл должен быть запредельный. А в жизни оказывается, не всегда так.
6: Руслан, у нас звоночек примем?
7: Да, принимаем.
6: Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос.
9: Да, меня зовут Марат, я не хочу ничего своего мнения сказать насчет, нужны эти университеты или не нужны. Я просто хочу поделиться своим наблюдением. Я не имею высшего образования. Я в конце 70-х годов окончил профессионально-техническое училище и на токаре учился. Вот. Mm-hmm. И ради интереса, общаясь иногда с молодежью, которая имеет высшее образование, а некоторые даже 2. Вот. И спрашиваю их, а вы можете формулировать, например, закон Архимеда про силу, выталкивающую

0: Давайте не будем обесценивать нашу молодежь, она другая, это правда. Советское образование, оно считается на текущий момент на Западе эталонным образованием. Очень многие западные образовательные программы пытаются переходить, в том числе на советский стандарт преподавания. В основном элитные школы, где качество образования напрямую зависит от финансирования этих вузов, потому что эти самые элиты, которые потом вырастают, они, как правило, эти вузы часто и содержат, и патронируют их, и помогают им развиваться, поэтому тут зависимость прямая. А у нас нет культуры высшего образования в том плане, что, ну, такой культуры, как на Западе, в плане того, что выпускники потом патронируют свои вузы, мы
1: да.
0: это только зарождаем
1: Аналог
0: сейчас.
1: нашей Лиги Плюща, что-то типа
0: Да,
1: того.
0: У нас своей Лиги Плюща нет. Это и хорошо, и плохо. В данном контексте это плохо, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы, часто не заинтересованы в том, чтобы наши дети шли по нашим стопам и получали образование в том же духе, в котором получали мы. Потому что мы знаем все минусы нашего образования и говорим, не-не-не, вот такого нам не надо, давайте что-нибудь получше попробуем поискать. Ну, как правило, за редким исключением. Вот. А хорошо в том плане, что у нас в данном случае нет такой преемственности профессиональной, которая есть на Западе, потому что там передается это из поколения в поколение. И у нас есть возможность молодым людям, девушкам выбирать свой путь в жизни и не обязательно идти по стопам родителей. По-разному можно к этому относиться. Но вот у нас такая ситуация. То, что мы сейчас находимся на стадии реформы нашей системы образования и высшего и среднего образования, это тоже факт. Мне кажется, никто этого не скрывает. То, что не всех устраивают результаты ЕГЭ и то, как он влияет на образование детей, что последний 11 класс, самый главный, пожалуй, класс для выпускника школы, дети не учатся, а тренируются и дрессируются, я бы даже сказал, под написание ЕГЭ для получения баллов, это не должно устраивать никого, потому что на практике вы получаете высокие баллы ЕГЭ и полное отсутствие тех знаний, которые нужны на практике. Но с этим пытаются бороться, это пытаются решать. Пока не очень эффективно. А почему нельзя вернуть советскую систему образования? Многие задают вопрос, давайте просто вернем. Ну, потому что времена уже другие. Времена изменились. Где вы такое количество качественных преподавателей найдете на текущий момент? У нас зарплаты преподавателей и учителей в школах и в вузах,
1: да.
0: Но, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
1: Поэтому у нас и
0: Ну,
1: начали,
0: правда.
1: собственно, реформу спедвузов. Вот моя альма-матер, Московский педагогический госуниверситет, вот в пилотной программе по реформам, глядишь, что-то из этого и выйдет.
0: Не выйдет.
1: Не выйдет?
0: Объясню свой скепсис, потому что мы пытаемся лечить гангрену подорожниками. Не лечится. Здесь нужна концептуально другая система подхода. Вот есть у нас в России школа физтех, знаешь наверняка, да, такая в Долгопрудном, которая единственная, по-моему, школа в России, которая не подчиняется Министерству образования, и у них своя система преподавания и своя система образовательная. Я не знаю точно всех нюансов, могу ошибаться в терминах, но они учатся не по той программе, которую предлагают в наших вузах. По-моему, единственная школа, ну или одна из. Так вот, туда огромные очереди. Потому что, ну, это физмат, это как бы, это специфическое образование, как правило, для мальчиков, но не только, но как правило, да, с математическим уклоном, это наша будущая инженерная школа. И наша инженерная школа всегда была сильной в этом плане. И Бауманка, в том числе, яркий тому пример. А вот как подобную историю, вот в эффективность такого подхода, то есть не лечение подорожником текущей системы, а создание нескольких параллельных, конкурирующих между собой систем образования, для того, чтобы потом можно было выбрать лучшую и успешную и масштабировать ее. Вот в такой подход я верю. А в реформирование того, что изначально идет не туда, а ЕГЭ, при всем моем уважении к системе, что равноправие для детей из регионов, которые могут поступить в любой вуз в нашей стране, знаний там, к сожалению, меньше, чем при советской системе. Да, при советской не все могли позволить себе приехать в Москву на 2-3 недели поступать в лучшие вузы, пытаться. Ну, просто потому, что это невозможно было финансово потянуть. ЕГЭ этот вопрос теоретически решил. Но качество знаний, на мой субъективный взгляд, стало сильно хуже.
1: Да. Руслан, у нас еще звоночек. Давай
0: принимаем.
1: Примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопросы или пожелания свои.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Хотелось бы обсудить вот эту вот вашу тему образования.

0: Давайте.
1: Алло.
2: Да-да-да, мы вас слышим.
0: Да-да-да, вы
1: ну,
0: в эфире.
1: В советское время я как бы, ну, застал этот период, да? Были ПТУ, потом там что, техникумы и высшее образование. И все учились, и все, вот прям абсолютно все были, начиная с ПТУ, с УПТУ и заканчивая высшим образованием, как-то какой-то частью привязаны производству, ну, государственному, да.
0: Сейчас это возвращается. У нас сейчас корпорации начинают оплачивать места для абитуриентов и для студентов, и студенты заключают контракт на образование с обязанностью отработать в корпорации, которая оплатила их обучение, там 3 или 5 лет.
1: Ну, так
0: мы к этому приходим.
1: Ну, а зачем это поднимать-то за тему, если к этому приходит?
0: Ну, потому что это не массово сейчас. И в таком случае вы, когда приводите пример советское государство, мы говорим о государственной системе, где можно было выбрать направление, например, физмат тот же самый, и отработать потом совершенно в разных научных институтах, например. А сейчас вы подписываетесь с конкретной корпорацией, ну, с условным Сбером. И обязаны отработать на условную корпорацию.
2: Невзирая на условия, невзирая на коллег, невзирая там на множество других факторов, просто иначе вы должны неустойку выплатить по контракту.
0: А у нас медики, кстати, у нас же в этом году идет эксперимент с медиками, когда у нас ты имеешь право бесплатно учиться в аспирантуре, если не ошибаюсь, только если ты заключил контракт на прохождение дальнейшей службы, ну, работы в регионах, где-то в удаленных, с очень маленькой зарплатой. И студенты-медики, аспиранты, они взбунтовались. Они просто не пошли туда.
1: Нет, ну, как бы, насколько я понимаю, есть во всем есть какая-то золотая середина. Если государство начинает регулировать в системе советского образования, ну, то, тогда ладно, давайте делайте какой-то процент какой-то, грубо говоря, выбора абитуриенту, да? Ну, вот, вот ты сюда идешь, вот есть процент такой-то, здесь такой возможности, здесь такой возможности, здесь возможности такой. Но смысл один и тот же, ты все равно должен будешь какое-то время за то, что мы тебя отучим, отдать государству. Я считаю, что это будет вообще идеально.
0: Ну вот видите, медики не согласны. На них ставили эксперимент подобный, это прям реальный эксперимент был. И предполагалось, что количество желающих получить бесплатное высшее образование и потом получить кандидатскую, если не ошибаюсь, там так, да, в аспирантуре идет, я не получал.
2: В аспирантуре
0: не
2: кандидатская, вот
0: них...
2: да-да-да.
0: Да, ну а у них там же чуть по-другому, да, это называется все, ординатура или как-то, ну неважно. То они сказали, нет, нам это неинтересно. Нам выгоднее заплатить за свое образование, чем получать от вас бесплатную вот эту подачку, быть всем должным, поехать неизвестно куда работать. Может быть, мы и сами бы поехали за, там, условно, 30 тысяч рублей в месяц.
2: И мы отобьем свое обучение там за полгода, условно, на другой работе.
0: Да. Да.
1: Поверьте, я больше чем уверен, что процент вот того, что вы сейчас сказали, очень минимален в сравнении с процентом, которых медиков хотят.
0: У нас сейчас к сожалению, я очень хотел бы ошибиться, но нет. Статистика говорит о том, что у нас в аспирантуру в медицинских вузах сегодня, в этом году, недобор. То есть людей, которые могут бесплатно прийти, у нас свободные бесплатные места там есть.
1: А я вам объясню, почему. Вы сейчас зайдите
2: у нас 10 секунд буквально, 10 секунд.
1: Зайдите в любое медицинское заведение, в любое, даже пусть будет это будет аптека, там будет сидеть медик, который будет, ну, с ближнего зарубежья.
2: Ну, это уже тема для отдельной дискуссии. Благодарим вас за звоночек. У
0: она
2: нас действительно
0: важная,
2: да, эфирное время заканчивается.
0: Но мы просто не успеем за 10 секунд, которые у нас остались.
2: Руслан Осташко, политический аналитик, журналист, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов работал. Не переключайтесь.
3: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Обострение обстановки на Маврикии. Контекст. К осторожности и изменению маршрутов поездок призвало россиян посольство нашей страны в Порт-Луи. Дипломаты не рекомендуют посещать центральную и западную часть острова. Ситуацию на нем в дипведомстве назвали сложной, но контролируемой. Среди пострадавших в ходе беспорядков граждан Российской Федерации нет. Спонтанные акции протеста на Маврикии начались после действий силовиков, ранивших молодую женщину. Она выжила, однако протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны, была закрыта часть учебных заведений. Премьер-министр Маврикия созвал экстренное заседание правительства. Протесты на острове происходят регулярно. Чаще всего они связаны с этническими и религиозными разногласиями. Однако несколько лет назад в столице Маврикия прошла массовая акция из-за разлива нефти с японского корабля, севшего на мель недалеко от побережья. Протестующие обвиняли руководство страны в бездействии и требовали прозрачного расследования. Тем не менее, Маврикий привлекает туристов со всего мира. Секрет в том, что в этом месте можно найти редкое сочетание удивительной по красоте природы, разнообразного активного отдыха, богатой культуры и высокого уровня сервиса.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Миноборнауки предложили уточнить правила приема на платные места в вузах. Картина Кандинского ушла с молотка за 40 миллионов долларов. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия рассмотрит просьбу о новой встрече с послами Франции, Германии и Великобритании по урегулированию на Украине, если поступит такой запрос, заявил в интервью газете «Известия» замглавы российского МИД Михаил Галузин. По его словам, предмета для разговора с этими странами сейчас нет. Они пытаются действовать с помощью калейдоскопа ультимативных и бессмысленных санкционных пакетов. В июне Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. На этой встрече российская страна назвала политику Евротройки по украинскому кризису деструктивной. Дипломатам также разъяснили подходы Москвы к урегулированию конфликта, главным условием которого Россия считает устранение его первопричин. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал разрабатывать для Украины новую военную технику, заявили в канцелярии премьера. Стороны накануне провели переговоры в Лондоне. Перед встречей власти Британии обязались ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны «Мартлет». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. США рассматривают возможность смягчения санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы, в попытке снизить рекордные мировые ставки фрахта. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Цель, по данным СМИ, состоит в том, чтобы увеличивать объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американские Минфин. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расстреливать тех, кто допускает утечки секретной информации. Об этом сказал американский лидер на предвыборном митинге в штате Аризона. Он отметил, что в начале конфликта с Ираном штаты направили свои бомбардировщики в регион, но иранцы были готовы к этому из-за утечки информации. Миноборнауки России предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В министерстве пояснили, что введение предоплаты поможет решить проблему виртуального конкурса. Картина русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка в Лондоне более чем за 40 миллионов долларов, сообщил аукционный дом. При этом предварительно картина оценивалась максимум в 33 миллиона долларов. На картине изображен пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, дворянами, матерями и детьми. Считается, что пейзаж вдохновлен русским фольклором и религиозными традициями. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: У микрофона Михаил Алимов. Это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Неужели настал тот светлый день, миг, потому что мы, в том числе и в эфирах, буквально годами обсуждали историю, когда Соединенные Штаты прекратят предоставлять Украине разведданные. И сейчас, пока предупреждение Зеленскому, пока какие-то непонятные публикации о замедлении Старлинка, опять же, со ссылкой на украинских военных, уже можно радоваться или еще не нужно?
3: Ну, скажем так, мне кажется, конечно, радоваться в принципе нечему, потому что мы лишний раз убеждаемся в том, что в руках США остаются определенные инструменты глобального влияния, в зависимости от которых, скажем, противники России могут как бы либо более успешно атаковать наши объекты, либо менее успешно атаковать. То есть то, что у американцев такие инструменты есть, у нас, скажем, такой инструмент Рассвет, он только начинает, вообще говоря, становиться, причем ну, его разработчики подчеркивают, что у него нет как бы военной составляющей. Наверное, она все-таки где-то там будет зашита, вот, но не на поверхности. То есть нам еще есть к чему стремиться, чтобы, что называется, мы могли бы отключать кому надо свой Starlink, а кому надо, наоборот, предоставлять. И тогда тем же американцам будет достаточно весело. Вот. Но, тем не менее, мы наблюдаем тот факт, что американцы систематически последние дни показывают Зеленскому, что его позиция по НПЗ, она неконструктивна с их точки зрения, что если барин приказал, то, соответственно, холоп должен, что называется, схватиться за чуб, за шаровары и бежать, куда ему приказано, а не артачиться, как это делает Зеленский. Вот. Потому что ну, отсутствие ракетных предупреждений, вот, отсутствие Starlink. Starlink, по крайней мере, по официальным заявлениям Маска, на территории России в границах 91-го года он и не работает. Вот, то есть, по крайней мере, официально так заявляется. Вот, но он работает над Крымом, над Новороссией, и там определенный, над акваторией, скажем, Азовского Черного моря, то есть там, где Украина тоже наносит немало тяжелых, как бы опасных ударов, вот, парализует в значительной степени как бы коммуникации по трассе Новороссия, отравляет жизнь жителям и отдыхающим в Крыму. В этом году фактически сезон сорвала отпускной и так далее. То есть, конечно, любые проблемы Украины на этом направлении с отсутствием Старлинка, с отсутствием какой-то разведывательной информации и так далее, это хорошо. То есть, понимаете, уже хотя бы ради этого эффекта стоило заключать вот эту так называемую дизельную сделку. То есть вообще как бы, когда говорят, вот зачем мы разговариваем там с Трампом и так далее, неужели мы от него ждем как бы завершения войны, я говорю, нет. Крайне маловероятно, что Америка сможет повлиять всерьез на завершение всех этих военных действий до того, как будет сокрушен как бы хребет окончательно неонацистскому режиму на Украине. Но! Любые вот такие вот переговоры, любые сделки, любые маневры, если они требуют от американцев больше, чем от нас, вот, если, скажем, мы платим тем, что даем американцам дизель, а не тем, что отказываемся от ударов по Киеву, от ударов по Киеву мы не отказываемся. Сейчас вот там стоит метро, с утра опять погас свет и так далее. Вот, то, соответственно, это выгодно нам по-любому. Именно потому, что мы тем самым ну, наносим режиму Зеленского достаточно серьезный косвенный ущерб.
4: И не стоит забывать, что это еще не благотворительность. Нам деньги платят за это топливо.
3: Совершенно верно, совершенно верно. То есть вообще, если говорить об дизельной сделке, то есть фактически, что мы имеем? Вообще, что мы получили в течение 2026 года? Мы получили эффект второго фронта. Потому что то, что делает Иран, то, что делают хуситы, они, ну, конечно, сейчас уже, ну, не побоюсь этого слова, дербанят Саудовскую Аравию просто по полной. То есть это масштабная, полноценная, системная атака, которая, ну, разрушает, ну, в общем, одну из величайших нефтяных держав планеты. Причем, если, скажем, у нас есть возможность все-таки отбиваться, у саудитов на самом деле нет, ну, как бы по качеству, несмотря на большие их богатства, сопоставимых вооруженных сил, и много раз они пытались хуситов раздавить, ничего им это не дало. То есть фактически сейчас, ну, в очень напряженном состоянии уже находится не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив, причем вообще регион Красного моря, причем с обеих сторон. Не забывайте, что на другой стороне фактически началась война между Эфиопией и Эритреей. Вот. Замечательные страны, они, кстати, замечательные тем, что они, будучи смертельными врагами, вот, Эритрея в некотором смысле такая Украина по отношению к Эфиопии, они при этом обе наши друзья. То есть они обе в ООН всегда голосуют против антироссийских резолюций. Так что, что называется, мы их нежно любим, вот, но тем не менее вот сейчас мятеж на территории Эфиопии привел к тому, что эфиопская армия вышла на север, на эфиопские границы, а Эритрея поддерживает этих мятежников. И в результате сейчас, скажем, эритрейские войска вторглись на территорию Эфиопии, эфиопские войска вторглись на территории Эритреи. А чем это еще интересно? Чем это еще интересно? Тем, что Эфиопия в результате теоретически может прорваться наконец-то к морю, стать наконец-то снова морской державой. Вот. И, ну, это увеличивает, опять же, количество игроков вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и, ну, создает как бы систему напряженности вокруг него. То есть цены нефтяные мировые, ну, практически невероятно себе представить, чтобы в ближайшее время они всерьез пошли вниз.
4: И тут сразу встает вопрос, потому что одной из европейских, скажем так, доктрин последнего, я не знаю, десятилетия было забрать у нас нефтяной рубильник. В результате мы имеем что?
3: Ну, совершенно верно. То есть на сегодняшний момент всем совершенно очевидно, что только Россия является, ну, хотя бы минимальной степени смягчающим фактором для мировой энергетики. То есть, если, вот, скажем, там, что называется, на секунду себе представить, что Россия полностью прекратила энергетический экспорт вовне, то мир задохнется в очень ближайшем будущем, причем задохнутся прежде всего западные экономики на эту тему. Вот, соответственно, Все постепенно приходят к осознанию этого факта, и внезапно оказывается для Трампа, ну, то есть для Трампа на самом деле всегда эта война на Украине была навязанной. То есть вот он, нельзя сказать, что в какой-то момент он ее хотел вести от своего лица. Просто он пытается с разных сторон зайти, там, со стороны сначала прикрикнуть на Зеленского, не сработало. Потом он пытался надавить на нас, не сработало. Потом он пытался договориться с нами, тут выяснилось, что договоренности с американцами – это фуфломицин. То есть, если мы ждем чего-то от них, вот как мы год ждали дух анкориджа и все такое, вот, то, соответственно, как бы ничего не получилось. Тогда они снова начали давить на нас. Получили скрученный в бараний рог Киев. Теперь, как бы, ну, в общем-то, круг вернулся в исход, как бы цикл вернулся в исходную точку, то есть теперь они снова пытаются давить на Зеленского, чем гораздо жестче. То есть, если бы они на него так давили в начале 2025 года, может быть, уже давным-давно, что называется, был бы мир и благорастворение воздуха. Ну, лучше поздно, чем никогда осознать этот факт.
4: И вот тут встает очень серьезный вопрос. Начинается со стороны Соединенных Штатов такой процесс, когда уже разведданные в ответ Зеленский выступает по американскому же телевидению, говорит, что Трамп виноват в том, что у вас дизель дорогой, а не в том, что мы российские НПЗ обстреливают. Вот дальше что, если Зеленский не прогнется, даже если ему полностью все отрубят?
3: Ну, знаете, когда Трамп заявил, что Украине новый лидер нужен, я задал сразу вопрос, а в чем же дело, Дональд? Ты за этот год сменил лидера в Венесуэле, а Мадуро теперь в американской тюрьме, а сменил лидера в Иране, а Ракбар, соответственно, мертв, похоронен. Что тебе мешает тогда самому сменить лидера на Украине? Чем Украина-то в этом смысле хуже уж Венесуэлы? Там прилетели морские котики, забрали Зеленского, посадили на его место кого-нибудь еще. И все, у Украины новый лидер. То есть, ну, то есть я не исключаю вероятности того, что в итоге, если, скажем, уровень злости Трампа на Зеленского будет расти, а градус, скажем так, конвенциональности действий Трампа будет продолжать снижаться, а он у него снижается на протяжении этих лет. Мы это просто видим, что, что называется, дед не в себе. Но вот важно, чтобы это не в себе было бы использовано к нашей выгоде, а не к их.
4: Ну, тут по поводу конвенциональности войн, в принципе, в 21 веке все не очень хорошо. Да и раньше было не очень хорошо. Отдельные страны-рыцари как будто бы старались соблюдать конвенции, в том числе и мы. Вот. Поэтому тут как бы ничего нового, ну, во всяком случае, с моей стороны, мы со стороны Соединенных Штатов не увидели. Между тем, Украина начала отвечать на атаки по дата-центрам. Мы бьем по дата-центрам, которые связаны с ВСУ. Уже я не знаю, сколько дата-центров в Киеве осталось, но пока что-то есть, наши войска их доблестно выбивают. Между тем, мы получили в ответ по центрам Яндекса.
3: Ну, по Яндексу сегодня уже прилетало по Сберу, вот, ну, Сбер, по крайней мере, сам работает, вот. Ну, понимаете, здесь как бы две стороны. Если говорить о стратегии, то, конечно, эта стратегия со стороны Украины не очень умная. Почему? Потому что, ну, в общем и целом, наша зависимость от цифровых сервисов, она, конечно, большая, она очень большая, но все-таки за исключением совсем уж младшего поколения, вот, за исключением тинейджеров, мы все-таки выросли еще в мире, где вот такой тотальной цифровой зависимости не было. То есть, скажем, я, ну, испытываю определенные неудобства, но в течение 5 минут большинство решений принимаю. Вот, скажем, мы в воскресенье шли отмечать день рождения моей мамы, 80 лет ей, вот, и обнаружил, а мы вышли, выйти-то из дома вышли, а такси-то не вызовешь, вот, а, ну, проходит 3 минуты, мы видим осиротевшего таксиста Яндекса, с которым мы за вполне умеренную плату договариваемся и доезжаем, все как в старые добрые времена, вот, но, конечно, как бы определенные привычки уже отмерли, скажем, спросили, как бы, а кто-нибудь, может быть, знает, как вызвать такси по телефону? Выяснилось, что уже никто не знает.
4: Станиславович, да, справедливости ради, немногие бы до этого додумались из представителей младшего поколения.
3: Ну, из младшего поколения, да, но все равно, ну, надо учить. Я как раз сына попросил, вот дойди до дяди, спроси, свободен ли он. Он дошел, то есть получил тоже маленький жизненный урок, а не только тыкаться в смартфон. То есть, в принципе, это все, ну, не критично... Это все восстанавливаемые функции. Конечно, неприятно, когда, скажем, люди, у которых были все деньги на Яндекс.Пэй, на несколько дней без них остались. Вот. Ну, что могу сказать? Не держите все деньги на Яндекс.Пэй. Вообще старайтесь раскладывать по разным копилкам в этом смысле. Вот. Ну, у нас, как бы, понимаете, нас сейчас наше собственное государство постоянно приучает, там, не знаю, ходи с наличкой, не зависть 100% от цифровых сервисов и так далее, потому что, скажем, последние дни публикуется масса жалоб, например, на Федеральную службу судебных приставов, что она арестовывает как не в себя за любой самый маленький иск, тут же написывает, как бы начисляет довольно большие пени, и, в общем, людям непросто. То есть, грубо говоря, наше государство в этом смысле нас тренирует, конечно, на сегодняшний момент, как бы к такому, как бы архаичному существованию. Но что, я уже несколько раз повторял в этом в эфире, еще раз повторю пословицу: пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. То есть, грубо говоря, когда Украина наносит вот удары по всему вот этому, и мало того, там у них сейчас новая тенденция и у украинских, и у наших, как бы, беглых релокантов, изменников родине, они теперь как бы придумали, что именно при помощи ударов по дата-центрам они Россию сломают. Вот, то есть, выдумали очередное, как говорится, вундерваффе. Но это не так, это не так. Вот, в это же самое время в Киеве парализуются вообще базовые функции социума. Метро, электроснабжение, водоканал, канализация и так далее. То есть, грубо говоря, фактически в каменный век на сегодняшний момент вбивается именно Украина. И поскольку с ее стороны никакой вменяемости мы не видим, Соответственно, нет никаких оснований считать, что мы будем как-то смягченно по ней бить. Но вся эта история – очередное нам напоминание о том, в чем мы убедились этим летом. Сначала в связи с нефтяными заводами, потом в связи с Wildberries, что речь... что в нашем случае нашей уязвимости является очень высокий уровень монополизма, очень высокий уровень централизации, в том, что у нас очень много всего висит на одном сервисе, на одной ветке и так далее. Причем, если, скажем, у Wildberries был хотя бы конкурент в виде Озона, то у Яндекса конкурента просто нет. То есть, грубо говоря, я не помню, когда я... я помню, когда я последний раз ездил не на Яндекс.Такси, когда ездил на Яндекс.Такси. Это было в Крыму, потому что в Крым, как известно, Яндекс не заходит. Вот, то есть крымчане, видимо, единственные, кто не почувствовали как бы эти проблемы.
5: Тоже плюс с другой стороны.
3: Да, вот. То есть это... степень зависимости от одного гипермонополиста, особенно если учесть, что как бы создатель этого гипермонополиста Волош свалил на Запад, и много у нас за последние месяцы обсуждалась тема вообще, что он там кому сдал, насколько он сотрудничает, скажем, с западными спецслужбами. Он точно совершенно прям засветился вместе с вот этой планирующей военной кампанией за Украину Палантир. То есть, грубо говоря, возникает вопрос, не является ли этот человек уже фактически изменником Родины. Не пора ли его рассматривать в этом статусе? То есть, тут, конечно, надо рассматривать это на полном серьезе. Но в любом случае, совершенно очевидно, что вот такая гиперцифровая гипермонополия, она, ну, несет очень серьезные риски. То есть таких гипермонополий нужно как минимум 2-3 штуки, чтобы хотя бы немножко было распределение. А желательно, чтобы вообще не все
5: манипулировать. Да.
3: Да, то есть, грубо говоря, там нужно следующее, чтобы вот вся вот эта система, которую сейчас интегрирует Яндекс, ее части были жизнеспособны сами по себе тоже. Например, ну, скажем, когда мы пользуемся, например, доставкой из магазинов. Из большинства этих магазинов можно привезти продукты и сами по себе, минуя Яндекс. Или там через другие там приложения, там банки многие предлагают, uh-huh. тоже там типа закажи у нас продукты там где-нибудь во Вкусвилле и так далее.
5: И бонусами собственными
3: да,
5: можно
3: да,
5: оплатить.
3: Да, совершенно
5: прочее,
3: верно. Но, а вот с такси такой системы нет. А возможно, зря ее нет. Возможно, что все-таки вот эти промежуточные операторы не лишены было бы смысла, чтобы они существовали, чтобы Яндекс закупал у них услуги, но в случае, если он отваливается, чтобы они могли функционировать и сами по себе. То есть, чтобы вот эта вот конструкция, которая существует сейчас, цифровая, она не замыкалась бы на одну цифровую мегамонополию, а в случае необходимости разбиралась бы на части.
5: Но тут как будто бы, Егор Станиславович, нужно Федеральной антимонопольной службе больше полномочий давать,
3: ну,
5: в таком случае.
3: Ну, совершенно верно. Я вообще немножко не понимаю, чем у нас занимается ФАС, потому что, ну, вот на ее глазах в самых разных сферах. На продовольственном рынке, на цифровом рынке, на нефтяном рынке, на рынке маркетплейсов. Везде образовывались, ну, масштабные монополии, которые начинали как бы подгибать под себя всех. И у меня очень серьезно... То есть, грубо говоря, ребят, чем вы там занимаетесь? То есть вы там что-то решаете исключительно вопросы из серии, когда кто-то на кого-то наехал через ФАС и так далее? Нет.
5: Да, вот там были сообщения о картелях на лекарственном рынке не так давно. Вот в этом направлении идет работа.
3: Ну, вот надо. То есть, понимаете, это в нашей реальности сейчас одна из ключевых служб. Потому что она должна сконструировать как бы новую реальность, в которой все элементы будут более устойчивы при ударе. Но вместо этого мы имеем то, что имеем. И мне, опять же, грустно было понимать, скажем, что огромные ресурсы, которые сейчас, например, последний год у нас тратятся на, как говорит народ, борьбу с интернетом, Понимаете, что эти же ресурсы можно было бы потратить на повышение устойчивости нашего интернета. И это было бы гораздо важнее. И, ну, скажем так, поскольку вот эта борьба с интернетом, она фактически все-таки на официальном уровне обосновывается именно противостоянием внешнему противнику, то, наверное, больший ущерб внешнему противнику мы бы нанесли бы, сохраняя устойчивость своих цифровых служб.
5: Да, это как будто борьба действительно в одном направлении, но с разных фронтов, и по одному из них мы сейчас как будто бы конкретно так просели. Вопрос, еще 20 секундочек буквально, выводы сделаем, будут ли усилены защиты оставшихся дата-центров?
3: Ну, знаете, я надеюсь, ну, просто обидно то, что вот принцип «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», он по-прежнему актуален, потому что после того, как мы начали бить по их дата-центрам, надо было ожидать, ожидать со 100% вероятностью, что прилетит и кому прилетит. Все было очевидно. Был месяц подготовиться.
5: Егор Станиславович Холмогоров, в эфире «Радио Спутник», публицист, член Союза писателей России. Михаил Алимов также для вас работает.
6: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
6: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
6: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
6: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
6: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
6: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
6: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
6: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
2: В студии я, Михаил Алимов, а также публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз здравствуйте.
9: Еще раз здравствуйте, Михаил, и дорогие слушатели.
2: В прошлой получасовке говорили мы про дизельную сделку, и ее аналог предлагает Алис Вайдель из «Альтернативы для Германии», только на этот раз непосредственно для ФРГ. При этом действующий канцлер Германии уже высказался против такого предложения, и вот как раз на этой теме его оппонент пытается несколько повысить свой рейтинг, что и удачно получается.
9: Ну, Мёрц вообще себя ведет, конечно, очень интересно. То есть он заявляет, что его задача состоит не в том, чтобы нравиться народу и так далее. То есть он фактически откровенно говорит немцам: я не ваш канцлер, я руководитель оккупационной администрации. Не то чтобы про германских канцлеров этого не знают. Все, в общем, прекрасно понимают, что все руководители ФРГ после, что называется, 49-го года 20-го века, это, ну, представители оккупационной администрации США, ну, с большей или меньшей степенью свободы рук. Ну, были канцлеры, которые все-таки большую свободу рук себе позволяли. Вот. А современные и Меркель в последние годы, и Мерц, они, ну, вот совсем вот просто вот как бы прогнулись. Даже уже не под американскую политику, потому что американская политика другая, она изменилась, а под некоторое такое, что называется, тайную глобалистскую закулису. И уже, ну, они занимаются тем, что разрушают свою страну в интересах даже непонятно, в общем-то, чьих. Вот, потому что при этом, скажем, американцы, которые могли бы быть заинтересованы в подрыве германской экономики, при этом публично говорят: ну, не ведите себя так. Там, многие симпатизируют той же Вайдель, Илон Маск симпатизирует Вайдель и так далее. Тем не менее, Мёрц продолжает гнуть эту свою линию. То есть вот то, о чем мы слышали в новостях, взрыв северных потоков. Там, отказ от их запуска, отказ коллективный ЕС от российского сжиженного газа, который они пока за запрет не заработал с 2027 года, они его сейчас покупают как не в себя просто. Вот. То есть фактически речь идет о самоудушении. Знаете, извращение уже просто какое-то. И на этом фоне, конечно, позиция Вайдель выглядит гораздо более вменяемой, выгодной для самой Германии. И, ну, мы видим это по тому, как растут рейтинги ее партии. Но при этом, на мой взгляд, они растут еще недостаточно. Вот, потому что на сегодняшний момент все-таки критический рост, а уже приближающийся к 50% альтернативы для Германии в Восточной Германии. То есть у людей, которые как бы, ну, выросли, что называется, в отсутствии атмосферы страха перед Россией. Вот. Потому что, ну, вообще, конечно, за время ГДР то удивительное, что произошло у восточных немцев, это то, что при том, что вот именно туда вошла Красная Армия. Вот, там именно про эту территорию всякие псевдоистории, историки рассказывают, там бредни про миллионы изнасилованных немок и все в том же духе. Вот, вот вроде как там существовала официальная мифология о том, что вот Советский Союз подавлял ГДР и так далее. А в реальности люди именно на востоке Германии перестали считать Россию врагом. В то время как на западе Германии, где мы их никак не обижали, только газом снабжали, как бы вот это вот настроение еще продолжается, и они продолжают голосовать за Мёрца. Но вот когда до западных немцев тоже дойдет этот фундаментальный факт, что без российских энергоносителей Германия превращается из экономического гиганта, каким она была еще там два десятилетия назад, в экономического карлика, ну, вот тогда мы получим, во-первых, другие совершенно результаты на выборах в Германии, а во-вторых, ну, мы получим, возможно, совершенно другой расклад в мировой политике.
2: Ну, просто складывается несколько парадоксальная ситуация, потому что, несмотря на то, что альтернатива для Германии на данный момент по результатам опросов самая популярная же в Германии партия, тем не менее, реальным образом сейчас повлиять на то, что там происходит, не получается, потому что есть межпартийный консенсус.
9: Да, да, это так называемая политика Брандмауэра, вот, но она ломается. Она ломается, что, собственно, показали выборы в Саксонии и Ангальт и избрание после этого руководителя местного парламента, где за него проголосовали не только представители альтернативы, но еще представители блока Сары Вагенкнехт и несколько, что называется, перебежчиков из ХДС Мёрцевской. То есть есть большая вероятность того, что в случае, если альтернатива победит с убедительным результатом где-нибудь 40% на выборах в Бундестаг, значительная часть представителей других партий возьмет и перейдет на ее сторону вместо того, чтобы поддерживать этот Брандмауэр дальше. То есть это не 100% вероятность сценарий, но вероятность его с каждым годом повышается, особенно если мы сейчас посмотрим, что произойдет во Франции. Если реально, наконец-то, Марин Ле Пен изберут президентом, при том, что она, конечно, всячески сейчас открещивается от России, старается показать, что она, типа, не за нас и так далее, все равно это будет прецедент, что вот эта вот стена так перед теми, кого совершенно клеветнически называют фашистами и ультраправыми, она рухнет. После этого и в Германии тоже дело пойдет гораздо легче.
2: Я, когда вот за этими событиями наблюдаю, у меня в голове сразу же один вопрос возникает. А что помешает той же действующей власти в Германии заявить, что Вайдель финансировали из России, все, значит, выборы мы не признаем? Вот как это было в ряде примеров?
9: Ну, скажем так, все-таки есть определенные как бы границы. То есть, грубо говоря, они стараются эти границы подвигать, там ведут против альтернативы всевозможные расследования, разрешили себе там ее подслушивать, договорились не предоставлять, скажем, министрам, если они будут из нее чувствительную информацию и так далее. Но просто в какой-то момент уже, ну, не знаю, нужно будет идти на прямой военный переворот, для того, чтобы ситуацию изменить. А подчеркнем еще раз, скажем, нынешние, по крайней мере, США, они не поддерживают вот эту политику, хотя, с другой стороны, вмешаться они тоже могут весьма ограниченно, потому что вспомним, как Джей Ди Венс, он и Орбана в Венгрии поддерживал, и в Румынии высказывался против их шухер-мухеров, в результате которого был достойный кандидат отстранен просто и выборы отменены. Но радикального влияния они оказать не смогли. Ну, грубо говоря, дело в том, что если они не идут к избранию правительства альтернативы, значит, они идут к масштабной гражданской смуте, включая, возможно, даже гражданскую войну, потому что люди потихонечку там тоже звереют. Вот. И если будет перспектива, что Германию толкают на войну с Россией, или нужно, что называется, придавить Мёрца, то очень многие будут считать, что давайте лучше придавим Мёрца.
2: Да, потому что человек имеет очень низкий рейтинг и очень высокий, соответственно, антирейтинг в собственном государстве. Помимо энергоносителей в Европе сейчас идут дискуссии по поводу российского зерна. Вот прибалтийские государства наперебой говорят, что мы запретим, а мы не можем запретить.
9: Да, это оказалось довольно смешно. Ну, с чем это связано? С тем, что, понятное дело, в связи со всей этой санкционной системой, наши продавцы стараются делать так. Они стараются продавать то, что мы продаем, уже на территории России. И когда это продается, скажем, западным покупателям, прежде всего американским покупателям, то получается, что попытки блокировать, например, вывоз российского зерна или российских энергоносителей, это грабеж американцев, а не нас. Вот. И я думаю, что это абсолютно как бы логичная система. То есть, грубо говоря, нам вообще надо уже все продавать по принципу плати и вези. Вот, взял, вот, это теперь твое. И твоя задача, соответственно, решить дело так, чтобы там ни украинские беспилотники не налетели, ни латвийские власти не напали и не закидали шпротами. Вот. И я думаю, что ну, значительная часть и американских покупателей, на самом деле даже, допустим, китайских покупателей, прекрасно справится с этой задачей и заставит считаться с тем, что вот это их собственность, и не смейте ее трогать. То есть прибалтам, опять же, в очередной раз дают понять, что вот их попытка, которую они всегда, которой они занимаются с 15 века, с 15 века они занимаются, еще тогда Ливонский орден пытался блокировать Россию, Московию, как они говорили, не допускать в нее товары, не выпускать из нее товары и так далее. Вот они до сих пор идут по этому пути, но по большому счету у них ничего не получается, потому что всегда есть более сильные игроки, и вот эта вот попытка играть в непроходимую прокладку, она заканчивается только тем, что их выкидывают.
2: Больше всего меня веселит, если честно, Эстония, которая уже ввела санкции, но с которой таких договоров даже никто не заключал. То есть выстрелили на упреждение, что называется.
9: Совершенно верно. Совершенно верно.
2: Давайте теперь к внутрироссийским тогда темам перейдем. Есть нам тоже что обсудить. Новая инициатива, точнее, тоже не инициатива, а приказ от Миноборнауки по поводу студентов, отчисленных из вузов. Сразу же в интернете вокруг этого приказа возникло бурнейшее обсуждение, что, мол, лишают наших людей высшего образования, мало ли кто не отчислялся из университета. Мне кажется, важно растолковать, в чем здесь нюансы.
9: Ну, знаете, если честно, у меня этот приказ тоже вызывает очень большие вопросы, и я не понимаю, зачем это нужно. Потому что я был в свое время студентом, в какой-то момент меня отчисляли, несмотря на то, что я был круглым отличником в этот момент. Я там довольно большое количество за свою жизнь студентов знаю, и, на мой взгляд, очень часто люди отчисляются не потому, что они не хотят учиться. Не потому, что они неправильно выбрали вуз и не хотят учиться в этом вузе. Случаются жизненные обстоятельства всевозможные. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что у нас не вот советская система, когда типа вот ты студент, учись сколько хочешь, тебе платят стипендию, типа маленькую, но на докторскую колбасу хватит, и все в том же духе. Сейчас у нас система, в которой, ну, в подавляющем большинстве своем учатся у нас в вузах люди, которые работают. У них могут происходить очень большое количество разных драматических коллизий в жизни, которые вот не позволяют именно вот в этот момент продолжить учебу, а, скажем, через год или через два они ее продолжить могут. А есть такой момент, что, например, в вузы сейчас есть такой механизм прерывания своей учебы, как академический отпуск. Да. Вот. А вузы очень сейчас неохотно его предоставляют. Нужно какое-то гигантское количество справок, гигантское количество унижений перед деканатом и так далее. Вот. Если человек, допустим, просто сломал ногу и попал в больницу на 2 месяца во время сессии, вот знаете, это реальный случай. Вот у меня есть знакомый, который вот так вот попал в больницу во время сессии на последнем курсе. Вот уже вот оставалось только 2 экзамена и диплом. А он попал в больницу, его отчислили. Ему никакого отпуска не дали, потому что, пожалуйста, приходите оформлять отпуск со своей сломанной ногой, и, видимо, бегите из больницы, и все в том же духе. Вот. Соответственно, его отчислили. Возникает вопрос. То есть вот сейчас вот всем этим людям, всем этим многочисленным категориям людей, фактически Минобраз, ну, ломает жизнь пополам.
2: Егор Станиславович, я так понимаю, что здесь есть своего рода нюансы, на которые многие, в том числе, внимания не обращают, потому что в качестве причины это дисциплинарное взыскание, отчисление. Не по учебе, не по жизненным обстоятельствам.
9: Ну, понимаете, когда речь идет о дисциплинарном взыскании, тогда вообще как бы можно поставить вопрос, а зачем, в принципе, разрешать восстанавливаться? Потому что если, скажем, ну, человек, ну, просто, там, не знаю, гадил преподавателям своим соученикам и так далее, тогда ему вообще, возможно, не место в вузах в принципе. Хотя вот я недавно перечитывал

0: для революционной деятельности. То есть он сознательно увеличил количество революционеров. Вообще редкостный гнида был персонаж, и, собственно, вдохновивший бы Достоевского на знаменитый роман «Бесы». Вот. То есть, грубо говоря, здесь тоже надо продумывать. Если речь, скажем, идет о дисциплинарных взысканиях, связанных с политикой, совсем не факт, что отчисление не является как бы еще путем для дальнейшей десоциализации человека. Если действительно речь идет как бы о поведении, ну, скажем так, неадекватном, там, бандитском, наркоманском и так далее, то тогда вообще не надо разговаривать про восстановление. Тогда для этого как бы было, опять же, такое понятие в России 19 века, как волчий билет. Вот тогда нужен он. А если речь все-таки идет об академических неуспеваемостях, нужно предоставлять студентам возможность восстанавливаться. И даже, может быть, не один раз, пусть как бы с перерывами, но они доучатся и получат конкретную специальность.
1: Безусловно, я тут с вами согласен. Сам взаимодействовал в том числе с людьми, которые восстанавливались после отчисления, а потом спокойно оканчивали вуз, было все у них хорошо, пошли работать по специальности. Все заслуживают второго шанса. Да, главное, чтобы подобные инициативы не расширили, скажем так. История в Пскове. Тут тоже очень много дискуссий. Мы сейчас вступаем на достаточно щекотливое поле, связано оно с верой и религией.
0: Не, ну, я бы сказал, что тут все-таки ничего щекотливого нет, потому что когда представители одной религии вламываются в храм другой религии для того, чтобы совершить свои богослужения, причем демонстративно снимают это на видео, речь идет об откровенной совершенно провокации. А ни один православный христианин не будет вламываться в мечеть и, соответственно, там торжественно класть земные поклоны, читать православные молитвы, тем более туда не станет вламываться священник с кадилом и так далее. Вот. То есть это выглядит именно, когда, скажем, представители ислама вот так вот, ну, представители не в том смысле, что они представляют всю религию, а вот что вот они себя считают религиозными активистами, хотя мы понимаем, что это экстремисты. Это совершенно, вот уже, причем отмороженная степень экстремистов. Когда они так вот вламываются в православный храм и устраивают там намаз, при том, что я много раз консультировался и с представителями исламского духовенства, и с простыми, скажем, жителями на Кавказе. Я их спрашиваю, вот когда человек, скажем, садится, допустим, в метро, на проезжей части и так далее, и начинает совершать намаз, это правильно или нет? Мне говорят, ну, это, скорее всего, лицемерие. Почему? А потому что есть такая вещь, как отложенный намаз. То есть ты его в определенный момент не совершил, но потом ты его восполняешь. И как бы существует очень, поскольку как бы действительно намаз имеет очень важное значение в жизни мусульманина, то там очень разработанная система, очень разработанная сетка именно вот таких вот компенсаций на случай, если ты в дороге, на случай, если ты на чужбине, на случай, если там в сражении и так далее. То есть и те, кто это не делают, и под предлогом, что вот наступило время намаза, а мы, соответственно, вот сейчас вот в метро, поэтому давайте я буду садиться и на глазах у всех это совершать, это люди, которые как раз не знают по-настоящему исламских законов, исламских обычаев, но очень стараются, соответственно, продемонстрировать это, как бы, что называется, нам как неверным.
1: Или есть бросают вызов обществу.
0: Да, ты понимаете, это оно, что они бросают вызов обществу, потому что они воспринимают нас как неверных, и то есть это акт агрессии. Это акт агрессии с их стороны, который, опять-таки, традиционным исламом, ну, он не приветствуется. А, соответственно, если эти лица выражают, что называется, агрессию, вот, то тогда, ну, знаете, а что они завтра сделают? Там не набросятся ли они на кого-то с ножом, не начнут ли они стрелять, не начнут ли они что-то взрывать, потому что это вот следующие стадии вот такого же агрессивного антисоциального поведения. Поэтому я бы лично, ну, случаи с вторжением в церковь вообще уже просто за пределами. Это еще и как бы надавить православным людям на

0: больную мозоль, потому что, ну, мы все знаем, скажем, там, судьбу там, Софии Константинопольской, многих там других византийских храмов, которые были превращены в мечети, причем сейчас вот как бы они превращены в мечети снова после периода музейного. Вот, то есть это обозначение, опять же, определенной угрозы, то есть это подрыв той самой нашей, как бы, нашего единства. Сейчас все время, когда езжу в Сапсане, там каждый раз звучит объявление «Год единства народов России» и так далее. Вот то, что мы сейчас видим, это вот категорически против единства, и за это надо очень жестоко, на самом деле, наказывать.
1: Вот полминутки. Государство должно контролировать такое, и каким образом? Вот есть идеи насчет этого?
0: Ну, во-первых, должны быть жесткие меры постфактум. То есть, если кто-то так поступил, то он должен депортироваться из России. Если он гражданин России, проверяется гражданство. Очень часто оно получено не так давно из-за взятку и так далее. Вот. Необходимо продолжать работать, что называется, с мусульманскими духовными управлениями, чтобы там
1: да,
0: были адекватные...
1: с лидерами мнений, да, тоже. Егор Станиславович Холмогоров был в эфире «Радио Спутник», публицист, член Союза писателей России. Для вас также Михаил Алимов работал.
2: Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Захват Францией иностранного танкера. Контекст. Фиговый листок, призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой. Так в российском посольстве в Париже прокомментировали информацию о новой операции французских силовиков. Их целью стал танкер под флагом Бенина. Париже заявляют, что он имеет отношение к так называемому «теневому флоту». Российские дипломаты подчеркивают, что ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву для обоснования задержания – нелегитимные меры. В июне Франция задержала танкер «Deliver» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Другие западные страны, начиная с 2024 года, регулярно проводят операции по задержанию нефтевозов. В частности, в 2025 году немецкие власти арестовали танкер с 99 тысячами тонн российской нефти. Аналогичные действия предпринимали США, Бельгия, Швеция, Финляндия, Великобритания. По данным аналитических агентств, теневой флот с 97 судов в 2022 году вырос до более 3000 к началу 2026. На недавних учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально на попытки захватывать российские торговые суда.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Российский атомный подводный крейсер поразил условную цель на расстоянии 1200 километров. Дизельное топливо из России может появиться на американском рынке в ближайшие 2 недели. В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал. Подробности далее. Атомный подводный крейсер «Новосибирск» в ходе учения в Тихом океане поразил крылатой ракеты «Калибр» цель на расстоянии 1200 километров, сообщила Минобороны России. Кроме того, отмечается, что в ходе маневра крейсер поразил надводную цель на расстоянии более 170 километров. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке в ближайшие 2 недели, то есть перед выборами в Конгресс США. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на американские источники. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома заявил, что в ходе разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Об этом пишет издание «Телеграф» со ссылкой на украинских штурмовиков. Отмечается, что операторы дронов обратили внимание на перебои связи с БПЛА длительностью от 10 до 20 секунд. Теперь огромное количество украинских беспилотников стало невозможно использовать. Они превращаются в легкую мишень для российских военных, пишет издание. Накануне бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 км в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. День народного единства не повлияет на сроки выплат большей части детских пособий. Многие семьи получат средства по стандартному графику. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России. Там уточнили, что 3 ноября будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременным, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Кроме того, отметили в ведомстве, семьи, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, получат средства в ноябре также по обычному графику 5 числа в первый рабочий день после праздника. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Он подчеркнул, что выплата не должна быть символической. По словам Рыбальченко, если рассчитывать капитал, исходя из нормы 18 квадратов на человека и утвержденной Минстроем стоимости квадратного метра, его сумма должна составлять не менее 2 миллионов рублей. Отцовский капитал, по мнению Рыбальченко, можно будет использовать также для приобретения автомобиля, что особенно актуально для семей с несколькими детьми. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи со студией председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, салют, здравствуйте. Слушателям есть возможность напомнить, что вопросы, комментарии можно присылать в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Макс. Теперь и Макс. В общем, присоединяйтесь к нашим соцсетям, к нашим сообществам в этих соцсетях и задавайте свои вопросы. Прокомментируйте отсутствие бороды, пожалуйста.
3: Лето закончилось, работа началась. Уже второе пленарное заседание Совета Федерации вот сегодня прошло. Возвращаемся в привычный Привычный вид.
2: Да. Хорошо. Ну что, давайте тогда к нашим новостям. Большая такая новость, большая тема и сложная. В ней вот просто так, честно говоря, не разобраться. Потому что, во-первых, пока идет обсуждение, нет итогового решения. Речь пойдет про реформу, которую предлагает и рассматривают в научно-консультативном совете при Верховном суде. Там обсуждают масштабную реформу Института суда присяжных, которую предлагает руководство Верховного суда, для борьбы с массовой отменой оправдательных вердиктов и профессиональными, в кавычках, заседателями. 85 или 86% оправдательных вердиктов суд присяжных отвергает. Ну и вот это кочующие присяжные, тоже какая-то такая история, чтобы появились какие-то профессиональные люди, которые ходят из заседания на заседание, это, конечно, вызывает вопросы. Не 86, я ошибся, 81%. И 5 вердиктов оправдательных приговоров отвергается вот этим самым судом присяжных. Ну, давайте разбираться, какие там тонкости, что нам непонятно. Вот, ну, надо все разбить.
3: Смотрите, Алексей, ну, давайте так. Ну, во-первых, кстати, вот говоря, у нас сегодня состоялось пленарное заседание. Вчера было заседание моего комитета. И вчера, и сегодня Игорь Викторович Краснов, председатель Верховного суда, работал с нами, с этой федерацией, вчера на комитете, сегодня на пленарном заседании. Кадровые вопросы, конечно, обсуждали. В ходе кадровых вопросов очень много задается тем каких-то историй, потому что судьи должны отвечать на вопросы сенаторов и в комитете, и сегодня на пленарном заседании. Вы знаете, что-то про суд присяжных я особо, ну, много вопросов не задавали. Задавали в основном то, что касалось искусственного интеллекта, как суды собираются с этим работать. Это, кстати, ну, такая действительно актуальная тема.
2: Да.
3: Что касается суда присяжных, давайте я вам свое видение ситуации сформулирую, да, а там дальше уже посмотрим, к чему мы придем в итоге. Алексей, вы справедливо говорите, что это был, мне кажется, научно-консультативный совет или научно-экспертный совет при Верховном суде. Ну, вот смотрите, Верховный суд действительно предлагает определенную реформу провести суда присяжных. Она не радикальная, но тем не менее, есть там о чем поговорить, действительно. И первое, что делает Верховный суд, предлагает экспертному сообществу, это профессора, ученые, специалисты в различных отраслях права, пообсуждать, поговорить, да, на экспертном совете. Хороший, мне кажется, очень шаг, правильный ход, да, поговорить, обсудить с учеными, послушать позицию профессиональных юристов. Я знаю, что адвокатское сообщество настороженно относится очень к этой реформе. Ну, понятно, да, позиция адвокатов, они всегда должны, наверное, видеть в чем-то подвох какой-то, да, с точки зрения защиты человека, его прав. В чем суть? В чем проблема суда присяжных? Суд присяжных сейчас достаточно широкой коллегии очень трудно собрать. Правда, трудно собрать. Откуда берется тема профессиональных присяжных? Если человек попал в присяжные и начал ходить, может ходить по разным причинам. Ну, потом вот он и кочует. Вот и появляются эти кочующие присяжные, которые из одного заседания переходят в другую. Но цель-то была не в том, чтобы образовалась некая каста присяжных, которые будут из одного судебного заседания в другое переходить. Да? Все-таки суд присяжных, он для чего нужен? Чтобы услышать позицию людей в отношении человека, который обвиняется в тяжком преступлении. Да? Поэтому здесь Верховный суд предлагает сократить эту коллегию. Связано только с тем, что очень сложно собирать этих людей. Да? Сейчас я договорю, секунду. Ни с чем другим. То есть нет какой-то специальной системы фильтров. И вот как раз эта тема профессиональных присяжных, она, в общем-то, насколько я понимаю, смущает очень многих юристов и судей смущает. Потому что когда одни и те же люди приходят, разные уголовные дела, да, там, ну, задумывалось, мягко говоря, не так. Второе. Вы справедливо сказали, что, ну, скажем так, суд присяжных все-таки должен ответить на определенный вопрос о виновности или невиновности человека. И это вопросы, которые, ну, требуют все-таки какого-то проникновения в суть процесса. Зачастую человеку, который не юрист, который не подготовлен специально, ну, не всегда просто во многие детали вникнуть, даже отделить вопросы факта от вопросов права, угу. да, тоже зачастую бывает не так просто. И что предлагает Верховный суд? Он говорит, ну давайте тогда судья будет принимать участие в работе коллегии присяжных, то, по крайней мере, судья сможет объяснить присяжным какие-то процессуальные моменты, правовые аспекты, если это как бы необходимо для целей обсуждения нормального. Кстати, Верховный суд, насколько я понимаю, их предложения пока сводятся к тому, что судья будет последний голосовать, чтобы не, никоим образом не повлиять как бы, да, там, своим голосованием, своей позицией на позицию остальных присяжных. То есть назвать эту реформу радикальной, ну, я бы, наверное, не смог ее назвать прям радикальной реформой, да. Тут присяжных сохраняются, базовые процессуальные правила тоже. Ну что, сокращается количество, и судья работает как бы с присяжными. Ну, задача судьи понятна, да, он в некотором смысле консультант, что ли, назовите его, да, для присяжных по каким-то аспектам этого дела. Ну, вот так вот. И Верховный суд, собственно говоря, мне что очень импонирует в этой ситуации, Верховный суд понимает, что тема-то достаточно такая, ну, спорная. Спорная с точки зрения того, что точно у всех заинтересованных лиц и у адвокатуры, и, я уверен, у прокуратуры, у разного рода экспертных научных учреждений, у Министерства юстиции наверняка, у администрации президента, кстати, может быть своя позиция по этому вопросу. И они еще, скажем так, эту позицию не сформулировали и не презентовали ее ни обществу, ни там научному сообществу. Поэтому вот это такая как бы, ну, смелость Верховного суда, когда говорят, давайте обсудим. Вот, вот предложения лежат на столе, пожалуйста, обсуждайте, эксперты, адвокаты и так далее. Мне кажется, это правильный ход. Что мы получим на выходе, это отдельный вопрос.
2: Да, значит, вот я позволю себе, ну, не то чтобы поспорить, значит, вот какие-то контраргументы привести. Почему радикальные там, да, можно назвать реформу? Ну, вот я посмотрел там заранее, оказывается, что вот эта система, когда судьи и присяжные сидят по разные, ну, в отдельных, так сказать, комнатах, она в России существует с 1864 года, с Александра II. Уходит там корнями, значит, в западные бездуховные англосаксонские вот эти юридические, значит, дела, но в России с судебной реформы Александра II существует, что, значит, присяжные сидят отдельно от судей. Почему? Ну, потому что считается, что судья своим авторитетом может повлиять на позицию, просто находясь рядом. И когда вы, Андрей Александрович, говорите, вот он будет объяснять, вот просто, так сказать, возникает, ну, я думаю, что у юристов тоже, что я вам сейчас объясню. Вам что, непонятно, как мы вот привыкли, так сказать, вот в такой позиции там слышать, например, да, вышестоящие какие-то эти. Я вам сейчас, вам что, непонятно? Я вам сейчас все разъясню. Вот какая-то страховка от этого давления судьи.
3: Вы знаете, у меня есть аргумент. Нет, подождите, давайте тогда разбираться. Да, у меня есть на это аргумент, если вы про 19 век. Угу. Я больше опасаюсь того, что средства массовой информации, разного рода блогеры, там, не знаю, телеграммеры и прочие так разъяснят присяжным, которых очень сложно изолировать. Да? Нам сложно представить в 19 веке такую степень влияния масс-медиа, угу. причем которые, скажем так, пишут как эксперты, зачастую угу. экспертами не являясь. У нас любой человек, который в состоянии открыть какой-нибудь популярный мессенджер, может предстать в качестве эксперта по любому вопросу, да? Вот давайте тогда обсудим, а как оградить присяжных вот от этого? Я бы, например, в нынешней ситуации предпочел, чтобы они получали какую-то профессиональную, на самом деле профессиональную консультацию. А давление на присяжных... Вот Соединенные Штаты Америки, да? Сейчас там известнейшая история, наверное, я думаю, что мало кто из наших радиослушателей, кто интересуется какими-то правовыми моментами, прошел мимо этой темы. Когда женщина убила своих детей, и поднялась целая волна, да, как бы там общественников разного рода, феминистов, ну не хочу обижать никак это движение, но тем не менее, да, которые говорят, ну вот она ни в чем не виновата, она вот в состоянии стресса, и чуть ли не договорились уже до того, что детей просто надо считать как куклы, да, как бы, и тогда вот вы правильно сможете понять, виновна она или нет. Вы можете себе представить вот такой уровень общественного давления на присяжных, да, в 19 веке? Там уже все им объяснили. и про медицинские особенности ее состояния, огромное количество таких квазиэкспертов, и про то, что детей надо считать куклой, и психологи, и юристы ультралиберальные, тоже так в кавычках.
2: Да, да, да, понятно, понятно, да. Вы абсолютно правы, Андрей Александрович.
3: Это совершенно другая ситуация.
2: Конечно.
3: И в этой присяжной в 19 веке находились абсолютно в другой ситуации, в другом контексте, в другой информационной среде. И сегодня, когда человек находится под давлением вот всего вот, всего вот этого, там, кстати, один присяжный голосовал, ну, как бы, иным образом, да, то есть он не считал, что она невиновна. Угу. Помните, какая травля началась буквально там в масс-медиа американских этого человека?
2: Да.
3: Ну, знаете, Алексей, я бы тут сильно подумал, можно ли сравнить нынешнюю работу суда присяжных, особенно с учетом того, что когда-то, да еще в 20 веке, да, к стандартам хорошим работы суда присяжных относилось то, что человек не должен ничего знать по этому делу. Ничего не должен знать, да, и, в принципе, обеспечить это. Ну, люди не читали газеты, как бы, да, не получали какую-то информацию, как еще там они могли ее получить,
2: ну, кроме, да, да.
3: Кроме газет, да, и разговоров в разного рода там клубах общественных. И все. Сегодня ситуация, ну, принципиально иная. Поэтому я не говорю, что это, что это хорошо. Я не говорю, что это обязательно так будет. Участие судьи, да, как бы работа судьи с этой коллегией в том числе. Но логика-то в этом есть. Зачастую люди уверенно, абсолютно, абсолютно уверенно говорят такой бред, прикрываясь даже какими-то знаниями, специальными дипломами и так далее. Но это отдельная тема. У нас сегодня, кстати, очень интересно на пленарном заседании про эту тему Валентина Ивановна длинную такую речь, очень содержательную, сказала министру науки и высшей школы по поводу дипломов ряда университетов, вузов, которые выдаются у нас в стране. Вот с такими дипломами люди приходят и объясняют всем, как жить, и что соответствует закону и Конституции, а что нет. Ну, поэтому точно нужно обсуждать. Логика в предложениях Верховного суда точно есть. Я предполагаю, что в Думе это тоже, наверное, ну, тяжело тема будет проходить. Тяжело, потому что, ну, тема такая резонансная, действительно. Смелость Верховного суда уважают.
2: Вы абсолютно правы. Конечно, давление общества, давление в СМИ, в мессенджеров и лидеров общественного мнения, коих развелось, значит, как, не будем говорить там, как кого, да, значит, огромное количество, которые, конечно, тоже влияют на то, что раньше не могли повлиять. Но вот раньше действительно эти присяжные сидели там, и вы слушали в рамках состязательного процесса одну сторону, вторую, потом говорили, а кто, так сказать, им показался в большей степени убедительным. Вот так в идеальном мире эта система должна работать. Андрей Александрович, тогда возникает вопрос. Ну, во-первых, вы точно наверняка знаете это, да? А есть ли какие-то институты профессиональных, без кавычек, присяжных заседателей? Может быть, действительно...
3: Я таких институтов, скажем так, не знаю. Да? Как только мы заходим в сферу профессиональных, смысл самого суда присяжных теряется. Да, теряется смысл самого суда присяжных. Как только человек начинает профессионально работать присяжным, теряется смысл этого института, потому что это глаз народа, да, то есть виновен человек или нет. И вы, кстати, очень правильно сказали, там ведь очень есть тонкий нюанс, да. На самом деле невиновен, невиновен, ну так уж по большому счету. А доказал ли, что невиновен,
2: да.
3: И доказал ли, что виновен, там ведь речь идет об этом, да. И мастерство адвоката, давление определенное общественное, информационная среда в целом, она ведь и формирует то в обществе, подчеркну, в обществе представление о том, виновен человек или нет, справедливый вынесен вердикт судом или нет. И вот для того, чтобы не утратить эту связь правосудия с обществом, с людьми, и был, по большому счету, вот этот суд присяжных изобретен, да, потому что суд должен судить так, чтобы люди полагали, что это справедливо. Uh-huh. Его осудили там правильно. Да? В этом самое главное. Доверие к системе.
2: А может быть тогда, но если нет такого института, может быть более пристально, что ли, не знаю, так сказать, подходить к выбору этих самых присяжных? Ну, типа не состоял. Да, в партии не состоял, там, морально устойчив, холодное сердце, там, что там еще, чистые руки и прочее, прочее.
3: Просто, знаете, у нас как вот эта тема, кстати, обсуждается очень профессионально. Зачастую, кстати, по инициативе администрации президента, там тоже коллегам большой респект. Сейчас подобрать присяжного, ну, это просто почти невыполнимая задача. Почти невыполнимая. Повторю, отсюда взялась эта история и с сокращением самой коллегии, и с квазипрофессиональными присяжными. Потому что если вдруг кто-то подходит, это такое счастье, что слава тебе, Господи.
2: В завершении
3: этой... У нас такая же тема, извините, да, договорю, была в законодательстве о противодействии коррупции, да, это прям система нормативных актов. Вот мы уже обращали внимание, что если выполнять абсолютно все требования, связанные с отчетностью и так далее, мы уже не могли найти людей, которые готовы избираться в муниципальные депутаты. Просто, ну, нет людей, которые в состоянии выполнить все это количество требований безумное, да. Кстати, их стали сокращать на законодательном уровне, с теми же самыми декларациями и так далее, и так далее. Тут цифровизация, кстати, помогла достаточно сильно. Бессмысленно заполнять огромное количество бумаг там ежегодно. Люди просто сказали, слушайте, мы не в состоянии это заполнить просто даже. Физически это тяжело. Давайте как-то освободите уже нас от этой работы. И правда, во многих регионах, муниципалитетах не могли найти людей несколько лет назад, еще совсем недавно, которые бы сказали, я готов там пойти избираться депутатом. Даже активные люди, у которых есть активная общественная позиция, которые борются, постоянно что-то с властью бодаются по каким-то вопросам. Там дорога, школа, освещение. Ну, такие местные, ну, да, местные, да, называется, значения, вопросы. Люди с активной гражданской позицией. Готовы вписываться в разные ситуации. Говорят, так, пожалуйста, вот депутаты же решают. Дети, нет, вы что, там это надо заполнить. Это. Присяжными почти то же самое. Требования как-то поменять. Либо мы просто потеряем эту историю, этот институт.
2: В завершении этой темы менее 1% от общего количества уголовных дел рассматривают присяжные заседатели, при этом 81,5% значит, оправдательных отвергают они. Почему такая статистика? И...
3: Я не могу сказать. Ну, как бы я эту статистику не анализировал, но это, опять же, результат работы в суде, адвокатов, прокуратуры. И, собственно говоря, то, насколько та или позиция, та или иная, кажется убедительно присяжным.
2: Ну, хорошо. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме, поскольку идут вот эти самые экспертно-консультативные как бы слушания, да, решения будут
3: приниматься. Да, идет обсуждение, да, это абсолютно нормальная, позитивная история. Да, это громкая для юридического сообщества инициатива.
2: Да.
3: Повторю, и отлично, что Верховный суд вот так вот выложил ее на стол и сказал, пожалуйста, давайте обсуждать, да, у кого какие вопросы, замечания. Мы открыты к этому диалогу. И правда, Верховный суд сегодня открыт к этому диалогу. Так что надеюсь, что все мои коллеги, кто доволен или недоволен этой историей, выскажут свою профессиональную позицию без эмоций, без излишней политизации этой темы. Давайте пообсуждаем, кому что нравится, а кому что нет.
2: Так, переходим к другим новостям. Российское МВД подготовило законопроект, согласно которому от обязательного экзамена на знание русского языка истории основ законодательства России предлагается освободить иностранных работников. Освободить в смысле, чтобы они не сдавали экзамен на знание русского языка истории основ российского законодательства. Значит, для иностранных работников, нанимаемых компаниями, резидентами территорий опережающего развития. Ну, такое типа послабление. Вот мы прошлый год и этот год весь, он был так ознаменован борьбой с нелегальной миграцией. Там в Думе массу законов принимали по этому поводу и постоянно обращали наше внимание на то, вот насколько активно ведется работа. А МВД, вот, так сказать, подготовило вот такой законопроект. Почему, стоит ли учитывать вот эту вот территориальную особенность?
3: Это достаточно простое объяснение. Во-первых, это на определенных отдельных территориях предлагается сделать. Во-вторых, ну, я как бы понимаю, о чем идет речь, и думаю, что все наши слушатели тоже очень хорошо понимают. В основном это строительные рабочие. Это рабочие, которых завозят на стройки, легально, кстати, предлагается, да, ну, то есть, не речь не идет о том, что мы откроем двери для какой-то нелегальной миграции. Но это рабочие, которые сезон, условно говоря, отрабатывают и уезжают в свою страну. Но вы правда думаете, что если мы завозим людей не знаю, из каких-нибудь азиатских стран, они должны выучить русский язык, чтобы там на стройке поработать.
2: Но смотря какой они квалификации, честно говоря, так сказать, чтобы не получилось, у вас несчастные случаи на стройке были, знаете, ну вот чтобы, так сказать, они соблюдали
3: это
2: там...
3: Это я сейчас не понимаю, о чем, при чем тут квалификация. Есть достаточно большое количество труда, физического, тяжелого труда на стройке с людьми, и это труд различной квалификации, да? Есть сезонные рабочие, которые приезжают в страну, особенно на большие объекты, когда нужно там строить, не знаю, дорога, инфраструктура и так далее. Ну, это требование, да, хорошо бы. Требование, связанное с русским языком для мигрантов, оно в первую очередь направлено на то, чтобы эти люди интегрировались нормально в общество, да, могли взаимодействовать с людьми, там, нормально жить, в конце концов, пользоваться за деньги, наверное, да, какими-то социальными объектами, инфраструктурами и так далее. Но если люди приезжают на сезон рабочий,
2: ну, нет, тут хочется просто, чтобы они понимали, что говорит прораб, там, в случае, если... Ну, там, ну,
3: если прораб на их языке говорит?
2: Тогда другое, конечно, да, тогда другое дело. А если не говорит, Андрей Александрович?
3: Ну, это ответственность работодателя. Мы с вами в эфире, вряд ли это решим, да? Угу. Если работодатель понимает, что у него заезжает, не знаю, 100 работников на стройку, и он должен обеспечить им безопасность, что он несет ответственность перед законом за это, в том числе уголовную, да? Чтобы они понимали, что, ну, знаешь, здесь ходи, здесь не ходи, да, а тут ходи в каске.
2: Да, да, да, да.
3: Поэтому, ну, значит, те, кто работают непосредственно с ними, нижний персонал менеджмента, они должны говорить на том языке, на котором говорят эти люди. Ну, простая история.
2: Да. Так, хорошо. Дальше мы просто, ну, я проанонсирую. Дальше пойдет речь у нас про образование. Андрей Александрович уже высказался, ну, в смысле, заявил эту тему. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам. И там инициативы Минобрнауки тоже будем обсуждать, но это чуть позднее. Слушателям напомню, что если есть вопросы, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб и Мессенджер Макс на прямой связи со студией. Андрей Клишес, профессор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Пауза, и будем продолжать.

0: классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Сенатор Клишас на прямой связи со студией. Андрей Александрович, еще раз приветствую. Про образование поговорим. Валентина Ивановна Матвиенко предложила правительству России приостановить выдачу лицензий негосударственным частным высшим учебным заведениям. По мнению спикера Совета Федерации, в России появился целый ряд организаций, которые лишь создают видимость обучения, превратившись в магазины по продаже дипломов и конторы «Рога и копыта». Ну, мы помним это откуда, да? Значит, процедура рассмотрения заявлений сократилась с 45 до 5 дней, 45 суток до 5 дней, а сам процесс стал возможен в онлайн-режиме. И в интернете, ну, понятное дело, все мы знаем и понимаем, да, масса просто действительно этих, так сказать, контор, которые... как говорится, под ключ обещают тебе диплом. Я посмотрел, что должны были вот эти вузы предоставить. Значит, раньше вот в этот 45-дневный срок входили ключевые проверки. Экспертиза документации, запросы в смежные ведомства, имеется в виду там МЧС и Роспотребнадзор, там материально-техническое ресурсное обеспечение и так далее, условия для питания и медицины. Ну, масса, на самом деле, всего надо было предъявить, чтобы доказать, что ты не рога и копыта, да. А оказывается, что, несмотря на весь этот регламент жесткий, все равно, так сказать, вот огромное количество рог и копыт пооткрывалось. Почему так?
3: Наверное, требования не соответствуют времени нынешнему. Научились обходить разного рода требования. Валентина Ивановна не на пустом же месте этот разговор начала. Да? Ну, несколько сот частных учебных заведений, скажем так. И вот, как сказала Валентина Ивановна, разговаривая с специалистами в разных отраслях, они смогли назвать максимум десяток частных, негосударственных высших учебных заведений, ну, которые готовят достойных специалистов, которые хотя бы известны, да, как бы известны на рынке, известны людям, специалистам, я имею в виду в данной отрасли. Поэтому, ну, ситуация странная, согласитесь. И потом мы разбирали вместе с министром, который, кстати, ну, хорошо, достаточно выступил, комитет профильный Совета Федерации это все обсуждал предварительно. Я, кстати, даже участвовал в работе комитета.
2: Значит, при сокращении срока до 5 дней, почему вот 5-дневный срок это стал проблемой? При сокращении срока до 5 дней проводить выездные или вот эти самые межведомственные проверки, ну, так сказать, глубоко, да, и тщательно, стало физически невозможно. Оценка соискателя лицензии сместилась исключительно в сторону автоматизированного контроля электронных заявлений. Но присылается, да, так сказать, в заявление, да, все в порядке, все в порядке. А если это речь идет о безопасности, МЧС, например, вот.
3: Вот, Валентина Ивановна привела несколько примеров учебных заведений, которые имеют очень громкие названия, международные университеты и так далее. В одном из них там 8 преподавателей и 60 студентов, который был вот открыт в таком ускоренном режиме, и про него не знает никто. Удивительно, такое громкое название, тебе кажется, что это должно быть, ну, какое-то заведение, греметь должно на весь регион. Провели такой простой опрос. Ни сенаторы от региона не в курсе, что есть такое заведение у них, ни губернатор региона не знает. Ну, то есть это явно что-то странное. Валентина Ивановна предложила предметнее посмотреть, с этим разобраться. Ну, есть проблема, согласитесь, да?
2: Да, конечно.
3: Тезисом, основным тезисом, с которым Валентина Ивановна выступила, она сказала, что частные образовательные учреждения в первую очередь задумывались для того, чтобы частные средства, деньги инвесторов можно было вкладывать в науку и в образование. Ну, так во всем мире это так и есть, безусловно. Да? И дальше они зарабатывают на разного рода научно-технических разработках.
2: В общем, Валентина Ивановна Матвиенко отмечает, значит, что открыта лазейка для недобросовестных организаций. Быстро регистрируют вот эти самые вузы, которые я назвала бумажные вузы, которые существуют только на, так сказать, да, на бумаге. Вот то, о чем сейчас сказал сенатор Клишес. Да, 8 преподавателей, 60 студентов. Ну что, это вуз международный какой-нибудь, действительно там важный, независимый там какой-нибудь. Значит, бумажные вузы регистрируют через интернет, получают вот эту лицензию за 5 дней, а реальной инфраструктуры преподавателей нет.
3: 8 преподавателей, 60 студентов, международный институт, чуть ли не академия мировая, которая готовит специалистов, бизнес-аналитиков, готовит для всего мира. Поэтому, ну, слушайте, с этим надо заканчивать. Я, собственно говоря, повторю основную мысль, что частные учебные заведения – это способность и умение привлекать деньги частных лиц в науку и образование. У нас, по мнению председателя Совета Федерации, я по реакции зала видел, что коллеги с этим согласны. К сожалению, это превращается в способ зарабатывания денег теми, кто открывает данного рода конторы и называет их разного рода громкими именами. Да. Вот, собственно говоря, с этим и предстоит разобраться. И действительно, мы планируем, что в постановлении Совета Федерации по итогам этого правительственного часа будет внесен пункт, когда будет предложено правительству приостановить выдачу такого рода лицензии на частную образовательную деятельность. Пока мы не отработаем правила, пока не поймем, что там не так.
2: Значит, еще одна тема, касающаяся образования студентов. Вчера стало известно, что Миноборнауки, значит, предлагает приказ, согласно которому можно будет запретить студентам, отчисленным за дисциплину, за дисциплинарные какие-то проступки, значит, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Вот мы вчера разговаривали с депутатом, он, по-моему, зампред профильного комитета. Значит, вот я задаю вопрос. Вы же тоже преподавали и учились, и вы прекрасно знаете, что есть возможность у университета, ну, так сказать, де-факто, да, но если они отчислили студента этого, ну, не брать его назад. Ну, найдется масса, так сказать, 101 способ не взять отчисленного за дисциплину студента в тот же самый вуз. Нет, вот требуется какой-то обязательный приказ, чтобы... Зачем тогда возникает вопрос?
3: Я не знаю. Я не очень понимаю эту тему. Я с вами абсолютно согласен, что вуз может не взять, как бы, да, этого студента. Ну, почему нужно запретить повторно поступать ровно в этот вуз? Для меня это загадка. Ну, наверное, если это отраслевой будет какой-то документ, ну, можно пообсуждать. А если на уровне закона будут какие-то ограничения, я очень сомневаюсь, что эта норма, скажем так, пройдет парламент.
2: Да, ну вот, да, вопросы пока. Так, что тут еще у нас есть? Правительство поддержало проект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму. Важная тоже тема и большая тема. Тоже предлагаю ее обсудить. Значит, правительство России подготовило положительный отзыв на проект поправок в УК «Уголовный кодекс», усиливающий наказание за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам. Значит, за призывы к массовым беспорядкам предлагается повысить верхний предел наказания с 2 до 4 лет, а с использованием интернета будет грозить до 6 лет лишения свободы. Ну, в общем...
3: А есть какие-то сомнения, что за призывы к террористической деятельности нужно привлекать к ответственности, может быть, более строго, поскольку это явление, к сожалению, да, мы редко с этим сталкивались в прошлом, да, и, возможно, такого рода, ну, не скажешь, что 2 года незначительный срок, с другой стороны, наверное, да, тоже 2 года жизни человека. Но сейчас мы просто видим эти истории, они все чаще и чаще, к сожалению, происходят, и в соцсетях тоже. Поэтому, да, вполне разумное предложение. Я бы тоже его поддержал.
2: Ну вот там в... Там все, так сказать, вот будет упираться, конечно, в конкретные дела. А что считать призывом к терроризму, а что не считать, так сказать,
3: не,
2: а какие высказывания?
3: Не будет ничего в это упираться, там никто не меняет же составы сами, ну, насколько я помню. Там говорят, что было 2 года, станет 4. Никаких изменений других составов нет, там субъективная, объективная сторона и так далее.
2: Хорошо, тогда идем дальше. Вот тоже любопытная тема. Вячеслав Викторович Володин предлагает вновь подумать о введении KPI, КПД, по-нашему, для комитетов Госдумы. неисполнение...
3: Очень интересно. Мы с удовольствием понаблюдаем за этой историей, как, какие KPI могут быть у комитета Государственной Думы. Это не первый подход, мне кажется, к этой истории, попытка как-то KPI выработать. Ну, хорошо, Государственная Дума, конечно, вправе оценивать работу комитетов так, как они считают нужным.
2: Может быть, вы мне объясните, я просто не понимаю, значит, специально, значит, вот сделал запрос. А что Конституция там, Конституция и регламенты Государственной Думы пишут, ну, собственно, по работе этих комитетов? В чем заключается
3: ничего не функция? Пишут, ничего не пишет Конституция, слава богу, на эту тему. Можете сами открыть и убедиться.
2: Да, образуют вот комитеты и комиссии, которые проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания. Вот как бы. И я думаю, а какой...
3: Я не понимаю, что сейчас вы, честно говоря, говорите. Я еще раз говорю, что Конституция никак не регламентирует работу комитетов ни Думы, ни Совета Федерации. А регламент Государственной Думы, конечно, содержит много достаточно положений, посвященных тому, как должна быть организована работа комитета. И в чем, собственно говоря, эта работа состоит. Да, поэтому, наверное, можно придумать какую-то систему оценки этой деятельности, наверное. Да? Как это собираются сделать думцы, ну, мне пока сложно это оценить. В одном комитете лежит 100 законопроектов, а в другом 2.
2: А в другом 2, совершенно верно. Ну и как? Ну, то есть, сказать, вот повышенный... слушателям просто там, все-таки в Конституции там Совет Федерации и Государственная Дума — это часть третья статьи 101.
3: Нет, они, конечно, Совет Федерации и Дума, там есть целая глава, которая посвящена работе парламента. Она не регламентирует комитета.
2: Нет, значит, регламент Госдумы — предварительное рассмотрение законопроектов, подготовка заключений, организация слушаний и экспертизы, запросы информации. Вот как поэтому, ну, там, в цифрах определить эффективность. Вот она с вашей точки зрения, кстати, вот в чем должна выражаться эффективность законотворцев? В принципе, в законодательной ветви власти.
3: Это в целом вопрос. В чем выражается эффективность работы законодателя? Людям как можно меньше мешать жить.
2: Прекрасно, да. Можно ли это померить чем-то, Андрей Александрович? Какой-то штангенциркуль?
3: Если много вопросов к работе парламента, значит, парламент работает хорошо. Да, то есть регулирование... Есть оценка регулирующего воздействия на экономику, да, профессиональная оценка, оно так и называется, оценка регулирующего воздействия, да. Соответственно, в экономической сфере есть определенные показатели. Вы приняли закон, связанный, не знаю, там, с реформированием таможенных платежей, и можете посмотреть, насколько у вас увеличились или уменьшились поступления таможенные, да, может быть, каких-то товаров стали больше привозить или, наоборот, импортировать и так далее, и так далее. Есть целая система, да, оценки регулирующего воздействия. В экономической сфере это проще, наверное, в других сферах, ну, посложнее понять, каков все-таки результат этого регулирующего воздействия. Но все комитеты как-то так уравнять с точки зрения критериев, требований, это очень серьезная задача. Я говорю, мы с удовольствием посмотрим, как Государственная Дума выполнит эту задачу, справится. На мой взгляд, почти нерешаемую, создание KPI для комитетов. Повторю, есть комитеты, у которых сотни законопроектов, да, есть комитеты, у которых их там совсем немного. Поэтому разная нагрузка, разная проблематика. Иногда заслуга комитета состоит в том, извините, да, уж скажу прямым текстом, чтобы не пропустить законопроект, а не чтобы его принять. Да? И, кстати, у конституционных комитетов, что у нас, что в Государственной Думе, очень часто такие ситуации бывают, когда твоя задача состоит в том, чтобы это не было принято никогда. Поэтому можно формально, наверное, сколько комитет там продвинул, просмотрел законов, которые приняты и подписаны президентом, но вот у специалистов по конституционному праву зачастую обратный критерий. Не допустить принятия законов. А мы знаем, какие интересные, скажем так, как бы так помягче выразиться, инициативы оригинальные, насколько иногда бывают, вносятся в Государственную Думу всеми субъектами законодательной инициативы. И иногда моя задача и задача Конституционного комитета в Государственной Думе как раз объяснить всем, что это принимать не нужно. Угу. Поэтому какие могут быть единые критерии, наверное, можно попробовать. Ну, я говорю, мы с интересом посмотрим, как Дума с этим справится.
2: Так, одна такая тема большая, думаю, но она в хорошем смысле такая попсовая. Я думаю, что просто много слушателей там в курсе и тем или иным образом следят за этим. Речь пойдет о футболисте Матвее Сафонове, который оспаривает миллионные алименты. Значит,
3: я обычно про футболистов ничего не знаю, но в этом случае я в курсе, потому
2: вот,
3: что Конституционный суд рассматривает это
2: дело. Вот давайте разбираться. Значит, Сафонов говорит, что да, вот фиксированная... Да, сейчас его доходов четверть, по-моему, четверть его доходов, значит, в качестве алиментов должна поступать ну, ребенку, хотел сказать, ну, матери, да, бывшей жене. Нет, ребенку. Значит, Сафонов говорит, вот 300 тысяч рублей в месяц. Анастасия, вот эта экс-супруга, долевые 25% или фиксированные 2,5 миллиона рублей. Закон говорит, строго 25% от заработка. Вот,
3: Нет, не подобно, ничего подобного. Нет, не говорит такого закона. Не говорит. Не говорит. Это, ну, как бы, попытка не очень хорошую работу юристов прикрыть законом. Угу. Потому что закон говорит, что как 25% допускается, так и фиксированная сумма допускается. Допускается пересмотр размера алиментов.

0: Им все в суде показали, они там ссылались на 81-ю статью, им показали 83-ю статью. Интернет вроде хороший у нас все-таки, у меня во всяком случае, поэтому я сейчас попробую открыть и вам просто процитировать. Нет, Семейный кодекс дает возможность назначить и доли, и фиксированную сумму. Проблема состоит в том, что нужно просто доказать, что, например, там доля нарушает твои права.
1: Значит, 83-я статья. Главная альтернатива стандартным долям от дохода или именно на применение миллионов. Так, суд имеет право установить фиксированный ежемесячный платеж вместо процентов, если взыскание в долях невозможно, затруднительно или нарушает интересы одной из сторон. Значит, законом определены 5 оснований. Ну и дальше нестабильный заработок, значит.
0: Да, совершенно верно.
1: Да, и прочее, прочее. Андрей Александрович, а вот если чуть шире возьмем, сегодня там, так сказать, обсуждал одну тему в эфире там канала, и выяснил для себя удивительную статистику. Оказывается, в России до трети браков сейчас заключают...
0: Давайте еще раз, я процитирую вам положение закона, да, и наши радиослушатели могут просто сами войти и посмотреть. Предлагаю 83-ю статью Семейного кодекса, часть первая 83-й статьи. Я читаю там в конце, завершение этой части третьей. Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, ну, например, Сафонова в данном случае, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. То есть, пожалуйста, у вас есть все варианты. Доли, твердая денежная сумма и доля, и твердая денежная сумма. Угу. Выбирайте. Проблема была в том, что адвокаты Сафонова никак не доказали, что большой размер алиментов, но у человека большой доход объективно. Он много зарабатывает, это известный футболист, профессиональный, прекрасно играет там в Европе в данный момент, если я правильно понимаю.
1: Да.
0: И дай ему бог здоровья, это хорошо, когда у нас есть профессионалы, которые играют в Европе в футбол. Но надо просто доказать, что его доход таков, что вот суммы, которые он платит, существенно нарушают его позицию. Есть, кстати, позиции Конституционного суда по этому вопросу. Конституционный суд уже высказывался в других своих решениях. Он говорил о том, что алименты не должны служить инструментом перераспределения дохода одного родителя в пользу другого. Да? Ну, если один родитель сомневается, что, например, мама девочки тратит средства в интересах ребенка, что имеет право сделать другой родитель? Потребовать, чтобы там до 50% исключительно на счет ребенка поступали и так далее. То есть и в суде, в общей юрисдикции, и в Конституционном суде задача, ну, как бы Сафонова и его адвокатов была доказать, что нынешняя ситуация, она нарушает его права. Показать, что он сделал для того, чтобы средства исключительно на ребенка, на его интересы, чего не было. Да, этого, к сожалению, не произошло. Можете посмотреть, я тогда написал очень коротко суть этого дела. Вот, у себя и в Максе, там, и в Телеграме, по-моему, это тоже есть. Так что, наверное, в деле Сафонова проблема состоит в том, что он не доказал то, что ситуация с выплатой больших достаточно сумм, объективно больших сумм, нарушает его права. Угу. Вот, собственно, и все.
1: Я хотел вот расширить эту тему, что тоже попрошу вас прокомментировать. Значит, выяснил для себя с удивлением. До трети, там 28%, по-моему, российских браков сейчас, так сказать, при заключении заключают брачный договор. Брачный договор. А при этом я посмотрел немецкую статистику, а там меньше 10, там от 5 до 10. Вот, казалось бы, для меня это выглядело в какой-то степени парадоксально. А почему так, как вам кажется, Андрей Александрович?
0: Ну, я думаю, что просто традиция национальная. У нас эти брачные договоры не так давно вообще появились, и в законодательстве, ну, так в практике.
1: Угу.
0: Да, и возможно, что они регулируют именно вот те спорные моменты, которые возникают часто между супругами, там, особенно если есть дети и так далее. В Германии, возможно, просто более детально что-то урегулировано в законодательстве. Так что это, знаете, от страны к стране практика будет разная. Это не говорит о том, что...

0: там у них лучше законодательство, у нас хуже или наоборот. Мы как раз исходим из того, что здесь законодатель, вы даже вот по формулировке 83 статьи, которую я процитировал, можете понять, что законодатель стремится максимально отдать инициативу в части урегулирования, определения условий, заключения брака с точки зрения имущественных прав супругов, алименты, возможность договориться между супругами. Законодатель максимально стремится дать все возможности сторонам урегулировать это между собой. Да? И только если нет этого согласия, ну тогда вступает в силу норма, когда уже государство говорит, делайте так или по-другому. Вот в деле Сафонова тут все возможности у родителей были договориться самостоятельно, определить размер алиментов. Суд определяет в конечном итоге. Нужно обосновать свою позицию в суде. Ну, мне показалось, что его позиция недостаточно представлена.
1: Да, но тут, конечно, вопросы, наверное, действительно к его защитникам, там, защитникам его прав. Да, почему, так сказать, вот так не была обоснована его позиция. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Ну, как всегда, интересно, спасибо. Классно. Да, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Александрович Клишев был с нами на прямой связи.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
9: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала – зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.
10: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке в ближайшие 2 недели. Мошенники используют различные схемы для обмана детей. Стало известно, какой вид рыбы пользуется наибольшим спросом у россиян. Далее подробности. Бойцы с севера уничтожили более 250 блиндажей ВСУ в Харьковской области в октябре. Воздушная разведка выявляет укрытие противника по антеннам Starlink и Маска-сетям. Координаты целей передаются на командный пункт. Рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, удары наносятся круглосуточно по всей зоне ответственности. Также военнослужащие выявляют цели в Волчанском котле. Офицер подчеркнул, что уничтожение блиндажей и опорных пунктов снижает активность ВСУ и дезорганизует оборону окружающих в Харьковской области сил. Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке в ближайшие две недели, то есть перед выборами в Конгресс США. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на американские источники. Напомню, президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома заявил, что в ходе разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нем. Демократы в случае победы на выборах Конгресса отберут у американских граждан гарантированное второй поправкой Конституции США право на хранение и ношение оружия, считает президент страны Дональд Трамп. По его словам, если демократы победят, оружие в США останется только у преступников. Выборы, на которых американцы определят новый состав Палаты представителей, состоятся 3 ноября. Сейчас обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы. Мошенники используют многоступенчатые схемы для обмана детей. Сначала выпрашивают код из СМС или геолокацию, а после начинают угрожать и шантажировать, рассказали в МВД России. Злоумышленники также представляются сотрудниками различных служб и организаций. Для первоначального контакта мошенники используют не только телефон, но и онлайн-игры и соцсети. Также аферисты, чтобы запугать ребенка, угрожают ему или его родственникам уголовной ответственностью. А затем под предлогом спасения требуют срочно выполнить ряд действий, например, провести дистанционный обыск, найти или передать наличные или ценности курьеру, или даже участвовать в оперативных мероприятиях. Почти 3 миллиона россиян посетили Турцию в июне-августе этого года. Это на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом летом прошлого года востребованность этого направления у россиян выросла сильнее на 5%. Тогда российские туристы посетили Турцию почти 3 миллиона раз. Минтай стал второй по популярности рыбы на столах россиян, а его доля в общем потреблении в стране достигла 20%, заявил РИА Новости глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Он отметил, что за последние несколько лет потребление такой рыбы в России удвоилось. В прошлом году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн. Самой популярной рыбой в России остается селедь. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
12: Вы слушаете «Радио Спутник».
13: «Экспрессо». Всем доброе утро, 7 часов 4 минуты, московское время, сегодня четверг, 15 октября, в студии «Радио Спутник». Игорь Пименов, Артем Муратов и Константин Придыбайло. «Экспрессо» начинается. Ура, товарищ.
14: Ну, доброе утро, ура, ура, конечно же. Хоть и дождь за окном. Ой, прости, перебил. Ты сказал «добрейшее»?
15: Добрейшее.
14: А глаза добрее сделай, пожалуйста.
15: Не получается пока что.
13: Ну, в такую рань добрые глаза делать сложно, на самом деле. Погода наимерзотнейшая просто. Но я читал в понедельник, что среда-четверг будет погода противная, а пятница, суббота, воскресенье хорошая.
14: Угу, ждем.
13: Ждем завтра и ждем выходных. А вот уже 20 числа, то есть во вторник, обещают первый снег в Москве.
15: Угу. Я видел видео, в Норильске уже выпал, и люди уже...
14: Выпал снег, как снег на голову.
13: Да. Нужно уже готовить телефоны бывших.
14: Так, почему?
13: Ну, вот о чем говорят мужчины, помнишь, там, с первым снегом вот это вот написать?
14: Да?
13: Да.
14: Нет, не помню, надо пересмотреть. Ну, ты, Костя, многое нам не рассказываешь. Об этом пояснишь чуть позже. А пока по новостям, наверное, пройдемся.
16: Ну, кстати, да, сейчас к новостям перейдем. Сегодня середина осени, между прочим, еще.
14: А, ровно середина?
16: Ровно вот прям по центру осени мы находимся.
14: Экватор. Блин, окажется, как будто вот-вот зима уже настанет, настолько прохладненькая.
16: Да. Новости, и до зимы еще успеем. Отбивка. Новости, я сказал, да. Надо было сказать отбивку. Ну, дали нам отбивку. Короче, новость-то какая есть у меня тут в кармашке?
14: Ну-ка.
16: Число санкций против России превысило 35 тысяч.
14: Я не понимаю, кто это считает вообще? Уже там давно уже, да ладно? Вот так вот надо махнуть и своими делами заниматься.
16: Одни мы считаем. Это они там в Европе считают.
17: А суперинтеллект считает, кстати.
16: Да. И 97% пришлись на ограничения, введенные с февраля 2022 года. То есть 2,5% ввели еще аж до 2022 года. Прикиньте. Лидируют по санкциям США 21% от всех ограничительных мер. На следующем месте, на втором, Евросоюз и отдельно еще Исландия. Она дублирует все санкции ЕС. Вот, но как бы въезд и не входит. Прикиньте.
14: Ну вот как тебе сказать, Кость? Вот когда мы слушаем эти новости уже спустя столько времени, у нас вот такие вот лица. То есть вот видишь, ну сейчас да. Радиослушатели не видят. То есть и чё?
16: Ну, радиослушатели слышат эти лица.
17: Нет, у них такие же лица.
16: Да. Может, посмотреть в зеркало и окей. Тут Канада 4,5 тысячи санкций. Прикол утра. Я захожу к нам в редакцию, вот здесь, и мимо меня пробегает мужик в костюме, в туфлях, в кепке черной, с канадским вот этим флагом.
14: Так.
16: И на лице у него, он, видимо, канадец. Я хотел догнать, спросить, может, помощь нужна, может, он канадский дипломат, потому что, ну, что он, откуда может бежать на Пятницкой, в центре Москвы, где как бы тут тусуются люди, да? Иногда ночами. Мы-то спим ночами, а тут люди тусуются. И я так сделал шажок в сторону, потом, да куда я побегу за ним? Пусть.
14: Надо было догнать.
17: Может, он бежал послушать наш эфир.
16: Да, но у него лицо не русское было. Ну, знаете, вот смотришь на американцев, вот да. По нему видно, что он пиндос, вот прям откровенный.
17: Здесь что его выдает?
16: Да выражение... У вас нет такого?
14: Да, ну и в обратную сторону это тоже работает. Условно, ты из-за границы где-то идешь, тебя сразу узнают, и сразу по-русски пытаются с тобой заговорить.
16: Да, да.
14: Думаешь, да господи, где я? Где я? Что я? Я тоже в рубашке, как и вы.
16: Да. Я думаю, так даже с Филиппом Киркоровым работает. Вот он идет весь в Луи Виттоне. Весь в Луи Виттоне. Он же фанат этого бренда. И к нему подходит: «А, Филипп, привет!»
14: А он сразу: «You want scandal? You want scandal now?»
17: Это он причем в Сызрани где-то.
14: «You know who I am».
17: Так, говори нормально.
16: Короче говоря, да, санкции мы уже... Знаете, вот новость тоже была про эмодзи самые популярные. Вот мне кажется, когда пишут новости про санкции, есть вот это эмодзи человечков с острова Пасхи.
14: Что там?
16: Ну, каменное лицо вот это такое.
14: Да, его ставят тогда, когда что? Вот мне всегда было интересно.
17: Фейспалм.
14: Да, вот это вот.
16: Покерфейс. Это покерфейс, ок. Ну, типа, ладно. Ну, окей, каменное лицо. Так вот, про эмодзи как раз. Самые популярные эмодзи, помимо упомянутого каменного лица, сердечко, огонечек и смеющийся смайлик со слезками.
17: А вот это крем-брюле шоколадное.
14: Ты единственный, наверное, который его ставит. Что за крем-брюле? А, все, я понял. Я не догоняю, видишь, утром.
16: Слушай, я понял. Ну, крем-брюле шоколадный, я тоже думаю, есть.
17: Про санкции у меня он первый приходит в голову просто.
16: Ну, еще есть популярные вот этот эмодзи «палец вверх» и вот когда две ручки вот так вместе.
14: Ой, это очень удобно, когда не хочешь писать спасибо, просто вот лайком говоришь.
17: Помолимся.
14: Да, оказывается, это 5 друг другу дают.
17: А, серьезно?
14: Да. Как оказалось, что это не помолимся, а друг другу люди 5 дают тебе.
16: Это самые запутанные эмодзи во вселенной, мне кажется. Потому что многие реально, когда пишут там, ну вот знаешь, читаешь чаты, вот у меня там чат там, деревни моей, да, и там помогли котенку какому-нибудь, там нашли ему дом. И там половина эмодзи — это вот эти две ручки. И я уже думаю, ну, ну ладно, бог с ним. Думаете, что это типа, ой, ну...
14: Типа молодец, спасибо.
16: Молодец, спасибо, угу. Да, там помолились и так далее. Нет, это пятюни.
15: Угу. Там просто есть отдельная пятерка, и от нее типа вибрация. Я думал, вот это...
14: А пять. Это маха...
16: Машет, да,
14: машет, да, рукой, да, тебе, да, кто-то.
16: Это типа привет или пока там.
14: Блин, ты, короче, ничего не понимаешь, не смыслишь в эмодзи.
15: Нужен отдельный урок в учебник, школе, где будут объяснять. Ну, потому что...
16: Ой, нет, урока не надо, потому что вы видели чаты, где сидят зумеры? Там? Ну, зумеры еще ладно, они человечные.
14: Моему сыну 13.
16: Вот эти вот подростки, там вообще не поймешь.
14: Вообще чем... не поймешь.
15: Они сейчас делают эмодзи? Вот...
14: Конечно. И при том, да? Ты не понимаешь, ты думаешь, господи, что ты ему угрожаешь? Он говорит, да нет, скелеты, это типа ты смеешься, вау, типа угар.
16: Да-да-да, гроб и скелет.
14: Да-да,
16: это типа смеюсь до смерти.
15: Короче, ребусы.
14: Ребусы,
16: да, да, да.
14: Которые решают, как мы, вот эти мужички для нас.
16: Это да, ребусы. Да, да. Мне кажется, можно сделать какое-то такое шоу юмористическое, где, ну, вот в популярном, да, КВНе там оценки, а можно на эмодзи заменить и посадить зумеров. И пусть они там, скелет, это там 5 баллов.
14: Ну, это же, или там, альфа уже. Вот у меня
16: уже альфа, да.
14: Зумеры это все-таки вот уже...
16: Ну, они уже нормальные.
14: Нормальные, да, уже созрели.
15: Уже принимаем мы их,
14: да? Нормальные мужики, нормальные.
16: Не, ну зумеры постарели и стали людьми, вот я так скажу.
14: Всем зумерам привет, да.
15: Зумеры спят сейчас.
16: Кстати, не факт, они могут только вставать из-за компьютеров, когда поиграть.
15: А, или ложиться.
16: Да, надо. Ладно, к новостям еще чуть-чуть вернемся. Тут бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал жителей Украины уезжать из городов и запасаться дровами на зиму. Если вы можете жить зимой за городом, если у вас есть такая возможность, купите машину дров и выезжайте туда, заявил Кулеба в интервью украинскому телеканалу. Те, кто не может покинуть города на зиму, Кулеба призвал координироваться с друзьями и соседями, чтобы распределить обязанности во время выживания в холодное время года. Нужно садиться и думать, как мы будем адаптироваться к этой ситуации. Ты, говорит, отвечаешь за дрова, ты за дизель, ты за батарейки.
14: Угу.
16: Как вам такое?
15: Илон Маск.
14: Как вам такое, Илон Маск?
15: Хочется добавить.
14: Да что тут, я точно знаю, что теперь дрова подорожают там, дорого будет все это.
16: Думаешь, и дрова подорожают?
14: Ну, когда спрос такой, прикинь.
15: Скидки сразу, на валежник.
14: Сразу цены повышают.
16: А валежник, кстати, может, у них запрещено собирать.
15: Может быть, да.
16: Вы же знаете, что у нас буквально в прошлом или позапрошлом году разрешили валежник собирать?
14: Нет.
16: Ну, это вообще для меня тоже удивительно было. Ну, вот в лесу раньше дерево, которое было, лежит, ага, вот просто оно упало и лежит уже там год, два, три, там, 10. Ну, 10 оно уже в труху. Ну, вот его нельзя было взять, да, слышал, с собой утащить куда-нибудь или там какой-то хворост собрать.
14: Только грибы, которые растут на нем.
16: Грибы можно было, да. И то как бы не все.
15: А теперь можно, но опасно.
16: Да-да-да. Дональд Трамп, как всегда, он наш четвертый соведущий традиционно.
14: Блин. Ну, человек-повод.
16: Да. Ну, слушай, у него день, а у нас ночь. Поэтому, когда мы выходим в эфир, Трамп там уже наотжигает.
15: Я захожу в новости, он пишет, я гений. Я такой... Все стабильно, хорошо.
14: И если даже речь не о нем, речь о женщине, которая была похожа там что-то на ящерицу, стояла рядом с ним. Видели, да?
16: Да.
14: Все это в интернете.
16: Да,
14: ну ладно, да. Не об этом новость, видимо, там о чем.
16: Не, ну
15: а слушай. Может, об этом.
16: Вообще, Трамп красавчик. Смотри, он держит баланс красоты вокруг себя. Это ужасно обсуждать внешность женщин, но вот эта вот странная мадам, которую ты упомянул, ну она жертва пластической операции, очевидно. Ну, чтобы вот
14: или
16: этот...
14: инопланетянин, не исключая этой возможности.
16: Ну, чтобы вот выдержать норму, знаешь, не было перекоса в сторону. У него раз, суперкрасивая пресс-секретарь.
14: Угу.
16: И как бы планочка
14: выровнялась. А это пресс-секретарь, да?
16: Не, новый пресс-секретарь. Который видел?
14: Закария. А, нет, еще не увидел.
15: Ты что? Еще не видел?
14: А, подожди, видел.
15: Ее уже почти уволили, а ты еще не видел.
14: Да-да-да, все, я понял.
16: Очень красивая женщина. И вот раз, и баланс выдержан. Поэтому я гений... Это одно. Он сказал, ну, я гений. А следующее, что он говорит, буквально, наверное, в том же месте, он сказал, кто допускает утечки секретной информации, их нужно сажать в тюрьму или расстреливать.
14: Да, здесь такой себе выбор. сажать, ну или расстреливать, там выбирайте сами.
16: Да, ну вообще речь о том, что в начале конфликта с Ираном США направили бомбардировщики в регион, но иранцы были готовы, потому что инфа утекла. А вы слышали, что Трамп вообще на днях заявил, что, наверное, была ошибка уничтожать власти Ирана? Теперь... Те хоть были понятны, а сейчас вообще непонятно, с кем имеем дело. А мы предупреждали.
17: А сейчас, по-моему, со школьником переписываемся, и непонятно он вообще.
16: Да-да-да, было же такое, что
17: имеет он вел переговоры. Имеет вес там в стране у них.
16: Ну, вообще, Трамп в этом плане красавчик. Но повезло сотрудникам посольства США в России. Знаете, как?
14: Так, а что там?
16: Рядом с посольством, кстати, достаточно недалеко от того, где мы сидим, находится магазин, сделанный в Хабаровском крае.
14: Так.
16: И там продается икра Трамповка.
14: Трамповка?
16: Трамповка.
14: Икра?
16: Икра.
14: Я думал, ты о каком-то напитке скажешь, потому что звучит как про тот самый напиток.
17: Дональд начал метать икру.
14: Нет. Этакий минтай.
16: К счастью, нет. Все это связано с тем, что в прошлом году Стивен Уитков приезжал, когда в Россию, и наша... Кирилл Дмитриев подарил ему ящик красной икры из Хабаровска как раз-таки Стивену Уиткофу, чтобы тот передал Трампу. Ну, я не знаю, доехала до Трампа икра или
17: баночка
16: нет.
17: Баночка доехала, наверное.
16: Да, да, да. А может быть, Уитков схомячил там, пока летел. Так вот, сейчас этот магазин штурмуют сотрудники посольства США.
14: А, прям раскупают. Надо, может быть, это наши, чтобы не досталось им.
16: Да, да, да. Магазин сделан в Хабаровском крае. Вот что сказал губернатор Хабаровского края. Икру расхватывают быстро, потому что американское посольство рядом. Они ходят. Я был в американском посольстве там.
17: Так.
16: Я уже, по-моему, рассказывал, не помню. Там прям Netflix живьем. То есть ты когда подходишь, ну, заходишь в американское посольство, там, ну, охранник. И он...
17: Естественно, гей.
16: Практически. Сейчас это ребус. Это ребус. В России это запрещено. Ты подходишь, там стоит здоровенный такой чернокожий парень. Вот прям как...
17: Джон Кофи.
16: Да-да-да. То есть прям как из кино, как из GTA. Вот прям амбал. Темный амбал. Ты ему даешь паспорт, он там все проверяет, проходишь дальше. И там стоит белый парень. Вот прям типичный вот тот самый американец. Вот на него смотришь, на лицо... Ну вот американец.
17: Не посольство, а рояль просто, да?
16: Да.
14: Сначала был добрый полицейский, теперь злой.
16: А вот это еще не факт. Ты там, у тебя досматривают, у тебя отбирают телефон. Нельзя с телефонами туда проходить. Ты там в специальную ячеечку кладешь, все оставляешь. Идешь дальше, и третий смотришь на него. А он мекс.
14: Угу.
16: То есть темнокожий, белый... И вот мексиканец.
14: Йо, чувак, есть у тебя пушка, говорит он.
16: Да-да-да. То есть вот то, что в Netflix, и то, что Игорь сказал, теперь ребус. Кто из них тот самый гей? По-любому есть. Вот по-любому. Но самое страшное...
14: Как вы клеймите людей. Они просто охраняют посольство.
17: А индейцы где там? Что-то они не дорабатывают.
14: Так нет же их уже.
17: Ущемляют
16: же. Но у них же анклавы, он где-то, может быть, там спрятан в посольстве далеко. Может, он за казино отвечает внутри посольства, как и в США.
17: Я подумал, может, они уже сильно ассимилировались, они берут, видишь, икру заранее, насколько, до Нового года. Потому что знают, потом раскупят все.
16: Кстати, да.
17: Как бутерброд будут делать?
16: Закупаются к Новому году сейчас.
17: А сокрой это вообще тяжело.
14: Блин.
16: Икры захотелось.
17: Очень слушай, дорогая.
14: Конечно. Да, она дорогая, да. Я заметил.
16: А потому что не урожай икры. Не удалось в этом году рыбкам...
14: Я, оказывается, недавно узнал, что есть две виды икры. Ну, то есть одной и той же рыбы. Допустим, молочная, которая
17: выпадает.
14: Ну, не выпадает, а именно вот вскрывается и достается. А есть дойная. Ну, соответственно, как ее доют. И рыба дальше живет. И, конечно же, молочную, типа, там, ну, нежнее считается.
16: Да.
14: Но тогда рыбы уже все.
16: Мне кажется, без разницы.
14: Mm-mm. Разница есть.
16: Ну, дойная как там такая, как бы, по-моему, дырочка делается, или она физически есть.
14: И просто вот ее по пузику. Условно, да, выдавливают, ну, типа, выжимают бедная рыба. Вот, я пробовал, но для меня большой разницы не было. Я не думаю, что можно как бы сильно различить.
17: Существуют рыбные акушеры?
14: Да. Прикинь.
16: Да, да, да.
14: Ну, вот дойщики.
16: Ну вот как на фермах, кесари. На фермах рыбных же тоже доят рыбу, вот так и доят. Мы тут упоминали, да, ЛГБТ-движение запрещено в Российской Федерации. Предлагают шампанское назвать «Трампусик» к Новому году.
14: «Трампусик». Слушайте, ну тогда надо тоже размещать рядом с икрой возле посольства.
17: Рядом водка Путинка будет, чтобы баланс как-то поддерживать.
14: Но там-то повыше градус.
16: Должен быть, да?
14: И всяких газов нет.
16: Подожди, у нас как раз-таки водка или шампанское с газом.
14: Так вот я и говорю, Путинка, если водка, то, то без газа. Короче, эти все двойные смыслы. Уйдем от них, уйдем.
16: Надо, знаешь, какое-то европейское шампанское, оно вот точно без газа будет.
14: Угу. Просто... Ну да.
17: Макронушка.
16: Макронсик, как-то так, я не знаю. Тут еще новости кибербезопасности есть. В Дании взломали государственный реестр паролем 123456.
14: Это смешная новость. Это все равно, что вот охранник в каком-то таком заведении.
17: В Лувре.
14: Да, в Лувре, который говорит: идите сюда, идите, проходите, пожалуйста, проходите. Вот, все, я не... Как запрещенное что-то. Заходить нормально все. Как так можно?
16: А база, знаете, чего вообще была? Это был национальный реестр всего населения. Всего.
14: Ну, не так уж и его ценят, получается.
16: То есть хакер получил данные 8 800 000 человек, граждан Дании.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
16: 6.
14: А, тогда...
16: 6 решает.
14: Тогда я не понимаю, как это взломали.
17: У нас была когда-то давно шутка. В КВН. Блин, меня взломали. Да ладно. Да, вот откуда они знали, что у меня на пароле год, когда начал править папа Иннокентий IV? Откуда они знают, что это
16: 1234?
17: Ну вот это, мне кажется, из той же вот серии.
14: Слушай, может, они рассчитывали, что ну точно простые они не будут вот искать пароли.
16: Ну, сейчас искусственный интеллект, как говорят, подключают ко взлому паролей.
14: И к защите, кстати, тоже.
17: Видимо, но здесь и школьник не успел. Мог подключиться.
16: Интеллект школьника мог бы взломать. Мне кажется, наоборот, школьник бы усложнил ситуацию. Он бы начал думать сложные пароли, а тут нет. Есть хорошие новости. Спортивные новости. У нас тут топ-3 рейтинга женской теннисной ассоциации занимают наши... отечественные, можно сказать, девчонки. Братские девчонки. Mm-hmm. На первой строчке Елена Рыбакина, уроженка Москвы, с 2018 года выступает за Казахстан. Надо признать это, потому что многие комментаторы, я вот вижу в интернете, а что это она, Рыбакина, родилась в Москве, представляет Казахстан. Слушайте, ну она представляет Казахстан давно, вот, а не вот переобувшиеся недавно, как некоторые. На втором месте многолетняя первая ракетка, это белорусская Арина Соболенко. Ну, видимо, уже Арина уходит, скажем так, в золотую эпоху, назовем это. И на третьем месте наша россиянка Мира Андреева, наверное, самая молодая в этом.
17: 19 лет всего.
16: Да.
14: Ну, классно. Ну, гордость берет.
17: Я не супер интересуюсь теннисом, но иногда бывает натыкаюсь. Я почему-то посмотрел, как Мира Андреева вот выиграла Ролан Гаррос. Блин, она очень круто играет.
14: Да, нет, теннис очень классный спорт, и я зависаю тоже. Надо вот следить за ним прям тщательнее, а получается то, что да, так случайно натыкаешься, и все, и просто зависаешь.
16: Да-да-да, залипаешь, потому что это интересно. Мира Андреева, да, 19 лет, и она уже, получается, третья ракетка мира, а у нее еще вся карьера впереди. Ну, это вообще круто.
14: Пожелаем ей удачи. Дальше.
16: Не, ну, Арина Соболенко 28 лет, то есть вот она уже уходит, скажем так, в золотой фонд тенниса, мне кажется. Но Арина дико харизматичная, она за ней наблюдать прям прикольно очень. Ну, молодец, молодец. Ну, а что стало таким стимулом, как вы думаете, развития тенниса в России?
14: Падал? Типа, окей, для падла я уже все.
16: А ты играл?
14: Нет.
16: Я нет.
17: В падл один раз играл.
14: И что, как тебе понравилось, зашло? Везде же сейчас уже можно поиграть в падл.
16: признайся.
17: Прикольно.
16: Пока в России это не запрещено.
17: Мне нравится, что я хоть впервые там за долгое время побегал.
14: Да. Если повышается пульс, почему бы нет? Хоть падал, хоть не падал. Все равно надо двигаться.
17: Нормально? Это на халяву было, поэтому мне понравилось.
16: Ну, ты прям как в аквариуме, да, играешь? Вот как в нашей студии, только квадратная.
17: Да.
16: Стеклянная.
17: Да.
14: Прикольно. Я в соцсети увидел, что какой-то парень возмущается, говорит, почему сносят вот этот наш стадион дворовый? Как вы думаете? Потому что хотят построить центр падала. И он говорит, что такое падал? Уберите его.
16: А у меня на районе была футбольная академия, и прям манеж футбольный. Теперь это падал-центр, представляете себе. Ладно, пока у нас будут новости и реклама, можно сделать зарядку. Экспресс вернется.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. ВСУ намеренно наращивали атаки по гражданской инфраструктуре в Брянской области перед выборами, чтобы дестабилизировать обстановку, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Егор Ковальчук. По его словам, противник ставил перед собой задачу максимально дистанцировать население от участия в выборах, но добился обратного. Глава региона отметил, что дестабилизировать общество не удалось, и главный тому показатель – организованное проведение процесса выборов и высокая явка. Она составила почти 80%. Российские снайперы сбили украинский беспилотник. Его ВСУ позиционируют как дрон-невидимку, рассказала РИА Новости военной группировки «Запад» с призывным «Лео». Украинский беспилотник «Камикадзе» самолетного типа на Краснолиманском направлении был уничтожен огнем. Им оказался Би-2, недавняя разработка ВСУ, долгое время державшаяся в секрете, интересная своей необычной формой и заявленной малозаметностью, добавил российский боец. Он отметил, что название Би-2, вероятно, было выбрано не случайно. Это прямая отсылка к американскому стратегическому малозаметному бомбардировщику Би-2 «Спирит», с которым украинский дрон хотели ассоциировать именно из-за невидимости для радаров. Для управления таким объектом украинские военные используют «Старлинк». Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году, сообщили в Минпросвещении. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования будет введен с 1 сентября следующего года. Первыми на него перейдут 10-классники, а 11-классники в 2027-2028 учебном году продолжат обучение по действующему стандарту, отметило ведомство. 8 штатов подали в суд на американскую компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, за причинение вреда детям, обман родителей и нарушение прав пользователей, следует из судебных документов. Отмечается, что ChatGPT доказал, что он может быть опасен для уязвимых пользователей, таких как дети, говорится в исках. Власти штата указали на случай, когда нейросеть подталкивала пользователей к суициду или совершению противозаконных поступков. Также общение с чат-ботом способно негативно сказываться на когнитивных функциях, подрывать способность критически оценивать информацию, провоцировать развитие параноидальных идей, давать непрофессиональные, потенциально опасные медицинские рекомендации, а также формировать нездоровые модели поведения в отношениях. Первую на Дальнем Востоке туристическую тропу, открытую в Бурятии год назад, посетили около 100 тысяч человек, сообщил министр туризма республики Алдар Дурджиев. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эспрессо».
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Игорь Пименов, Артем Муратов, Константин Придыбайло в студии. А вы думаете, я про зарядку шутил? Нет, не шутил.
3: А что, ты сделал зарядку уже? Я не заметил просто.
2: Но я как фанат программы «Московское долголетие» недавно был в парке. И, ну, вот где-то часов в 10 утра. И там пришли бабушки и тренер. И они встали в круг и начали делать зарядку там руками, там, ногами, то есть они вот как надо пошли там сверху вниз, не активные движения, но движения. Но дальше я был шокирован, знаете, чем? Они долго делали, я долго сидел на лавке, они, хотя мог бы присоединиться, да, но я не Прохор Шаляпин. Они долго делали, потом так разошлись, и я спрашиваю бабулю, говорю, вы все, да? Она такая, нет, мы сейчас... И она сказала какое-то слово, вылетело из головы, я даже не расслышал.
3: Мы сейчас в бар потом придем.
2: Не, она говорит, мы сейчас там кто-то достанем и вернемся. И они достают какие-то палочки, такие деревяшки, ну, знаете, вот как примерно как в городки играют. Такие деревяшки.
3: И давай вязать.
2: Не, а у кого не было этих деревяшек, там тренер несколько принес, кто-то с собой какие-то
4: деревяшки. Лишили пенсии их, да?
2: Не, другие бабки взяли скалки. И я сидел... И они там этими скалками вот так размахивали. Класс. Я такой думаю, капец, боевой отряд.
4: Типа как нунчаками, вот так?
2: Ну, одна у тебя скалка, и она, да, и ты берешь там из правой руки, например, там как-то крутишь-крутишь в левую.
3: Да-да-да, есть такие упражнения. Слушай, ну можно восхититься этими бабушками.
2: Я восхищен был, но это прям боевой отряд тёщ чьих-то. Я представил, прикинь, у тебя тёща там раз, там три раза в неделю тренируется со скалкой.
3: Слушай, у меня из окна тоже такой вид. Там у меня площадь, и видно, как бабушки тренируются.
2: Это круто, круто.
4: Это что-то очень московское. Я не представляю в Таганроге, чтобы так вышли бабушки. Они бы осуждали тренера, обсуждали его. В Таганроге он по жизни.
2: Я думаю, в Таганроге эти бабки бы скалки-то по назначению использовали. Хотя бы по зятю бы ударили пару раз.
4: Спортивные бабки, хорошо.
2: Это мы к чему? Тут у нас про спорт продолжаем. Вечером опять случилась Лига чемпионов, которую я не смотрю. Но...
4: Очень зря, Костя.
2: Ну, рассказывай, что там было.
4: Слушай, отличные матчи. Вот правда, можно посмотреть, насладиться футболом. Особенно, если мультикаст включаешь, сразу все матчи смотришь. Опасные моменты. Вчера Сафонов играл наш.
3: Наш слоняра.
4: Пропустил, правда, два голешника, но...
3: Соперники пропустили 4. Там да. Донарума, между прочим.
4: ПСЖ выиграл, Сафонов молодец. А вот Никита Хайкин вообще супер молодец. Это русский вратарь из команды Бодø/Glimt норвежской. Он отыграл в первом туре против Баварии на 0. Потом его заменили и 5 пропустили. А сейчас его не меняли, он с Боруссией тоже на 0 отыграл.
3: Круто.
4: Так что у нас сухой русский вратарь.
3: Ну и на Бодракова
4: забил.
3: Да, не забывайте.
4: Наша троица.
2: Да, сегодня играет Головин за Монако. А Монако вообще русский клуб. Не, ну серьезно.
3: Что там?
2: 66% акций футбольного клуба «Монако» принадлежит Екатерине Рыболовлевой. Президент клуба Дмитрий Рыболовлев, это российский гражданин.
4: Случайно одна фамилия.
2: Да, но внезапно, это про то, что владельцы-то ладно, с 2011 года это русский клуб, а то, что совладельцем является князь Альбер II, который, по сути, главный правитель «Монако», я только сегодня узнал. Это прикольно.
3: Ну, хотя бы 30% дали ему. Подержать в руках.
2: А может, там у них какие-то законы, что ну, нельзя, чтобы принадлежали иностранцам?
4: Фиктивно. Как на тайцы надо недвижимость покупать.
2: Что?
3: Да откуда ты такие схемы знаешь?
2: Что за схема?
4: В Таиланде надо же купить на местного недвижимость. Тебе просто так не разрешают. Ну, это известный факт, мне кажется.
3: Серьезно? Для тебя?
4: Да.
3: Да, потом поделишься.
4: Могу еще сходу известный факт, интересный. У меня знакомая уехала рожать вот в Бразилию, родила сейчас.
2: А ее пустили?
4: Да, ну она прям чуть-чуть пораньше поехала. У нее трое детей, и вот если у тебя до 10 лет дети, кто-то один родился, получает бразильское гражданство, сразу все дети бразильцы, а они полтора года там живут, сдают экзамен и тоже бразильцы.
2: Они это родители. Не знаю, бразильский паспорт сильный прям?
3: Кстати, есть новость 160 про стран. Сильные паспорта. И, по-моему, ОАЭ является самым сильным паспортом. Это рейтинг какой-то, вот я слышал недавно был. Мы на 40-м месте. на последнем Афганистан?
2: На первом месте Сингапур.
3: А, Сингапур.
2: Да, 192-195 направлений. Ну, видимо, некоторые страны недостаточно признаны миром. Япония, Южная Корея и ОАЭ на втором делят 188. Швеция, третья, четвертая, ну там уже всякие, ну, понятно. Бельгия.
3: Я считаю, самый сильный паспорт, это который в стирке вот так пожил, пожил, потом ожил, и все равно действительно. Вот это самый сильный паспорт.
4: И там еще снился все время.
2: А еще сильный паспорт, это на собаках проверяется. Вот если собака погрызла, а ему ничего не стало, сильный паспорт. Это сила паспорта, да. Мы тут про детей начали говорить. Тут Джиган, тот самый Джиган.
3: Да что ж такое? Что опять Джиган он там натворил?
2: Он задолжал алименты Оксане Самойловой и своим детям и арестовали огроменный его дом.
3: Вот так, но вот. Там какая-то сумма, по-моему.
2: 1,7 миллиона рублей алиментов.
3: А дом, по-моему, 300 миллионов условно где-то стоит.
2: Да.
3: То есть, получается, он задолжал прихожку этого дома. Там, потому что в прихожке по-любому ремонт на 1,5 миллиона примерно.
2: Ну да. Но я думаю, так как на счетах, видимо, денег нет, и арестовали имущество, чтобы он пошевелился, заплатил и все.
4: Как будто сглазили чувака.
3: Да там можно по комнатам походить, где-то валяются эти 1,5 миллиона у него по-любому. Видели, как он живет вообще? Все время плавает в океанах, с яхт прыгает.
2: И все время в отпуске. Все время устал.
3: Все время устал.
2: Когда Джиган успел устать?
3: Да тут другой главный вопрос. Откуда столько денег? Вот такой вопрос должен возникать.
2: Ну, кстати, да. Ну, говорят, жена содержала его.
3: Да, я не исключаю этот факт.
4: Да. А у жены откуда столько денег?
3: Так ты видел у нее подписчиков сколько?
2: Да, она...
4: Откуда у нее столько подписчиков?
3: Ну, ты ее видел. Я на нее подписан. Мы чуть-чуть знакомы.
2: А, вы же участвовали в одном проекте.
3: Мы участвовали в одном проекте, и я с ней познакомился. Ну, и до этого мы были так знакомы. Я скажу про Оксану, ну, вот лично от себя. Классный человек. Вот. Мне показалось очень просто. Джиганом он мне подарил свой пивасик.
4: Тоже не
3: встретились на одном проекте, да, сфотографировались. Но тогда было все хорошо. Я не знаю, как сейчас.
2: А молоток у него там не выпал ниоткуда? Просто говорят, он ходит с молотками, ножами.
3: Да, возможно, у него тогда не выпал, а мог бы.
2: А мог бы.
4: Он всегда хочет что-то починить.
3: Кстати, да, только из-за этого.
2: Ну да, ну да. А устал он от стрельбы, ужас какой. Ладно, тут еще один рэпер ворвался вчера с двух ног в инфопространство. Рэпер Наваи въехал в Казахстан с какими-то запрещенными веществами.
3: Да, нашли, собака учуяла что-то.
2: Нашли в машине, арестовали. Концерт вчера у него должен был состояться в Казахстане, но не прошел.
4: Да, то есть собака лучший друг человека, но не Наваи конкретно.
3: Угу. Наваи жалко. Не то, что жалко, конечно, там что-то не зря вот так вот это все случилось, но больше всего переживает за Наваи сейчас его бухгалтер, мне кажется. Прикиньте, сорвался большой концерт. И впереди там тоже концерты все по вопросам большим.
4: Хавали сейчас сидит и такой, в смысле? Ты что, без меня поехал в Казахстан?
2: Вообще, за перевозку того, что у него нашли, а нашли 2,5 грамма, то может грозить до 5 лет лишения свободы, либо штраф до 21 миллиона тенге. Это 4 миллиона рублей. Я тенге неправильно сказал, там теньге надо говорить.
3: Теньге, да.
2: Теньге, мне, да, казахи обучали произношение. 20 миллионов тенге.
3: Ну, будем ждать развития событий, потому что, ну, на самом деле он добрый. Ну, да, скосячил, но надо, наверное,
4: может, он
3: заплатить,
4: что штраф такой. Рыбакина на первом месте в теннисе, и он такой, надо.
3: Либо сильно переживал за Джигана.
2: Да. Сильно переживал за Джигана, сидел сам за рулем, кстати говоря. Но я думаю, отделается штрафом. Хотя я противник вот откупания всякого рода. Но по закону Казахстана такое наказание возможно? Возможно. Поэтому если он отделается штрафом, ок. Но если его посадят, я не думаю, что наша музыкальная индустрия много потеряет, что 5 лет не будет треков на войне.
3: Да в любом случае,
4: как угроза звучит.
3: Дыма без огня не бывает. Что-то, значит, было, а мы это сильно осуждаем.
2: Да. Тут, кстати, еще одна тема была. Боже, я пропустил тему про алименты. Вот мы говорили про Джигана. Гагунский, есть такой актер, Виталий Гагунский.
4: Это Кузя.
2: В универе, да, был.
4: Кузя.
3: С ним я тоже чуть-чуть знаком. А новость, да, прикольная.
2: Но не так, как с Самойловой.
3: Ну, не так.
2: Кто тебе больше нравится, Самойлова или Гагунский?
3: Я не буду на провокационные вопросы отвечать. Хотя и Самойлова уже свободная, да, можно говорить, что Самойлова.
4: Вот ты-то не свободен, поэтому не говори.
3: Так, не буду говорить, ладно.
2: Жена, главное, чтобы не слышала.
3: Да, она спит.
2: В общем, Виталий Гагунский выиграл суд у бывшей жены, и он не будет платить больше алименты, чем платил. Она требовала с него взыскать около 9 миллионов рублей, а оставил суд и алименты в районе 50 тысяч рублей в месяц. Потом бывшая жена Гагунского написала пост, обращаясь к маме Гагунского, сказала: «Ну, такого сына вы воспитали». А я тут узнал другое. Оказывается, дочь, 16-летняя дочь Гагунского, это никто иная, как Милана Стар. Прикиньте.
4: Да, но я знал это. Но она, кстати, мне кажется, популярнее и богаче Виталия Гагунского.
3: Она блогер?
2: Она певица. Супер популярная певица и видеоблогер.
3: Ну, видимо, не для меня.
4: Вот твой сын наверняка ее знает.
3: Наверняка.
2: У нее...
3: Ну, я слышал о ней.
2: Ну, чтобы вы понимали, у нее почти 3,5 миллиона подписчиков на YouTube. Вот я прямо сейчас даже перепроверю. Ну, 3,25. То есть 3 миллиона 250 тысяч подписчиков.
3: А на Рутубе? Нас же это интересует сейчас больше.
2: Ну, на Рутубе...
4: В Максе канал есть у нее?
2: Так, ну давай.
3: Ну и какой она блогер после этого?
2: Ну, она же детский, она на Рутубе ее пока не вижу. Но она еще в лайки популярна очень. У нее ВК есть точно. Ну, в общем, она дико популярна. Мне кажется, что должно было быть вообще наоборот. Это Гагунский должен был просить алименты у своей дочери, потому что она гораздо богаче его.
3: Ну, и Гагунский чуть побогаче, нежели вот эти 50 тысяч рублей в месяц. Это как-то, наверное, все-таки не очень большая сумма.
4: Я
3: думаю, следуя его гонорарам.
4: Там так много нюансов, которых мы не знаем, наверное. Что...
3: Да. Лезть в чужой дом не будем.
2: Не, не будем, конечно, но... Ну вот новость, есть новость, и многие ее обсуждают.
3: Ну,
2: и
3: обсудили. Узнали, что Милана Стар,
2: вот это меня шокировало, конечно же. Что еще из интересного? Тут Валентин Матвиенко, раз мы говорим про детей, дети рано или поздно подрастают, потом заканчивают школу, идут в университеты, и Валентина Ивановна говорит, нужно обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. Она говорит, что некоторые учебные заведения берут бабки, ничему не учат, только имитируют образовательную деятельность.
3: Речь идет о частных заведениях, да? Так?
2: Да.
3: Понимаю.
2: Да.
3: Угу. Да, возможно, так и есть, но я не проверял. Я всегда в государственных учреждениях учился.
2: А не было, вот у меня просто в городе, где я вырос, в городе Ижевске, есть один вуз, не буду его называть, он до сих пор работает, а то в суд подадут. Он частный, всю жизнь был частный. И вот там была такая схема, то есть ты туда можешь поступить, даже если ты, ну, ультра-тупой.
3: Ультра-тупой, я хотел бы посмотреть на человека ультра-тупого.
2: За деньги поступаешь, тебя там учат из разряда там 3 дня в неделю по пару занятий, а потом тебе дают диплом, как говорят, государственного образца. И в какой-то момент, это стало страшно, я еще тогда подростком был, этот вуз столько бабок вложил в рекламу, что он стал как бы престижнее нашего главного государственного Удмуртского университета. И я тогда думал, как такое может быть?
3: Угу.
2: И он до сих пор работает.
3: Ну, исходя из того, что ты сказал, все-таки правильную, да, инициативу сделали?
2: Я считаю, да.
3: Я тоже.
4: Вот про Валентину Матвиенко заговорили. Вы замечали, что она в молодости на Сидни Суидни похожа?
3: Ты об этом сейчас думал?
4: Да.
2: Валентина Матвиенко на Сидни Суидни?
4: Да. Похоже.
2: Я сейчас посмотрю Валентина Матвиенко в молодости в интернете, конечно. Потому что, ну, что-то есть. А если во весь рост смотреть, то что-то еще больше есть.
4: Я, кстати, во весь не смотрел даже.
3: А вы знаете, что Сидни Суини, оказывается, кровно связана с Мерлин Монро?
4: Получается, да, и Валентина, да, Матвиенко чуть-чуть.
3: Мэрилин Монро. Ты к этому вел?
4: Конечно. Да.
2: Валентина Матвиенко — это наша Мэрилин Монро.
3: Наша Мэрилин Монро.
2: Да, а это Сидни Суини, она там какая-то четырехюродная там племянница. Да, да, да.
4: Восьмиюродная.
3: Девяти. Девяти. Кто девяти? Больше?
2: Нет, там, да, там какая-то юродная племянница, да, Мэрилин Монро. И, кстати, многие стали объяснять именно то, что есть вот эта харизма Монро, какая-то необъяснимая химия, что она вот так передалась через каплю крови, и поэтому Сидни Суини такая популярная сейчас.
3: А, я думал, ты про Матвиенко.
2: Нет.
4: Хороший композитор.
2: Да. Сегодня, кстати, могут быть изменения по скорости доставки, например, продуктов или еды.
3: Да.
2: С сегодняшнего дня.

0: тротуару, не по дороге, а по тротуару. И просто вот в машину мне въехал, когда я тихонечко так выезжал. Согласен, что они должны сдать эти тесты.
1: Да, как минимум спешиваться на переходе, они обязаны знать это. Вот это пугает. Я как юный автолюбитель тоже, я подъезжаю к пешеходному переходу, и курьер, да, он едет по тротуару, но он едет там в километре, но пока я подъезжаю, он уже вот перед носом. Ну, то есть чувак должен остановиться, спуститься и
0: перейти.
1: Так, то же самое самокатчиков считают.
2: Я все больше в последнее время вижу вот эти курьеры-роботы, которые просто ездят по
1: улице.
2: Ты улицам.
1: Просто в Москву переехал.
0: Да, для меня, мысль, что
2: для
0: там...
2: меня это диво дивно.
0: Ну что, типа управляют им, управляют все равно где-то
2: он удаленно. На светофоре стоит. Он аккуратно пропускает людей.
1: Да, да. А вы, есть операторы этих роботов?
0: Мне кажется, да. Потому что есть, завирусился ролик, где где-то на Арбате, что ли, молодой человек поет под гитару, а этот робот просто кругом кружится, типа танцует.
1: На самом деле есть. Вот у этой компании, которая роботами доставляет, у них есть операторы роботов, но роботы ездят сами. Если робот застревает где-то, да, приходит оператор. Сигнал, оператор к нему подключается, у них там есть камера, и они видят с помощью камеры, что произошло, и они могут роботам разъехаться. Я видел даже, как операторы проходят экзамен на это. То есть там, ну, знаете, как примерно автомобильная такая площадка, mm-hmm. где там мы сдавали там параллельную парковку, там гараж, тещин дворик. То же самое есть для вот этих роботиков. И стоит оператор, то есть у него там надеты эти очки виртуальной реальности, он там стоит или сидит, и он видит этого робота. Его задача провести робота, например, задом змейкой, и так далее. В общем, есть такие операторы. Я думаю, вот где ролик ты видел, скорее всего...
2: Да просто... я не ролик видел, я вживую видел.
1: А, ты вживую видел, как он кружился?
2: А, нет, это я вообще не видел.
1: Вот. А это, я думаю, операторы решили пошутить.
2: Так. Угу. Да, скорее всего. Его нельзя украсть, да?
0: Он тяжелый.
2: А, поэтому?
0: Только поэтому. Как и меня, ты тоже не украдешь. Не поднимешь.
1: Есть еще одно предложение, на мой взгляд, должно заинтересовать как минимум вас двоих.
2: Так.
1: Председатель комиссии общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбаченко предложил ввести в России выплату многодетным отцам.
0: Угу.
1: Отцовский капитал. Как вам такое? Отцовский капитал может быть выплачен мужчинам, где в одном браке родились трое и более детей.
2: Ну, отцовский капитал шоу «Поле чудес».
0: Слушай, ну прикольно. Это на вопрос от детей папа, откуда берутся дети, там третий или четвертый ребенок спрашиваешь. Садись, малыш, я расскажу тебе интересную и очень прибыльную историю. Но это ты такой бизнес-план можешь прямо разработать.
2: Вообще, вот я как отец двух детей считаю, что два — это тоже многодетно. Потому что два — это много.
0: Да,
2: правда. Это сложно, это много.
0: Ну да, и мы тоже вот два, и ты иногда думаешь, если три, то как мы вывезем вообще?
1: А надо.
0: А на самом деле, да, те, у кого три, говорят, да вообще практически никакой разницы, уже потом на автомате.
1: На автомате, говорят, они уже сами друг за другом просто.
0: Да, да, да.
1: Давайте спросим наших слушателей, что вы думаете насчет отцовского капитала? Потому что, ну, отцы, мягко говоря, много лет у нас вообще были забыты. Тут День отца-то у нас приняли лет 5, что ли, назад только. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира.
2: Раньше так говорили, вон у вас отчество есть, все нормально.
1: Этого да, достаточно, хватит. Да.
2: Кстати, еще день отчима можно, мне кажется, сделать.
0: День отчима?
2: Да, незаслуженно забытые.
0: Кстати, скоро день отца.
1: Вот да, будет. 18 числа будет день отца.
0: Будем отмечать.
1: Как будете отмечать День отца?
0: Наверное...
1: Вот день матери в Беларуси вчера
0: поем,
1: был.
0: Поем, наверное.
2: За сыном.
0: Потом второе доем за ним, да.
1: А, доем!
0: Потому всегда доедают за них, блин. Не доедаешь еду почему-то.
1: Что, реально доедаете?
2: Ну, я пока не супы, а эти кашки молочные.
1: Ну, это вкусно.
0: Ну, и много накладываешь, потому что любишь, блин, их. Накладываешь много, понятное дело, желудки у них не такие, как у тебя, и ты все время доедаешь. Это нормально.
1: Что думаете насчет отцовского капитала? 495-95-95-91-2. У нас есть звонок. Доброе утро.
3: Доброе утро. Меня зовут Оксана, город Краснодон, Луганская Народная Республика. Я считаю, что, в принципе, это очень хорошая мера поддержки, потому что последние десятилетия незаслуженно унижают.

0: мужчин, несмотря на равноправие официальное, я считаю, что мужчина ущемлен в правах. У меня есть супруг, у меня есть два сына, у меня есть дочечка. Вот, и надо поддерживать статус отца, чтобы будущие отцы чувствовали на себе ответственность и важность. И все это зависит в первую очередь от женщин, от матерей, от бабушек. Законы есть хорошие, надо поддерживать это в семьях, статус. Поэтому я только за. И один ребенок – это сложно, двое – еще сложнее, трое – я не знаю, как мы выжили, но мы справились почти.
1: Молодцы.
0: Так что вначале страшно, как говорила раньше бабушка, лиха беда начала, а там потихонечку все получается. Всем хорошего дня.
2: Спасибо большое.
1: Прям мед в уши.
2: Да, вот видишь, женщина позвонила, говорит, нужно поддерживать мужчин и отцов. 495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, звоните и делитесь своими ощущениями. Нужен ли отцовский капитал? А вот видите, я пальцем в небо ткнул, но попал. С 21 года только отмечается День отца в 3 воскресенье октября. То есть вот как бы буквально...
1: Свежий праздник.
2: Да, да, да. То есть все эти годы отцы были забыты.
3: Виталий Гагунский будет отмечать скоро.
2: А он как раз с Миланы старта и попросит на подарок.
1: Как вы, как
3: давайте в этот месяц не отправляю ничего.
2: Как и в прошлый, собственно, потому что... Ой, ну ладно, у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
4: Доброе утро, меня зовут Игорь, Санкт-Петербург. Я считаю, что отцовский капитал, он действительно необходим для того, чтобы хотя бы немного поменять парадигму отношений к тому, чтобы мужчина действительно чувствовал себя отцом. Женщина может в любой момент его разлюбить и сказать: «Все, до свидания, я ушла к другому». А тут она будет понимать, что он такой же член общества, член семьи, поэтому ребенок может остаться с ним. Ну, вот на примере там Артема Лебедева, посмотрите на него, он эту историю нормально прошел.
2: Спасибо, mm-hmm. спасибо большое. Ну, Тёма Лебедев вообще супер многодетный отец.
1: Сколько у него? 11-12? Ну,
2: да.
3: Мне не очень нравится, конечно, что женщина в любой момент может разлюбить и уйти к другому.
1: Да, не хотелось бы.
3: Не хотелось бы.
1: Слушай, у меня есть знакомый, у него трое детей. Жена как-то что-то говорит, да мне что-то не надо, и улетела вообще в другую страну. И вот он их воспитывает, вообще не унывает. А они все на позитиве, на них просто смотришь, подписываешься там в разных соцсетях на них и кайфуешь. Mm-hmm. Вот ему бы вот точно нужен отцовский капитал таким людям.
2: Конечно. И отцовский капитал, ну, он может пригодиться. Батя там сможет реализовать какие-то мечты, там, мотоцикл купить, например.
1: Например.
3: В GTA поиграть.
2: Это в следующем месяце. А у нас все на сегодня. Игорь Пименов, Артем Муратов, Константин Придыбайло были в «Экспрессе». Хорошего дня.
3: Всем пока.
1: Пока.
5: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
5: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
5: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
5: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
5: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
5: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
5: Не пропустите. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле, 8 утра, в Уфе 10.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают наносить удары по украинским объектам. Стало известно, до какой даты доступны операции с криптовалютой между физическими лицами. Запуск новых авиарейсов планируется из Улан-Удэ. Далее подробности. Сегодня ночью вооруженными силами России продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил. Кроме того, на переходе Муром поражены два морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие в порт Одесса грузы военного назначения. Из-за ограничения работы Starlink значительная часть арсенала беспилотников ВСУ оказалась непригодной к использованию, пишет The Telegraph. Отмечается, что фактически украинские дроны превратились в легкие мишени для российских средств противодействия, а некоторые миссии пришлось отменить. Напомню, в ночь на 13 октября украинские военные отчаянно запрашивали помощь из-за внезапных проблем со связью, рассказал украинский специалист по БПЛА. Он добавил, что вооруженные силы России прилагают все усилия для подавления сигналов Starlink. Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля следующего года, следует из разъяснений Банка России. Напомню, президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября этого года. Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Дарджиев. По его словам, уже год из Улан-Удэ летает чартер в провинцию Хайнань, город Санья. Совершено порядка 55 рейсов, общий поток туристов составил 5000 человек. По словам министра, китайских туристов особенно интересует старообрядческая культура. Напомню, в Бурятии проживает порядка 250 тысяч старообрядцев, в свое время высланные сюда еще Екатерина Второй. Китайцам особенно нравится старорусская культура, где они могут увидеть многоголосные хоры, одежду, гастрономию. Активно развиваются этнокомплексы как раз в этом направлении, добавил министр. Военнослужащий с позывным «Музыкант» рассказал РИА Новости, что раньше служил в оперном театре, но подписал контракт для участия в специальной военной операции и теперь дает концерты штурмовикам на Харьковском направлении. Как подчеркнул сам артист, он подписал контракты добровольно и сначала готовился как стрелок-штурмовик, но не успел послужить по военной специальности, а командование заметило его творческие таланты и решило их развивать. Теперь боец дает концерты для штурмовиков, он планирует выезжать с короткими выступлениями прямо на позиции. Репертуар для бойцов у музыканта подбирает самые разные, от Виктора Цоя и эстрадных шлягеров до редко исполняемых классических произведений на итальянском и немецком языках. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Стас разберется в нашем прекрасном, замечательном эфире. Пишите комментарии, друзья. «Радио Спутник», «Рутюб», «ВКонтакте», «Макс Телеграм». Все приветствуется. Ну, а как всегда, по традиции, во второй половине программы будем принимать звонки. Стас, привет, как дела?
5: Доброе утро, нормально.
4: Вроде пободрее сегодня, да?
5: Сегодня поспал чуть-чуть, но я еще успел и кофе выпить.
4: Ну все, супер-класс. Значит, можно все теории заговора и факты в том числе обсуждать, выдавать инсайды. В общем, поехали. А, мне, знаешь, вот, вот Трамп, вот он уже, знаешь, как почитать...
5: Как родной.
4: И как родной, и его почитать посты или выступления, ну, как уже, знаешь, занятие выходного дня. Вот смотришь, призывает Трамп расстреливать тех, кто сливает в СМИ секретную информацию, и думаешь, ну, а в чем он не прав? Особенно после всех уотергейтских скандалов и прочего. Не, ну, кстати говоря, вот эта вот борьба, которая сейчас в Штатах развязана против отдельных СМИ, но это, конечно, поразительно. Штаты, которые, по сути, учили весь мир демократии, занимаются вот таким очень прекрасным подавлением свободы слова. Хотя про некоторые СМИ далеко как бы не скажешь, что это неангажированная вещь. Вот, кстати, ты как вообще считаешь? Это вот такой у нас немного отвлеченный разговор, но тем не менее. Mm-hmm. Вот сегодня можно сказать, что вот чем страна демократичнее, тем СМИ более ангажированы, потому что вот уже четко, знаешь, в Штатах поделились. Вот эти республиканцы, вот эти демократы, третьи вообще там, я не знаю, бредовые какие-то.
5: Слушай, да сложно на самом деле сказать тут, какие критерии оценки. Если под демократичностью ты подразумеваешь наибольшую открытость, то да, но как бы здесь дело в том, что, во-первых, и деградация СМИ, да, потому что СМИ сейчас может считать... Ну, опять же, тут двоякая ситуация, я вот не могу ничего вообще говорить однозначно, я что-то стал совсем диалектичен, да, потому что, с одной стороны, ну, сейчас СМИ может стать абсолютно любой дебил, да, абсолютно любой блогер, то бишь обычный человек, который все понимание политики которого ограничивается пониманием того, вот, о чем он на кухне с друзьями говорит, да, и он тоже становится СМИ и может приобрести даже больше влияния, чем некоторые официальные СМИ. Но, с другой стороны, если мы вспомним, что творилось в Америке до появления вот блогосферы как таковой, то там все СМИ были абсолютно подконтрольны. То есть, с одной стороны, извините...
4: Будет здоров.
5: Все, да, я жив. Да. То есть, с одной стороны, они стали менее подконтрольны. Появился больше плюрализма мнений, потому что весь предыдущий плюрализм, да, он основывался, зиждился исключительно только на том, что вот эти вот все СМИ продажные, там, Нью-Йорк Таймс и все остальные, они исповедовали идеологию той партии, которой они как бы принадлежали. Да, с одной стороны. А с другой стороны, блогерки, они тоже принадлежат к определенной партии. Они принадлежат к партии хайпа. Когда нужно абсолютно все. То есть, в чем заключается карьерный рост такого человека? Он начинает высказываться о политике, говорит вещи, с которыми многие согласны, начинает хаять страну, начинает сливать в том числе и инсайдерскую информацию, причем которая зачастую не соответствует действительности, но это уже такие, это уже подробности не из разряда важных. А потом, когда он приобретает определенное внимание, одной из партий он вербуется и начинает отстаивать ее интересы. То есть вот он, в принципе, весь карьерный рост в России абсолютно точно так же. Вот, просто бизнес... бенефициары, ну, да, вот этого интереса, они другие. То есть оно на самом деле и то, оно как будто бы ведет в никуда и никакого полезного действия за собой не несет. Так что, не знаю, наверное, ты прав, чем демократичнее страна, тем больше там свободы СМИ, но это связано с объективными причинами, то, что там две партии, которые между собой... конкурируют, которые через своих подкупленные, подконтрольные им блогерские агентства и все остальное все сливает. А в целом-то каким-то реальным расследованием и реальным проблемам это не ведет. То есть нас не призывают бороться с системой. У нас нет никакой вот этой вот централизованной истории. Это просто вот бесконечное накидывание на вентилятор. Но это, с другой стороны, это лучше, да, чем то, что было до этого, когда все СМИ подконтрольны, и у тебя никакая другая точка зрения вообще в общественное поле не попадает. Но большинство из того, что они говорят, это неправда. Так что, вот не знаю, меня больше всего бесит ложь, фабрикация и все остальное. То есть можно ошибаться, но когда человек ошибается абсолютно искренне, а не за деньги, то его можно и переубедить, он может докопаться как бы до того, как оно там все на самом деле, и стать более смирным, так скажем. более консервативным.
4: Знаешь, больше всего бесит фраза со ссылкой на неназванные источники. Вот это вот прям за последние годы.
5: Кстати, я бы не сказал, что она вот прям вот, ну, она совсем неправильная. Дело в том, что когда СМИ ссылается на неназванный источник, оно отвечает за это своей репутацией. Потому что в идеальном мире как бы было, да, вот если бы капитализм работал бы так, как вот, что фирмы конкурируют и не начинают подрывать северные потоки, тут как раз можно подвязаться к нашей первой с тобой теме. Но если бы все вот работало так, то СМИ бы просто после того, как это разоблачается, а это всегда потом разоблачается, оно бы теряло репутацию. Вот. Но этого не происходит, потому что у людей, так сказать, память короткая, и можно сколько угодно припоминать там и Дождю, и прочим запрещенным иноагентским СМИ все, что они нагородили, все, что они наделали, все вот эти вот неназванные источники и прочую чушь. Но это, ну, для большинства их аудитории не станет, скажем так, причиной перестать им доверять и призывать их хотя бы к ответу. По одной простой причине, что когда речь идет о политизированной информации, это уже превращается в секту. Я уже говорил, что раньше в Греции людей, которые не интересуются политикой, называли идиотами. Ну что ж, теперь полностью наоборот.
4: Да, и вот эти истории, знаешь, когда... Я специально за этим наблюдаю, ну уж работа такая, особенно, знаешь, со ссылкой на источники в Кремле. Вот, значит, известно про мирный план какому-нибудь западному СМИ, и ты думаешь, каждый день, как будто Кремль только на эти СМИ и работает.
5: Ты зря так думаешь. Очень много людей, которые всякое сливают, но дело в том, что многие используют СМИ как сливные бачки, потому что вот эти вот журналисты, они такие, вот это с каким авторитетом к нам относится, мне там кто-то, кто работает в Кремле, что-то говорит, а он может использовать это просто для того, чтобы слить информацию. Я вот там встречался тоже с разными людьми, ну, условно говоря, ты там на съемке шоу окажешься, и у этого человека реально есть там какая-то информация. Но он как бы рассказывает, я запоминаю, а потом оно спустя годы не подтверждается. Я тебе могу сказать, что мне много тоже кремлевских всяких инсайдов выдавали, но ни один из них в конечном итоге не подтвердился. Да. Причем они могли быть правдой, понимаешь? Но изменились договоренности, изменились внешние обстоятельства. И это бесконечное переливание из пустого в порожнее. Полагаться нужно на открытую информацию, на экономику. Сейчас все открыто, реально. То есть ты заходишь, смотришь акции компании, и этого вполне достаточно для того, чтобы строить вот эти вот экономические связи и, исходя из них, делать выводы.
4: Да, и источники порой, знаешь, порой же вообще откровенный троллинг бывает. Но сейчас перейдем к...
5: Большая часть этой информации — это откровенный троллинг.
4: К «Северным потокам» сейчас будем обсуждать. Я просто помню случай из практики, когда работал корреспондентом на телеке. Большой форум, куча журналистов, все, значит, ждут с минуты на минуту, пойдут вот из этих дверей.
5: Пойдут инсайды.
4: В прямом смысле пойдут инсайды, там, чиновники, министры и так далее. В итоге выходит такой человек, значит, очень важный, сообщает всем: коллеги, давайте, значит, я готов дать комментарий. Отводит всех в сторонку, на штук 50 телекамер. Он, значит, говорит: да, давайте всех подождем. И в конце выдает. Ну, слушайте, погода, конечно, сегодня замечательная. Я вот свою смену уборщика отработал на все 100. И в этот момент, пока он отвлекал всех журналистов, которые реально считали, что это какая-то важная шишка, реальные большие люди, они все спокойно взяли, ушли, и никто даже этого не заметил. Вот ход был мастерский. Это к вопросу о том, насколько легко можно таким образом самые разные нарративы продвигать, и никто это проверять не будет по факту. Ну, то есть, я не знаю, вот как. Когда западные СМИ пытаются что-то узнать в кулуарах, а кто-то просто по приколу говорит: а я знаю мирный план, они это выдают как серьезную публикацию и по факту, ну, как бы кормят людей вот этим дешевым хайпом.
5: Да, но проблема в том, что мы потом еще все это обсуждаем.
4: Вчера, справедливости ради, тоже мирный план, мы его тоже вскользь так обсудили, понимая, что, скорее всего, это даже до реального обсуждения не дойдет. Но «Северный поток» — история, которая уже дошла до суда, и, что самое примечательное, да, все-таки прокуратура связала госорганы Украины. Сложная тема, тема большая, и самое сложное в этом, да, как классифицировать подобные действия.
5: Да, а кого сложного-то? Это нападение на немецкую инфраструктуру, потому что половину северных потоков оплатила Германия, в частности, германские компании. Это нападение на немецкую инфраструктуру, так это и классифицировать. Но тогда что, получается, надо Украине войну объявлять? О, не, ну это мы как бы не сможем.
4: Но,
5: вот и все.
4: Ну, знаешь, вот здесь, с одной стороны, нужно в таком случае ведь обвинять такого государства Украины.
5: Конечно, оно... а это не могло быть без государства Украины.
4: Ну вот, а в таком
5: случае. И это не могло быть без американских партнеров, которые все это санкционировали и помогли произвести. Но тут видишь право сильного. Они слишком сильные, поэтому, ну, даже обвинить-то мы их можем, но чего мы этим добьемся? Мы испортим просто с ними отношения. Они нам не будут тогда и дизель продавать, а после отказа от российского дизеля это нам что, совсем без топлива остаться? И это нельзя. Поэтому, ну, просто найдут с северными потоками. Вот, справедливости ради, да, скажу, что я вот, как я с самого начала сказал, так оно все и выходит. Потому что просто найдут вот это вот козла отпущения, и все. Хохлы за все ответят. Но причем конкретные хохлы. Не государство, не режим, не киевская хунта. А просто вот этих конкретных ребят, на них все это повесят. Они скажут, вот, мы за Украину. И будут сидеть за Украину в тюрьме.
4: Ну, то есть, думаешь, все свалит на исполнителя, ну, условно. Вот
5: естественно, тут других вариантов нет. Это точно так же, как и наркобизнес. Одного Эль Чапа поймали, все остальные кайфуют, кукуют.
4: Но по-хорошему, да, а Россию такой исход не должен устраивать, если это, ну, по
5: опять
4: факту...
5: Опять же, право сильного, а что мы сделаем?
4: Мы ничего не сделаем. Ну, понятно, вот, что здесь очень многие истории, они ангажированы. Но даже если признавать государство виновным, а это же инфраструктура гражданская. Там же какая позиция была? Украина якобы делала это из своей, ну, как бы из расчетов безопасности. Северные потоки обеспечивали, мирная гражданская инфраструктура обеспечивала Россию деньгами, на которые Россия закупала вооружение, тем самым продолжая конфликт. То есть логика, ну, была, да, такая.
5: Да, ну, логика такая же, как и со складами Wildberries. Логика формально есть, да, но такой логикой можно назначить что угодно, чем угодно, понимаешь?
4: Да, ну, поэтому здесь, понимаешь, невозможно классифицировать конкретно газопроводы как военную цель. Ну, это даже по всем, как бы, знаешь, извини меня, неформальным джентльменским договоренностям нельзя считать военной целью. И в таком случае Украина действительно совершила преступление, за которое нужно отвечать. А кто должен отвечать, если виновато государство?
5: Ну, государство, разумеется.
4: Там, условно, первое лицо государства. Если нет, ну, тогда...
5: Ну, какая разница? Страна должна тогда, если она не хочет войны, она должна выплатить за все за это деньги. Если она откажется выплачивать, там, разными способами, да, в еще большую кабалу, хотя куда уж больше в случае с Украиной, но если мы рассуждаем именно в теории, то, конечно, государство должно выплачивать деньги, а если оно не готово выплачивать деньги, ну, на него нападают войной, и оно потом платит репарации.
4: А думаешь, персонально должен нести ответственность президент страны?
5: Конечно.
4: Ну, вот условно, тот же Зеленский.
5: Ну, как человек, принявший это решение, как все это дело человек согласовавший. А если он не несет за это ответственность, мол, сделали без моего ведома, я ничего не мог контролировать, ну, значит, что президентом-то он и не является. И, наверное, тогда нужно подумать над тем, чтобы найти виновных, всех наказать, вот прям вот всю шайку-кодлу пересажать за это, вот, и президенту вернуть контроль, тоже повод, между прочим, ввести войска тогда.
4: Здесь еще вот я смотрю, позиция защиты. Обвиняемый, ну, этот Кузнецов, якобы был жертвой политических интересов. Ну, в смысле, если этот человек выполнял прямое поручение, будучи гражданином Украины. Какие тут могут быть жертвы, ну, как, какие политические интересы? Ну, как бы это задача, которая поставлена, это приказ.
5: Слушай, я думаю, что здесь имеется в виду как раз-таки Германия. То, что... сейчас же, знаешь, даже такой вот прикол, мне очень нравится. Пошли ролики по поводу вот этого дизельного соглашения Трампа и Путина. Трамп-то не виноват. Путин его прогнул. Ну, вот очередной теперь уже дизельный шантаж у нас, да? И, ну, на полном серьезе это люди говорят. Если кому-то интересно, там он пока не иноагент, хотя должен быть канал «Быть или». Но это вообще конченый абсолютно мракобес, ужаснейший. Ну вот, можете ознакомиться. То есть и такие мнения в первую очередь распространяются. Так что я думаю, позиция немецкой стороны заключается в том, что Путин обманным путем подкупил кого-то там в Сименсах и Эксонах, да, или кто там строил эти северные потоки с немецкой стороны, я уже забыл. И на них, соответственно, давил, и таким образом Украина избавила их от зависимости. Во всяком случае, один из адвокатов, который защищает, скажем так, Кузнецова в этом вопросе, его адвокат, это Илья Новиков, которого недавно опрашивал Юрий Дудь, иноагент и экстремист, за что ему большое спасибо. Я имею в виду спасибо за то, что опрашивал. Там Новиков, в принципе, все это выдает, да, то есть они избавили Германию от путинского шантажа. И они, на самом деле, сделали, так сказать, добро немецкому народу, как они считают. Про 300 или 200 миллиардов евро, 200, да, которые теперь выделены на то, чтобы побороть как-то этот кризис, ну, мы, наверное, вот как-то вот это за скобки уберем, да, то, что немецкий народ все равно за это заплатит, и эта операция «Украина» обошлась всем очень и очень дорого, потому что теперь нужно стабилизировать все это. Про компании, которые теперь разваливаются, то те же самые Volkswagen, в принципе, ВАК и все остальные, на ком и базировалась немецкая промышленность все эти годы, мы тоже как бы оставим за скобками, ну, главное, помогли. Меркель предательница, Меркель обманул Путин, их вели в заблуждение. Путин договорился с ними построить эти северные потоки, и вот их надо было уничтожить. Все.
4: Ну, кстати, вчера читал агентство Reuters, и они пишут, что для самой Германии это может быть, ну, как бы там и так дела это хуже плюсом. Некуда. Нет, почему? Нет, именно, быть, именно для Мерца, ну, как бы, если это действительно пошли формулировки о военном преступлении, и Мерц, который говорит, несмотря ни на что, мы будем дальше поддерживать Украину, но это вот прям...
5: Слушай, а что Мерцу-то будет? Мерц уже все, Мерц уже как бы свое отыграл, он уходит оттуда. То есть он не будет канцлером больше.
4: То есть, ну, в принципе, свой срок он досидит, условно, да? То есть, что бы там люди ни говорили, условно, какие бы рейтинги у него...
5: Да досидит. Он, Мерц пытается уже последние деньги заработать, которые может, да? Это как раз-таки то, о чем я рассуждал. Вот мы постоянно говорим про сменяемость власти, мол, как это хорошо, потому что человек не засиживается. Но тут есть и другая крайность. А если человек уже понимает, что его не переизберут, он же столько дел-то может наворотить, да? Чтобы напоследок баблишко-то заработать и поднять, что просто мама родная. Ну, вот Мерц этим и занимается. У него самый низкий рейтинг вообще. Его изначально никто не выбирал, но вместо того, чтобы доказать немецкому народу, что он хоть как-то может представлять их интересы, хоть на что-то способен, он остатки всего этого немецкого благополучия сдает. Люди недовольны, люди его освистывают, хотя освистывают абсолютно любых политиков всегда и везде, но все-таки, да, то есть мы видим, что у него самый низкий рейтинг, что у Германии большие проблемы, там падение ВВП и вот это все, что мы обсуждаем регулярно. Европе надо готовиться к зиме, что делает Мерц, отвозит еще пару миллиардов в Украину. Mm-hmm. Да, то есть встречается там и открыто, хотя люди устали уже от бесконечной поддержки Украины и от всего вот этого. Но молчали, молчали, когда подорвали северные потоки, молчали, когда их страну сдавали, молчали все это время, а потом в итоге, вот, собственно говоря, наша непассионарность, она в итоге и приводит к таким событиям, почему я и говорю, да, что вот пассионарием быть это не выбор, это необходимость, иначе, ну, твои дети могут жить в другой стране, которая будет намного хуже той страны, в которой ты сейчас живешь, даже при всех ее недостатках. Вот.
4: То есть, и будешь зависимым потребителем, не более того.
5: Да мы все будем зависимые потребители. Мы, понимаешь, как большие страны грабители, а маленькие проститутки, так и мы выбираем быть зависимыми от чего. Потому что сами по себе мы не можем. Наш интеллектуальный рост, он нас приводит к разным там вещам. Да, у кого-то там это становится просто наркомании и бесконечным прожиганием жизни под нигилистические трели, а у кого-то это превращается в там, бесконечное получение там, культурного удовольствия, интеллектуального. Мы все потребители. Мы все всегда потребляем. Вопрос просто в том, что ты потребляешь, и твое удовольствие, которое ты себе выбрал для того, чтобы эту жизнь коротать, оно низкоуровневое, самое вот такое вот химическое, синтезированное, или оно более требующее труда, да, для его получения. Я как раз-таки уважаю последнее. Но это всегда выбор. Мы все потребители. Вопрос, что ты будешь потреблять.
4: Ну да, мне вот очень нравится эта устойчивая фраза. Мы свободны только в выборе своих зависимостей. Поэтому
5: да?
4: Как по-другому не скажешь.
5: Не слышал ее, но по сути она полностью так вот упрощает то, что я сказал. Да. Надо будет запомнить.
4: Вот. А что касается, вот даже если государство обвинять, вчера просто с юристами это обсуждали, но у президентов ты как бы ты задержать условно президента не можешь обвинить.
5: Право
4: его, потому
5: сильного.
4: Что есть неприкосновенность. Да, нет, даже юридически, понимаешь, вот есть...
5: Нет, юридически это чушь. Юридически я могу что угодно обосновать, как угодно. Вот любую сейчас вещь назови, а я тебе обосную, как я ее обосную юридически. Но зависеть, упираться в конечном итоге все будет в то, смогу я этого человека арестовать, смогу я принудить его, и не ударю ли я тем самым сильнее по своей экономике.
4: Ну, хотел сказать про иммунитет главы государства, вспомнил про Мадуро. Простите, да. Ну, как бы здесь тоже вот на основе права сильного.
5: Про Мадуро. Ну, вот и все, право сильного, к сожалению. В таком мире конченном, ужасном мы живем. Меня просили слово это не употреблять. Извините, уважаемый редактор, я иногда забываюсь, но потому что других слов просто не находится. Да, да. Вот Мадуро прекрасный пример.
4: Был же, ну, попытались сломать эту историю.
5: Знаете, самое смешное в Мадуро, извини, то, что он обещал, если Америка на нас нападет, нефть будет по 150. То есть, получается, вроде как оно исполнено, но у нас еще и по 200 будет.
4: Ну вот, кстати, мне теперь интересно, вот будет публичным процесс вот по, вообще по Мадуро, ну как-то все, что с ним будет в дальнейшем, или попытаются все-таки власти как-то эту историю сгладить, забыть?
5: Да втихую. А что, да. Зачем им? Не, ну они могут сделать его публичным, но это не будет иметь значения, понимаешь? Вот есть база, а база в том, что США сильны, база в том, что США его выкрали, и база в том, что венесуэльскую нефть и вот эту вот администрацию, которая сейчас управляет Венесуэлой, они под себя подмяли. Все, это их, они захватили, они работают, они кайфуют. Делать процесс публичным, не публичным, даже если он публичным будет, это будет просто, ну, куром насмех, да, обвиняется в преступлениях против человечества, в потакании наркоторговли. Навесить на него уже можно абсолютно вообще все, что угодно. Это не имеет никакого значения.
4: Да. Вспоминается Международный уголовный суд, который...
5: Вот, Орден,
4: Путин, Нетаньяху. И по факту мы видим, Штаты же самые первые, кто решили вот всячески МУС этот гасить.
5: Не-не-не, сперва они МУС поддержали. Когда был ордер на арест Путина, Байден сказал, что да.
4: Байден, там
5: он,
4: да.
5: Вот, а потом как бы власть сменилась, и потом они такие, а мы Нетаньяху как бы тоже бахнем. Они такие, погоди, ты не туда воюешь, ты что, против кого? Против нас. И все, и хана. Так что да, я говорю, право сильного, вот, к сожалению, юридически, но опять же, юридически я могу обосновать, но юридически можно абсолютно любого главу государства посадить, понимаешь, потому что вон там каких-нибудь протестующих избили в России, все, Путина за это надо сажать, потому что недемократично. И при этом полностью можно проигнорировать, что там эти протестующие, может быть, там дроны запускали, может быть, они там бутылками бились, зажигательные смеси пытались сделать и прочее. Все, можно это сразу все проигнорировать. Ну, юриспруденция, я вот больше всех боюсь вот этих вот юристов, потому что у них, ну, вообще, в принципе, любых юристов, потому что у них реальность подстраивается абсолютно как угодно, да. Если Илья Новиков выбрал в качестве защиты Кузнецова риторику о том, что изначально строительство северных потоков это было предательство, потому что дает Путину. Ну, то есть, понимаешь, они всегда все смогут свести к Путину. Mm-hmm. Потому что даже если Путин там вообще там ни с какого, ни сбоку, ни с припеку, они все равно к нему сведут.
4: Да, и здесь уже, понимаешь, вот почему-то не руководствуются ни экономикой, ни здравым смыслом, а вот только таким.
5: Ну, тут, ну как не, руководствуются, здесь... Денис, да, руководствуются, да, просто экономикой кому надо. Ну вот не очень выгодно вот эти вот ресурсы покупать напрямую у России и те люди, которые, ну те компании, которые строили.
4: То есть льготный газ было невыгодно закупать, да, это смешно, конечно.
5: Кому выгодно? Кому?
4: Да, давай на новости прервемся, продолжим эту тему, друзья, оставайтесь с нами.
0: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Главы военных ведомств России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на следующий год, сообщает Министерство обороны России. На встрече министры отметили, что российско-киргизское военное взаимодействие динамично развивается. Особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом. В свою очередь Мукамбетов поблагодарил российского коллегу за помощь, которую оказывает Республике Министерство обороны России в укреплении боеготовности вооруженных сил Киргизии. Украинские военные используют замаскированные под пеньки и древесину мины на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости военный с позывным «Замок». Помимо таких взрывных устройств, бойцы находили и противопехотные мины «Лепесток». Кроме того, в ВСУ сбрасывают заминированные чайники, бутылки. Саперы и военнослужащие неоднократно рассказывали РИА Новости, что ВСУ маскируют мины в мягких игрушках, кошельках, пачках сигарет, банках из-под сгущенного молока и энергетиков, аптечках и других предметах, способных привлечь внимание. Отступая с занимаемых позиций, украинские военные минируют оставленное оружие, снаряжение и различные предметы обихода. Продолжаются атаки БПЛА на Рязанскую область. Отменены занятия в школах и детских садах, сообщил губернатор Павел Малков. Он отметил, что для родителей, которые не с кем оставить детей в школах и детских садах, будут открыты дежурные группы. Продолжительность уроков вторых смен в школах столицы Тувы-Кызыли сократят до 30 минут из-за опасности выхода медведей в черту города, сообщает Госкомохотнадзор Республики. Так, с 15 октября 5, 6 и 7 уроки второй смены сокращены до получаса. Также со второй четверти все уроки второй смены будут сокращены до 30 минут. Также с 15 октября отменяются дополнительные занятия у учащихся. По данным ведомства, в 13 районах Тувы введен режим повышенной готовности из-за выхода медведей. Запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские мероприятия в лесной зоне и на прилегающих территориях. Родителям рекомендовано сопровождать детей в школу. Введен комендантский час для жителей, проживающих рядом с лесной зоной. Вода с лимоном натощак по утрам не запускает сжигание жира и не выводит токсины из организма, однако положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов, а также косвенно помогает в похудении, так как притупляет голод, рассказала РИА Новости доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева. По ее словам, лимон придает вкус воде, что помогает заменить более калорийные утренние напитки. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
12: Четко. Разберется.
2: Разберется.
12: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Это «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Стас Васильев, Стас Ай, как просто. Стас разберется, в общем. Ждем, сейчас вернется, и мы продолжим с вами обсуждение. Хотя, мне кажется, что бы мы ни обсуждали, чат все равно будет жить своей жизнью. Друзья, пишите комментарии и пишите почаще. На Рутюб, ВКонтакте, «Радио Спутник», Макс, Телеграм, везде все приветствуется. Через полчаса начнем принимать звонки. Это вот к вопросу Стаса о том, кому выгодны северные потоки. Стас, привет еще раз. Озвучу один комментарий по теме. Северные потоки были Германии выгодны, они перепродавали наш газ другим странам еврозоны.
5: Какой Германии? Вопрос. Да. Она тоже фрагментирована. Там разные люди с разными интересами. Кому-то было выгодно, но кто-то не хотел этого, потому что он бы на этом не заработал. Понимаете?
4: Ну, слушай, здесь я вообще сомневаюсь, что современные, нынешние, точнее, страны Евросоюза зарабатывают, больше зарабатывают, чем теряют ввиду конфликта на Украине
5: так и всего вытекающего. Конкретные люди, понимаешь, зарабатывают. Конкретные люди, они зарабатывают. Другие, ну, в целом, общество немецкое, оно теряет. Но ведь главный интерес вот этого привилегированного меньшинства, которое в том числе решение и принимает, жертвуя, ну, взамен этих решений своим политическим капиталом. То есть... Это компромисс бесконечный между потерей как бы доверия и там, одобрения людей и тем, сколько ты заработаешь и как ты заработаешь.
4: Ну, то есть, я всегда думал, знаешь, вот энергоносители – самая вообще идеальная ниша с точки зрения заработков, долгосрочных контрактов и прочего. Когда у тебя ты и лицо сохраняешь, и деньги зарабатываешь, и государство твое.
5: Да.
4: По логике, но, по простому рационализму. Да.
5: По логике, но прикольно, если я, собственно говоря, вот сижу, ты вот покупаешь что-то, и ты это, из этого делаешь какую-то продукцию, которую продаешь. А мне-то не прикольно. Ты-то там зарабатываешь, да, и своим интеллектуальным трудом. А что, если мне взять просто и сделать так, чтобы ты не мог покупать напрямую, и ты должен был бы то же самое покупать через меня с моей наценкой? Uh-huh. Получается, я вообще ничего не делаю, а бабки от тебя несу. И получается, что я часть денег ворую у тебя.
4: Ну, то есть,
5: ну, и у того, кто продает, потому что я тем самым еще регулирую, получается, играюсь на рынке.
4: Тогда мне логика Украины непонятна в этом контексте. Ну, смотри, почему Украине было бы не остаться транзитной страной? Ну, условно, поднимая сельскохозяйственную промышленность.
5: Это я могу объяснить, да. Но вот все-таки смотри, я вот пока тут этот перерыв был, я гуглил. Есть, например, компания Total Energies, да, uh-huh. И она вот, соответственно, глава компании прямо сказал, что заработал около 400 миллионов долларов каждый год зарабатывал на продаже партии российского Ямал-СПГ, собственно говоря, в Германию. Через британское как раз-таки подразделение. А британские банки за это берут свои проценты, за банковские операции и все. Uh-huh. Вот. Также бывшая «Газпром Германия», ну, которая сейчас переходит или уже перешла в собственность других людей, они подтвердили, что импортируют российский газ через Францию и Бельгию. Uh-huh. То бишь, вот все то же самое. Вот. Ну и, конечно, компания, знакомая нам очень хорошо по расследованиям экстремиста-террориста мертвого Алексея Навального, это, конечно, Гунвор или Ганвор, как его там только не называют, да, она покупала и продавала российский СПГ прямо в Испании, да, то есть она российскую партию газа, которую отказалась принять Аргентина, в том числе и за санкции, вот, перепродавала в Германию. То есть достаточно много, много компаний, но это вот надо вот сейчас вот посмотреть и изучать, но именно для подкрепления вот этого тезиса. Но по сути, да, то есть вот они посредники, раньше покупали напрямую, теперь вот эти вот ребята перенаправляют все это. И я не говорю, что они прям организовывали этот теракт, но мы же спорим на тему, кому выгодно, и есть те люди, кому выгодно. То есть говорить о Германии в целом, ну, некорректно, точно так же, как и говорить о России в целом. Разные люди, разные политические силы, у каждого свои интересы. Кто-то, например, вот есть у нас ребята, которые, допустим, хотят, чтобы все там было свое, потому что они работают на внутреннем рынке. Например, компании, которые я могу судить по микроэлектронике, потому что в этой теме я разбирался и общался с представителями отрасли и экспертами. Они хотят, например, протекционизм в сторону китайского и китайской микроэлектроники для того, чтобы развивать свое, самим производить наше, да, но опять же, оно производиться будет на Тайване, но надо понимать, да, мы диалектически рассуждаем, есть разница между тем, чтобы купить готовый процессор или самому иметь процессор, технологию, которую ты произведешь на Тайване. И тут других вариантов нет, потому что есть только одна страна на планете, это Голландия и компания ASML, которая производит фотолитографическое оборудование. То есть здесь мы в такой же зависимости, как и Соединенные Штаты и вся планета, потому что ASML это абсолютный монополист. Но при этом у вас есть как бы своя технология, и если, не дай бог, что там с ASML конкретная там ссора или с Тайванем конкретная ссора, мы откатимся лет на 10 назад, но не откатимся на 30. Опять же, диалектика, выбор между плохим и очень плохим, во всяком случае, в моем понимании. Ну и получается-то такая ситуация, что зависимость вроде бы есть, но она не такая полная, да, то есть она не такая губительная.
13: Но вот. Если подытожить, получается...
5: Если подытожить, российские производители заинтересованы в том, чтобы китайское ограничить и ввести там, в том числе и на микроэлектронику аналог утильсбора, а производители, которые меньшего пошиба, да, которые как вот более высокоуровневый язык программирования, ну вот, они заинтересованы в том, чтобы наоборот не ограничивать, а наоборот больше льготы дать китайскому, и они будут это обосновывать любыми способами, вплоть до того, что вот там нашим дата-центрам и остальным нужно оборудование, для того, чтобы покупать китайское и перепродавать, и быть конкурентоспособными на рынке, на котором они потеряют конкурентность, если все это будет протекционизмом защищать российское, и российское будет дороже. Также и с газовыми ресурсами Германии.
13: Если так, получается, очень удобно сейчас, если ты брюсселевский, значит, приспособленец, ты зарабатываешь на том, что вводишь санкции, у тебя откаты, у тебя, в общем, здесь понятно.
5: Потому что распил,
13: да, бюджет ЕСовского. Если это на уровне национальных государств, то продолжаются те же самые контракты, только уже в обход собственных санкций, которые введены Брюсселем, и таким образом тоже в комментариях, тут уже и цифры называют. Да, Евросоюз закупает газ, вот тут 250 миллиардов долларов фигурирует, первый покупатель Франция, понятно, что закупают, но теперь это просто уже неформально, не объясняется да, тем, что это российский газ. Да.
5: Да, но главное же все-таки не это, да, главное вот видеть эту методику и понимать, что Германия, она не едина в целом, да, ты можешь обобщать и говорить, что ну вот, для Германии это же плохо, ты имеешь на это полное право, но тут за зависит просто вот эта вот оценка, она будет от того, что ты считаешь благом для Германии. Потому что здесь с тобой могут поспорить люди, в том числе и в самой Немеции, которые будут говорить, да, еще раз, это отсылка на фильм, потому что я говорю Немеции, если, которые будут говорить, что нет, на самом деле, вот он там, Денис говорит полную чушь, главное, что мы освободились от путинского шантажа, и теперь не будет всяких подонков типа АДГ, которые будут сдавать нашу страну Путину. Понимаешь?
13: Да. Вот. Ну как Трампа это... сейчас с дизельной сделкой, ну как бы аналогичная история.
5: Да. Да, но тут разница в том, что Трамп сильный, и от него они очень сильно зависят, и они не могут ничего против этого сказать.
13: Ой, ну я как раз в таком случае предлагаю к Штатам и перейти, потому что тут тоже очень история интересная. Есть такая конгрессвумен Ильхан Омар.
5: 40... Это, поясняю, женщина Конгресса, для тех, кто не понял.
13: Да.
5: Конгресс женщина.
13: Да. Значит, представительницы радикально левого крыла демократов. Ранее однопартийцы, она тоже, обвинили все дружно Трампа.
5: Она-то?
13: Что?
5: Она-то?
13: Она-то, да. Обвинили Трампа в использовании силового ресурса. Это история, которая тянется еще с вот этой иммиграционной таможенной службой. Она действительно в этом году много... ICE, да. Но у них там реально ICE. Было много скандальных случаев, в том числе, да, там и применение оружия.
5: Ну, стреляют направо-налево. Сперва убивают, потом разбираются. Потом,
13: ну, как правило, еще и не разбираются. Ну и ничего страшного. В итоге к ней пришли, да, провели обыски, получается, 12 октября утром. Сейчас проходят митинги в ее поддержку. И, честно говоря, Трамп открестился, сказал, не имеет никакого отношения. Но, на твой взгляд, вот чем ближе, да, совсем меньше месяца осталось до промежуточных выборов, вот эти все страсти будут только накаляться? Как бы?
5: Ну, конечно, да. То есть, во-первых, надо узнать, как ее зовут, и кричать что-то вроде «Свободу Анжели Дэвис», вот, потому что нам это как бы вы выгодно. Но, с другой стороны, они могут и сами это все инициировать. Вообще, стать жертвой политического преследования накануне выборов, ну, это просто самое лучшее, да, как вот с Бондаренко. Пришли просто штрафануть, он из этого раздул целую трагедию, что его там пришли, его задерживают вдесятером, хотя я видео посмотрел, там было 3 или 4 сотрудника, один из которых потом с ним в машине ехал, и Бондаренко его еще доканывал, типа, как ты можешь поддерживать эту преступную власть? Вот это вот все. Соответственно, выложил старые фото, хотя его по факту даже не задерживали, но никто на это не обратил внимания. Выложил старое фото, где он типа за решеткой, хайпанул на этом все оппозиционные СМИ, все яблоки, и же с ними просто там за Бондареныча теперь вписываются, не знаю как, все кричат о беспределе и прочее. Хайпанул дико с этого, и, соответственно, все. Ну, как бы, и вот показал, что Путин его боится. Все. Этого, как бы, достаточно людям в интернете. И то же самое можно сделать. Я бы вообще бы инициировал бы собственное задержание как раз перед выборами. Я бы, наверное, целенаправленно нарушал как-то закон, но в мерах таких вот, знаете, как-то, чтобы совсем уж, ну, не убить кого-то, а вот так вот что-нибудь там сказануть и прочее, и присесть. Желательно там на пару суток. Ну и все, это политическое преследование. Раз тебя преследуют, значит, ты представляешь большую угрозу. Так что вижу статьи на всяких... Во всяких демократических СМИ враг Трампа номер один. У нас же каждый второй враг Путина номер один, а тут вот должен быть враг Трампа номер один, то есть методика совершенно одинаковая.
13: Да, очень. Ну, не, это стратегия, кстати, но вполне себе, вот ты говоришь, специально.
5: Она,
13: ну, понятно, что
5: против лома нет приема, она всегда работает.
13: История, да.
5: Абсолютно, на 100%, на 200, на 300 тысяч процентов.
13: Но, понимаешь, вот были и трагичные истории, например, с Чарли Кёрком, помнишь вот эту историю, ну, когда блогера, да, вот было покушение, стрельба во время выступления, хотя это вот абсолютный трампист.
5: Ну,
13: и
5: так
13: все,
5: это
13: все
5: со
13: это
5: всех
13: прекрасно
5: сторон
13: понимали.
5: Слушай,
13: да,
5: ну так никто тебя не раз в год, как говорится, и палка стреляет, да, никто тебя не ограждает от того, что реально сведенные с ума всей этой пропагандой люди, они настолько зомбируются, что готовы будут даже собственную жизнь положить и пойдут на убийство. Это никто как бы не отрицает, но в этой ситуации все мы находимся, да. Я как бы даже не будучи в тех позициях, как там Чарли Кирк, тоже подвергался преследованию. И слава богу, что мои психи оказались не настолько отбитыми, хотя тоже там намекали на мое убийство и прочее, как бы делали там, да, и, ну, как бы, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну, вот, к сожалению, так это работает. Здесь не стоит, как бы, про одного Чарли Кирка говорить, просто у него тематика такая. Но в целом абсолютно любой мужчина, абсолютно любая женщина, которая занимается чем-то в медийном поле, они находятся под ударом психопатов, да. Про женщин вообще даже говорить не буду, там достаточно даже просто быть красивым, красивый, да, и все, и ты подвергаешься там и сталкингу, и всему остальному. У мужчин мы подвергаемся сталкингу за наши, так скажем, там, политические взгляды, хотя обычно даже никаких политических взглядов не надо, просто псих на тебя обращает внимание, и не дай бог ты ему как-то ответишь, заметишь, что он существует, все, ты, ну вот у меня это преследование длится там 8 лет уже, да, и потом это все перекочевало в суды. Сейчас еще там всякое и прочее, и они это делают без выгоды абсолютной для себя, просто вот, ну, ты становишься манией для человека, и тебя преследуют. Ну, я бы врал, если бы не сказал, что я в какой-то степени этому рад, потому что, ну, есть люди, для которых мое существование – это буквально все, чем они живут и дышат. Мне это приятно.
13: Но это и пугает в то же время.
5: Да, да, если это доходит уже до таких вещей, что может закончиться очень печально, то есть это приятно, но вот не до того момента, когда к тебе в дверь, так скажем, стучатся с камерой на селфи-палке.
13: Ну вот, и причем, знаешь, ну, наверное, было бы неприятно, если одно дело фанаты, как бы, тут к ним вопросов никаких, а вот именно что сталкеры, знаешь, вычисляют, где ты живешь, и, может быть, даже ничего не делают, но просто, знаешь, вот таким фанатичным способом стоят и просто, ну, как бы, максимально пытаются твою личную жизнь даже не запечатлеть, даже если камеры нет, вот все равно, наверное, неприятно присутствие.
5: Они тебя пытаются вывести из себя, чтобы ты там, допустим, напал, что-нибудь такое сделал, они же потом на тебя и заявление напишут. В случае со мной меня, например, пытались заразить коронавирусом. Да, протыкали там у машины колесо и прочее. То есть такого было достаточно много. Это, ну, печально, и это накладывает, ну, в том числе и алкоголизм, да, то есть алкоголизм, он В моем случае было тревожности, и чем больше меня преследовали, тем больше я бухал. Но, слава богу, уже вот полтора года практически без алкоголя. Ну, не полтора, 438 дней, да, дабы не соврать и быть точным. Я просто могу так сказануть полтора, вот смотрю, не, год и два месяца получается. Но, как бы там ни было, это, конечно, это психологически тебя ломает, и тут уже, ну, как бы, либо ищешь обходные пути, пытаешься перехитрить, либо ломаешься. Ну, и вот психи в политике, они постоянно преследуют, это факт.
13: Ну, мы вот сейчас к этой истории вернемся, но мы просто, раз уж про сталкинг заговорили, тоже есть тема, я думал, мы ее во второй половине как-то с тобой зацепим, но давай сейчас тоже уже закончим эту историю. Угу. Есть конкретный пример из Уфы, там, значит, встретились Ефим и Ксения, было свидание, это еще 2010 год.
5: Шифрин?
13: Нет, 2010 год. И в итоге мужчина, да, получается, сталкерил девушку 16 лет. 16 лет. Это вот это самое...
5: Это даже мой рекорд бьет.
13: Она уже, понимаешь...

0: Это какие-нибудь сталкеры к тебе просто пристанут, да, mm-hmm. и там бывают разные преследования. У меня, например, есть знакомая, которая, ну, она там очень красивая, она прям там модель, то есть она работала на OnlyFans, у нее не супер, ну, не, у нее супер откровенный контент, но до оголенки не доходило, да, то есть косплей там и все такое. Mm-hmm. Ну, вот бывали разные случаи, она мне рассказывала, я прям с удовольствием послушал. Допустим, как-то раз ей чел там год донатил, ну, достаточно большие суммы, mm-hmm. он был топ-донатил. Потом начал, соответственно, заниматься уже другими вещами. Как-то раз звонит его жена, этого типа, он еще ну, женатый был и все такое, и говорит, вот, короче, оказалось, что он взял кредит, и вот год ей все эти бабки донатил на кредит. Да или, слушай, вот эти вот симпующие всякие истории тоже. Как бы, ну, это просто миллион, это самая такая тема благодатная, да, или вспомнить хотя бы этого, олененка, да. Восхитительный сериал, но основанный как бы на реальных событиях полностью.
1: Я помню вот тоже эти истории, много особенно в регионах, знаешь, когда ты не знаешь, до кого достучаться, очень часто приходили люди там в редакцию, говорили, ну расскажите, меня там преследует мужчина. Вот пристал на улице, вычислил, где я живу.
0: Законы не были под это заточены, вот, да.
1: А потом доходило уже до откровенного вандализма, там, я не знаю, стекла
0: да,
1: выбивал.
0: Да, оно
1: там, как бы,
0: да, прогрессирует, то есть он не останавливается на чем-то одном, оно прогрессирует, и если как бы ты не займешь с этим вопросом, но органы не помогут. А органы,
1: органы
0: не знают,
1: скажут,
0: что
1: нет
0: делать.
1: Состава преступления.
0: Да, да, так и сказали, когда вот я приходил. Хотя по факту, кстати, в моем случае состав преступления был, но это я узнал уже спустя 4 года от юриста, ну, что если бы был юрист, я бы мог этого добиться. Но у меня тогда и денег на юрист ну, как бы не было, потому что это все, как вы понимаете, недешево стоит.
1: Ну вот, причем я смотрю, в комментариях тоже разделились люди. Один пишет, слушатель, никому не интересно про сталкинг, обычных людей это не касается. Ну вот, а вот как раз вот не готов я с этим согласиться, потому
0: да,
1: что
0: конечно,
1: это касается.
0: Конечно, женщин касается. Женщине даже не обязательно, просто на улице тебя увидел мужик, все, преследует, и я тоже такие случаи знаю. Может потом вообще тебя преследовать чуть ли не всю жизнь. Вот только что рассказывали про девушку, про Ефима и эту угу. Ксению, да, то, что 16 лет преследует. Ну, это Ксения вряд ли, она какой-то блогер или что-то такое. Да даже если и так, это оправдание не дает.
1: Тем более, ну, и девушки тоже порой преследованием занимаются. Но это в основном, знаешь, вот я помню,
0: ну,
1: кому-то из
0: эстрады. Вот меня симпатичная баба бы попреследовала бы, конечно, я бы. Только мне бы только это польстило. А так вот Жарабасина какая-нибудь, как в этом, в олененке. Ну, такие-то, конечно, попреследуют.
1: Я помню, была громкая история. Кому-то из нашей эстрады тоже фанатку узнала, значит, где ее кумир живет.
0: А прикиньте, а, короче, преследует жирная баба. Бабы — это буквально как бильярдный шар, который за тобой катится постоянно. Как будто, знаешь, вот этот фильм «It Follows».
1: Ой, Стас, ну сейчас ты на себя натравишь аудиторию.
0: Я виноват, и чего они пойдут в Макдак от стресса
1: отжираться? Что за сознательные провокации в эфире федеральной радиостанции? Но это да. Нет.
0: Ты слишком политкорректный, я ненавижу политкорректность, да? То есть вот это, знаешь, вот мразотство, ну, оскорблять нельзя, а преследовать, ну, норм. То есть это, кстати, подумайте, это же бред, типа, меня за оскорбление там в эфире кто-то может привлечь или за оскорбление какого-нибудь депутата просто? Они обычно этим не занимаются.
1: И преследование плохо, и оскорбление плохо.
0: Ну, это как бы твоя оценка. Я не оскорбляю, я констатирую факт, да, потому что ну, там есть же зеркало. Конечно, у нас нет объективных критериев оценки для жирноты, но тем не менее, да, если человек уже, ну, не видно ног, и он катится, как бильярдный шар, я считаю, что это жирный человек.
1: Кстати говоря, вот так может, понимаешь, говорить тот человек, сам таким недугом страдающий. Ну, понимаешь, мне...
0: Конечно,
1: нельзя,
0: в первую очередь. Но я и сейчас еще полноватый, но раньше я вообще был жирным, и я нормально к шуткам про жирных относился. Понимаете, это отличительная черта.
1: Вот если ты с шевелюрой будешь мне что-то про мою лысину говорить, ну, тогда я тебя жду в студии, мы тут,
0: А это отличительная черта, понимаешь, над этим все равно. А вот о чем, вот про тебя еще пошутить? Вот если захотелось как-то пошутить, поддержать и прочее. Как? Ну, отличительная черта человека.
1: А тут уже вопрос самокритики, да, и самоиронии. Не самокритики, самоиронии, да-да-да.
0: Ну, и еще твои неуверенности в себе, да, вот, то есть насколько ты считаешь меня выше, чем ты сам, чтобы принять какие-то мои подколки и на них не ответить. То есть обычно это, ну, совершенно нормально, все друг друга подкалывают, и все друг на другом прикалываются. Ну, конечно, есть грань, когда это переходит уже совсем в какое-то унижение, но как бы

0: Тут это уже такие социальные связи, которые учатся еще в школе выстраивать.
1: Да, порой, знаешь, человек обижается на ровном месте, а ты даже вроде не сказал ничего
0: такого. А это значит, что он хотел бы обидеться. Я вот вообще, ну, мне все равно на обиженных людей. Да, потому что если он обиделся, ну, как бы давай тогда не общаться, если ты такой обидчивый, или если я там как-то к тебе слишком жестко, да. Но в большинстве случаев человек обижается только, когда он хочет обидеться.
1: Да, не, здесь согласен. Ну, кстати, в комментариях тоже пишут, и симпатичная может быть сумасшедшей. Ну,
0: понятно, ради бога, вообще. Ради бога. Но этим, понимаете, вот правда в том, что здесь вам говорят правду, да, симпатичным все прощаем. Разница между домогательством и флиртом в твоей внешности исключительно. Да, то есть, вот я помню, я в школе был, ну, очень симпатичный, за что меня потом пацаны и травили. Но я подходил, девчонок, ну, прям за сиськи хватал, и мы все над этим смеялись. Но если это делал какой-нибудь страшный парень, она прям начинала кричать, я помню. Причем этот страшный парень был одним из моих друзей.
1: Вот ты говоришь, да, вот тебя там старались всячески принизить за то, что красавчик был. А тут, понимаешь, а тут где эта золотая середина? Ты что, красавчик, что, извини меня, не обладаешь достойной внешностью? Мне тоже сложно слова подбирать. Все равно будут, знаешь, всячески издеваться, потрунивать и так далее. То есть, не, школа — это вообще отдельная история.
0: Не, ну, школа — это, да,
1: здесь
0: это
1: невозможно. Если тебя выбрали козлом отпущения, и не, даже не важно за
0: деле,
1: что.
0: База, не, на самом деле база в твоих, скажем так, родителях. Если, ну, дети знают, что тебя некому защитить, да, то есть то, что ты там беспризорник и все дела, то, конечно, да, будет травля, потому что, ну, ты один, за тебя никто там не заступится, а если есть там, в том числе и родители, которые там придут, наведут шелуху, ну, они уже меньше тебя будут трогать. Ну, то есть это... у меня-то просто, почему меня можно было чмырить, потому что у меня, ну, вообще там ни родителей, там никого не было, поэтому можно. Но один раз бы там за мое избиение бы пришла мать, написала бы заяву, этого чела бы как бы чмырнули и объяснили бы, что в следующий раз уже только детская комната милиции. Они бы не трогали. Да, то есть это родители. То же самое, кстати, и педофилы. Вот я читал расследование. Там,
1: давай с этого продолжим, Стас. Надо на новости прерваться. Прости, да. Что на таком моменте, но далее новости, оставайтесь с нами.
2: Стас разберется.

0: знать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. США предложили Европе разморозить часть российских активов. Количество туристических поездок по России растет. На Сахалине впервые доставили икру с помощью беспилотника. Далее подробности. Украинские военные за прошедшие сутки около 60 раз атаковали территорию Белгородской области. Два человека пострадали, сообщил губернатор Александр Шуваев. По информации главы региона, противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии и 16 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Также расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений над регионом сбито и подавлено 67 беспилотников. Ударам подверглись 14 округов области. В СУ ночью сбросили на Мичуринскую автодорогу к Энергодару Запорожской области мины «Лепесток». Граждан просят до разминирования не выезжать на трассу, сообщила администрация города. В связи с получением подтвержденной информации о минировании в администрации категорически рекомендуют воздержаться от передвижения по Мичуринской трассе от села Водяное в сторону Энергодара. США предложили Европе разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры по Украине, пишет Financial Times. Эта идея обсуждалась на встречах в Майами между представителями Трампа и официальными лицами Украины, Франции, Германии, Британии, Евросоюза и НАТО, говорится в статье. Штаты предложили несколько способов разморозки. Киевские переговорщики заявили, что этот вопрос обсуждался с американской стороной и на предыдущих встречах. Представители Евросоюза отвергли план, но инициатива встревожила Европу и Киев, вызвав вопросы относительно намерений США и их заметно отличающегося подхода к оказанию давления на Москву, подчеркивается в материале. Количество туристических поездок по стране в период с января по август выросло чуть более чем на 2%, сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на втором форуме туроператоров России. По его словам, основная задача во внутреннем туризме – это удержание показателей прошлого года. Вахруков обратил внимание и на туристическую инфраструктуру. Она стимулируется национальным проектом «Туризм и гостеприимство». Замминистр отметил, что вводятся новые гостиницы, продолжаются большинство строек, больше 10 тысяч номеров введено по льготной программе, почти 14 тысяч по программе модульных гостиниц. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона. Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут и доставил груз. Привычный маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, затем автомобилем, занимал больше часа. Отмечается, что одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки препятствовали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение. Оно позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту, долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод. В следующем году партнеры планируют задействовать на маршруте около 10 небольших беспилотников, а в будущем внедрить и на других предприятиях Дальнего Востока. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Вторая половина программы «Стас разберется». Это значит, мы принимаем звонки в студию. Номер телефона плюс 7-495-95-95-91-2. Продублирую. Плюс 7-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте вопросы. Он, кстати, у Зеленский проснулся. Пошли от него заявления. Все.
4: Что говорит?
3: Говорит, продолжит Украина удары по российским НПЗ.
4: Это отличная новость. новость, потому что, ну, все, как бы, Старлинков-то они лишат таким макаром, да, потому что им Трамп дал намек. Не, ну, посмотрим, кто кого продавит. Но это, конечно, слушайте, нет, типа, я все понимаю, да, по-хорошему, вот что надо было бы, да. Ну, и я, опять же, вы знаете, я за Россию, я рассуждаю в вакууме, я пытаюсь аналитику строить. Надо было, как бы, сказать, ну, а все, как бы, там, мы, американские партнеры, мы учитываем ваше мнение, и продолжить просто бить по российским НПЗ. Ну, то есть, это и получается, там они, и Трампу-то это не очень надо, да, то есть, это уже личный конфликт. То, что никто из них не может быть мудрым политиком, да, ну, точнее, никто из них, а в частности Зеленский, потому что тут Трамп, конечно, вообще никакой мудростью не пахнет, он его просто продавливает. Ну, встретились, короче, два клоуна, и теперь пытаются понять, кто кого переклоуничает, да. Зеленскому по-хорошему надо, вот, повторюсь, бьешь дальше по российскому НПЗ, и пусть там Россия бегает по всяким ООН, что-то там доказывает и прочее, а то, что он это сделал, ну, слушайте, если он так говорит, да, это только что заявление, видимо, я еще не видел. Да, да. Но если он так говорит, это просто подарок.
3: Но
4: Путину.
3: Слушай, ну как Трамп активизировался накануне выборов? То есть тут, слушай, сравнивать Зеленского и Трампа, это, конечно, ну...
4: Почему? Одинаково. Да, разница
3: нет,
4: только
3: нет,
4: в стране.
3: Нет. Ну, слушай, с одной стороны, партия Дизеля почти уже достигла Соединенных Штатов. Да. Тоже о чем сейчас пишешь. Дизель есть. Конкуренты политические, неважно, это с подачи Трампа или не с подачи Трампа, оба и прочее, значит, у демократов присутствуют. Хоть и такая, знаешь, эпатажная, но яркие выступления перед простыми американцами из разряда, ну, 5000 баксов каждому республиканцу, если мы, значит, выиграем выборы
4: в Конгресс. Ну, в это уже никто не верит давно.
3: Это не важно. Люди, понимаешь, аплодируют, и ты сразу на несколько треков. Раз, и у тебя еще и Украина здесь. С Украиной все просто. Можно ультиматум говорить.
4: Да, но теперь это Украина не сдается, поэтому здесь будет ситуация, как в феврале 25-го в овальном кабинете Зеленского будут стоя как бы сношать. И он этому еще способствует. Просто повторюсь, здесь надо было действовать искусством обмана. Говоришь, да, все, американские партнеры, там, мы за вас, Дональд, спасибо тебе за все, что ты для нас сделал, а сам продолжаешь бить по российским НПЗ. Но тут еще проблема в том, что он тогда не сможет политических заявлений делать, да, то есть тут от Америки они сейчас денег все равно не получат, а если он еще и прекратит удары по НПЗ, то ему и Европа не даст, потому что это как, подождите, мы что, проигрываем, что ли? Украину теперь у нее отняли дубину, которую она Россию хоть как-то могла кошмарить, он этого не может допустить. Причем я, знаешь, что даже допускаю, что он не будет на самом деле бить по НПЗ, да, но он будет это говорить. То есть это как будто в том числе пустая угроза. Выгода в том, что продолжат давать деньги. Вот посмотрите, там же на чем их пропаганда в том числе строится. Посмотрите, мы побеждаем, мы по российским НПЗ бьем, они там не могут уже ничего, у них топливный кризис, и вот это вот все. Выгода в этом. Угу. Потому что тогда есть смысл давать деньги европейцам.
3: Ну, нет, с европейцами это понятно. А в то же время вчера, знаешь, очень много наваляли Маску в комментариях. В Иксе рассерженные, расстроенные украинцы.
4: Но... Ну, это если они еще настоящие.
3: Да, да. Ну, там это тоже. Мы прекрасно понимаем, кто этими всеми историями занимается. Маск тоже написал, что Зеленскому в отставку пора. Уже второй раз вот это заявление такое, знаешь, максимально прямолинейное.
4: Диктатор
3: от Маска.
4: Начало.
3: Да. Ну, вот. Поэтому как-то, знаешь...
4: Ну, кстати, считаю, Маску тоже пора в отставку так-то, по-хорошему.
3: Ну, Маск это отдельная, да, история. Поэтому, не, интересно посмотреть за этим всем. Будут реальные удары на попытки этих ударов или нет, и какая будет реакция у Трампа. Мне кажется, вот накануне вот этих промежуточных выборов, понятно, что первая партия Дизеля, она поступит еще до начала этих самых выборов, но я так полагаю, Штаты и Россия планируют, ну, если не долгосрочные, то среднесрочные перспективы.
4: Ну, месяц-два точно. Вот за эти два месяца нужно максимальный урон Украине наносить. Тем более сейчас еще и зима. То есть все складывается максимально удачно на данный момент для России. Да, фронт особо не двигается. То есть каких-то там жестких новостей таких, чтобы прям вот мы такие вау, нет. Но именно с точки зрения нанесения удара по внутренней части Украины, по Киеву и всему остальному, это вносит и серьезный разлад. Потому что они там все деньги наворовали, а теперь не могут определиться. Кличко с Зеленским ссорится. И говорят, а кто это у нас-то виноват? Да, вот в вчера, кстати, тоже очень большой раздрай в как бы
3: он же в Раде выступил, да,
4: Кличко, да. Да, да, да, с очень сильными заявлениями, то есть прям вот так вот прям в Раде наехал на президента, так что теперь вот этот вот конфликт, его многие поддержали, там ему некоторые аплодировали, даже учитывая, что в Раду тогда идти не очень-то кто-то хотел, потому что она сейчас на таком вот дополнительном, на генераторах там работает и прочее, потому что энергии всего нет. То есть это большой раздрай внутри лагеря врага, и вот этим заявлением Зеленского сейчас все еще тоже его противники воспользуются. Плюс, я думаю, сейчас на БУИСА пора активизировать в очередной раз. Надо выпустить кого-нибудь на поддержку, на протесты, на Майдан. Пусть выходят, палатки им Дональд оплатит. И посмотрим, как бы, что будет. Но это, ну, слушайте, ну, это, я считаю, просто отличнейшая новость. Более, ну, как мышка возомнила себя кошкой и сама себя начинает поедать.
3: А все холодает и холодает. Вот меня, честно говоря, вот это вот поражает.
4: А насчет Рады... Я ненавижу солнце просто, презираю.
3: Знаешь, я помню, значит, Верховная Рада поделилась тогда сообщением о том, что они теперь заседания будут проводить тоже в подвальном помещении. Но что-то, когда Кличко выступал, они все прекрасно и замечательно, да, в основном вот этом зале все присутствовали. Ну, в общем, видимо, опять для красивой картинки, мол, мы с вами... Народ, вы в подвалах, и мы тоже, а по факту, ну, видимо, да, совсем иная история разворачивается. Но в то же время, по штатам есть еще одна новость. Гренландия, она не отпускает Трампа. И, честно говоря, понятно, планируются большие работы, нефть, минералы, газ. Но этого действительно в Гренландии много. Это сложная местность. Но ты как думаешь, Стас, столько ли здесь дела в добыче ископаемых?
4: Извини, я слишком был занят переводом на английский язык для наших английских зрителей. Что ты говорил?
3: Я не буду повторять. Но Гренландия будет снова великой?
4: Гренландия будет свободной, я так скажу. Слушай, я думаю, Гренландия увидела, как бы, как США атакуют Иран и попросила сама их захватить, хоть кого-нибудь, только бы не это. Вот. Ну, это... Давайте вот шутки в сторону. Если серьезно, я говорю, что Гренландия – это большая геополитическая победа Трампа, как бы там ни было. И с точки зрения полезных ископаемых, и то, насколько это бескровно прошло, и я думаю, что вот эти вот заявления, я не уверен, что они прямо в ближайшее время приступят там к разведке и всему остальному. Для этого же тоже там и дизель нужен, и все остальное. Они пока будут закрывать внутренний кризис. Но это Трамп в очередной раз напоминает о своем большом политическом успехе. Точно так же, как и про Венесуэлу я вот не видел, но я уверен, что он говорит, да, показывает, как они венесуэльскую нефть себе присвоили, как они продают ее Китаю, а это установленный факт, как они на этом зарабатывают. Потому что, ну, это победа Трампа, и, конечно же, он будет сейчас в своих поражениях обвинять других, а в своих победах, конечно же, он будет свои победы он будет выставлять просто на показ. В принципе, так бы делал абсолютно любой политик перед выборами.
3: Но он здесь еще интересно связывает это все с безопасностью. Вот одно дело, там, добыча ископаемых, все классно, здорово. А с другой стороны, вот прямая цитата, любое потенциальное нападение на США неизбежно пройдет через Гренландию. Поэтому туда надо...
4: Прикрылись как, да, щитом. Классика.
3: А думаешь, ну, как бы вот Гренландия... Понимаешь, когда только эта вся история начиналась с планами Трампа по Гренландии и Канаде, Trump не только... И вдруг сначала все сопротивлялись, а в итоге 22 сентября США отдание Гренландии, соглашение о расширении присутствия, пожалуйста, размещайте контингенты, ракеты и прочее.
4: Да и внутри США все смеялись, да, но в чем разница между, как бы, вот, как бы это сказать, моральные установки здесь не имеют значения. Они смеялись, потому что думали, что не получится, а оно, оп, получилось, и все перестали смеяться. Теперь говорят, да, Трамп красава. Ну, точно так же, как, знаешь, если бы Путин там за 3 месяца бы Киев просто бы все разбомбил, все бы победил, всех бы уничтожил, все эти релоканты сразу бы вернулись в Россию. Они же Путина не любят на самом деле не за имперские амбиции, как они говорят, а за их отсутствие как раз-таки. Вот если бы он жестким был, если бы он их чмырил так же, как Украина это делает, да, они же просто хотят бы, это подсознательное сексуальное желание каждого либерала быть униженным. То есть они любят, когда над ними доминируют, они сами слабые, да, слабые перед своими недостатками, слабые перед формальной логикой. И поэтому они хотят видеть кого-то сильного. И, по сути, это претензия к Путину в том, что он недостаточно сильный. Ну и у многих Z-патриотов тоже такая претензия на самом деле есть. То, что он недостаточно доминирует. Вот если бы он их унижал, сажал бы там, ну, на более жесткие сроки, да, там не просто какие-то там административные преследования и прочее. Если бы он их жестко сажал, если бы он жестко заходил бы там все и захватывал, то, конечно, он бы был их самым любимым президентом. Это, кстати, видно на примере Юлии Латынина очень хорошо, да, тоже, по-моему, иноагент. Как только там начались более-менее жесткие действия против Украины, она такая, оп, а Путин что, имперец? Ну, она подумала, что Путин имперец, и теперь она Путина поддерживает. Вот, поэтому, ну, вот такое, то есть, какие-то моральные установки о том, что захватывать кого-то это плохо, это все чушь. Если ты смог захватить, все, все будут говорить, что ты отец нации, который там вернулся. Если ты проявляешь какую-то доброту и милосердие, то они тебя будут не любить, потому что они хотят силу, они хотят кого-то жесткого, чтобы вот их брали, в том числе и идеологически брали силой. И это видно, в том числе и по их помешанности на Путине.
5: Учитывая все тобой сказанное, Канада станет 51-м штатом?
4: Канада?
5: Но.
4: Мне кажется, нет. У нее есть определенный экономический суверенитет, и самое главное, у нее есть защитник со своими экономическими интересами, а именно Китай. Америка будет пытаться взять силой, Китай будет пытаться взять экономикой, вливанием бабла, совместной торговлей, импортом и экспортом. Пока что у Канады большая часть экспорта, конечно, это, ну и в принципе, торгового баланса, это, конечно же, Америка, но мы с вами находимся на том этапе, когда это идет в распределение в пользу Китая, потому что количество торговли с Китаем они наращивают из года в год. Я приводил статистику с 2020 по 2026, и там постоянный рост, причем рост с каждым годом становится все больше и больше в процентном соотношении. Так что уж приведут или не приведут, это мы как бы будем смотреть. Ну, просто я не могу предсказать цветные революции, силовые захваты, и все остальное.
5: Конечно. Не, где Китай и Канада, там США и Тайвань. Тут тоже, кстати говоря, вот понимаешь, вот то, вроде бы США и Канада соседи, но китайское влияние, Тайвань рядом с Китаем, американское влияние. Ну, как бы тут понятное да. распределение вот этих сил геополитических. И в то же время Тайвань сейчас активно же вкладывает там миллиарды долларов, конкретно 4,5, в газовые проекты американские на Аляске. И понятно, что в результате этого они будут покупать 30% газа, это соглашение на несколько десятилетий, на 20 лет, если конкретно.
4: Вот, ну, любое да. соглашение можно пересмотреть. Как мы с вами видели с китайскими кораблями, которые в порты в эти заходили, а потом оказалось, что все, вы теперь тут нелегальны, и давайте, хотя в убыток себе это сделали. Я забыл, пожалуйста, напомнить в комментариях, какой это порт. Вот. Слишком много новостей через меня проходит, нужно больше уделять внимания запоминанию названий это географических да. точек, но у меня проблемы большие с географией еще со школы, потому что у нас учительница феминистка была, и она нас учила феминизму, и я до сих пор даже там координаты нормально определять не умею. Хотя вот в школе еще как-то худо-бедно умел, да, когда нам там атласы давали, мы все раскрашивали. Но потом эту учительницу уволили, ее дочь изнасиловала в туалете девочку, реальная история. Да, такая у нас школа была, Красногорская гимназия номер 6. Ее уволили, конечно, но проблема в том, что новая учительница по географии, ей пришлось работать уже с таким не самым лучшим, скажем так, интеллектуальным материалом, и мы уже не вывозили абсолютно никто.
5: Ну, кстати, что это за ущемление географии в школах? У нас тоже, у нас директор вела географию, а сам понимаешь, если это директор, то, как правило, она не появлялась на уроках географии.
4: Ну, она там сидела, журнал заполняла, да, там первые 20 минут заполнения журнала, так, ну все, проверим домашнее задание. Какого-нибудь одного дурачка вызывает, да, надо же тех, кто плохо знает предмет, всегда вызывать к доске, он что-то там стоит, минут 10 мычит, потом за 10 минут она объясняет какую-то тему, после звонка успевает задать домашнее задание, и все, ты отправляешься как бы очень интересно, но ничего не понятно.
5: Несправедливо. Не, вообще география, кстати, на мой взгляд, особенно в нынешних реалиях, супер полезный предмет. Я не знаю, откуда такое презрение. Ну, не знаю, может, сейчас по-другому, вот в наше время так было.
4: Ну, не так уважаемо, не так уважаемо. У нас вот учитель математики мог прописать двоечку. Вот, и, но этим он всегда подавал плохой пример, поэтому вот.
5: Ладно, я думаю, мы можем долго, но не будем, у нас еще тем много. По штатам понятно, и здесь, слушай, вот как ты думаешь насчет Тайваня? Здесь это вопрос, который все-таки до сих пор остается, ну, висеть в воздухе еще на долгое-долгое время.
4: Я думаю, что да, потому что Китай, он, конечно, делал абсолютно все, чтобы Тайвань присоединить экономическими мерами, США тянут в том числе и на себя, и Тайвань нельзя просто взять и присоединить, допустим, военным путем, потому что, ну, тогда вообще смысл Тайваня-то пропадает, он стратегически, идеологически, конечно, да, Тайвань — это часть Китая, мы хотим его вернуть и прочее, но дело в том, что Тайвань — это мировой центр микроэлектроники, да, и если не они, ну, и в этом их основная значимость, вот, поэтому если не они, то вообще непонятно, как бы, а куда это все переместится, и тогда сегодняшний кризис памяти из-за искусственного интеллекта покажется нам просто детской игрой, какой-то мелочью.
5: Ну да, гипотетический сценарий позитивный. Тайвань уходит к Китаю, а у нас возрождается Эльбрус на Тайване.
4: Ну, смотри, ну как бы, сколько позитивное. Ну а Китай-то что, он захочет? Эльбрус и так на Тайване собирается, все нормально, там через левые поставки и все остальное. Но Китай-то все равно не будет заинтересован в нашем Эльбрусе. Так-то хотя бы есть еще и конкуренция. Может быть, им это даже наоборот выгодно, что Тайвань что-то и для России делает, да? А так им будет невыгодно, потому что Россия будет тогда напрямую покупать чипы. Сейчас они вынуждены, допустим, что-то в Китае делается, они вынуждены с Тайванем конкурировать. А если этого не будет, то что? Ну, тогда вот, они могут нам и цены загонять. Так что в этом плане даже выгодно. Но есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть я не говорю однозначно.
5: Ну вот это, кстати, очень удобно же тоже политика, стать супер технологичным регионом даже целым. И, по сути, да, никто не может тебя захватить военным путем, просто потому что тогда эта территория теряет свою...
4: Да нет, ну, это кажется. Ну, потому что вот Ормузский пролив это кого-то остановило. Нет, они не будут мыслить наперед, они будут думать, ну вот, у нас есть такие-то данные разведки, эти слабые. Они переоценят себя, подумают, что сейчас мы все захватим, в итоге захватить не смогут, кризис все равно продолжится, кризис в итоге выльется и на тебе. Не мыслят с позиции завтрашнего дня. Вот в этом как раз-таки основная проблема капитализма. То, что ему важно сиюминутное извлечение прибыли. Вот. Поэтому нет. Ну, я с тобой согласен, оно как бы по логике должно работать именно так. Но в реальности все ищут обходные пути. Точно так же, как и с законами. Вы посмотрите на юристов. Да? У нас есть там закон, все четко регламентировано. Они такие, а вот мы не хотим соблюдать закон. Мы хотим это как-то обойти. Это работает и на уровне всяких мразей. Опять же, если вспоминали Бондаренко, да, то есть доказано, что этот пост, за который его судили, это из его телеграм-канала. Но он сейчас бегает всем рассказывает, что нет, меня как бы там это на самом деле не из моего канала, этот канал ко мне не имеет никакого отношения. И Зюганов даже выходит это говорит, что мы там Бондаренко в обиду не дадим. Ну, точно так же и США с международным правом. Нет, а это не наше, а мы не знаем. Если США захотят, они вам завтра докажут, что они не нападали на Ормузский пролив. И ничего вы с этим не сделаете.
5: Ну, потому или что сами перепишут это самое международное право на правах сильного. Есть звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
6: Здравствуйте. Приветствую, Стас. Приветствую, ведущий. Извините, не назвали имя вначале, я забыл уже за время отсутствия.
5: Да. Денис, здравствуйте.
6: Вот, вопрос такой. Почему, если у нас недостаток полицейских, то есть у нас там уменьшает для поступления на службу, вот, все, почему не дадут людям возможность фиксировать правонарушения незначительные самим? Вот в Москве там есть, по-моему, с парковками такое, почему не сделать во всей России? Там за неправильную парковку, выбыл, не знаю, из неположенного места.
4: Объясню, потому что эти люди будут получать за это, скорее всего, процент. Иначе зачем им это делать? А если они будут получать за это какой-то процент, как награду за свою деятельность, то сразу же они начнут провоцировать эти правонарушения. Вот, например, мы недавно 40 минут ехали за трактором, буквально вот это вот там несколько километров, это проехать 2-3 минуты. Мы ехали 40 минут. Но мы просто понимали, что сейчас мы этот трактор, если обгоним, там сплошная, да, это будет нарушение правил, и где-то рядом там полиция. Ну вот мы так ехали за ним, с моим человеком, с которым мы были, ну, он был за рулем, да, я говорю, ни в коем случае там не обгоняй, потому что я знаю, как эта методика работает. Ну, и, соответственно, за нами какой-то мужик ехал, он устал от этого, обогнал этот трактор, все, сразу... А там вот сплошная, там вот так вот сделано, да. И, соответственно, сразу его приняли. То есть там полиция рядом все это время находится. Они едут и ждут, пока кто-нибудь из-за этого трактора просто устанет. То есть они там, ну, в сговоре, да. Или другая история, когда у нас были частники, которые могли штрафовать за превышение скорости. Так они что делали? Они, во-первых, чуть ближе ставили. Еще там вот эта вот зона есть. Ты не успеешь резко притормозить. То есть ты в любом случае там на большей скорости влетишь, потому что до этого ограничений было меньше. Они ставили вот эти вот аппараты на свои машины, которые фиксируют скорость, они ставили прямо вот за кустами, да, и ты там вообще чисто физически никак ничего не успеешь. Так еще потом они делали очень грамотно, да, наши власти, они сказали им, все, вы теперь должны помечаться и в кустах прятаться не можете. Ну и все и прекратили этим заниматься, потому что зачем смысл, тогда малое количество нарушений будет фиксироваться. Можно это сделать без какой-либо награды, наверное, да, но я думаю, этим особо и заниматься-то никто не будет. Хотя вот я бы вот, ну, многих просто сволочей, есть такие места, где вот просто паркуются и затрудняют проезд. То есть ты вообще выехать и въехать никак не можешь. Ну, таких я бы, конечно, бы, да, доносил. Но это же тоже, это вы-то донесли, а этим кому-то надо заняться. А у нас сейчас как бы война идет, да. ФСБ там и силовые структуры и так работают, не покладая рук.
5: Да, ну, слушай, Стас, какие предприимчивые жители ЖК, которые, знаешь, вот если увидят, а чью-то машину припаркованную не там, где надо, тут же вызовут эвакуатор. Тут какие, знаешь, какие силовые службы.
4: Слава богу, да. Слава богу, да. Но тут же еще есть более глобальная проблема, что у нас город как будто бы не рассчитан на такое количество машин. И проблема здесь даже не в проектировании города, а в том, что все капиталы сосредотачиваются в Москву и все едут в Москву, потому что, ну, хотя в других городах, ну, Краснодар вообще в расчет не беру, это самое жесткое движение. На Кипре, по-моему, не так жестко водят, как в Краснодаре, потому там, это просто страшно. Я вот Краснодар поэтому боюсь. Краснодар только на самолете или на поезде. Но в целом, конечно, и парковочных мест, и всего остального не хватает. Есть такая проблема. Но это потому, что все едут, так сказать, в Москву. А в Москву все едут, потому что в Москве самые большие заработки. Потому что здесь, в Москва-Сити, криптовенчурные инвесторы, айфоновые куколды. Ну, да.
5: Ну, кстати, ну не ушли вот от этого, понимаешь? Всегда, как говорили, из года в год, из десятилетия в десятилетие, в Москве все возможности, там только, значит, развиваться, крутиться.
4: Да, но не настолько, что вообще вот просто действительно, кроме Москвы...
5: И многие бездумно, понимаешь, приезжают и да, не, если ты, наверное,
4: да, пусть приезжают просто без машин.
5: Без машин.
4: Ну, это шутка, конечно, шутка. Да не, слушайте, у нас вот просто тоже мне когда говорят, что у нас там страна очень там плохо себя чувствует, я в какой город не приеду, везде пробки. То есть я везде вечно стою в пробках, да, и как бы, ну, такое. Машины сейчас вам есть у всех.
5: Кстати,
4: вообще.
5: Вот в Москве очень активно люди, я точно это знаю, и писали про это, фотографируют, снимают на видео самокатчиков, которые нарушают, и их прям спокойно
4: совсем
5: сдают.
4: Ну, это совсем дебилы, да. Я тоже чуть недавно не попал в аварию, вот просто они даже не съезжают с этих, не слезают с своих самокатов поганых, когда по этому, по пешеходному переходу едут. Причем они едут как на зеленый, так и на красный. То есть, ну, должны идти люди, они едут на самокате. Не должны идти люди, а у них сразу же оно транспортное средство, поэтому они едут. Ну, зачем тогда ты едешь по пешеходному переходу? Ну, то есть, на самом деле, действительно, этих-то подонков надо фоткать. Я даже не понимаю, сколько бы ни фоткали, вот недавно иду втроем на самокате. Ну, вы что, дураки?
5: Да.
4: Другой великовозрастный дебил с ребенком 4- или 5-летним. Ребенок плачет, он едет. Вот я недавно своими глазами наблюдал.
5: Вчера была аналогичная ситуация. Прервемся на новости, продолжим. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
8: поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
8: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Агент украинских спецслужб, действующий в Запорожской области, приговорен к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, по заданию украинской разведки, фигурант собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российских войск, осознавая, что это может привести к нанесению ВСУ ракетно-бомбовых ударов. Мужчина осужден по статье за госизмену. Напряжение для электроснабжения Запорожской атомной электростанции на линию Днепровская с украинской стороны не подано. Сроки ее подключения неизвестны. Сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение сегодня обеспечивается за счет линии Ферросплавная-1. Яшина отметила, что восстановление второй независимой линии существенно повысило бы надежность электроснабжения атомной электростанции. США изучают возможность смягчения санкций против судов так называемого «теневого флота», перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом пишет Reuters. Цель – снизить мировые тарифы на морские грузоперевозки, достигшие рекордных значений, заявил американский чиновник. Подчеркивается, что речь идет о сырой нефти и нефтепродуктах, которые не попадают под санкции Вашингтона. Ранее президент США и России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России на американские и мировые рынки. Намибия привлекательная для российского бизнеса. В последние годы активность российских компаний в стране заметно выросла. В частности, в ближайшее время должны возобновиться работы по проекту добычи урана, сообщил посол России в Намибии Дмитрий Любач. По его словам, помимо прочего, речь идет о проекте по добыче урана «Крылья», который реализуют дочерние структуры госкорпорации «Росатом». В Иркутске девушка-блогер инсценировала нападение из-за хиджаба ради просмотров. Ранее в соцсетях разлетелся ролик, в котором 18-летняя девушка жалуется на синяк в подарок от незнакомки. По ее словам, та потребовала снять хиджаб, а затем пыталась силой сорвать головной убор. Ролик о нападении заинтересовал полицию, блогершу задержали. В отделе она призналась в постановочной провокации ради просмотров и извинилась перед всеми, кого задел фейк. Сейчас правоохранители проводят проверку по признакам разжигания межрелигиозной вражды. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Масштабный сбой в работе китайской нейросети DeepSeek в минувший четверг продолжился несколько часов, затронув ее версию и мобильное приложение, пишет местное издание. Как отмечают аналитики, причиной сбоя могли стать проблемы с обеспечением вычислительных мощностей. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Разберется?
4: Четко. Разберется.
5: Четко. Разберется.
4: Разберется.
6: Вы слушаете «Радио Спутник», друзья. Эфир продолжается. Стас разберется. Заключительные полчаса на сегодня. Номер телефона плюс 7-495-95-95-91-2. Стас, ну не перебивай, пожалуйста.
7: Я подпеваю.
6: Мы хотим, чтобы люди звонили. Плюс 7-495-95-95-912. У нас просто уже есть звонок в студию. Человек, между прочим, весь новостной блок был на линии. Вот чтобы задать свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте, я, точнее, доброе утро, я из Воронежа, зовут Роман.
6: Здравствуйте.
8: У меня вопрос следующего характера. В общем, была Вторая мировая война, и после вот, ну, того, как она закончилась, да, с огромными жертвами, потерями, там, инфраструктуры человека, человеческого ресурса, начался такой период, ну да, может быть, где-то вяло текущих войн, но в целом человечество очень сильно в этот момент развивалось. Вот. И вот сейчас как бы мы подошли к такому, как будто бы сейчас опять накипает, да? То есть у меня такой вопрос, может быть, это и есть суть человечества в том, чтобы должна быть какая-то противовойна, чтобы человечество начало как-то более какой-то качественный скачок. Ну, это наподобие, что на какой-нибудь вечеринке есть какой-то человек, который всех задирает, там, ну, как-то грубый до тех пор, пока ему Ну, там кто-то не объяснит, хорошо, там где-то за уголком. Он выходит и становится уже после этого очень дружелюбным и очень хорошим. Может быть, что человек такая. И второй вопрос, который из этого вытекает. Может быть, как раз-таки, когда у нас все-таки вот такие вот периоды проходят, и в какой-то момент все-таки люди решат, что воевать не надо, и уберут границы, и получится социализм, и тогда вот только всем, ну, это может быть будет через 100 лет, если друг друга все еще не уничтожат до этого. И, может быть, тогда как раз человечество общим, так сказать, кулаком сможет и в космос полететь, и так далее, когда же все вот эти вот границы и, ну, и прочие вещи.
3: Ну, смотрите, спасибо. Да, по поводу первого. Ну, ваша аналогия с вечеринкой меня, в принципе, вполне устраивает. Вот только обратите внимание, бывает человек, который задирает, и ему могут попробовать подойти и объяснить, ему могут объяснить, он может даже после этого успокоиться, если тот, кто объясняет, сильнее, понимаете? А если он сильнее, он просто тому, кто попытался объяснить, в бубен даст, и все. Я такое наблюдал неоднократно. Так что, ну, тут объяснить ничего не получится. Ну и по поводу того, что вот, может быть, у нас суть такая, что мы без этих, без войн не можем. Так у войн есть конкретные причины. Они носят строго экономический характер. Вся политика нарастает над экономикой. Экономика – это скелет. Политика – это мясо. То есть твой скелет определяет, как у тебя будет мясо расти. Там длинный у тебя бицепс, не длинный. Это все зависит от строения твоего скелета. Ну, то же самое и здесь. Поэтому нет, это, скорее всего, не войны подталкивают нас к технологическому прогрессу, а технологический прогресс при капитализме подталкивает нас к войнам. Потому что здесь мы как-то упираемся в потолок, все связи выстроены, все рынки поделены, и после этого уже рынок, который поделен, начинают делить. Но отчасти есть и зерно истины в этом. Ведь война провоцирует развитие технологий, технологии порождают новые рынки, и эти рынки потом начинают делить. Вопрос в том, что когда рынки поделены, а новых технологий не появилось, начинается война. Но всего этого можно было бы достичь и другими способами.
6: Но учитывая
3: способами.
6: Современные средства поражения, не откатимся ли мы до камней и палок, вспоминая, да, известные.
3: А правда. Их никто не будет использовать. Ну вот смотри, есть, конечно, сумасшедшие разрушительные ракеты, ядерное оружие. Но мы бы могли бахнуть по Украине им уже, но все используют и другие способы, да. Украина использует дроны, просто потому что это как раз-таки технология, которая позволяет напрямую там до ядерного удара не доводить, но позволяет очень неплохо денег заработать, да, как раз-таки. Ну, да. Хотя дроны используют менее выгодно, чем, ну, в некоторых случаях дроны используют менее выгодно, чем использовать вот такие вот ракеты полноценные по типу, там, Патриотов, снарядов и всего остального. И то Патриоты они используют, но платят-то за них не они сами. Вот, в принципе, как и за дроны, и за все остальное. Поэтому, ну, конечно, тема очень сложная, но если вкратце, то нет. Нет. Если бы экономические связи развивались по-другому, то, конечно, бы никаких войн бы не было бы. Для них просто было бы недостаточно причин. Но капитализм порождает монстров, вот этих вот транснациональных мутантов, которые хотят уже управлять всей планетой, убивать региональных игроков, полностью их уничтожать. Региональные игроки сопротивляются. В итоге, там, где они захватили, они безраздельно правят, эти мутанты. Там, где они захватить не смогли, они используют методы нечестной конкуренции, которые включают в том числе и силовые захваты. Для того, чтобы обосновать силовой захват, нужна идеология. Ну вот там США пытались выйти в том числе на украинский рынок, в том числе и ресурсов и всего остального. Россия им мешала. Поэтому они начинают устранять Россию, используя в том числе и такие методы. То есть это вопрос конкуренции.
6: Но и до 22-го года, помнишь, как весь мир на западный стремился к идее глобализма? Вот что-то не сработало, когда размывается идентичность.
3: Сейчас
6: обратно откат. Ну так вот в том, потому что это искусственно сформированная, понимаешь, идеология, непонятно кем оформленная.
3: Не,
6: ну это, ну как бы, понимаешь, у тебя нет ощущения принадлежности к ней, поэтому сейчас Штаты снова Европу призывают. Давайте вернемся к национальным корням, к своей истории, к своей культуре, призывая пробудиться.
3: Слушай, по сути, тот глобализм, про который все говорят, он ничем не отличается от интернационализма, да, к которому я себя, так сказать, причисляю. Но вопрос, который позволяет провести между ними тонкую грань, он звучит так же, как и главный вопрос нашего бытия, в чьих интересах. Да, и потому что глобализм, он в интересах как бы правящего большинства, меньшинства. Да, а интернационализм, поскольку он не несет в себе явных источников прибыли, сконцентрированных в одних руках, то он является, ну, скажем так, идеи работающего меньшинства, я бы так сказал. Вот, собственно, и вся разница.
6: Но
3: как
6: при
3: я ее
6: интернационализме
3: вижу.
6: Ты все равно себя позиционируешь. Ты как, ну, как бы, да, там условно, даже если мы берем национальную основу, это не важно, русский, немец, ты британец, а глобализм подразумевает вот этот выбор, когда я себя чувствую таким. Я могу приехать по принципу открытых границ куда угодно, я могу стать немцем, я могу стать американцем. Я, ну, то есть, понимаешь, вот тут есть разница, понимаешь?
3: Нет. Я не вижу. Это все про торговлю. Обосновать уже можно абсолютно как угодно. Можно просто создать новые конструкты, да, например, вот гендер-пролетарий. И ты такой, типа, а вот я, мне вообще там не важно, да, у пролетария нет отечества, и мы вот за это вот выступаем. То есть можно и так позиционировать. Можно убивать именем Иисуса, а можно спасать жизни именем дьявола. То есть это все просто слова. Слова для того, чтобы обосновать свои интересы, которые ты считаешь наиболее важными. То есть вот что имеет по-настоящему большое значение. И глобализм, он нужен был только для торговли, да, для того, чтобы захватывать чужие рынки и делать экономики других стран более открытыми. Больше он ни для чего вообще нужен, в принципе-то, как таковой и не был.
6: Но у нас же было явление космополитизма. Когда
3: космополиты это те, кто пытались как бы интернационалу противостоять, да, и сказать, да мы просто все люди, да, неважно, там, ты трудишься, или ты покупаешь труд, или продаешь труд, это не имеет никакого значения. То есть это, в принципе, космополитизм, это вот как раз-таки я вот к этому глобализму, как ты его описываешь, я бы его и относил, наверное. То есть ты не думай, кто зарабатывает, да, мы все едины.
6: Ну да, и все такие там, ну это же в основном касалось, да, кого так, людей культуры, да, все, кто пытались вот, да, максимально избавиться, в том числе, если мы говорим про советский период, да, интеллигенция, которая вот от патриотизма как-то открещивалась от своего причастия, скажем так, соответствия и прочего, ну понятно. Меня, знаешь, единственное, еще по теме слушателя, так немножко назад, когда, значит, нас спросили по поводу, ну, наделения ли полномочиями, ну, не так вопрос звучал, но, в общем, общественный контроль. И сразу вот тоже с коллегами в перерыве вспоминали, было же очень много всего. Вот одно дело фотографировать самокатчиков за нарушениями, другое дело, когда, понимаешь, формируются стоп-хамы, появляются Марцинкевичи и так далее.
3: Казалось так они бы, уже, вот, разница, и в, да, разница в насилии. То есть они уже конкретно, ну, переходят вот эту черту просто доносительства и идут в сторону решения проблемы. Они берут на себя функции государства. И это уже становится проблемой. Но до тех пор, пока организация занимается просто доносительством, ну, я считаю, что она не представляет угрозу. Да тот же самый Навалыч, да, это же из той же самой среды, но он уже начал конкретно действовать, то есть он начал уже выводить людей на улицы и добиваться конкретных политических целей. Тогда это становится угрозой. Но пока этого не происходит, у нас же есть общественная организация, как, например, организация под названием «За честные закупки». Она мало того, что занималась тем же самым, чем и Навальный, так она еще этим занималась в 10 раз успешнее, вы не поверите. Но при этом, ну вот надо сейчас проверить, существует она до сих пор или нет, но она просто занималась доносительством и много нечестных закупок предотвратила. То есть это то, зачем организация, то, зачем госзакупки изначально и были созданы самим Путиным. И, в принципе, все. Но вот как бы они в какой-то момент такие, да мы там вообще перейдем уже к конкретным политическим этим. И вот в этот момент начинаются проблемы. А так доносительством пусть ради бога занимаются, я только спасибо скажу, потому что, ну, многие сволочи этого заслуживают. Те, кто... Слушайте, ну вот да, даже в Москве бывает, вот прямо посередине дороги встает и уходит в ресторан. Ну, конечно, я с этим больше в ЕКБ сталкивался, потому что в Москве все-таки там контроль посильнее, а в ЕКБ вот просто полосу переграждают, и все, и там машина стоит. И ему абсолютно плевать на всех.
6: Да, здесь про эту категорию граждан тут можно много всякого яркого наговорить.
3: Понятно,
6: и опасения эти понятны, и возмущения тоже. Но у нас 10 минут эфирного времени, еще одна классная тема, интересная. Кстати говоря, нужно призывать наших дорогих слушателей к ней присоединиться, к дискуссии. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Звоните. ВЦИОМ, наш любимый, дорогой, замечательный, предоставляет нам еще одну прекрасную новость для обсуждения. Большинство россиян проживают в собственном жилье или жилье, принадлежащем членам семьи. 86%. Я, честно говоря, когда это увидел, не очень поверил в подобную как бы, статистику.
3: Почему? Советское вот это вот наследие, спасибо за хаты, которые вы нам там оставили.
6: Но есть тенденция, при которой молодые люди все чаще живут в съемном жилье и даже, как правило, не планируют покупку собственной недвижимости.
3: Ну, молодые, потому что дебилы, мы тоже такими были, что теперь-то?
6: С другой стороны, есть же объективные
3: хотя
6: вещи.
3: Хотя я не был, кстати, никогда, я всегда мечтал о собственном жилье, о собственной квартире. Но в целом это веяние шеринг экономики, открытости, мир всегда будет таким, никогда ничего не будет хуже, это веяние, скажем так, современного поколения, которое поверило в открытость границ, поверило во все это, но европейцы успешно занимаются контрпропагандой, все эти в принципе, эта идея классная, то есть не привязываться к месту, пожить можешь где угодно, мир посмотреть, Россиюшку-матушку, но, к сожалению, в нынешних обстоятельствах это невозможно. Кого в этом винить, уже решайте сами. Путина, Трампа, Зеленского, суровый мир, Господа Бога. Вообще винить можно кого угодно. Факт остается фактом.
6: Понимаешь, хотят-то, возможно, многие. И, вероятно, большинство. Другой вопрос возможности. Особенно, если это, молодая семья, у которой, скажем, нет родителей богатых, наследства или еще чего-то. Когда вы самостоятельная, скажем так, ячейка семейная, и вам нужно с нуля это жилье приобрести. Учитывая суммы и проценты по тем же ипотечным ставкам, вполне справедливо, почему люди снимают по итогу. Тут что, людей-то винить? Или люди виноваты в том, что они недостаточно зарабатывают? Это тоже.
3: Кто-то виноват. Кто-то не хочет работать, но хочет, чтобы у него все было. К сожалению, мир пока что так не устроен. А если бы был устроен, то где стимул нам, скажем так, к развитию? Но в целом-то, конечно, проценты по ипотеке очень большие. Но если сравнивать со съемной квартирой, то тут я, честно говоря, есть свои нюансы, но я, честно говоря, большой разницы не вижу. Что ты снимаешь квартиру, что ты платишь ипотеку. Просто чаще всего, когда ты снимаешь квартиру, ты гасишь чужую ипотеку. Наверное, лучше просто гасить тогда свою. Но тут ситуации разные. Конечно, мне бы хотелось, чтобы жилье по ипотеке было более доступным. Но проблема в том числе и в том, что пока одни верили в шеринг-экономику, снимали квартиры достаточно недорого и думали, что так будет всегда, другие по ипотекам брали по несколько квартир на себя, на жену, на маму, гасили ее и теперь сдают. Это не говоря о том, что наш, в принципе, рынок был очень сильно перегрет, что он работал неправильно, в принципе, весь рынок, о чем предупреждали эксперты еще в 2014, в 2015, в 2016 году, когда у нас был этот фондовый угар, акции, инвестиции, и в итоге все полетело в тартарары. То есть это вопрос комплексный. Но то, что 80% живут в своем жилье, я могу поверить. Другой это вопрос, что это жилье еще от бабушек и дедушек, и какая-то часть из него находится в аварийном состоянии. Но в целом, те, кто просто сейчас говорит, ипотека, как быть и прочее. Так 10 лет назад еще ипотека была более чем доступна.
6: Это да.
3: Мы брали квартиру, у нас ипотеки и прочее, и мы просто вовремя брали. Я еще помню, я недоумевал, когда смотрел ролик Яна Топлеса, он рассказывал, что снимать квартиру, покупать квартиру, это вообще чушь, зачем покупать, если можно снимать. К его чести, он, в принципе, и сам так живет, не покупал квартиру и даже гордился тем, что у него до сих пор-то своей квартиры нет. Теперь проценты по ипотеке порождают волну мемов, где отсылка на Интерстеллар, и там человек сидит и такой, возьми хату, нет, 10%, что-то дорого, брать не буду. Вот так.
6: Нет, слушай, одно дело, когда, ты берешь квартиру в ипотеку и выплачиваешь по цене аренды. Условно. Когда для тебя разницы нет. Я просто признаюсь, мы сами с супругой живем в съемной квартире. И когда решили посмотреть, а сколько эта однушка будет стоить, если брать ее в ипотеку. Слушай, ежемесячный платеж, это было как раз год назад с небольшим, полтора. На платеж ежемесячный 180 тысяч рублей. Это катастрофическая сумма. Я понимаю, что все зарабатывают по-разному и так далее. Но с точки зрения вот, соотношения к аренде, когда аренда в разы ниже, ты не видишь целесообразности.
3: Аренда тоже будет дорожать, но это ладно. Это, ну, конечно, да, то есть сейчас некий кризис. Брать надо было раньше.
6: Так и вот 20-летние, понимаешь, когда раньше вписаться в эту историю по классным ставкам и процентам было невозможно, у вас сейчас идеальный возраст для того, чтобы планировать семью. Это мы сейчас про демографию говорим. А как, если у тебя нет базовой потребности? Я просто вижу, что сейчас прям комментарии валом пошли. Жилье

0: льготную ипотеку, и в итоге из-за этого будет дорожать еще больше квартира, больше проценты по банкам и все остальное. То есть при капитализме на каждый твой лом найдется другой прием, и мы этот прием обойдем. Делали уже льготную ипотеку. Говорили людям, вот, да, берите как бы ипотеку, все будет хорошо. Но проценты пока низкие. Люди, у которых еще там нет семьи, у которых свое жилье не надо, я хочу для себя пожить, я там буду кайфовать. В итоге льготную ипотеку сделали людям, а заработали на этом застройщики, которые просто все увеличили. Ага, льготную ипотеку Россиюшка сделала. Теперь эта льготная ипотека доступна большему количеству людей. Правильно? Правильно. А что рыночек сделал? Порешал, значит, хаты и подорожали на ту самую разницу, которую сделали. И так в итоге по чуть-чуть с каждой государственной инициативой, которая государство хотело сделать лучше жилье и доступнее, капиталисты находили возможность скинуть. Раз жилье стало доступнее, то пусть оно станет менее доступно, ведь если есть спрос, и спрос превышает предложение, значит, предложение дорожает. Нас же так в высшей школе экономики учили и все остальные. Ну, вот и все.
1: Ну, вот еще комментарии. Много говорят о том, что для молодежи трудно купить квартиру. А когда было легко, в 90-е нам тоже было практически невозможно, но ужимались, не мечтали ни о чем, ни о круизах, ни об отдыхе.
0: Ну, это тоже такое. Но... А вот нам было сложно, значит, современной молодежи тоже сложно.
1: А современная молодежь тоже, понимаешь, размышляет из разряда, а что, зачем мне 30 лет условно питаться гречкой и лишать себя как раз отпусков, конечно, каких-то сиюминутных радостей, чтобы потом в эту однушку зайти, извините, то ли чаю пойти попить, то ли, ну, продолжая, да.
0: И жить с детьми, которые будут ждать, когда ты умрешь, чтобы в наследство эту хату получить.
1: И как бы я могу даже понять, как тут вопросов абсолютно,
0: конечно,
1: никаких, да.
0: Вопросов вообще никаких нет. Но то, что вам было трудно, ну, нам очень жаль, что вам было трудно. Нам тоже как бы всем нелегко, у нас у всех свои там проблемы, и каждое поколение сталкивается со своей войной и проблемами. Но если вам было трудно, это не значит, что справедливо будет, если трудно будет всем. Если вы как бы хороший человек, вы на наоборот, должны порадоваться за тех, ну, за те поколения, да, которым легче. Потому что, ну, разумеется, сейчас как бы легче живется, чем 20-30 лет назад, несмотря на все проблемы, да, ну, как бы, ну, ну да, надо порадоваться, надо радоваться за окружающих, что у них как бы все хорошо, что им полегче, а то, что они как бы деградируют, так и вы бы тоже, родись бы в это время, вы деградировали, вы же генетически с этим опытом не родились, оно вам же не передается, там, память предков. Но поэтому, как... ну, что такого? Ну, они страдают, я страдал, и пусть они страдают. Но мне кажется, человек, который много пережил тяжелых лишений и всего остального, он это другим людям не пожелает.
1: Ну да. Как думаешь, вообще мир сейчас к полному шерингу идет, когда везде подписки, когда ты не можешь,
0: конечно,
1: владеть продуктом?
0: Конечно.
1: Вчера про диски ты вспоминал тоже.
0: Как да. Бы, ну, это, да. Же, это же круто. Компаниям. Компания, давайте вы, да, ничем владеть не будете, вы будете у нас хаты покупать по подписке, а потом, ну, не сможешь платить... Извини, мы тебя выселим, ты ничем не владеешь, а мы будем потом другим людям продавать, потому что владеем этим мы. Это все давно к этому идет, да. Я же рассказывал, кто крупнейший землевладелец Соединенных Штатов Америки.
1: Кто?
0: Ты знаешь?
1: Не рассказывал. Ну,
0: Билл
1: мне
0: Гейтс.
1: Точно.
0: А. Он крупнейший землевладелец Америки. Но это если говорить о фермерских всяких угодьях, mm-hmm, да. А ты знаешь, кто вообще владеет практически там всеми квартирами, которые под сдачу идут? BlackRock.
1: Да, да, это да.
0: Mm-hmm. То есть это конкретная, ну, методика, да, и поэтому про шеринг-экономику рассказывают. Дурачки вроде Яна Топлеса, они потом это все пересказывают, да, потому что, ну, смотри, какой у меня классный образ жизни. Ты же хочешь быть таким же крутым, как я? Снимай хату, не покупай. Ну, а потом люди такие, да, а мы не знали, когда все взлетает, и еще.
1: Будем прощаться, Стас, спасибо тебе огромнейшее. Спасибо слушателям, зрителям. Всего доброго, до свидания.

Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь

0: Танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 10 утра, в Самаре 11.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. США откроют полигон для испытаний новейших видов оружия. В России предложили ввести выплату многодетным отцам. Далее подробности. Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в результате массовой атаки БПЛА в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. Также повреждены склад и автомобили. По информации губернатора, ночью и утром регион подвергся массовой атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Напомню, президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что его страна неоднократно требовала от Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Гражданин Швеции, воевавший за ВСУ и под легендой вступления в ряды российской армии, планировавший диверсии на военных объектах, задержан в Псковской области, сообщила ФСБ. По информации, иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной в России террористической организации в должности командира беспилотных авиационных комплексов. Найдены документы, подтверждавшие его участие в боевых действиях против России в составе вооруженных сил. Возбуждено уголовное дело. Военные США откроют в штате Монтана полигон для испытаний новейших видов оружия, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на полигоне будут испытывать беспилотные вооружения, космические технологии, средства радиоэлектронной борьбы, а также сверхгиперзвуковое оружие. Отмечается, что Соединенные Штаты могут нарастить военный бюджет до $1.5 триллиона после ноябрьских выборов в Конгресс. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести в России выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Он добавил, что инициативу можно начать с семей с 5 и более детьми. Рыбальченко подчеркнул, что выплата не должна быть символической, и капитал необходимо рассчитывать, исходя из нормы – 18 квадратных метров на человека. Сумма должна составлять не менее 2 миллионов рублей. В качестве примера эксперт привел Сахалинскую область. Там с 2014 года семьям при рождении третьего и последующих детей предоставляют 2 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита или займа. Отцовский капитал, по мнению Рыбальченко, можно будет использовать также для приобретения автомобиля. 185 лет назад родился известный российский промышленник и меценат Сава Мамонтов. По его инициативе и при активном участии были построены Донецкая каменно-угольная железная дорога. Она соединила Донбасс с Мариульским портом и дорога Ярославль-Архангельск. Также Мамонтов много средств вкладывал в развитие культуры. Он создал Абрамцевский художественный кружок. Его участниками стали известные художники своего времени. Илья Репин, Василий Поленов, Василий Суриков, Михаил Врубель, Исаак Левитан и Валентин Серов. Меценат также мечтал о развитии русского севера. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, 10.04, 15 октября, изолента «Живьем», Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем наш эфир, сегодня четверг у нас. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу. Поехали, начнем.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Вы можете нам позвонить, 495-95-95-912. Пожалуйста.
2: Да, звоните.
3: Сегодня полчаса у нас. Вас интересует.
2: На двоих. Угу. Потом будет Андрей Клинцевич, потом будет у нас Игорь Наймушин, эксперт по США и Латинской Америке в 11.00. В 11.30 будет экс-капитан сборной России по регби, ведущий шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС Василий Артемьев. Мне название «Супер-ниндзя» нравится. Прям такое русское настоящее. Василий Артемьев очень крутой спортсмен. Вот, я за ним какое-то время даже смотрел, следил. Но потом как-то потерял. У нас просто есть знакомый один, который регби очень любит и продвигает до СВО, до всего. Он команды спонсировал регби. Сейчас не знаю, мы давно не общались. Но регби – это очень интересный вид спорта. Прям когда разобраться, получается прям круто. Но сегодня попробуем разобраться с этим. Так, что у нас? Что у нас тут? Да, про Маска. Ну, мы так сказали, в общем, я сказал. Петр считает, что там, что по-другому может быть это все. Вот, я не знаю.
3: Нет, я не считаю, что по-другому. Мне кажется, что я просто скептически довольно отношусь вот к тому, к той идее, что они отключили передачу разведданных. Вот, мне кажется, что это больше пока игра такая информационная. Ну, все может быть, но я просто сказал, что официальных подтверждений этому нет. В лагере украинском там вот явное нагнетание вот этой вот обстановки. Зеленский в Лондоне дает интервью, нас предали и так далее. То есть, на мой взгляд, это в большей степени, ну, как не в большей степени, это, ну, такой как бы ответная резкая реакция на действия в Соединенных Штатах, прежде всего, по энергетической сделке, по так называемому энергетическому перемирию и вообще антитрамповская такая вот риторика, которая с точки зрения европейского Запада и Великобритании позволит, ну, как-то ему досадить или навредить вот, на выборах. Вот. Хотя, мне кажется, что это, в общем, несколько преувеличено все тоже. Вот. А по поводу официальной, значит, вот вся информация о том, что есть... Ну, по Старлинку там, да, они пишут, что у них замедление... Значит, и ничего там не летает на высокой скорости. Маск отвечает, что это вообще Starlink должен использоваться только если в военном смысле, в оборонительных целях, ну и так далее. То есть, по Starlink там больше вероятности. Вот по разведывательным официальных подтверждений, во всяком случае, нет. То есть, там разные и вот командующие там чем-то там ПВО украинским. Сначала говорит одно, потом другое. Сибига тоже сказал, что ничего там не отключали. Потом Зеленский сказал, что отключали. Вот, какие-то странные публикации о том, что некие люди из Пентагона обзванивали, значит, всех сотрудников украинского посольства в Вашингтоне и предупреждали, значит, что будет отключение. То есть, возможно, там есть некое такое давление, но не очень понятно, что хотят-то от Зеленского, чтобы он не бил по НПЗ, ну, он вроде и не бьет, вот в последние два дня он там целится, пытается куда-то другим. Ну, короче, я просто пока, мне кажется, такой большой информационный шум на эту тему. Видно, что есть проблемы. Вот, видно, что наши ракеты достигают цели, и вот вчера удар по Украине, по энергетическим объектам и военным объектам был, наверное, одним из самых мощных за всю историю, если не самый, наверное, мощный за всю историю СВО. Вот. Видно, что Трамп, безусловно, не является поклонником украинского президента и, в общем, вводит его, так сказать, как говорится, как нашкодившего кота, значит, мордой там, я уж не знаю, половую тряпку или где-то еще там, куда он нашкодил. Вот. Ну, Посмотрим. Вот, в любом случае... А, вот пишут, что сегодня был, да, по НПЗ, да, значит, такие, да, я просто не видел. Сегодня был, пишут, что был удар по рязанскому НПЗ, спасибо за информацию. Так что, ну, собственно, Зеленский демонстрирует вместе со своими британскими друзьями, он там вот в ночи дал интервью Пирсу Моргану, в очередной раз.
4: Сказал, что будет бить по НПЗ,
3: возобновит удар. Я, честно говоря, вот дослушал до середины, и это, конечно, вот очень тяжело слушать, потому что это разговор двух второклассников. Ну, в основном, там как это выглядит? Зеленский, ну, откровенно слабо, ему лучше с переводчиком, конечно, это делать, он слабо говорит на английском языке, у него бедный словарный запас, он не может, он там не понимает половину, значит, пытается что-то сказать, в результате получается, что разговаривает какой-то, значит, ну, примерно там говорящий шимпанзе какой-то там, а я им это, того там, туда, а мы, вот. И Пирс Морган, который, безусловно, с точки зрения английского языка в порядке, он подстраивается. То есть он, ну, естественно, в такой ситуации вынужден подстроиться под Зеленского, чтобы тому было ниже, понятно. Да, да, и он говорит... Смотрите, а как вы считаете, вас предали или не предали? Ну, предали вообще между нами, если говорить эмоции, нас предали, но это между нами, а если... Ну, это вот, например, такой разговор, как Буратино с папой Карло разговаривает. Да. Вот. И, ну, суть понятна, он хочет сказать, то есть, там, в сухом остатке, чтобы не тратить на это время. Потому что перевод, даже если наложить на это русский перевод, то он, конечно, поднимает сильно уровень интеллектуальной этой беседы, потому что переводчик-то нормально языком владеет.
4: Да. Вот. Добавляет литературу к этому бардаку. Но
3: смысл в том, что все они собираются сражаться до последнего. Значит, долго они там обсуждали, можно ли сравнивать Путина с Гитлером такого рода. Ну, бред там какой-то сивой кобылы. Ну, понятно, Морган там, он упертый, так сказать, русофоб известный. Вот. Ну, не то, что даже русофоб, а он находится на позициях вот таких вот. Там, значит, вот здесь он Трампа ненавидит, там и так далее. Не, он сам по себе, он как бы, ну, он отражает мнение большого, как, в общем, всего британского, я думаю, истеблишмента. Здесь, мне кажется, нет каких-то особых редакционных задач, он сам себе редакционная задача. Вот, и это, конечно, все выглядит, ну, настолько топорно. Ну, то есть, ну, пропаганда в чистом виде. Вот, это не живая дискуссия и не попытки разобраться в чем-то и найти какие-то пути, а вот именно констатация того, что все нас предали, кругом враги, но мы будем, значит, все равно биться. И вот, значит, ну, не знаю, что расчет. Я думаю, что расчет на то, что Трамп уйдет там когда-нибудь. Посмотрим.
4: Ну, Трамп когда-нибудь уйдет. Другой вопрос, что придет за ним Венс, ну, условный Рубио, или придет кто-то из демократов. Потому что если придет Венс и Рубио, то они будут более радикальные, чем Трамп, на мой взгляд. И им эта Украина вообще никуда не впилась. Ну, ни с какой стороны.
3: Я думаю, что к тому времени уже не будет никакой Украины там.
4: Ну да, это само собой, ну как бы это с одной стороны, да, скажем так. Просто он еще помимо Пирса Моргана дал интервью Financial Times, тоже с таким же успехом. Там он говорил чуть-чуть другие вещи, ну не по сути, а по форме. Вот, там он больше делал упор на то, что ему нужно Патриот. Вот тут у меня возникает вопрос, то есть вот... Для меня, для моего скромного умишка, непонятно. Сейчас все, просто все, включая американских специалистов из Пентагона, в один голос говорят, что патриотов нет, физически нет ракет. Ну, то есть, сами комплексы есть, а ракет нет. И мы видим, сколько отстреляли сейчас на Аравийском полуострове этих ракет в совокупности. Можно посчитать, там в открытых источниках это все видно. Все эти старты, пуски понятны, понятны все эти прилеты. Мы приблизительно знаем формулы. И вот, ну, Леонков наверняка посчитал, можно у него спросить. Собственно говоря, в открытую говорят, что у нас есть партнеры важные, по которым у нас обязательства, и главные эти партнеры находятся на Аравийском полуострове, и что мы им не можем дать, мы Израилю не можем сейчас там поддерживать их этот железный купол, который тоже частично состоит из американских ракет. Внимание, вопрос. С таким бараньим упорством Зеленский говорит про эти Патриоты, что возникает ощущение, что ему кто-то из внутреннего его круга друга говорит о том, что у Трампа под кроватью лежит 150 миллионов ракет «Патриот», которые он не отдает Украине и не отдает никому. Это же надо быть полным дурачком, извините за неэфирное слово, чтобы так себя вести. Это же глупость полная. То есть это уже даже не попытка манипуляции, которая могла бы быть, если бы там лежали действительно эти ракеты, и они говорили, вот мы сейчас думаем дать их Саудовской Аравии или дать их Израилю, говорил бы там какой-нибудь Хексит, а их нет физически. Зачем об этом говорить? Вот как ты думаешь, для чего он постоянно про них вспоминает? Он же не идиот.
3: Моя кто? Не идиот.
4: Ну, Зеленский.
3: Почему же?
4: Ну...
3: Вполне себе.
4: Как бы.
3: Вот. Ну, нет, может, конечно, не идиот, трудно сказать. Вот, но нет, ну, мне кажется, что мы немножко вот всегда, вся наша критика, она сводится к тому, что мы сравниваем слова с некой реальностью. А этого не нужно делать. Надо понять, что информация и слова, они существуют вне какой-то несвязи с реальностью. Зачастую. Вот. И реальность иногда делается без слов. А то, что кто говорит, ну, говорят все, да, ну и что. Это часть их пропаганды. Это часть, это отдельный жанр. Даже если у вас нет патриотов, то требовать их все равно можно. Какая разница? Кто там знает, есть они, нет. Те же не могут сказать, что у них нет. Потому что, ну, как бы у них же все есть, как бы, у американцев. Трамп говорит, у нас есть столько оружия, что вообще у нас тут вот... Потому что если они скажут, что у нас нет патриотов, то это будет еще хуже с точки зрения политического имиджа и реноме. Поэтому те и давят, в общем, пытаются создать некое напряжение в этом вопросе. А к реалиям это отношение не имеет никакого. Поэтому так. Это, в общем, пропагандистское оружие информационное, оно, его никто не отменял, они, собственно, в этом поле все существуют. И здесь мы просто не особо участвуем в этих всех разговорах, в этих дискуссиях. Это у них там между собой, поэтому...
4: Ну, нам вот не особо проблем. И надо, мы наблюдаем со стороны, да и все, собственно.
3: Ну, у нас другие задачи, у нас, как известно, есть формула, что решать надо все на поле боя. Вот, есть там у них патриоты, нету патриотов, дали им F-16, ну, вот эти все обещания, вот Мерц приехал, вот он что-то там пообещал, вот он там какие-то Таурусы там, ну, все равно их никто не дает, потому что их надо сделать и прочее. И еще зачастую мы преувеличиваем значение этих обещаний, если кто-то что-то сказал, мы считаем, что их вот сейчас прямо отгрузят. А это все не так, это там целая бюрократия за этим стоит, надо произвести, это вообще на 3 года вперед. То есть, это политика. Публичная политика, которая сейчас находится ну, в беспрецедентном гипертрофированном информационном поле, когда любое слово любого политика, оно моментально разлетается по всему миру, сотни миллионов людей его слушают и так далее. То есть, не надо там в газеты ходить и прочее. Поэтому, конечно, все этим пользуются. Оказывают давление. Ну, там, например, условно, очень условно, например, партнеры там, Зеленского из Европейского Союза говорят, Вова, ты давай там максимально дави на Трампа, показывай, что он тебя предал, что он тебя бросил, требуй деньги, требуй патриота, он не может сказать, что у него их нету, там, давай жги, и его мы свалим там когда-нибудь, а придут демократы и кормят там всех вот этими вот обещаниями, и сами решают свои задачи все. То есть, вот, мне кажется, смотреть на это как на какую-то рациональную историю не стоит. Так же, то же самое со многими заявлениями Трампа. Вот придет Игорь Наймушин сейчас к нам скоро, который проработал корреспондентом РИА Новости и шефом бюро РИА Новости там 3 года. Вот он крутился в этом, он прекрасно все понимает. Вот, а мы зачастую, вот раз он сказал, значит, должно сразу последовать. У нас-то не всегда, если кто чего сказал, уж прямо так, давайте, не всегда следует за этим действием. Можем сейчас напомнить, сколько раз кто чего говорил там, по поводу различных вопросов, особенно перед выборами, там, политики, даже лидеры фракций много чего говорят, депутаты у нас все время что-то говорят. Где закон по борьбе с квадроберами? Обещали же, нету. Вот, ну и так далее.
4: Кстати, да.
2: да.
3: Что... Вот, поэтому на том уровне, ну, конечно, это совсем другое. Тем более сейчас выборы, вот, все пытаются как-то там что-то сыграть в Соединенных Штатах. Хотя, на мой взгляд, вот тоже Игоря надо будет поспрашивать, на мой взгляд, влияние украинского вопроса на выборы в США, оно вообще довольно незначительное. Вот, так же, как, наверное, и ситуация с топливом, в общем, в целом. Хотя вот цены на последние часы там вроде как снижаются на нефть. Ну, в общем, посмотрим, поговорим, обсудим.
4: Угу. Да, звоните нам, есть такая возможность. Я не знаю, работает у нас телефон или нет, потому что что-то как-то пауза какая-то. Обычно начинают сразу звонить в огромном количестве, а сегодня тишина. 495, код Москвы, 95-95-91-2, это у нас номер в студии. Действительно, цена на нефть снизилась на 4 доллара за сутки, со 120 до 116. Вот сейчас поюрился нас то, что нас волнует хоть как-то. Вот, и, собственно говоря, кстати, что интересно, тоже, ну, понятно, что это такая база, риторическая база, когда ты наезжаешь на большого человека, но говоришь, типа, ну, конечно, да, он сделал неправильно, но, наверное, вернее, но это не он, конечно, это советники его, тупые дятлы насоветовали ему. Вчера Зеленский как раз в Financial Times, когда разговаривал, давал интервью, он сказал, Трамп, конечно, нас предал, но это, конечно, не он, это его советники ему насоветовали всякие гады. Радости, вот, советники нехорошие, вот, что, типа, оставил окошечко, оставил такую, как это сказать, небольшое окно возможностей для себя потом, чтобы маневрировать и потом сказать, что, ну, я же сильно Трампа не обвинял, а обвинял его советников, которые ему насоветовали.
3: Ну, мне кажется, уже это поздновато будет, потому что, мне кажется, он уже все сказал про Трампа и, в общем, хватит уже. Я думаю, что на нем крест уже поставлен, мне кажется. Хотя, да, может быть, но... Не знаю. Не поможет вождю украинского народа.
4: Ну, интересно, вот вождь украинского народа, он сейчас уже практически стал вождем Европы и Британии. США встал...
3: Ну, это тоже твоя позиция.
4: Я моя позиция, да, однозначно, что он фюрер.
3: Не согласен, он фюрер. Он, безусловно, никакой не вождь, он просто... фигура, которой они управляют, и, в общем, не более того. То, что он ведет себя так нагло, это часть его имиджа. Вот. А так, какой он вождь, какие он решения может принять? Да никаких. Ноль. Он никем не управляет. Наоборот, ему там все меньше вот дают, и как бы его там все пинают уже. Вот. Поэтому какой же он вождь?
4: Ну, на самом деле, он сейчас определяет все вплоть до социальной политики Европы. Так, если задуматься.
3: Каким образом?
4: Вы будете давать деньги мне, а не будете давать, я разверну украинскую армию в сторону Европы, и что вы будете делать? Вот, например, такой разговор.
3: Он такого не говорил.
4: Он такого не говорил. Но мы же не знаем, какие у них идут внутренние разговоры.
3: Если мы не знаем, значит, мы не знаем. Это не значит, что мы предполагаем.
4: А почему
3: что-то.
4: Тогда Европа лишает себя социальных... Вот абсолютно нелогично лишает себя возможности делать социальные и экономические проекты и отдает эти деньги Зеленскому? Почему мы не пользуем, они не пользуются четвертой веткой этого самого, как он называется, Северного потока, который жива-здоровая и в рабочем состоянии? Почему? Ну, это же нелогично. Это против собственной экономики, против собственной социалки, против собственных людей, против всего.
3: Ну, это с твоей точки зрения нелогично, а с их точки зрения вполне логично, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это так не работает, что они откуда-то взяли и куда-то. А значительную часть денег они выдают за счет прибыли от российских замороженных активов. То есть, это никак на них не влияет, в общем-то. И я не думаю, что они сокращают какие-то социальные проекты, вот, чтобы отдать денег Зеленскому. Не так уж там все плохо.
4: Вот. Ну, но, там опять неплохо, же, но
3: моя
4: они
3: точка
4: сокращают.
3: Зрения это... у меня другая. Ну, они, может, что-то и сокращают. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь, но не думаю, что это связано. У них есть эта статья расходов, они ее там выделяют, ему деньги всякие. Вот. Но опять же, а что деньги? Ну, деньги, там надо закрывать украинский бюджет, нужно выплачивать деньги пенсионерам. Там проблемы. Ну, кстати, не сказать, что так уж прямо выдают. Там сложно сейчас с этим делом, поэтому вот и поехал везде просить. Вот. И не знаю, мне кажется, они скорее заложники своих политических ну, каких-то доктрин, которые говорят, что они против России, и вот уже все эти шаги сделаны, и они вынуждены перед собственными избирателями, перед собственными... политическими кругами, которых они накачали вот этой вот безоговорочной поддержкой Украины, как идеологии скорее. Но это не имеет отношения к Зеленскому. Ну, не будет Зеленского, будет другой. Вот. Но, опять же, это просто другая точка зрения. На мой взгляд, он, конечно, никакого влияния не оказывает. Он получает деньги, сколько могут, столько дают. Вот. Но это закончится, конечно.
4: Ну, просто видишь, как вот, ну, я смотрю на цифры. 2,5 миллиарда евро в год в среднем оценивается прибыль от российских активов. А они дают 27 миллиардов долларов. Вот сейчас они сказали, что нету задолженности у Украины, в смысле как бы проблем с бюджетом Украины. Закрыли их. Как закрыли? Ну, вероятно, откуда-то эти деньги взяли. 27 миллиардов, цифра официальная, опубликованная, она была нужна им для закрытия дефицита бюджета и военных поставок. Вот. Это в 10 раз больше, чем прибыль от российских активов. Это значит, они где-то эти деньги взяли. Это приблизительно на каждую страну Евросоюза по миллиарду, 100 миллионов, миллиард, 100 миллионов. На каждую, включая Мальту.
3: Нет, это совсем немного.
4: Это весь военный бюджет Мальты, умноженный на 5.
3: Ну, 27 миллиардов для Евросоюза. Опять же, окей, хорошо, но мы просто по-разному смотрим на это. Ты считаешь, что он управляет Европой? Я считаю, что нет. И 27 миллиардов, ну, если они закрывают, ну, слава богу, ну, закрывают. Могут себе позволить. Наверное. Богатые страны. Очень богатые.
4: Наверное. Хорошо, посмотрим. Да, посмотрим, что будет дальше. Тут важно сейчас, сколько продержится вот этот вот режим без Старлинка, без всего, и как на это отреагирует Украина. Что у них изменится. На мой взгляд, это будет интересно сейчас посмотреть в ближайшие дни. Так, ну что, у нас минута. Я так понимаю, что у нас что-то с телефоном было. Потому что нету
3: звонков. А что там может быть с телефоном? Ну, просто не работает. Нам никто не звонит, Трофим Викторович.
4: Вот а такое бывает? Бывало раньше.
3: Бывает может, в жизни такое.
4: Мы потеряли
3: бывает, мы потеряли. Знаешь, девушка сидит у телефона и ждет, когда он позвонит. У нас ее никогда и не было, честно говоря.
4: Это правда. Мы придумывали, конечно, себе всякие картинки красивые.
3: Я не придумывал. Я всегда относился скептически к нашей популярности.
4: То есть, ты думаешь, мы сейчас сидим с тобой вдвоем, разговариваем, и все, да, и больше это никому.
3: Нет, ну что, нас слушают люди, конечно же, но давай будем честны. Ну, не звонит никто, ну, ничего страшного. Не надо переживать, мы взрослые мужчины. Что мы будем из-за этого?
4: Сами позвоним.
3: Подумаешь, ерунда какая. Кому надо, сами дозвонимся.
4: Да, особенно учитывая завтра пятница, все будет хорошо. Ладно, мы уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут.
1: Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимоской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Следственный комитет России заочно обвинил командира украинской ракетной бригады «Святая Варвара» Ростислава Карпушу в терактах в Чувашии и Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Глава правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян на переговорах 21 октября обсудят вопросы укрепления сотрудничества России и Китая, а также примут совместное коммюнике и ряд двухсторонних документов, сообщила пресс-служба Кабмина. В этом году страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В мае этого года по решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня документ был продлен еще на 5 лет. Транспортное сообщение и электроснабжение в двух поселках, где циклон оборвал провода и размыл проезд, восстанавливают в Приморье, сообщает прокуратура региона. Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 13-14 октября. За первый день там выпало значительное количество осадков, в южных районах края около месячной нормы. В результате произошло частичное подтопление переезда на 22-м километре трассы. На Украине в результате массированных ударов вооруженных сил поражены ряд предприятий, склады и объекты логистики. Дрон попал в ведущее производственное предприятие в Тернопольской области. Возник пожар, заявили местные власти. Также беспилотники ударили по двум промышленным предприятиям в Полтавской области. Кировоградская область более 10 часов была под массированной атакой дронов. Украинские СМИ называют ее самой масштабной за все время СВО. Под удар попали в том числе объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия. Часть Ровно осталась без света. Повреждены линии электропередачи. 8 человек погибли и 4500 пострадали в ДТП с электросамокатами за 3 квартала этого года. Всего за этот период произошло более 4000 аварий по вине водителей самокатов. Это на 37% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. По данным ГИБДД, больше всего таких ДТП зафиксировано в Москве. Это 661 происшествие, в Санкт-Петербурге 369 и в Краснодарском крае 236. Видео одного из инцидентов можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Папа Римский Лев XIV, продолжающий восстановление после операции на легком, благополучно провел ночь в больнице, сообщила служба печати Святого Престола. Ранее стало известно, что у понтифика обнаружили легочный узелок на ранней стадии. Отмечается, что операция прошла успешно. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
6: Мы продолжаем наш эфир. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Петр Лидов. Мой коллега Трофим Татаренков вместе со мной, мы вместе ведем «Изоленту». Вот уже 6 лет, как, и ничего, и продолжаем, и не надоело. Но не надоело нам во многом потому, что к нам приходят такие замечательные люди, как Андрей Францевич Клинцевич, политолог, глава Центра военных и политических конфликтов. Вот, и всегда человек, который дает нам новые интересные знания и такие необычные оценки, мы стараемся со всех сторон посмотреть на ситуацию. Я бы, Андрей, хотел предложить, знаете что? А вот если глянуть на ситуацию с военной точки зрения, которая, с военно-политической точки зрения, которая складывается вокруг Украины, глазами Зеленского, вот можете себя поставить на его место? Мы видели вчера мощнейший удар по энергосистеме, по продолжается он сейчас тоже, там и находятся новые цели. Он, правда, говорит, что на фронте, вот в интервью он рассказал, что он побеждает. А с точки зрения Зеленского, вот есть ли у него какие-то пути помимо выхода на переговоры военного характера, военно-политического характера? На что ему сейчас есть возможность рассчитывать?
7: Ну, вы знаете, я, наверное, свою точку зрения выскажу. Зеленский находится в страхе того, что остановится война. Или остановится не на тех условиях, которые бы ему хотелось. Как только война останавливается, у него корона сразу падает с головы, и, скорее всего, закончится для него и для его семьи плохо. Все активы заберут, посадят, обвинят во всех. На него новое руководство, на него повесит все невзгоды. И Зеленский это понимает и будет всячески стараться, чтобы этот конфликт продолжался. Но сейчас появился новый фактор, почему Зеленский так засуетился. Да? Это вопрос не Старлинка. Это вопрос предоставления очень интересной разведывательной информации, которую раньше никто в расчет не брал, и самое главное, у нее нет замены у европейцев. Эта система называется SBIRS. Американцы, понимая, что уничтожить их могут Россия, там, Китай, Корея и так далее, они развернули группировку 6 спутников, ГЕО они называются, и вот в рамках вот этой спутниковой инфракрасной группировки, они засекают старты баллистических ракет. При взлете ракеты у нее достаточно яркое сопло, это заметно. Спутники там буквально за 10 секунд просчитывают траекторию, куда эта ракета может приземлиться, и сразу выдают информацию. И Украина получала ее буквально через 10 секунд после старта, и там 10-15 минут у них было до ударов этих ракет. Тут можно сказать, ну а какая разница, все равно они эти ракеты перехватить не могут, и все равно они прилетали, особенно и гиперзвук, не говоря уже там о кинжалах, вернее о, значит, Искандерах или каких-то других наших технологиях. Да, но Зеленский и его военно-политическое руководство всегда могло спуститься в какой-нибудь подземный бункер, понимая, что ракета по нему не ударит. И вот теперь, когда Украина стала узнавать о том, что ракета подлетает фактически за 10 секунд до удара, у Зеленского стала появилась личная опасность того, что эта ракета может свернуть, не ударить ни по военному заводу, ни по ТЭЦ, который рядом находится, а по Банковой или в том месте, где он находится. И вот теперь, как говорил Насим Талиб, тот, кто придумал концепцию «Черного лебедя», американский финансист, математик, у него есть концепция под названием «Шкура в игре», когда политик принимает более справедливые решения только тогда, когда он рискует своей шкурой. Вот до этого момента, и мы теперь возвращаемся к вашему вопросу, который вы задали, Зеленский своей шкурой лично не рисковал. Что бы ни происходило на территории Украины, как бы ни пылали заводы, города, не обнищало население, лично ему в этом отношении и его семье это не грозило. Его недвижимость в Лондоне, в Монако и так далее от этого не страдала. Поток денег от европейцев постоянно идет. Какую-то часть он все равно туда откусывает. И процесс накопления богатства и формирования на несколько поколений вперед задела у него продолжался. И здесь страдания народа его не интересуют, его интересуют свои личные персональные страдания, шкура, чтобы не пострадала она. А вот теперь появились риски, особенно в условиях, когда Трамп и все остальные сказали, что Зеленский должен уйти. То есть если Зеленский погибнет где-то под ракетой, Трамп разведет руками и скажет, ну теперь давайте кто там новый, кто будет подписывать. Угу. И это стало возможным благодаря тому, что американцы выключили эту систему. Но Зеленский не теряет надежды, он сейчас находится в Лондоне. Он очень рассчитывает, что британцы ему с этим помогут. Тут можно сказать, как, а что у Британии свои спутники есть, они ему могут дать дополнительную информацию. Нет, просто у Америки есть вторая система, связанная с тем, что разного рода у них категорирование идет по союзникам, получают разную разведывательную информацию. Там десятки самых разных наименований, что они получают там. Военно-политическую ситуацию, там риски и так далее. И вот есть в автоматическом режиме вот предоставление вот этой информации о пусках баллистических ракет. Ну, фактически американцы защищают свое ядерное оружие, потому что, я напомню, у Британии на их подводных лодках класса «Вангард» находятся американские баллистические ракеты «Трайдент-3». Вот, и они их защищают, база «Фастлейн», там одна единственная на севере Британии. И здесь, в этом отношении, британцы продолжают эту информацию получать. И, скорее всего, Зеленский будет просить, типа, поможете вы нам втихаря тоже как-то там, дополнительно получив от американцев, сообщайте нам. Это будет нарушением союзнических договоренностей между Британией и США. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но, опять же, мы помним в прошлый раз, когда Трамп после Анкориджа как бы стал слишком лестно говорить о России, о каких-то вопросах урегулирования. Мы помним, как там высадилась делегация очень большая. И король слетал, и президенты сидели там в кружок в овальном кабинете. Я думаю, что сейчас будет повторение этого маршрута, и будут пытаться Трампа как флюгер развернуть в другую сторону.
6: Что, наверное, возможно, потому что он же, в общем, тогда-то развернулся. Может быть, и сейчас развернется, после выборов особенно.
7: Ну, у Трампа есть один понятный протокол, скажем так, одна вещь, которая, ну, заставляет думать, что у нас, как говорится, есть шансы. Трамп всегда про деньги. То есть первопричина у него всегда это финансы. И Россия, как бы это ни звучало странно, может дать ему возможность зарабатывать огромные деньги. Не Украина, не Британия. С них он может заработать только с пошлин. Но пошлины — это всегда нюансы, связанные с тем, что у тебя внутри товары, услуги растут и так далее. А Россия говорит: слушайте, Трамп, хотите русский дизель по нормальной российской цене, дальше перепродавайте его там внутри Америки или еще что-то. А, хотите газ, давайте «Северный поток» запустится, вы будете у нас его покупать, дальше будете Европе продавать. То есть Америка на самом деле может выступить очень серьезным таким гарантом экономического развития, процветания России, как бы это ни звучало. Кстати, у меня такая мысль мелькнула, что, наверное, нам надо было раньше американцев втягивать в наши там разного рода энергетические проекты или добычу редкоземельных металлов и всего остального. Но сейчас для Америки это стало критически важным, потому что основной конкурент Америки – это Китай. Китай очень динамично, быстро развивается по технологиям, по энергетике, по искусственному интеллекту. И на самом деле вот в этом триумвирате трех таких центров мира, Китай, Россия и США, понятно, там добавляются и Индия, и макрорегионы, как Евросоюз и так далее, а вот здесь мы можем для Америки выступить очень хорошим партнером с точки зрения там различных проектов. Плюс Россия, конечно, сейчас начинает развивать Арктику, Северный морской путь, логистический маршрут. И здесь, на самом деле, Америке лучше с нами не конкурировать, а совместно развивать, учитывая наш огромный ледокольный флот.
6: Да, интересно. Но у нас были же проекты, в основном, правда, в нефтегазовой отрасли с американскими компаниями, но они, понятно, там все свернулись по причине охлаждения отношений, причем довольно давно еще, до СВО, мне кажется.
7: Ну, американцы разные. Сейчас мы немножко более точечно действуем. Нас интересуют не просто американцы, нас интересует клан Трампа. Пока они удерживают власть и все остальное, нам они выгодны. Да, Трамп может проиграть в 28-м году, выборы придут демократы, все это свернется, они зачистят, значит, трамповскую команду и начнут либо своих предлагать, либо еще что-то. Америка – это большая корпорация. И нужно, на самом деле, с ней, выстраивая разговор, нужно мыслить корпоративно. И вот здесь, кстати, очень важный момент, ведь то, что сейчас происходит по дизелю и всему остальному, вопреки давлению Европы, вопреки давлению Конгресса, то, что Трамп пошел на эти действия, это говорит о том, что мы победили, мы прощупали механизм, как воздействовать и работать с Америкой. Здесь, на самом деле, Кирилл Дмитриев и наша переговорная команда, а Кирилл Дмитриев – это профессионал с высокой буквы, который работал в Америке и знает их понимание процессов. Мы смогли нащупать вот этот инструмент, и дай бог, чтобы мы его только усиливали.
6: Ну и надо сказать, что вообще внешняя политика России, вот мне кажется, сейчас мы видим многие же критиковали, там, что вот, чего мы там не это самое, почему мы продолжаем диалог, и вот этот дух анкоря, как смешно и так далее. А здесь, мне кажется, вот этот вот внешнеполитический, ну, я не скажу там гений, но, во всяком случае, мастерство нашего ведомства, и, безусловно, и президента, и МИДа, и администрации президента Ушакова, там, и конечно, Дмитриева. Вот сейчас мы видим результаты, которые... фактически, ну, я уж не знаю, вот тоже с вашей точки зрения, из того, что вы сказали, ну, в каком-то смысле ставят, в общем, под большой вопрос будущее, как минимум, господина Зеленского и возглавляемого режима. Ну, вот, экономическими методами, ну, причем, практически.
7: Он, конечно, ставит риск существования режима Зеленского под вопрос, но не полностью. Да, американцы обладают инструментарием, и мы видим, что они сейчас его стали включать. Старлинки, развединформация, но это не вызовет коллапс, это не вызовет все равно полное нарушение. Есть решение, которое может привести к более серьезным последствиям, и надо американцам об этом подсказать. Это так называемый end-user certificate, это сертификат конечного пользователя на военную продукцию. То есть если американцы, администрация определяет этот процесс, сейчас заблокирует Украину для получения американских вооружений, то и купленные за европейские деньги вооружения не смогут поступать на Украину. И здесь еще не менее важный момент. Европейские вооружения, содержащие американские компоненты, не смогут тоже туда поступать. Помните, была история, когда Швейцария выпускала снаряды для такой зенитной установки «Гепард», которая сейчас, кстати, мосты там пытаются защищать, немецкие установки на базе танка «Леопард». Так вот, Швейцария сказала, что мы не даем возможности отправки наших снарядов на Украину. И все, и Германия, которая ими владела, лежат на складах, этого сделать не могла. Они стали разворачивать свое производство. Поэтому да, у каждой страны есть возможность вот этого вот давления. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Но, как я вначале сказал, Трамп всегда про деньги. Если здесь есть не заработок, а упущенная прибыль, он на это не пойдет. Поэтому здесь я не думаю, потому что... К нему сразу прибегут главы корпорации, скажут: Трамп, тут речь идет о десятках миллиардов долларов, ты наш лишаешь возможности продавать европейцам наше старое оружие, там, инвестировать там, не знаю, в новые технологии и все остальное. Поэтому, скорее всего, конечно, этого мы не дождемся, а это значит, что режим Зеленского будет еще достаточно долго и крепко стоять на ногах.
6: Трофим?
8: А, да, я хотел спросить, тут личная заинтересованность Трампа, может, это банальный вопрос, но ведь мы же умеем в эту игру играть. Личная заинтересованность Трампа может быть? То есть не партийная, государственная, да, а вот личная заинтересованность.
7: Стать долларовым триллионером, поэтому семья работает. Трамп за последние годы действительно десятки миллиардов его семья заработала. Угу. Вот, допустим, смотрите, давайте вернемся к таким проектам Трампа, которые могут заработать прямо завтра мгновенно. Вот, допустим, гонка искусственного интеллекта. Что Америке не хватает сейчас? Быстрого ввода энергетических мощностей, потому что искусственный интеллект, дата-центры, они потребляют колоссальное количество энергии. И если Америка в высшей, скажем так, части этой пирамиды обладает хорошими программными решениями, да, куча компаний делают там мощные решения, они обладают монополией фактически, но Китай скоро ее начнет двигать по железу, то есть чипы NVIDIA и так далее, которые создаются, и Америка здесь лидирует. Но по энергетике она проигрывает Китаю. Китай вводит десятки атомных электростанций, и по энергетике темпы наращивания у Китая выше. Трамп говорит: слушайте, давайте я возьму в аренду американской корпорации Запорожскую атомную электростанцию, 6 мегаватт электроэнергии, значит, мы пустим и там же рядом построим дата-центры, которые через Starlink или где-то сразу будут передавать уже готовые вычисления в общий интернет. Так вот, Зеленский этого не допустил через европейцев. Он поэтому и не дает ввести эту электростанцию в строй. Она постоянно находится в аварийном режиме, потому что, чтобы туда не зашли американцы, тогда они будут на нашей стороне. Поэтому это просто один из проектов, который позволит завтра зарабатывать деньги. Не какие-то мифические редкоземельные металлы, которые нужно инвестировать, триллионы долларов там, значит, с возвратом в 50 лет. Нет, деньги пойдут завтра. И таких проектов, ну, здесь важный момент, это вместе с Россией. У нас еще много чего мы можем предложить. Но чтобы это запустилось, ему нужно как-то остановить конфликт. И под это дело один из пунктов – это снять санкционное давление на Россию, разблокировать деньги и сразу с нами начинать зарабатывать. Потому что Америка находится в тоже достаточно неприятном финансовом состоянии. У нее долг растет просто астрономическими цифрами, и там много нюансов. Можем идти макроэкономических показателей ряда европейских стран и Америки. И тут прям не сильно радужная перспектива, если что-то резко не сделать. И Трамп, в отличие от других политиков, реально пытается остановить этот процесс, замедлить и нащупать какие-то новые точки роста для США.
8: Понятно. Вопрос от зрителей пошли у нас. Наши сверхбыстрые дроны умеют ли приземляться как самолеты? И возможно ли их использование в будущем как дрона доставщиков на большие расстояния?
7: Ну, сверхбыстрые дроны не умеют приземляться, у них такой задачи нет. Они фактически как крылатые ракеты, дешевые. Ну, вот. Причем Герань-5, например, прямо она и выглядит как крылатая ракета, просто запускается не с какого-то контейнера, а запускается с дронопорта. Вот. Чем-то, кстати, напоминающие немецкие технологии ФАУ-2, когда они там пускали. Так вот, это первое. Второе, что касается развития беспилотного транспорта в Российской Федерации для последующей логистики, труднодоступных территорий и так далее, это точно будет сделано. Я думаю, что это будет реализовано немножко на других принципах. Это будут вертолетного типа или большие мультикоптерные системы, которые будут доставлять груз и уходить. Ну, прилетели, коробку выгрузили, вернулись назад. Вот. Или какие-то дронопорты, как в Америке уже реализовано. Типа вендингового автомата, подошел, заказал, тут же откуда-то дрон прилетел, выгрузил коробочку, ты ее получил, он улетел дальше. Вот. Что касается доставки, мы, китайцы, планируем, конечно, делать что-то, винтовая группа, ну, то есть более экономичное решение, то есть взлет и посадка на взлетно-посадочных, значит, полосах и большая грузоподъемность. Поэтому весь мир, конечно, над этим работает, потому что за этим будущее, автоматизация этих всех процессов. Часть военных технологий туда перейдет 100%, но мы понимаем прекрасно, что ресурс двигателя, планера и всего остального, он очень небольшой. То есть все сделано для того, чтобы дрон долетел в одну сторону. Поэтому у нас там применяются очень дешевые там фанерные перегородки, какие-то недорогие решения, связанные там с обтекателями. Иногда дрон выглядит там как молния, например, не всегда презентабельно, там как примотанная скотчем, значит, противотанковая мина спереди. Но у него задачи нет. Его задача дотащить эту мину на дистанцию. Там,
8: не для красоты делается.
7: Чем они исправляются?
8: Да. Ну, да. Не для красоты это все делается, да, совершенно верно. Но впереди, конечно, перспективы определенные присутствуют. А вот это направление дронов, ну, гераниподобных, скажем так, у них гражданские перспективы какие-то могут быть, по вашему мнению?
7: Конечно, да, могут быть. Это может стать платформой для больших систем, когда они будут реализованы, взлет-посадка. То есть не проблема добавить парашютную систему, и дрон будет приземляться, как, например, дрон Supercam 350, он приземляется.

0: мониторинга там каких-то трубопроводов и так далее, видел их полетные цены, ну, центры
1: лесных
0: управления
1: пожаров, да,
0: полетами,
1: их
0: где дроны там кружат на нашей территории. Все это очень эффективно. Вообще технология дистанционного зондирования Земли, постоянное картографирование в разных спектрах – это очень выгодный бизнес, который всегда понадобится всем. Заказчики будут органы власти, лесхозяйство, незаконные постройки, экология. Там можно очень долго перечислять, там, вплоть до наблюдения за животными через тепловизоры и так далее. Поэтому, конечно, часть технологий просто будет трансформирована в большие платформы, которые станут на гражданское русло. Поэтому у той же Герани, я думаю, тоже есть такие перспективы.
1: Интересно. Сейчас еще пошли тревожные информации, пошла, я не знаю, вброс это фейк или нет, что Украина планирует использовать высотные воздушные шары с сетками для того, чтобы то, что Зеленский обещал, закрыть небо над Россией, да, чтобы самолеты, которые взлетают или садятся, получали затруднения. Я уже из нескольких источников видел информацию, что чуть ли они уже не попробовали это все сюда заслать. И мы сразу вспоминаем, как Трамп, ну не Трамп, да, американские эти самые бойцы боролись с китайскими этими вот воздушными шарами, пытаясь их сбить всем, чем не приколочено, и не очень сильно получалось, потому что они состоят из многих камер, когда одну камеру пробиваешь, остальные продолжают держать шар в воздухе. Что про это слышно? Фейк? Не фейк?
0: Нет, технически это все возможно. Да, недолго, там много нюансов, действительно можно надуть шар, метеозонд, примотать к нему катушку, не знаю, с остальным тросом, там какой-нибудь, не знаю, сантиметр толщиной, в воздухе он размотается, там повиснет эти там 200, 300, может быть, даже 500 метров этого троса, в зависимости от грузоподъемности шара. И любой гражданский лайнер, если он налетит на скорости 800 км в час на этот вертикально висящий трос, он просто перерубит себе там значит, крыло или еще что-нибудь, там много нюансов и повреждений может быть. Поэтому да, риски достаточно большие, но я не думаю, что это станет массовым. Возможно, Зеленский и его команда говорят о том, что они планируют запускать дроны с привязанными к ними FPV-дронами, которые там через систему Starlink потом сбрасываются в районе и уже начинают работать как ударные технологии. Mm-hmm. То есть дешевое средство доставки в виде запущенного зонда, который летит по воздушному потоку, это просто дешево отправить его там в глубину, как и Хорнеты до этого направлялись. Но там всегда есть очень много погрешностей, я не думаю, что технология станет прям совсем массовой.
1: Угу. То есть нам бояться в этом плане нечего. Ну, хорошо, одним, как говорится, одним фейком, одним вбросом меньше. Так, ну что, в общем, мы на все вопросы, да, какие были у нас, ответили. Не знаю, Петр, может, что-то еще, полминуты у нас есть.
2: Ну, короткий вопрос по украинской баллистике. Как у них дела с этим? Они там рапортуют об успехах, о запусках и так
0: пока
2: далее.
0: Пока не летит. Пока задержки, связанные с производством ракетного топлива, датский завод отложили на следующий год введение. Ну, вот. Они заявляют, что что-то полетело. Ну, под баллистикой я подразумеваю ракеты семейства FP7 и FP9, то есть баллистические сверху вниз, не крылатые ракеты типа «Фламинго». Ну вот, поэтому какие-то ракеты мы уже сбиваем на больших высотах. А, скорее всего, это переделанный советский зенит на С-300, ну вот, под возможность спуска. Но рано или поздно, к сожалению, они все равно их запустят, но мы умеем их сбивать.

Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома,

0: Ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны подробности задержания гражданина Швеции, планировавшего теракты на российской территории. Выходы медведей к людям повлияли на туристический сезон в России. Мошенники придумали новую схему обмана в медучреждениях. Далее подробности. Задержанный гражданин Швеции являлся волонтером организации Foreign Legion. Она занимается вербовкой иностранцев в украинскую армию, следует из видеоцентра общественных связей ФСБ. Ранее стало известно о задержании мужчины в Псковской области. Он незаконно пересек границу. Силовики выяснили, что иностранец воевал за ВСУ и приехал в Россию под легендой, что хочет служить в армии, а на самом деле планировал теракты. Против мужчины возбудили дело о незаконном пересечении границы. Также ему может грозить срок за участие в террористической организации и наемничество. Завершено расследование дела о реабилитации нацизма экс-игрока «Что, где, когда» Равшана Аскерова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. В 2022 году на Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова. Кроме того, Аскеров неоднократно призывал к посягательствам на жизнь государственных деятелей, нанесению ракетных и бомбовых ударов по России, оправдывал террористические атаки ВСУ. В декабре 2022 года Минюст внес Аскерова в реестр иноагентов. Позднее его включили в перечень террористов и экстремистов в России. Он давно не участвует в игре «Что, где, когда» и покинул Россию. Дефицит топлива грозит крупнейшему аэропорту в Германии, пишет немецкое издание Bild. Поставки авиакеросина в аэропорт Франкфурта на Майне сократились в том числе из-за низкого уровня воды в Рейне. Это создало проблемы для танкеров. Авиакомпания Lufthansa уже обязала пилотов заправлять самолеты в других местах. Выходы медведей к населенным пунктам и туристическим объектам стали сдерживающим фактором для внутреннего туризма в регионах Сибири в августе и сентябре этого года. Об этом сообщается в докладе Банка России о региональной экономике. Национальные парки, лесопарковые зоны и турбазы стали фактически недоступными для отдыхающих. Это привело к росту числа отказов от поездок. Параллельно с этим туроператоры зафиксировали увеличение продаж зарубежных туров на 5-10%. Напомню, в этом году более чем 40 регионов России были отмечены случаи выхода медведей к людям. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири. В Приангарье с начала периода активности животных было ликвидировано около 500 особей, а в Красноярском крае около 1000. Мошенники придумали схему с обновлением данных пациентов в поликлинике, сообщил РИА Новости юрист Иван Соловьев. По его словам, сначала человеку пишут с аккаунта с логотипом и номером поликлиники в его районе, заявляют о плановом обновлении данных и предлагают продлить обслуживание или открепить. Если жертва вступает в переписку и переходит по ссылкам, схема раскручивается, аферисты сообщают о взломе госуслуг, запугивают и в итоге вовлекают в преступление. Эксперт подчеркнул, что мошенники еще и торопят людей с ответом, требуют пациента сообщить о решении. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Давай представим Игоря, а потом я ему задам вопрос.
3: Продолжаем наш эфир. 15 октября у нас. Лучшее радио страны, радио «Спутник», лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. И у нас в гостях эксперт по США и Латинской Америке Игорь Наймушин. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Многие Игоря помнят по включениям и в нашу программу, и в программу «60». Минут на телевидении. Игорь долгое время работал корреспондентом, шефом бюро РИА Новости в... Где? В Вашингтоне, да, наверное? Или в Нью-Йорке?
4: В Вашингтоне.
2: В Вашингтоне. Да, теперь вернулся на родину. И вот у нас сейчас эксклюзив в определенном смысле. Мы сейчас Игорю позадаем вопросы человек, который разбирается в Трампе, в политике, в выборах и так далее. Но прежде чем мы начнем, сегодня две очень важные даты. Сегодня два выдающихся деятеля отечественной культуры отмечают свои дни рождения. 50 лет сегодня исполняется сладкоголосому секс-символу Николаю Баскову, вот, королю, заместителю короля отечественной эстрады. И одновременно 65 лет исполняется Вячеславу Бутусову, вот, который, скажем так, из другой музыкальной сферы, вот, но, тем не менее, оказал большое влияние на многих в юности. Вот вы, Игорь, если бы вам предложили на выбор, кого бы вы хотели из них поздравить, кто важнее для вас все-таки, Басков или Бутусов? Видите, оба на букву «Б», что интересно в фамилии.
4: Ну да, это
2: кого
4: правда.
2: Кого бы вы выбрали для своего поздравления и почему?
4: Я бы выбрал Бутусова, потому что творчество Наутилуса, оно впиталось в меня еще, можно сказать, с юных лет, и я до сих пор являюсь таким. Если не фанатом, то уж точно поклонником песен.
2: Крупных. Ну, можете, кстати, это сделать сейчас в прямом эфире, прямо обратиться к нему и поздравить.
4: Да, я, конечно...
2: Может, он сейчас слушает «Радио Спутник», мы же не знаем, едет в машине.
4: Ну, вполне возможно. Поэтому я с удовольствием поздравляю и желаю долгих лет жизни, и желаю, чтобы творчество никогда не стекало, потому что оно на самом деле, когда тебя что-то драйвит, когда есть нечто, что тебя не то что заставляет, а дает тебе силы и энергию двигаться вперед, не останавливаться никогда, невзирая ни на какие обстоятельства, это прям действительно очень круто. И мне кажется, что музыка — это то, что объединяет людей, а не, наоборот, их разобщает. И поэтому в этом плане вдвойне повезло, что человек творческий, человек, который никогда не иссякает, он продолжает работать, продолжает действовать и продолжает вдохновлять людей. Поэтому с днем рождения. Очень круто. Я прям очень люблю песни и слушаю их регулярно у себя в телефоне, как каждый раз, когда у меня есть такая возможность.
2: Ну, особенно, наверное, находясь на чужбине, жаря картошку в камине вот, на День Победы, вы, наверное, тоже включите. Слушайте, Игорь, а у вас нет там возможности как-то, там где-то, где вы куда говорите, там есть шумоподавление? Вот если его можно отключить, было бы хорошо, потому что... Да, если есть, потому что он прерывается звук немного.
4: Я вот сейчас отключу подавление, наверное, должно лучше сработать.
2: Ну, попробуем. Ладно. Давайте поговорим про выборы в Соединенных Штатах. Можете нам, давайте для начала, мы вас еще позовем, но было бы полезно вообще узнать. Мы говорим выборы, куда-то там, то ли в Конгресс, то ли в Сенат. А можете вот нам просто на пальцах буквально коротко объяснить, почему это важно, куда выборы, и что влияет, и что будет, если, и что не будет, если?
4: Выборы в Конгресс. Избирается вся палата представителей, 435 мест, и избирается 35 из 100 мест в Сенате. Эти выборы проходят регулярно, каждые два года, соответственно, регулярно переизбирается весь состав палаты и переизбирается треть Сената. Плюс особенность текущих выборов, предстоящих, в том, что помимо 33 основных мест Сената, которые переизбираются на регулярной ротируемой основе, еще проходят выборы в двух, специальные выборы в Сенат в двух штатах, Огайо и Флорида. Почему Огайо и Флорида? Потому что представители администрации, вице-президент Венс и Марко Рубио, госсекретарь, собственно говоря, от обоих этих штатов, сейчас представляют американскую администрацию, до этого они были сенаторами, соответственно, в этих штатах также сейчас проходит, предстоит голосование. Выборы эти критически важны, потому что сейчас, на данный момент, у республиканцев есть большинство, шаткое, валкое, какое угодно, но, тем не менее, большинство и в Палате представителей, и в Сенате. В том случае, если демократы захватят обе палаты, и палату представителей, и верхнюю палату, то бишь Сенат, получится, что исполнительная власть будет оставаться за республиканцами, то бишь за Дональдом Трампом и его командой, как минимум следующие 2 года до следующих президентских выборов, а вот вся законодательная власть со всеми рычагами воздействия на исполнительную перейдет демократам. И в этом случае то, что называется, возникнет эффект такой хромой утки, когда вроде как в стране есть президент в Соединенных Штатах, но, по сути, большое количество его действий могут блокироваться Конгрессом просто потому, что у них есть такие полномочия. Плюс ко всему, Дональд Трамп неоднократно говорил, и это тоже правда, если Палата представителей как минимум, а Сенат как максимум перейдут демократам, то мы ожидаем возобновления попыток импичмента президента, и это явно будет мешать и отвлекать его от всех международных тем, всех международных проблем, и он будет фокусироваться исключительно на том, чтобы в сухом остатке, грубо говоря, остаться у власти, сохранить ее и того самого импичмента, который ему будет угрожать. То, что касается вот таких критически важных направлений, наверное, вот я это описал, но если говорить про прогнозы, то сейчас очень много прогнозов о том, что Палата представителей уйдет демократам. Это действительно так, потому что по абсолютному большинству расчетов аналитиков, и мы, кстати, к достоверности этих расчетов еще можем перейти, демократы получат до 235 мест из 400 в Палате представителей. И последние прогнозы говорят о том, что и в Сенате демократы могут получить до 51 кресла, то есть за республиканцами останется только 49. То есть на самом деле вот сейчас до выборов остается буквально 15 дней, и у республиканцев есть очень большой шанс потерять обе палаты, несмотря на то, что на протяжении всего избирательного цикла прогнозы говорят, вроде как он действительно может сейчас перейти. При этом окончательно вероятность того, как сложатся результаты, конечно, никто сейчас не может предсказать. Потому что как минимум вот в Палате представителей больше 40 мест еще не определено. Там то, что называется в Америке toss-ups. То есть такие округа в тех штатах, где конкуренция настолько сильная, что аналитики не могут точно сказать, как сложатся в итоге голосования. Поэтому напряженный избирательный цикл очень. К нему добавляется то, что еще один важный момент. Традиционно внутренняя экономика всегда была приоритетом номер один для американцев. Когда они голосовали за кого-либо в Конгрессе, то они голосовали, как правило, исходя из своих экономических ожиданий и своих экономических реалий. Но в этом избирательном цикле появилась внешняя политика, которая традиционно остается на 4-5 месте в списке приоритетов американцев. Потому что внешняя политика, я в первую очередь говорю про конфликт с Ираном и про скачки цен на топливо, которые сказались на американцах и уже перешли в базовую инфляцию. А эта внешняя политика, она трансформировалась, и она перешла в экономику для самих американских избирателей, поэтому внешняя политика стала, по сути, одним из главных топиков, одной из главных тем обсуждений. Вот. Ну и, наконец, еще очень важно то, что, по сути, с одной стороны, американцы будут голосовать от представителей Сенат, но при этом последние опросы говорят, что почти треть, 63% американцев будут голосовать с учетом своего мнения о президенте Соединенных Штатов Америки и о том, что они ожидают, каких действий они ожидают от тех кандидатов, за которых они будут отдавать голос в отношении президента США, чей рейтинг сейчас находится, вот по последним данным, на рекордном минимальном уровне 30% рейтинга одобрения президента. То есть здесь в этих выборах складывается целый набор факторов, которые будут иметь решающее значение для действий администрации следующие 2 года, решающее значение для того, как будет складываться международная повестка и внешняя политика, ну и, конечно, с точки зрения перспектив дальнейшего электорального цикла, потому что через 2 года пройдут президентские выборы уже, исход нынешних midterms, то есть промежуточных выборов в Конгресс, будет иметь также очень важный результат. Вот я надеюсь, что не растекся мыслью по древу, но в сухом остатке вот это то, что называется идеальный шторм, в котором сейчас смешались действительно множество факторов, и предсказать с вероятностью 100% никто итоги этих выборов точно не может. Коллеги.
2: Игорь, посмотрите. Вопрос... Да, секундочку, я просто подведу итог такой небольшой. То есть худший сценарий для администрации Трампа – это потеря большинства и там, и там, и в Конгрессе, и в Сенате. А, значит, лучший, естественно, это победа и там, и в Конгрессе, и в Сенате. А, ну, как бы промежуточный некий, это, допустим, выигрыш Сената, но поражение в Конгрессе. Правильно я понимаю?
4: Да, совершенно верно. При этом вероятность того, что лучший результат будет достигнут, она сейчас очень мала, потому что Палата представителей и, опять же, большинство опросов сейчас сходятся. Палату представителей республиканцы потеряют. У них есть надежда сейчас сохранить за собой. Таким образом, перейти к некому такому умеренному результату, который позволит им еще два года оставаться, ну, можно сказать, на плаву, потому что те решения, которые будет принимать Палата представителей демократическая, могут блокироваться республиканским большинством в Сенате в том случае, если им удастся там сохранить большинство. Ну, совсем единственная маленькая оговорка, совсем-совсем такой минимальный сценарий, который может устроить республиканцев, это 50 на 50 кресел в Сенате. Почему? Потому что у Сената есть председатель, это действующий вице-президент, это Джей Ди Венс. И в том случае, если какая-либо инициатива, направленная против республиканцев, набирает 50 на 50, Венс условно может склонить чашу весов либо в ее пользу, либо против нее, но это уже прям совсем такие детали.
3: А тогда, Игорь, вот если возможно, да, объясните нам, пожалуйста, как это работает. Вот, допустим, Трамп проиграл обе палаты, так вышло. На чем это скажется для него?
4: Если Трамп проиграет обе палаты, то вся законодательная повестка, которую он сейчас продвигает в Конгрессе, все его инициативы, все его законы, она будет полностью свернута, по сути. Потому что все, что будет предлагать делать президент, и все, что будет требовать поддержки, одобрения, согласия Конгресса, будет блокироваться демократами. Они просто будут не давать ему реализовывать никакую инициативу, ни внутреннюю, ни внешнюю, потому что они будут максимально тормозить его работу. Это раз. Два. С точки зрения самой администрации, мы уже неоднократно поднимали тему возможного импичмента. Трамп переживал попытки импичмента успешно, но, что называется, если он пережил их три или четыре, не гарантирует, что пятая или шестая также будут провальными. Потому что сейчас
3: были когда-нибудь,
4: внутри американцев...
3: успешные импичменты в истории США были?
4: Прям совсем успешных историй импичмента в истории США не было. Поэтому здесь, что называется, может быть прям первый исторический прецедент.
3: И он реально может быть. Интересно, интересно, интересно. А с точки зрения принятия решения, вот которые он там спонтанно, вот сейчас мы там 1000000% пошлины введем, тарифы там туда, 120% тут снимем, оставим 980, ну вот это вот все. Это же ему для этого не нужны палаты парламента, он же сам это все решает.
4: Да, здесь вопрос скорее за судами, потому что мы на протяжении последних почти двух лет, будем так говорить, второго срока президента Соединенных Штатов Америки, неоднократно видели примеры того, как его решения и на уровне исполнительных указов, они блокируются в судах внутри США. И таким образом это напрямую не связано с Конгрессом. Но при этом у Конгресса есть определенные полномочия и определенные факторы, которые могут блокировать действия американского президента. Это различные резолюции, которые Конгресс может принимать большинством голосов и на уровне одной палаты, либо на уровне двух палат сразу. И в этом случае президент обязан их соблюдать, либо обязан искать альтернативные пути решения для того, чтобы свою повестку продвигать. Примером этого были резолюции, которые принимались с требованием о отводе американских военных из операций против Ирана. Эти резолюции не носили обязательный характер в силу того, как они были изначально представлены и оформлены, но при этом есть резолюции, которые носят для президента обязательный характер, и в том случае, если они будут приниматься Конгрессом с большинством голосов, Трамп обязан будет их соблюдать, и это отдельный фактор риска для него на следующие два года.
3: Да, Петр, да, говори.
5: Не-не, давай.
3: Ситуация с дизелем и с Украиной, она насколько вообще в США, ну, хоть как-то вообще на чем-то сказывается? Смотрят люди на это, на все? Ну, с дизелем, давайте, а с дизелем отдельно, имеется в виду с российским дизелем, а с Украиной отдельно? Или это можно совместить как-то, я не знаю, насколько это важно в повестке американской?
4: Я бы это разводил, хотя я уверен, что найдутся эксперты, которые это соединят, но давайте все-таки предположим, что это две разные истории, и будем из этого исходить. Вот то, что касается дизеля, это одна большая проблема, которая сейчас тревожит даже не всех американцев, а в первую очередь тех, кто завязан на дизеле. В Америке сейчас сезон сбора урожая. Это значит, что традиционно спрос на дизельное топливо у сельхозтехники повышенный. И в условиях, когда фермеры собирают урожай, им важно, чтобы у них было доступное топливо. Потому что если топливо становится недоступное, а как бы пример Калифорнии, где сейчас, по последним данным, стоимость топлива дизельного составляет больше $8 за галлон, это несоизмеримо много. В среднем по стране сейчас $6.3 за галлон. Это примерно держится цена без изменений на протяжении последних недели. Так вот, дизельное топливо нужно в первую очередь для сельхозтехники, нужно для строительной техники. Оно крайне важно для дальнемагистральных перевозок, потому что все фуры-дальнобойщики, они работают, большинство из них, по крайней мере, на дизеле. Оно также важно для автобусов местных и те, которые вывозят пассажиров между штатами. Соответственно, это также пассажирские перевозки. Ну и, наконец, это легкий коммерческий транспорт внутри городов в меньшей степени, но, тем не менее, также. Дизель очень нужен, и в нем сейчас штаты не просто испытывают дефицит, они испытывают потребность в дизеле. Но свободное ценообразование двигает цены вверх, поэтому мы наблюдаем то, что наблюдаем. Сейчас штаты находятся внутри рынка на одном из максимальных исторических своих значений по стоимости дизеля. Топлива не хватает в первую очередь из-за того, что огромные объемы были сокращены вследствие действий самого Вашингтона против Ирана. И отсюда цены поползли вверх вкупе с, опять-таки, сезоном сбора урожая. То, что сейчас предлагается в рамках сделки, дизельной сделки. С одной стороны, есть мнение, что это действительно поможет, но при этом российский дизель еще не дошел до американского потребителя. До выборов, как я уже сказал, остается прям совсем мало времени, 19 дней, и если он дойдет, успеет дойти и повлиять на цены, то это может стать фактором поддержки. Но есть аналитика, которая показывает, что те объемы, которые потенциально могут прийти на американский рынок российского дизеля, будут недостаточны для того, чтобы его насытить и привести к значительному снижению цен. Опять-таки, после объявления о российско-американской сделке цены на дизель уже неделю держатся без изменения. Практически у них колебания на уровне тысячных долей, и это прям очень мало. Это показывает, что рынок, он сначала отреагировал, потом отскочил назад, ну и сейчас пока без изменений находится. При этом у Трампа есть другие инструменты, которые он использует вкупе с российско-американской дизельной сделкой. В Штатах есть окрашенный красный дизель. В самом простом объяснении, это тот же самый дизель, что мы заливаем в наши машины, и американцы заливают в свои машины, но только он не облагается дополнительным акцизом. И он предназначен исключительно для использования за пределами дорог общего пользования. То есть только для сельхозтехники. Трамп сейчас хочет расширить применение этого окрашенного дизеля на дорогах общего пользования, чтобы стоимость его снизилась. По качеству это то же самое топливо. Он готов сейчас прибегнуть к так называемому Defense Production Act, который позволит ускорить нефтепереработку в стране в интересах обороны, но опять-таки, чтобы больше насытить рынок дизелем. Ну и плюс он добивается сейчас снижения, высвобождения дополнительных резервов из стран семерки, остальных стран семерки, для того, чтобы опять-таки насытить рынок и добавить дополнительно предложение на глобальный рынок и, как следствие, на американский. Поэтому российско-американская сделка, она является частью многофакторной такой модели, которую сейчас президент пытается реализовать, чтобы сбить цены на топливо перед выборами. То, что касается Украины, это вообще отдельная тема. Она важна для большинства американцев. Вот опять-таки последние опросы, они показывают, что порядка 54-55% американских избирателей, они поддерживают Украину и поддерживают подход США по помощи Киеву. Но при этом среди возрастных американцев больше, старше 50 лет, это прям большой процент, порядка 60%, в некоторых случаях больше 70%, а среди молодежи это меньше половины. У республиканцев, например, вообще только треть из республиканских молодых избирателей положительно смотрят на то, чтобы штаты поддерживали Киев. И поэтому это та модель, которая вот сейчас имеет свое значение перед выборами, но при этом не является решающей. Но, опять же, есть еще другой фактор. Мы о нем не говорили, но это, что называется, не замечать слона в посудной лавке. Это отношение к России. И, к сожалению, сейчас в целом среди и демократов, и республиканцев отношение к России подавляюще негативное и отрицательное. Поэтому здесь те действия, которые президент реализует на урегулирование конфликта, они важны, но при этом общее отношение негативное к России, оно никуда, к сожалению, пока среди американского электората не уходит. Коллеги.
3: Да, Петр, я тебя перебил.
2: Нет, вроде не перебил. Я примерно то же самое хотел спросить.
3: Понял. Тогда еще один вопрос есть от наших зрителей. Какие основные новости транслируют американские СМИ, как демократов, так и республиканцев? На чем в основном делают акценты сейчас? Минута у нас.
4: Сейчас перед выборами, как ни странно, огромное количество новостей сконцентрировано на внешней политике, на инфляции и на вопросах, связанных с экономическим ростом. На внешней политике, опять же, я говорил, что традиционно внешняя политика не является на первой строке приоритетов, но сейчас она трансформировалась, перешла как раз во внутреннюю. Вопросы. Вчера открывал буквально вот ночью «Нью-Йорк Таймс» на главной странице, на морде сайта, что называется, три новости, связанные с Украиной. Просто три новости отдельно, сейчас представлены по этому направлению. Продемократические СМИ, мейнстримные издания делают фокус и акцент именно на международке. Плюс они показывают, что Трамп не справляется с задачами по снижению цен в стране. И это таким образом поддерживает демократическую повестку и демократических кандидатов. То, что касается консервативных медиа, то они традиционно показывают и транслируют те успехи, которых добивается администрация за последние годы. Здесь такие новостные издания, как, опять же, телеканал Fox, сайты Fox News, они остаются на своей волне. Коллеги.
3: Уйдем на рекламу и новости.
0: Детали дизельной сделки России и США. Контекст. К концу года Российская Федерация может увеличить экспорт топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц, достигнув прежнего уровня продаж. Это позволит занять более 10% мирового рынка дизеля. Поставки на американский и мировой рынки будут осуществляться напрямую. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал ее позитивным сдвигом для бюджета и нефтяной отрасли. В октябре Россия поставит более 300 тысяч тонн, далее по нарастающей. Сразу после информации о сделке цена фьючерсов на дизель пошла вниз. Российские власти особо отмечают, угроз внутреннему рынку нет. Он полностью обеспечен этим видом нефтепродуктов. Дизельную сделку Дональда Трампа и Владимира Путина в штыки восприняли в Европе и Киеве. Несколько конгрессменов призвали Трампа пересмотреть свое решение. Но этот призыв вряд ли понравится миллионам потребителей солярки в США и других странах, испытывающих на себе дефицит и рост цен. В Кремле поясняют, несмотря на поставки российского топлива, позиция Москвы в отношении целей и задач спецоперации неизменна, как и ее готовность к политико-дипломатическому урегулированию.
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
7: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Задержанный гражданин Швеции проходил службу в украинском националистическом батальоне «Айдар». Это запрещенная в России террористическая организация, следует из видео Центра общественных связей ФСБ. Там его обучали управлять FPV в целях разведки и наблюдения. Ранее стало известно о задержании мужчины в Псковской области. Он незаконно пересек границу. Силовики выяснили, что иностранец воевал за ВСУ и приехал в Россию под легендой, что хочет служить в армии, а на самом деле планировал теракты. Против мужчины возбудили дело о незаконном пересечении границы. Также ему может грозить срок за участие в террористической организации «Наемничество». Видеопризнание шведского гражданина можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». 3 дома уничтожены в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинских БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько. Он отметил, что еще 5 гражданских автомобилей повреждены из-за атаки дрона ВСУ. Американский бизнесмен Илон Маск призвал к отставке Владимира Зеленского. Так он отреагировал на пост, где глава киевского режима не хочет окончания конфликта, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти. Накануне советник главы киевского режима Сергей Бескреснов сообщил об ограничениях в скорости работы Starlink для ВСУ. Это привело к срыву некоторых запланированных ранее операций и снизило возможности сбивать реактивные дроны. Маск, в свою очередь, отметил, что спутниковая связь предназначена лишь для гражданских и оборонительных целей. При этом, по его словам, речь шла о системе спутниковой связи Starshield, которая контролируется американским правительством. Зеленский накануне также пожаловался, что Украина перестала получать от партнеров разведданные о запуске баллистических ракет со стороны России. Незадолго до этого Дональд Трамп обвинил его в игнорировании просьбы не атаковать российские НПЗ. Минздрав зарегистрировал препарат «Немаланцим» для лечения злокачественных опухолей. Он предназначен для взрослых пациентов, в том числе с опухолями пищевода, головы и шеи, а также для лечения отдельных видов злокачественных новообразований головного мозга. Большинство россиян уверены, что благополучие человека зависит от него самого, в то время как 33% граждан считают, что оно зависит от того, как устроено общество, следует из результатов опросов ЦИОМ. На вопрос, насколько человек благодаря только своим способностям сможет преуспеть в получении хорошего образования, 60% россиян сказали, что они смогут это сделать или уже добились этого, а 17% в целом этого не планировали. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Еще раз, 11:33 в Москве, четверг, 15 октября. К сожалению, осень потихоньку начинает все-таки входить в свои права. Сегодня гулял с собакой уже под дождем и холодно. Но, тем не менее, это не значит, что в нашем эфире не будут появляться новые интересные гости. И мы с Трофимом сегодня рады приветствовать экс-капитана сборной России по регби, ведущего шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС Василия Артемьева. Василий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, господа. Всем привет, кто нас слушает.
3: Здравствуйте.
2: Что хотел вас спросить про регби. Регби, ну, как мне показалось, стал... Ну, вид спорта-то я вот помню его из детства. Я там рос в районе Кунцева учился на Филях, у нас там есть стадион Фили, вот, и там, в общем, как-то какие-то отголоски регбийного прошлого где-то там появлялись, вот, и даже помню советское детство, регби показывали по телевидению, потом куда-то исчез вид спорта, и вот только с, я уж не знаю, с санкциями появились на экранах трансляции, их стало, их реально интересно смотреть, хорошего, более-менее приемлемого качества, вот, и, как мне кажется, регби, если, так сказать, выражаться, я уже даже не знаю, каким-то политическим языком, поднимается с колен. Можете рассказать, что происходит в этом виде спорта? Насколько он сейчас популярен? Зачем следить? Кто лидер? Ну, в общем, такой, начнем с ликбеза, а дальше позадаем вам вопросы, потому что действительно спорт очень красивый, популярный был, вот, и, наверное, имеет какое-то будущее.
8: Да, без проблем. Постараюсь уложиться в те рамки, которые у нас есть. Но вообще регби в России существует еще со времен Российской империи, потому что несколько лет назад даже Музей спорта Российской Федерации делал такое подробное исследование, и регби уже свою историю, по-моему, с 1892 что ли, года на территории Российской империи. И это не просто матчи, которые проводили на территории Российской империи тогда еще регбисты из Великобритании или из более таких регбийных стран, но это уже когда регулярно начали тренироваться команды здесь, на территории России. Поэтому у регби история богатая. В какой-то момент, в середине, наверное, 20 века, регби был не в фаворе. Он был немного, ну, скажем так, отодвинуть на затворки и существовал благодаря энтузиазму. Ну, в общем-то, это, наверное, всю историю регби в России можно так описать. Но в современном мире, наверное, попадание сборной России по регби мужской на чемпионаты мира или Кубки мира, как мы их называем, вот в 2011 году впервые в истории в Новой Зеландии проходил Кубок мира, и наша сборная туда попала. И в 2019 году в Японии, это второе появление среди 20 лучших команд мира нашей сборной. И, наверное, после вот второго попадания, вот активная такая медийная уже история, медийное присутствие на федеральных спортивных телеканалах, регби стали показывать регулярно. Поэтому с 2019 года, потом почти два года мы на телеканале Матч ТВ выходили в эфир с передачей «Все на регби» на протяжении почти двух лет в прямом эфире на полчаса. Это вот мой, можно сказать, путь на телеэкране начался тоже с этого телешоу. И сейчас регби, ну, довольно уверенно себя чувствует, присутствуя вот на телеэкране. Мне кажется, в нашей стране это очень важно, чтобы быть доступным для просмотра зрителям и аудиторию свою расширять. Но последние годы, во-первых, наш уровень нашего чемпионата, особенно наших команд-лидеров, которых можно назвать, наверное, 4-5 команд, которые регулярно претендуют на попадание в плей-офф и розыгрыш главного трофея страны. У нас такой огромный тяжелый щит является главным трофеем, кубком, таким можно сказать. Ну и, как, Петр, вы уже начали говорить, московская «Динамо» за последние годы ворвалась в эту лидерскую группу вместе с казанским клубом «Стрела Акбарс», который как раз в эти выходные, в воскресенье, 18 октября, встретится в главном финале сезона чемпионата России по регби.
2: Здорово. А там система какая? То есть главный финал, то есть там не круговой турнир? А...
8: Система кругового турнира, затем четыре команды попадают в полуфинал. Ага. Первая играет с четвертым, два матча, которые вот завершились в прошедшие выходные, второй с третьим. И дальше уже главный финал, две команды лидера уже в одном матче, в одноматчевом противостоянии разыграют.
2: Опять совпало, у нас же матч футбольный «Динамо-ЦСКА» в воскресенье тоже, и вот еще этот, есть шанс.
8: Ну, по времени, мне кажется, нас хорошо развели, потому что...
2: Развели, да?
8: Матч ТВ. Да, да, в эфире Матч ТВ будет в 12:30 на стадионе «Москвич», в «Текстильщиков», хороший стадион. Там пройдет финал. Да, к сожалению, из-за матча на ВТБ-арене как раз-таки мы не сможем провести на ней. Хотя мы вот на финале Кубка России, где встречались «Стрела Акбарс», где встречались как раз «Динамо» Московская и «Енисей СТМ», в сентябре месяце собрали 15 тысяч зрителей, и потрясающий матч увидели все, кто на стадион пришел в этот день, все, кто экранов смотрел. Это был действительно матч достойный финала. Динамо впервые в истории Кубок страны выиграли.
2: Это круто. А можете пару слов сказать для тех, кто не посвящен, не знаю, там женщин не будем трогать, все-таки, вот у меня был пример, я много там, где общался со всякими иностранцами, работал за границей, кстати, в Гонконге, вот когда жил регби-7, там просто это главное вообще спортивное событие, у нас тоже были турниры, потрясающе зрелищный, конечно, спорт, очень динамичный, но вообще любые разновидности регби, они каждый по-своему хороша. Я помню, беседовал с шотландцем с одним, значит, за стакан там чего-то крепкого, и он мне, значит, просвещал меня по поводу регби и чем регби лучше футбола. И главный его аргумент был такой, что он сказал, что в регби может играть абсолютно любой человек. Вот он говорит, вот он двухметровый, здоровый такой толстый кабан. Вот, он сказал, вот я могу играть в регби. В футболе мне, говорит, делать нечего. В регби я востребован. То же самое, быстрый, мелкий, юркий, так сказать, тоже подойдет. А помимо этого, вообще правда ли это? И помимо этого, какие есть, ну, не знаю, отличительные, может быть, черты регби? Все-таки мы же знаем, что футбол, я так понимаю, из регби вырос изначально. Чем регби лучше футбола и всего остального, с вашей точки зрения?
8: Спасибо за вопрос. На самом деле, примерно одновременно два вида спорта развивались. Я просто историю спорта, историю футбола и регби иногда читаю. В виде лекций я их читаю. Вот, поэтому сам этот углубился, изучил. Примерно одновременно они развивались. В какой-то момент даже регби вот во второй половине 19 века был куда популярнее, чем футбол. Все это, ну, уже в современном виде развивалось на территории Великобритании, Англии в особенности. А регби, какая у него особенность? Во-первых, это второй, наверное, по популярности командный вид спорта вообще в мире. То есть чемпионаты мира по регби, Европы, регби в летних Олимпийских играх – это соревнования, которые собирают аудиторию, сравнимую с той аудиторией, которая есть у тех же чемпионатов Европы по футболу, чемпионата мира по футболу. Конечно, меньше, но, тем не менее, схоже. Регби, классический регби – это 15 человек в составе команды. У каждого есть свои такие узкоспециализированные направленности игры и навыки. То есть, вот эти двухметровые огромные дядьки, у них функция в основном в такой контактной борьбе стягивать на себя соперника. Мяч в руках у нас держится, он овальной формы. Они стягивают на себя соперников, то есть требуется там по 2-3 защитника, чтобы их остановить, продвижение вперед. А есть более юркие, быстрые, может быть, и техничные тоже ребята. Вот это та позиция, на которой я уже выступал, которые атаки завершают. Делают прорывы защитной линии и заносят попытки, набирают очки. Попытка – это у нас как гол в футболе, приземление мяча в зачетную зону соперника, за линию ворот. Вот. Регби чем отличается? Ну, это динамика, постоянная динамика, в отличие от того же американского футбола, с которым нас часто сравнивают. Американский футбол – это короткие интервалы, там, по 10-15 секунд розыгрыша и там длинные паузы между делом. Регби – это беспрерывная игра, постоянная борьба за мяч, за контроль мяча, за владение мячом. Это плотные контакты, жесткие прорывы, это игра ногой, это красивые розыгрыши и передачи. Это, ну, красота, изящество и, можно сказать, такие шахматы, которые зритель видит на поле, ту стратегию, тактику, которая развивается. Действительно, велика популярность регби в мире, в России у нас популярность растет из года в год, а тезис о том, что регби подходит любому человеку, это точно, абсолютно поддерживается мной, потому что последние 5 лет мы активно развиваем такую версию игры, как бесконтактное регби или тег-регби. Это регби с ленточками. Есть флаг-футбол, где есть ленты на поясе у игроков, и захватывать никого нельзя, нужно ленты срывать. Вот у нас есть такая же разновидность, ей уже больше 30 лет в мире, и мы активно вот последние 5 лет развиваем среди школьников, потому что это очень подходит для школьников вид спорта, можно играть в залах. Мальчишки и девчонки играют вместе с любого возраста. Вот. И студенты играют, и взрослые любительские команды, как раз-таки те, кто в регби, ну, наверное, этот порог входа не проходит, потому что довольно высокий порог входа в контактную игру, ну и небезопасный спорт для неподготовленных людей. А бесконтактный регби подходит всем. Вот. Поэтому вот в этом году 4-й сезон школьной лиги по бесконтактному регби в Москве мы проводим. Больше 300 команд у нас было в прошлом году. В этом, я думаю, до 400 доведем. Поэтому с первого класса до выпуска из школы, в этом году даже детсадовцы у нас старшей группы подключаются к игре. В общем, большая популярность, большая поддержка департамента образования.
2: Здорово. Трофим, есть вопросы?
3: Есть вопросы. У меня коротенький вопрос. Вот в свое время, ну, вы начали сейчас об этом говорить, но я бы хотел уточнить немножко. У меня есть мой хороший товарищ Дмитрий Морозов. Он регби развивает у нас в России активно. Нарвская застава, команда, которой он занимается, он входит даже сейчас в высший совет регби у нас в России. Он в свое время ставил очень амбициозные цели, что наша сборная должна выйти на уровень сборной, ну, как минимум там ЮАР, да, а как максимум Новой Зеландии и Австралии. Возможно ли это, или это такой, как сказать, слишком амбициозная для нас цель и задача?
2: Спасибо, ну, я бы расширил, вопрос, может быть, в регби 7 у нас там, может быть, какие-то шансы получше.
8: Ну, я с Дмитрием Валентиновичем, во-первых, знаком хорошо уже много лет, да, действительно, он в Санкт-Петербурге, в своем родном городе, развивает в первую очередь олимпийский формат регби, это регби 7, это, в отличие от классического регби, играют 7 на 7, такие быстрые динамичные игры, 2 тайма по 7 минут, и за 2 дня можно провести большой турнир. И это действительно ценно вот для таких как раз событий в мировом спорте, как Олимпийские игры. И большие успехи, в общем-то, под его руководством клуб «Застава», сейчас называется «Застава регби» или «Застава Севенс», достиг. И действительно в моменте претендовали на там, европейские трофеи, как клуб и так далее. Но я могу сказать, что именно в регби-7 как раз-таки во многом мы уже уверенно шли к этой цели, особенно среди наших девчонок, участниц Олимпийских игр в Токио, сборная России по регби-7 женская, а также, по-моему, ну где-то, наверное, в пятерку лучших в мировом рейтинге наши девочки входили вот примерно в 2021-2022 году, обыграли действующих олимпийских чемпионок там на турнирах и так далее. С точки зрения вот регби-7, я думаю, здесь как раз сократить эту дистанцию между ведущими командами. Я бы, кстати, не ставил в пример Южную Африку, а потом Новую Зеландию. Все-таки Южная Африка – это действующие чемпионы мира по регби, обладатели Кубка мира, точнее. Вот, поэтому, тут, точнее, можно их в одну когорту вместе с ЮАР, Австралией, Англией, Ирландией, Францией ставить. У нас есть такое понятие, как первый эшелон регбийный. Это примерно 12 лучших стран мира. В классической игре сложно преодолеть вот эту пропасть между вторым там, эшелоном и первым эшелоном, просто потому что регбийная культура насчитывает уже там, более 150 лет в этих странах непрерывного развития и довольно ну, высочайший уровень внутренних чемпионатов, первенств и уровень профессионализма. В регби классическом наши клубы, кстати, российские, на европейском уровне уже играли, выступали вполне успешно. Красноярский Енисей СТМ и Красный Яр, за который я играл, мы тоже вот 2 сезона в Европе играли. Пусть и не условной Лиги чемпионов, но вот в Кубке УЕФА, если аналогию строить, то мы выступали и выступали вполне успешно. Обыгрывали мировых даже грандов. И даже действующего чемпиона Кубка Challenge Cup, у нас называется в регби, французов, Стад Франце, мы у себя в Красноярске обыграли. Это был, конечно, это был шок для всей мировой регбийной общественности. Да. Мы тогда выступили очень круто. Но в регби 7 здесь, я думаю, имея план на 5, там, 7-10 лет, вполне можно, и при этом регулярно выступая на зарубежных сильных мировых первенствах, тут можно уже выстроить команду абсолютно конкурентную. Вот, как это выстроили наши девочки. В мужском конкуренция, конечно, выше регби-7, но, тем не менее, определенных успехов тоже наша команда добивалась, несмотря на то, что в тогда еще не самое, может быть, оптимальное, не самые оптимальные условия для этого были. Многие игроки сборной по регби-7 также являлись игроками сборной национальной по классическому регби, а это все-таки немножко отличающиеся друг от друга версии регби, и хорошо бы иметь узконаправленных специалистов. Вот, так что вполне возможно с правильной стратегией...
3: Дотянемся.
8: Ну, я уверен, что это расстояние будет пройдено. Да, я уверен, что не так далеко уже находится тот день, когда вновь сборные России будут выступать на международных соревнованиях. Все-таки очень сильное англосаксонское лобби в мировой федерации регби. К сожалению, нас первыми, по-моему, из всех исключили из него, когда началось СВО. Вот. И, наверное, последними включат. Но есть предпосылки ожидать, что уже молодежные команды со следующего года будут выступать.
3: То есть поборемся. Есть еще вопросы? Да. Есть еще вопросы у нас от зрителей. Как считаете, спрашивает Григорел, чего не хватает нишевым видам спорта, таким как регби или хоккей на траве, чтобы быть популярными и хорошо монетизироваться в нашей стране?
2: Что в этом случае значит слово нишевый? Не очень понятно. А почему он нишевый? Он
8: Мы можем...
3: Там, условно говоря,
2: это нишевый, это, допустим, спорт исключительно для, там, я не знаю, какой-нибудь категории населения.
3: Ну, наверное, может быть, термин не очень хороший, но я бы это как объяснил, но что вот, например, там, не знаю, играет «Спартак» «Зенит» или «Зенит» «Динамо», и даже люди, футбол, имеется в виду футбол, и даже люди, которые футболом не интересуются, они не то, что по телеку могут посмотреть, они могут даже с дуру там в субботу прийти на стадион, просто потому что это афиша крутая. А на регби они так не пойдут, и на хоккей с мячом тоже. Вот так, я думаю.
2: Ну, сейчас много видов спорта, там, волейбол, баскетбол, не знаю, гандбол и прочее. Ну, как бы тут таких видов спорта...
8: Ну, надо понимать, что во всех этих видах спорта... Надо понимать, что во всех этих видах спорта нет такого понятия, как какой-то заработок, да, денежный. Есть просто влиятельные спонсоры с хорошими бюджетами, которые позволяют этим клубам, ну, и на внутрироссийском уровне и на международном тоже конкурировать, потому что у них есть эти бюджеты. На самом деле регби в десятки раз уступает по вообще в целом тем бюджетам, которые необходимы для клуба, чтобы конкурировать даже не только в России, но и за рубежом. Поэтому мы всячески сейчас пытаемся вот стать более востребованными. Наше появление на федеральном спортивном телеканале, конечно же, это огромный шаг вперед. И то, что мы собираем 15 тысяч зрителей на матчах, нам позволяют проводить их на больших стадионах,
3: очень круто.
8: Это уже хороший показатель.

0: Москвы. Это еще там с десяток тысяч их ближайших родственников, которые в это тоже вовлечены. И это те люди, которые не знали вообще о регби вот несколько лет назад, до того, как мы начали проводить соревнования. Поэтому здесь работа ведется, да, спорт можно назвать нишевым, но сейчас популярность его растет, и здесь работа и клубов, вот регби-клуб ЦСКА, в котором я свою карьеру завершал именно как спортсмена, это как раз вот во многом наш проект по школьной лиге. Работаем сейчас со студентами, в этом году начали активно, тоже по бесконтактной версии игры. Ну и аудиторию расширяем, поэтому в регби есть точно, что может быть интересно зрителю, потому что нулевых счетов здесь почти не бывает никогда, и вот унылые такой игры, как часто мы видим в футболе, здесь точно не увидишь. Здесь есть борьба, здесь есть дух боевой, здесь есть контактная вот эта составляющая, которая тоже очень интересна и увлекательна. Поэтому я верю, что с общими усилиями мы сможем сделать регби, ну, если не конкурентом футболу в России, то как минимум там волейбол, баскетбол по аудитории, по популярности мы точно догоняем.
1: Да, это еще да, очень зрелищно. Слушайте, а вы говорите, денег нет, а вот у нас же играют в клубах легионеры, им же там, наверное, не за бесплатно.
0: А вы знаете, в целом легионер, ну, что такое бюджет регбийного клуба, лучшего регбийного клуба страны? Ну, на сегодняшний день 250-300 миллионов рублей в год на весь клуб. Угу. Это примерно зарплата там одного футболиста, ну, вот так вот, хороший футболист. Вот, это бюджет целого клуба за год. И включая тех легионеров из той же Южной Африки, у нас очень теплые отношения с ними, это действующие обладатели Кубка мира, очень сильная школа регбийная, они с удовольствием едут в Россию, потому что не все так радужно у них там в стране, и если ты не входишь в элиту, там регби, да, вот в эту элиту нескольких сотен человек, но при этом ты очень хорош по уровню и достоин выступлений и в европейских турнирах, и, ну, первенствах, и в российском, то мы с удовольствием, с открытыми объятиями их здесь принимаем. Они, многие здесь ассимилируются, женятся, гражданство получают, детей рожают. Поэтому у нас с южноафриканцами взаимоотношения, наверное, сейчас самые лучшие просто. Ну, учитывая, что это лучшая страна, регбийная страна мира, это очень положительно сказывается и на развитии регби у нас в стране.
1: Ну, кстати, еще вот вы сказали про легионеров, мне кажется, звезды, конечно, нужны, но вот вы человек яркий, известный, наверное, вот дамы там в чате напишут, весьма, так сказать, импозантный мужчина, побольше бы таких, хочется
2: сказать. Могу прочитать один коммент, извините, очень в тему. А вот есть конкурс «Мисс Россия», пишет у нас Володиус, но почему нет конкурса «Усы России», спрашивает он.
0: Ну, да, работаем над этим, да, да. Уже, по-моему, 7 лет я ношу усы без перерыва. До этого раз в год их отращивал. В ноябре месяце у нас такая традиция есть у регбистов и у многих тоже мужчин. В ноябре отпускать усы, месяц усов, усабрь. Вот, сейчас хожу в них с ними постоянно, и да, и думаю, что эта мода вернется.

Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку.

0: Страна героев.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
5: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия готова начать экспорт дизеля, заявили в правительстве. Россияне не пострадали от наводнения в Турции. Картину русского художника Василия Кандинского продали на мировом аукционе, дали подробности. Российские нефтяники готовы начать экспорт дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак на полях российской энергетической недели. Для того, чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракты, загрузить топливо и зафрактовать судно и отправить. Все это занимает 2-3 недели, добавил он. Новак также отметил, что Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, чтобы обеспечивать внутренний рынок и увеличивать запасы. Вице-премьер подчеркнул, что импорт бензина стабилен, охватывает около 10% внутреннего рынка. Власти также обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок. Помимо этого рассматривается запрет на экспорт сжиженного углеводородного газа для непроизводителей. США не только ограничили работу терминалов спутниковой связи Starlink над Украиной, но и перестали делиться оперативными данными системы СБИРС, что напрямую угрожает Владимиру Зеленскому. Таким мнением в эфире «Радио Спутник» поделился политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
2: Американцы развернули группировку 6 спутников. Они засекают старты баллистических ракет. Буквально за 10 секунд просчитывают траекторию и сразу выдают информацию. И Украина получала ее буквально через 10 секунд после старта. И Зеленский и его военно-политическое руководство всегда могло спуститься в какой-нибудь подземный бункер. Вот теперь, когда Украина стала узнавать о том, что ракета подлетает фактически за 10 секунд до удара, у Зеленского появилась личная опасность того, что эта ракета может ударить по Банковой или в том месте, где он находится.
1: Газета The New York Times 14 октября сообщила, что ограничения в работе Starlink связали руки Киеву и привели к сбоям при проведении ряда боевых операций ВСУ. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на претензии Киева заявил, что спутниковая связь предназначена только для гражданских и оборонительных целей. Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что в отелях обстановка спокойная, наводнения произошли в районах, удаленных от основных туристических зон. Как сообщают местные власти, объем обрушившихся на Стамбул 14 октября осадков стал рекордным в современной истории города. Выпало в среднем 200 миллиметров осадков. По последним данным, погибли 2 человека, 3 пострадали. Картина русского художника Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка в Лондоне более чем за 40 миллионов долларов, сообщил аукционный дом «Кристис». Полотно 1907 года принадлежало семье амстердамского промышленника Эммануэля Левенштейна. После нацистской оккупации Нидерландов картину продали с аукциона в 1940 году. Позже она почти 50 лет хранилась в Мюнхенской галерее. Наследникам удалось вернуть ее только в 2023 году. Перед торгами «Кристис» работу оценивали в 30-35 миллионов долларов. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 12:04 в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
4: Всем здравствуйте. Сегодня четверг, выходные уже чуточку ближе, но вот погода пока что не радует. Я смотрела прогноз прогоды. В Москве скоро ожидается солнышко. Вот интересно, как там в наших регионах? Вы нам напишите, пожалуйста, расскажите, как у вас погода, дела обстоят. Пока что у нас пасмурно, мы грустим.
3: Да, знаешь, мы как будто с тобой разные прогнозы смотрим, потому что я вчера читал, что через неделю нас чуть ли не снегом может засыпать уже.
4: Где ты это читал?
3: А вот в телеграм-каналах. Штатах со ссылкой на одного из синоптиков об этом писали. Надеюсь, что это, конечно, неправда, потому что хотелось бы, несмотря на то, что солнце и так нас ненадолго покинуло, но лето хотелось бы чуть-чуть вот его еще продлить, чтобы солнышком напитаться. Хотя снег и солнце, они друг другу не противоречат.
4: Слушай, по окончании следующей недели тогда, вот у нас интрига сейчас с тобой, ждем окончания следующей недели. Будем проверять, потому что мой прогноз на ближайшие 10 дней показывает солнышко. Вот я даже Мише покажу. Вот, смотри.
3: Будем считать, что я увидел. Ладно, теперь к нашей большой теме. Мы по традиции анонсируем то, что будем подробнее с экспертным мнением обсуждать в 13 с небольшим по Москве. И тема, на самом деле, которая с нами рядышком вот уже не первый год находится. Рекордное число санкций. Мы как-то привыкли, что вот очередной пакет что-то там вводят, что-то там делается. Но нельзя отрицать того, что они, тем не менее, эти санкции, я имею в виду, на нашу экономику все-таки влияют. Что-то становится дороже, где-то обходные пути, где-то мы пользуемся посредническими услугами других стран. И вот прошло уже значительное количество времени, и число санкций с учетом нового пакета Евросоюза перевалило за 35 тысяч.
4: Но здесь важно добавить, что все-таки Россия неоднократно заявляла, что санкции своих целей не достигают. Экономика наша адаптировалась и продолжает адаптироваться дальше. Но с чем не могу не согласиться, все-таки эти санкции отражаются. Отражаются на многом, да, это факт. И с экспертами мы тоже как раз недавно обсуждали, что уже вот эта цифра переваливает за 35 тысяч. Ну, как раз подробнее все детали будем обсуждать сегодня в 13.04 по Москве. А может быть, как раз есть предприниматели, который нас слушает, ну, к примеру, предприниматель, да, который столкнулся с такими санкциями. Вы нам расскажите, пожалуйста, как вы там?
3: Пока немного цифр. Постараюсь без особых подробностей, чтобы не утомлять, но просто для общего понимания. Значит, несколько стран до этого удерживали пальму первенства по числу введенных санкций. Соединенные Штаты, несмотря на возможное потепление отношений, по-прежнему на первом месте находятся. 21% санкций находятся за ними вместо прежних 22%, то есть от Штатов 7,4 тысячи санкций. На втором месте находится Евросоюз с учетом новых санкционных пакетов и Исландия, которая все санкции Европейского Союза дублирует. Соответственно, ЕС и Исландия по 5200 санкций. Точнее, вру чуть-чуть, да, Исландия 5000, не все санкции дублирует. 14% составляет. Дальше Канада, Швейцария, Норвегия, Великобритания и Новая Зеландия. Вот, к слову, про Швейцарию нейтралитет тоже не так давно обсуждали, что решили не ужесточать нейтралитет, и мы, в принципе, понимаем, почему. Почти 4000 санкций за Швейцарией остаются. Это 11%.
4: Слушай, ну, в любом случае, пускай считают свои санкции, а мы будем считать свои победы. Я уверена, Россия становится в связи со всем этим только сильнее. Это факт, это все видят. Опять же, повторюсь, и наши форумы, на которые, вот мне, например, удалось побывать на форуме, но там такие потрясающие новшества, и можно говорить только лишь о том, что мы движемся в правильном направлении, мы нашли новые рынки, развиваем собственное производство. Поэтому санкции очень плохо, они действительно сказываются много на ком, но будем надеяться, что в ближайшем времени на нас это вообще никак не будет отражаться.
3: Открывает еще новые возможности, добавлю. А теперь мы переходим к актуальным новостям. Федеральная служба безопасности задержала в Псковской области гражданина Швеции, который намеревался вступить в ряды нашей армии, но на самом деле его мотивы были другими. Как сообщают наши правоохранительные органы, мужчина был наемником в составе одного из батальонов вооруженных сил Украины. Он воевал в составе этого батальона и потом пытался внедриться в нашу армию для того, чтобы совершать теракты и диверсии.
4: Ну, здесь можно в очередной раз отметить работу наших спецслужб. Они в очередной раз доказали свой профессионализм. И, видишь, враги все не перестают засылать диверсантов, которых ловят постоянно. И они самые подлые схемы используют. Вот что здесь точно можно подметить. Но наши службы работают на опережение.
3: Вот у меня большой вопрос к организаторам всего занятия, потому что я так понимаю, ну, зашлите вы человека, которого, ну, 100% не опознают. Есть же какие-то кадры, которые готовят. Ну, просто посылать на такую миссию человека, которого видели, и которых данные уже есть, он на карандаше. Зачем?
4: Не могу тебе ответить на этот вопрос. Мы уже не раз подмечали, что логика там всегда какая-то особенная. Что ими движет, никогда, ну, лично мне особо не бывает понятно. Здесь важно сказать, что в отношении задержанного возбуждено уже уголовное дело о незаконном пресечении госграницы и рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.
3: Да, и еще кое-что добавлю. Помимо того, что это был батальон ВСУ, так это был еще и не просто батальон, а батальон Айдар, который признан террористическим на территории Российской Федерации. То есть там мужчина этот наработает себе по полной на срок, я так понимаю. Уже наработал, вернее.
4: Ну, возможно, да, действительно так и есть. И здесь следующая история, она не менее интересная на самом деле и вполне ожидаемая. Маск ответил на претензии Киева из ограничений работы Starlink.
3: Ох уж этот Starlink, вокруг которого в последние дни огромное количество дискуссий.
4: Ох уж этот Зеленский, которого в последнее время очень многие отправляют в отставку. Вот как раз как Илон Маск публично призвал Зеленского уйти в отставку, заявив, что ему пора уходить.
3: Я почитал отрывки, выдержки из последнего интервью Зеленского, там в том числе и на американском телевидении он промелькнул.
4: Значит, интервью Зеленского?
3: Да-да-да. Угу. Значит, ситуация такая. Человек говорит вот на те призывы от Трампа, на те призывы от Илона Маска, которые говорят, что вам, мил человек, пора в отставку. Я, говорит, в отставку уйти не могу, это моя война, и решить, что будет дальше с креслом президента, должны люди. И при этом этот же человек на голубом глазу выборы у себя запретил, выборы проводить отказывается. То есть, по сути, для него идеальная схема. Нет выборов, я не могу уйти. А чтобы уйти, мне нужны выборы. Это замкнутый круг, который я не знаю, сколько еще будет продолжаться.
4: Слушай, а что значит формулировка «это моя война»? Ну, пускай тогда он и идет, все решает. А он прячется за спинами абсолютно других людей. И все, что делает, это только лишь попрошайничает на то, чтобы кто-то что-то решал. Ну, вот это мне вообще не понравились, конечно, эти слова. «Моя война». И тогда ты и решай.
3: И здесь сразу возникает вопрос, особенно в контексте того, что те истории с разведданными, Starlink — это одно дело, но есть еще и разведданные, которые в том числе и киевская пресса активно раскручивает. И как будто бы это может быть не близко к правде даже, потому что вот мы с экспертами в том числе обсуждали, что последствия от отказа от разведданных, они были бы серьезнее, чем то, что сейчас происходит. И есть вариант, что таким образом просто Зеленский пытается Трампа на активную конфронтацию вывести.
4: А для чего? Если, например, пытается вывести, то для чего? Что это может ему дать? Вот ты знаешь, вчера как раз разговаривали тоже с экспертом, всегда ссылаясь на наших экспертов, но с другой стороны, почему бы и нет, потому что они все-таки, повторюсь, эксперты, простите за тавтологию во всех этих темах, вот они говорят, что будто бы и нет смысла в этом. Ну, например, Трамп, он отчасти шоумен, он хороший политик в отношении себя. То есть он все делает так, чтобы у него была прибыль. Самое главное, он сделает все для того, чтобы эту прибыль не терять. А вот Зеленский, например, в данном случае, для чего, как ты думаешь?
3: Зеленский может играть в пику Трампу для того, чтобы тот проиграл промежуточные выборы в Конгресс, которые уже совсем скоро, мы их тоже будем освещать, за ними следить. Но вот учитывая те события, учитывая, что дизельная сделка — это очень важная пиар-составляющая, помимо того, что это может быть началом будущих контактов, будущих сделок на дизель, а, соответственно, понизится цена на дизель, все настроение избирателей пойдут вверх, и учитывая, что те же демократы, если они вдруг выиграют в дальнейшем это решение, могут отменить, дизеля станет меньше, цена на него опять вырастет. Поэтому вот в этом направлении, возможно, он и работает, а его конкуренты в лице демократической партии, возможно, там еще и британские интересы задействованы, вот, они тогда таким образом пытаются это все до выборов успеть соорудить.
4: Ну и здесь еще про Илона Маска немножечко вернусь к этой теме. Он ответил на претензии Киева из-за ограничений работы Starlink, и вот его цитата очень интересная. Starlink — это коммерческий сервис, его использование ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании.
3: Маск тут тоже в очень щекотливой ситуации на самом деле находится, потому что, с одной стороны, да, он бизнесмен, у него есть продукт, о котором
5: сейчас происходят переговоры на территории того же Европейского Союза. А позицию Европы мы знаем. С другой стороны, продукт Маска активно используется государством Соединенными Штатами Америки, активно используется в военной части, именно военная часть продукта, это Starfield. И, соответственно, ему нужно лавировать. И таким образом, подобными заявлениями Маск, который вновь в единой упряжке с американским президентом находится, снимает с себя политическую ответственность за все то, что происходит, напрямую отсылая туда, куда и нужно, в Пентагон.
4: Ну, возможно. Здесь еще, знаешь, глава киевского режима пожаловался, что Украина второй день подряд не получает от партнеров разведданных о запуске баллистических ракет со стороны России. То есть все-таки они продолжают на это жаловаться. Хотя вот даже вчера еще мы разговаривали с Михаилом Ануфриенко, он говорил, что если США не будут предоставлять такие данные, то найдутся все равно другие люди, которые будут эти данные предоставлять, но уже за очень большие деньги.
5: Тут слушатели пишут по поводу погоды, и Кирилл говорит, северо-восток Костромской области, солнце плюс 20, мы вам ни разу не завидуем, наслаждайтесь, пожалуйста, солнышком, пока в Москве его нет.
4: Что значит, мы вам ни разу не завидуем? Мы вам завидуем, мы радуемся за вас. Мы... Ну, это приятная такая зависть, белая, если она такая есть, но мы за вас очень рады.
5: Да, по поводу разведданных, там тоже все не столь просто, потому что те разведданные, о которых идет речь, пуски баллистики, по сути, они ничего толком и не решают, потому что сейчас у Киева нет необходимых средств ПВО, и, в принципе, непонятно, когда они появятся, для сбития всей баллистики, что по ним летит. Соответственно, когда прозвучит сирена, тоже не столь важно, потому что за то время, пока эта баллистическая ракета летит, толком успеть провести эвакуацию нельзя. Поэтому это, опять же, скорее некая пиар-составляющая, которая явно еще к тому же и преувеличена. Я пока не понимаю особо для чего, но вот единственное, что для того, о чем я говорил ранее, это пиар-составляющая в отношении, точнее, против Трампа.
4: Здесь, кстати, по поводу цитаты, которую ты озвучил, цитаты Зеленского о том, что это его война. Вот слушатель Сергей написал очень интересный комментарий. У Гитлера была моя борьба, у Зеленского моя война.
5: Ну, тут не поспорить, что называется. Так, по поводу Европы. В есть одно тоже любопытное заявление из Европарламента, из Люксембурга, от депутата из Люксембурга. Фернан Картайзер в интервью коллегам из РИА Новости озвучил, по сути, правду по поводу той антироссийской истерии, которая сейчас в западных СМИ нагнетается. Причем не только в СМИ, я подчеркну, ладно бы этим только журналисты занимались, но этим занимаются, по-моему, абсолютно все, кроме там
4: чиновники,
5: ряда
4: знаете,
5: фигур, да, от мала до велика, причем на уровне чуть ли не канцлеров и президентов в Европе. Так вот, Картайзер говорит, что лично ему неизвестно ни об одной реальной угрозе безопасности Западной Европы на фоне того, о чем я сказал ранее, усиливающейся истерии европейских политиков.
4: Вчера... А истерия, вот, кстати, я добавлю, что как раз мы это здесь и в эфире «Радио Спутник» обсуждали. Политико со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников сообщало, что страны Евросоюза начали обсуждать сценарии некой потенциальной масштабной гибридной атаки с многочисленными человеческими жертвами. И мы как раз обсуждали, как они запугивают в первую очередь свой народ и для чего они это делают, потому что люди и так в стрессе живут, а тут они еще больше добавляют всей этой истерии.
5: Да, и вчера тоже была новость из Латвии про то, что российская ГРУ собираются там признать чуть ли не террористической организацией. И очень любопытно за этим наблюдать, потому что обычно вслед за заявлениями, обвинениями кого-то следует показательный процесс с предоставлением широкой общественности хотя бы части доказательств для того, чтобы это не выглядело пустой болтовнёй, уж простите. И ни единого доказательства противная сторона не предоставила. У них там случаются, там сходят поезда с рельс. Да, вчера подожгли вышки Starlink в Болгарии, которые украинцев снабжали информацией. Там еще какие-то взрывы на пороховых заводах в разных странах происходят. То, что там что-то происходит, это да, но доказательства-то где?
4: Так давай вспомним недавний разговор французского чиновника, который пришел на телеканал и заявил, что в пожарах, которые во Франции, чудовищные пожары, виноват Россия. И на вопрос журналиста, а есть какие-то доказательства, как вы это поняли, человек отвечает, что я знаю, мне нужно верить. Тут, да.
5: Ну а кто еще, значит, да. нужно было ответить? Потому что очень удобно списывать то, что происходит в твоей стране, на происки внешних врагов. Потому что в таком случае ты снимаешь с себя ответственность.
4: Ну, наконец-то хоть кто-то сказал правду. И годами уже слышим про российскую угрозу, но никто не может предъявить по факту ни одного факта.
5: При этом, опять же, я допускаю то, что действительно какие-то работы в этом отношении, в отношении военных целей со стороны наших спецслужб ведутся. Я не знаю, у меня нет никакой инсайдерской информации, но в таком случае остается только поаплодировать нашим спецслужбам, которые, ни разу не попавшись, устраивают действительно в отношении недругов разного рода неожиданности. Но, и... опять же, это предположение.
4: Вот если мы говорим о неожиданности, о неожиданностях, то вот будто бы вот это неожиданно. США предложили Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров.
5: Вот это тоже, кстати, относится к нашей большой теме, которую мы будем обсуждать в 13 часов. Но снятие санкций, оно уже, по сути, началось, потому что эта дизельная сделка, она невозможна без частичного снятия санкций с нескольких наших банков, например, для того, чтобы оплатить тот дизель, который в Штаты направятся. Потому что не будут же нам чемоданы с долларами наличкой передавать. Это все-таки что-то из прошлого столетия. Поэтому, как минимум, часть санкций уже будет снята, а где одни, там другие. Тут, глядишь, США в этом топе с первого места сместятся куда-нибудь ближе к десятому.
4: Ну вот эта идея, она была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Говорится, Financial Times об этом сообщает. Но, тем не менее, также издание сообщает, что инициатива не встретила понимания со стороны представителей Европы. Вот это как раз уже вполне ожидаемо.
5: Безусловно, потому что до сих пор почему-то преобладает уверенность в том, что Украина одержит верх, непонятно каким образом, правда, но такие мнения, по крайней мере, в высших эшелонах европейской власти присутствуют, и логика здесь такая, а зачем нам сейчас делать уступки России, если она того и гляди проиграет, и мы все заберем. Поэтому логика понятна, другое дело, что она ошибочна, но это покажет время, и мы, что называется, посмотрим на практике, кто и кому будет платить. Мы еще не припомнили про блокировку, про репарации, проценты и все прочее.
4: Ну, да, здесь и на практике надо будет посмотреть, но мне бы очень хотелось, сейчас я задалась вопросом, и если будет сегодня такая возможность, я обязательно задам этот вопрос одному из наших экспертов, ну, если вдруг так сложится, потому что стало интересно, почему все-таки они продолжают упорствовать, но уже даже США понимают, что эти санкции, они бьют по всем. Но вот там, несмотря на то, что у них действительно чудовищные ситуации происходят в той же самой Франции, если мы сейчас вспомним, что там происходит, мы несколько раз в неделю обсуждаем как раз с Еленой Караевой Францию, и каждый раз диву даемся, как там все чудовищно. И это не просто слова, если почитать все СМИ о том, что там происходит с людьми, как они живут, то это ведь чудовищно. Почему об этом не задумываются? Для меня вопрос.
5: Лисо, мне кажется, что это ответ должен быть на главный вопрос просто минувших 5 лет, потому что очень-очень серьезное упорство. Я тоже чуть ли не каждый день задаюсь этим вопросом, и пока у меня ответа, к счастью или к сожалению, нет. Рэпера Наваи арестовали на 2 месяца, сообщает телеграм-канал. Значит, российский рэпер арестован по делу о контрабанде наркотиков в Казахстане.
4: Да, и это такое... неожиданный поворот, я тебе хочу сказать, потому что наши музыканты в большинстве случаев сейчас активно говорят о здоровом образе жизни, тем более, если мы говорим об этом рэпере. Я помню, что он часто выкладывал в последний год, по крайней мере, разного рода информацию, что он пошел в театр, он посещал различные культурные мероприятия, а тут вот такая новость. Здесь стоит только лишь, наверное, задуматься о том, что... о том, что это все зло.
5: Да,
4: и вот к чему это приводит.
5: При этом, как сообщается, рэпер сам признался, что приобрел наркотики в Бишкеке, поэтому есть уже признательные показания. Меня коллеги поправляют, что есть уже официальное решение суда, поэтому да, это официально. И вот походы в театры и употребление разного рода запрещенных веществ, они, в принципе, друг дружке никогда не мешали. Но мы подобное осуждаем, не поддерживаем. А то, что музыканты, в принципе, люди творческие, этим иногда балуются, иногда, и если вдруг что-то не так в карьере идет, еще и приторговывают, это тоже не новость.
4: Но здесь ведь, видишь, не просто вот он, ну, там его, ему вменяют распространение, вот, контрабанда наркотиков. Вот это очень серьезное дело, на самом деле. И здесь остается только следить за событиями и смотреть, как дальше будут разворачиваться события конкретно по этому делу.
5: Да, ну, потому что у него там, по-моему, 2,5 грамма было при себе, а это много. И это уже другая, соответственно, статья.
4: Ну и вот мать задержанного рэпера заявляет, что его подставили.
5: Отставили, ну а тогда зачем он признавался? В общем, много тогда вопросов. Опять же, будем следить, и дальше все
4: да,
5: будет
4: конечно,
5: решать следствие.
4: Да.
5: Операторы связи дали банкам отсрочку по немаркированным звонкам россиянам. Это очень, с одной стороны, плохая новость, потому что меня они уже, если честно, начинают раздражать, звонки из банков, потому что вот благо у меня в сотовом операторе есть бесплатная возможность подключить блокировку звонков не с незнакомых номеров, а с номеров, которые кажутся этому банку, этому оператору, вернее, подозрительным. Правда, мне иногда не могут позвонить незнакомые мне люди, но это уже как бы просчитанные, оправданные риски, но просто их стало настолько много, ну, не знаю, может, у меня или у вас тоже так подобное есть, но их просто очень много, и особенно, когда ты там важными делами занимаешься, тебе начинают названивать, это раздражает.
4: Но, с другой стороны, хорошо, что у банков есть возможность подготовиться, и будем надеяться, что все будет слажено. Но у нас остается очень мало времени. Вот темка, которую мы не успели обсудить, надеюсь, нам получится еще немножечко уделить ей времени, но такая вот загадка получается.
5: Да. Михаил Алимов, Лисо Хабалова, «Дневной ракурс». Вернемся после выпуска новостей.
0: Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: эфире «Радио Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В течение суток в Доброполье в Донецкой Народной Республике освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 220 военных ВСУ. Южная группировка уничтожила до 145 военных. Более 12 тысяч абонентов обесточено в Луганске в результате аварии в энергосистеме, сообщает Минтопэнерго ЛНР. Специалисты ведут ремонтные работы, предварительно восстановить электроснабжение всех потребителей планируют до конца текущего дня. Уточняется, что 16 октября возможно повторное временное отключение для стабилизации системы. Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, сообщили в пресс-службе ведомства. Действующие правила приема ВУЗа не требуют обязательной оплаты для зачисления. Так поступающий может заключить договоры сразу с несколькими учреждениями, занимая тем самым на стадии поступления несколько платных мест. Так на них уже не могут претендовать другие абитуриенты. В министерстве пояснили, что введение предоплаты нацелено на решение проблемы виртуального конкурса. Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с «Гарри Поттером», «Пиноккио» и «Властелином колец», на 1,5 миллиона рублей нашли в аэропорту Шереметьево у россиянки, прибывшей из Стамбула, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Всего инспекторы выявили 87 монет. Помимо персонажей из мультфильмов, на упаковках изображены знаки зодиака и названия нескольких городов и стран. Женщину остановили в ходе выборочного контроля. Она заявила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает. Экспертиза выявила, что они сделаны из серебра, а также меди, никеля, цинка и являются предметом коллекционирования. В Евросоюзе думают о введении санкций против спортсменов из России. Высшие должностные лица ЕС в области внешней политики также обсуждают прекращение финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к состязаниям. Об этом пишет «Политика». Предлагается не предоставлять гранты Евросоюза организациям, которые позволяют российским командам выступать под национальным флагом. С помощью давления также предлагаются удерживать у вещателей и спонсоров поддержки соревнований, которым допускаются россияне. 15 октября курьерские сервисы Москвы не смогут допускать к доставке сотрудников, не прошедших тестирование на знание правил дорожного движения, сообщили в Дептрансе. Так планируют сделать доставку безопаснее. На сегодня в столице работают около 135 тысяч курьеров. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс продолжается. У микрофона ведущий Денис Воробьев. Обсудим все самое главное, интересное, актуальное к этому часу. Поговорим про авиацию, поговорим про экологию. Все это взаимосвязано. И, в частности, существует в мире такая система компенсации сокращения выбросов углерода для международной авиации. Это регулирование фактически требует от авиакомпаний мониторить выбросы. И с следующего 2027 года начинается такой обязательный этап внедрения этой системы для большинства стран-членов, включая Россию. И в связи с этим есть комментарий министра транспорта Андрея Никитина. Он, в частности, говорит о том, что Минтранс, Минэкономразвитие, Минэнерго совместно будут разрабатывать меры поддержки перехода нашей отечественной авиации на низкоуглеродное топливо. И что больше всего меня поразило в заявлении господина Никитина. Он говорит следующее. Позволяет бесконфликтно на авиации перейти на новый вид топлива и не создать ситуацию, когда пассажирам придется дополнительно, так сказать, экологию эту оплачивать. Конец цитаты. Давайте разбираться. Авиаэксперт Андрей Петраков уже на прямой связи со студией. Андрей, мое почтение. Добрый день.
8: Добрый день, Сень.
7: Действительно ли это завязано в первую очередь на международном регулировании, когда действительно это станет уже необходимостью, и насколько мы действительно к этому переходу готовы и с точки зрения ресурса, и с точки зрения реализации? Давайте разбираться.
8: Ну, во-первых, надо немножко уточнить, а что это такое за требование? Это как раз то, что, ну, чтобы сократить выбросы, вот там есть уровень 2019 года, вот нужно, чтобы быть ниже 80% уровня 2019 года. Условно, надо сжигать меньше топлива, вот, именно углеродного, и чтобы вот этот уровень понизить. Но я могу сказать, что у нас в России сейчас пассажирские перевозки по объему падают, мы в какой-то мере уже этот показатель выполняем за счет того, что просто объем у нас снижается. Вот. С другой стороны, вот ситуация та, которая вообще происходит, ну, у нас очень сложная ситуация в авиации, поэтому не самое лучшее время для внедрения вот таких новаций, вот, которые, в принципе, прежде всего завязаны на так называемую зеленую повестку. Я вообще очень скептически к этому, честно, отношусь, потому что какая-нибудь текстильная индустрия, которая выбрасывает просто в тонны больше вот этого выбросов, чем вся авиация мировая вместе взятая. Вот. Ну, как-то почему-то там вот таких целей нету, а в авиации они стоят. Вот. И вот прежде всего, как это реализуется? Фактически, вот либо вы должны платить какие-то дополнительные выплаты, так называемые карбонные квоты, вот, за то, что летаете вот, и не выполняете эти требования, либо выполнять. А выполнять их можно тем, что использовать топливо, в котором меньше содержания углерода. Не значит, что оно будет полностью там биосинтезируемое, а это просто разбавить керосин, условно классический углеродный, топливом, и здесь достаточно, там, не знаю, даже 5% условно разбавлять, но принципиальная разница в том, что вот это синтезированное топливо, оно практически, ну, в несколько раз дороже, чем обычный классический керосин.
7: А получается, ну, это же все при подаче Международной организации гражданской авиации, я просто уточняю.
8: Да. Я хочу еще раз уточнить, что в 2019 году, когда резолюция вот этой Международной организации гражданской авиации ИКАО была там вот условно продекларирована, да, то Россия не присоединилась, она не подтвердила. В принципе, мы пока еще не обязаны. И даже вот министр, вот он, в принципе, без всяких цифр, без всяких сроков упоминает то, что при необходимости, да, то есть по факту такой необходимости на самом деле пока что даже еще нету. Я не против экологии абсолютно, просто я все равно смотрю на реалии, которые у нас сейчас происходят. Я могу только в плюс этой истории сказать, что цена на керосин в мире сейчас выросла, в России тоже у нас сейчас вот, с известными событиями есть топливный кризис, и в том числе на весь керосин он распространяется. То есть здесь, конечно, цена приблизилась, но при этом все равно она далека от тех уровней, сколько стоит это биотопливо.
7: Я просто почему спрашиваю, вот насколько велик авторитет организации, понятно, входят так-то все страны мира, да, 193 государства, и тут возникает вопрос, да, возможны ли какие-либо санкции в таком случае, ну и вряд ли, наверное, да, для всех будет единая дата. Ну, условно, она будет плавающей, понятно, кто сможет, кто не сможет, просто с 27-го года начнут это внедрять. Это же внедрение может длиться хоть 10 лет, или может, я ошибаюсь.
8: А может, да, и больше, а может, и вообще пересмотрят, потому что я вот, например, самая зеленая у нас Европа всегда. Вот, она 2% должна была уже выполнять этой повестки, а дай бог на 0,6 выполняет. То есть сами не справляются. Ну и понятно, что это вот мировое фактически такое зарождение энергетического кризиса, то, что сейчас происходит с топливом из-за всех известных событий в Персидском заливе, она тоже этому будет не способствовать, скорее наоборот. Вот. Поэтому вот как оно будет на практике, это очень еще следующий вопрос. Даже если кто-то требования должен выполнять и признает, что он должен, а вот может ли это следующий? В России ситуация следующая. У нас «Газпромнефть» как компания, она сделала экспериментально вот такую партию топлива, даже провели испытания. Вот. Но на самом деле вот тех объемов, которые сейчас вот просто даже в планах производства, которые тоже не озвучивались, это больше просто, что эксперимент проводился. Но их точно недостаточно для того, чтобы там насытить все наши рейсы, даже если у нас трафик будет продолжать падать.
7: Угу. Я еще обратил внимание, вот рассматриваю, да, изучая заявление министра, нужно вырабатывать какие-то программы поддержки для российской авиации. Это, если что, тоже прямая цитата. Какие-то программы. То есть получается, что в любом случае этот переход, да, встанет в копеечку и достаточно существенную. Здесь без поддержки государства либо это бремя ляжет на потребителей непосредственно, да, на пассажиров, либо это будут очень серьезные убытки. Я правильно понимаю?
8: Да, авиакомпании, у них два источника. Либо пассажиры, откуда они деньги берут, да, свободных денег у них нет по определению, очень, очень низкомаржинальный бизнес и высококонкурентный. И либо поддержка от государства. С бюджетом у нас сейчас дефицит. Я уверен, что варианта, к сожалению, другого нет. Когда у нас даже обсуждают, что на новые самолеты будем скидываться за счет прибавки к билету, то если здесь посмотреть, стоимость керосина, ну там это 1/3 стоимости билета, вот. Если керосин, да, как топливо, за счет этой добавки низкоуглеродной вот истории вырастет, ну там при 5% там стоимость топливо вырастет на 10%, значит, на билете это тоже там в пределах 5% как минимум уже тоже может сказаться. Но с учетом всех колебаний, скорее всего, еще неизвестно, сколько у нас будет это топливо стоить, потому что этого рынка пока еще нет, и даже нельзя оценить себестоимость этого синтезируемого топлива, альтернативного, так называемого SAF. Uh-huh. Вот. Поэтому, скорее всего, к сожалению, как показывает практика, у нас за все конечный пользователь платит, и, к сожалению, в данном случае только вариант пассажира остается.
7: Uh-huh. Андрей, а вот по уму, как правильно подобные переходы совершать? Ну, понятно, что это очень серьезная история. Это нужно сначала насыщать все равно внутренний рынок, да, ну, имеется в виду внутреннюю зону перелетов. Или вот как это делается поэтапно?
8: Ну, как раз идет история с международной повестки. Вот здесь, может быть, и по-другому и действительно нельзя. Если цели стоят, вот эти зеленые, да, то ну, все равно кто-то должен за это заплатить. Потому что технически, физически другая стоимость, да. Да, и здесь это просто физика и экономика играет. Это будет дороже, это сложнее производить, и кто-то да, это, за это должен заплатить. Вот тут сказать, что да, цены на билеты могут вырасти, но они также вырастут и у других конкурентов, кто будет исполнять. Вопрос практики применения и исполнения. Если, например, одна страна условно не будет его исполнять, да, и при этом будет себестоимость у них будет, ну, останется, по крайней мере, в пределах там, вот этого обычного роста там, инфляционного, да, но не будет вот добавки из-за вот этого альтернативного топлива добавления, а кто-то будет исполнять, то, соответственно, будет разные конкурентные условия, всегда тот, кто исполняет, будет проигрывать. И вот только практика применения покажет. Я могу вот здесь, ну, прогнозы здесь делать очень неблагодарные, но, скорее всего, вот даже то, что уже практика в Европе идет, где она началась раньше, показывает, что не до конца исполняет. То есть частично это будет где-то формально, что да, у нас есть какие-то рейсы, на которые мы заливаем топливо, да, немного будут дороже, но мне кажется, то, что другие факторы, которые влияют на удорожание билетов, там, включая вот вообще вот открытие воздушного пространства, да не только даже по политическим каким-то соображениям, вот у нас вот конфликты сейчас, а то в одном месте, а в другом, они, наверное, будут больше влиять, там, потому что время полета увеличится из-за облетов, вот, и так далее. Поэтому, скорее, вот эти факторы будут более чувствительны, нежели чем тема с альтернативным топливом как таковой.
7: То есть, если подытожить, договорились договариваться, да, если позволите. То есть до практики пока еще далековато.
8: Да, да, да.
7: Он у нас конкретно, вот... да. Вот и про Европу вы уже сказали, да, я поэтому и на нас перекладываю.
8: Да, и самое главное, что вот для нас, как в этом плане, что из-за того, что у нас сейчас вот эта изоляция идет некая, ну, чувствительность России к вот этой вот международной повестке, она меньше стала в сравнении с тем же 2019 годом. Поэтому, если уж сравнивать там, как повлияет это на Европу или на Россию, то в России как-то менее чувствительно к этой истории. Потому что у нас и так некоторые полеты не будут проводить и не проводятся, например, с той же Европой, да. Вот, поэтому здесь очень зависит от масштаба влияния, и здесь влияние на Россию это в меньшей степени, чем другие страны по этим причинам.
7: Да, тем более авторитет международных организаций в современном мире, при текущих реалиях тоже вызывает вопросы.
8: Да, это тоже очень тенденция абсолютно четкая.
7: Андрей, спасибо вам огромнейшее за содержательный комментарий по теме. Андрей Патраков, авиаэксперт, был в нашем эфире. Теперь поговорим про школьников и то, как часто они обращаются к психологам, какие темы, вот можно сказать, в авангарде, да, первые, основные, в большинстве случаев фигурируют при этих самых обращениях. И мы видим разные мнения, которые в том числе транслируют коллеги-журналисты. Одно из таких — это межличностные конфликты. Да, безусловно, это имеет место быть, но когда пишут о том, что школьники обращаются к психологам, возникает вопрос, действительно ли это они решаются на это действие, или это результат, когда конфликт произошел, и его обязательно теперь нужно с психологом отработать. Отправляет или классный руководитель, или директор, заучи, родители. Ну вот, есть ли сегодня у современного школьника осознанное понимание того, что ему нужно этот вопрос, как сейчас любят говорить, проработать со специалистом, поговорить с психологом, особенно учитывая тот факт, что дети, особенно подростки, часто бывают закрыты. Вопрос доверия — это, конечно, очень серьезная и большая тема. Но давайте в ней разбираться. Детский психолог, психотерапевт Елена Митягина уже на прямой связи со студией. Елена Александровна, мое почтение. Добрый день.
9: Здравствуйте.
7: Спасибо. Да, да, спасибо. Вот сразу вопрос, да, что говорится, разбираем заголовок новостей, которые сейчас расходятся. Действительно ли школьники сами по своей воле обращаются к школьным психологам, вот разбирая те или иные межличностные конфликты? Или это навязано там учителям, родителям или прочими участниками? Да.
9: Да. Давайте расскажу. На самом деле, действительно, школьники обращаются. Я это знаю как психолог, который... Я сейчас не работаю в школе, да, но каждый день, ну ладно, может быть, каждые два дня ко мне обращаются подростки, школьники, которые пишут мне о том, что «Елена, помогите, пожалуйста, я этих детей не знаю». Они находят меня на просторах соцсетей, пишут мне в Телеграме или в других мессенджерах о том, что вот им нужна помощь по той или иной проблеме, с которой они столкнулись. И отношения с родителями, и межличностное общение, в общем, разные проблемы. Проблемы оценок их, конечно, мало интересуют, но в целом действительно они требуют помощи и сами это инициируют.
7: А вы, как специалист, считаете это позитивным явлением? Потому что раньше явление психолога, ну, было чем-то таким отдаленным для школьника. Вот это была пропасть, честно говоря, с точки зрения доверия и общения.
9: Да, я думаю, что, с одной стороны, у этого есть хорошая сторона, да, безусловно, это связано с тем, что ребенок начинает ощущать, что с этой проблемой можно что-то сделать. То есть если раньше, да, когда была вот эта так называемая пропасть между учеником и психологом в школе, ребенок старался с этим справиться сам, и, к сожалению, да, часто он не мог, в силу того, что по возрасту он не обладает теми ресурсами, которые помогут ему с этим совладать, со своими там эмоциями, чувствами, и там пустить это все в какое-то, скажем так, благостное действие. Да? И поэтому, наверное, я в этом вижу хорошую, да, сторону, хороший элемент того, что ребенок осознает, что у него есть проблема, и что есть какой-то человек, и это не родитель. А с чем это связано, я сейчас тоже расскажу. Что вот этот вот посторонний человек, да, который не знает меня, ну, в хорошем смысле, да, он не может мне помочь. Почему это происходит? У подростков в их вот этом переходном возрасте авторитет родителя постепенно падает, да, то есть родители перестают быть всемогущими классными, они становятся немножечко непонимающими, ну ты меня вообще не слышишь, да, а вот там мои друзья, вот они как бы пример. И вот как раз-таки психолог в данном случае может выступать таким вот промежуточным этапом между друзьями, которые сами не в силу возраста не обладают достаточно большим опытом, да, жизненным и житейским. А вот психолог как раз-таки это такой вот человек со стороны, который слушает, принимает, помогает и объясняет. Поэтому здесь это даже, мне кажется, очень здорово, что наконец-то появляются такие вот, ну как между ребенком, скажем так, и его проблемой, такие, ну, можно сказать, посредники и помощники.
7: Угу. Но, с другой стороны, есть, на мой взгляд, это вот уже личное и субъективное, в этом и не очень хорошая тенденция, наблюдение. Одно дело, когда школьники вот пишут вам, и вы говорите, что вы их не знаете, то есть вот они пишут в интернете, пытаются обратить внимание на свою проблему, поговорить, разобраться, но в интернете много всяких разных психологов, и те, которыми ими, собственно, и не являются. Вот это является сегодня проблемой? Простите за тавтологию.
9: Да, ну, смотрите, здесь, наверное, конечно, это проблема. То есть, безусловно, когда наши дети выходят в интернет, это надо, в принципе, понимать, что все есть яд и все есть лекарство, да, здесь очень подходит, мне кажется, это слово, поскольку интернет как может помочь ребенку, так и направить, к сожалению, не в ту сторону, да. И здесь, возвращая всегда ответственность родителям, да, я, наверное, скажу то, что это наша задача родителей объяснить ребенку, что в интернете люди, которые называются психологами, врачами, кем только они могут там себя не называть, могут быть совсем другими людьми на самом деле. То есть, да, поэтому, конечно, когда мы, грубо говоря, отпускаем ребенка гулять в интернет, мы должны сначала быть уверены в том, что он вообще обладает хоть каким-то критическим сознанием, да, хоть как-то мы сами его этого обучили, потому что, ну, по факту, это такая огромная улица, да, только где вообще все бесконтрольно. То есть без какого-либо вот такого вот внешнего надзирательного какого-то даже органа. Поэтому здесь, наверное, это на ответственность родителей я передам, что нужно обязательно проводить диалоги, разговоры. То, с чем я тоже общаюсь, о чем со своими маленькими клиентами, да, это что в интернете за маской, аватаркой какого-то аниме-персонажа может сидеть кто угодно. И люди этим пользуются. Поэтому я, наверное, каждую свою встречу с подростком начинаю с того, что давай еще раз тебе проговорим, да, что кто бы что бы ни писал, мы всегда подключаем критическое мышление.
7: Угу. Позвольте, задам вопрос от слушателя. Заинтересовала эта тема, активизировались в чате. Сергей спрашивает. Дети, как правило, перекладывают свою вину на других. Как отличить искренность обращения с проблемой от ухода от ответственности?
9: Какой классный вопрос, на самом деле. Да, это очень метко подмечено, поскольку действительно детям свойственно отстраняться от проблемы. И как раз-таки вот задача психолога, вот хорошего специалиста, да, посмотреть на эту проблему, как раз-таки поддержав ребенка, сказать, да, сначала я на твоей стороне, сначала мы разбираемся из, скажем так, с твоей песочницы, да, на это смотрим, а потом давай потихонечку эту ситуацию разбирать со всех сторон. И таким образом психолог выходит к пониманию, что там действительно случилось. То есть для того, чтобы вообще поймать контакт с этим человеком, который к тебе обратился, причем неважно, сколько ему лет, 11 или 31, да, мы сначала принимаем этого человека, да, то есть как будто бы я на твоей стороне, а потом давай вместе искать истину, потому что если я тебя буду обвинять и говорить, нет, знаешь что, мне кажется, ай-яй-яй, там вообще-то ты тоже та еще у нас, да, молодец. И поэтому тогда ребенок начнет закрываться, и, ну, и получается, что ни помощи он не получил, ни поддержки, ни решения ситуации. Вот. Надеюсь, я смогла ответить на вопрос.
7: Да, да, прекрасно. И спасибо вам за ответ. В таком случае, вот еще говоря о статистике, если такая действительно существует, только ли межличностные конфликты на первом месте, если мы говорим про школьников, да, с чем еще системно так часто обращаются? Вот на основе ваших наблюдений, вашего опыта.
9: Ну вот последнее, наверное, да, с чем я сталкиваюсь, немножечко... Дети, к сожалению, да, из-за влияния социальных сетей немножечко запутались в реальности. и начали иллюзорно представлять себе свою дальнейшую жизнь. В принципе, это было свойственно всегда детям и подросткам, это нормально, но проблема заключается в том, что сейчас они начинают, исходя из этого, уже как-то

0: него ничего нет. И я, получается, вот, ну, немножечко так розовые очки снимаю, да, не разбивай, а вот именно аккуратно. Давай, если ты хочешь к этой цели двигаться, давай хотя бы начнем делать что-то. Потому что дети живут в иллюзорном представлении, что все блогеры или корейские поп-звезды, или российские поп-звезды, да, они вот такими вот просто стали. И это очень легкая вообще история заработка денег. И я вот хочу так же. Вот, вот с чем мне приходится порой работать.
1: Ну, то есть, вот получается, очень многие подвергаются, ну, или становятся заложниками успеха в интернете. Ну, то есть, при этом ощущают свою неполноценность, что ли, если можно так говорить, да? Когда там вот ровесник, который ведет свой блог, зарабатывает миллионы, а я вот такой ничего не добился.
0: Да, да, что вот они делают распаковки, я хочу так же. То есть они не в силу того, что не обладают достаточно большим критическим мышлением, да, и жизненным опытом, они не понимают, что за всем этим стоит огромное количество работы. И, конечно, да, как и на самом деле, это я могу, наверное, с уверенностью сказать, что многие взрослые также считают, да, что блогинг — это вообще, да там, что там камера достала, снимай, да, тоже мне работа. И вот, как бы, наверное, эта трансляция, в том числе, да, от общества идет в ту сторону, что дети также считывают как легкий способ скажем, обеспечивать себя, и они ставят себе это в цели, не понимая, ну, как бы, этой вот связи с реальностью.
1: Mm-hmm. Еще один вопрос из чата. Обращаются ли подростки, ну, не только подростки, общий вопрос, из-за общения с искусственным интеллектом? У нас полминутки до конца эфира.
0: Да-да. Обращаются ли они... Да, на самом деле, когда я отвечаю детям-подросткам, многие из них, представляете, думают, что я искусственный интеллект. И это было очень удивительно. Я говорю, а с чего ты вообще решил, ну, как бы, выводы откуда? Он говорит, вы очень литературно пишете, и у вас есть длинные тире в тексте. Я говорю, слушай, ну, как бы, я это сочту как комплимент, что я литературно пишу, но в целом, то есть, опять, да, дети немножечко не улавливают связь с реальностью. Они уже забыли о том, что люди могут общаться не только, ну, достаточно там примитивно и в сокращениях, вот, и... Да, опять-таки, учим пользоваться детей искусственным интеллектом, но учим пользоваться их так, чтобы это шло им на пользу. То есть, на самом деле, вот все, что мы используем, телефон, искусственный интеллект, какие-то там, ну, современные нейросети, все это можно использовать.
1: Спасибо, Елена Александровна. Очень содержательный комментарий. Елена Митягина, детский психолог, психотерапевт, была в эфире «Радио Спутник». Я с вами прощаюсь. Всего доброго.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.

0: приключений, развлечений.
1: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
2: Тупо не хотят работать.
3: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Санкт-Петербурге час дня, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках, отметили в правительстве. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России появится в следующем году. Памятник известному советскому танцовщику и балетмейстеру Марису Лиепе открыли в Москве. Далее подробности. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, вступая в противоречие с мирными усилиями США. Энергичные усилия Вашингтона по урегулированию на Украине разбиваются о нежелании киевского режима и лично Владимира Зеленского идти на мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что вице-премьер Александр Новак накануне отмечал, что никакого моратория на удары по объектам энергосектора в России со стороны Украины по сути не было. Российское дизтопливо востребовано на мировых рынках. В нем заинтересованы и другие потребители, помимо США, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе. Он также добавил, что пока Россия и США отрабатывают договоренности только об экспорте дизельного топлива, Новак отметил, что если будут новые договоренности, то правительство будет их отрабатывать. Напомню, президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября во время телефонного разговора договорились о поставках дизельного топлива из России. Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Центробанка. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября этого года. Владимир Зеленский заявил, что снял запреты на удары по российским МПЗ, несмотря на призывы со стороны США прекратить это делать. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times. Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским МПЗ. По словам Трампа, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Новый образовательный стандарт для старшей школы в России не коснется школьников, которые пойдут в 11 класс в следующем году, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования будет введен с 1 сентября следующего года. Первыми на него перейдут 10-классники, а 11-классники в 2027-2028 учебном году продолжат обучение по действующему стандарту, отметило ведомство. Памятник танцовщику и балетмейстеру, народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской премии Марису Лиепе открыли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия состоялась в сквере Арама Хачатуряна. На ней присутствовали дети артиста Ильзе и Андрес Лиепа. В этом году отмечается 90 лет со дня рождения Мариса Лиепа. На протяжении 27 лет он был премьером Большого театра. Среди его заметных партий роли Альберта в «Жизели», Краса в «Спартаке» Арама Хачатуряна и Вронского в «Анне Каренине» и Родиона Щедрина. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
6: 13.04 в российской столице. Дневной ракурс на «Радио Спутник» продолжается. В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
7: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Миша, еще раз. Возвращаемся к теме, которую мы анонсировали в 12.04 по Москве. Сегодня обсудим ее более детально. И здесь история в том, что Россия установила абсолютный мировой рекорд по числу введенных против нее ограничений. Количество превысило уже 35-36 тысяч. И чтобы понимать, вот я посмотрела масштаб, идущий на втором месте Иран отстает почти в 10 раз. И против него введено чуть больше 4 тысяч санкций.
6: Да, хотелось бы, конечно, нам быть первыми не только в этом, это на самом деле так, но вот в этом рейтинге, конечно, с одной стороны, это гордость, но с другой стороны, это тяжело, нужно признаться, тяжело. А я, в свою очередь, нашел ответ на так мучивший меня вопрос, почему Европа-то так усердствует, а ее, вернее, этот ответ дала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. Вот я ее сейчас процитирую. «Для решения украинского конфликта России следует говорить с ЕС, а не с США, поскольку именно Европейский Союз ввел большинство санкций. Понимаешь, то есть это своего рода попытка сказать «поговорите с нами».
7: А, вот так ты это воспринял, да?
6: Ну, это не я воспринял, это прямая цитата главы дипслужбы Европейского Союза. Правда, здесь она ошиблась, прости, перебью, потому что мы еще в 12 говорили, что на первом месте по числу санкций Соединенные Штаты находятся, Европейский Союз на втором. Но мы простим эту неточность госпоже Каллас.
7: Но если поговорить, то о чем они хотят говорить? Все разговоры о перемирии и прочее, они отрицают, отталкивают и вводят новые санкции. Не знаю, выглядит все так, будто бы они абсолютно не хотят разговаривать. Вот, пожалуйста, главный стимул, не стимул даже, а драйвер роста этих цифр прямо сейчас, это как раз Евросоюз. Они на днях утвердили масштабный 22-й пакет санкций, и под удар попали сразу более 1500 российских предприятий, физических лиц, которые в основном связаны как раз с оборонным сектором.
6: Вот знаешь, в Европейском Союзе на уровне официальных политиков в последнее время, опять же, если так посмотреть, доминируют два типа тезисов. Первый – это нужно ввести больше санкций, тогда Россия точно проиграет, и все будет у нас хорошо. Тип тезиса второй – нам нужно немножко потерпеть и еще больше дать денег Украине, и тогда Россия точно проиграет. Смотрите пункт первый. Вот. И просто я к чему? Это буквально вот след за заявлением Каллас. Латвийский премьер отметился тем, что гражданам Латвии нужно пить меньше пива и больше на поддержку Украины денег направлять.
7: Да ты что? Ну вот уже, ты понимаешь, они у людей хотят уже даже просто пиво собрать. Они уже не знают, что еще забирать, забирают пиво. Но в любом случае 36 тысяч, это не просто 36 тысяч запретов на ввоз. Это такой точечный учет. И можно вот представьте, что есть небольшой городок. И вот здесь как раз население, можно сказать, целого небольшого города попало в один такой серьезный санкционный список.
6: Да, город будет называться Санкционск, я так понимаю. Возможно. Несколько сложно для произношения, но тем не менее. Нужно понять, это предел или есть еще куда стремиться, есть куда расти, и Европа таки вырвется на первое место по числу санкций, причем это может по разным причинам произойти, либо США часть отменят, либо Европа еще больше напряжется, нарастит усилия, и там добьет до 40 тысяч, например, общее число санкционных ограничений в нашу сторону. Мы спросили об этом у политолога, автора каналов «Телеграм» и «Макс» Сергеенко Владимир. Владимир Сергеенко, давайте послушаем.
8: В перспективе ухудшения Евросоюза и России уже не может больше происходить в экономическом смысле слова, потому что они достигли нуля. Евросоюз в своих санкциях пробует ударить теперь по странам, которые работают с Россией, торгуют с Россией. Если рассматривать санкции как вызов для России, то, безусловно, они бьют по экономике. Россия вынуждена открывать новые рынки, переориентироваться и возвращение к старым связям. Она, конечно, будет, но очень медленно и очень долго восстанавливаться. То, что Россия переориентировалась из Европы на другие рынки, это, конечно, видно. Так что обреченность России в данном случае привести ее экономику к нулю не состоялась. А вот если рассматривать на то, что Россия выжила и не зависит уже от европейского шантажа и связи, то, конечно же, вызов и Рубикон этого вызова пройден.
6: То есть эксперт считает, что страшное позади, будут еще пытаться вставлять нам палки в колеса, но основную тяжесть санкционных ограничений, она вот уже присутствует, и дальше уже некуда там только по нашим партнерам бить, а у тех есть и собственные дипслужбы, есть собственные интересы, и они в том числе будут с нами в этом отношении контактировать.
7: Но здесь главное что? И что главное и для нас, и для наших слушателей, я уверена, это очень важная будет тоже информация, что главная цель такой тактики, вот, по крайней мере, я попыталась порыть, раздобыть чуть больше информации, это борьба с параллельным импортом, с серым флотом. И ограничения вводятся сейчас не для того, чтобы что-то новое запретить, а чтобы заделать дыры в старых своих запретах и чтобы усилить еще сильнее их эффект. И вот для рядового потребителя это может означать лишь то, что логистика, она продолжит дорожать. То есть прямого дефицита товаров, да, их действительно нет. Бизнес наш научился обходить все эти ситуации, эти санкции, эти барьеры. Но вот из-за усложнения маршрутов поставок и вот за всю эту цепь посредников нужно будет платить. А платит, естественно, покупатель.
6: Да, с другой стороны, у нас есть позиция Соединенных Штатов Америки, которым мы, конечно же, до конца не доверяем, уже жизнью научены, но, тем не менее, на самом высоком уровне идут разговоры о частичном снятии санкций, как американская пресса передает, и, как я уже говорил, 12 часов. Снятие санкций необходимо уже сейчас, уже начат этот процесс для того, чтобы нам могли платить за дизель. У нас банки к системе SWIFT не подключены, у нас с банками российскими нельзя сотрудничать американским компаниям. И вот как минимум в этом направлении первые шаги уже должны быть сделаны, если Дональд Трамп и американское правительство будет продолжать реализовывать эту дизельную сделку.
7: Давай послушаем еще одно мнение эксперта, которое тоже очень важно, очень интересное. Кандидат экономических наук, финансист Лазарь Бадалов. Вот послушаем, что он говорит.
9: Сейчас уже, в общем-то, эти санкции порой вводятся, и никто не скрывает, что без какого-либо геополитического повода, а просто в целях экономической борьбы. Ну, просто вот у нас появился конкурент, значит, мы против него ведем санкции. Ровно по этой причине я не испытываю каких-то иллюзий в том плане, что санкции отменят. Санкции – это оружие теперь, да. А вот глобальное изменение санкционной политики, санкционной войны я точно не ожидаю. А вот какие-то попытки некого торга экономического, политического, тут немного ослабим, там на полгода позволим что-то продавать или что-то где-то купить. То есть точечно в ручном режиме где-то что-то может происходить. Но глобально это теперь надолго.
6: То есть, вспоминаем опыт Ирана, который десятилетиями живет под санкциями, и нас ожидает, с точки зрения эксперта, такая же жизнь нас ожидает. Мы, опять же, адаптировались, но без санкций, конечно, было легче, но нужно это просто принять и стараться встроиться в изменившийся мир.
7: Ну, изменяется, и будем надеяться, что изменяется наш мир только лишь к лучшему. Что, в принципе, показывает, что санкционное давление, оно наносит ущерб тем государствам, которые вводят эти санкции, вводят ограничительные меры. Ну, а наша экономика, она постепенно адаптируется, и будем надеяться, что она и дальше будет еще больше адаптироваться.
6: Да, и мы будем смотреть, опять же, на то, чей предел прочности сдастся первым. И, вероятнее всего, это будет Европа, учитывая то, что там сейчас происходит, что мы тоже неоднократно обсуждали. Здесь остаемся с многоточием, чем, как наш коллега Алексей любит говорить, и двигаемся дальше. Далеко от Соединенных Штатов Америки мы не уходим. На этот раз это не в контексте взаимодействия с нашей страной, а в ситуации на Ближнем Востоке. Значит, в СМИ публикуются сообщения, что Трамп и Пентагон рассматривают применение матери всех бомб. Это так окрестили их в СМИ. Это самая мощная неатомная бомба в арсенале Соединенных Штатов Америки. Называется она GBU-43/B. И ее могут применить, если Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, говорится в публикации CNN.
7: Но здесь важно добавить, что сами военные не сомневаются в том, что применение этого оружия, оно позволит как-то достичь стратегических целей, но действительно подчеркивают, что это серьезная эскалация. Трамп недавно заявлял, что он вообще не понимает, с кем ведет войну, потому что все руководство уже его там в принципе и нет. Но здесь заявление серьезное, и очень хочется обсудить эту тему с экспертом, понять, как вообще там будут развиваться события, для чего опять эти высказывания, и что дальше будут еще говорить.
6: Да, вообще в отношении Ирана и Соединенных Штатов сейчас все несколько в подвешенном состоянии находится, потому что у Трампа, я напомню, мы это тоже уже говорили раньше в эфирах, приближаются выборы в Конгресс, промежуточные. И до этих выборов многие эксперты говорят, что не будет никаких активных телодвижений со стороны Соединенных Штатов Америки для того, чтобы лишний раз не волновать избирателей. И я с этими мнениями склонен согласиться. Поэтому вот пара недель относительного затишья в отношении Ирана у нас как будто бы есть сейчас.
7: Да, здесь, знаешь, еще хочу зачитать нашим слушателям, которые сейчас наверняка вспомнят эту резонансную историю, которую мы обсуждали и на прошлой неделе, и на этой неделе были новые подробности. Я сейчас вот зачитаю, все расскажу подробно. Смотрите. Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. И складывается такое ощущение, что слишком много всего на Трампа...
6: Навалилось.
7: Спасибо большое. Слишком много всего на Трампа навалилось, потому что очень много решений он обещает принять. Так вот, история, которую наверняка помнят все наши слушатели, и ты, наверное, Миша, тоже знаешь эту историю с человеком, с психотерапевтом, который убил 13 человек в США, и
6: это,
7: хотят
6: это
7: провести,
6: помню, да.
7: Да, вот как раз смертную казнь. И сейчас Трамп тоже, вот вчера он сделал заявление относительно того, что он примет решение. То есть он говорит, есть всего лишь два варианта: или проводить в прямом эфире эту казнь, или не проводить. Я приму решение в ближайшее время. Вот так же и здесь он обещает, что примет решение. Но вот какие будут решения приняты тоже?
6: Вот хорошо, что ты отметила схожесть в формулировках, потому что это натолкнуло меня на мысль, что действительно, насколько политические лидеры, у которых есть там полнота власти в рамках собственных полномочий, и действительно в какой-то степени наслаждаются возможностью принять решение. Я уверен, что Трамп в глубине души читает публикации и говорит, да, вот сейчас я всех ошарашу. Но это как бы тема для другого разговора, а мы вернемся к Ирану. С нами на прямой связи публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Руслан, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, я вот высказал мысль по поводу того, что до выборов в Конгресс между США и Ираном ничего не вспыхнет. Так ли это, или у вас есть другая точка зрения?
10: Конечно, большое количество аналитиков склоняется к тому, что Трамп сейчас не рискнет пойти на какие-то решительные действия в отношении Ирана. Потому что итог не гарантирован. Уже несколько раз пытались бомбить Иран, они ничего не добились. Только вынуждены были спешно выводить свои корабли, эскадры подальше в Индийский океан на расстояние, недоступное для ударов иранских ракет и беспилотников, подводных, морских и значит, воздушных. Вот. Трампу сейчас предстоит подойти к выборам в Конгресс с самым отрицательным, самым низким рейтингом, с обвалом рейтинга, какой еще не видывал ни один президент в истории Соединенных Штатов. Американцы страшно недовольны этой войной, страшно недовольны взлетом цен, тем, во что обернулось это правление Трампа, которое обещало заниматься только внутренними проблемами, восстановить производство, повысить занятость, бороться с мигрантами и так далее. В итоге он ввязался в самую позорную глобальную авантюру в истории США, из которой ни он, ни Нетаньяху не знает, как выбраться. И если он сегодня грозит там и матерью всех бомб, и кулаком, и тем, что разверзнутся врата ада над головами там, иранцев и так далее, то это только для того, чтобы полный свой провал хоть как-то компенсировать там, громкими заявлениями, да, вот своей жесткой риторикой. Но американцы голосуют не за риторику, они голосуют за цены на заправках в супермаркетах, за количество долларов в своих кошельках. И поэтому он, скорее всего, гарантированно потерпит поражение, я имею в виду его блок МАГА и Республиканская партия. И потом ему уже сложнее будет проводить какие-то более такие непопулярные решения, учитывая, что парламент североамериканский может перейти под контроль демократов, обе палаты. Да, конечно, у него сохраняется возможность наносить удары после выборов, но опять-таки с какими результатами? Полностью обрушить, чтобы иранскую систему власти, экономики, это нужны тотальные бомбежки в течение месяца всей территории Ирана. Но это большая угроза того, что американские самолеты начнут падать, разбиваться, что приведет к большому количеству жертв. И тогда все, импичмент Трампа будет гарантирован.
6: При этом, насколько сейчас Иран готов к применению подобных вооружений? Потому что я уверен, что этим затишьем относительным пользуются в Тегеране сейчас.
10: Да, конечно, Тегеран продолжает наращивать вооружение. У него большое количество заводов, которые производят новые образцы вооружения, новые виды ракет. Они спрятаны в толщах иранских Нагорий, но при этом ситуация в экономике не очень хорошая в Иране, мы должны это тоже учитывать. Несмотря на то, что население сплотилось вокруг правящего режима, правящего класса после смерти Аятоллы Хаменеи, после бомбежек и убийства большого количества девочек в школе в Минабе, произошел эффект сплачивания, вот как советский народ сплотился вокруг Сталина в первые годы войны, несмотря на то, что многие были недовольны коллективизацией, многие были недовольны борьбой с религией, значит, многие были недовольны борьбой с казачеством и так далее. Тем не менее, советский народ сплотился вокруг лидера, и Иран точно так же сплотился. Но хватит ли надолго этого эффекта, мы пока тоже сказать не можем. Да, Иран — это народ с большой национальной гордостью, с большой чувствительностью к тому, какую роль он играет в мире. Ради того, чтобы вернуть себе лидерские позиции на Ближнем Востоке и вообще во всем мире, иранцы готовы пойти на жертвы. Они могут жить достаточно долго в стесненных обстоятельствах, затянув пояса. И при том иранцы, как мы увидели, умеют играть в геополитические шахматы. Они обставили не только американцев, но и израильтян. В очередной раз мы видим, что на протяжении 3-4-5 тысяч лет иранцы обживали этот регион. И это единственный народ, который в древности перемудрил самих евреев. Ну и в том числе помощниками выступали, они восстанавливали, помогали восстанавливать и, значит, иудейский храм в Иерусалиме и так далее. Там был сложный клубок взаимоотношений. И пойти вот так против Ирана, думая, что там режим рухнет или люди смолчат, как в Венесуэле, Это было стратегической ошибкой Нетаньяху и самого Трампа.
6: Руслан, скажите, пожалуйста, а соседи Ирана, те, которые имеют еще американские военные базы на своей территории, вот в случае, если все вновь полыхнет и им продолжат прилетать по авиабазам и сопутствующим территориям, не погонят ли Америку из своих, соответственно, стран или, наоборот, станут еще больше просить «помогите»? Как будут события развиваться?
10: Но нужно учитывать, что все эти страны являются искусственными. За исключением Аравии, вот центрального, да, и Йемена, двух стран. Все остальные страны являются искусственными. Это Бахрейн, это Кувейт, Катар, Эмираты. Это вообще бывшие рыболовецкие поселки, деревушки ловцов жемчуга и так далее. И так далее. Только в 70-х годах, когда уже нефть полилась широкой рекой, эти страны расцвели. И вполне возможно, что некоторые из этих стран могут исчезнуть. То есть если Иран начнет наносить массовые удары по инфраструктуре, по нефтянке, по магистралям и так далее, они могут просто схлопнуться. Кувейт, как минимум, Бахрейн. Вот, эти страны и так сегодня балансируют на грани. Несколько, если недель Иран будет наносить жесткие удары, то там все это обернется гуманитарной катастрофой. Что касается Саудовской Аравии, то эта страна, конечно, более устойчивая, но тем не менее, несмотря на ее огромную территорию, несмотря на дорогое вооружение, возможен раскол внутри самой саудовской элиты. Потому что бен Салман — это молодой, амбициозный кронпринц, который, да, несмотря на свои ошибки, громко о себе заявлял на мировой арене, но тем не менее он настроил против себя огромное количество принцев крови. Их там огромное количество, около 5-6 тысяч, но он перешагнул через несколько династических поколений, через несколько династических линий и проводит очень жесткую политику по отношению к своим конкурентам. Если сегодня хуситы продолжат бить по Саудии, по аэропортам, по инфраструктуре, по нефтяным полям, если еще Иран подключится и будет бить по американским базам на территории Саудии, то вполне возможен раскол, мятеж, переворот в Саудовской Аравии, отстранение от власти нынешнего престарелого короля и кронпринца. Поэтому сами арабы ничего противопоставить, я имею в виду арабы Аравийского полуострова, не могут противопоставить иранским атакам и атакам хуситов. У них слишком слабые армии, у них слишком немотивированные военнослужащие и слишком коррумпированные чиновники. Поэтому перспективы не самые радужные, и они со страхом смотрят и просят Трампа не продолжать эту военную авантюру. Они просто висят у него на руках. Сам бен Салман 2-3 раза звонил Трампу с просьбой помочь ему разобраться с хуситами, с просьбой не бить по Ирану. Они понимают, какой катастрофой это обернется для всего региона.
6: Да, и там, по-моему, даже можно вспомнить слова Трампа, который это очень плохо, по-моему, он так описал, то, что хуситы бьют по саудитам. И в целом достаточно исчерпывающе это было произнесено. Благодарим вас, Руслан, за беседу. Руслан Курбанов, публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Лисо Хабалова для вас работают. Выпуск новостей, и через несколько минут вернемся в прямой эфир.

Ограничение работы Starlink на Украине. Контекст. В Киеве пожаловались на неожиданное снижение скорости передачи данных со спутников американской компании. В результате ВСУ не смогли провести ряд запланированных операций. Замедление Starlink снизило возможности ПВО сбивать российские реактивные дроны. Ограниченный доступ к глобальной системе спутникового интернета не позволяет им использовать и собственные БПЛА для ударов на близкие и средние дистанции. Илон Маск называл Starlink «костяком украинской армии». По его словам, в случае отключения доступа к нему, передовая линия ВСУ может рухнуть. Эти заявления, как показывает практика, не были пустыми словами. В Киеве возникшие проблемы связывают с политическими решениями Вашингтона. Небезосновательно. Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство ударами Украины по российским НПЗ и полным игнорированием его призывов прекратить это. Американский лидер пригрозил Зеленскому заблокировать передачу Киеву разведывательной информации и военную помощь. И действительно, подготовиться к ударам российскими баллистическими ракетами Украине не удалось. Так что перебои со Starlink – явление вполне ожидаемое. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Моратория со стороны Киева на удары по российским энергообъектам фактически не было. Киевский режим продолжает наносить удары по российским НПЗ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков, которые прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса. Но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир.
5: Напомню, накануне Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Саратовской областях. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Более 30 дошкольных образовательных организаций временно приостановили прием детей в приграничных районах Брянской области до улучшения оперативной обстановки, сообщили в правительстве региона. Почти 10 тысяч школьников и более 2 тысяч студентов учатся дистанционно в регионе. Наполняемость тех организаций, которые функционируют в прежнем режиме, минимальна. Это позволяет обеспечить безопасные условия пребывания детей. По данным властей, родители, у которых есть возможность самостоятельно следить за детьми, пока решили отказаться от того, чтобы водить их в детский сад. В суде в Гамбурге прошло первое заседание по делу о подрыве газопровода в Северные потоки. Немецкий прокурор подчеркнул, что обвиняемый в теракте 50-летний украинец Сергей Кузнецов и его сообщники осознавали, что газопроводы не являются законными военными целями. По версии прокуратуры, на момент подрыва украинец был офицером ВСУ и руководил группой диверсантов. В обвинении отмечается, что Кузнецов действовал от имени украинских государственных органов. Прокуратура обвинила украинца в том числе в военном преступлении, связанном с нападением на гражданские объекты. Защита отрицает обвинение. Поставки шин из Южной Кореи в Россию в сентябре текущего года взлетели в 7 раз в годовом выражении, достигнув максимума за более чем 12 лет. При этом Россия стала вторым в мире их покупателем, следует из данных корейской таможни. Так, в сентябре этого года из Южной Кореи прибыло шин на почти 24 миллиона долларов. По итогам 3 кварталов экспорт в Россию достиг 132 миллионов долларов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий, еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13.33 в российской столице. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, лицо Хабалова. Всем здравствуйте.
0: Всем здравствуйте. Еще полчаса дневного ракурса, а значит, будут очень интересные темы. Хотя на радио «Спутник» всегда интересные темы, правда?
2: Да, очень интересные темы с очень интересным гостем. Экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс» Василий Прозоров с нами на связи. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители и уважаемые ведущие.
0: Здравствуйте.
2: Илон Маск на этот раз в открытую уже выступил против Зеленского. Они теперь с Трампом вновь действуют заодно. Вот у меня, когда я читаю, вижу подобные комментарии от представителей американского политикума, всегда возникает вопрос, сколько таковых комментариев должно быть, чтобы эта отставка состоялась? Или их количество на процесс не влияет?
3: Да не влияет, я думаю, вся эта дискуссия в общественном, вот в соцсетях, в сети интернет, она вообще не влияет ни на что. Я думаю, что она больше как часть информационной какой-то операции со стороны того же Трампа и Маска, если они заодно, по воздействию на свои какие-то целевые аудитории. А настоящая игра идет за кулисами и совсем не выносится в такую общественную плоскость. Я думаю, что вопросы отставки Зеленского, прекращения помощи Зеленского, их обсуждают в тишине каких-то кабинетов, а не в соцсетях.
2: В таком случае, говоря о тиши кабинетов, информации о прекращении предоставления разведданных, которые с небывалой какой-то охотой сыпет сам Зеленский, сыпет украинская пресса, это может быть правдой или это тоже часть информационной стратегии?
3: Я думаю, это может быть правдой, но не как стратегический ход, а как скорее опять-таки информационная подача со стороны Трампа тому же Зеленскому. Смотри, мальчик, мы не просто словами кидаемся, мы можем и погрозить действенно пальцем. И вот для того, чтобы больше давить на Зеленского, больше давить на целевые аудитории, это выносят в общественную плоскость. А Зеленский, в свою очередь, использует эту же ситуацию как инфоповод в своих интересах. Опять же, донося это для своих целевых аудиторий. Посмотрите, мы бедные и несчастные, нас вот злые дяденьки из США обижают. Я думаю, только так. То есть все, что они делают реально, это используется как инфоповоды вот в своей такой игре.
0: Ну вот, кстати, возможно, действительно, это инфоповоды, как инфоповоды используются, потому что абсолютно свежая информация, буквально пару минут назад поступила, в СУ заявили о возобновлении полноценной работы Starlink. То есть теперь у них все хорошо, все работает, они буквально сколько, 2-3 дня страдали, говорили о том, что ничего не поступает, а тут вот как раз Илон Маск. А может ли быть такое, что Илон Маск, Трамп сказали, что тебе, Зеленский, пора отдыхать? И тут вот эти заявления прекратились, и вот они говорят о том, что нет-нет, у нас все хорошо, все работает, спасибо.
3: Ну, возможно, какие-то договоренности кулуарные состоялись, и ему после этого включили. А возможно, и не хотели полностью отключать. Опять же говорю, хотели погрозить. Погрозили. 2 дня подержали на голодном пайке, включили снова. К сожалению, там я не верю в какую-то положительные для нас попытки там, действия администрации президента, они преследуют исключительно свои интересы. Интересы России им глубоко безразличны, если не хуже. Поэтому добились, наверное, каких-то преференций от Зеленского или от европейцев. Может, внутри США каких-то групп влияния. Добились, включили снова. И так этими качелями они могут раскачивать, играть на тех же избирателях внутри США. Посмотрите, мы вот возьмем по щелчку пальцев, мы можем, если захотим. Трудно предполагать, мы можем только действительно предположение высказывать, потому что что творится там на самом деле, это, знает, я думаю, очень ограниченный круг лиц.
2: Но даже если с точки зрения публичной рассмотреть, я вижу некую двойственность. С одной стороны, Зеленский позиционирует себя там как человек, который страдает за правое дело, и причем который не просто страдает, но еще и способен создавать проблемы тем, кто его в какой-то степени касается. То есть там и удары по танкерам и прочее. И тут, когда случается недопонимание с Трампом, тут же включается обратная сторона. То есть есть некая двойственность. Я вроде бы крутой, но и тут что-то произошло, и ой, спасите, помогите. Нет у вас такого ощущения?
3: Ну, естественно, потому что как бы давно, я думаю, большинству здравомыслящих людей понятно, что Украина — это симулякр такое вымышленное, такое искусственно созданное создание, которое существует только исключительно при помощи Запада. Естественно, можно раздувать себя грудь сколько угодно и бить себя пяткой там, опять же, в грудь и кричать: мы крутые, мы самые-самые-самые, но вот только обрезают кислород, и сразу все сдувается моментально. Поэтому, конечно, двойственность такая присутствует. Но большинство-то людей, они не заглядывают дальше одной какой-то там, одного уровня там реальности. И они видят, что нифига себе Зеленский какой крутой. Если почитать сегодня и вчера комментарии украинские в соцсетях украинских пользователей, то там Зеленским восхищается масса народа, которые говорят: вот смотрите, он, несмотря ни на что, все равно продолжает руководить, и он настоящий лидер нашей страны. Если бы не он, то уже все бы было. Поэтому, естественно, такая двойственность присутствует, и большинство людей, они видят только одно воплощение Зеленского и вообще всей этой киевской хунты. А вторую картинку старательно не замечают, второй образ, да, вот, который сдувается, как вы сказали. Ее невыгодно им смотреть, показывать, даже обращать на нее внимание. Она рушит картину мира.
2: И тут же продолжу просто по заявлению, меня эта тема очень глубоко трогает, потому что, с одной стороны, Зеленский говорит на предложение о своей отставке: знаете, это должен решать народ, при этом выборы этот человек проводить отказывается. Значит, получается замкнутый круг, народ не решает, я остаюсь у власти.
3: Да, разумеется, тем более, что Зеленский, подконтрольные ему социологические ресурсы на Украине, легко нарисует картинку общенациональной поддержки, там 75% населения, там последний, я не помню, когда в сентябре, кажется, был там КМИС, Киевский институт социологии проводил якобы исследование, в котором там 75% за Зеленского и там чуть ли не 70% за продолжение войны. Эту картинку, эти якобы данные статопросов социологии можно успешно предъявлять тем же западным куратором, тому же Трампу, и кричать, что смотрите, меня народ поддерживает. И естественно, оперируя такими социологическими данными, можно легко убеждать кого угодно, что народ против ухода Зеленского, соответственно, я остаюсь.
2: Я тут только могу вспомнить шутку, что остальные 25% участников опроса живут на Украине. Вот именно так это, мне кажется, и работает.
0: Здесь сейчас...
3: Да, наверное, вы правы.
0: Интересная деталь. Мы вчера как раз разговаривали с другим нашим экспертом, с Михаилом Анфуриенко, по поводу того, вот если, допустим, Starlink перестанет работать, как два дня они там страдали, то сможет ли Евросоюз заменить этот Starlink? И Михаил предположил, что да, но за очень большие деньги. А вот здесь есть высказывание конкретно от членов Евросоюза, и вот они говорят о том, что не смогут даже частично заменить Украине американскую систему Starlink раньше 2029 года. Но если почитать ниже, то у них очень дальнеидущие планы на самом деле, и Евросоюз рассчитывает уже к 2033 году вывести эту систему на уровень операционной готовности, задействовав для этого 300 военных и коммерческих спутников. Вот что вы думаете по этому поводу? Это такое пустое заявление, или они действительно смогут заменить эту систему, просто для этого нужно чуть больше заплатить?
3: Они заменить сейчас не смогут, поскольку Starlink — это система спутниковой связи. Для этого нужно выводить на орбиту очень большое количество спутников. У Маска их сколько? Там счет идет на десятки тысяч спутников. Понятно, не все они работают над Украиной, но это все равно сотни спутников. Наша группировка «Рассвет», она, вот вы знаете, она покрывает Украину там несколько часов в сутки. А это уже несколько десятков спутников, несколько десятков стартов было. Ну, утрирую я не слежу специально. Но Евросоюз, как он сможет это сделать? Я не помню, что с Европейской космической программой в настоящий момент, но что-то я последние годы не слышал о успешных стартах, там ни французских космодромов, ни там, каких-либо других. Поэтому в настоящий момент Евросоюз заменить Starlink для Украины не сможет никак, вообще никак. Покупать старты у тех же американцев или китайцев, ну или нас, ну, на мой взгляд, это маловероятно. У нас вообще нереально, у китайцев, я думаю, тоже маловероятно. У американцев, американцы просто запросят за это реально баснословные суммы.
2: Можно, но дорого будет.
3: Можно, но дорого. Поэтому я думаю, что даже в перспективе, наверное, 10 лет, ну, естественно, все можно предполагать, все может случиться, мир у нас сейчас непредсказуемый, но даже в перспективе 10 лет европейский аналог Старлинка не заработает.
2: Вот особенно интересно наблюдать за этим, что мы всерьез рассуждаем о неких космических программах Евросоюза, когда на уровне отдельно взятых государств этого Европейского Союза гражданам предлагают экономить на пиве, режут социалку. Где деньги-то брать?
3: Да легко они порежут социалку, сэкономят на пиве, обрежут еще больше каких-то социальных там школы, медицинское образование, даже дороги, которыми они славились, найдут деньги. Евросоюз еще достаточно богат, чтобы его можно было доить в интересах Украины еще очень долго. Вы же поймите, тут же смысл в чем? Война на Украине — это колоссальный прибыльный бизнес-проект для Евросоюза, вообще для многих структур на Западе. Когда Евросоюз дает Украине деньги, это деньги как бы общие, значит, ничьи. Ну, то есть из бюджета Евросоюза, который пополняется всеми странами. А вот зарабатывают на Украине конкретные юридические и физические лица. И они эти денежки ложат себе, кладут себе в карман. Поэтому и зарабатывают, повторюсь, огромные деньги, миллиарды. Поэтому эта война будет длиться очень долго. Поэтому в ход будут идти любые аргументы для своих избирателей, для своих государств, населения, что мы должны там затянуть пояса как можно туже, но помочь Украине, выделить еще 10 миллиардов, еще 50 миллиардов. А из этих 10-50 миллиардов там 70% уйдет тем же представителям Запада. И все.
2: Да, а потом Зеленский приезжает в Лондон в компании с украинским олигархом, через которого деньги на помощь благополучно отмываются и возвращаются на Альбион.
3: Естественно. Я же сказал, 70% заработает Запад, еще 20% заработает Зеленский и украинские представители этой бизнес-структуры. Ну и 10% пойдут реально на какие-то нужные дела. Поэтому Запад, Евросоюз, Британия, да и США тоже, они заинтересованы в продолжении этой войны. Они зарабатывают на ней. И пока реально не кончатся люди на Украине, которые способны сопротивляться нашей армии, пока этот бизнес будет продолжаться.
2: Какая сейчас у людей, которые воюют в ВСУ, мотивация для того, чтобы продолжать?
3: Но во многом, в принципе, для всего украинского общества, я имею в виду те, кто непосредственно на Украине, конечно, доминирующее чувство сейчас — это усталость. Усталость, Уже хочется, чтобы все закончилось, чтобы это уже закончилось как угодно. Я имею в виду, ну, большую часть населения. То же самое непосредственно касается и людей на фронте. Но украинская пропаганда работает очень эффективно. Реально, даже я даже не знаю, с чем можно сравнить. Ни советская, ни нацистская пропаганда времен Второй мировой, Великой Отечественной, ну, наверное, где-то рядом. Там не сомневаются ни капли, что когда придут русские, они всех убьют, женщин будут насиловать, детей угонять там в лагеря, стариков, мужчин всех вырежут поголовно. Они реально в это верят, что придут русские, и все, и нам всем хана. И многие военнослужащие на фронте украинские, они воюют не за Зеленского, они воюют не за Украину, не, даже не за Бандеру, они воюют за то, чтобы война не пришла к ним домой, в их города, где живут их семьи. Это, ну, такой из моральных таких при...
2: Это наш общий моральный компас, да.
3: Ну да, да. Ну и материальное состояние не надо сбрасывать. Военнослужащие ВСУ на тех, кто воюет непосредственно, они достаточно получают хорошие суммы для Украины на фоне общего обнищания простого населения в стране. Военнослужащие зарабатывают очень много. И это, кстати, позволяет им даже поддерживать свои семьи. Достаточно нормальный уровень жизни. Вот, я думаю, эти два аргумента, которые держат бойцов на фронте и заставляют их сражаться.
2: Да, количество социальных лифтов здорово обрезано. То есть ты либо в коррумпированной шайке в Киеве находишься изначально, туда даже без лифта, либо вот таким способом, да?
3: Да, все на самом деле все реально плохо в стране. Я общаюсь с многими людьми, как бы с прежней моей жизни. Ну, очень грустно. Очень грустно. То есть люди расстроены, ждут, когда все это закончится, мечтают, чтобы закончилось уже как угодно, уже неоднократно я слышал. Да уже придите вы, когда, ну, приходите вы, ну, в смысле Россия, чтобы это уже как-нибудь закончилось. Но я отмечу, что очень много людей еще не, как бы не проводят аналогию, причинно-следственную связь, почему это все произошло. То есть, условно говоря, они не осознают, что если бы не случился Майдан в феврале 2014 года, то не было бы сейчас разгрома Киева ударами с воздуха и жутких сражений на востоке Украины. Пока они этого не проводят. Для них, для многих, благодаря пропаганде, война началась в 22 году. То, что было до 22 года, это все отметается, это все, этого не было вообще. То есть в 22 году бедная демократическая, свободолюбивая Украина стала жертвой агрессии со стороны страшной кровожадной России. Вот такая картинка у них в головах. Да, они уже устали от войны, да, они мечтают, чтобы она закончилась, но осознать, что они сами эту войну принесли к себе в дом, они еще не могут.
2: Да, а потом вопросы о нас за что, которые с очень серьезным...
3: Михаил, абсолютно верно вы подметили. А нас за что, это у них просто краеугольный камень сейчас бытия, можно сказать. За что нас? Мы же никому не угрожали, мы никого не обстреливали, мы никого не захватывали. Вы пришли, страшные орки, и теперь вот едите младенцев, пьете их кровь.
2: Василий, вопрос от слушателя вот в продолжении нашего разговора о мотивации. Из кого состоит в таком случае ТЦК? Из заключенных?
3: Нет, что вы. ТЦК вообще это одна военная структура вооруженных сил Украины. Там есть ряд гражданских служащих, но они все равно госслужащие. Это ТЦК — это территориальные центры комплектации, это бывшие военкоматы, то есть, которые просто чуть сменили функцию свою. Военкоматы раньше просто рассылали повестки, вели учет, а сейчас вот эти мобильные группы оповещения, как их называют в официальных документах, это военнослужащие. Максимум — это какие-то гражданские специалисты, привлеченные для скажем, охраны вот этих военнослужащих.
2: Я так понимаю,

0: Да он пойдет, я думаю, на все, чтобы удержаться на своем месте. А если прибавить к этому еще и материальную составляющую, коррупционную, я имею в виду, то, в принципе, один шаг до того, чтобы ломать ноги, почки и забирать единственного сына у родителей или отца у девочек на улице. Вот и все. У них есть план. У всех, у любого подразделения ТЦК есть план. Им стоит план, там, допустим, обеспечить 20 тысяч поступления добровольцев, скажем так, в месяц. Потому что потери на фронте колоссальные, их надо пополнять, людей реально не хватает. И, кстати, это, ну, это не шутка. Я вот буквально вчера общался с товарищем своим из Киева. Я говорю, ну, слушай, а на самом деле мужчин на улицах мало? Он говорит, да вообще практически нет. Вообще мужчин практически нет. Украинские города стали городами женщин. Мужчины или уехали вообще, или убиты на фронте, или воюют, или прячутся, сидят, не выходят по квартирам. Это правда, это не вымыслы нашей пропаганды. Поэтому, возвращаясь к теме ТЦК, ничего удивительного. Во-первых, типа умри сегодня ты, а завтра я. Я тебя сдам, соответственно, я не поеду на фронт. А во-вторых, если у него там... выходят на него родственники и говорят, слушай, 10 тысяч долларов нашего сына не забирай. Ну, кто устоит? Ладно, я завтра поймаю какого-то следующего. Да. А 10 тысяч долларов...
1: И этот страшный конвейер, к огромному сожалению, продолжает работать. Благодарим вас, Василий, за беседу. Экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс» Василий Прозоров был на связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Выпуск новостей и коллеги продолжат прямой эфир.

Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка, вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков прокомментировал возможную разработку в Европе мер против российских спортсменов. Губернатор Кемеровской области предложил размещать дата-центры в необычном месте. Пересадка головы уже не фантастическая идея, а планы ученых. Об этих и других темах подробнее далее. Дискриминационные меры против российских спортсменов никак не вяжутся с идеями олимпизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее издание «Политика» сообщило, что якобы европейцы разрабатывают меры, как пресечь участие российских спортсменов в спортивных состязаниях. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе работы форума «Российской энергетической недели» предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах в Кузбассе. По его словам, размещение всей инфраструктуры дата-центра, вычислительного центра, майнинг-центра в отработанном угольном разрезе позволит решать вопросы охлаждения и климатические вопросы. Он пояснил, что подземные воды можно будет использовать в охлаждении техники. Кроме того, по его словам, размещение центров отработки углеводоразреза повышает степень защищенности объекта от внешних воздействий. Парламент Гамбурга поручил разработать и внедрить учебную программу для подготовки учеников к сдаче экзамена по украинскому языку, сообщают местные СМИ. Такое предложение было сформулировано коалицией социал-демократической партии Германии и партии «Зеленые». По их данным, в период 2024-2025 годов школы Гамбурга посещали около 5500 детей, для которых украинский язык является родным. На данный момент 9 школ в Гамбурге предлагают изучение украинского в рамках 19 учебных программ. Агентство отметило, что русский, турецкий, арабский и китайский языки сейчас можно выбрать в Гамбурге в качестве экзаменационных предметов. Съезд Российского военно-исторического общества единогласно переизбрал Владимира Мединского на пост председателя организации, сообщили пресс-службы объединения. В своей речи он отметил роль общества и его отдельных членов в работе над подготовкой единой линейки учебников истории и обществознания. Люди смогут жить веками, если ученые научатся трансплантировать голову на другое тело. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился профессор традиционной китайской медицины Сяопин Рен. Он добавил, что тема актуальна и требует пристального изучения. Ученые считают, что уже совсем скоро такая процедура может стать реальной, так как подобные исследования были успешно проведены на животных. В конце февраля 2015-го итальянский хирург Серджио Канавера объявил о запуске амбициозного проекта. В нем он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной мозг с головным. Несмотря на скепсис научного сообщества, Канавера и Сяопин продемонстрировали мышей и обезьян с пересаженными головами уже в конце 2016 года. Позднее ученые заявили об успешной пересадке головы умершего человека на тело другого усопшего в рамках сложнейшей операции, которая проходила 18 часов в одном из госпиталей КНР. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем вас. Приветствую вас, Андрей Юрьевич.
3: День добрый.
2: Ну что, мы сегодня будем не соглашаться ни с Энгельсом, ни с Каутским?
3: Смотря в чем.
2: Ну как, надо отнять и поделить, как говорил Шариков. И он не согласился с Энгельсом и скаутским?
3: Ну, отнимать в любом случае будем, и делить в любом случае будем. Только это будет, да, не тот вариант, как многим кажется, поскольку все считают, что делить нужно, ну, как очень многие считают, что делить нужно в пользу самых обездоленных, несчастных, заслуженных, и почему-то в первые ряды этих они всегда ставят себя. Кто бы они ни были.
2: А это неудивительно.
3: Конечно, неудивительно. Человеческая природа, она такова.
2: Как там, лучше, значит, там позаботиться о бабушках, чем проводить Олимпийские игры? Я понимаю, что дам пожилого возраста на меня может обидеться, но такая риторика среди наших либералов была популярна.
3: Ну, проблема-то в том была, что нашим чудным либералам было неприятно все, что делает российское государство, но все, что делали западные государства, они воспринимали на ура. Это было эталонным. То есть достаточно было к любому действию прикрутить печать «одобрена» какой-нибудь из европейских там, стран или Соединенными Штатами, и тут же все становилось хорошо. А если к этому еще и прикреплялись всевозможные НКО с такими же идеями, то все вообще становилось идеально. Но вы же не понимаете, это другое, что позволено белым господам, то их либеральным прислужникам, которые вот тут вот прыгают, не позволено, но еще меньше должно быть позволено всем остальным. Но этот цирк мы и наблюдали, собственно.
2: Ну, тем не менее, насколько я понял тему, то передел собственности нас с вами ожидает глобальный, всепланетарный. Я правильно понял?
3: Вопрос не столько передел, вопрос первый, нужно понять, насколько сам фактор собственности является значимым. Как у нас, ну, к сожалению, даже вот когда мы начинаем смотреть на то, что у нас называется макроэкономика в мире, каждый раз хочется горестно вздохнуть, поскольку после того, как, собственно, во время Холодной войны политэкономия стала визитной карточкой Советского Союза, Советской системы, и в альтернативе ей на Западе экономика максимально дистанцировалась от всей политэкономической структуры, от всех смыслов, от всей логики, парадигмы. В итоге, когда, собственно, Холодная война закончилась, все, что было хорошо на Западе, стало восприниматься как по определению правильно и никак иначе. И в итоге микроэкономика стала господствовать над макроэкономикой.
2: Подождите, а что такое микро и макро в данном случае? Поясните, пожалуйста.
3: Условно говоря, макроэкономика, если очень называется упрощенно, это экономика с точки зрения государства, с точки зрения глобальной вот, системы мощной, определяющей, управляющей правилами, формирующей законы. То есть фактически мы говорим о системе, которая очень вольно и широко работает с правилами игры, устанавливая их. То есть... А микроэкономика – это экономика фирмы, экономика компании, домохозяйства, который вынужден жить в правилах, который ограничен очень жестко. И в итоге что происходит? Когда мы с точки зрения микроэкономики смотрим на большое, мы рисуем государство-корпорация, на которое накладываются ограничения, характерные для малых хозяйств, для компаний, для фирм, и убираем у себя громадное количество инструментов, не понимая, что на макроуровне работает по-другому. Ну, самый простой пример – функция денег. Функция денег в рамках макроэкономики – это оборотка, это обмен, все. Никакой меры стоимости, никакой меры накопления, ничего вот прочего нету. То есть то, что у вас есть на нижнем уровне, ну, на верхнем уровне деньги – это чужие долги. Долги или вас как государства, или, соответственно, чужого государства. Зачем их набирать? Как в них что-то оценивать? То есть это все динамично.
2: А обеспечивать жизнедеятельность, там, не знаю, армии, полиции, в том числе и бизнеса, создавать там климат инвестиционный и прочее.
3: Вот разговор про инвестиционный оборот. Это оборотка. Это вот обменные операции. Условно говоря, вот сейчас в мире есть громадное количество, вот западный берем, если западный мир, то владельцы никак не меняются. От того, что раньше это были конкретные семьи физически с прописанными в реестрах фамилиями, потом это все превратилось в фонды, где условно берут большое предприятие и по разным фондам раскидывают пакеты там, в 10-15%. Раскидали по всем, никаких антимонопольных соответственно, ограничений нету, поскольку ну, это же ну, как реестродержатели, по сути, а по факту фонды. И вот у нас всерьез обсуждают сейчас эти фонды что-то сделают, ничего не сделают. У них количество, собственно, количество людей по-хорошему меньше, даже чтобы нормальные корпоративные процедуры проводить. То есть это, по сути, ширма, которая закрывает истинных владельцев. От того, что у вас печатается громадное количество денег, у вас происходит изменение структуры владения? Нет. Как владели, большие семьи, капиталы, какие-то общики, еще отдельные физические лица, они так и продолжают владеть. Ну, простой, замечательный пример. Вспомним Рокфеллеров, Standard Oil, конец 19-го, начало 20 века. Если перевести ту вот компанию, которая была в текущую, ну, оценку той стоимости, которая у нее была, в текущую стоимость, она очень хорошо за триллион уходит. В Соединенных Штатах эта компания была разделена. Не отобрана, не национализирована, а разделена, но осталась у тех же владельцев. То есть бизнесы разделили, чтобы монополии не было. То есть формально она также принадлежит семье Рокфеллеров.
2: Это получается то же самое, с чем сейчас борется наше государство, когда дробят, называется дробление бизнеса, но только на другом уровне.
3: Нет, дробление бизнеса – это попытка уйти от налогов. А здесь абсолютно законно созданные механизмы ухода от налогов. У нас государство пытается бороться, а там эти инструменты были специально сделаны, чтобы это все спрятать. То есть там корпоратократия настолько сильно, это в 70-е годы 20 века произошло, настолько сильно взяла власть, влияние в государстве Соединенных Штатов, ну, соответственно, на всем Западе, что эти законы стали нормой. То есть мы про эти фонды, собственно, они стали становиться. То есть раньше были офшоры, но их можно было еще как-то отлавливать, то есть какие-то. А здесь абсолютно законные механизмы, ну, махинация в чистом виде. Но спрятано, но формально проходит. Плюс, где все эти деньги Standard Oil? Ну, так же им принадлежат семьи Рокфеллеров. Регулярно большие богатые люди умирают. Вы слышали новости? Какие налоги на наследство в Европе? Ну, так, десятки процентов. За 50 бывает процентов, то есть в зависимости. Вы слышали, что умер какой-нибудь богатый человек, и там, десятки миллиардов были переданы в виде налогов государству? Да, нет, да никогда. Конечно. Правильно. Потому что налоги платят только люди среднего класса. Все, что выше, ну и, соответственно, и бедные, все, что выше, выведено из этой системы. И от того, сколько у вас денег напечатано, владельцы крупных, ценных, стратегических активов не меняются. Плюс, если какие-то происходит, кто-то плохо себя чувствует финансово, экономически, то он перепродает их своим, в своем кругу. И вот эта вот западная система так и выглядит. Угу. Поэтому, когда вот мы с точки зрения именно вот этой начинаем смотреть, да нам без разницы, сколько нулей, как называется денежная валюта, если контроль над активами, реальными активами, остаются у одних и тех же людей.
2: Ну, это, конечно, получается неэффективно. Государство недополучает, теряет свою силу и так далее. И
3: соответственно, хереет, грубо говоря. Это основные принципы западных стран. То есть мы в свое время, ну, еще скажем так, постсоветские у нас реликты остались, и мы четко понимаем, что все недра, все богатства страны являются собственностью народа. Но для постфеодального мышления, которое характерно как для Запада, так и для всего, называется, Востока, который у нас называется сейчас Большой Юг и прочие моменты, которые не проходили через советскую систему, через социалистическое строительство, это вообще не значит. С какой радости? Есть государство, государство, это вот был монарх. Соответственно, все принадлежало монарху. Он мог как-то поделиться.
2: Ну, и бароном, наверное, каким-то, да? Ну?
3: Он делился за службу, он давал, соответственно, наделы. Дальше эти наделы как передаваться по наследству. Но стоило только как бы нарушить, и это отбиралось. Когда у нас мы начинаем читать по поводу того, что нельзя было плюнуть в портрет монарха, что-то сказать нелицеприятное, это было коронным преступлением. А были ситуации, когда и на монету нельзя было как-то оскорбительно что-то здесь, действие произвести, потому что это было оскорбление монарха. Ему принадлежало все. Как у нас Николай II писал в переписи населения? Хозяин земли русской?
2: А так, да.
3: Да-да, как-то вот так вот называется было. То есть они сильно так воспринимали. Но социалистическая революция, земля крестьянам, фабрики рабочим, власть советам. Нет,
2: народом не получилось, ну ладно.
3: Ну, остальное сделали. Это народное. И мы воспринимаем нормально, что недра принадлежат государству, которое от лица, от имени народа в его интересах здесь работает и с армией, и социальные функции, соответственно, образование. Вот все вот это государство делает от имени народа, и активы принадлежат ему.
2: Ну, то есть генсек уходит и никому не передает по наследству, конечно, решают коллегиально, значит, люди, которые приближены к власти.
3: Есть система выстроенных отношений, и происходит смена. И мы вот эту нашу модель, которая еще постсоветская, которая сколько у нас было попыток, например, начать приватизировать реки, леса перевести в фонд. А давайте возьмем и приватизируем все будущие месторождения, в какие-нибудь фонды их выводим. Ну, государство очень ревностно на это смотрит. Собственно, дело ЮКОСа и началось с вот этой всей истории, с попытки полностью вывести из-под государства очень значимые стратегические активы. Перестать вообще как-то на него обращать внимание. И вот эта ситуация и пошла. Друзья, вы не владельцы.
2: Концессию вас дали.
3: Вы, соответственно, арендаторы временные, которым это дали, потому что они вроде как должны эффективно этим управлять. Да, система несовершенна, но мы все равно помним, что это все народное. Это все принадлежит всем. И когда начинаются попытки вывести это все коммерциализировать в отдельные компании, ну, результат понятен. Общество, мягко скажем так, недовольно всем этим.
2: Извините, хорошо, тогда ответьте, пожалуйста, тем, кто начинает вот на слова «это все народное» кричать, что же вы такие все нищие, а они все там на яхтах и так далее. Так как это тогда работает-то?
3: А давайте кому, раздадим... Вы по кому себя ориентируете? Вы, находясь в среднем уровне, пытаетесь ориентироваться на верхний процент.
2: Не, мне это
3: на
2: не
3: верхние
2: надо.
3: Доли процентов.
2: Мне лично это не надо абсолютно.
3: Я к тему от имени кого вы говорите, называется. Вы в роли выступили, я, соответственно, вам отвечаю «да». То есть вы себя с кем сравниваете? Плюс у вас представление о западном мире – это такой симулякр из художественных фильмов. Как, называется, выглядит жизнь среднего класса? Громадные дома, машины. Так у нас то же самое. У нас, когда фильмы, телесериалы и прочее делают, у нас человек, который по статусу вот средний класс и не должен никаких доходов иметь, а у него структура потребления показана как даже не верхняя часть среднего класса, а, условно говоря, там верхний класс. Ну, условно, ну, вот ну,
2: да,
3: по Москве, например, вот средний класс заканчивается примерно где-то 5-6 миллионов в год на семью.
2: Ну да, там у следователя
3: пентхауза 15-17, да, то есть вот до 15-17 миллионов вот, вот показывают доходы, показывают громадные квартиры, показывают машины, возможности, друзья. Ну, давайте объективно смотреть, как это происходит. И это формирует симулякр, формирует картинку. То же самое, как с всевозможными социальными сетями, где создаются красиво, дорого, богато, где снимаются на пару часов номера в гостиницах, атрибуты яхт, самолетов и прочие декорации, чтобы в них пофотографироваться, арендуются букеты от неизвестных поклонников. И вот это вот все. Для чего? Собрать деньги за просмотры и продолжать эту легенду дальше. Покупать, создавать картинку. Ну, соответственно, вот мы когда на это смотрим, когда мы смотрим на богатство и прочее, да. Плюс, а с чего вы взяли, что природные богатства сами по себе дают деньги? Дают возможность жить рантье? Друзья, это делается не потому, что что-то есть. Ну вот есть территории с богатой нефтью. Персидский залив и Венесуэла. Запасы примерно одинаковые. По объеме, по структуре. Там есть немного структуры нефти, называется, разная. Mm-hmm. В Венесуэле более тяжелая. Но с точки зрения переработки, давайте так, тяжелая нефть даже будет более интересна для, называется, нефти.
2: Дизель там и так далее.
3: Да. А почему такая разница? Ну, геополитика. Не потому, что арабы такие замечательные, а потому, что с точки зрения геополитики было выгодно, чтобы вот эти маленькие арабские страны сидели на этой нефти, создавали картинку, и все избытки денежных средств отправляли в нужные фонды. То есть их несколько раз, называется, собирали. То есть там им просто давали возможность пожить хорошо. А реально тех запасов, которые якобы у них есть, их нету. Как только деньги уходят в фонды, благосостояние, поколение и прочее, они уходят из-под контроля, их нельзя вернуть обратно. Они для этого и создаются, собственно. Поэтому, когда мы начинаем говорить о каких-то там природных богатствах, ну, друзья, еще один классический пример. Сколько стоит весь рынок урана в мире? 10 миллиардов долларов. Сколько стоит...
2: Ерунда какая-то, да.
3: Абсолютно. Какие там триллионы сейчас крутятся на биржах? Возьми, выведи, попробуй купить, называется. Ну, кажется, такой замечательный. Купи весь рынок урана, сделай монополию. Ну, друзья, кто же тебе, во-первых, продаст? И вроде бы как бы и должны же продать. И стран-то, которые добывают уран немного. Казахстан, Канада, Австралия, Нигер. То есть их штук 7 основных. И все. Договорись, создай картель. Подними цену, строй монополию. Сколько строит электроэнергия, вырабатываемая на атомных станциях? Ну, про оружие называется ядерный сбываем. Порядка 460 миллиардов долларов. Соотношение 10 460. Угу. Вроде бы вот они, ресурсы. Начни шантажировать, повысь цену в два раза на уран закупочную. С точки зрения итоговой отпускной цены вообще ерунда. Нет, потому что тут монопсония сверху, монополия покупателя, с технологиями переработки, которые говорят, ребят, не хотите продавать? Вот по цене себестоимость, плюс там минимально. Не продавайте.
2: Сами перерабатывайте.
3: Что вы с ними делать будете, да? Можете его кушать, можете его обратно закапывать, можете пирамидки из него строить, но вы его превратить в товарный вид не можете. Вот сами по себе природные ресурсы, естественно, природные силы, они не нужны с точки зрения, как, ну, они не дают богатства, они не дают ничего. До тех пор, пока у вас нет собственной технологии превращения их в продукт, пока вы не приложили силу, вспоминаем теорию стоимости Карла Маркса, называется, в основе лежит, вот, пока вы не превратили это все в продукт, это ничего не стоит.
2: Да, нефть тоже, попробуйте пробурить скважину глубиной 5 километров, да? Ну, еще она где-нибудь на шельфе с платформой.
3: Абсолютно, да, еще и горизонтальное бурение где-нибудь там нужно подойти, а еще и по тектоническим вещам, а еще у вас гидраты там еще вылазить начинают. И получаем, называется, то, с чем у нас на Сахалине сталкиваются, то есть как вот южно-киринское месторождение, это просто вот называется вот совсем вот все, что есть, там глубины не такие большие. Там сам факт называется всего этого счастья. И сложно очень, технологично очень. Технологий нет, ну радуйтесь. Продавайте за копейки тем, кто возьмет. Вот как с ураном происходит. Угу. Ну, нет у вас технологии переработки урана, превращения его в таблетки, превращения его в сборки, дальше переработки последующие отработанного топлива. То есть, как бы, поэтому извините, вы будете продавать за себестоимость. И никак иначе. В принципе, вот это мы и наблюдаем. Поэтому разговоры по поводу богатства в Африке громаднейшие богатства по природным ресурсам. А толку никакого, потому что технологий нет в принципе. И это очень важно. Когда нам начинали рассказывать, что давайте вот мы будем добывать то, что есть в России, приглашать всевозможные нефтесервисные там, и прочие сервисные компании, которые будут помогать перерабатывать, это будет так замечательно. Нет, друзья, это было самоубийством в долгосрочном плане. Это было уничтожение собственной отрасли. И благодаря тому, что сейчас есть СВО, благодаря тому, что мы разрываем с Западом, это все сейчас создается у нас, локализуется все более и более. У нас нет необходимости, потребности в этом всем. Плюс не нужно лезть в проекты, которые вы не контролируете. Помните, чудная была история, когда как раз решали, какие месторождения развивать. Это, условно, там Баваненково, Харсово и прочее. Или чудное морское месторождение. Победило сухопутное, слава богу.
2: В этом плане, да.
3: Да. Представьте себе, вот у нас вот сейчас бы вся газодобыча последние, ну как, лет 15, зависела бы в основном вот от Штокмана. От морской, где у нас технологий вообще не было, где мы должны были быть полностью зависимы. И слава богу, что в свое время этот проект был заморожен.
2: Значит, надо консервировать пока, а потом, когда научишься, разрабатывать.
3: Конечно. То есть, если вы хотите эффективно, максимально выжимать, вы не должны это использовать. Плюс не просто добыча и отправка на мировой рынок. Нет, друзья, переработка. Зачем мы поставляем метан, если его можно несложными химическими преобразованиями CH4 в NH4, получаем агрохимию, получаем удобрение, которое перевозится, ну, скажем так, на порядок проще, чем вот эти вот газовозы со всем их сжижением. Да, там есть свои особенности, но все равно перевозится. И стоит значительно дороже.
2: Ну, кому-то ведь газ нужен как энергоноситель все-таки, нет? Они хотят проблемы, его покупать именно так? Индейцев, шерифа не волнует?
3: Да. То есть, как бы, плюс у нас очень любят рассуждать. Вот сейчас у нас прошли тут волна терактов по ударов по СОДам, по, соответственно, где мы возьмем микроэлектронику? Как мы будем с этим справляться? Друзья, в чем проблема? Уходите от логики деньги, товар, деньги, к логике товар, деньги, товар. У нас есть очень нужное в условиях энергетического мирового кризиса, который все время все нарастает. Что предложить рынкам? Нефть, газ и далее по списку. Энергоресурсы, которые дико дефицитны. Зачем нам условно индийские рупии, юани китайские и прочее, которых у нас запас, который мы не знаем куда девать. У нас дико профицитная сальдо торговая.
2: Серверы по бартеру или чипы?
3: Конечно,
2: там?
3: Абсолютно бартер.
2: Так они же скажут, что там на них наложат санкции западные эти.
3: Это уже их личные проблемы. Ага. Пусть придумывают схемы, пусть придумывают, как это обеспечить. Нам не нужны ваши бумажки, долги ваших стран, которые через некоторое время в связи с тем, что финансовая система погибнет, исчезнет. Нам необходим конкретный товар. Будьте добры, придумайте, как это обеспечить. Поэтому вопросы решаемы. Просто нужно уходить из стереотипов. И ключевой вопрос с стереотипом, а с активами. Активы не являются постоянной вечной собственностью. Вы всегда ими владеете временно, большими активами. Даже если они записаны на вас поколениями, вы всегда должны в голове держать, что вы не, если вы становитесь слишком слабы, чтобы их удержать, их у вас уже заберут. Причем богатые, серьезные люди, которые, собственно говоря, получили их там у нас в нулевые, в девятом, и последующие, они в этой логике прекрасно понимают. Есть проект, есть актив, ты вышел за какие-то пределы, будь добр, его, соответственно, закрывай, и он стал бы невыгодным. Уходи.
2: Продолжим после новостей. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией, а потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Владимир Зеленский, объявив о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, бросил прямой и грубый вызов президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что дизельная сделка была предложена России, а Москва ее поддержала.
7: Господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал, и все это уже понимают.
6: Глава МИД подчеркнул, что никакого прекращения огня ради того, чтобы Зеленского, цитата, «привели в чувство», не будет. Сергей Лавров напомнил, Россия исходит из того, что цели специальной военной операции определены, и эта позиция никогда не менялась. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что поставки стабильны и соответствуют примерно 10% отечественного рынка. Также Новак отметил, что власти обсуждают, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок. Новый национальный стандарт, который утверждает требования к размещению и обустройству остановок общественного транспорта, вступит в силу с 10 ноября, сообщил Минтранс. Остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока. Базовые – менее 100 пассажиров в сутки, улучшенные – от 100 до 500 пассажиров и расширенные – более 500 человек. Они должны устанавливаться не дальше, чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров. В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски, а для пассажиров с нарушением зрения – тактильные указатели и система звукового ориентирования. Для улучшенных и расширенных классов остановок рекомендуется оснащение Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения. Отказ властей Нидерландов выдать визы трем российским гимнасткам на чемпионат мира в Роттердаме доказывает, что в Европе никто не намерен отказываться от ненависти к русским, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что никакой угрозы наши девушки бы не принесли, кроме того, что они вновь доказали бы превосходство спортивной школы России. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, а теперь вот хотел я еще в первой части этот вопрос задать, что вроде как, когда мы влились в тесную семью капиталистических народов или там западных даже, просто была мода на все советское, значит, от серпов и молотов до букв СССР пелось там «Не валяй дурака, Америка», там, значит, или «American Boy, уеду с тобой» и так далее. Ну, был такой период «Господи, благослови Америку», даже не могу произносить от нашего лидера, все это тогда было. И мы вроде это поддерживали, потому что нам что обещали? Вот если вы будете играть по таким правилам, вы жить будете, как мы говорили, вот в этих вот домах.
4: Нам никто с этими не машинами. Обещал. Мы сами себе это придумали.
2: Мы сами себе обещали, да.
4: Мы
2: да,
4: сами так. себе придумали, и в этом и проблема была, что мы проиграли ментальную войну, психоисторическую войну. Холодная война, она была не экономическая, не военная. Она была в первую очередь смысловая, ментальная. Мы поверили в конвергенцию, поверили в возможность построения капитализма с человеческим лицом. Радостно решили, что мы сейчас сделаем все лучше, возьмем от социалистической системы все лучше от капиталистической, и будет хорошо. В реальности всегда берется все худшее от двух систем, и получается вот такая вот химера. И ее мы и получили. И мы искренне думали, что у нас сейчас с открытыми объятиями примут, а нам сказали: стоп, ребята, ну вот выражаясь, называется, если варными кастами и прочее индийское, нас по-хорошему для того, чтобы мы вот интегрировались в западный мир, нужно было интегрировать по тем качествам, которые у нас были лучше всего выражены. Войны, инженеры, ученые. Вот если мы возьмем по искусство. Русскому человеку, вот что у наиболее хорошо развито, вот оно будет. Но нет у нас торговых замашек, соответственно. У нас на рынках всегда торговали другие, просто потому что как бы подход другой. Много еще чего было. Но войны, инженеры, люди науки, причем и фундаментальные, и прикладной, собственно. И нас интегрировать-то с точки зрения единого Запада нужно было на этой позиции. Взять на позиции кшатриев, воинов, с уважением. Плюс отдельно как брахманы, как, условно говоря, мудрецы. Нас же начали пытаться интегрировать как неприкасаемых и шудры. Вот туда вот, сразу вот. То есть полностью не проявляя уважения, серии вы проиграли, значит, вы вообще никто, рабы, и далее пошло. И тут вот вся дрянь вылезла. И хуже только их, которые делали вот это вот, пытались сделать с нами, те, кто у нас им помогал. Благо в современном обществе, в современном политикуме духовные, так как наследники всего этого, сейчас проходят у нас как иноагенты, экстремисты и террористы. Заслуженно. За все, что они творили, за все, что делали. И, собственно, ну, скажем так, кто продолжает вредить, они должны ответить и за текущее, и за прошлое. Те, кто уже отошли от дел, ну, надо смотреть, как говорится, в русской традиции «милосердие выше справедливости». То есть вот так вот. Но если не покаялись и продолжают, ну, извините, сами себе буратины. Тут, называется, периодически появляется информация, что очередных там чудных деятелей того времени начали проверять на устойчивость, коррупцию и прочее, прочее. Но они по-другому просто работать не могли. Там вся система на этом построена. И поэтому, когда нас начали так встраивать, у нас еще в начале нулевых годов прямым текстом было сказано, и Владимир Владимирович Путин говорил, что мы хотели, мы и про НАТО говорили, и про единый блок, то есть мы хотели туда войти, мы хотели стать частью Запада, того Запада, не текущего, ультралиберального и неадекватного, а того, который был, тот, который был в Европе, когда любые варианты перверсии у них вызывали просто возмущение. Та Европа, которая еще не отринула христианство, которая была еще с эстетикой, то есть которая была еще сильная, какие-то отсадки армии были, мы хотели быть. Париж, Берлин, Москва, ось из этих времен, из 2003 года. Но они пошли другим путем, соответственно, теперь они гибнут, теперь они умирают. Мы нашли себя, мы осознали, что мы не часть Запада, не часть периферии Запада. Что мы отдельная восточноевропейская цивилизация, русский мир. И это замечательно. Поскольку долгие годы, даже само понимание, что мы можем пойти к кем-то, вот есть Запад, есть Восток, вы можете быть или Западом, или Востоком. Панмонголоизм. Хоть слово дикое, но мне ласкать слух оно. Нет, друзья, мы отдельная европейская цивилизация. три европейских цивилизации в современном мире. Западноевропейская, атлантическая, вымирающая, восточноевропейская, русский мир, в текущем его называется извод, и латиноамериканская. Вот три культурных общности. И не нужно пытаться все свести к той Европе. Та Европа – это вообще вырожденцы, называется, которые должны...
2: А в Атлантическую вы Америку еще, да?
4: Нет, Атлантическая имеется в виду, если говорить, западноевропейская цивилизация, она с точки зрения культуры, ну, цивилизация – это культурное явление, это соединение романоязычные католики, германоязычные протестанты и французы-антиклерикалы. То есть вот это вот три элемента, не два элемента, французы-антиклерикалы, это, собственно говоря, эпоха Просвещения и французская революция, вот оно. То есть это часть. И эти вот три элемента переплелись в единую цивилизацию. То, что происходит сейчас с ультралиберализмом, с уничтожением вот этих вот элементов, я называю атлантической цивилизацией как перерождение западноевропейской. Поскольку западноевропейская цивилизация – это, условно говоря, Трамп, который Америка отцов-основателей, Америка Great Again, с консервативными ценностями, с Римом, с попыткой построить триумфальную арку. Жду этих барельефов.
2: А подождите, а как вы тогда оцените выступление эпохальное Марко Рубио на фоне Парфенона?
4: Это обращение к Европе. Марко Рубио, на самом деле, там две линии. В Америке сейчас будет развилка, по какому пути им идти. Они четко строят свой панрегион в рамках западного полушария, плюс Австралия. Но вопрос, это будет Америка отцов-основателей, которая вокруг себя будет иметь периферию в виде Латинской Америки, которая периферия потом ее, собственно, накроет и уничтожит. Или это будет единая новая цивилизация, которая будет идти на синтез Америки отцов-основателей и латиноамериканской Иберо-Америки. И это будет условно империя заката, ну, на закате называется, плюс там много чего еще можно образов придумать. И вот эта вот империя заката, это будет европейская цивилизация новая. Когда они запустят в элиту латиноамериканцев, со всего называется полушария, и выстроят новую конструкцию, которая будет ближе к Южной Европе по культуре, по традициям, чем к англосаксонской цивилизации. То есть вот это вот изменение культуры. Если, соответственно, если мы говорим о Венс, это первая линия, условно сейчас. Рубио – это вторая линия.
2: А Венс – это какая, извиняюсь?
4: Америка отцов-основателей, протестантские ВАСПы, то есть это вот продолжение.
2: А, этот, вот это
4: а Рубио – это синтез, союз с Латинской Америкой. То есть соединение вместе, формирование новой цивилизации, которая объединит и то, и другое, то есть соберет. Поскольку латиноамериканская цивилизация – это, по сути, продолжение католической Южной Европы. Там процентов 10, на самом деле, по крови, и даже по культуре там процентов 10 всего Мезоамерики. Ну, латинская, ну, индейская. Плюс по крови там, на самом деле, негров еще вот 10%. То есть это по крови 80% белые, 20, 10 негры, 10...
2: Латиносы.
4: Да, потому что те, кого нам называют, например, в той же Бразилии неграми, там у них соотношение, ну, по генетике, если смотреть, европейцев процентов 50. 50-60. То есть там, конечно, конечно, то есть там чистых-то нету. Те, кого... называются вот местные, которые рассказывают, что они себя считают испанцами. Ну, когда в нем 90% европейской крови, ну, давайте так, с точки зрения нас, большой нации, русской нации, которая вбирает в себя громадное количество народов и народностей, которые продолжают жить, наличие 90% одного народа, нет, вообще, до 60%, 50% ты себя считаешь, будь им. То есть вот поэтому это объединение будет возможно. Давайте к собственности вернемся.
2: Да.
4: Да. Поскольку мы идем о том, что мир распадается, мир идет от глобального. Сначала он сейчас идет противостояние двух концепций. Многополярный мир и глобальный мир, единый мир. Через некоторое время мы поймем, что однополярный мир уходит окончательно. Ну, есть, правда, люди, которые еще этого не понимают, но их скоро не будет уже. То есть, как бы, ну, настолько будут понятны процессы. И у нас будет противостояние двух парадигм. Многополярный мир и мир панрегионов. То есть большие регионы, которые высоко автономны, закрываются и экономически, и в военном плане, и прочее. Вот мы, собственно говоря, уйдем туда. Это начало 30-х годов, мы это увидим. Собственно говоря, ну вот сейчас на наших глазах будет проходить слом. Что мы делаем не мир, где единый мир и несколько центров, но весь мир един, где торговля единая, движение, логистика нет. Мы идем к тому, что начинает фрагментация, начинается разрыв. И информационные, и торговые, вопросы безопасности. Сейчас беспилотные катера по всему миру расползутся, 300, называется, километров от берега, и не плавайте. Сепаратистов полно. Это все перекрываться будет. И это другая логистика, другой подход, другая экономика. И вот в рамках этих панрегионов возникает вопрос. А с какой радости мы, например, считаем, что собственность должна быть получена еще в колониальные времена? Мы же когда смотрим на историю 20 века, 60-е годы, там год Африки, 60-й год, соответственно, последующие годы, то есть практически не осталось колоний. И все независимые государства. Ну, друзья, вот эта красивая картинка о том, что они получили независимость и стали странами, мы тут же достраиваем ее, все богатства принадлежат народу. Нет. Они, когда давали независимость, они заставляли за собой все стратегически важные активы.
2: Они это европейские страны,
4: конечно.
2: Да.
4: Тот же Лондон, британское содружество, оно уже не само по себе. Они не отдали все земли, месторождения и прочее. Компании остались. Как частные юридические лица, они продолжали владеть этим всем. Максимум переписали на номиналов. Изменили немножко структуру. И это было частью договоренностей. Они соглашались передать независимость под гарантии, что их собственности кто-нибудь трогать. Почему королевская семья Британии имеет такую власть? Ну, потому что она является одним из крупнейших землевладельцев, вообще кем только возможно, во всех этих странах британского содружества. У них продолжает. Почему мы говорим, что Австралия независимая? Да не независимая. В Австралии все принадлежит людям, которые с англосаксам, которые вне Австралии. Те, кто там живут, граждане, они как... Вот наняли охранников, которые там живут, смотрят, чтобы не завелись никаких странных, непонятных созданий. Сквоттеры не заселились. И нам рассказывают, что 17 миллионов для Австралии – это очень тяжело. Это много. Это вообще невозможно жить. Возьмите карту Австралии и посмотрите по площади, например, с картой США. Совместите вот так вот реально по площади.
2: Одно и то же примерно.
4: Да. Ну да. Посмотрите.
2: Там просто карты по-разному.
4: Карты Австралии, да, посмотрите по осадкам. Вот где осадков больше 200 миллиметров в год, а это практически вся Австралия, можно замечательно жить. Условия. Да,
2: подождите, Европы. А центр вот этот?
4: Вот центр, да. А вот все остальное по периметру. Там есть ли дожди? Есть. Можно систему сделать? Можно. Но там живет небольшое количество народу для того, чтобы не завелись сквоттеры. Вот для чего это делается. А реальные все активы – это законсервированный такой погреб для англосаксов и из Британии, и из США, чтобы можно было куда перебраться. Там природных богатств громадное количество. И они, в отличие от нашей Арктики, много более легко достаются. Да, климат другой. Соответственно, и вот так вот по очень многим странам. То есть колонии бывшие, получая независимость, теряли, по сути, свои ключевые активы, которые выводились из оборота, которые
2: продолжали... Ну, скажем так, не приобретали, то есть независимость получили,
4: а да, а все остальное, нет. Да, то есть у вас ресурсов нет, возможностей нет, вы обременены различными соглашениями, причем где-то, да, ну, не официальными, не зафиксированными, а на уровне именно невозможности что-то изменить, и вы будьте добры, вот в этих условиях живите. Ну, соответственно, еще добавляем сюда не самых лучших управленцев. Когда человек уровня почтальона, там, почтальон, становится президентом страны, а мы потом в честь этого институты называем, называется, как бы, ну, уровень управления. Плюс добавляем демографию, резкий рост, то есть доля ресурсов, богатств добываем, ну, не теоретических, а вот реальных, на одного человека падает. И получаем то, что мы получаем, запрограммированный обрыв. Ну, а далее, собственно, эта система радостно, неоколониально продолжает существовать.
2: Можно, извините, я чуть-чуть вопросом прерву. То есть получается, что когда западные, так сказать, элиты сажают в некие страны, предположим, даже не африканские, не бывшие колонии, а, скажем, наши постсоветские, своих людей во власть, они получают все равно такую же колонию, или как?
4: Они ставят людей, цель которых контролировать, чтобы потоки выходили легко.
2: Что там, что здесь.
4: То есть они, конечно, это не управленцы. Тот же. Конечно, это не то. Они не пытаются делать что-то для страны хорошее. Для развития необходимы серьезные проекты, серьезные процессы. Для этого должен быть общенациональный масштаб. Ну вот пример, например. У нас вот есть Средняя Азия. Мы четко понимаем, в Средней Азии проблема с водой. Об этой проблеме известно много десятилетий. Что нужно делать? Капельный полив. Создавайте общенациональные проекты, поднимайте все возможные ресурсы, мобилизуйте, подписывайте, ищите. То же самое, например, как Египет строил плотины. Да, мы им помогали, но вы запросите их хотя бы. Как сейчас Эфиопия построила плотину. То есть, вот эта инфраструктура должна быть. В Средней Азии мы последние десятилетия слышали что-то про воду? Все занимались какими-то своими делами.
2: Драки из-за воды, да, да, и конфликты.
4: И периодически появляется идея. Давайте Россия нам подарит объемы воды. Друзья, ну, во-первых, когда вот ее тема в очередной раз начинала возникать, я говорю, хорошо, говорю, вот берем стройка. Сколько строить, построить вот эту вот канаву, которая будет тянуть? Я примерно вот по нефтегазовому строительству я представляю себе стоимость вот этой вот канавы. Дальше. Кто будет эту воду покупать, в таких, платить за нее? Кто будет компенсировать экологию? У вас ничего нету. Ну так идите в Москву, вот приезжайте, будете в собрание, подойдите к Владимиру Владимировичу и скажите, давайте Россия за свой счет выроет вот это вот все. Россия, которая борется с Западом, которая 10 раз ее больше, вот в условиях СВО. А давайте она сделает подарок. Извините, говорят, а зачем? У вас какая проблема? У вас проблема? Воды будет мало. Хорошо, капельный полив. Давайте внедрять технологию капельного полива. И никого нету. И все исчезли. Потому что это нужна мобилизация ресурсов. Это нужно не текущей заниматься вещью, а реальные большие сложные процессы. И это нужно было делать 10, 20, 30 лет назад. Но этим не занимались. И виноват Советский Союз, который создал сельское хозяйство, создал индустрию и не учел, что население станет в разы больше, и никто не планировал потребление воды. Советский Союз планировал, но вы не стали эти планы реализовывать. Идея капельного полива была давно. Поэтому сейчас, когда это всплывает о том, что они вроде как вот начинают, друзья, это должен быть общенациональный проект с громадным бюджетом. Вы все ресурсы должны туда кинуть просто. Это должно быть как вот электрификация всей страны. Гурл-Ро. Транссиб и прочее. Где все это? Нету всего этого. Тогда это называется уровень управления. Вот в странах, которые, соответственно, стали в Африке, то же самое должно быть. Инфраструктура создается исключительно государством.
2: Возвращаемся. Да, съездите, да. Отучитесь, да, в вузах там, западных.
4: Начните, да. Программу потом, примите на десятилетие и начните ее реализовывать.
2: Через 10 лет будете разрабатывать свой уран какой-нибудь. Да.
4: Чтобы, не получится, там все много сложнее. Чтобы, называется, ходить в тени кипарисов, их надо посадить. Так давайте сажать их сегодня. А не гундеть, что 20 лет назад их не посадили, и теперь над нами нет тени. И вот это вот общая проблема. Государства не имеют управленческих навыков. Далее, если мы берем колонии, так у них еще к управленческим навыкам еще ресурсы не дали. Благо, советские республики хотя бы ресурсы имели, у них никто их не забирал. Они их сами поотдавали. Когда Советский Союз распался, ресурсы остались у народа. Но эффективность, одно дело в России, другое дело на Украине, посмотрите. Как распорядились ресурсами? У нас в начале нулевых годов олигархам объяснили, что налоги нужно платить, что вот это вот нельзя, а там не объяснили. И мы получили то, что получили. Мы получили, собственно, и 2014 год, и последующий, и да и предыдущий там был полный, называется, ужас. С точки зрения управления. Вот до чего это доводит. Возвращаясь к панрегионам. У вас территория, большая держава, получает контроль над территорией. Своя страна, плюс, соответственно, округ, сфера влияния. И тут нам выясняется, что на ее территории есть какие-то странные корпорации, которые чем-то якобы владеют. По каким-то бумагам, еще колониального называется, прошлого, или по непонятным называется, иезуитски со Сталином договором, и начинает рассказывать про верховенство закона. Друзья, какого закона? Нет больше закона. Мы на своей территории сами устанавливаем закон. Как в 22-м году, в начале, помните, были крики либеральных товарищей, не может быть, как Россия сможет взять и начать принимать неправильные законы. Вот у нас можно отбирать золотовалютные резервы и собственность. А мы на своей территории не можем.
2: Пока не отобрали же.
4: Ну отберут, как? Отберут. Это игра. Нет, ну это давайте так. Когда мы принимаем решение о том, что это передается под управление государства, все дивиденды отстраняются от управления, соответственно, внешние игроки, все дивиденды перечисляются на спецсчета, эти спецсчета лежат в нужных фондах и работают на государство, но формально собственность не отобрана. Вы там отбираете, мы здесь отбираем. Но по факту как бы мы понимаем, что это все уже. То есть это вот последний шаг остался формально признать, как бы и он будет сделан в свое время. Там дернуться, мы дернемся. Политесс соблюден пока, мы не делаем первым, мы, соответственно, ждем над вами. Чтобы вы были виноваты в этом все. И это будет общей практикой. Мы разошлись, у нас на территории есть страна, есть компания какой-то страны, которая чужая, которая реализует политику той страны. Поэтому, дорогие друзья, вы или, соответственно, принимаете новую власть, приезжаете сюда как резиденты, присягаете, часть значимых стратегических ресурсов, активов отдаете и живете здесь, будучи гражданами, вот полностью присягнув на родине. Тогда у вас остается. Быть господином двух, слугой двух господ не получится.
2: Ну, то есть компании других стран в нашей четко, быть невозможно.
4: Четко, да. Что-то мелкое, да, на уровне квартир, каких-то еще собственностей, которые не являются стратегическими, не являются активами, да пожалуйста. Вот у вас есть там квартира какая-то купленная на территории Европы, там, США, да пожалуйста, кого это интересует? С вас еще будут налоги просто в три раза.

0: под это дело, ну, во-первых, является ли это важно, не нужно, во-вторых, мы в рамках панрегиона нашего, у нас планируется включение туда Кореи объединенной по итогам в ближайшие годы. Там автомобили делать умеют, там много чего умеют. Соответственно, синергия, соединение, она нам нужна, да. Нам при наличии, называется, у Северной Кореи само собой, вот сейчас Южная еще будет убегать от Америки, пытаться спрятаться под зонтик, вопрос будет решен. Смысл в чем? Есть активы на чужой территории. Вот или вы приходите сюда и остаетесь здесь, компания делится, и реально. Как только вы начинаете хитрить, пытаться управлять, у вас в итоге все равно отбирают. Или вы про это забываете, будете сопротивляться, еще немножко посидеть. И это будет общей мировой практикой. В 30-е годы сложные, большие, ценные активы за пределами своего государства не будет ни у кого. Владеть могут только резиденты, условно, скажем так, условно патриоты данных стран. И это общая мировая практика.
1: Ну, в случае, например, с тем же Яндексом, там, патриотизм. Ну, ладно, поговорим, может, в следующий раз. Спасибо, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня

0: дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров о том, было ли предложение для России поучаствовать в проекте «Маршрут Трампа» на Кавказе. Для Северного морского пути создадут торговый флот ледового класса. Поезд на Украине уехал, оставив пассажиров в чистом поле после воздушной тревоги. Об этом и не только. Подробнее далее. Москва не получала предложений участвовать в транспортном проекте «Маршрут Трампа» на Кавказе, но готова содействовать в создании инфраструктурных проектов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
2: Вся эта инфраструктура нам знакома, она технологически обслуживается нами. Поэтому пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте «Транспортный маршрут имени Дональда Трампа», но о наших возможностях, о нашей готовности все заинтересованные стороны знают.
1: Напомню, так называемый маршрут Трампа подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. О его создании в августе прошлого года договорились премьер Армении и президент Азербайджана и США. Торговый флот ледового класса в количестве более 100 судов будет создан для Северного морского пути, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он уточнил, что в Арктике ведется работа по развитию инфраструктуры для логистики. Ключевой проект – это развитие Северного морского пути, но это также развитие железных дорог, в том числе Северного широтного хода, развитие внутренних водных путей, развитие российских портов, космической группировки, инфраструктуры аварийно-спасательного флота и развитие самого флота. Об этом он рассказал в ходе сессии «Арктика. Территория притяжения» в рамках форума «Российская энергетическая неделя». Минздрав зарегистрировал препарат для лечения злокачественных опухолей. Лекарство предназначено для борьбы с новообразованиями в пищеводе, голове, шее и некоторыми видами злокачественных образований мозга. Представители почти 10 стран примут участие в фестивале искусств «Хворостовский» в Красноярске, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Она также рассказала, что в субботу в Москве состоится гала-концерт Ассоциации исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова. Туристы из Китая, которые посещают Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, чаще всего китайские туристы приезжают с семьями или группами и не путешествуют по нашей стране поодиночке. Поезд «Львов-Черновцы» на Украине после окончания воздушной тревоги уехал, оставив 25 пассажиров в чистом поле, сообщает украинское издание. По данным средств массовой информации, пассажиров высадили из поезда из-за объявленной воздушной тревоги, а через 10 секунд после ее окончания поезд отправился. Пассажиры пытались добежать до составов, но не успели. Дозвониться в транспортную компанию у них также не получилось. Официальных сообщений на текущий момент не поступало. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: «15.04 в Москве. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Аримов. Всем добрый день. Зеленский через прессу озвучил собственное решение по поводу объявленного Дональдом Трампом украинского перемирия. По его словам, Украина возобновляет обстрел российских НПЗ, поскольку якобы Россия это перемирие не соблюдала и уже был атакован НПЗ в Рязанской области. Обломки дрона упали, возник пожар, пострадавших нет. Разбираемся, что это будет значить в контексте американо-украинских отношений и что предпримет Трамп. Выясним это вместе с главным редактором журнала «Национальная оборона», военным аналитиком Игорем Короченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, как сообщил Сергей Викторович Лавров, вот последнее заявление — это открытый вызов Зеленского Трампу. Примет ли он его?
4: Ну, если мы называем вещи своими именами, Зеленский плюнул в лицо Дональду Трампу при поддержке и одобрении Европейского Союза и Великобритании. Утрется ли Трамп или будет последовательно наказывать Зеленского, ну, наверное, покажут события на ближайших недель. Есть противоречивые данные, они то подтверждаются, то опровергаются, что якобы Украина не получает предупреждения уже, данные американской разведки о российских ударах баллистикой по Киеву. Звучит заявление, что не может больше вооруженные силы Украины эффективно использовать систему Starlink. Ну, еще раз повторяю, здесь необходимо разбираться с первоисточниками. Трамп известен своими противоречивыми заявлениями, но в данном случае накануне просто репутация 47-го президента США, а его политическое будущее. Если Трамп из-за Зеленского проиграет промежуточные выборы в Конгресс и потеряет контроль над нижней и верхней палатой, он становится мишенью для демократов, и ему, возможно, будет объявлен импичмент со всеми вытекающими отсюда последствиями в плане американской политической кухни. Поэтому для Трампа вопрос – это цена физического выживания. Поэтому на его месте надо было бы максимально душить Зеленского для того, чтобы заставить его выполнять те инициативы, которые Трамп озвучил. Зеленский бросил, еще раз повторяю, перчатку в лицо Трампу. Ждем, чем отреагирует официальный Вашингтон.
3: Ну, по крайней мере, пока на уровне медийном со стороны Вашингтона мы не слышали заявлений на последние слова Зеленского. Были вопросы, связанные со Старлинком. Теперь ВСУ же, опять же, в медийном поле это опровергают. Можно ли говорить о том, что это не только медийно происходит, но и о том, что вот этот инцидент со Старлинком полностью исчерпан?
4: Еще раз повторяю, надо дождаться и проанализировать уже ситуацию по объективным данным. Пока идет медийная кампания. Трамп известен, что он ведет себя зачастую как флюгер, говорит одно, делает совершенно другое, а потом свои собственные же заявления и опровергает. Но в данном случае, я повторяю, на кону стоит судьба политическая Трампа. Что с ним будет? Он может быть стать узником одной из американских тюрем строгого режима. Еще раз повторяю, если проиграет промежуточные выборы в Конгресс. А Европа и Зеленский делают все для того, чтобы такой неблагоприятный для Трампа сценарий стал реальностью. С другой стороны, важно понимать, что, опять же, в Вашингтоне много разных башен. И зачастую не всегда указания Трампа могут быть реализованы четко и неукоснительно. Поэтому я предпочел бы дождаться все-таки официальной реакции, потому что пока идет лишь медийная свара, для того, чтобы делать какие-то далеко идущие текущие выводы. Нам самое главное, не надо уповать ни на Трампа, ни на отключение Зеленского от Старлинка. Наша задача массированными ударами поставить режим Зеленского на колени, уничтожить систему военного и государственного управления Украины, лишить ее промышленности, лишить ее света, лишить электрогенерации, уничтожить всю транспортную и морскую логистику. Только исходя из этих принципов, мы можем рассчитывать на быстрое завершение специальной военной операции и принятие тех условий, которые были сформулированы официально Кремлем в качестве тех целей и задач, благодаря которым мы, собственно, и начали СВО.
3: В отношении как раз этого пути мы продолжаем обстрелы Киева, продолжаем выносить ТЭЦ. Насколько текущая ситуация является критической для украинской столицы, или есть у них еще запас прочности вот до наступления холодов хотя бы, или и зиму удастся пережить?
4: Пока на Украине есть свет, ситуация не критическая. Либо она не критическая настолько, чтобы режим Зеленского пал. Поэтому задача стоит беспощадно реализовать тот комплекс мер, который в свое время НАТО осуществляло, начиная боевые действия против Югославии в 1999 году. Исходя из той же логики, все мосты на Украине должны быть обрушены в Днепр. Все. От и до. Должны быть уничтожены все электрогенерирующие мощности. путем удара по определенным объектам за периметрами украинских АЭС мы можем привести к тому, чтобы они перешли в режим заглушки атомных реакторов, и, собственно, Украина лишилась в том числе и генерации за счет АЭС. Необходимо уничтожить все объекты транспортной логистики, через которые идут поставки вооружений с территории Польши и Румынии на Украину. Поэтому впереди много работы. И я еще раз повторяю, перед нами противник. Наша цель и задача – уничтожить и разгромить противника. Уничтожить его систему военного и государственного управления. Без этих целей рассчитывать на быстрое завершение СВО, очевидно, не приходится.
5: Да, но только вот в отличие от упомянутой вами Югославии, насколько я понимаю, у Югославии не было такого потока европейских денег, и не возобновляли, например, там мобильные генераторы и все прочее. Поэтому наша задача еще сложнее.
4: Ну, слушайте, наши задачи все понятны. Я еще раз повторяю, никакой жалости к противнику быть не должно. Украина – это перчатка, надетая на руку НАТО. Цель и задача НАТО – как минимум продлить войну с нами до 2030 года, когда Евросоюз, согласно своим планам, будет отмобилизован и готов к большой войне с Российской Федерацией. Вот чтобы эту войну избежать, киевский режим должен быть уничтожен. И в прямом, в переносном смысле. В противном случае война постучится в наши двери. И проводником этой войны будет уже не Зеленский, а Объединенная Европа. Точно так же, как это произошло в 1941 году. Поэтому нам не надо ждать 22 июня. Нам надо уничтожить Зеленского и его режим, обрушить всю систему военного и государственного управления страны противника, нацистской Украины. И тем самым мы можем тогда уверенно смотреть в будущее и решать те задачи, которые стоят перед нашей страной и вооруженными силами. И перед нашими союзниками по ОДКБ.
5: Игорь Юрьевич, последний вопрос. Думаете, остановит ли наша победа над Украиной и Европу, которая уже приняла решение, по сути, о войне с нами? Там все действия об этом говорят.
4: Сначала эта победа должна быть достигнута. Вот когда мы решим задачи уничтожения нацистской Украины как государства, я еще раз повторяю, ни населения, ни мирных городов. Перед нами нацистский режим. Составляющие этого режима понятны. Политическое, военное руководство, а также все то, что работает на укрепление потенциала Зеленского. Вот когда мы все это уничтожим, перемелем, когда не будет света у противника, когда у него не будет тепла, ничего, он не сможет оказывать организованное военное сопротивление, проводить мобилизационные мероприятия, снабжать армию, кормить ее, поить и так далее. Вот, собственно, тогда все и произойдет. Но к этой цели надо идти, и здесь не должно быть шапка закидательских настроений, и в то же время не должно быть никакой пощады к противнику. Вопрос стоит о будущем России, о будущем нашего народа. Поэтому нацистская Украина во главе с Зеленским должна быть полностью разгромлена и уничтожена.
5: Благодарю вас за комментарий, Игорь Юрьевич. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Между тем, во Франции на фоне общенациональных протестов от школьников и не только, о которых мы также подробнее в наших эфирах говорили, телезрители решили попотчевать самыми свежими скандалами, на этот раз связанными с семьей Алена Делона и, в принципе, с самой персоной легендарного французского актера. Выясним, для чего, зачем, почему, кому понадобилось поливать помоями, уж простите, столь значимую фигуру. С нами на связи журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил.
5: Вообще, процесс, когда дети делят наследство, особенно если это наследство человека влиятельного, человека известного, и, что самое главное, человека богатого, это всегда что-то очень мерзкое, что-то сопровождающееся еще и публичной некой активностью. Но есть ли в головах тех людей, которые этим занимаются, хоть что-то связанное с любовью к памяти отца, матери, неважно кого?
6: Нет, конечно. Значит, я просто вкратце объясню, с вашего позволения, нашим слушателям, что произошло.
5: Да, конечно.
6: на государственном телевидении, это принципиально, вышел документальный фильм, который назывался «Делоновский клан. Невыносимое наследие». «Делоновский клан» — это такая отсылка, референция к знаменитому фильму, в котором он играл гангстера, который назывался «Сицилийский клан». А «Невыносимое наследие», именно наследие, не наследство, это отсылка, собственно, к ситуации, когда дети не в состоянии быть людьми на самом деле и относиться к человеку, без которого их бы не было физически, к человеку, которого уже нет сна, к умершему, с почтением. Значит, верхняя ля взял старший сын Алена Делона, Антони Делон, который обвинил отца просто во всех смертных грехах. Вот представьте себе, Михаил, на седьмом десятке, ему за 60, значит, человек, который абсолютный ноль во всем, то есть никто не знает, чем он занимается, никто никогда не видел продукцию его труда, так сказать, его деятельности и так далее, выходит и говорит, значит, там папа вел себя плохо по отношению к нему. Нет, речь не идет ни о каких, так сказать, там сексуальных историях, а речь идет о том, что папа его контролировал, что папа ему делал замечания, что папа, значит, заставлял его сделать не тот выбор, который хотел бы сделать сам Делон-младший и так далее. Значит, на самом деле, Делон был властным человеком, в этом нет ничего, как бы сказать, с моей точки зрения, ничего драматического. Он потрясающий актер, он великолепный бизнесмен, он человек, который создал сам себя. Он поднялся из ничего буквально, значит, будучи подмастерьем, значит, мясника к вершинам планетарного кинематографа. Он основал продюсерскую компанию, он был, он до сих пор, то, что называется на английском языке, bankable, то есть его лицо до сих пор служит для продвижения там классических мужских парфюмов, относящихся к сегменту люкс. Короче говоря, он сделал все сам. И это ему не упало, в отличие от его собственного сына, это ему не упало в руки. Он за это заплатил кровью, потом, адом, трудом и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и уж точно не сыну Делона, которого бы не было бы ни физически, ни медийно, а рассуждать о том, как папа плохо к нему относился, тем более, что все во Франции прекрасно знают, что это, так сказать, такая пиар-компания, потому что они до сих пор не могут поделить наследство отца. Дело в том, что у Делона трое детей, и дочь, согласно завещанию, получает 50%, а двум сыновьям остается, соответственно, по 25%. Но там речь идет о десятках миллионов на самом деле, так сказать.
5: Там у него порядка 250 миллионов, по-моему, было.
6: Да, 300 миллионов евро. 300 миллионов евро, грубо говоря, значит, соответственно, Анушка получает 150, а мальчики получают по 75 миллионов. Значит, ну, конечно же, папа плохой, отвратительный, он же оставил ему всего 75 миллионов, а мог бы оставить и больше. Понимаете, это чудовищная история, о которой я писала, кстати, и для Ария, и я писала, и для Спутника. Это абсолютно чудовищная история, это абсолютный позор, но самое страшное во всем этом то, что она пользуется спросом и пользуется интересом. И вся пресса сейчас во Франции, если она не говорит про лицеистов, она говорит исключительно про этот фильм, где помимо Делона участвовала одна из его подруг, которая была между там женами, и подруга тоже сказала, что, знаете, он меня контролировал, заставлял заниматься спортом, выбирал мне одежду и так далее, и так далее. Боже мой, батюшки, Ан-Парио, тебя бы тоже не было в медийном поле, если бы твой вес не контролировали, и если бы Делон не обратил на тебя внимания. Кто ты вообще такая? Актриса, исполнившая одну единственную роль в фильме Люка Бессона «Никита». Она там сыграла главную героиню. Все. Это все, что о ней известно. Значит, она была подругой Делона, и она сыграла Никиту. Больше Ан-Парио ни на что оказалась неспособной. Ее там с кастингов прогоняли, у нее какая-то была, так сказать, напряженная личная жизнь. Короче говоря, понимаете, это все выглядит, на мой взгляд, даже не столько такой, так сказать, библейской притчи. Помните про Хама, откуда, собственно, хамство пошло, так сказать, Хам, который обнажил собственного отца? А это выглядит, на мой взгляд, почему государственный холдинг? Потому что нужно отменить Делона. Нужно сделать так, чтобы он после смерти, 2 года прошло, после смерти стал бы абьюзером, значит, плохо так сказать, плохо выполнявшим свои отцовские обязанности и так далее, и так далее, и так далее. Значит, я обратила внимание, что в титрах фильма стоят две женские фамилии. Одна из них документалистка, ну, с каким-то, так сказать, тоже не очень понятным прошлым, с прошлого фильма «Агнесса», а вторая публицистка, работающая в газете «Монд». И она тоже пишет там много очень о правах женщин, феминизм, ну, все как мы любим, все строго по повестке. На мой взгляд, мы сейчас с вами обсуждаем настоящий европейский декаданс, потому что никому в здравом уме и трезвой памяти не будет интересно, что делал значительный актер, великолепный продюсер, неплохой режиссер, вообще знаменитый белый мужчина, когда он не работал на съемочной площадке. Вот вам, Михаил, интересно, чем занимаются знаменитости в нерабочее время?
5: Мне нет. Я, в принципе, особо за знаменитостями не слежу, если честно.
6: И мне нет. А вот французам интересно, понимаете? Им интересно подглядывать сейчас в замочную скважину, им интересно осмаковать все эти детали, им интересно рассуждать, почему 75 миллионов, а не 150. Мы сейчас присутствуем на самом деле при крахе той европейской культуры, которой, собственно, ну, на которой мы тоже были воспитаны. Потому что то, что мы видим, это не европейская культура, это варварская культура, точнее, это просто варварство в чистом виде. Это отсутствие воспитания, отсутствие уважения к корням и, самое главное, отсутствие уважения и сбережения тех традиционных ценностей, которые, в общем, в России нам в значительно большей степени свойственны, чем во Франции.
5: Да, неспроста говорят, что в ряде стран мира самый угнетенный нынче это белый мужчина. Это лишний раз это доказывает. Елена, я здесь вижу еще одну как будто цель выпуска подобного фильма, особенно там на государственном телевидении, это попытка сместить фокус внимания с того, что происходит на улице. Так ли это?
6: Конечно. Конечно, потому что эта картина могла быть выпущена, я не знаю, там под Новый год или вообще не могла быть выпущена. Значит, ее художественные достоинства, на мой взгляд, они не просто минимальные, они отрицательные. Разумеется, нужно сместить фокус внимания, вы здесь абсолютно правы. Как известно, мещане и французские обыватели, они хотят что? Они хотят хлеба, то есть дешевых круассанов, и они хотят чего еще? Они хотят зрелищ. Вот вам зрелище вечером по доступному бесплатному государственному телеканалу, и дальше вы сидите, это обсуждаете. И только не думайте, пожалуйста, про политику, не думайте про Макрона, не ругайте Макрона, а исправно платите свои чудовищные налоги и не смотрите на ценники в магазинах, самое главное, потому что я напомню, во Франции только за последний месяц все подорожало примерно на четверть. А уж что касается энергоносителей, топлива и всего остального, речь идет о 50%. То есть, ну, понимаете, какой рост? Это полуторный рост практически.
5: Ответили завистникам, клеветникам из этого фильма те, кто знал Делона лично? Его все-таки не так давно с нами нет.
6: Вы знаете, что удивительное дело, но люди, которые были с Делоном близки, они почему-то промолчали. И для меня это очень грустный и печальный факт. Потому что в свое время Делон, отвечая на, знаете, у нас тоже в России он известен, вопросник Пруста, помните, так сказать, Познер его, так сказать, любил, так сказать, использовать. Он отвечал на эти вопросы Пруста, и его спросили, что самое главное качество в жизни, с чем вы не можете расстаться, он сказал, с честью. А что вы цените больше в всего он сказал дружбу. И когда его попросили расшифровать, он сказал, знаете, когда он звонит товарищу и говорит, я только что сбил случайно человека, а вы отвечаете, я выезжаю, помогу тебе разобраться с полицией. Понимаете, это человек тех нравов, тех ценностей, которые мы называем традиционными, и поэтому, глядя из России на то, что сейчас происходит с Делоном, на то, как полощут его имя, на то, как, в общем, грязнят его жизнь, мы, конечно, исполнены ужаса и думаем, как хорошо, что мы от них отделены любыми занавесами, политическими, железными, безвизовыми, какими угодно, что просто эта зараза к нам никогда больше не пришла. А мы будем смотреть потрясающие фильмы с Аленом Делоном, те самые, которые, в которых он снимался, которые он продюсировал, которые он ставил. Мы будем наслаждаться настоящим кинематографом, в котором были мужчины, ценящие честь, ценящие дружбу, ценящие благородство. И, собственно, грязь, что называется, на воротах поместья Делона не виснет.
5: Я с вами полностью в этом согласен. Благодарю, Елена, за беседу. Журналист Елена Караева была в эфире «Радио Спутник». А мы также будем надеяться, что правда в итоге всплывет наружу, потому что все эти истории, когда знаменитых мужчин спустя много-много лет в чем-то обвиняют, явно ничего здорового обществу не несет. Михаил Алимов, выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир на «Радио Спутник».

Смертная казнь в прямом эфире. Контекст. Белый дом сомневается в необходимости сделать общедоступным лишение жизни экс-майора вооруженных сил Нидала Хасана. Он устроил бойню на военной базе «Форт Худ». Военный врач-психиатр с 20-летним стажем достал пистолет и открыл огонь по сослуживцам. Погибли 13 человек. Суд приговорил бывшего военнослужащего к смертной казни. А власти решили показать расстрел по телевидению. Но все изменилось, когда Дональд Трамп узнал, что Хасан парализован ниже пояса. Сама идея родилась в Пентагоне. Однако теперь и там склоняются к отказу от трансляции. Но не от самой казни. Ее поддерживают и военное ведомство, и администрация. Критики публичного убийства вспоминают средние века, когда отрубание головы, четвертование и повешение совершались на центральных площадях при большом стечении народа. И считают, что Америка скатывается в давно изжитое прошлое. Не менее активны и противники смертной казни как таковой. Помимо прецедента Нидала Хасана, они вспоминают свежую историю приговоренной в штате Теннесси Кристи Пайк. Она в страшных мучениях пережила две смертельные инъекции. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Ой, то не вечер, то не вечер. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Депутаты при обсуждении проекта бюджета на ближайшие 3 года заслушают вопросы жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения тарифов. Госдума должна сделать все, чтобы тарифы ЖКХ были обоснованными, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
3: Тарифообразованием занимаются регионы, а каждый из них по-своему видит проблему, а потом еще и показывает пальцем вверх, что кто-то за них это решение принял. А это исключительно их полномочия. Там, где меры не знают и совести нет, есть прокуратура, есть ФАС, надо отменять такие решения.
2: Напомню, проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 29 октября. Ремонтные работы вблизи Запорожской тепловой электростанции продлятся после разминирования несколько дней и пройдут под наблюдением представителей Международного агентства по атомной энергии, сообщили в организации. МАГАТЭ информировала о заключении временного перемирия, которое позволит провести ремонт поврежденного из-за атаки оборудования вблизи станции. Глава киевского режима в трудный для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа момент ведет себя демонстративно пренебрежительно и вызывающе игнорирует прямую просьбу не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, написал Дмитрий Киселев в своем канале «Макс». Он выразил предположение, что это аукнется Зеленскому куда болезненнее, чем некогда проблема с дресс-кодом. Система оказания медицинской помощи гражданам, которые пережили тяжелый стресс, включая участников специальной военной операции, создана в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что специалисты проходят подготовку по единым стандартам. Ключевой этап завершения лечения всегда – комплексная медико-психологическая реабилитация. Усложнений в едином государственном экзамене 2027 года не будет, заявила советник президента России Елена Ямпольская. Она уточнила, что ЕГЭ призвано оценить, насколько хорошо ученики усвоили школьную программу. Невозможно усложнять госэкзамен, если предварительно не усложнить программу, а такой потребности нет. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ, по ее словам, должны обрести большую ясность. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более 1 000 000 рублей из квартиры на западе Москвы. Она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время уборки из сейфа исчезли слитки на сумму более 1 000 000. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Пятнадцать 15:33 в российской столице. Информационный час на радио «Спутник» продолжается. В студии я, Михаил Алимов, и к нам присоединилась моя коллега Лису Хабалова. Лису, привет.
5: Привет, Миша, всем здравствуйте. У нас еще полчаса информационного часа, а значит, темы будут очень интересные. Я посмотрела, у нас в основном мы будем про Россию разговаривать.
4: Да, и это прекрасно, потому что нужно обсуждать то, что в стране происходит, как на нас повлияет. Это все очень и очень нужно. Значит, вице-премьер Александр Новак заявил об обсуждении такого вопроса. Минэнерго может запретить экспорт сжиженного углеводородного газа для непроизводителей. Разберемся, для чего. Как, почему, вместе с экономистом Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, я так понял это заявление, что у нас в связи с ситуацией на рынке топлива усилили свою активность перекупщики и дошли аж до углеводородного газа, которые затем его перепродают за рубеж. Или я где-то ошибся в своих умозаключениях?
6: Нет, вы правильно все понимаете. При этом у нас монополия на экспорт трубопроводного газа за «Газпромом», а жиженый газ может, в принципе, продавать кто угодно. Понятно, что там лидером является «Новатэк», но и «Роснефть» может. И, конечно, перекупщики всегда, учитывая волатильность рынков, стараются на этом заработать. Ну и санкционку, которая против нас тоже.
4: Насколько большой объем?
6: Ну, достаточно большой объем, конечно. Учитывая, что когда-то, когда не было, в общем, ни санкций, ничего, и основной экспорт, например, в Европу был трубопроводным, «Газпром» продавал более 200 миллиардов кубов. Вот. А сейчас у нас только Турция осталась, и там примерно в 10 раз меньше. Но то, что они из-за санкций не покупают вот трубопроводный газ, они покупают СПГ. Это вроде как не запрещено, но и опять-таки они сами мухлюют себя, обманывают, но чтобы показать, вроде как это не российский газ.
5: А как мухлюют?
6: Ну, скажем так, газ, который поставляется фирмой не российской, значит, он не российский. Там очень всякие смешные истории. Например, это было еще вот, ну, до СВО. Литва гордо отказалась от трубопроводного газа и заявила, что будет покупать в Америке. Заключила с ExxonMobil контракт. Ну, американцы не дураки гонять газовоз, да, из Америки в Литву. Они просто купили газ, который газовоз наш, российский, вез. Ну, на Балтике там. Соответственно, в Клайпеду пришел российский газовоз под российским флагом, только привез уже американский газ. Но он был, конечно, несколько раз дороже.
4: Да, и по американским ценам, соответственно. Там и затраты на логистику, там усушка, утряска, оно так хорошо получиться должно было по накрутке.
6: Конечно, конечно. Более того, СПГ – это прежде всего рынок спот. А рынок спот, он отражает что угодно, страхи прежде всего. Вот страхи, что зима будет очень холодной, и вообще все будет ужасно. Поэтому в Европе там за 1000 кубов, да, газ стоит. А есть еще вот старая формула цены газпромовская. Там привязка к ценам на нефть и нефтепродукты. Эту формулу, на самом деле, никто не видел. «Газпром» ее засекретил. Но, грубо, это сейчас было бы долларов 300. Соответственно, ну, это еще намного больше, чем 300. А вообще, Европа, конечно, очень сильно ударила этой историей по реальному сектору цены.
5: Здесь вот еще важная информация о том, что Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, сообщает вице-премьер Александр Новак. Вот он, вот его цитата, он говорит о том, что нужно и обеспечивать внутренний рынок, и, с другой стороны, увеличивать запасы, которые в летний период снизили для вот насыщения. Здесь хочется, знаете, еще задать такой вопрос, а как-то отразится импорт бензина на ценах для конечного в итоге потребителя?
6: Я думаю, что нет. По той простой причине, что у нас три розничных компании с большим количеством заправок. Это «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». «Роснефть» и «Газпромнефть», они государственные. Соответственно, государство может напрямую регулировать цены. А что касается «Лукойла», ну, это бывший кусок Министерства нефтяной промышленности СССР. Это вам не ЮКОС. Они всегда поддерживают государственную линию.
4: Да, и вот вслед за этим хотел бы немножко по газу тоже дополнить. Несколько, может быть, я не знаю, конспиративная версия такая у меня возникла. Насколько велика вероятность, что вот таким образом мы в преддверии каких-то шагов со стороны производителей нашего газа, точнее государства, которое скажет производителям газа, давайте-ка мы в Европу ничего продавать не будем, а тут хоп, и через посредников не купить, и мы таким образом несколько усугубим то, что там происходит.
6: Вполне возможно, и может быть даже это не политика. Если в другом регионе спрос выше, то наши газовозы пойдут туда. Сейчас уже мало кто помнит, это вот когда ковид начался, газовозы американские, они уже шли в Европу, но позвонили люди из Пекина и предложили Трампу реально больше денег. Так он по телефону их развернул и отправил в Китай. Европа была в шоке, там они какие-то суды подавали. Но, по-моему, ничего не добились. Потому что прелесть СПГ – это как танкер. Ты можешь его послать куда угодно.
4: Да, не привязанный к инфраструктуре.
6: Вообще, да.
4: Вопрос у меня будет еще по топливному рынку нашему. Сейчас, учитывая провалившееся уже точно, можно сказать, энергетическое перемирие, у нас все так же будет именно на уровне государственном осуществляться сдерживание цен, даже несмотря на возможные последствия, связанные там с ударами и прочим.
6: Ну, конечно, государственное регулирование у нас будет, потому что цены на топливо, на электричество, на железнодорожные перевозки – это инфляция издержек. Инфляцию издержек вообще никак нельзя победить, там ни ключевой ставкой, ничем угодно. Соответственно, государство старается это сдерживать. Ну, и повторюсь, основные компании, они у нас государственные. Как писали на Западе лет 20 назад, у нас в России политика ресурсного национализма. Вот Путин, он такой националист с точки зрения нефтяной. А вот, правда, это выражается просто в том, что у нас цены на заправках, они ниже даже, чем в Беларуси. И, соответственно, опять-таки там Мосэнерго, ну да, электричество, тепло, но полностью уже на газу. Что на входе, то и на выходе. Поэтому мы можем поддерживать цены на электричество подешевле, что очень хорошо для нашей металлургии, ну и, понятное дело, для граждан.
4: Угу. Благодарим вас, Александр Юрьевич, за комментарии. Экономист Александр Разуваев был на связи со студией «Радио Спутник».
5: Криптовалюта терпит какие-то изменения в последнее время.
4: Мы я это называю говорим. Всем темщикам приготовиться к нововведениям.
5: Откуда это взял? Это какая-то личная цитатка или где-то услышал?
4: Да нет, просто очень много есть историй в интернете, когда там я работать не буду, сейчас ложусь в крипту, дело попрет. Вот сейчас с этим будет несколько сложнее. Точнее, не сейчас, а с 1 июля 2027 года. P2P-операции с криптовалютой в России с этой даты подпадут под новое регулирование, разъясняет нам Центробанк. Каким образом это будет работать, обсудим с инвестиционным советником в реестре ЦБ Юлией Кузнецовой. Юлия, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые
5: радиослушатели. Хочется сразу задать вам вопрос вообще. Что это за такие P2P-сделки с криптовалютой? Почему их решили в итоге запретить для наших слушателей, которые сейчас не особо просвещены?
7: Ну, peer-to-peer сделки, или P2P, их по-другому называют, это сделки между физлицами, которые хотят купить криптовалюту. Ну, кто-то покупает крипту, кто-то продает. Соответственно, они работают таким образом, что крипта выводится на карту, и, соответственно, у другого человека она зачисляется на счет. Ну, то есть такая сделка, которая, в которой участвуют сразу два человека, и, соответственно, они между собой эту крипту перекидывают. Ну, то есть, как бы, понятно, я хочу купить, я ищу человека, кто мне продает эту крипту, перекидываю ему деньги, например, на карту любого банка, и крипта падает на мой кошелек. Вот это, именно так это все и происходит.
4: Юлия, скажите, пожалуйста, а как это контролировать? Потому что у центрального банка появился способ смотреть, как деньги падают на криптокошелек, или как это будет работать?
7: Нет, ну, смотрите, здесь же получается, что деньги все равно приходят на карту, понимаете, или, ну, в обычную российскую. То есть, получается, или я перевожу на карту. И, соответственно, вот именно через переводы они хотят это контролировать. То есть какой-то перевод, который, может быть, никаким образом не объяснен. Да, ну, сейчас и так идут ограничения вот в переводах средств между физлицами, но вот каким-то образом они вот хотят именно так, да, контролировать эти переводы. То есть, когда, да, ну, обычно, как переводят сделки, ну, в банке, это обычный перевод человеку, но, соответственно, если вот, ну, на примере, да, Мария там хочет купить 100 USDT, а на площадке, именно на площадке, она находит продавца, там, допустим, не знаю, Ивана. Вот она ему деньги переводит на банковский счет, а Иван передает ей USDT. То есть какой-то перевод, то есть есть же перевод на карту, соответственно, они хотят контролировать эти переводы между физлицами, но каким образом они будут именно выяснять, что это за крипту? Это
4: возвращаю долг, подпись платежа. Что и как вы на это пойдете тогда?
7: Да, ну понимаете, тут вопрос в том, что здесь же еще может быть отчасти мошенничество задействовано. Понятно, что они могут это выяснить, если, например, тот перевод ушел к другому человеку. То есть, ну, бывают такие схемы, когда, например, человек перевел крипту, да, а другой пользователь пишет в банк, что мне никто ничего не перевел, это мошенническая операция. И очень часто, на самом деле, блокируют банки за такие операции. То они могут, центральный банк, выяснить, только если операция была мошеннической. Да? Например, если кто-то обратился и сказал, что вот мне не перевел. У меня, на самом деле, была такая операция именно с 14-летним сыном, который тоже занимался такими сделками. Вы будете удивлены.
4: Вот я говорю, темщики, вот это вот их защищает.
7: 14 лет, вообще, вы представляете? То есть они зарабатывают на вот этих спредах, так называемых, ну, купи-продай, да? Вот, и у него вот таким же образом заблокировали счет, потому что кто-то пожаловался, что якобы он сделку не завершил. Поэтому они могут это контролировать только через такие сделки.
4: Значит, вы ответили на мой следующий вопрос буквально. Да. Это поможет тем, кто хочет без проблем криптовалюту приобрести.
7: То есть получается, да, если это чистая сделка, нужно, она может попасть, наверное, в какой-то типа темный список, но должно быть подтверждение, что эта сделка была именно за крипту, понимаете? То есть если я, например, перевожу кому-то деньги там просто так, либо ну, банк может быть приостановить операцию, либо сейчас же есть 161-я статья на самом деле, по которой вообще в принципе блокируют вот такие вот все переводы и вносят вот человека в какой-то черный список. Причем там есть разные пункты, там 9, 11. И, соответственно, если человек имел какое-то взаимодействие с другим, который занимается крипто, они могут вывести. То есть получается, что если взаимодействие идет с одним человеком, который был уже как бы замечен в таких сделках, то на него накладываются ограничения, и все, и дальше он ничего не может сделать вообще. То есть вот таким образом банк будет блокировать наложение вот этой вот запрета на эти переводы путем включения его в 161-ю статью. Вот так.
4: Юлия, еще подскажите, пожалуйста, там есть пункт, который касается перевода криптовалют на собственный холодный кошелек. Вот в терминологии нас, пожалуйста, просветите, что такое холодный кошелек и почему мы не можем сами себе там с карты криптовалюту приобрести?
7: Да, есть такой момент. Ну, в общем-то, что такое некастодиальный кошелек? Это кошелек, который открыл сам пользователь, который контролирует ключи. Соответственно, да, приватный ключ вот этот позволяет распоряжаться криптой, и при самостоятельном хранении человек сам контролирует да, его. Вот, ну, риск и риск тоже несет сам. Соответственно, то есть вот ЦБ вопрос сформулирован именно о выводе с цифрового счета на собственный некастодиальный кошелек. То есть получается, вот как бы все личные кошельки запретили, это немножко шире, да, вот этого разъяснения. То есть как бы кошелек должен будет быть открыт уже кастодиальным методом хранения, то есть ключ контролирует сервис или организация, которой пользователь доверяет хранение. То есть получается, как бы, то есть понимаете, да, в чем вопрос?
4: Какие интересные подробности. Деньги уже не совсем мои, получается, они еще и банка.
7: Да, то есть, вот понимаете, так как действительно на текущий момент, вот вы абсолютно правильно сказали, что вложив в крипту, там озолотишься, но по факту это совсем не так. Честно, криптовалюта – это очень, на самом деле, безумно волатильный инструмент, и незнание вот этих всех историй, там, не знаю, технического анализа и так далее, влияние на крипту вот этих геополитических историй, инфляции и так далее, оно тоже есть, и мало кто это вообще учитывает. Очень много пользователей, на самом деле, теряют огромное количество денег, сколько пользователей, сколько мемов вообще в интернете на эту тему. Да. Поэтому вот Центральный банк пытается каким-то образом ограничить именно тех, кто в этом не понимает, и больше, наверное, знаете как, теряют деньги на этом, потому что очень много, во-первых, мошенничества связано с этими всеми темками, как вы говорите. И вообще, в принципе, не знающие люди, они действительно могут потерять огромное количество денег.
4: Да.
7: И
4: не знают рисков, не знают, что происходит. Благодарим вас, Юлия. Время у нас ограничено. К сожалению, Юлия Кузнецова, инвестиционный советник при реестре Центрального банка, была на связи со студией «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник».
5: Не хватает им санкций, и вот они вводят новые. В Евросоюзе обсуждают введение еще санкций против российских спортсменов. Теперь и высшие должностные лица Евросоюза в области внешней политики рассматривают вот такие, также прекращение финансирования спортивных федераций, которые допускают россиян к соревнованиям. Вот это вообще, конечно, интересно. Что думаешь по этому поводу?
4: Да, складывается на самом деле парадоксальная ситуация, потому что мировые федерации нас возвращают, Европа же уперлась, и, собственно, как и везде. И зачастую им даже санкции не нужны для того, чтобы, например, с визами тянуть. Выясним, как будем противодействовать, как скажется на мировом спорте, вместе с олимпийской чемпионкой, заместителем председателя комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой. Светлана Сергеевна, добрый день.
8: Добрый день.
5: Расскажите, пожалуйста, насколько действительно сейчас серьезна угроза санкций против российских спортсменов со стороны Евросоюза? Может ли это случиться в ближайшее время?
8: Ну, смотрите, к сожалению, да, по поводу санкций и невыдачи виз, наверное, это может быть, потому что они могут рекомендовать странам не давать нам визы и их, ну, сказать, что всем поголовно, да, то есть если, например, была бы возможность, даже вот если мы говорим сейчас про Голландию, где будет проходить чемпионат мира по гимнастике, где не дали ряду спортсменам визы, одним дали, другим не дали, наших девочек прекрасных, милых, миниатюрных, замечательных обвинили якобы, что они где-то там каким-то странам Шенгена угрожают их безопасности, мне интересно, каким образом они угрожают, видимо, своими замечательными выступлениями они угрожают, ну или тем, что Ангелина Мельникова, которая стала чемпионкой Европы буквально недавно, вызвала позитивные эмоции у россиян и национальную гордость за то, что она, вот представляя Россию, всех обыграла в Европе. Ну, а европейцам не понравилось это, и недобросовестная конкуренция включилась, и вот давайте мы не дадим визу. Хотя, по большому счету, ну, наверное, они могли бы получить визу в другой стране Шенгена, которая, например, дала бы такую визу, и приехали бы в Голландию. Интересно, что тогда? Их машину, автобус бы или там поезд остановили бы и высадили их на подъезде к Голландии? Ну, просто вопрос, да, что бы делали тогда? Просто наши пошли по честному пути и пошли получать визу по-нормальному, где проходит чемпионат мира, даже не предполагая, что европейцы могут себя так повести и не пустить часть команды на чемпионат мира, являющийся олимпийским отбором, на минуточку, и который рекомендовал пускать всех на олимпийские отборы Международный олимпийский комитет. Но тут есть очень важный момент. Вот вы, предвосхищая нашу с вами сейчас разговор, сказали про финансирование. Вот я хотела пояснить здесь. Очень интересно, что финансирует Совет Европы? А финансирует он действительно Международные федерации и все гуманитарные образовательные программы. То есть они дают деньги не на спорт, высшие достижения, ни в коем случае. Они дают деньги на помощь спортсменам, которые хотят получать образование, дают им стипендии. Они дают деньги на программы для развития массового детского спорта. Они дают программы еще вот всякие вот такие вот околоспортивные. То есть они дают Международной федерации, а эта Международная федерация распределяет по разным странам, там, где очень интересные проекты. То есть что получается? Например, если сейчас какая-то страна допустит россиян в Европе, ну, гипотетически, значит, она не получит финансирование свои гуманитарные программы образовательные. Ну, бред же. Вы сами себе стреляете в ногу. Это как выглядит-то? Потому что к спорту высшего достижения это отношение вообще не имеет никакого. Там спонсоры, там действительно другие, кто финансирует Международную федерацию, но точно не вот эти гуманитарные программы. Значит, Европа вот так себя ведет или она вводит в заблуждение людей, которые думают, что вот сейчас, ах, Европа жахнет по этим россиянам. Да просто вы жахнете-то по себе, дорогие люди.
5: Так вот, в этом-то и вопрос. Вы знаете, мы еще с Мишей сегодня задавались вопросом, для чего они вводят все эти санкции. Здесь мы сейчас еще про спорт говорим. Вот что может стоять за этим желанием Евросоюза наказать не только атлетов, спортивной федерации? Почему такие злые они?
8: А потому что, наверное, от безнадёги они понимают, что, как сказал, помните, да, президент Международной федерации футбола Инфантино, да, сказал, и, кстати, его после этого, ну, прям вообще он поддался полной обструкции, да, просто за слова, а вы что добились тем, что вводили санкции против России в части спорта? Вы как-то на фронте продвинулись? Угу. Он только это сказал. Его тут же анафеме практически предали, начали его там везде обвинять, что он пропаганда Кремля и многое другое, да? Ну, просто человек сказал, а вы что добились-то этим? Вы что-то изменили ситуацию какую-то?

0: ну, дополнительно к лидерам, чтобы они набирали опыта. Потому что, ну, та же зимняя Олимпиада у нас через 3 года. И понятно, что когда лидеров сейчас не будет, а будут только молодые, у нас внутри страны скажут, а что они туда поехали, деньги на них тратили, там 20-е места занимают. Понимаете, они хотят таким образом внутри общества нашего посеять сомнения, зачем они без флага и гимна ездят туда в нейтральном статусе. А мы же понимаем, Олимпиада через 3 года, где ребята...
1: Да, нужно готовиться. Светлана Сергеевна, спасибо вам огромное. Время у нас, к сожалению. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам, была в эфире радио «Спутник», а мы желаем удачи и успехов нашим спортсменам, которые, несмотря на все, поехали и поедут на соревнования.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, _ Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16:00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств. Мария Захарова поддержала вологодских мастериц-кружевниц в споре о новой скульптуре в городе. В Михайловском театре назначили нового директора. Об этих и других темах подробнее далее. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, обновленный список, в котором сейчас 354 препарата, пополнили генно-инженерные инсулины, противоопухолевый препарат ленвотинип и тромболитическое лекарство тенектиплаза, которое применяется при остром инфаркте миокарда.
2: Необходимо увеличивать мощности российских предприятий для производства лекарств и вакцин, чтобы повысить их долю на внутреннем рынке в первую очередь и чтобы укрепить независимость поставок на иностранных производителей. Для достижения технологического лидерства правительство реализует стратегию развития фармацевтической промышленности, чтобы расширять выпуск и качественных, и безопасных медикаментов, системно готовить для отрасли высококвалифицированных специалистов.
1: Правительстве напомнили, что лекарства из перечня имеют приоритет при госзакупках. Это способствует стабильности поставок необходимых медикаментов в поликлинике и больнице. Данных о пострадавших в ходе беспорядков на Маврике и россиянах нет, никто с жалобами не обращался, заявила посол России в стране Ирада Зейналова. Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврики. Как рассказали в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поддержала вологодских мастериц-кружевниц в споре о новой скульптуре в городе, заявив, что традиции, цитата, «надо хранить, а не хоронить». Конец цитаты. В сообщении дипломат приложила ссылку на сюжет телеканала «Русский Север» о том, что в Вологде кружевницы возмутились новым арт-объектом «Девочка с кружевом», который изображает европейскую, а не вологодскую технику кружевоплетения. Дипломат подчеркнула, что российские кружевницы заслужили уважительного отношения к своему невероятно сложному труду, превратив изделия во всемирно известные произведения искусства. Народный артист России, художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков назначен директором этого театра, сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга. На этой должности он сменил Владимира Кехмана, который руководил коллективом 19 лет, но в январе этого года уволился по соглашению сторон. Роскачество «Веган» выдал первый в России сертификат на парфюмерно-косметическую продукцию по веганскому стандарту. Документ выдан на шампуни, гели для душа, косметические средства для лица и тела одного из брендов. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует стандарту, который устанавливает строгие технические критерии парфюмерно-косметической продукции без содержания ингредиентов животного происхождения. Увеличение числа специалистов, работающих в психиатрии и наркологии, отмечается в стране, особенно в амбулаторном звене, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что в рамках нормативно-правового регулирования активно привлекаются медицинские психологи. Мурашко отметил, что отделения реабилитации и наркологической службы организованы во всех регионах России. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. И в первой половине этого часа поговорим об IT-индустрии. Ну, в связи с последними событиями очень актуальная тема. На линии соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин. Максим, я вас приветствую.
4: Всем привет!
3: Давайте начнем с Яндекса. Ну вот, насколько я понимаю, тактика выхода из ситуации, когда по трем дата-центрам компании попали украинские беспилотники, она выбрана следующей, то есть децентрализация, перенос как бы данных, да, в какие-то отдельные кластеры, и это, может быть, позволит в дальнейшем уберечь от повторных атак. Так это или нет?
4: Ну, по сути, не совсем соглашусь, потому что это и есть основа, в принципе, резервирования и хранения информации. Когда ты, такая компания ответственная, большая, крупная, это уж подавно такое должно быть, но вообще для всех системных администраторов и людей, кто работает с информацией, хранит информацию, есть непреложное правило, что должно быть как минимум 3 копии сделаны, при этом 3 эти копии должны находиться ни в одном здании, ни на одном диске, то есть они должны быть разнесены, там, допустим, пожар какой-нибудь случится, или затопили водичкой и так далее, все это должно быть в разных местах находиться, все эти копии, допустим, что-то в облаке, что-то на физическом диске, но этот диск должен быть не в офисе, не на основном месте, а где-то в другом помещении и здании желательно. И третье, это то, что вот ты просто скопировал и штатный у тебя сервер. Компания Яндекс, Сбер и прочие наши крупные компании, естественно, там специалисты не просто так сидят, и они это поддерживают. Или, допустим, давайте вспомним 2022 год. Рутюб, была атака совершена на данный видеосервис, и как раз-таки там была геораспределенная система центров обработки данных Рутюба, и как раз-таки за счет того, что не добрались до одной из составных частей, из нее потом скопировали и восстановили все остальные данные людей, пользователей видео и, в принципе, всю систему Рутюба. То есть это не то, что новое требование такое, что давайте распределять, геораспределенно делать. Это так и должно быть. Но за счет того, что долго восстанавливается, это не хранится прямо вот точно таким, в таком же виде, это хранится все в сильно сжатом виде. И вот чтобы это все восстановить, на это требуется время. Поэтому сервисы постепенно оживают, данные в них есть, они сохранены. За все это время, что не было доступа, эти данные хранились, сохранялись. Но для того, чтобы сохранить мощность и не расходовать их просто так, вот было некоторое ограничение. Ничего. То есть все это в Яндексе сделали. Здесь очень важно, нужно ЦОДы теперь строить под землей.
3: Ну, я, собственно, да, не о новизне говорю, а о том, что подряд сразу, ну, то есть может одно там здание сгореть, всякое бывает, да, в этой жизни, или быть затопленным, да, а здесь сразу по 3 попали из 5, насколько я понимаю. Поэтому в условиях войны, наверное, какая-то еще схема должна работать. Вот как считаете, что еще нужно сделать, чтобы Яндекс работал?
4: У Яндекса, я предполагаю, с вероятностью 99%, что там так сделано, что даже если из 5 дата-центров не будет работать 4, все данные сохранятся и будут доступны для всех. Это первый момент. Второе, после такой ситуации, естественно, наши уважаемые партнеры такие, Яндекс, я имею в виду, возьмут пример со своих других отчасти конкурентов, допустим, маркетплейсов, которые начали частично свои центры обработки данных переносить за рубеж, Казахстан, Беларусь и так далее, и так далее. Это один из таких интересных геораспределенных моментов. Ну и третий момент, пора все-таки прийти к мысли и опять же перенять опыт именно маркетплейсов. Это когда не супер огромное большое одно здание, на котором еще стрелочки не хватает, что все данные хранятся тут, а наоборот нужно делать маленькие места, маленькие дата-центры, и при этом желательно их еще и под землю переносить. И тогда вывод одного глобального центра распределения товаров или центра обработки данных не приведет к такой критичной утрате, а будет децентрализация. Много маленьких, неизвестно, где они находятся, да еще и часть под землей скрыта или под водой, к чему еще сложнее доступ. Или, например, наоборот, дата-центр находится на каком-нибудь корабле, который Северный морской путь там стоит где-нибудь и от мобильной ядерной установки плавучей питается.
3: Ну да, чем дальше, тем дальше от известной страны, тем лучше. Но тогда зачем Яндексу понадобилась помощь Минцифры, которая дополнительные площадки предоставляет? То есть для того, чтобы быстрее, так сказать, устранить неполадки или еще с какими-то целями?
4: Ну, это отчасти и есть та самая децентрализация, когда мы это все не в собственные центры обработки данных переносим, а на чужие площадки отдаем, чтобы это быстрее произошло взаимодействие. Плюс Минцифры сказал, что очень-очень нам надо, а ну-ка быстренько выделите свободные площади под уважаемую компанию, вот чтобы такое произошло. Просто ускорить некоторые барьеры, устранить, которые в обычной жизни там за несколько недель делаются, а это чтобы все произошло условно за один день. И это, да, нормальная практика, потому что у многих центров обработки данных есть свободные мощности, свободные места, куда можно поставить сервера, или уже они стоят, и их можно быстренько, перекинув туда часть функций Яндекса, Яндекс за это заплатит, естественно, но просто арендуют эти мощности в другом центре обработки данных, а не у себя. И вот для того, чтобы это быстро все сделать, естественно, нужно было подключить регулятора, Минцифру, поэтому все правильно, все логично. Просто чтобы простые люди и компании это нивелировали как можно меньше был период, когда нету доступа к данным, либо что-то тормозит и не работает.
3: Я, кстати, посмотрел, но большинство из сервисов, ну, кроме тех, которые я даже прочитать не могу, таких, которыми я сам пользуюсь, это поиск, Алиса, карты, это все дублировано, в общем, ну, в каком смысле? То есть можно на 2GIS зайти, можно там поиском Рамблера или Гугла пользоваться, вместо Алисы какой-нибудь другой искусственный интеллект юзать, как говорят молодежь, да. А вот с такси как-то получилось нехорошо, потому что Яндекс скушал все агрегаторы, да, и остался в одиночестве. И вот когда что-то произошло, народ сильно это дело почувствовал. Вот что тут, как считаете, неработчика какая-то? Антимонопольную службу надо спросить.
4: Я по этому поводу тоже писал даже отдельный пост. Именно он у меня заключился в аналитике, а что же будет дальше? А дальше будет, на мой взгляд, это мое мнение, ни к чему его не привязывается, мое оценочное суждение. У нас как альтернативу такому монополисту, как Яндекса, сначала Сбер начал делать отчасти, сделал кучу продуктов, тот же самый 2GIS и Сберовская. Карты приложения. Сбер вместе с ВК делал такое City Mobile, именно такси, альтернативу, но, к сожалению, что-то у них там не пошло. В 2022 году они прекратили эту всю историю, но City Mobile существует до сих пор, и как приложение в том числе. И одна из других следующих альтернатив именно Яндексу, чтобы не было монополиста, это как раз-таки компания РВБ, всем известная Валберес. Они запустили такси, ВБ-такси, оно работает в Беларуси, работает в Армении, и, собственно, я в статье писал то, что самое-самое ближайшее время, я даже думаю, еще до конца этого года, ВБ-такси внезапно, случайно начнет работать и в России, потому что нужен такой крупный агрегатор и для того, чтобы не было таких ситуаций, когда люди в аэропорт, вот у меня знакомые одни в аэропорт не смогли быстро уехать, а другие, особенность работы, только на такси туда можно добраться, вот на работу не смогли поехать, потому что не работали сервисы. Но да, теперь для многих и приложение нужно поставить. В регионах проще, в регионах еще сохранились такси, которые по обычному городскому номеру звонишь и заказываешь через оператора. Вот, в частности, я вот в Тольятти конкретно, это вот все у меня есть информация там так, и в других городах. А в Москве, да, есть все-таки альтернативы, их можно скачивать, и нужно скачивать и иметь на телефоне.
3: А, кстати, они же ведь с этого года пригласили, вернее, к тебе в самокатный сервис Юрант, и теперь можно видеть на одном сервисе, значит, сразу самокаты двух разных фирм. Может быть, это как-то поможет там таксишные сервисы пригласить, чтобы на одной площадке это было, но чтобы была альтернатива. И, может быть, и другое приложение держать у себя.
4: Но вот этот способ не поможет, потому что был сбой именно в доступе.
3: В Яндексе, я понимаю. Но у меня отдельный Юрант есть, он у меня стоит, я им пользуюсь. Да, тут было удобно, что не надо им пользоваться, а сразу на одной площадке. Но, тем не менее, он есть. А вот в такси почему-то это не удержалось. Вот в самокатах есть несколько фирм, которые этим занимаются, а в такси нет, да. Пока.
4: Возможно, наши банки подсуетятся, потому что у нас банки тоже выстраивают экосистему свою в приложении. И, возможно, там появится это. Потому что, в частности, через 2GIS можно альтернативным способом, не через Яндекс, заказать такси. Там у них Драйви есть такой сервис. То есть, может быть, они это просто пушить будут больше, и все-таки появится такой момент. Но есть такая шутка, мне она очень понравилась, то, что Яндекс пригласил восстанавливать свои центры обработки данных специалистов, инженеров, но они запросили цену в 5 раз выше, потому что очень высокий спрос на таких специалистов сейчас. Поэтому, извините, будем восстанавливать в 5 раз дороже.
3: А еще одна тема крайне важная. Защита нашего информационного пространства, как я это понимаю. В общем, наши следящие органы, Минцифра наверняка, да, хотят, чтобы на смартфоны 5G был установлен алгоритм шифрования с нежным названием «Кузнечик». Ну, так, щадящий, к 32-му году. Потому что у Европы есть свой криптографический алгоритм, у Соединенных Штатов свой, у Китая свой, и все они стоят на телефонах, а нашего почему-то нет. Хотя на нашем рынке продают эти телефоны. Вот как это все работает, в принципе?
4: Это очень такой интересный вопрос. Тут придется немножечко копнуть тему. На Кузнечик — это очень наш не новый алгоритм, это довольно старый алгоритм. При этом он встроен во многие даже процессоры наши российские, которые разрабатывают контроллеры и так далее, и так далее. Более того, вот прошла совсем вот недавно, в конце сентября, начале октября, самый главный наш форум «Микроэлектроника». Там на нем я увидел конкретно реализацию Кузнечика для сим-карты. То есть в сим-карте, в чипе. Ну, сим-карта – это микроконтроллер, это такой маленький процессор с памятью. И в нем уже реализовано с помощью наших спецов, наших компаний разработан чип отдельно сим-карты. А я напомню, что у нас с 2027 года должны начать наши операторы использовать отечественные сим-карты, произведенные в России. Я вот от компании NMTech видел эту самую сим-карту, этот блок «Кузнечик» шифрования, то есть его можно производить в России, не нужно обращаться куда-то за рубеж, чтобы нам произвели.
3: Извините, что прерываю, в телефон его не надо будет вставлять, он будет на сим-карте
4: это и
3: будет
4: работать. Это сама по себе сим-карта, это разные не вещи. Просто этот алгоритм зашит.
3: Ага.
4: То есть это...
3: Не, ну если, подождите, извините, просто это я как обыватель не понимаю. Если он будет в сим-карте, зачем требовать его установку на телефон? Два раза, что ли? Просто или другие?
4: Вот у меня тот же самый вопрос. Зачем это требовать установки, когда он и так уже реализован в сим-карте? У меня тоже такой вопрос есть, я не очень его понимаю. Но с другой стороны, если мы чуть дальше копнем, то мы увидим, что современные средства геопозиционирования, а именно GPS, они не существуют, и какой-нибудь iPhone, Samsung и прочие смартфоны выдают нам геопозиционирование не только через GPS, но обязали всех, до 2022 года это все произошло, обязали добавить три средства позиционирования. Это и GPS стандартный есть, и Baidu китайский, и, внимание, GLONASS, наш отечественный, во всех чипах Qualcomm, Apple, который выпускает, и другие мировые компании, кто делает модемы, уже встроен. То есть наша GLONASS-поддержка уже имеется во всех чипах. Это очень важно понимать, то, что мы уже такое продавили, как Российская Федерация, один раз. Ну, всего три страны это продавило. Напомню, GPS — это все-таки США, Китай и мы. Добавить такое кузнечик шифрования во все модемы, чтобы он был и во всех чипах смартфонов, это теоретически возможно было бы, но на практике мы видим, что это сейчас реализовать нельзя, и в частности компании из США это будут саботировать и не добавят этого момента. Поэтому тут нужно либо на азиатских партнеров оперироваться, либо же, вторая моя версия, это все сделано для того, чтобы побудить наших российских разработчиков все-таки начать разрабатывать чипы, модемы для смартфонов в России, и для того, чтобы у нас когда-нибудь, в какой-нибудь перспективе, хотя бы 32-го года, что-то появилось для разработанной в России, то есть наконец-то те самые чипы для смартфонов были российскими.
3: Минцифры еще с одной инициативой выступает, вернее, попросила временно не блокировать звонки банков без маркировки. То есть ряд банков уже к этому перешли, и если вам звонят, у вас не номер телефона отображается, а, собственно говоря, название кредитной организации. Но некоторые из них, в том числе системные, еще на стадии вот разработки, хотя это должно уже работать с сентября 2025 года. Почему не работает, почему за них, так сказать, не взялись серьезным образом? Потому что это для меня, например, это существенная штука. Если написано «банк», я могу подойти, а если непонятный номер, скорее всего, брать не буду.
4: Вот буквально мне на прошлой неделе Альфа-банк так звонил, названивал с неизвестных номеров, там были какие-то ИП написаны, а по факту берет трубку и тебе навязывают услуги. И я им неоднократно говорил, что меня вычеркнули, убрали и не названили мне, но это, к сожалению, не помогает. Возможно, и другие банки, а я напомню, что в данную историю не вписались Сбер, Т-банк, Альфа-банк и прочие наши крупнейшие банки, то есть это не то, что не заключили договор с операторами какие-то маленькие банки, региональные, а это самые крупные, самые-самые наши банки не заключили данные договора, потому что они не хотят тратить лишних денег, потому что это очень-очень много звонков, очень много нужно будет заплатить денег, а так можно пока что изо всех сил что-то не делать. На мой взгляд, это попахивает каким-то сговором.
3: Саботажем, да, компании. Картельным сговором, да.
4: Картельным сговором, раз они все не подключились. После этого они все написали письма о том, что, ой, смотрите, а сейчас если заблочат, то все останутся наши российские граждане. Вот если у них карту они потеряли, они не смогут вот позвонить или мы им сообщить, что им мошенники, они не смогут это увидеть и нас заблокируют, мы не сможем взаимодействовать. И благодаря этому Минцифра-то и продлила действие в особом режиме для этих банков, именно для того, чтобы простые граждане не пострадали. Но то, что эти ребята не исполняют законодательство, для меня говорит о том, что нужно, чтобы все-таки кто-нибудь инициировал запрос на проверку. Кто-то из депутатов, например.
3: Ну, или, да, карающая длань государства должна обрушиться на жирных котов финансовой
4: как-то
3: индустрии.
4: Как-то слишком синхронно. Такое не бывает просто так.
3: А, в этом смысле, да. Вот. То есть, если бы один банк отказался, по нему как раз вот карающая длань бы угодила. А когда много, вроде как... Это знаете, как в школе было? Когда, если ты что-то такое, не знаю, окно разбил, вот если все говорят, что мы разбили, никого не накажут. А если одного, то родители вызовут и так далее.
4: Да,
3: вот
4: да,
3: это
4: да, да,
3: старые добрые времена, которые мы все помним. Снова к ведомству нашему обращаюсь. Оно разработало требования к российскому софту, так называемое доверенное российское программное обеспечение. Ну, оно должно получить подтверждение независимой комиссии, там не должно быть ни устраненных ни уязвимостей, там исходный код должен храниться в нашей стране, это ПО должно быть совместимо с российскими браузерами, ну и, соответственно, обладать средствами электронной подписи. Вот как вы считаете, благое ли дело? Ну, понятно, что преференции получают люди. Если они прошли вот эту вот комиссию, да, то, соответственно, можно будет устанавливать, например, в государственных организациях, да, я так понимаю. И тогда сразу, так сказать, рынок расширяется. Более того, очень жирный, богатый рынок. Это нужно делать, как с вашей точки зрения?
4: Здесь очень-очень давняя история. Изначально был придуман реестр российского программ и для ЭВМ и баз данных, в которых нужно было обозначиться, что ты просто российское юрлицо, и это что-то российское. Требований конкретных там не было. И это все нужно было для того, чтобы, во-первых, получить какие-то льготы. До этого НДС не платили. Ну, там и другие были льготы, если ты российское ПО. Следующим этапом стало, что вот то, что российское, давайте именно это и будет закупаться на российские деньги, а именно на деньги государства, на бюджетные деньги. И пошли таким способом. Дальше начали понимать, что оказывается, есть такой мир open source, это открытое программное обеспечение, которое разрабатывает множество команд, бесплатно разрабатывает и бесплатно выкладывает. Ты сам можешь его скачать и на свой страх и риск использовать. Но многие наши отечественные компании начали вот такой бесплатный софт скачивать, переименовывать его и выдавать за свою собственную разработку, вносить в этот реестр. У нас в этот реестр внесли таких программ достаточное количество. А далее... Даже не просто программа, а целая операционная система таким образом вносили, потому что есть такой мир Linux операционных систем, они открытые, бесплатные, вот их можно было скачать, переименовать, сказать, что это я сам разрабатывал, честно, пионерское, и попасть в реестр российских программ. И вот чтобы вот эту вот всю историю как-то все-таки прикрыть, теперь начали обязывать, чтобы разработка была в России, код хранился в России, чтобы ты... мог исправить его, были российские сертификаты, чтобы он работал через наш российский браузер, потому что, ну, я бы еще добавил туда и российский процессор, это такое у нас есть требование, чтобы хотя бы на одном российском процессоре еще работало, российском, именно эта история. Но вот я, к примеру, вот у меня есть смартфон на российской мобильной операционной системе. Конкретно, ну вот, у меня. Здесь я, там выпилены, убраны все сервисы Google. И проблема есть, я Почту России не могу поставить туда приложение. По простой причине, потому что Почта России завязана на все сервисы Google. Я когда ставлю, даже установить не могу, потому что мне пишут, на вашем смартфоне отсутствует доступ к сервисам Google, поэтому я ставить не буду. Эта история не первый год и даже не второй год, когда Почта России приложение не могут переписать под российские сервисы и убрать Google сервисы. И таких приложений достаточное количество, малое, но достаточно. И Почта России это не самая маленькая компания, во-первых. А во-вторых, это государственная компания, которая в том числе корреспонденцию судов доставляет. Вот в том числе вот такая есть интересная проблема. Надеюсь, отчасти вот такие поправки и устранят вот эту вот коллизию с тем, что мы как бы можем российскую программу добавить, и она будет всем требованиям законодательство исполнять, но по факту это будет не совсем российское программное обеспечение, которое не сможет работать даже на российской операционной системе.
3: Ну, у нас еще 20-30 секунд осталось, а в принципе вот здесь можно добиться полного импортозамещения в этой сфере? Хотя бы для государственных компаний.
4: У нас есть российская мобильная операционная система полностью в своей, на базе Android. Это, например, Аврора операционная система. И есть у Астры, у Альта, Роса. Это вот как минимум. Касперский разрабатывает свою операционку. Есть у нас свои российские мобильные операционные системы на базе Android, где вот как раз-таки убрали сервисы Google. Но я напомню, что Российская Федерация самые лучшие программисты у нас. У нас самые крутые пацаны, которые сделал банкинг, который сейчас все копируют. И тот же Яндекс, пример, и искусственный интеллект. То есть, да, именно программы
3: вот заменить. Не хочется прерывать, свое, Максим, спасибо. Время закончилось. Максим Горшенин, популяризатор отечественной электроники, был в эфире «Радио Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падмасабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата, или 36 грамм. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Правительство России направит более 1,7 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах. Средства получат две трети регионов страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в результате объем зарубежных поставок вырастет примерно до 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Также, по словам премьер-министра, меры облегчают бизнесу возможности по поиску торговых партнеров на перспективных рынках, адаптацию к местным правилам и требованиям. Бывшему игроку «Что, где, когда» Равшану Аскерову, признан агентом иноагентом, грозит до 5 лет колонии по делу о реабилитации нацизма, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Сергей Грузев. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела. Как установило следствие, Аскеров опубликовал в социальных сетях ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. В мае суд заочно арестовал Аскерова. Он находится в розыске. Новый железнодорожный туристический маршрут «Восточное ожерелье России» создан в Хабаровском крае. Он охватывает 4 дальневосточных субъекта, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным он отметил, что благодаря единой субсидии и льготному кредитованию в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Хабаровском крае создается несколько гостиниц. Это помогает делать отдых жителей региона более комфортным, а также привлекать путешественников из других регионов и стран. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона. Беспилотник «Бражник» преодолел 17 километров за 17 минут и справился без участия человека. Раньше икру везли по бездорожью, на квадроциклах и машинах. На это уходило более часа. В следующем году на Сахалине планируют запустить около 10 таких дронов. Если опыт окажется успешным, технологию будут применять и в других регионах Дальнего Востока. Смотрите видео в мессенджерах «Радио Спутник». РЖД презентовали пригородный дизель-поезд с новой для России технологией «Тяни-толкай». Он предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки, разъемы для зарядки мобильных устройств и другие удобства. Как пояснили в РЖД, технология «Тяни-толкай» позволяет значительно сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
11: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Микрофон ведущий Денис Воробьев. Обсудим все самое главное, интересное, актуальное к этому часу. Поговорим про авиацию, поговорим про экологию. Все это взаимосвязано. И, в частности, существует в мире такая система компенсации сокращения выбросов углерода для международной авиации. Это регулирование фактически требует от авиакомпаний мониторить выбросы. И с следующего 2027 года начинается такой обязательный этап внедрения этой системы для большинства стран-членов, включая Россию. И в связи с этим есть комментарий министра транспорта Андрея Никитина. Он, в частности, говорит о том, что Минтранс, Минэкономразвитие, Минэнерго совместно будут разрабатывать меры поддержки перехода нашей отечественной авиации на низкоуглеродное топливо. И что больше всего меня поразило в заявлении господина Никитина, он говорит следующее: позволяет бесконфликтно на авиации перейти на новый вид топлива и не создать ситуацию, когда пассажирам придется дополнительно, так сказать, экологию эту оплачивать. Конец цитаты. Давайте разбираться. Авиаэксперт Андрей Патраков уже на прямой связи со студией. Андрей, мое почтение. Добрый день.
12: Добрый день, Сень.
11: Действительно ли это завязано в первую очередь на международном регулировании, когда действительно это станет уже необходимостью и насколько мы действительно к этому переходу готовы? И с точки зрения ресурса и с точки зрения реализации. Давайте разбираться.
12: Ну, во-первых, надо немножко уточнить, а что это такое за требование? Это как раз то, что, ну, чтобы сократить выбросы, вот там есть уровень 2019 года, вот нужно, чтобы быть ниже 80% уровня 2019 года. Условно, надо сжигать меньше топлива, вот, именно углеродного, и чтобы вот этот уровень понизить. Но я могу сказать, что у нас в России сейчас пассажирские перевозки по объему падают, мы в какой-то мере уже этот показатель выполняем за счет того, что просто объем у нас снижается. Вот. С другой стороны, вот ситуация та, которая вообще происходит, ну, у нас очень сложная ситуация в авиации, поэтому не самое лучшее время для внедрения вот таких новаций, вот, которые, в принципе, прежде всего завязаны так называемую зеленую повестку. Я вообще очень скептически к этому, честно, отношусь, потому что какая-нибудь текстильная индустрия, которая выбрасывает просто в тонны больше вот этого выбросов, чем вся авиация мировая вместе взятая, вот, ну, как-то почему-то там вот таких целей нету, а в авиации они стоят. Вот. И вот, прежде всего, как это реализуется? Фактически, вот, либо вы должны платить какие-то дополнительные выплаты, так называемые карбонные квоты, вот, за то, что летаете, вот, и не выполняете эти требования, либо выполнять. А выполнять их можно тем, что использовать топливо, в котором меньше содержания углерода. Не значит, что оно будет полностью там биосинтезируемое, а это просто разбавить керосин, условно классический углеродный, топливом. И здесь достаточно, там, не знаю, даже 5% условно разбавлять, но принципиальная разница в том, что это синтезированное топливо, оно практически ну, в несколько раз дороже, чем обычный классический керосин.
13: А получается, ну это же все при подаче Международной организации гражданской авиации, я просто уточняю.
12: Да. Я хочу еще раз уточнить, что в 2019 году, когда резолюция вот этой Международной организации гражданской авиации ИКАО была там вот условно продекларирована, да, то Россия не присоединилась, она не подтвердила. В принципе, мы пока еще не обязаны. И даже вот министр, вот он в принципе без всяких цифр, без всяких сроков упоминает то, что при необходимости, да, то есть по факту такой необходимости на самом деле пока что даже еще нету. Я не против экологии абсолютно, просто я все равно смотрю на реалии, которые у нас сейчас происходят. Я могу только в плюс этой истории сказать, что цена на керосин в мире сейчас выросла, в России тоже у нас сейчас вот, с известными событиями есть топливный кризис, и в том числе на весь керосин он распространяется. То есть здесь, конечно, цена приблизилась, но при этом все равно она далека от тех уровней, сколько стоит это биотопливо.
13: Угу. Я просто почему спрашиваю, вот насколько велик авторитет организации, понятно, входят так-то все страны мира, да, 193 государства, и тут возникает вопрос, да, возможны ли какие-либо санкции в таком случае, ну и вряд ли, наверное, да, для всех будет единая дата. Ну, условно, она будет плавающей, понятно, кто сможет, кто не сможет, просто с 27-го года начнут это внедрять. Это же внедрение может длиться хоть 10 лет, или может я ошибаюсь.
12: А может и больше, а может и вообще пересмотрят, потому что я вот, например, самая зеленая у нас Европа всегда. Вот, она 2% должна была уже выполнять этой повестки, а дай бог на 0,6 выполняет. То есть сами не справляются. Ну и понятно, что это вот мировое фактически ну, такое зарождение энергетического кризиса, то, что сейчас происходит с топливом из-за всех известных событий в Персидском заливе, оно тоже этому будет не способствовать, скорее наоборот. Вот. Поэтому вот как оно будет на практике, это очень еще следующий вопрос. Даже если кто-то требования должен выполнять и признает, что он должен, а вот может ли это следующий? В России ситуация следующая. У нас «Газпромнефть» как компания, она сделала экспериментально вот такую партию топлива, даже провели испытания. Вот. Но на самом деле вот тех объемов, которые сейчас вот просто даже в планах производства, которые тоже не озвучивались, это больше просто, что эксперимент проводился. Но их точно недостаточно для того, чтобы там насытить все наши рейсы, даже если у нас трафик будет продолжать падать.
13: Угу. Я еще обратил внимание, вот рассматриваю, да, изучая заявление министра, нужно вырабатывать какие-то программы поддержки для российской авиации. Это, если что, тоже прямая цитата. Какие-то программы. То есть получается, что в любом случае этот переход, да, встанет в копеечку и достаточно существенную. Здесь без поддержки государства либо это бремя ляжет на потребителей непосредственно, да, на пассажиров, либо это будут очень серьезные убытки. Я правильно понимаю?
12: Да, авиакомпании у них два источника. Либо пассажиры, откуда они деньги берут, да, свободных денег у них нет по определению, очень, очень низкомаржинальный бизнес и высококонкурентный. И либо поддержка от государства. С бюджетом у нас сейчас дефицит. Я уверен, что варианта, к сожалению, другого нет. Когда у нас даже обсуждается, что на новые самолеты будем скидываться за счет прибавки к билету, то если здесь посмотреть, стоимость керосина, ну там это 1/3 стоимости билета, вот. Если керосин, да как топливо, за счет вот этой добавки низкоуглеродной вот истории вырастет, ну там при 5% там стоимость топливо вырастет на 10%, значит, на билете это тоже там в пределах 5% как минимум уже тоже может сказаться. Но с учетом всех колебаний, скорее всего, еще неизвестно, сколько у нас будет это топливо стоить, потому что этого рынка пока еще нет, и даже нельзя оценить себестоимость этого синтезируемого топлива, альтернативного, так называемого SAF. Uh-huh. Вот. Поэтому, скорее всего, к сожалению, как показывает практика, у нас за все конечный пользователь платит, и, к сожалению, в данном случае только вариант пассажира остается.
13: Uh-huh. Андрей, а вот по уму, как правильно подобные переходы совершать? Ну, понятно, что это очень серьезная история. Это нужно сначала насыщать все равно внутренний рынок, да, ну, имеется в виду внутреннюю зону перелетов. Или вот как это делается поэтапно?
12: Ну, как раз идет история с международной повестки. Вот здесь, может быть, и по-другому и действительно нельзя. Если цели стоят, вот эти зеленые, да, то ну, все равно кто-то должен за это заплатить. Потому что технически, физически другая стоимость, да, и и здесь это просто физика-экономика играет. Это будет дороже, это сложнее производить, и кто-то за это должен заплатить. Вот тут сказать, что да, цены на билеты могут вырасти, но они также вырастут и у других конкурентов, кто будет исполнять. Вопрос практики применения и исполнения. Если, например, одна страна условно не будет его исполнять, да, и при этом будет себестоимость у них будет, ну, останется, по крайней мере, в пределах там, вот этого обычного роста там, инфляционного, да, но не будет вот этой добавки из-за вот этого альтернативного топлива добавления, а кто-то будет исполнять, то, соответственно, будет разные конкурентные условия, всегда тот, кто исполняет, будет проигрывать. И вот только практика применения покажет. Я могу вот здесь, ну, прогнозы здесь делать очень неблагодарные, но, скорее всего, вот даже то, что уже практика в Европе идет, где она началась раньше, показывает, что не до конца исполняет. То есть частично это будет где-то формально, что да, у нас есть какие-то рейсы, на которые мы заливаем топливо, да, немного будут дороже. Но мне кажется, то, что другие факторы, которые влияют на удорожание билетов, там, включая вот вообще открытие воздушного пространства, да не только даже по политическим каким-то соображениям, вот у нас вот конфликты сейчас, а то в одном месте, а в другом, они, наверное, будут больше влиять, там, потому что время полета увеличится из-за облетов, вот, и так далее. Поэтому, скорее, вот эти факторы будут более чувствительны, нежели чем тема с альтернативным топливом как таковой.
13: Угу. То есть, если подытожить, договорились договариваться, да, если позволите. То есть, до практики пока еще далековато.
12: Да, да, да.
13: Я он у нас конкретно, вот... да. Вот и про Европу вы уже сказали, да, я поэтому и на нас перекладываю.
12: Да, и самое главное, что вот для нас, как в этом плане, что из-за того, что у нас сейчас вот эта изоляция идет некая, ну, чувствительность России к вот этой вот международной повестке, она меньше стала в сравнении с тем же 2019 годом. Поэтому если уж сравнивать там, как повлияет это на Европу или на Россию, то в России как-то менее чувствительно к этой истории. Потому что у нас и так некоторые полеты не будут проводить, и не проводятся, например, с той же Европой, да. Вот, поэтому здесь очень зависит от масштаба влияния, и здесь влияние на Россию это меньше, в меньшей степени, чем другие страны по этим причинам.
13: Да, тем более авторитет международных организаций в современном мире, при текущих реалиях тоже вызывает вопросы.
12: Да, это тоже очень тенденция абсолютно четкая.
13: Андрей, спасибо вам огромнейшее за содержательный комментарий по теме. Андрей Патраков, авиаэксперт, был в нашем эфире. Теперь поговорим про школьников и то, как часто они обращаются к психологам, какие темы, вот можно сказать, в авангарде, да, первые, основные, в большинстве случаев фигурируют при этих самых обращениях. И мы видим разные мнения, которые в том числе транслируют коллеги-журналисты. Одно из таких — это межличностные конфликты. Да, безусловно, это имеет место быть, но когда пишут о том, что школьники обращаются к психологам, возникает вопрос, действительно ли это они решаются на это действие, или это результат, когда конфликт произошел, и его обязательно теперь нужно с психологом отработать. Отправляет или классный руководитель, или директор, зауч, родители. Ну вот, есть ли сегодня у современного школьника осознанное понимание того, что ему нужно этот вопрос, как сейчас любят говорить, проработать со специалистом, поговорить с психологом, особенно учитывая тот факт, что дети, особенно подростки, часто бывают закрыты. Вопрос доверия — это, конечно, очень серьезная и большая тема. Но давайте в ней разбираться. Детский психолог, психотерапевт Елена Митягина уже на прямой связи со студией. Елена Александровна, мое почтение, добрый день.
14: Здравствуйте.
13: Вот сразу вопрос, да, что говорится, разбираем заголовок новостей, которые сейчас расходятся. Действительно ли школьники сами по своей воле обращаются к школьным психологам, вот разбирая те или иные межличностные конфликты? Или это навязано там учителям, родителям или прочими участниками? Да.
14: Да. Давайте расскажу. На самом деле, действительно, школьники обращаются. И я это знаю как психолог, который... Я сейчас не работаю в школе, да, но каждый день, ну ладно, может быть, каждые два дня ко мне обращаются подростки, школьники, которые пишут мне о том, что «Елена, помогите, пожалуйста, я этих детей не знаю». Они находят меня на просторах соцсетей, пишут мне в Телеграме или в других мессенджерах о том, что вот им нужна помощь по той или иной проблеме, с которой они столкнулись. И отношения с родителями, и межличностное общение, в общем, разные проблемы. Проблемы оценок их, конечно, мало интересуют, но в целом действительно они требуют помощи и сами это инициируют.
13: Вы, как специалист, считаете это позитивным явлением? Потому что раньше явление психолога, ну, было чем-то таким отдаленным для школьника. Вот это была пропасть, честно говоря, с точки зрения доверия и общения.
14: Да, я думаю, что, с одной стороны, у этого есть хорошая сторона, да, безусловно, это связано с тем, что ребенок начинает ощущать, что с этой проблемой можно что-то сделать. То есть если раньше, да, когда была вот эта так называемая пропасть между учеником и психологом в школе, ребенок старался с этим справиться сам, и, к сожалению, да, часто он не мог в силу того, что по возрасту он не обладает теми ресурсами, которые помогут ему с этим совладать, со своими там эмоциями, чувствами и там пустить это все в какое-то, скажем так, благостное действие. Да? И поэтому, наверное, я в этом вижу хорошую, да, сторону, хороший элемент того, что ребенок осознает, что у него есть проблема, и что есть какой-то человек, и это не родитель. А с чем это связано, я сейчас тоже расскажу. Что вот этот вот посторонний человек, да, который не знает меня, ну, в хорошем смысле, да, он не может мне помочь. Почему это происходит? У подростков в их вот этом переходном возрасте авторитет родителя постепенно падает, да, то есть родители перестают быть всемогущими, классными, они становятся немножечко непонимающими, ну, ты меня вообще не слышишь, да, а вот там мои друзья, вот они как бы пример. И вот как раз-таки психолог в данном случае может выступать таким вот промежуточным этапом между друзьями, которые сами не в силу возраста не обладают достаточно большим опытом, да, жизненным и житейским. А вот психолог как раз-таки — это такой вот человек со стороны, который слушает, принимает, помогает и объясняет. Поэтому здесь это даже, мне кажется, очень здорово, что наконец-то появляются такие вот, ну, как между ребенком, скажем так, и его проблемой, такие, ну, можно сказать, посредники и помощники.
13: Угу. Но, с другой стороны, есть, на мой взгляд, это вот уже личное и субъективное, в этом и не очень хорошая тенденция, наблюдение. Одно дело, когда школьники вот пишут вам, и вы говорите, что вы их не знаете, то есть вот они пишут в интернете, пытаются обратить внимание на свою проблему, поговорить, разобраться, но в интернете много всяких разных психологов, и те, которые ими, собственно, и не являются. Вот это является сегодня проблемой? Простите за тавтологию.
14: Да, ну, смотрите, здесь, наверное, конечно, проблема. То есть, безусловно, когда наши дети выходят в интернет, это надо, в принципе, понимать, что все есть яд и все есть лекарства, да, здесь очень подходит, мне кажется, это слово, поскольку интернет как может помочь ребенку, так и направить, к сожалению, не в ту сторону, да. И здесь, возвращая всегда ответственность родителям, да, я, наверное, скажу то, что это наша задача родителей, объяснить ребенку, что в интернете люди, которые называются психологами, врачами, кем только они могут там себя не называть, могут быть совсем другими людьми на самом деле. То есть, да, поэтому, конечно, когда мы, грубо говоря, отпускаем ребенка гулять в интернет, мы должны сначала быть уверены в том, что он вообще обладает хоть каким-то критическим сознанием, да, хоть как-то мы сами его этому обучили, потому что, ну, по факту это такая огромная улица, да, только где вообще все бесконтрольно, то есть без какого-либо вот такого вот внешнего надзирательного какого-то даже органа. Поэтому здесь, наверное, это на ответственность родителей я передам, что нужно обязательно проводить диалоги, разговоры. То, с чем я тоже общаюсь, о чем со своими маленькими клиентами, да, это что в интернете за маской, аватаркой какого-то аниме-персонажа может сидеть кто угодно. И люди этим пользуются. Поэтому вот я, наверное, каждую свою встречу с подростком начинаю с того, что давай еще раз тебе проговорим, да, что кто бы что бы ни писал, мы всегда подключаем критическое мышление.
13: Угу. Позвольте, задам вопрос от слушателя. Заинтересовала эта тема, активизировались в чате. Отлично. Сергей спрашивает. Дети, как правило, перекладывают свою вину на других. Как отличить искренность обращения с проблемой от ухода от ответственности?
14: Какой классный вопрос, на самом деле. Да, это очень метко подмечено, поскольку действительно детям свойственно отстраняться от проблемы. И как раз-таки вот задача психолога, вот хорошего специалиста, да, посмотреть на эту проблему, как раз-таки поддержав ребенка, сказать, да, сначала я на твоей стороне, сначала мы разбираемся из, скажем так, с твоей песочницы, да, на это смотрим, а потом давай потихонечку эту ситуацию разбирать со всех сторон. И таким образом психолог выходит к пониманию, что там действительно случилось. То есть для того, чтобы вообще поймать контакт с этим человеком, который к тебе обратился, причем неважно, сколько ему лет, 11 или 31, да, мы сначала принимаем этого человека, да, то есть как будто бы я на твоей стороне, а потом давай вместе искать истину. Потому что если я тебя буду обвинять и говорить, нет, знаешь что, мне кажется, ай-яй-яй, там вообще-то ты тоже та еще у нас, да, молодец. И поэтому тогда ребенок начнет закрываться, и, ну, и получается, что ни помощи он не получил, ни поддержки, ни решения ситуации. Вот. Надеюсь, я смогла ответить на вопрос.
13: Да, да, прекрасно. И спасибо вам за ответ. В таком случае, вот еще говоря о статистике, если такая действительно существует, только ли межличностные конфликты на первом месте, если мы говорим про школьников, да, с чем еще системно так часто обращаются? Вот на основе ваших наблюдений, вашего опыта.
14: Ну вот последнее, наверное, да, с чем я сталкиваюсь, немножечко... Дети, к сожалению, да, из-за влияния социальных сетей немножечко запутались в реальности и начали иллюзорно представлять себе свою дальнейшую жизнь. В принципе, это было свойственно всегда детям, подросткам, это нормально, но проблема заключается в том, что сейчас они начинают, исходя из этого, уже как-то, скажем так, простраивать свой маршрут жизни. А в 13 лет это очень достаточно, ну, понимаете, да, выглядит неловко, нелепо, а они считают, что так оно и есть. С чем это связано? Вот опять-таки, да, с влиянием социальных сетей. И дети ко мне обращаются, помогите, да, мама меня не понимает, никто меня не понимает, а я вот хочу быть корейской поп-звездой. И это как бы действительно вот такой, да, общий срез проблемы, который, да, я вижу. И я вот начинаю ребенка поддерживая, да, возвращать в реальность и говорить, ну слушай, это, конечно, отличная мечта. Давай посмотрим, что ты для этого уже умеешь делать. Как у тебя с корейским языком элементарно? О, нет, этого ничего нет. И я, получается, вот, ну, немножечко так розовые очки снимаю, да, не разбивая, а вот именно аккуратно говорю, давай, если ты хочешь к этой цели двигаться, давай хотя бы начнем делать что-то, потому что дети живут в иллюзорном представлении, что все блогеры или корейские поп-звезды или российские поп-звезды, да, они вот такими вот просто стали. И это очень легкая вообще история заработка денег, и я вот хочу так же. Вот, вот с чем мне приходится порой работать.
13: Ну, то есть, вот получается, очень многие подвергаются, ну, или становятся заложниками успеха в интернете. Ну, то есть, при этом ощущают свою неполноценность, что ли, если можно так говорить, да, когда там вот ровесник, который ведет свой блог, зарабатывает миллионы, а я вот такой ничего не добился.
14: Да, да, что вот они делают распаковки, я хочу так же, то есть они не в силу того, что не обладают достаточно большим критическим мышлением, да, и жизненным опытом, они не понимают, что за всем этим стоит огромное количество работы. И, конечно, да, как и на самом деле, то я могу, наверное, с уверенностью сказать, что многие взрослые также считают, да, что блогинг это вообще, да там, что там камера достала, снимает, да, тоже мне работа. И вот, как бы, наверное, эта трансляция, в том числе, да, от общества идет в ту сторону, что дети также считывают это как легкий способ, скажем, обеспечивать себя, и они ставят себе это в цели, не понимая, ну, как бы, этой вот связи с реальностью.
13: Mm-hmm. Еще один вопрос из чата. Обращаются ли подростки, ну, не только подростки, общий вопрос, из-за общения с искусственным интеллектом? У нас полминутки до конца эфира.
14: Да-да. Обращаются ли они... Да, на самом деле, когда я отвечаю детям-подросткам, многие из них, представляете, думают, что я искусственный интеллект. И это было очень удивительно. Я говорю, а с чего ты вообще решил, ну, как бы, выводы откуда? Он говорит, вы очень литературно пишете, и у вас есть длинные тире в тексте. Я говорю, ну, как бы, я это сочту как комплимент, что я литературно пишу, но в целом, то есть, опять, да, дети немножечко не улавливают связь с реальностью. Они уже забыли о том, что

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство направит более 1,5 миллиарда рублей на стимулирование экспорта в регионах. Парламент Дагестана избрал главу республики. В Калуге обезьяна сбежала от хозяйки на улице. Об этих и других темах подробнее далее. Правительство направит свыше 1 миллиарда 725 миллионов рублей на стимулирование экспорта в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, поддержку получат проекты малого и среднего бизнеса, реализуемые при участии региональных экспортных центров.
2: Ресурсы эти позволят повысить объем зарубежных поставок примерно до 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки, от первых консультаций до уже участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках. Облегчают также бизнесу возможности по поиску торговых партнеров на перспективных рынках, адаптацию к местным правилам и требованиям.
1: Председатель правительства отметил, что данное решение будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний, развитию внутреннего производства услуг и, как следствие, повышению качества жизни людей. Россия будет добиваться торжества правды и привлекать к ответственности организаторов кровавых постановок, в частности, в Буче, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом он сказал на заседании постсовета ОБСЕ в выступлении об обстоятельствах событий в Буче. Парламент Дагестана избрал на пост главы республики Федора Щукина. С мая он был временно исполняющим обязанности руководителя региона. Щукин избран главой республики на 5 лет путем тайного голосования на сессии Народного собрания республики. Как сообщает РИА Новости, за него отдали 78 голосов. Журналист Александр Невзоров, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Информационная система «Национальный словарный фонд» может заработать уже с 1 января 2027 года, сообщил советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская. Она отметила, что уже разработан базовый функционал всех модулей, а в конце сентября были проведены предварительные испытания. Институт русского языка имени Винограда в Российской академии наук завершил лингвистическую разметку 11 словарей. Кроме того, до конца года институт завершит разметку еще 2 нормативных словарей и 4 исторических. Они также будут оперативно введены в состав Национального словарного фонда. В Калуге обезьяна сбежала от хозяйки и забралась на дерево. Зоозащитники и спасатели пытались поймать примата с помощью ловушек, но отловить обезьяну не удавалось. В итоге она пошла только к хозяйке, которая явилась чуть позже в сильно нетрезвом состоянии. Теперь в ситуации разбираются Росприроднадзор и полиция. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» «Радио Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым». Работают все радиоприемники страны. А в гостях у меня сегодня Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Радостно вас видеть. Я вас поздравляю с переизбранием, которое только-только произошло. Как вы прожили этот период выборный? Спокойно уже, наверное?
2: Выборы?
1: Учитывая ваш опыт.
2: Уже после выборов? Или
1: да. Нет, процесс выборов непосредственно.
2: Ну, активно. Те, кто меня сопровождал, у меня помощники были, они все время удивлялись, что я им не даю покоя. Они устали, им тяжело. А я продолжал работать с избирателями.
1: Ну вот сейчас мы об этом поговорим, но перед этим я помучаю вас блицем. Короткий вопрос, короткий ответ. А есть ли у вас уже планы на ближайшие 5 лет?
2: Планы огромные. Я избрана Чувашия, и Чувашия должна стать лучшим местом в России. А Россия лучше в мире.
1: А сложно ли быть богатым человеком в наши дни?
2: Ну, богатство – это относительное слово, и каждый по-своему его измеряет. На мой взгляд, очень богатым, если иметь в виду наших миллиардеров или долларовых миллионеров, это такое тяжелое занятие. Я многих из них знаю, они с невеселыми лицами, особенно сейчас, с напряженными лицами. Ну, деньги требуют напряжения и постоянной работы, потому что деньги тоже быстро обесцениваются.
1: Ну, то есть сложно?
2: На мой взгляд, да.
1: А у вас есть самозапрет на взятие кредитов?
2: Я автор закона о самозапрете на кредиты, и я один из первых оформил этот самозапрет.
1: Для себя лично?
2: Для себя лично.
1: Брали когда-нибудь кредит?
2: Брал кредиты, будучи предпринимателем в 90-е годы, я брал довольно приличный кредит.
1: Но сейчас уже завязали с этим.
2: Сейчас я с этим не работаю, просто это мне не надо. Но, может быть, возьму ипотечный кредит для приобретения квартиры в Москве. Я житель Чувашии, город Чебоксары, но... Пока таких планов нет, но я говорю, может быть, всякое бывает в жизни.
1: Я вас понял. Кто вас удивил за последнее время больше всего?
2: Меня как раз вот в ходе избирательной кампании удивили и обрадовали наши молодые люди, школьники, в том числе дети из детского сада. Я приходил к ним, они играют в шахматы, они сидят в компьютерах. И самое удивительное, что они все понимают, что они делают, они просто тыкают пальцем по экрану. То есть дети наше будущее, и слава богу, что они такие продвинутые и умные.
1: С 99-го года вы в Думе. Это ваш 7-й созыв.
2: Да, это 7-й созыв.
1: Как изменилось за это время ваше ощущение внутри парламента?
2: Ну, во-первых, это время пролетело быстро, стремительно, незаметно.
1: 27 лет.
2: Я сам удивляюсь, что так много лет так быстро пролетело. А во-вторых, конечно, качество работы Думы намного изменилось. На первых порах прямо ощущалось, что люди пришли не политикой заниматься, а бизнес делать.
1: Правда, да?
2: Прикрываясь политическим, скажем так, мандатом. По крайней мере, в 90-е годы, видимо, это явно было. В нулевые годы это начало уходить. Но вот первые составы Думы, они все-таки были вот с таким прицелом. Но сейчас, на мой взгляд, Дума как раз политический орган, и приходят профессионалы, которые собираются принимать законы для того, чтобы страна развивалась на основе профессионально выверенно в интересах страны принятых законов.
1: Ну, если откинуть тезисы государственные, на которых мы с вами сейчас опираемся и говорим такими цитатами государственными, да, мы оба человека из системы, и вот мой вопрос заключается в том, что вот за эти 27 лет ваша жизнь, вот как изменилась, что в ней изменилось, а что осталось прежним?
2: Ну, знаете, я уже давно, скажем так, в государственной деятельности. Я был вице-премьером, министром экономики Чувашии. И все время работа была связана с тем, чтобы посвятить государству, подчинить государству интересам субъекта федерации, если говорить о Чувашии, интересам страны, уже работая в Государственной Думе. И в этом плане я ничего особенного в себе не заметил с точки зрения изменений. Но то, что вот окружение, то, что состав Государственной Думы, позиция Госдумы, вообще политическая система страны изменилась, это точно. И они, конечно, в том числе позволяют тебе многое решать в плане реализации своих целей и задач, которые я изначально себе ставил.
1: То есть можно сказать, что это и не изменилось, ваша задача
2: осталась. Это не изменилось, Чувашия лучшее место в России, Россия
1: лучше. Нет, мы сейчас не про Чувашию, мы конкретно про вас.
2: Ну, это как раз про меня. Я к этому стремлюсь и хочу это реализовать. Ну и система поменялась. В этом плане я чувствую, что система готова меня поддержать в реализации моих задач и целей.
1: Угу. А вот за эти 27 лет, вы говорите, изменилась система, да? Она стала лучше, но это факт. Понятно, что прогресс идет. Но тем не менее, вот какие-то... Не хотелось бы никого критиковать ни в коем случае, тем более ваших однопартийцев, но тем не менее, вот что не изменилось в Государственной Думе за эти 27 лет?
2: Ну, бюрократия. Она все-таки есть, и была, и будет.
1: Но это неотъемлемая.
2: Это неотъемлемая часть государственной работы. Но все-таки можно было бы эффективнее наладить бюрократическую работу. Она так колеблется, знаете. То закручивает гайки, то расслабляет. Ну и здесь я вижу много ограничений для развития страны, ну, с которыми надо бороться. К сожалению, это вечная борьба.
1: Это бюрократия очевидна внутри системы, когда вы находитесь?
2: Она очевидна, и она, как я уже сказал, объективно должна быть. И вот здесь найти золотую середину – это, конечно, искусство. И в том числе депутатов Госдумы. Они должны пресекать закручивание гаек тогда, когда это мешает развитию, и в то же время помогать закручивать гайки, если это необходимо для борьбы с преступностью, с коррупцией и так далее.
1: Удивительно, у меня огромное количество моих друзей и артистов, и политиков, которые ваши коллеги, депутаты Государственной Думы. Список огромный за долгие 25 лет работы в кадре, да, и вот все они говорят примерно одно и то же, что говорите вы, что вот бюрократия, вот эта кнопка нажимания, вот эти бумажка, марака и так далее. Но неужели внутри это невозможно каким-то образом наладить? Володин достаточно современный человек, Вячеслав Викторович, он же тоже это видит. Или эта часть неотъемлемая, вот как бы она должна быть?
2: Ну, вы знаете, с финансовым рынком связан. На финансовом рынке работает бизнес. Бизнес хочет заработать. И, естественно, зачастую он хочет заработать так, чтобы можно было не нести ответственность, но эта ответственность как раз перед рядовыми гражданами, несущими деньги в банке или какие-то финансовые институты. Угу. И вот здесь возникает как раз конфликт. С одной стороны, бизнесу надо дать свободу, чтобы он реализовал свои потенциалы. С другой стороны, вот эти его увлечения за счет гражданина, за счет инвестора заработать, они тоже неотъемлемая часть рынка. Я с этим каждый день, кстати, сталкиваюсь. Вроде бы хорошие люди, положительные, развивают экономику, все двигают вперед. Но где-то вот проскакивает такое желание, ну, ухитриться, немножко не сделать так, как это необходимо для общества, там, для гражданина и так далее. Это вот, к сожалению, часто бывает, ну и поэтому вот важно найти золотую середину и дать свободу бизнесу, чтобы он реализовал свой потенциал, но при этом защитить гражданина от недобросовестного члена этого бизнеса.
1: Давайте про бизнес.
2: Работника.
1: Вы в 90-х руководили банком,
2: да,
1: достаточно большим. Почему вы ушли из бизнеса в службу?
2: Вы знаете, я ушел очень интересно, я бы сказал, красиво. Я возглавлял филиал довольно крупного банка в Чувашии, и крупный банк начал нести проблемы. То есть он перестал выполнять обязательства перед своими
1: что
2: клиентами.
1: Что это за банк, давайте скажем?
2: Не буду называть.
1: Да. Но это открытая информация.
2: Это открытая информация. Те, кому интересно,
1: так, хорошо.
2: Они посмотрят.
1: Угу.
2: Хотя назову. Россия Малс.
1: Это да, все знают.
2: Это банк,
1: это,
2: Россия Малс, довольно крупный банк. И он хорошо работал, активно работал, но в определенный момент у многих банков начали возникать проблемы. 97-й год, может быть, один из первых банковских кризисов. Ну и он тоже стал не выполнять обязательства перед своими клиентами. У него заморозили счета. Центральный банк остановил операции все, но поскольку я руководил филиалом, а у меня все было нормально, я выполнял все обязательства перед своими клиентами, у меня не было ни одного невозврата кредита. То есть все клиенты возвращали кредиты, которые я им предоставлял. 90-е годы – это вообще, знаете, это исключение. Я полагаю, что больше ни у кого такой ситуации нет.
1: Ну, почему вы ушли в госслужбу? Вы же могли
2: работать в банке. Я работаю в этом банке. Вдруг у банка проблемы. Естественно, замораживают счета, операции у филиала, которым я руковожу. Ну и стоит угроза выполнения обязательств перед теми вкладчиками, которые принесли деньги в банк, ну и вообще перед клиентами. Соответственно, я еду, подаю заявление в суд, еду в Москву даже, поскольку это принимал там Верховный суд решение по филиалу банка. И Верховный суд нарушение всех законов, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это произошло. Но это только Бог мог сотворить по его приказу. Верховный суд принимает решение разблокировать счета банка моего филиала, которым я руковожу. Представляете, я за несколько дней рассчитался со всеми клиентами, все платежи провел. погасил все, что только можно, раздал заработную плату, все, что осталось, еще уголовной банк отдал. И я счастлив, что Бог мне помог. И вот с чистыми руками, а я еще руководил этим филиалом, президент Чувашии, тогда был Николай Федоров, предложил мне стать первым вице-премьером правительства Чувашии. Я сказал: слушай, у меня проблема, есть вопросы, это за месяц примерно было. Я их решу, потом готов прийти. Вот я так стал.
1: И потом Госдума, собственно.
2: Да, я 3 года проработал в правительстве Чувашии.
1: С каким вот чувством вы вспоминаете это время, 90-е? Я не имею в виду кризис ваш банковский, а вообще в принципе. Есть ли ностальгия какая-то у вас по поводу?
2: Нет, ностальгии нет, это такая горячая пора, это бардак в стране, невыполнение обязательств, шум, показуха, демагогия. И ну, я еще до банка работал предпринимателем, то есть являюсь доцентом Чувашского университета, кандидатом экономических наук. Мне надо было кормить семью. А у меня зарплата превратилась в пыль, в ноль. Ну и, соответственно, вот пошел в бизнес. Мне помогло то, что в детстве, еще живя в Крыму, меня отправляли на рынок родители продавать помидоры, огурцы, которые выращивались в огороде. Ну и говорили так: если продашь, заработаешь, то у тебя будут джинсы, будет магнитофон, будет велосипед, мотоцикл и так далее. Ну и, соответственно, вот этот опыт пригодился. Я стал покупать помидоры, огурцы, персики и так далее, вино в Крыму, ну, поскольку у меня связи сохранились с родным местом.
1: Навык имеется.
2: Не только навык. У меня знакомые там, друзья в Крыму, которые уже бизнесом занялись, заводы, руководители заводов.
1: Вам было хорошо в это время? Или...
2: А, мне было нехорошо в целом. Я не сказал бы, что я чувствовал себя счастливым и комфортным.
1: Ну, вы говорите, горячая пора.
2: Это была горячая пора, это было стремление сохранить благосостояние свое, купить там квартиру или чтобы семья нормально себя чувствовала. Все в рынок ушло, надо за все платить. И, ну и вот я благодаря бизнесу имел возможность это делать. Но меня кинули, я перечислил деньги за товар в Крыму. Товар не поступил. Соответственно, деньги были кредитные, под высокий процент взятые. И мне говорят: всех кидают, а тебя кинули, ты не плати в банк. Поскольку тебя кинули, ты не можешь вернуть кредит. Я вернул кредит, я посадил семью на хлеб и воду и пахал для того, чтобы вернуть кредит.
1: Как вас Бог испытывает все время.
2: Да, Бог меня испытывал, но самое главное, значит, я не думал о том, что Бог меня испытывает.
1: Ну, сейчас-то вы понимаете?
2: Сейчас-то понимаю. Я понимал, что я взял на себя обязательства, я их должен выполнить. Вот это было у меня как закон. Причем не такое, что я там в мыслях думал, это закон мой. Просто я считал, что так надо делать.
1: Ну,
2: вот
1: понятно, хорошо воспитаны родителями.
2: Не знаю.
1: Вопрос. Вот по поводу, вы сейчас начали говорить про поводу бизнеса. Вы представляете, собственно, бизнес сегодня, да, и вы знаете это все изнутри. Вот какой запрос сегодня от малого и среднего бизнеса поступает и идет? С какими вопросами они чаще всего приходят к вам?
2: Ну, конечно, поскольку я с финансовым рынком связан, помогите с кредитом, ну и чтобы этот кредит был подешевле. Это, наверное, главное. С чем ко мне идут? Хотя
1: это
2: я понимаю,
1: большая проблема сейчас, да?
2: Ну, я бы не сказал, что это такая ключевая проблема на самом деле. Но она есть. Она есть. Ключевая ставка высокая, проценты довольно дорогие. Естественно, для того, чтобы их вернуть, надо больше зарабатывать.
1: Как в этих условиях малому бизнесу и среднему развиваться?
2: Ну, не просто, но он развивается. Я же развивался в 90-е годы, когда было во много раз тяжелее, и кредиты были намного дороже. Понятно, что дорогой кредит, значит, подороже товар, наценкой все это дело перекрывается. Ну и проблема, конечно, внешних санкций, она тоже создает
1: все еще
2: сложности для внутреннего рынка, но при этом надо отдать должное, малый и средний бизнес быстрее, чем крупный, освоился с этой ситуацией, он наладил взаимодействие со своими внешними партнерами. Мы, кстати, дали малым банкам возможность обслуживать внешний оборот, раньше этого права у них не было. Ну и наш средний и малый бизнес очень здорово, кстати, зарабатывает на внешнеторговых сделках.
1: Угу. Ну, то есть основной проблемой является для малого и среднего бизнеса это финансовая поддержка кредита.
2: Я не скажу, что это основная проблема. Я сейчас...
1: Ну, какие там три называются?
2: Но главная проблема, с моей точки зрения, как человек на финансовом рынке, это все-таки, скажем так, непредсказуемость рыночной ситуации. Она может меняться, ну, в связи, например, с погодой, да, там, в связи с тем, что какая-то крупная организация вдруг стала неплатежеспособной. Ну, в том числе и, скажем так, нынешняя ситуация влияет на действиях некоторых крупных организаций. К сожалению, в этих условиях некоторые организации повели себя недобросовестно и начали выводить активы за рубеж. Но и поскольку они это делают, то у них уменьшается возможность выполнять обязательства перед тем же малым и средним бизнесом.
1: А вернуться они могут, учитывая эту позицию?
2: Кто вернуться?
1: Ну, вот люди, которые выводят деньги за рубеж.
2: Их заставляют возвращаться. В том числе, видя, что они так себя ведут, блокируют, во-первых, переводы, ну и, во-вторых, занимаются тем, чтобы они вернули эти деньги в страну.
1: Получается это?
2: Ну, получается. Мы каждый день видим сообщения о том, что крупные компании, во-первых, обязываются выполнить свои обязательства, во-вторых, те, кто ведет себя, скажем так, неподобающим образом, то вводится внешнее управление для того, чтобы их работа велась в интересах страны, и в интересах даже бизнеса, но только с учетом интересов страны и тех партнеров, которые с ними взаимодействуют, в том числе малый и средний бизнес.
1: Вам, вероятно, присылают масса идей всяких, разных предложений от предпринимателей. Вы что-то вот такое за последнее время брали в работу, что прям такое ноу-хау что-то?
2: Предложений много, и предложения, иногда, с моей точки зрения, вообще идиотские, да? Извините за это выражение.
1: Понятно, конечно.
2: Да. Но есть очень хорошее предложение, связанное с новыми технологиями, и с искусственным интеллектом, и с цифровыми финансовыми активами, и криптовалютами. Поскольку я, опять же, на финансовом рынке, все это вселяет в меня оптимизм, то, что у нас такой креативный бизнес. Ну и сама статистика говорит о том, что малый и средний бизнес по реализации самых современных технологий, в том числе по компьютеризации, по роботизации своего бизнеса, он очень активен. Это происходит. По Чувашии я даже вижу. Такой малый и средний бизнес вроде бы, откуда деньги, работает все-таки недешево стоит. Реализовывают и механизируют, в том числе, кстати, жизнь заставляет. У нас дефицит рабочей силы, безработица на низком уровне, и они как раз замечают такие, я бы сказал, серийные производства, там, где не требуется интеллект, а требуется как раз такая техническая работа. Робот это может сделать, и это они делают.
1: Кто в основном? Это молодежь?
2: Это в основном среднее поколение все-таки, такое уже и продвинутые, уже и опытные, уже и чувствующие.
1: Это какой возраст? 30+?
2: Я думаю, 30-45. Вот так. 30-45. Причем, умные глаза, главное такое достояние российского бизнеса. Видно, как они уважают себя. При этом очень интеллигентные, Нет такого мат-перемат.
1: Как патриотично они настроены, эти люди?
2: Они за страну. Они за страну.
1: Это не показное.
2: Это не показное. Причем как раз не показное, что вселяет такое и удовольствие, и гордость. То, что они не кичатся тем, что мы россияне, грудь себя не бьют, но при этом они за страну, если надо, и встанут. Ну и при этом они уже работают за страну, и они и на английском говорят свободно, кстати, многие. То есть они очень
1: продвинуты. Какое чувство, когда вы видите это новое поколение бизнес-людей?
2: Гордость. Гордость, что наша страна имеет мощную основу, как раз опираясь на таких людей. И, кстати, их много. Я сказал вначале про детей. Я начал гордиться нашими детьми. И я даже подумал, что у нас особая категория людей, которые выращивают, рождают таких детей. У меня родились дети. Я их, кстати, гонял всегда. Я никогда не стремился тоже не помогать, потому что мне никто не помогал. Да? Я в самой простой семье родился. Семье рабочих, крестьян.
1: А как это имея возможность не помогать детям?
2: А понимать ответственность, что если ты будешь помогать, значит, ты будешь расслаблять.
1: То есть это из серии «Тяжелые времена рождают сильных людей, легкие времена рождают слабых людей». Это из этой серии?
2: Может быть. Я просто подтвердить то, что мои дети не пользовались, скажем так, той поддержкой. Я все-таки депутат Госдумы, представитель ассоциации банков и так далее. Ну, они, во-первых, поступили в один из лучших вузов страны, причем туда не просто поступить, конкурс большой. Его окончили очень хорошо, но потом они поступили в ведущие школы бизнеса в Америке. А туда поступить по блату уж точно нельзя, я повлиять не мог. Они проработали здесь некоторое время, американская школа бизнеса, она тот же Йель или Чикаго. Надо признать, что они, конечно, ведущие школы в мире. Они оба поступили туда, закончили их, работали в Нью-Йорке. Но как только начались эти все события, связанные... Кстати, неплохо зарабатывали, намного больше, чем здесь.
1: Когда началось СВО, они вернулись.
2: Ну, когда я сказал, что надо вернуться, они меня послушались. То есть это...
1: Не было вопросов, почему?
2: Вопросов не было. Просто...
1: У них имя.
2: Они... Я даже, честно говоря, горжусь этим, потому что я сказал, они говорят, если надо, значит, все. Я... Для меня это такой, ну, пункт в жизни, который, ну, которым я горжусь.
1: Безусловно, безусловно. Последний вопрос личный, идем дальше в профессиональное. Вот я недавно разговаривал с Татьяной Васильевой, народной артисткой России. Татьяна Васильева, известная наша прекрасная артистка. Она говорит, ты знаешь, я вот когда только начала зарабатывать, первое, что я сделала, я купила детям квартиры. Да, я их избаловала, наверное, этим. Но совесть моя, мое нищее детство, спокойно, потому что вот я им дала, типа, базу. У вас подход чуть-чуть другой, как я вижу. Вы дали образование своим детям, но...
2: Я не дал детям своему образованию. Они его получили... Нет, я даже не помог. Я их просто гонял. Когда они в школе учились, и все.
1: Ну, то есть, где вот эта правда, как нужно родителям, которые имеют возможность купить детям квартиру?
2: Заставлять учиться.
1: Самим.
2: Заставлять учиться, а они дальше сами заработают. Они реализуют свой потенциал и купят квартиру, и будут жить лучше, чем их родители.
1: А что им сказать, когда они подойдут, скажут, папа, ну у тебя же есть деньги, ты депутат, купи мне квартиру, помоги мне со стипендией, помоги мне снять квартиру и так далее.
2: Заработай. Заработай. Они должны... все пройти сами. Причем вот обязанность родителей – заставить учиться, заставить заниматься собой, гонять, гонять, гонять и гонять, чтобы они... Ну, у них был фундамент. Лучший фундамент – это хорошее образование и хорошее здоровье. Вот так.
1: Удивительно.
2: Вы так на меня смотрите
1: я
2: пристально.
1: Я смотрю, потому что у меня трое детей.
2: Думаете, что я не искренний?
1: Нет, нет. Если бы вы были не искренни, я бы давно уже вас раскусил и начал бы вас атаковать. Да. Нет, нет. Я вижу, что вы искренне говорите. Для меня же не важно, депутат или не депутат, вы пришли ко мне как гость. Я в этом смысле, моя задача вас раскрыть. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей искренности. Я как отец троих детей тоже задаю все время себе этот вопрос. Потому что я из нищей жизни выпорхнул совсем недавно. Я из коммунальной квартиры на Арбате.
2: Ну, я никогда не говорил бы нищий. Я вырос из самой простой семьи.
1: Простой это одно, а есть нищие.
2: Ну, что значит нищие? Это все относительно. Нищие – понятие относительно.
1: Ну, в смысле,
2: я приехал в деревню вот недавно, как раз в ходе избирательной кампании. Люди, ну, не богато живут, понятно, там, село такое на удалении. Люди счастливы. Они там танцевали, со мной под чувашскую музыку, они радовались жизни. И у них не было никакого вот состояния, что они нищие, понимаете?
1: Я про другое, человек... про то, что дать ребенку фундамент, с одной стороны, вы правы, да, это образование, а с другой стороны, имея возможность купить там даже ту же квартиру, снять квартиру в Москве и так далее, которые приезжают из регионов куда-то, это же тоже поддержка. Вот и мне удивительно, что вы достаточно человек такой жесткий и четкий, финансово подкрепленный, безусловно, у вас есть возможность снять квартиру ребенку там и купить и так далее. Но не суть. Суть в том, что вы для себя приняли другой сценарий. Вы для себя приняли сценарий, как я.
2: Я вот не принимал на себя сценарий, я просто так жил и не думал о том, что я... Да, и, кстати, я благодарен детям, что они мне тоже не выставляли никаких условий.
1: Понимаете? Попробуй выставь.
2: Не, я не считаю себя жестким человеком, который у меня дети, я их люблю, там, и внучки, внуки, там.
1: Поэтому... А, уже и дедушка.
2: Да, я дедушка, да, у меня четверо...
1: Ну, счастливый человек.
2: Да.
1: Нам ничего не помешает прерваться на рекламу на минуту. Мы вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн призвал страны-участницы объединения расширить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, включая развитие возобновляемых источников энергии и совместных проектов. По его словам, на фоне стоящих сегодня вызовов в области энергетической безопасности существует возможность для сотрудничества России и АСЕАН. Это также позволит увеличить объем торговли между сторонами, в корзину которой войдут нефть и нефтепродукты, газ, в том числе сжиженный природный газ. Автономная некоммерческая организация «Диалог региона» совместно с Министерством обороны России и Фондом «Защитники Отечества» запустила работу с обратной связью по военно-социальному профилю от участников специальной военной операции и их близких. Отмечается, что это позволит повысить оперативность и эффективность реакции министерства на запросы, а для военнослужащих, ветеранов СВО и их родных упрощается коммуникация с органами власти. Они получают комплексные ответы и решения. При этом обращения будут обрабатывать с учетом требований Министерства обороны к защите информации. Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе в размере 584,5 миллионов рублей уже производятся, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В июле правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, которые оказались в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Так, Крым получит более 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На ней обсудили развитие туризма и образования в регионе. По словам вице-премьера, Севастополь является жемчужиной Черноморского побережья. Более 215 тысяч единиц общественного транспорта подключено к платформе онлайн-мониторинга на базе «Эроглонас». Как сообщает пресс-служба Минтранса, больше всего подключенных автобусов, троллейбусов и других пассажирских машин в Москве и Московской области – порядка 30 тысяч единиц транспорта. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область с более чем 13 тысячами машин. На третьем – Краснодарский край. Там подключено 10 тысяч транспортных средств. Ведомстве напомнили, что платформа работает во всех регионах России и помогает пассажирам точнее планировать поездки, а городам и перевозчикам управлять движением транспорта. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник». Мы продолжаем. Вот давайте пофантазируем. Допустим, или не пофантазируем, а конкретно расскажем. Вот, допустим, по вашей инициативе был принят закон. Ну, возьмем как пример ваш самозапрет на выдачу кредитов в автопроект. Да. Вот, который действует уже сколько? Большое количество лет.
2: Несколько лет, да.
1: Да. Вот вы за ним следите? То есть, грубо говоря, Вот как закон работает и как он исполняется? Если он, предположим, неправильно работает и плохо исполняется, вы, как депутат, как автор проекта, можете внести корректировки в этот законопроект?
2: Ну, естественно, я депутат. Каждый депутат имеет право внести законопроект.
1: Уже нет, числе... нет, готовый законопроект, уже который вышел.
2: Да, закон вышел, но, тем не менее, вы видите, что закон не приносит пользу людям, стране. Соответственно, вы имеете право внести законопроект, исправляющий ситуацию. Ну и надо только сделать так, чтобы ваша поправка, ваше предложение было принято Госдумой и подписано президентом. Надо пройти процедуру, да.
1: Тоже такая же процедура полностью.
2: Да, да.
1: Это непросто.
2: Это непросто, конечно.
1: С этим законопроектом было так?
2: С этим нет.
1: Были примеры, когда у вас такая ситуация была?
2: У нас есть законопроект, закон, который предоставлял массовую льготную ипотеку под 8%. Был такой закон, когда люди, не имея значений, родился ли у вас ребенок, в общем, любой гражданин мог взять под 8% кредит и, соответственно, купить себе квартиру, ипотечный кредит. Да. Ну, и некоторые начали делать на этом бизнес, поскольку процентные ставки реальные были выше на рынке, больше 10%. То, соответственно, они под 8% начали брать кредиты, предъявлять спрос на жилье, покупать жилье. Потом
1: и что вы сделали?
2: Продавать. Мы отменили этот закон.
1: То есть такая практика есть?
2: Такая практика есть, и реально это вредный закон был. Нанесший вред. Во-первых, он взвинтил цены на жилье, потому что спрос на жилье резко увеличился. Цена на жилье увеличилась тоже очень серьезно. Ну и, во-вторых, нашлись такие ушлые ребята, которые этих кредитов понахватали, понакупали квартиры, делали бизнес.
1: Ну, на старте это понять нельзя было?
2: На старте, знаете, когда он принимался как раз вот в 22-м примерно году, 22-м, 23-м, да, как раз было. Когда была ситуация, подталкивающая к тому, чтобы реализовывать меры, стимулирующие развитие экономики. Поскольку ковидный период, еще санкции, ну и надо было что-то придумать, чтобы подстегнуть рост экономики. Один из сегментов, который стимулирует рост экономики, это жилье. Покупают жилье, значит, дают деньги строителям, строитель на стройматериал, там, на машины и так далее, и экономика развивается. Ну и вот тот период как раз под влиянием той ситуации такое решение было принято. Оно не только депутатами, естественно, было поддержано и правительством, и на каком-то политическом, наверное, уровне. В общем, норма была реализована, она была ошибочной. И ЦБ его тогда, видимо, ну, по крайней мере, пропустил, да, этот законопроект. Его поддержали, но однозначно решение было ошибочным.
1: Часто такое бывает?
2: Не часто, слава богу, особенно в последнее время. Вот как раз нулевые годы, 90-е годы, таких решений принималось куча, которые скорее работали на бизнес, чем на страну.
1: Даже так?
2: Ну, так было, да. Сейчас таких решений нет, сейчас как, ну, как правило. Вот, как я говорил, уже ошибки бывают, но они скорее из добрых побуждений, из лучших побуждений.
1: По поводу вот этих финансовых пирамид, вы говорите, что люди брали кредиты, цены повышали и так далее. Вот достаточно ли сегодня надежно защищены наши граждане от финансовых пирамид? Или все-таки лазейки эти еще остаются?
2: От финансовых пирамид, боюсь, что защитить, ну, практически там, ну, однозначно невозможно. Человек там под влиянием эмоций, когда ему обещают большие деньги, он может потратить деньги, это его деньги, никто его остановить в этом плане не может. Он захотел отдать деньги тому, кто обещает ему там высокие проценты. Да? И поэтому надо понимать, что предела, ну, скажем так, инициативам или идеям тех, кто хочет заработать на сборе денег от людей, нет. Будут постоянно придумываться всякие варианты для того, чтобы завлечь людей в эту пирамиду, ну и, соответственно, собрать деньги. Хотя мы постоянно, конечно, принимаем решения о том, чтобы вот такие финансовые пирамиды не возникали, чтобы не обещали людям.
1: Возникают до сих пор?
2: Они возникают постоянно и будут возникать, как я уже сказал.
1: Я помню, как моя сестра, двоюродная, МММ, вот я помню.
2: Да, да.
1: МММ. Вот все они, что было у них и не было, взяли, продали, купили эти акции МММ и так далее.
2: Ну, условно говоря, там, вот мы выпускаем акции, а эти акции выпускаются под реализацию какого-то культурного проекта. Вот хотим фильм выпустить великолепный, который пойдет, рынок его обязательно раскупит, и, соответственно, мы с вами рассчитаемся по тем бумагам, которые выпустили. Вот и все. Хорошая идея, хорошая идея. Вот вы хороший артист, вам поверили все. Можете предложить такую идею, собрать деньги и, на самом деле, выпустить фильм, который не пользуется спросом.
1: Какие примеры есть, да, до сих пор?
2: Ну, вы говорите, я думаю, вы лучше знаете.
1: Да, к сожалению. Ну вот сейчас последнее, что было, меня это, конечно, бесконечно удивляло. знаете, с одной стороны, радовало с точки зрения наших граждан, что они такие доверчивые. Угу. Да, вот мошенничество телефонное. Это же такие мы доверчивые люди, да. Вот, россияне. Это абсолютнейший факт. Мы верим.
2: Да.
1: А с другой стороны, меня это ужасало, что можно просто каждому. Мне лично звонили, там, понимаете, и вам наверняка тоже. Это, ну, ужас.
2: Я просто каждый день блокирую номера телефонов.
1: Ну, вот сегодня звонками. Вот довольно много этих механизмов. Вот какие механизмы защиты остались вот от мошенников? Что мы сегодня предпринимаем?
2: Ну, все-таки самоблокировка. Самоблокировка. Мы будем информировать. Да, и автоматически будут блокироваться телефонные звонки из-за рубежа. Ну, поскольку, как правило, из-за рубежа, с Украины идут такие звонки, вот такие решения есть. Ну, и обязательно будут указываться, кто звонит. Да, и все-таки мы одновременно всех предупреждаем, что имейте в виду, что госорганы вам не звонят для того, чтобы...
1: Вот депутат государственный, да, вам говорит.
2: Если вам звонят, что вы должны куда-то деньги перевести, что вы кому-то должны, то отказывайте, сразу отключайте телефон, потому что это наверняка звонят... Не наверняка, а точно звонят 100%. Мошенники. Да.
1: А вот от кибермошенничества что нужно сделать еще? Как...
2: Финансовая грамотность. Финансовая грамотность, повышать грамотность. Я вот сказал, мы начали... Ну, в школу-то я почему приходил? Потому что мы продвигали идеи, связанные с финансовой грамотностью. Мы в садике начали приходить с этим, чтобы дети с детства начали понимать, да, вот как это работает, как деньги работают, как зарабатывается все.
1: Давайте так, чтобы не хотелось никого обижать. Да, нас смотрят миллионы сегодня наш эфир с вами, но тем не менее. Еще раз, я такой же могу быть абсолютно неграмотный финансово, как и каждый человек, который смотрит. Вот давайте... От 1 до 10, как вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения России?
2: Ну, он довольно серьезно вырос. Ну, я помню нулевые годы, но чуть выше 5, да, ну, 6%.
1: Да? 6%. С чем это связано? Мы такие вот что, не хотим учиться или что?
2: Не хотим учиться. В психологии вы правильно отметили. Вот вы привели свой пример, а вот как раз недавно в Чувашии там девочка, 10-классница, ей позвонили. Она открыла дверь, отдала 15 миллионов, которые у них там лежали где-то, потом еще что-то там где-то отрыла. Там
1: еще... Ворам, просто, да?
2: Да, и отвезла, причем сама. Да.
1: То есть это информация.
2: Да, то есть это вот как раз просветительская работа. Благодаря вам надо постоянно говорить, что когда просят деньги для чего-то, что вы должны, отключайтесь, не верьте, потому что госорганы, ну, находят иные способы взаимодействия с вами. В конце концов, есть портал госуслуг. Он у большинства, я надеюсь, уже в телефонах есть. Вот через эту страничку.
1: Не каждый может этим пользоваться, Анатолий. Вы понимаете, возрастной же ценз тоже никто не отменял. Одно дело молодежь, десятиклассница, понимаете, вы там человек, который в системе работает, я.
2: Ну, вот,
1: вот, а вот бабушки, дедушки наши.
2: Значит, доверенное лицо. Мы как раз, кстати, и автор этого закона тоже установили, что можно установить доверенное лицо, которое подтверждает каждую вашу финансовую операцию. Если вы старшего возраста, значит, ваши дети, например, близкие люди, младшего возраста, ваши родители и так далее.
1: Это законопроект такой?
2: Это закон уже.
1: А это уже закон?
2: Это уже закон, поэтому вы можете определить доверенное лицо, которое каждую вашу финансовую операцию будет подтверждать.
1: Ну вот если говорить про финансовую грамотность, какую базу нужно знать вот нашим гражданам? Ну, с точки зрения кредитов, с точки зрения ипотек, с точки зрения переводов и так далее.
2: Если у вас... нет особых финансовых знаний, то лучше деньги во вклад, в кредитную организацию, ну и в солидный банк. Uh-huh. Эти солидные банки известны, они все время на слуху. Положили деньги на определенный промежуток времени. Сейчас проценты высокие, то есть неплохие проценты начислятся. Ну и, соответственно, вы можете быть спокойны.
1: Грубо говоря, вот сюда давайте порекомендуем. То есть если вот есть какой-то капитал, неважно, студент это или пенсионер, да, вот есть какой-то капитал, то ваш совет это класть... На вклад в банк?
2: Если капитал, это уже серьезное слово.
1: Ну, капитал,
2: капитал,
1: я имею в виду,
2: 2 миллиона есть,
1: рублей, предположим.
2: Ну, 2 миллиона рублей – это капитал, но если вы, ну, скажем так, молодой человек, одну часть я бы положил во вклад, так, гарантированно. Так. Я ставлю себя на место этого человека, который не искушен.
1: Так.
2: Но определенную часть денег можно было там через пенсионный фонд инвестировать более большего доход, приносящие ресурсы.
1: Например.
2: У нас есть негосударственные пенсионные фонды, которые свои деньги держат на депозитах, в том числе, но часть денег направляют, например, в облигации какой-то крупной компании. Гарантированно, что расплатится с вами солидная компания, но они могут пообещать большую доходность по своим облигациям, чем вклад. Ну и вы можете гарантированно получить те деньги, которые вложите в эти облигации. Но еще раз, Лучше вложение, вот эти 2 миллиона, разложить по разным инструментам. Часть там какой-то нефтяной компании, часть...
1: Как это сделать простому гражданину нашей страны?
2: Ну, посмотреть рекламу, посмотреть...
1: То есть в банк прийти или где эти...
2: Можно в банк прийти, да. Есть инвестиционные компании специально, но, опять же, вот здесь уже сложность. Почему я сказал про молодых людей? Они быстрее поймут.
1: Безусловно.
2: Известная инвестиционная компания, там, пользуется доверием и так далее. И они с большим пониманием вложат свои деньги. Бабушки, дедушки только во вклад. Это, ну, мой совет... Угу. Как человека, работающего на этом рынке.
1: Ну, то есть это простой доход, простая форма.
2: Да, ну и опять же, бабушкам и дедушкам совет: найдите родственника, близкого родственника, который подтверждал бы ваши финансовые действия.
1: Не обязательно бабушка и дедушка. Может быть, это человек там 50, 60, 70 лет.
2: Ну, далекий от финансового.
1: Ну, далекий от финансовой грамотности. Да, это нормально, не всегда должны быть.
2: Нормально.
1: Понимаете, как
2: конечно.
1: Вы. В этом смысле вы рекомендуете все-таки в банк, это проверенная история, да?
2: Ну, банк, причем. Желательно. Ну, есть, скажем так, банки по размеру капитала.
1: Угу.
2: На первом этапе системно значимые банки, таких у нас 21.
1: Мы часто слышим историю по поводу того, что, вот, предположим, в связи с специальной военной операцией могут объявить военное положение, и банки эти будут все закрыты. Этот риск присутствует?
2: Этого риска нет. Этого риска нет. Специальная военная операция, она на определенной территории находится. Там допускаю, что на какой-то период приостановят действия, но в связи со специальной военной операцией, опять же, там какие-то военные действия вдруг возникли, да? Но это такие экстремальные ситуации.
1: То есть заморозят деньги?
2: Нет, деньги никогда не заморозят, деньги всегда будут работать, потому что подразделение банка не означает, что банк перестал работать. Я это имел в виду.
1: Угу.
2: То есть какое-то подразделение оказалось в зоне боевых действий, угу. Да, там стреляют, убивают.
1: Ну, это конкретно филиал, который находится.
2: Конкретный филиал. А наши банки находятся под очень жестким профессиональным регулированием Центрального банка. И как раз благодаря этому у нас практически единичные отзывы лицензии у банков. То есть очень серьезное регулирование. Я как раз давно, работая на финансовом рынке, могу сказать, что у нас Центральный банк сейчас суперпрофессионально. И вот с точки зрения защиты прав вкладчиков, клиентов в банку, там жесткая позиция.
1: Ну, то есть вот этот миф, простите, что я вас перебиваю, что вот я сейчас как гражданин зарабатывал свои гробовые деньги, грубо говоря, или там на квартиру копил, понимаете, или на участок, или на машину, положу в банк, война, специальная военная операция, не дай бог, бац, и все это заморозит.
2: Это бред специально запускаемый даже нашими врагами. Mm-hmm. Наша банковская система суперпрочно стоит на ногах.
1: Давайте поговорим про цифровой рубль. Вы уже обзавелись им?
2: Ну, я первый получатель заработной платы цифровым рублем. Я, кстати, когда сдавал декларацию как кандидат в депутаты Госдумы, отчитался о тех деньгах, которые вот на счетах Центрального банка в информационной системе ЦБ находятся.
1: Как их использовать все-таки? Что это такое? Зачем?
2: Ну, я сходил в кафе, там, где принимают цифровые рубли. Это был эксперимент, правда. Заплатил за обед. Ну, и есть фонды благотворительные. Я, поскольку первый получатель цифрового рубля, решил и благотворительные взносы сделать в эти фонды. Там зачислил, опять же, на счета этих фондов цифровые рубли. Сейчас организации, ну, прежде всего торговые, с оборотом 120 миллионов рублей и больше, обязаны принимать цифровой рубль в оплату товаров и услуг. Ну, крупнейшие сети, которые все знают, называть не буду, но они обязаны принимать цифровой рубль в оплату товаров
1: и
2: услуг.
1: Для чего эта история делается?
2: Ну, я-то делал это потому, что я автор закона о цифровом рубле. Естественно, хотел своими руками потрогать,
1: вот,
2: как
1: вот
2: реализовать.
1: Вот этот человек.
2: Да, прощупать, как это работает. Никаких проблем, взял телефон, у меня открыл страничку банка. На страничке банка есть страничка, опять же, цифровой рубль. Ну, кнопочка цифровой рубль. Нажал на эту кнопочку, и дальше все операции цифровым рублем осуществляешь. Ну, вот в данный момент я как... Человек, заинтересованный в том, чтобы бюджет эффективно использовался, к сожалению, бывают ситуации, когда бюджетные деньги уходят не на ту цель, для которой выделены. Налево, направо, да. И причем я с этим сталкивался, ну, исполняя свои обязанности как депутат. Приезжаю на объект, на который я пробивал деньги из бюджета, ну, там, строительство спортивного объекта, и обращаюсь к субподрядчикам. Вы почему снимаете с работы? А нам, говорит, не платит подрядчик. Я говорю, а почему? Мы же деньги выделили, деньги поступают подрядчику. А подрядчик, используя ситуацию с высокими процентами по вкладам, вместо того, чтобы полученные деньги от государства направить субподрядчикам, положил деньги на депозит, ну и на этом зарабатываю. Да? Вот такой конкретный случай. И уверен, что таких случаев много. Вот цифровой рубль позволяет государству видеть, как он движется.
1: Ну, есть опасения, давайте о них поговорим. Да. Граждане наши пишут нам в редакцию, многие связывают цифровой рубль и говорят о тотальном контроле финансовой сферы. Вот такое же есть ощущение, что это...
2: Ну, я уже начал вам рассказывать.
1: Да.
2: С точки зрения тотального контроля движения государственных денег при исполнении госзаказа, это да. То есть государство будет видеть, как движется цифровой рубль, ну и, соответственно, если они налево пойдут, то сразу же пресечет.
1: Ну, а для простых граждан?
2: А для простых граждан, вот зачем государству смотреть, куда вы тратите деньги? Вот смысл какой? Вы получили деньги, там, пошли в ресторан, заплатили. Ну, зачем государству смотреть? На ресторан вы их потратили или купили себе кроссовки? Вот смысл? А это же затраты, это же деньги, которые надо тратить, чтобы проследить, как вы там... Используйте цифровой рубль. Угу. Ну, бессмысленно просто.
1: Не приведет это к тому, какие шансы, что от налички вообще мы откажемся?
2: Ну, тенденция такая есть, кстати. Мы от налички-то уже давно начали отказываться. У нас 97% денежного оборота граждан – это банковская система.
1: То есть по стране.
2: То есть люди пользуются платежными картами, а не наличкой ходят. Ну, 13% хотят пользоваться наличными на здоровье, никто же не препятствует, никто не заставляет их в банке бежать.
1: Ну, это же понимаете, что это в перспективе вообще уберет от 13% полностью?
2: Ну, возможно. По крайней мере, такой шанс есть у человека.
1: Это задача государства?
2: Нет. Это право, которое государство дает. То есть хочет человек пользоваться цифровым рублем, а переводя цифровые рубли, он не платит никакие комиссии. Когда в банках проводятся операции, то банки, естественно, на этом зарабатывают. Берут определенную комиссию за проведение денежной операции, в том числе гражданина.
1: Чуть-чуть еще закроем эту тему, идем дальше, да. Мало времени осталось. Хочу, чтобы вы еще чуть-чуть попредсказали нам, как нам будет жить дальше. Вот в целом, что будет с инфляцией? Рост или падение?
2: Ну, надо сказать, что к концу года, вот во второй половине текущего года, инфляционные процессы ускорились. То есть темпы роста цен были более высокими, чем в первой половине текущего года. Mm-hmm. Из-за этого, кстати, ключевую ставку Центральный банк в последний раз и не снизил. Он снижал все время, примерно 10 заседаний он постоянно снижал ее. На 0,25, на 0,5%. На последнем заседании не снизил.
1: К чему готовятся граждане в связи с этим?
2: Я смотрю еженедельную статистику по инфляции. Вот, слава богу, последние две недели вижу, что темпы роста инфляции, инфляция все равно есть, но и цены растут, но меньшими темпами вот последние две недели.
1: Квартиры дороже будут? Если возвращаясь к началу нашего интервью, что
2: я думаю, что кредит на квартиру. Квартиры, если и будут расти, то очень низкими темпами. И здесь масса причин, в том числе связанных с предложением и со спросом тоже. Поэтому могу сказать, что инфляция будет замедляться однозначно. И ключевая ставка по планам Центрального банка должна опуститься до 4%. Инфляция должна опуститься до 4%, а ключевая ставка ниже 10%. Сейчас она 14%. То есть по плану ЦБ, а ЦБ у нас следит за инфляцией, по прогнозу, 4% к концу следующего года. Ну и, соответственно, мы рассчитываем на то, что ключевая ставка будет ниже 10%. Но есть и другие варианты развития событий. Они связаны в том числе со специальной военной операцией.
1: Последний вопрос, который я задаю каждому человеку, с которым нахожусь в одном клубе, я в 14-м пакете санкций. Вы, как депутат Государственной Думы, тоже санкционный?
2: Я во всех санкционных списках.
1: Ну, вот мы с вами вместе.
2: Да.
1: Вот, это клуб таких удачных людей, в хорошем смысле слова. Вопрос, который я каждому адресую, кто в этом клубе. От чего вам пришлось отказаться в связи с санкциями?
2: Понятно, что вот поездок за рубеж, я все-таки ездил, да. И самая большая потеря в этом плане – это поездка в Иерусалим на Пасху.
1: Туда тоже нельзя.
2: А Пасху за рубеж
1: могут, да?
2: Ну, да, могут.
1: Да.
2: Я, кстати, в ходе специальной военной операции мне предупреждали, когда в ходе предвыборной кампании мне там предупреждали, что я нахожусь в списке, на кого могут и какие-нибудь действия наши недруги осуществить, да, телесные.
1: То есть в Израиль тоже нельзя, потому что они могут быть...
2: Но есть ограничения, и я встречаюсь сейчас благодатный огонь в Москве. А так я его привозил из Иерусалима, я его прямо, можно сказать, из центра, из храма гроба Господнего. Принимал этот благодатный огонь и привозил...
1: Сейчас принимается в Шереметьево, да?
2: Да, сейчас в Шереметьево. Я его привозил в Чебоксары, каждый год привожу и испытываю огромнейшее счастье от того, что я делал. Потому
1: дай
2: что
1: Бог, чтобы так и было.
2: Тысячи жителей республики и близлежащих регионов приезжают, чтобы прикоснуться вот этому явление.
1: Дай бог, чтобы так и было. Анатолий, я вас благодарю за беседу. У нас есть несколько вопросов от зрителей. Наденьте, пожалуйста, эти наушники, а мой допрос закончен. Прошу. Итак, первый вопрос. Поехали.
6: Вы по утрам бегаете?
2: Не всегда, но бегаю.
1: Следующий вопрос.
7: Как заработать первый миллион?
2: Работать надо.
1: Ну ладно, как?
2: Надо перед собой поставить цель, и цель будет реализована, если будете поступательно работать по реализации этой цели.
1: Следующий вопрос.
8: Сколько наличных желательно всегда иметь при себе?
1: Человеку адресуется вопрос, который придумал электронный рубль.
2: Всегда есть около 1000 рублей, причем мелочи. Да? Я чаевые иногда оставляю, ну и где-то могут не принять карточку, приходится использовать наличные.
1: То есть, видимо, все отказаться не сможем, да, до конца?
2: От наличных?
1: Да.
2: Ну, я вот наличными почти не пользуюсь. Я говорю, что у меня такая вот мелочь есть, на всякий случай всегда. Там, я даже иногда смотрю, кто-то просит деньги, особенно в Чебоксарах, в Чувашии. Ну, музыкант, да, играет на площади Республики. Замечательно играет, поет, я ему оставляю там немножко денег, как благодарность за вот такую красоту и за возможность послушать замечательную песню.
1: Следующий вопрос прошу.
9: И все-таки что будет с ключевой ставкой?
2: Ключевая ставка будет снижаться, потому что ситуация находится под контролем, и цены на продукты.

0: профессионалы, в том числе банкиры, а банкиры – это такая чувствительная часть общества, они очень нервно реагируют на информацию, на ситуацию в стране, и они лучше знают ситуацию, чем рядовые наши граждане и политики. Так вот, я почувствовал уверенность банкиров, уверенность в ситуации, поскольку они обсуждали не геополитику, не какие-то там стратегические такие политические вопросы, они обсуждали конкретную работу, как лучше организовать ее для того, чтобы зарабатывать на финансовом рынке. И вот это больше всего меня убедило в том, что ситуация под контролем, и страна развивается уверенно, движется вперед.
1: Переводя с депутатского на простой, все будет хорошо.
0: Все будет хорошо.
1: Спасибо, Анатолий. 91.2 FM, радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю в 17.00 по Москве. Пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас было все хорошо. До скорого.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Детали дизельной сделки России и США. Контекст. К концу года Российская Федерация может увеличить экспорт топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц, достигнув прежнего уровня продаж. Это позволит занять более 10% мирового рынка дизеля. Поставки на американский и мировой рынки будут осуществляться напрямую. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал ее позитивным сдвигом для бюджета и нефтяной отрасли. В октябре Россия поставит более 300 тысяч тонн, далее по нарастающей. Сразу после информации о сделке цена фьючерсов на дизель пошла вниз. Российские власти особо отмечают, угроз внутреннему рынку нет. Он полностью обеспечен этим видом нефтепродуктов. Дизельную сделку Дональда Трампа и Владимира Путина в штыки восприняли в Европе и Киеве. Несколько конгрессменов призвали Трампа пересмотреть свое решение. Но этот призыв вряд ли понравится миллионам потребителей солярки в США и других странах, испытывающих на себе дефицит и рост цен. В Кремле поясняют, несмотря на поставки российского топлива, позиция Москвы в отношении целей и задач спецоперации неизменна, как и ее готовность к политико-дипломатическому урегулированию.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Кирове и Санкт-Петербурге, в Якутске полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил на форуме съезда организации «Деловая Россия». В Махачкале прошла инаугурация главы Дагестана. Евросоюз продвигает на Украине идею однополых браков. Об этих и других темах подробнее далее.

0: Необходимо увеличить инвестиции в инновационные компании и проекты, которые ориентированы на повышение емкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Глава государства подчеркнул, что перед страной стоит задача запустить новый инвестиционный цикл.
1: Ведущая роль в этой работе, конечно, принадлежит бизнесу. Опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах, поселках. Отмечу образовательные, культурные, экологические, волонтерские, благотворительные инициативы делового сообщества. Помощь бойцам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Участие компаний в благоустройстве общественных пространств в реализации мастер-планов развития городов и поселков.
0: Президент отметил, что российские власти продолжат поддерживать отечественный бизнес и вместе решать острые вопросы. Федор Щукин, избранный главой Дагестана, официально вступил в должность руководителя республики. Инаугурация прошла в Махачкале после сессии парламента Дагестана, на которой депутаты большинством голосов избрали Щукина главой республики. В ходе торжественной церемонии он принес присягу. Напомню, в начале мая президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Щукина, который с февраля 2024 года был председателем Верховного суда региона. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что расстрел военного психиатра Нидала Хасана, который в 2009 году убил 13 человек на военной базе, не будет транслироваться в прямом эфире. Американский лидер пояснил, что, цитата, «многие хорошие люди выступили против трансляции казни», конец цитаты. При этом он добавил, что ближайшие родственники смогут лично присутствовать на казни, если пожелают. Телеканал CNN также сообщал со ссылкой на источники, что Трамп задумался об отмене прямой трансляции казни, когда узнал, что осужденный парализован и передвигается в инвалидной коляске. Владимир Зеленский подписал указ о национальной стратегии по защите на Украине прав представителей ЛГБТ. Организация запрещена в России как экстремистская. Экс-депутат Верховной Рады и бывший официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин ранее заявлял, что Европейский Союз продвигает легализацию однополых браков в законодательстве Украины и прочую ЛГБТ-повестку. Отдельный учебный предмет дроноведения не предусмотрен в обязательной части федеральных основных общеобразовательных программ, но школы вправе ввести его самостоятельно, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. Отдельные темы, которые касаются изучения беспилотных летательных аппаратов, интегрированы в содержание таких учебных предметов, как основы безопасности и защиты Родины и труд, технология, уточнили в министерстве. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
3: 4:07:15 октября, день, который мы все ждем, четверг. Четверг сегодня. Михаил Ануфриенко, Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте, добрый вечер. А вы знаете, что у... А, нет, как там? Вы знаете? Ну, конечно, знаете. Вы знаете? Несомненно знаете. А вы знаете, что у Радио Спутник теперь 400 тысяч человек подписчиков в соцсети ВКонтакте?
4: Нет, первый раз слышу.
3: Вот, 400 тысяч человек. И это же не просто там 400 тысяч, да, какая-то цифра большая. Это все люди, которые смотрят, которые выбирают Радио Спутник, выбирают качество, смотрят эксклюзивные интервью, материалы, слушают нас. В общем, спасибо вам большое, что вы там. А если вы еще не там, не среди этих 400 тысяч, пожалуйста, так сказать, исправляйте эту свою оплошность и ошибку, и подписывайтесь. Скоро будет 500 000. Будем отмечать новые высоты. В общем, поздравляю нас всех, и слушателей, и коллег с этим числом большим, 400 тысяч человек. Так, ну что, поехали к темам.
4: Поехали.
3: Зеленский сегодня выступил, но он вчера еще выступал у британцев, значит, опять что-то там поднаехал на Трампа, а сегодня стало известно из его уст, значит, что он прямо сказал, дал команду буквально военным возобновить налеты на НПЗ.
4: Ну, ничего удивительного в этом нет.
3: Ну, как там это сказать?
4: Ну, мы с тобой уже с года в год говорим об одном и том же, что верить кому-то там на слово из наших западных непартнеров, ну, это самому себе, простите меня, иголки под ногти загонять.
3: То есть ты думаешь, что это с позволения Соединенных Штатов Америки Зеленский говорит об этом?
4: Я думаю, что нет. Я думаю о другом. Я думаю о том, что вся политика, которая сегодня происходит на наших глазах без нашего участия, точнее, с нашим, так сказать, в общем-то, в основном пассивным участием, сводится к тому, что никаких законов не существует, никаких норм поведения не существует. Если мы росли на понятии, что дипломатия – это высокий штиль, это обязательный и внешний вид, и образование, и манера поведения, и верность слову, потому что дипломаты массу договоренностей заключали за кулисами и придерживались. Это был была единственная возможность решения проблем. Потому что, ну, грубо говоря, две страны воюют. Дипломаты закулисно договариваются, что давай, надо прекращать. Вот давай мы сделаем так, вот так, вот так, последовательные шаги. Они выполняли эти договоренности. Войны прекращались, был какой-то мир всхлипкий, на хороших условиях или плохих, неважно. Но это был инструмент. Сегодня он утрачен. Ну, выступает Трамп, говорит, я распорядился, достигнуто соглашение, энергетическое перемирие, никто не бьет. Зеленский говорит, первый раз слышу, у нас ничего подобного не знаем. Но на всякий случай бить прекращают. Ну, пару дней это держится, потом возобновляется. Вот. И, опять же, бессмысленно говорить, кто первый начал. Но суть в том, что вот этих договоренностей нет. То есть я так понял, что Трамп выдал желаемое за действительное. Те условия, которые он предложил сторонам, их не устроили. Они не были заранее согласованы. Ну и все развалилось.
3: Но это говорит о неуправляемости.
4: Мы с тобой
3: до этого говорили, что все равно есть что-то, так сказать, все равно этот конфликт носит некий управляемый характер. Мы с тобой говорим, что, вот, так сказать, потому что возникают же вопросы, да, почему сюда прилетает, там туда не прилетает и прочее, прочее. Я это объяснял себе, что есть некие вот, так сказать, вот эти критерии управляемости. Значит, сейчас выходит, что Зеленский выходит и прямо бросает вызов Трампу. Сегодня, кстати, об этом сказал Лавров. А мы знаем, так сказать, характер Трампа. Ну, в смысле, знаем. Мы можем наблюдать, да, и делать какие-то соответствующие выводы. Понятно, что, наверное, каких-то резких движений не будет, но Зеленский вчера в этом же интервью Пирсу Моргану жаловался, что не работает Starlink. Начал сбоить Starlink.
4: Но здесь, понимаешь, вот мы каждый раз, когда говорим, не нужно смешивать в одну кучу разные понятия. Управляемость процесса – это стратегические интересы Соединенных Штатов, Объединенной Европы, различных элит. Мы всегда говорили, что у семи нянек дитя без глаза, потому что их стратегические интересы различны. Ну вот даже дизельная сделка России с США совершенно очевидно невыгодна Европе. Простите, Европу американцы дуэт как хотят, северные потоки взорваны, вот. СПГ продают втридорога, а сами у России, вопреки ими же введенным санкциям, покупают дизель. Ну, понятное дело, что европейцы в бешенстве просто, кто угодно был бы в бешенстве. То есть они оплачивают это кровавое шапито, они несут потери, а Соединенные Штаты, а что, первый раз? А что, в зеленой сделке было иначе? Когда европейцы закрывают атомные станции, как это делает Германия, отказываются от угля, вводят бешеный, дорогой, на самом деле, зеленая энергетика, очень дорогая, это самая дорогая энергия, чтоб там кто ни говорил. Причем она еще и грязная, потому что утилизировать все это никто не знает как. Ни ветряки, вот, ни аккумуляторные батареи. Но суть не в этом. Американцы-то не стали ничего делать. Они продолжали делать то, что делали. Они им пальцем о палец не ударили. Ну вот вам то же самое. То есть политика Соединенных Штатов, я как слон в посудной лавке. И мы об этом много лет говорили, что уходя то, что не могут контролировать, американцы будут разрушать. Но они это и делают. То есть стратегически цели не меняются. Вот Россию хорошо бы ограбить, поделить, построить здесь правильную демократию подконтрольную, ну и заодно попользоваться ресурсами. А почему нет? Ну, собственно говоря, каждый век ходит сюда с этими целями. А вот между собой они собачатся, да. И мы постоянно говорили о том, что вассал, по мере того, как он все дольше и дольше сидит на месте, да, это исполнительный механизм. Да, он не может без хозяина выжить, он умрет. Но он понимает свою нужность, он уже привык к этому, он освоился, он нашел слабые места, он уже чувствует, как далеко он может зайти. Вот здесь он, допустим, Трампа подвинет, да, и он сразу побежал к англичанам. Говорит, дядя англичане, а помогите нам, а то Трамп нехороший. А вот я же знаю, вы можете. Там деньжат подкиньте, еще что-нибудь сделайте.
3: Вот могут или не могут, как бы ключевой. Понятно, что тут не надо действительно не преувеличивать, не преуменьшать. Давайте просто гипотетически вот порассуждаем. Значит, в случае, если вот Трамп... Ну, начнет ограничивать каким-то образом, не знаю, по разведданным, там, по спутникам, по еще почему-то, так сказать, начнет ограничивать помощь Соединенных Штатов Украине. Украина продолжит в том же темпе и с теми же, так сказать, силами противостоять России. Вывезет, будет продолжать вывозить войну?
4: Да, конечно. Здесь просто обыкновенная арифметика. Подконтрольная хунте территории 480 тысяч квадратных километров. Мы об этом неоднократно говорили. В прошлом году, по официальным данным, вооруженные силы России освободили 6 тысяч квадратных километров. Ну, допустим, в этом году, по официальным, подчеркиваю, данным, я не буду приводить там реальные, еще какие-то проверенные, ну, пусть будет освобождено 8-9. Мы, кстати, год назад два говорили о том, что да хоть 20. Ну и что? Ну, не будут контролировать 470 тысяч, 460.
3: Там же, так сказать, речь даже не о контроле, но понятно, что там ждут обрушения, например, фронта, там, и прочее, прочее. С точки зрения вооружений, там, и мне кажется, тоже тут очевидно, что Трамп не прекратит продажи вооружений. Не прекратит, это несмотря ни на что.
4: Это заработок.
3: Да. А вот с точки зрения других, простите, с точки зрения других каких-то военных критериев, вот возможностей, да, если не будет американских разведданных, британские смогут перекрыть и представлять такие же, ну, в смысле эффективности данные?
4: По эффективности сомневаюсь, но поставить, да, смогут. Вот. Суть в том, что, видите, понимаете, космическая разведка сегодня... занимается ровно тем же самым, чем занимаются гражданские спутники зондирования Земли. Причем гражданские спутники работают тоже во всех диапазонах, не только в оптическом диапазоне. Они работают и в инфракрасном диапазоне, и сквозь облака. Вот. И те тысячи и тысячи спутников зондирования Земли, которые принадлежат разным странам, чисто коммерческие спутники, понятно, что они все находятся под колпаком спецслужб. Тут вопросов нет. Вот. Они не чихнут без того, чтобы, простите, никто не позволит публиковать или продавать любые снимки о любой поверхности, а там и базы, и ядерные пусковые установки, все, что хотите. Суть в том, что это не подконтрольно Соединенным Штатам. Да, у них много. Да, у них там половина, грубо говоря, больше даже половины всех имеющихся подобных спутников. Ну... этого не обязательно, этого хватит. Есть МАКСПТАР, есть масса спутников, принадлежащих третьим странам. И мало того, вот во всех этих драках Трампа с Зеленским, еще любого другого чиновника, президента, не будет там кто-то, не знаю, там, кто угодно, Смит, Джонс, они не прекратят помощь в целом. Вот задача нанесения ущерба России и перераспределения российских природных богатств в нужном, правильном русле, не снимается. Вот против этого никто не возражает. Потому что, ну, будет Россия, но правильно поделенная, с правильным правительством, ну, как в Венесуэле. Да? То есть, чтобы золотой запас, например, лежал в Штатах. Чтобы нефтью распоряжались американцы, северными потоками, там, англичане.
3: Давай вот так я перефразирую вопрос. В каких областях, сферах или сегментах вот именно военной деятельности, значит, Украина критически зависит от Соединенных Штатов?
4: Во всех. Потому что на самом деле именно Соединенные Штаты, вот если они захотят, ну, они нагнули европейцев оплачивать этот банкет. Представляете, нагнуть капиталистов, тратить деньги. Зарабатывают-то американцы, а тратят деньги европейцы. Нагнули. Объединенную Европу нагнули. Ну так что, Зеленского не нагнут? Не важно, кто там будет. Они нагнуть могут кого угодно. В этом отношении там даже проблем нет. Вон на Мерца посмотрите с Макроном. Они все-таки помощнее, чем киевский режим. То есть нагнуть могут, но им невыгодно. Зачем? Убрать Зеленского? Ну, ради бога, будет Буданов или еще кто-нибудь, там, Федоров. Ну, ничего не изменится. То есть стратегическая цель понятна. На тактическом уровне, да, ну, прикрутили краник там Старлинка. Там ахинеи много было. Что на скорость влияет, ребят, на скорость передачи данных влияет, а не на скорость, с которой передвигается антенна.
3: Ну, понятно,
4: спутники
3: да.
4: не работают по этим принципам. Там не GPS вообще-то, это система связи. Но суть не в этом. Они же не перекрыли его, не остановили.
3: А сейчас ВСУ вот говорят о возобновлении полноценной работы Старлинка.
4: А вы обратили внимание, что вот в Болгарии сгорели, ну, собственно говоря, блок принимающих сигналы с станции Старлинка, антенны. Подожгли, из 17 уцелело, по-моему, то ли 2, то ли 6, но не суть важно. Когда пожар начался, он уничтожил как минимум 3 четверти имевшегося оборудования, его просто отключили. Болгары говорят, что он обслуживал Киев. Вполне возможно, с этим связано ограничение, то есть стало меньше пропускная способность, упала скорость передачи данных, что-то могло отвалиться. Вполне возможный вариант, почему нет. Не могли не пострадать абоненты, когда летит такой блок здоровенный. То есть все, что это возможный вариант, но суть-то не в этом. Суть в том, что ну, передадут они, вот сейчас они угрожают, если не прекратятся удары по НПЗ, значит мы ограничим передачу разведданных. Ну, ограничите, но вы же ее не прекратите. Вот. И союзникам вы не запретите.
3: Ну,
4: вы
3: да. начнете говорить, что... И союзникам не ограничите да. доступ к этой информации.
4: Конечно, вы скажете, это независимые государства, да. они имеют право самостоятельно да. проводить внешнюю да, политику. Да, да, да. То есть стратегическая цель должна выполняться. А сделать больно Зеленскому, показать, что он уязвим, поставить его на место. Мы уже не один раз наблюдали с НАБУ, и с САПом, и с массой назначений различных. Вот это уже из другой оперы. Это
3: но кажется, что... Не кажется, а так оно и есть. Все-таки такого саботажа со стороны Зеленского по отношению там, к администрации Белого... К Трампу, давайте вот без этих, да? Конкретно да. к Трампу. Значит, не было. А, до этого были разные скандалы, были разные заявления, значит, но ни разу не звучали там обвинения в слабости, и ни разу так публично и демонстративно, значит, Зеленский не, ну, как бы не нарушал то, что обещал Трамп. То есть Трамп говорит нет, а этот говорит да. Причем мог бы, во-первых, не говорить,
4: да.
3: мог бы подобрать какие-то другие формулировки. Значит, мы в ответ там или еще что-то. А здесь он прямо манифестирует как бы свою позицию. То есть, по сути, действительно бросает перчатку Трампу. Или принимает там эту перчатку, как угодно, да. Но это прямая конфронтация между Трампом и Зеленским, и она в таком, так сказать, ключе и в... на таком накале впервые все-таки.
4: Ну, это то, о чем мы говорили. С одной стороны, мы говорили, что вассал по мере
3: да-да.
4: Наглеет, понимая, куда он может, да как далеко зайти. А вот понимание, как далеко он может зайти, во многом зависит от того, а кто и что ему наплепел в уши.
3: Да, совершенно то верно. Выборы... Что он чувствует за, да. как бы сверху себя, да,
4: говоря,
3: или за спиной.
4: Грубо говоря, он прилетел на этот туман Альбион, и островитяне ему говорят, нормально, мужик, ты можешь даже понаглеть. Трамп хромая утка, сейчас на выборах его слегка подвинут, большинство он потеряет, а мы вот за счет того, что ты вот так его опускаешь, и тем самым помогаешь нам победить, мы тебе будем благодарны. Почему нет? Ну, не нужно забывать, что Зеленский политик неопытный. Его вообще до назначения на пост главы киевского режима в политике не было. Вот, если вы обратите внимание, я смотрел, мне даже за него стыдно было. Вот, он сгинался в поклонах и унижался даже перед замминистрами и различных европейских стран. Он не мог себя вести на равных. Не то, что с президентами, а с людьми там уровня VIP 3-4. Сейчас он обнаглел, заматерел, он понял свою важность и нужность, но он не стал от этого опытнее. И вот это дает иллюзию, вот иллюзию власти. Это самое опасное, наверное, из иллюзий, от которых страдают люди, да, куда более опытные. Достаточно вспомнить Пригожина, да? Можно вспоминать в истории массу людей, которые переоценили свою важность, нужность и значимость. И в какой-то момент переходят черту, после которой им хромают хребет, даже не заметив. Вот с Зеленским происходит то же самое. Он не понимает, что он инструмент, который легко заменяем. То есть да, он удобен кому-то, да, его терпят. А какая разница? Он глобальные задачи выполняет. С Россией война идет, конца края ей не видно. Россия ущерб несет. На то, что какой ущерб несет киевский режим, какую территорию он контролирует, да всем плевать. Ну вот скажите, просто задумайтесь на секунду. Соединенные Штаты или Англию, или Евросоюз, или любую страну Евросоюза интересуют, какую территорию контролирует вот киевский режим? Он оставит там Краматорск и Славянск. Да они понятия не имеют, где эти города находятся. Они вообще не там, ну еще в лучшем случае самые образованные знают, что здесь река Днепр, которая делит Украину пополам. Все. Вот. А дальше Кемская волость. Да забирайте. Ну, потеряют они левобережье. Но, с другой стороны, вот все ждут, посыпется киевский режим, да? Ребят, вот или фронт посыпется. Не знаю, почему он должен сыпаться, не понимаю. Не слышал аргументов в эту пользу. Но суть в том, что... Ну, вот представьте себе, посыпался. Завтра мы просыпаемся, враг разбежался. Наши действия. Наша... Армия, не насчитывающая во всем вот этом в зоне своего и миллиона человек, выйдет к Днепру? Какими силами? Ребята, имеющегося личного состава не хватит, чтобы контролировать даже крупные города. Представляете, вы в Харьков заходите, сколько вам там десятков тысяч штыков нужно для того, чтобы да, прочесать это все, провести, комендатуры поставить. Город когда-то насчитывал почти 2 миллиона человек. Сейчас там осталось несколько сот тысяч. Кто с ними будет работать? Вы уже из Москвы никого не пришлете, из Кемерово или Читы тоже. У нас и так не комплект личного состава во всех силовых подразделениях, а не на новых территориях. Кто это будет все контролировать? Никто. Почему мы не спешим идти вперед? А как? Ну вот освободили, дальше что? Если вы домик лесника освободили или Краматорск со Славянском, там понятно, это небольшие города, это районные центры. Это даже не областной центр. А вот как вы будете контролировать Харьков? Какими силами? И на один Харьков еще силы найдутся, если собрать все, что можно, да, можно. Фронт-то все равно держать никто не отменял, потому что сегодня они исчезли, побежали, но завтра появятся новые. А диверсанты, а психи, а те, кого будут засылать в любом случае. Почему-то у нас считается, что война закончилась, и наступила мир, жвачка, дружба. Да с какой стати-то? У нас что, враги закончились? Простите, мы во Вторую мировую были с англичанами и американцами, союзниками. Мы вместе боролись с Третьим Рейхом и союзниками Третьего Рейха. Сразу после победы те же самые бандеровцы с помощью американцев забрасывались на территорию Западной Украины. Фотография Микола Лебедя перед заброской одного из руководителей высокопоставленных организаций украинских националистов перед заброской в архивах ЦРУ лежит, она подписана, рассекречена уже. И таких фотографий там много. То есть вчерашние союзники тут же начали работать против Советского Союза, который был, простите, с ними заодно. А сейчас мы не заодно. Сейчас госсекретарь, второе лицо в иерархии Соединенных Штатов, говорит, а Соединенные Штаты не занимают нейтральную позицию. Мы...
3: Ну, это, так сказать, он ляпнул.
4: Да не ляпнул, ну, простите, вот не может публично ляпнуть госсекретарь.
3: Да, может.
4: Ну,
3: может.
4: Да, вот Лавров это... сейчас ляпнет. Да, вот интересно, я хотел бы послушать.
3: Ну, мы же говорим про людей конкретных, там даже не про функцию. Ну, что слушай, нет, сколько вещей не мог сказать президент Соединенных Штатов Америки как функция? Или вещей сделать, да, вот как функция. Ну, ничего, посмотри, вон, зайди в соцсеть Трус, там, или, значит, в любой день, в любой момент открой российский там новостной телеграм-канал. Вот там все, так сказать, все про это будет сказано.
4: Но давайте все-таки посмотрим по фактам.
3: В общем,
4: США не занимают нейтральную позицию.
3: В общем, ты не видишь никаких предпосылок, да, для, во-первых, ослабления помощи со стороны США. Все будет.
4: А помощь США, они зарабатывают на этом деньги? Да нет, продолжат зарабатывать. Ну это как, отказаться добровольно от продажи оружия? Сам говоришь,
3: не, ну там хорошо, значит. Но а вот эти межличностные истории, ну в смысле...
4: Ну послушай, межличностные...
3: Велика ли вероятность, вспомни, да, смены?
4: Вспомни первую встречу Зеленского с Трампом. Ну, грандиозный, помню, скандал.
3: Да.
4: Зеленский был послан, вот, причем вдвоем. Угу. Да они после этого обнимались и целовались ни один и не два раза. Uh-huh. Вот мне кажется, что у Трампа такое самомнение, что вот что бы Зеленский ни говорил, ему глубоко наплевать. Это вот настолько ничтожная для него величина, что он просто ее не заметит. Стереть ластиком, ну его убедят, что это делать сейчас не надо. Зацикливаться над этим. Мне кажется, что какой бы он там мстительный ни был, он настолько высокомерен, что...
3: Нет, я даже не про мстительность. Тут ослушание. Не ослушание, точнее, а даже саботаж. Вот натуральный саботаж. Вот что меня как бы в этой истории занимает. Вот реакция Трампа на саботаж. А давай вот предположим. Ну хорошо.
4: А что предполагать? Я почему-то уверен, что вне зависимости от того, какое количество НПЗ пострадает в результате атак киевского режима, свои обязательства по поставкам солярки
3: дизеля,
4: США мы выполним. Мы в этом заинтересованы. Купим в Иране, перепродадим. Потом надо понимать еще одну вещь. Производство дизеля, солярки у нас в два раза больше, чем наши потребности. Основной пик потребностей прошел.
3: Новости, рекламы будем продолжать. ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, пишите свои сообщения.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Армия России установила контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная Харьковской области, сообщило Министерство обороны России. Кроме того, вооруженные силы нашей страны на переходе морем поразили два сухогруза, которые доставляли в порт Одесса грузы военного назначения. Силы ПВО за сутки уничтожили 4 крылатые ракеты «Фламинго» и 342 беспилотника ВСУ. Противник за сутки потерял около 1105 военнослужащих. Одной из задач российских властей является стимулирование и укрепление фондового рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
4: Мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется. Он у нас, во всяком случае, устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, ставим перед собой более амбициозные задачи. Что касается привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и так далее, это правильно. И здесь нужно разработать соответствующие регламенты, правила.
3: Глава государства при этом подчеркнул, что пенсионные фонды и другие средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть железобетонно защищены. Мировая экономика справляется с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости растут. И для преодоления этих вызовов необходимо больше внимания уделять устранению их первопричин. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов, управляющих центральными банками группы 20 в Бангкоке. Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот», утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования. 6 миллиардов рублей планируется направить дополнительно на лекарства в 2027 году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он принял участие в заседании Государственной Думы по бюджету и налогам. Мурашко добавил, что весь бюджет лекарственного обеспечения и все те программы, которые были, сохраняются. По его словам, на эти цели в адрес регионов России в 2027 году планируется направить 113 миллиардов рублей. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: 18.33. Продолжаем. Михаил Нуфриенко, Алеша Тимофеев, все здесь. Пишите, напоминаю, в Телеграм. И напоминаю, что у нас праздник ВКонтакте, 400 тысяч подписчиков. Это много, по-настоящему. Вот, результат нашей работы виден. Можно посчитать. Так, три основные ТЭЦ в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию. Да, кстати, про Киев давай поговорим, и не только про ТЭЦ. И вот в этом контексте, в котором мы предыдущие полчаса говорили, противостояние, значит, политика, саботаж со стороны Зеленского, значит, пока сдержанная, точнее, не сдержанная, пока не публичная какая-то, да, невидимая реакция там Трампа на этот саботаж. Но при этом внутри, я смотрю, активизируются там какие-то процессы. Кличко вдруг, значит, вот он начал что-то там прямо критиковать и Зеленского. Ну, офис он давно критикует, но здесь прям тоже с какой-то, с новым бустом, с новым ускорением он начал это делать. Можно ли это увязать и нужно ли увязывать? И вообще, что там происходит?
5: Насколько я понимаю, под Зеленским пошатывается кресло. Реакция Кличко вообще понятна, потому что усиливаются удары по Киеву, ему нужно на кого-то, в общем, перекладывать вину. Он несменяемый мэр уже там, я не знаю, сколько лет, 20, наверное. Но, естественно, он уже... Я помню еще, как он на Ющенко нападал, с Тимошенко, потом на Януковича, потом на Порошенко, ну, теперь на Зеленского. Может быть, он метит в президенты, уровень его умственного развития вполне это позволяет. Почему нет? Допускаю такую возможность, тем более, что они ближе там в этом клубке с крысами, блин.
2: Но мы с тобой же говорим, что там важно, кто стоит и кто нашептывает, и кто как бы, ну, не подсказывает, да, дает одобрение, не дает одобрение, значит, одергивает там поводок или наоборот говорит там фас и прочее. Кличко же не субъектен в своей активности, насколько я понимаю.
5: Нет, он вот тут ты абсолютно правильно понимаешь. Конечно, не субъектен. Он, видимо, чувство выживаемости у него, раз он столько лет возглавляет мэрию столицы, и надо учесть, что Порошенко под него копал очень активно, Ющенко тоже, и не смогли его снести. То есть кто-то у него есть за спиной достаточно мощные, может быть, немецкие, может быть, британские спонсоры этого банкета, тем более, что он достаточно плотно на них завязан. И, очевидно, да, нашептывают, ведут же постоянные перестановки. Знаете, вот почему мы говорим о семеняньках. У американцев своя креатура, они там контролируют через ФАС, там, там. У англичан своя креатура, по крайней мере, в начале спецоперации охрана Зеленского была именно британская. Ну, это было слышно по акценту, как сказать, они с британским акцентом, не американцы. Вот. Как сейчас ситуация? Понятно, что они же тоже, у каждого свои марионетки. Вот. И, естественно, каждый тянет на себя. Скажем, цель общая, Бога ради. Но внутри драка не прекращается.
2: Ну, просто смотри, мы говорим, значит, Зеленский теряет, так сказать, вот американскую поддержку, рассчитывает там или на европейскую, или на британскую. И тут же говорим, что, значит, Кличко в своей вот этой несубъектности, да, он тоже, так сказать, кандидатура там немцев или британцев. Означает ли, что вот эта активность Кличко поддерживается европейцами, которые остаются, по сути, у Зеленского единственной крышей?
5: Думаю, что да. Знаешь, если бы у меня какие-то сомнения были в этом, они рассеялись после первого Майдана и вот последующих действий. Было, если помнишь, да, было очень интересно. Ющенко продвигали как проевропейского кандидата, да. А Януковича пророссийского. И можно было спорить об этом, да, за, против, и споры были на кухнях очень богатые, их много, и аргументация сама разная. Все закончилось на выборах 2010 года, когда Россия поддержала Юлию Тимошенко на выборах, а не Янукович. Янукович выиграл вопреки вот этой поддержке. То есть настолько оранжевые всем насточертели, что проголосовали, пусть и за ублюдка, вора, мошенника и рецидивиста, но формально пророссийского. Потому что статус пророссийского к нему приклеили агитаторы и пропагандисты Запада очень прочно. Но Россия это поддерживала Юлечку. Это финансовыми документами доказывается. Мы же помним, мы 10 миллиардов за газ Фирташа, да, и за полтора года предоплату за транзит газа.
2: Бери или плати было это, ну,
5: да. Да, там все было. То есть я считал тогда порядка 22 миллиардов долларов. То есть это половина, больше половины госбюджета Украины по тем временам. Вот. А премьер, она была тогда премьером, она распоряжалась этими деньгами. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот после этого стало совершенно очевидно, что Запад умеет ставить на двух лошадей сразу. Они дерутся друг с другом, они в гонке участвуют, в гандикапе идут, но обе лошади играют на одного и того же хозяина. Вот поэтому они могут поддерживать и Зеленского, и Кличко. Уж поделить между собой, кто за Васю, кто за Петю, чтобы это был не один и тот же человек, проще паре на репу. Я думаю, что именно так происходит.
2: Но... Слушай, а еще вот знаешь, интересно тоже, стоит ли этот фактор там учитывать, да? Вот все разговоры о возможных там выборах там на Украине и прочее, прочее. Если признаться в себе, так сказать, и не врать самому себе, ведь на самом деле вот этой упертостью и этим саботажем Зеленский, конечно, повышает сам себе рейтинг вот внутри Украины.
5: Конечно. Ах, моська знать, она сильна.
2: Совершенно верно, да.
5: На Трампа.
2: Как там, как это незломленный, да, да.
5: Незломный, да.
2: Да, да.
5: Незломный.
2: Ну да, да, я имею в виду, да, не сломленный, в смысле.
5: Да, да, да. Ну, в общем, да.
2: Но повышает рейтинг, то есть это играет вот эта позиция.
5: Объективно, да, конечно.
2: Да. Так, ну СТЭЦ, что СТЭЦ? Три основные ТЭЦ в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию.
5: Ну, поднимите архивы прошлого года. Там было то же самое. Эти ТЭЦ тоже прекращали свою работу. Или предыдущего года. Вы понимаете, что происходит уже по факту то, о чем предыдущие годы, когда я говорил, меня там критиковали за то, что я неправильно говорю. Есть факты. Бить по энергетике, по электростанциям мы начали в сентябре 2022 года. Пошел пятый год. У меня вот ежедневные графики. На 14 число средняя доступность электроэнергии больше 80%. То есть можно посмотреть при желании по областям. Хуже всего сейчас в Киеве, по-моему, 74%. Вот, есть там около полудюжины областей, у них 100%. По областям, которые наши сообщают, что там света нет вообще, например, в Ровенской области, мне не совсем это понятно, потому что по местным пабликам совершенно очевидно, что свет там, во-первых, есть, во-вторых, там Ровенская атомная электростанция, да, которая, естественно, вырабатывает электроэнергию. То есть на самом деле ситуация определяется просто. Если не будет работать ни одна станция на подконтрольной киевскому режиму территории, кроме трех атомных станций, у них будет от пикового, то есть до бомбежек, две трети электроэнергии, которая обеспечивала в мирное время эти атомные станции. 50 гигаватт, учитывая, что у них население, это я без Запорожской атомной станции, учитывая, что у них население сейчас вдвое меньше территория, меньше промышленность выбита в дребезги и пополам, вот именно что пополам еще осталось. Ребята, им хватит. Если вы выбьете подстанции, которые доставляют электроэнергию, но вы же их не выбиваете почему? То есть удары наносятся, но подстанции работают.
2: А потом, так сказать, вот с точки зрения военного, что дает выбивание подстанции?
5: Ну, нельзя доставить электроэнергию от вырабатывающей атомной станции.
2: Это физика. Я имею в виду, с точки зрения военной какой-то эффективности, военных действий, на что это повлияет? Ну, хорошо. Но...
5: Формально это влияет на то, что без электричества не будет работать военное производство. Вот свет.
2: А оно что, там нет своих генераторов?
5: А вот это как раз то, почему я говорил, что бессмысленно бить. Потому что у них есть генераторы. Потому что генераторы начали доставляться на Украину. Еще до наших ударов в августе пришел первый сухогруз из Турции, разгрузился в порту Одесса, в южном порту. Вот, весь набитый генераторами. Причем генераторами мегаваттными. Угу. Вот, не вот этими маленькими. Вот сейчас из Азербайджана, вот это штатная ситуация, которую никто не обращает внимания. 10 фур вышло, набитых генераторами меньшей мощности. Я поставляю генераторы на фронт. Покупаем их, за свои деньги привозим. Ребят, одна фура 750 киловатт. 50-киловаттный генератор. Понимаете, что 10 фур – это 7,5 мегаватт. Это можно запитать небольшой город. Угу. Вы захлебнетесь их уничтожать.
2: Суммарная выработка пострадавших станций, вот эти три, о которых мы говорим, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, суммарно вот эти три, значит, три ТЭЦ, 1,3 гигаватта. Ну, типа две фуры, получается.
5: Ну, нет, не две фуры, а там 20 фур.
2: Ну, 20, ну, да, 20, ну, да, не 2, 20.
5: В любом случае, понимаете, суть не в этом. Понимаете, угу. Суть в том, что все равно можно поставить. Вот, на самом деле, нет, там, не, вот. Нет, на самом деле не 20 фур, а там на порядок больше. Потому что одна фура – это 750 киловатт, 10 фур – 7,5 мегаватт. И до гигаватт вам еще идти. Но речь-то не в этом. Я же... Вы поймите, от того, что... Вот у нас все время радуется. Вот в Киеве погас свет. Друзья мои, как только подстанция поражается, свет вырубается в этом районе, чтобы не было... Ну, первый, любой электрик вам это скажет, любой МЧСовец-пожарник это скажет. И, да, у вас, если закоротило где-то и дым пошел из коробки, вы прежде всего вырубаете предохранитель. Ну, вот поэтому и нет света. И день, и два, и три, пока не разберутся.
2: Вот Кузьма пишет, не бессмысленно бить, пусть народ выходит на улицу. Вот такой аргумент. О, боже. Это часто встречающийся, между прочим.
5: Люди выйдут на улицы справить нужду. Они не побегут на Банковскую с голыми руками на пулеметы снимать Зеленского. Понимаете, люди действия там уже отсутствуют. Вы поймите простую вещь. Первые, наиболее активные, начали воевать, уходить в 2014 году, потому что они активно выступали против вооруженного переворота.
2: Да.
5: Кто-то ушел, кого-то посадили, кого-то убили. Самые активные где? В ополчении на Донбассе. Дальше. Менее активные. Потом побежали кто в Россию, кто в Европу. У них было 8 лет, а когда началась спецоперация, это был массовый поток. Сидят на попе ровно в городе, который бомбят пятый год, те, кто не способен на поступок. Понимаете? Кого даже уже не пугает ТЦК, которая хватает людей на улице. Угу. Которые готовы смириться с этой властью ублюдочной. На куда они пойдут? Да никуда они не пойдут. Это не люди действия. Это те, которые, как в анекдоте, вот в старом советском анекдоте, да? Завтра будем вешать. Приходите на площадь к 10 утра. Вопросы есть? Есть. Какие вопросы? А веревки выдадут или с собой приносить? Угу. Вот. Вот это остатки населения Киева. Не будет никакого народного возмущения. Я достаточно много лет там прожил и хорошо понимаю, кто это такие. Я с этими людьми продолжаю общаться, ну, с теми, которые уже за пределами в Европе или в России. У меня иллюзий нет никаких. И вы не строите иллюзии. Никто там не выйдет. И от того, есть там свет у этого населения или нет там света у этого населения, положение на фронте для нас не только не улучшится, но ухудшится. Потому что если у Васи Пупкина, который воюет где-то там на Донбассе, папа с мамой или бабушка в Киеве сидят без света и воды, и канализации, у него настроение не улучшится, и сдаваться он не пойдет. Он только воевать лучше будет. Яростнее, у него мотивация появляется. У нас почему-то не хотят это вот не осознавать, не озвучивать, не опубличивать. Я не понимаю, почему, потому что, с моей точки зрения, очевидно. Если страдает гражданское население, значит, та часть, которая воюет на фронте, конечно. Она получает мотивацию. Почему она воюет? Поэтому я и говорю, что мосты должны быть разрушены. Понимаешь, мосты через Днепр, это все-таки не где-то дом в Киеве, в который случайно или не случайно попала ракета. Потому что, да, это противоракета, да, это нештатно сработал «Патриот». И тут же человек говорит, так он же сработал, потому что вы запустили
2: ракету.
5: Кстати,
2: вот слушай, про «Патриоты» тоже. Зеленский все время жалуется, знаешь, что ему не хватает ракет.
5: Правильно, не хватает.
2: Но они не кончаются.
5: Естественно, потому что все время потихоньку поставляют. Вот здесь же вся хохма в том, что вот это то, о чем мы говорим, что ему не дают... чтобы он сдох. Понимаете? То есть, вот, чтобы киевский режим должен держаться. Он может отступать быстрее, медленнее, нести потери, но он должен воевать. Все. Вот это свято соблюдается. И потихонечку дают ему и патриоты, и самолеты, и бомбы. Сейчас сделали ставку на беспилотники совершенно разумно, потому что танк стоит, грубо говоря, в тех ценах, которые они привыкли, 10 миллионов долларов. А дрон, простите меня, ну, по-хорошему он стоит 20. Так, если уж, положа руку на сердце. Ну, потому что мы их видели, мы их разбирали. У меня дома лежит очередной этот лютый. Занимаемся беспилотниками, разбираем, собираем, смотрим, что, как, где. Ну, накрутили до 50 тысяч долларов. Ну, ладно, ну, уж понимаете, это не 10 миллионов. Сколько? А учитывая, сколько живет танк на фронте, так, конечно, лучше поставить за эти деньги сотню дронов. Вот. Поэтому помощь не прекратится. Она переориентируется, она будет сделана вот спором на те же самые беспилотники. Опять же, там же логика такая людоедская. Будем кошмарить гражданское население. НПЗ это хорошо, но бьют по всему, чему попало. Это ж мы начали, наверное, потом ту же новую почту долбить, еще что-то. А, простите, они по нам били без всяких проблем. А если кто-то помнит происходящее на Донбассе, все, до СВО, то вообще вопросов не возникает. 70% разрушенных учебных заведений в Донецке к 2015 году. Это то, что вот мы тогда с министром просвещения образования считали к апрелю 2015 года. Целенаправленно били. С церквями было то же самое. Ну, неважно, это уже проехали. Да, проехали.
2: Проехали. Так, значит, Мерц отвергает предложение США по замороженным активам России. Ну, США говорят, давайте мы, так сказать, будем, давайте мы будем контролировать все это. Мерц говорит, нет. А вчера была новость, что якобы у США и европейцев есть какой-то отдельный план по урегулированию, мирный план, совместный.
5: Возможно, у них и есть, знаете, есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть, а наша? Вот приблизительно то же самое. Мы как-то уже не раз, по-моему, касались этого, и нигде, ни в одном плане не рассматривается предложение России и, собственно говоря, требования России, после невыполнения которых началась спецоперация. Гарантии общеевропейской безопасности. Кто будет гарантировать нам безопасность наших границ? В конечном итоге, простите, это наши границы скукоживаются. Мы же не говорим, хорошие мы или плохие, правильные или неправильные. Но это же не мы идем поближе к Парижу, Вене или Лондону, тем более Вашингтону. Это они идут сюда и совершенно спокойно уже все привыкли к тому, что Соединенные Штаты, находящиеся за большой лужей, совершенно нормальным считают держать свои войска в 100 километрах от Ленинграда, точнее Санкт-Петербурга. Да, это нормально. Давайте мы там на Кубу пару дивизий забросим. Реакция какая будет? Понятно, какая. Ну, а обратно, вот паритет здесь даже не рассматривается. Москва все время говорит о паритете. Путин говорит, должна быть взаимная безопасность. Ребята, ну не может быть такое. Мы вот сильные делаем, что хотим, а вы слабые, вы нам доверьтесь, вам будет хорошо. И не, вы умрете не больно.
2: Это сложный вопрос, конечно. Слушай, но это же суверенный выбор там Финляндии и Швеции, например. Да? Это же суверенный выбор. Ну а что, ну, так сказать, с какой стати они должны думать там так, как нам выгодно? Но почему? Ну...
5: Слова «суверенный выбор» – это вот как раз из того мертвого Талмуда законов, которые назывались демократией, которой и близко нет. Кто-то верит, что Швеция и Финляндия вдруг после десятков лет своего нейтралитета, открытых границ с Россией и всего прочего, вдруг предпочли себе отрезать кусок бюджета, денег, всего прочего, и пошли там НАТО безопаснее.
2: Но боятся. Ну, боятся. А что, ребята, ты думаешь, они ну такие, ну ок, хорошо.
5: Мы будем верить официальной пропаганде или здравому смыслу? Не. Те финны, которые приезжали сюда пьянствовать десятки лет, вот они боялись. Кто боялся? Политики боялись. Они ничего не боятся, они прагматики. Им нашли, что предложить, И они согласились. А референдум по этому поводу никто не проводил. Вот, поэтому вот эта политика, это их суверенное право. Да, ребята, про суверенное право каких-то заштатных лимитрофий вот рассказывать можно на теоретическом семинаре о том, что существует вот, право государства на все что угодно.
2: Но то есть ты считаешь, это им навязали, и они были приперты к стенке, значит, и им угрожали, и они под этими угрозами склонились?
5: Да я бы сказал просто, их купили. Сколько нужно было политиков купить в Финляндии для того, чтобы Финляндия
2: вступила в НАТО? А чем это не суверенный выбор? Вот скажи,
5: а пожалуйста,
2: если
5: спорю.
2: Так сказать, да, цинично подходить.
5: Я же не спорю, друзья мои.
2: А что, у нас денег, что ли, нету? Что? А почему мы там не купили, понимаешь?
5: Мы еще долго не будем никого покупать. Мы не умеем это делать.
2: Мы умеем только... Деньги-то выделяются на покупку. И выделялись... С самого начала мы тоже об этом стоит говорить. На Украине сколько бы выделялось денег для, так сказать, вот прикормки и всех этих?
5: Это вот отличный пример. Это как раз то, о чем я говорю. Неопытные люди, они понятия не имеют, кому выделять деньги надо. Поддержали Юлию Тимошенко. С поддержкой Юлии Тимошенко вдребезги проиграли Януковичу. Вот вам поддержка, понимаете? Молодое капиталистическое российское государство не обладает многовековым опытом наших западных непартнеров. Во-первых, у нас денег на намного порядков меньше. Ну, давайте говорить откровенно. Во-вторых...
2: Я не знаю. Ну хорошо,
5: как, твоя оценка.
2: Окей, я не спорю.
5: Ну, оборонный бюджет штатов
2: не
5: триллион.
2: Не спорю.
5: Ребят, Россия может триллион долларов за оборону выделить? Да смеетесь, что ли? Там... Ребята, опыт воровства, коррупции, госуправления. Понимаешь, вот мы этот раз, у нас сегодня капитализм. И у нас все сразу научились жить в этой социально-экономической формации. Да с чего бы это? Откуда возьмется опыт? Откуда возьмется наработка законодательной базы, учебного процесса? Как вы готовите кадры? Да ничего подобного. К этому идут сотни лет. Этому учатся, как и любому другому. И систему выстраивают. Мы можем обороняться, мы можем воевать, но, ребята, жить по-капиталистически, мыслить по-капиталистически, нам еще учиться и учиться. Вот за 35 лет, учитывая особенно 10 лет кровавых 90-х, которые не капитализм, а просто перераспределение собственности кровавое с перестрелками, вот 20, реально это вот четверть века.

0: работал с индийскими топ-менеджерами, они говорят, знаешь, вот мы ненавидим англичан, люто ненавидим, но система выстроена таким образом, что если мы снимаем фильмы и так далее, где-то вот еще что-то, то да, это с англичанами, да, мы айфоны не покупаем, да, мы там еще что-то не делаем, но вот, но английский знает каждый, без этого он карьеру не сделает. Uh-huh. Вот так. Понимаешь, это трудно объяснить, и мне это, я даже, ну, я скажу, мне это непонятно. Понимаешь? Я, например, не представляю, как вот Вашингтон может манипулировать Германией и Францией, но он это делает. Я не представляю, что нужно, чтобы золотой запас государства находился за океаном, но он находится.
1: Нет, слушай, ну у китайцев находился, это же никому никогда ничем не мешает, ну и что?
0: Я ж не говорю, я произвожу как один из многочисленных примеров.
1: Да.
0: Непонятно, но факт.
1: Хорошо, друзья, все, спасибо, говорим Михаилу Анофриенко, прощаемся с ним до следующего четверга, в следующий четверг продолжим наши разговоры. Все, спасибо вам, сразу после нас Кира Сазонова и Петр Лидов обсудим, а в 8 по московскому времени новости, а в 4 минуты 9-го, словом, постол, не переключайтесь.

0: Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе, в Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент отметил ответственность российского бизнеса. Кирилл Дмитриев объяснил, почему Владимир Зеленский усугубил свое и без того шаткое положение. Александру Лукашенко подарили освею. Об этих и других темах подробнее далее. Российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует ответственную гражданскую позицию. Отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
2: Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением

0: в жизнь очевидные, проверенные историей формулы. Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что российский бизнес своими инициативами будет и дальше подтверждать высокий общественный авторитет предпринимательства, укреплять роль и значение частного бизнеса в отечественной экономике. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник потребовал от Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека четко отреагировать на терроризм киевского режима против мирного населения. Он подчеркнул, что ВСУ поставили на поток войну с мирными гражданами, в том числе детьми, женщинами и пожилыми людьми. А Всемирная организация пока не дала внятной реакции на удары ВСУ по местам массового скопления мирных жителей. Владимир Зеленский критикой в адрес президента Соединенных Штатов Дональда Трампа еще больше усугубил свое положение со времен встречи в Белом доме в феврале 2025 года. Читает специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Сейчас же американский лидер выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Зеленский же, несмотря на это, заявил, что с запретом на удары по российским НПЗ покончено. Более 1000 заявок из 101 страны поступило на номинацию «Лучший международный проект» национальной премии «Патриот», сообщил генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов. Национальная премия «Патриот» – это ежегодная общественно-государственная награда в России, которую присуждают гражданам и организациям за вклад в патриотическое воспитание граждан России и соотечественников, которые проживают за рубежом. Победители объявят в декабре в Национальном центре «Россия». Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время визита на частное предприятие в Верхнедвинском районе подарили молодую корову по кличке Освея. Как сообщают местные СМИ, животное имеет редкий угольно-черный окрас, а имя ему дали в честь знаменитого белорусского озера. Уточняется, что новый питомец скоро переедет в хозяйство главы белорусского государства. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
3: Обсудим. Конечно, обсудим.
4: Выдохну.
5: Я забыл танцевать.
4: Господи, Петр.
5: Танец.
4: Необычайно торжественное открытие у нас сегодня. Программа «Обсудим». Юбилярша. 5 лет ровно вчера исполнилось в нашей программе. Порядка 250 выпусков было. В каждом выпуске в среднем мы обсуждаем 5-6 тем, что позволяет подсчитать количество вопросов актуальной политической повестки, которые мы с вами, Петр, за 5 лет обсудили. И, конечно, прежде всего, огромная благодарность вам, потому что я считаю, Петр Алексеевич, что вы просто душа этой программы. И, конечно же, когда встречается вот эта вот академическая холодность и сухость в моем лице с вот этой вот невероятной живой энергией жизни, вот с этим вот пульсом, понимаете, живого интеллекта, вот получается такая удивительная синергия, которая, собственно, и характеризует программу «Обсудим». О, как я выдала!
5: Мне кажется, мой интеллект, он как Запад, он загнивает, понимаете, тем более
4: вы очень самокритичны.
5: На фоне вас, Кира Львовна, я вас тоже поздравляю, но, конечно Спасибо. Же, и душа, и украшение, и, собственно, автор этой программы, это все-таки вы, а я тут, так сказать, просто вот для интерьера.
4: Вот не разделяю.
5: Давайте
4: на эти два начала.
5: Ну, давайте, да.
4: Общем,
5: да,
4: предлагаю жить.
5: Мы сказали, заявили свои позиции, да, думаю, что тут обсуждать.
4: В кадре у нас вот корона, которая демонстрирует уровень наших амбиций, и цифра 5, которая, собственно, означает сообщает, что программе 5 лет. В общем, предлагаю жить долго, счастливо и вести программу «Обсудим».
5: И умереть в один день.
4: Ну, самое главное, чтобы...
5: В принципе, да, когда программа закроется, то, в общем, так оно и произойдет.
4: Ну, это, слушайте, все под Богом ходим.
5: Это правда.
4: Вот, поэтому мы будем надеяться, что все будет хорошо.
5: Когда-нибудь ничего не будет, ни радио, ни телевидение.
4: Говорил.
5: Будет один, да, будет один, я даже не знаю, что один искусственный интеллект.
4: Чеменьшова, да. Я не думаю, что будет искусственный интеллект. Я думаю, что просто искусственный интеллект будет перерабатывать вот то, что, собственно, сегодня перерабатывает интернет. И, в общем,
5: ну, кстати, было бы интересно. Я не думаю, что справится искусственный интеллект с этой задачей, хотя все выпуски нашей программы, наверное, я подозреваю, где-то они лежат.
4: Есть плейлисты на сайте Радио Спутник, вот, и в Рутубе.
5: Но
4: и
5: если
4: ВКонтакте.
5: Искусственному интеллекту поставить задачу, ну, например, какие политики чаще всего упоминались.
4: Я без искусственного интеллекта скажу
5: вам. Топ-5, например.
4: Что топ-5, конечно, в топ-3 будет Антонио Гутерреш, уходящий генеральный секретарь. Дональд Трамп, безусловно, ваш извечный любимец, потому что он такой действительно человек-инфоповод ходячий. Вот. Ну и там Макрон
5: вспоминает периодически. Дальше надо смотреть. Интересно. Нет, можно было бы анализ какой-то заказать ему, но, к сожалению, я думаю, что у него просто доступа не будет. А вообще задача для искусственного интеллекта как раз в самый раз.
4: Нет, более того, вот, кстати, вот этот вот формат еженедельного вещания, но при этом как бы в рамках вот этой международно-политической повестки, он позволяет какие-то темы прослеживать в течение таких, сказать, пролонгированных...
5: Судьба пингвинов, например.
4: Судьба пингвинов нас заботит всегда. Кого выберут генсека? Мы периодически к этой теме возвращаемся. Какие-то протесты. Вот в прошлый раз школьники во Франции, сегодня вспомним...
5: Вернут ли награбленное колониям?
4: Опять же, деколонизация, да, и там все вот эти вот реституции, репарации. В общем... Это
5: деколонизация.
4: С аналитической даже точки зрения, я бы сказала, любопытно, когда можно вот так пролонгированно что-то рассматривать. Ну что, Петр Алексеевич, что у нас по повестке? Все СМИ активно освещают невероятную, как сказала одна дамочка с BBC, что-то там tremendous mystery. Я думаю, какая там mystery, тетенька? В общем, mystery, а именно, так сказать, загадка, что же произошло в сентябре 22-го года на дне Балтийского моря, когда взорвались нитки северных потоков. В общем, суд начался 14 октября над Сергеем Кузнецовым, собственно, гражданин Украины, который, по версии прокуратуры немецкой, как раз был одним из главных организаторов процесса. Но все не просто так. Ну, то есть, во-первых, конечно, 4 года, когда что-то идет, какое-то мероприятие, на год меньше, чем программа «Обсудим», идет расследование. В общем, естественно, на начальной фазе были погружения, был сбор вещдоков и так далее. Дальше начали искать людей, на которых потихоньку стали выходить. Ордеры на экстрадицию выдавали. Вот этого Кузнецова выцарапали с побережья Адриатики в Италии. И вот сейчас, собственно, нет сомнений в том, во всяком случае, немецкой Фемиды, что совершенно точно трубопровод взорвали украинцы. Но есть интрига главнейшая, я бы сказала, такая правовая, политическая. Она заключается в том, что украинцы это сделали исключительно из личных, ну, скажем так, патриотических вот этих соображений, желая помочь своему государству, или государство стоит за ними в виде, так сказать, активного спонсора, советчика, помощника. И еще как бы одно ответвление вот этой второй темы. Это государство только Украина? Или за спиной Украины еще маячат другие участники? Потому что, ну, конечно, нельзя не вспомнить Радослава Сикорского, который прям буквально вот в день, когда все это случилось в 22-м году, выложил фото вот этого пенящегося, бурлящего моря Балтийского, где выходил вот этот вот газ наружу, и, соответственно, подпись была «Спасибо, Америка». Пост потом был удален, но, собственно, интернет все помнит. Петр, ну как вам кажется, чем сердце успокоится в этом процессе?
5: Ну, я не думаю, что то, что мне кажется...
4: 3 месяца они сейчас должны
5: это все делать. Какой-то смысл, вот, потому что казаться
4: как
5: может...
4: Как это смысл?
5: Ну, потому что казаться может все что угодно, можно массу версий предположить, кто там за этим стоял. Сказать сложно, насколько там этот объективный процесс, тоже сказать сложно. Не знаю, мне кажется, что в таких случаях уши фотографа, ну, надо искать, кому это выгодно. Вот, зачем это делалось, вот с этой точки зрения. Там же еще было, по-моему, высказывание Байдена в свое время, который как бы угрожал на встрече, по-моему, кто там был, канцлер, не помню уже, ну, в общем, с тогдашним, наверное, кто там,
4: Шольц, наверное,
5: говорил, что мы можем и Северный поток. Ну, короче, не знаю, мне кажется, косвенных каких-то признаков нет, не могу, я не специалист, поэтому сказать сложно. Я помню, анализировали, кто в первые вот дни, по неделе после этого взрыва, кто технически мог, кто обладает ресурсами, возможностями.
4: Немногие, сразу скажем.
5: Разработать такую операцию и так далее. Ну, очевидно, ну, варианта, наверное, два. Наверное, это украинские спецслужбы без помощи посторонних, так сказать, участников. Вот. Либо украинские спецслужбы с помощью посторонних участников. Второе кажется более вероятным, кто эти участники. Ну, не знаю, может, суд какие-то даст ответы на этот вопрос, а может, и не даст. Может.
4: Ну, технически, конечно, это очень такая серьезная задача, потому что, ну, во-первых, глубоководное погружение на 80 метров на дно холодной Балтики. Ну, то есть, чтобы все просто понимали, любительское погружение – это до 40 метров. То есть, это нужен водолаз высокого класса, потому что там и азотный обменник, и кислотная болезнь, и так далее. Предположим, да. А теперь как бы масштаб
5: задач.
4: Скорее,
5: взрывчатка. Вот.
4: То есть, как
5: погрузиться на 80 метров там найти можно специально.
4: То есть, погрузиться с взрывчаткой, которой должно быть, ну, в районе тонны, посчитали люди, которые в этом понимают. Почему? Потому что вот представьте себе труба диаметром 1.5 метра, которая еще при этом вот в этой вот бетонной рубашке специально, плюс уплотнители, и не просто взорвалось в нескольких местах, а там порядка 50 метров трубы просто вырвало. То есть это, ну, примерно где-то вот в районе тонны, наверное, взрывчатки, которую нужно было, а, купить, б, оттранспортировать до
5: или
4: точки.
5: Получить, может, не обязательно покупать.
4: Да. С, нужно было ее погрузить, прикрепить определенным образом, при том, что место-то больно интересное. То есть это не район какой-нибудь в там, Тихом океане, где... Ну, просто в Тихом океане есть такие мертвые пятна, где нет ни судоходства, там не летают самолеты, не плавают корабли, ничего не происходит. Точка Немо там находится, где вот кладбище космических кораблей. То есть такое безлюдье. А здесь очень оживленная акватория. Более того, на таком прям вот драматичном перекрестье исключительных экономических зон Швеции и Дании, которые, кстати, тоже в начале вроде как рьяно взялись и сказали, да-да-да, конечно, это же наши, так сказать, территориальные воды, мы сейчас начнем это все расследовать. В итоге через 2 года они сдались, причем с, ну, восхитившей, без преувеличения меня, формулировкой, отсутствие юрисдикции. 2 года юрисдикция была, потом она внезапно испарилась. Но они передали Германии то, что наработали, ну, во всяком случае, рассказали, что передали. И вот, собственно, мы оказались там, где мы оказались, что Германия единственная страна, которая занимается расследованием. Естественно, Российская Федерация с удовольствием бы ко всему этому присоединилась. И мы многократно, собственно, выступали по линии самых разных министерств с предложением совместного расследования, тем более, что, ну, нас непосредственно все это касается и так далее. Но, опять же, место катастрофы таково, что нас даже не пускали туда, потому что это, повторюсь, исключительно экономические зоны соответствующих государств, которые сегодня все сплошь члены Североатлантического альянса, то есть такие недружественные. Конечно, любопытно посмотреть, что предлагает, скажем так, и как мотивирует свою позицию прокурор немецкий, и что говорит сторона защиты. Сторона защиты пошла очень предсказуемым путем, который, ну, по факту, он здесь единственный. То есть просто, ну, на месте адвокатов никто ничего другого бы не придумал, что это люди, которые исполняли приказ. То есть человек под приказом – это всегда такая категория, за которой можно укрыться. То есть, что действительно человек подневольный, он сотрудник был спецслужб, ему вот что приказали купить, транспортировать, организовать. Вот он, собственно, вот человек под присягой, вот он этим и занимался. И вот адвокаты пытаются сейчас вот на это все вывести. Но сторона обвинения, она настаивает на военном преступлении, говоря о том, что, собственно, газопровод – это часть инфраструктуры, и вот эта вот атака на инфраструктуру, она, ну, предполагает, особенно в время конфликтное, это все как часть запрещенных средств методов ведения войны. Я бы на месте немецких прокуроров еще бы делала крен в сторону того, что называется государственный терроризм, потому что это прям он родимый. То есть речь идет о том, что государство тайно как бы якобы не своими руками, а руками каких-то там странных людей, которые потом меняют фамилии, он же там в Германию въезжал под поддельным паспортом и так далее. Вот эти все люди, они все это организовывают для государства, и ровно такая же история была в доказанном случае государственного терроризма, когда, собственно, французские спецслужбы подорвали гринписовский корабль у берегов Новой Зеландии, который протестовал против ядерных испытаний. И там тоже как бы поддельная личность спецагента, он внедрился к этим экологам, в общем, все там было абсолютно не подкопаешься, и если бы не бдительные правоохранители и вообще настойчивость в этом деле, то не было бы такого, что Миттеран, лично президент Франции, извинялся, все это было на уровень Совбеза ООН вынесено, перед Гринписом извинялись, перед Новой Зеландией извинялись, компенсацию платили, то есть это был прям один из немногих примеров, когда гостерроризм — это основание для международной ответственности, и при этом ответственность прям была реализована. Вот в этом смысле, конечно, очень бы хотелось, чтобы здесь тоже это все не ушло в песок. Потому что, во-первых, Балтика сейчас более опасный регион, и там действительно, если вот посмотреть, какие учения проводит НАТО, то есть о чем они переживают? Они переживают о кабелях и трубопроводах, и прежде всего о кабелях, которые, собственно, подводных, глубоководных, которые лежат там на дне морском, и все это, опять же, за счет перекрестий экономических зон, это все очень уязвимо, плюс глубоко, плюс ничего не понятно, и как бы, перерезали, а там пол какой-нибудь страны осталось без интернета и так далее. То есть все это серьезные очень, на самом деле, вопросы, и хотелось бы, конечно, все-таки добраться до сути, насколько это вообще возможно. Вот, в общем, мы будем следить. Опять же, у нас есть еженедельный формат, который позволяет нам все это отслеживать. Там несколько заседаний ожидается, но вот в ближайшие 3 месяца прям плотненько все это будет. Может быть, какие-то новые факты всплывут и так далее. На прошлой неделе мы с вами говорили про несчастных французских лицеистов, которые поют Марсельезу, баррикадируют свои колледжи, лицеи. И вот сейчас уже 8 тысяч задержанных неделю спустя. Из них 85 — это несовершеннолетние, и на этой неделе к ним невероятная подмога прилетела в лице, Петр, кого бы вы думали, нашей экологической канальи Греты Тунберг. Не спрашивайте, что 23-летняя Грета делает среди школьников, но что-то, видимо, делает, поддерживает морально.
5: 8 тысяч — это очень много.
4: Только о чем и речь. То есть там сейчас прям уже Макрон вышел протестующим. Сказал, что он со всей душой и вообще готов обсуждать проблематику. И как бы и школы починят, и расписание поправят, и поступление как-то подредактируют. То есть Макрон сейчас, поскольку уже хромая утка, осталось тут буквально несколько месяцев его президентства, он, конечно, пообещает все, что угодно, и потом убудет куда-то там в свое прекрасное далеко, в какую-нибудь карьеру там еврокомиссара и так далее. Поэтому... вообще да. Но сегодня у нас другая тема. Я прям давно, с мая примерно месяца, с июня, все думала, вот какой-то вот повод обсудить партию тараканов в Индии. Уж больно интересное явление.
5: Название.
4: Да, партия тараканов. Именно народная партия тараканов, если быть точным. И вот на этой неделе арестовали ее лидеров. И я поняла, пора. Момент настал. В общем, что это такое? Название уже само как бы... вызывает вопросы. В конце мая судья Верховного суда Индии комментировал нравы молодежи. Что значит зумеры такие зумеры и так далее. И он сказал, что вообще ведут себя непотребно, много хотят, мало делают. В общем, просто вот как вот паразитируют, как тараканы. Угу. Все, молодежь это услышала и обиделась, потому что нельзя так с молодежью. И сначала в шутку, а затем уже всерьез, в качестве реально политического движения, сделали партию тараканов. Молодежная партия, к ней, естественно, тут же, бочком-бочком подошла индийская оппозиция, которая оппозиционна Моди, и говорит, ребята, ваши, терзания нам понятны, мы сейчас будем с вами работать и так далее. В итоге министр образования... был уволен благодаря тому, что вот они давили. И они прям так за это дело взялись, они поняли, что то есть тут стоит чуть-чуть как бы дать слабину государству, и все, люди чувствуют, что у них, пошла политическая карьера. Но вот сейчас опять очередной выход на улицы, большое количество людей, тут мы опять же держим в голове, что Индия — это страна с самым большим в мире населением, и примерно четверть этого населения – это люди младше 27 лет. То есть индийское общество молодое, и оно, естественно, при этом жаждет перспектив, жаждет каких-то успехов, высоких зарплат и так далее. А там и со школами сложно, с вузами еще сложнее. Там вообще вот эта партия сделала подборку вообще по суицидам. Из-за того, что люди не могут поступить, или потом, значит, поступили, семья потратила кучу денег, а не могут работу получить, какую хотелось бы. Ну, в общем, вот так вот из шуточного движения возникла народная партия тараканов. То есть, представьте, вот такое название в итоге...
5: Они только в мае образовались,
4: да.
5: И уже вот настолько.
4: И уже у нас столько, да. Но вот сейчас лидеров арестовали за то, что в очередной раз народ выгнал.
5: На их место встанут новые бойцы.
4: Но именно так.
5: Да, тут... Молодежь всегда политически активна, ее легко поднять на действия, и тем более мы, по примеру нашей страны, помним, как школьники выходили по всем регионам при тоже правильной, в кавычках, направляющей, так сказать, лидерской роли вот, определенных кругов. Так что да, желаем успеха. Всем
4: Нет,
5: участникам
4: можно,
5: процесса.
4: Можно вспомнить Римскую католическую церковь, которая организовывала детские крестовые походы. То есть в этом смысле дети, подростки, молодежь в целом – это уязвимая и ведомая весьма категория. То есть понятно, что у них есть проблемы в любой стране, и понятно, что у них как бы желания обычно они превышают возможности, которые есть, но все очень при этом по-разному себя ведут в этом плане. Потому что, ну вот удивительно, казалось бы, Индия и Франция, ну очень разные страны, с абсолютно разным отношением, с разными стратегиями молодежными. Но, тем не менее, кстати, говорили о том, что поют Марсельезу. Помимо Марсельезы, на этой неделе стали петь «Интернационал» французские школьники. То есть это я к тому, что социалистический дух... Он не
5: жив,
4: в России.
5: Живет.
4: Да, в некоторых, особенно европейских странах. Но во Франции, кстати, вот эта коммунистическая партия, в общем, гремела в свое время, нужно сказать. И, в общем, центристы не без основания переживали за то, что симпатии будут
5: скоро
4: на стороне левых.
5: Конец всей Франции.
4: Ну, уж я не знаю, как насчет конец, что за сразу такие какие-то странные обобщения. Но обратите
5: коммунисты
4: внимание.
5: Власти.
4: Коммунисты, если вот в терминологии Дональда Трампа, то именно что коммунисты, потому что все, кто не магисты, то есть не сторонники Трампа и его республиканской вот этой всей линии, все коммуняки сплошь. То есть вот он именно этим словом просто бросается в качестве ругательства. Еще одна коммунистка.
5: У них это слово ругательное.
4: Ну да, потому что товарищ Камала, как он называл в свое время Камалу Харрис, она же тоже дала интервью на этой неделе, сказала, что страна двигается в бездну под чутким руководством своего рыжеволосого лидера. И, соответственно, тут же, естественно, Трамп, ну, коммунисты на марш, естественно, что вы хотите. При этом, что любопытно, вот заговорили про вот эти все молодежь, академические круги, вот как раз-таки в Америке леваки очень прочно окопались в университетах, вот этих всех фондах, где выдаются гранты молодежи и так далее. И Трамп об этом тоже очень много говорит. И говорит, что вот мы вас воспитывали, мы хотели, чтобы вот вы были, ну, патриотами в понимании Трампа, естественно, патриотизма, а вы, значит, тут симпатизируете Палестине, симпатизируете голодающим, там, симпатизируете какой-нибудь Венесуэле и так далее. Негоже это. То есть вот... Ну и вообще он же как бы сказал в свое время, что, по-моему, это был где-то далекий 2014 год, что вот страшнее, чем коммунизм, не было чумы, которая бы приключилась с миром. Вот у него прям это болезненно и очень
5: обострено. Да нет, я не думаю, что болезненно. Во-первых, он... Нет, но это основа американского общества, собственно. Это не обязательно у него болезненно. Это можно вспомнить разные годы. Там были борьба с коммунистами, была всегда, так сказать...
4: Маккартизм.
5: Из основных задач, и не только у него. Вот. Плюс сами принципы, на которых построено американское общество, оно противоречит некому обобществлению, чего бы то ни было. Наоборот, свобода индивидуальная, там, предпринимательство, бизнес и прочее. И к тому же Трамп бизнесмен. В общем, понятно его позиция.
4: Его озабоченности.
5: Да. Да, плюс, конечно, это в политической культуре, это действительно такое ругательство. Я не знаю, но у нас тоже есть аналоги. Не буду их приводить, но у нас тоже часто кого-нибудь могут обозвать каким-нибудь словом, там, если надо. Вот. Не всегда на то имея основание. Ну, да.
4: Так, ну, такое вот, общество. Что касается Индии, то и вообще Индии, и Франции, и как бы академической среды в США, удивительно, насколько вот вся молодежь, она давит на тему социальных лифтов. То есть вне зависимости от того, больше социалистическая ориентация. Ну, то есть все-таки Франция страна с определенными традициями защиты со стороны государства, поэтому, собственно, люди так и переживают. Америка без этих традиций. Индия вообще как бы на своей волне. Но у них ситуация сложная, то есть объективно озадачить, обеспечить, обиходить такое количество граждан. Я
5: был лидером движения неприсоединения в Советском
4: Союзе. Вот, о чем и речь. То есть абсолютно мы видим три разные модели, но все три модели сегодня в лице молодежи пришли к фактически кризису социальных лифтов. То есть, причем, ну, вплоть до того, что все как бы хором говорят во всех трех странах, даже наличие высшего образования, на которое там люди тратят массу времени, сил, там семья тянется просто в нитку и так далее, и это все равно не гарантирует то, что вот вы нажмете на кнопочку, и лифт повезет вас в прекрасное далеко, в светлое завтра. Вот в этом смысле, конечно, любопытно, как вот именно сейчас молодежь так просто взяла и вышла. А то ли еще будет, когда Африка, сейчас самый быстро растущий континент, и там средний возраст в некоторых странах 15 лет. 13-15 лет.
5: Мне кажется,
4: вот когда вся вот эта молодежь тоже заговорит о своих правах. Вот это
5: они,
4: мало не покажется.
5: С кем они будут разговаривать только? Друг с другом?
4: Слушайте, там сейчас уже не та Африка, которая была даже еще 30-20 лет
5: тому
4: назад.
5: Где?
4: Смотря где, я согласна.
5: Где-то там очень даже так.
4: Я к тому, что тоже они будут идти в какое-то политическое представительство, будут бороться за свои права, революции, митинги. Кто-то пойдет, естественно, кривой дорожкой там куда-то в криминал или там в какой-нибудь террористический сектор.
5: Ну, они сейчас как бы уже многие.
4: К сожалению... Это правда. Ну что, у нас еще много всего интересного. И дизельную сделку надо обсудить, и Нобелевская премия мира уж больно интересная в этом году. Тоже об этом поговорим. Ну и, собственно, про Гренландию не забудем. Так что оставайтесь с нами. Сейчас новости на Радио Спутник, и мы продолжим.
6: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
7: А где тут бродит жираф на озере Чат?
8: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
9: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
10: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
10: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
10: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
11: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
12: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Необходимо обращать внимание на вопросы репродуктивного здоровья россиян. Это серьезная задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Российский лидер подчеркнул, что демография и связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для страны. Два человека погибли, еще двое пострадали, по уточненным данным, при пожаре на складе в подмосковном Подольске, рассказали в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара на складе составляла почти 2500 квадратных метров. По предварительным данным, из-за пожара произошла разгерметизация емкости с газом в металлическом ангаре. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено из-за пожара по заправке бытовых газовых баллонов, сообщали в подмосковном главке Следственного комитета России. Миротворческие подразделения ОДКБ в ходе командно-штабного учения «Нерушимое братство-2026» отрабатывают действия в районе, условно захваченном диверсионно-разведывательной группой противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии. В ходе учения бойцы десантируются беспарашютным способом с вертолета, занимают ключевые позиции и после нейтрализации условного противника осуществляют досмотр здания. Из района выполнения задачи личный состав эвакуируют на вертолете. Правоохранители спасли 9 детей, которые жили среди насекомых. Предположительно, родители держали их в клетках в Соединенных Штатах, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». По данным газеты, детям от 1 до 13 лет по подобному отношению они подвергались последние 3 года. Охват вакцинации в рамках национального календаря прививок в России находится на уровне выше 95%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он принял участие в заседании Государственной Думы по бюджету и налогам. Мурашко добавил, что были достигнуты запланированные значения по снижению заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. Национальный календарь прививок – это принятая Минздравом система вакцинации населения против инфекций, опасных своими течением, последствиями и осложнениями. Растительные жиры, стабилизаторы и загустители в сметане – это признаки поддельного продукта, рассказали в Роскачестве. Жир сметане по КОСТу должен быть только молочным. При этом состав не обязательно ограничивается двумя словами – сливки и закваска. Стандарт допускает определенные молочные компоненты, в том числе использование восстановленных сливок. Стоит насторожиться, если у сметаны присутствует привкус растительного масла, резкий сливочный аромат. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
3: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Обсудим.
13: Обсудим.
3: Обсудим. Конечно, обсудим.
4: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова.
5: Добрый
4: у нашей
5: вечер.
4: Программы, кстати, есть маскот Висс Эммануэль. Забыла я сказать в самом начале. И программа сегодня отмечает свое 5-летие. Тема интересная, особенно для меня. Потому что, если кто не знает, я вообще юрист-международник. И редко, я бы сказала, даже не раз в десятилетие, а реже, мои коллеги получают Нобелевскую премию мира. И вот поди ж ты, в 2026 году вручили Нобелевскую премию именно что юристу-международнику. Вообще, если вот посмотреть, Нобелевка вручается именно по, ну, за вклад в поддержание мира и так далее с 1901 года. Первым лауреатом был Анри Дюнан. К Анри Дюнану вопросов нет, потому что это основатель Красного Креста, и до сих пор Красный Крест существует, собственно. Но вот что прям... Ну, он не юрист-международник. А вот что прям люди, которые занимались международным правом, что называется прям вот персе, их прям единицы было вот за вот этот вот период. И получается, вот если там где-то 144 всего было лауреата, из них 30 это всякие организации, опять же, всякие Красные Кресты и там продовольственные программы ООН, то вот так, что прям юристов-юристов ярких... Вот, наверное, я назову только два, и то в совершенно разные эпохи. Это Элиу Рут, действительно, это важная фигура в международном праве, он разрабатывал подходы к международному арбитражу, то есть к тому, как государства могут не сразу хвататься за оружие там, при любой погоде, а все-таки сначала, может быть, там, пообщаться в судебном формате, в состязательной вот этой вот системе, которая, естественно, акцептирована из национального права, потому что ну, откуда нам еще брать, простите. И вот, соответственно, вот ему за разработку правил международного судопроизводства дали Нобелевку. Это было в начале, по-моему, 1912 год, где-то так. И еще, конечно, Рене Кассен, безусловно, согласна с тем, что он заслуживает именно Нобелевской премии мира, потому что это такой легендарный дядька. Это французский юрист-международник. Он этнический еврей. И он потерял, он был в движении сопротивления, и он за время событий Второй мировой войны потерял, по-моему, 27 или 28 членов семьи. В общем, он всю семью потерял практически. И после окончания войны его взяли в комитет при ООН, который разрабатывал всеобщую декларацию прав человека. И несмотря на то, что это так вот звучит фундаментально, и кажется, что там работали десятки людей, ну, технически да, но практически там уже был комитет фактически на троих. И главным из них был Рене Кассен. И вот, по сути, вот сам текст, вот, что называется, вот инструментально прям вот брать и писать вот эти положения, да, потом их правили, конечно, там по ним дискутировали, но вот так, чтобы прям брать и писать, и вот есть прям экземпляр рукописный, там ручками все подчеркнуто и так далее, это вот, собственно, Рене Кассен. Вот он тоже получил Нобелевскую премию мира. И вот в этом году дама, очень интересная, кстати, ей 85 лет, она до сих пор работает, и зовут ее Нави Пиллей. У нее интересная судьба, она тамилка. Тамилы — это такой интересный народ, который как раз в штате соответствующем живет в Индии. Я однажды слышала тамильский язык.
5: Ну, в Шри-Ланке тоже.
4: Да, я в Шри-Ланке, тамильский, это нечто, то есть это очень удивительный язык, я даже не ожидала, что это настолько своеобразно, случайно встретила специалиста по тамильскому, то есть вообще люди с редкими языками, это, конечно, это здорово, что такие есть до сих пор. И вот она с семьей, они переехали в ЮАР, и она, собственно, выросла в ЮАР, в Южноафриканской Республике, в эпоху лютого апартеида. И семья, папа водитель автобуса, и она с огромным трудом получила образование, девочка такая талантливая оказалась, и она была первой небелой женщиной в ЮАР, которая смогла открыть свою юридическую практику. И она бралась за то, за что никто не брался. Ну вот так вот, да. И она взялась за тех, кто боролся против режима апартеида. И в частности защищала Нельсона Манделу. И вот на этом началась ее карьера именно. А потом уже, ну, то есть она там занималась юридической практикой в ЮАР, и уже после 50, когда ей было, ее позвали, знаете кем, председателем Международного трибунала по Руанде. Был такой трибунал по итогам геноцида в Руанде в 93 году, когда за 100 дней миллион человек вырезали народности тутси. Страшная история такая, которую, конечно, надо вспоминать почаще, потому что ну, уже практически конец 20 века, и вдруг ну, такие беспримерные зверства, то есть просто там реально реки крови, куча костей, горы трупов. Ужас вообще. И вот потом был создан в 94 году трибунал, и она его, собственно, была председателем. Потом она работала судьей в МУСе. Мы не любим МУС, Международный уголовный суд. МУС показал себя недостойно в долгую, но она была в МУСе судьей, когда МУС только начинал. И когда там еще даже стояла подпись, между прочим, Российской Федерации. То есть она уже в 2008 году ушла из МУС и пошла работать в систему. Ее пригласили Организация Объединенных Наций. Она была верховным комиссаром ООН по правам человека лет, наверное, 8. И вот последняя ее громкая должность с 2021 года, она занимается вопросами прав человека на палестинских территориях. Поэтому, когда Нави Пиллей выдали Нобелевскую премию мира, Израиль был очень недоволен, потому что, естественно, фактов нарушений прав человека было найдено ей за 5 лет и ее командой огромное количество. Обо всем об этом они рассказали миру, доклады все показали, факты тоже приложили. И, конечно, ну, Израиль сказал, что это возмутительно. Но вот мне этот кейс интересен с позиции того, что юрист-международник редко попадает в эти, так сказать, истории? Потому что, ну, обычно это какие-то политики, и вокруг политиков начинаются вот эти все дискуссии, как это было с Горбачевым, как это было с Бараком Обамой. В очередной раз пролетел, скажем простонародно, Дональд Фредерик Трамп мимо своей Нобелевки, но с другой стороны...
5: Он особо не рассчитывал.
4: Но он сказал: Норвегия, позор вам. Вы должны были 8 раз дать мне Нобелевскую премию за каждую из 8 войн, которую я урегулировал,
5: имеет
4: а
5: право
4: вы не дали ни одной.
5: Такую
4: позор.
5: Позицию, безусловно.
4: Ну вот, в общем, реакция была эмоциональная, поэтому то, что ему хочется, это
5: видно. И все реакции видно. Эмоциональны по всему вопросу.
4: Слушайте, с другой стороны, молодой политик, может быть, ну, зрелый, хорошо, но еще как бы не уходящий из политического горизонта. Кто? Трамп. Я к тому, что Киссинджер, он до 100 лет прожил. Может быть, в течение ближайших лет Трампа, уже как раз вот когда он сойдет с пьедестала президентского, и вот тут-то его и настигнет, когда ее совсем...
5: Я не уверен, что это самоцель, но, ну, наверное, я еще раз говорю, Трамп использует любой инфоповод для продвижения собственного имиджа. Вот, это то же самое. Я не думаю, что он прямо там бьется головой об стену, переживает. Нет, то тема была, он ее отработал, все пошло дальше.
4: Ну, собственно, про Трампа. Конечно, всю эту неделю гремит дизельная сделка.
5: Единственное, можно прокомментирую по премии мира. Мне все время нравится, как все, значит, обсуждают, что вот несправедливо, как же так можно было дать вот этому, вот тому, там тут недоволен там Израиль, здесь недовольны мы, еще как вот можно Горбачеву дать.
4: Всегда кто-то
5: недоволен. Всегда кто-то недоволен. Но не надо забывать, что эта премия носит вообще субъективный характер.
4: Конечно.
5: Это не объединение всех стран, которые договорились и голосуют, значит, кого-то обманули или не додали. Ну, дают там кому-то премии. Ну, и ради бога, пусть дают,
4: хотя
5: что переживать по этому поводу.
4: Могут люди фактически со всего
5: конечно,
4: мира, из разных академических.
5: Но все равно, кругов, это Нобелевский
4: решение,
5: комитет.
4: Да,
5: просто
4: Нобелевский комитет.
5: Интересно, что с одной стороны, эта премия всеми, значит, считается, ну, что она это позор, и так, и вообще так нельзя, и она... А с другой стороны, когда все начинают негодовать, то они ее как бы признают главной.
4: И она обсуждается еще больше.
5: Да, и она обсуждается еще больше. Вот такой вот феномен. А на самом деле, действительно, ну, это субъективно. Есть там организация, Нобелевский там, комитет. Они, ну, мы можем с вами тоже учредить свою премию.
4: Да.
5: И выдать ее там тому же Трампу, например. И как это сделал Джанни Инфантино, например.
4: А, ну это-то вообще...
5: Учредил премию мира ФИФА и выдал ее Дональду Фредерику Трампу.
4: Да, почему нет?
5: Почему нет, собственно, да. В общем, ничем не отличается. Ну, так, мне просто кажется, что это очень, очень забавно, когда
4: согласна.
5: Все начинают, как будто мы деньги туда сдавали все. Ну, нет, мы же не сдавали.
4: И наша ставка не сыграла.
5: Ну, да,
4: да. Нет, просто дело в том, что действительно и премии, и еще есть такая штука рейтинги. Вот иногда тоже там какой-нибудь рейтинг,
5: ну, да,
4: абсолютно
5: точно.
4: Какой-то левой конторы, там левой пяткой писали и так далее. И все, о господи, да как же вот там, мы там вот на таком-то месте в рейтинге, а вот эти на этом. Да там надо смотреть, кто заказывал, это же очень важно.
5: И кстати, всегда интересно, надо же понимать, что эти люди, они действительно не представляют весь мир, и скорее всего они выдают эти премии, исходя из своих представлений о том, кто их заслуживает. Ну, представление...
4: Они выбирают из номинантов.
5: Да, конечно.
4: И обоснование.
5: Но представления,
4: каждого.
5: Значит, вот подобные, они, безусловно, разные. И если собрать, я не знаю, там, 10, не знаю, или двоих, троих любых людей, у них будут очень разные представления по многим вопросам.
4: Конечно.
5: Вот, поэтому говорить, что они там вот в чем-то не правы, ну, они со своей точки зрения, наверное, правы. И Горбачев с их точки зрения, наверное, там, заслуживал, и, может, он с нашей не заслуживает.
4: Нет, особенно в моменте, 35 лет тому
5: вполне.
4: Назад, извините,
5: конечно.
4: Меня, был другой совершенно
5: да,
4: политический дискурс.
5: И они на там, то, что происходило в мире, смотрят вообще другими глазами, с точки зрения своей истории.
4: Да.
5: Мы смотрим с точки зрения своей. Этим интересен мир, мне кажется.
4: Две новости, тоже связанные с Трампом и с Америкой, и вообще и с нами, и с миром большой энергетики. Это, конечно, первая новость, дизельная сделка, которую обсуждали всю неделю и продолжат еще обсуждать. Хотя, на мой взгляд, ну как-то переоценивается роль и значение происходящего. И второе, это как бы тоже вдогонку, что Трамп во своей сети Truth Social заявил о том, что будет разрабатывать богатства несметные Гренландии, потому что зря он, что ли, в конце сентября...
5: Там, богатство Украины тоже разрабатывает.
4: Ну, слушайте, тут совершенно разные как бы контексты с точки зрения мало хотеть в данном случае, важно еще мочь. А когда у вас ледовый щит толщиной 1,7 километра, Ну, как бы.
5: Не знаю, мне кажется, мы с вами много раз обсуждали, что политические заявления политиков глобального масштаба, они вообще совершенно не должны соответствовать каким-то реалиям. Ну, давайте вспомним заявление о строительстве Берингового пролива, там, например.
4: Вы имеете в виду вот это знаменитый
5: тоннель? Ну, например, тоннели, да, тоннели, извините, под проливом. Ну, тоже это, в общем, не сказать, что это прямо просчитанный, проработанный проект с выделенной сметой там и...
4: Это понятно, но вот. Здесь-то энергокризис в мире, причем созданный в том числе руками Трампа, и сейчас сам Трамп героически его пытается разрулить. И особенно, конечно, умилительно выглядит, как, значит, сначала Америка грозно вводит санкции, а потом оказывается, что все можно не десятилетиями тянуть, а можно часть санкций снять, что, кстати, уже часть конгрессменов поставили на вид Трампа, потому что сказали, ну, слушайте, товарищ Трамп, так нельзя, ей-богу, мы же тут прессуем Россию, а вы тут просто фактически протягиваете руку дружбы, и там уже вообще скоро духом Анкориджа, может быть, даже повеет откуда-нибудь с Аляски. Поэтому, конечно, ситуация такая любопытная, хотя, повторюсь, вот для как бы краткого погружения в контекст, случился глобальный энергокризис дизеля. По совокупности причин. Причин много. Главное, конечно, связано с фактически полной блокировкой Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, с тем, что происходит в Саудовской Аравии. Она тоже свой экспорт приостановила. Но вообще два главных экспортера дизеля в мире. А дизель — это, соответственно, и сельхозтехника, и тяжелая техника, и там всякая горнодобывающая, и так далее, и так далее. Это, собственно, США, и второй экспортер — это Российская Федерация. И Российская Федерация с лета, по-моему, да, приостановила законодательно, собственно, приняла решение о запрете экспорта. Сейчас мы, так сказать, как бы это сказать помягче, изменили свою позицию временно, потому что, ну, вот у нас сейчас такая пошла новая история. Соответственно, со своей стороны оказалось, что можно снять санкции и, в общем-то, оказывается, взаимодействовать и торговать с Россией. Но если посмотреть, я это все к чему, на объемы вот этих всех историй, то там, конечно, то, что сейчас вот Россия будет выдавать, естественно, полностью обеспечив внутренний рынок дизелем, это важное, как бы сказать, важное условие, но вот то, что идет на продажу, этого реально немного. То есть это такие, ну, не скажу, что это прям капельные объемы, но очень и очень небольшие. И по идее, конечно, Америка могла бы сама себя обеспечивать с учетом их масштабов по экспортным возможностям дизеля, но Америка хочет зарабатывать, поэтому они все это гонят на экспорт, тем более с учетом того, что спрос в мире растет, а себе вот сейчас всякими разными способами закупают. Ну, не знаю. С одной стороны, вроде бы вот мир, дружба, жвачка и такая чудесная новость нас всех настигла. С другой стороны, ну, мне кажется, это все временно и будет обязательно откат. Вам как кажется? Будет откат?
5: Может быть, да. Ну, во-первых, надо вспомнить, что после Анкориджа к Трампу приехала сразу группа товарищей, и там тоже откат случился. А как выяснилось, ну, да, потом, это раз. А во-вторых, на мой взгляд, я просто думаю, что с другой точки зрения надо смотреть. Ну, для нас выгода очевидна, они в основном в разрезе позиции Зеленского и Украины, конечно, должны рассматриваться. Это прекрасно, что отношения между Трампом или американской администрацией, Европой и Украины портятся на основе этого. Это вообще замечательно. Многие даже считают, что смертный приговор Зеленскому Трампу...
4: Как сказал Зеленский, образом, я чувствую себя преданным.
5: Ну, что он там чувствует, это его проблемы. Но для администрации США, на мой взгляд, это информационная, опять же, история в первую очередь, которая должна повлиять на рынки.
4: Под выборы, вы думаете?
5: Да, конечно, на то, чтобы охладить рынки, показать, что есть свет в конце тоннеля, там, на фоне общего кризиса, что есть решение, ну и так далее. Вот, подальше посмотрим, вот примерно так. То есть, мне кажется, что у Трампа там еще внутренние резервы, он их пока не использовал. Ну и помимо этого, очень важно не переоценивать все-таки значение цены на топливо. Прямо у всех ощущение, что как там цена на топливо будет, тем более на дизельное топливо. Там у них, оказывается, есть вообще для сельхозхозяйственной техники там вообще отдельно есть красный дизель, так называемый, который там, значит, он вообще по своим ценам там продается, ну, и так далее. То есть это все, на мой взгляд, вот все действия действия, надо в первую очередь смотреть их информационный эффект, вот, и эффект на, именно на рынке. И, на мой взгляд, вот это то, что движет Дональдом Трампом, да, я думаю, под выборы это делать. Дальше посмотрим, если... Опять же, тут может быть еще элемент вот такой долгосрочной некой стабильности, что если такое возможно, значит, вот как-то там конфликт завершается и так далее. Вот поэтому, на мой взгляд, никакой тут нету такой суперсенсационности. Интересно.
4: Нет, ну тем более, что у кого более-менее долгая память, помнит, как Америка невероятно отрицательно относилась к Николасу Мадуро. Это еще было до событий, соответственно, 3 января 26 года. Они не признавали его легитимность, они там, значит, топили за Хуана Гуайдо и так далее, и так далее. И когда им понадобилась тяжелая нефть, а тяжелая нефть — это Россия и Венесуэла в основном. С Россией тогда, ну, не было почвы для возможного какого-то компромисса. Поэтому, несмотря на то, что Мадуро не признавали законной властью, против него ввели американские санкции, американские эмиссары приехали и попросили Мадуро продать тяжелые нефти.
5: Экономика главнее, чем политика.
4: Я потому что, да, все эти вещи, они уже были, и ты тут только успеваешь удивляться.
5: Все со всеми торгуют с большим удовольствием.
4: Конечно.
5: Поэтому, в общем, мы поставляем топливо в том числе и в европейские страны, как мы рассказали, тут же, когда они начали возмущаться. Поэтому, ну, да.
4: Да, вот такая вот история. Ну вот что касается Гренландии, конечно, любопытно, чем все закончится. Объясню почему. Дело в том, что в 2021 году сама Гренландия сказала, что они ввели как бы такой запрет на дальнейшую выдачу концессий из того очень скромного, небольшого числа, которые были выданы, из-за экологических рисков. То есть все-таки это арктический сектор, это экстремальные погодные условия, это и шторма, и низкие температуры, и лед, и, ну, если что-то случится, то действительно это будет экологическая огромная проблема. То есть это не то же самое, что в Мексиканском заливе тепленьком там нефть собирать после того, что...
5: Мне кажется, вы сильно забегаете вперед.
4: Это... Ну, вот, может быть, и забегаю,
5: потому
4: что... Все эти
5: обещания, они, ну, их просто сотни.
4: Такие. Все так и сказали, что то, что там Трамп сказал, что он будет что-то разрабатывать, это не значит, что уже прям геологи выдвинулись.
5: Нет, ну, хорошо, ну вот Украина,
4: вперед.
5: Да, там, помните, подписывали договор по редкой земле. И что там, вы думаете, что там, самосвалы, что ли, поехали?
4: Украина в этом смысле, она же и с этими заключила договор.
5: Нет,
4: и с теми,
5: дело не
4: и с
5: в Украине.
4: Как
5: дело,
4: они там это все будут делить,
5: том,
4: это большой
5: что,
4: вопрос.
5: А пошлины он вводил, там, да то, что только не было.
4: Ну да.
5: Все это, тем более, если говорить о стратегических каких-то проектах, что там подписано-то, ничего там нету.
4: Нет, и сразу хочу сказать,
5: заявление,
4: вот соглашение, которое было в сентябре на поля Генеральной Ассамблеи, вот это вот трехстороннее, как бы Гренландия как автономия, Дания, премьер-министр приезжала, и, соответственно, США, это соглашение о том, что там еще одна военная база добавляется. Это, то есть,
5: ну, еще тоже
4: это
5: надо,
4: не соглашение
5: это надо построить,
4: про
5: там
4: полезные
5: это ископаемые. Дорого, и это вообще нафиг
4: конечно.
5: Не обязательно там надо.
4: Я думаю, что они просто сделают, скорее всего, ремонт.
5: Он этот
4: ремонт на
5: бальный зал свой не
4: может
5: достроить.
4: Ой, это боль.
5: Гитриумфальную арку, понимаете? Вы говорите
4: это
5: базы.
4: Боль, да. Ну что, у нас есть традиционная рубрика, называется «Персона недели». Для тех, кто не знает, Петр обычно рассказывает про каких-то актуальных персонажей. Я рассказываю про каких-то исторических личностей, которые родились в неделю, на которой мы вещаем.
5: Успеете?
4: В прямом эфире. Конечно.
5: Ну давайте я хочу сказать про женщину.
4: Боже мой.
5: Девушку даже. Нет, женщину.
4: Женщину.
5: Сколько
4: девушка.
5: Ей лет? 42 года, получается, 84-го года рождения. 42 года. Новый пресс-секретарь Трампа,
4: Петр,
5: Кэти Захария.
4: Я знал, что вам понравится.
5: Она хороша. А у нее, кстати, довольно такая хорошая профессиональная биография. Она, дело в том, что она, когда выступила первый раз, она волновалась страшно.
4: Да, что-то прям пошло.
5: И она вся такая Барби вышла. Я вообще думал, ей лет 25, честно говоря, потом посмотрел.
4: Вот она современная,
5: да,
4: так
5: у нее там
4: наука,
5: чуть ли не пятеро
4: творит.
5: Детей. В общем,
4: четверо, по-моему.
5: Да, или четверо. Угу. Ну, в общем, заслуженная женщина с хорошим послужным списком. Вот. Но накинулись, конечно, на нее, потому что она очень волновалась и там даже перепутала мужа с президентом в какой-то
4: момент. Хотя, казалось бы, это почти синонимы,
5: да,
4: в некоторых ситуациях.
5: Но именно вот выглядела как такая вот выпускница вуза, которая в первый раз пришла. Ну, бывает, перегорела и так далее. Там уже начали сомневаться в подлинности ее диплома и прочее. как пресс-секретарь, вот тоже несправедливо их обвиняют, всех пресс-секретарей, что они вот там тупые, ничего не знают и так далее. Просто люди не понимают их функционал. Функционал пресс-секретаря – это зачитать заявление и дальше принять вопросы, и по мере сил, если есть ответы, на них ответить. Они не являются самостоятельными фигурами.
4: Нет ответов, говори без комментариев.
5: Все пытаются просто по, значит, шаблону Марии Захаровой всех
4: Мария
5: Захарова – это уникальный случай. Вот, поэтому хочется пожелать ей успехов. В некотором роде мы с ней коллеги. Я тоже когда-то был, в общем, можно сказать, пресс-секретарем и прекрасно понимаю всю тяжесть этой должности.
4: Я думаю, что ей было бы очень приятно получить такую неожиданную поддержку из России, тем более от столь, уважаемого и опытного спикера.
5: Кэти Захария, а у нас есть в стране Кэти Топурия, которая солистка группы «А-студио».
4: Скажу больше. У меня персона недели Марк Захаров. И вот Михаил Казаков, великий наш по первой профессии актеры, но по основному роду деятельности, это, конечно, великие режиссеры, которые сняли просто прям сплошняком мои любимые фильмы. И при этом все эти фильмы, несмотря на свою, казалось бы, такую легкость, содержат невероятно глубокую философию. А если вспомнить «Покровские ворота» Казакова, то там даже есть некий правический момент, потому что когда там, значит, Костик какую-то свою там очередную барышню пытается отфутболить, он говорит по телефону о том, что, извини, дорогая, на дне озера Титикака найден очень древний город. И все, значит, вычеркиваю из списка там очередную красавицу. Так вот, в 2000 году этот город таки нашли. Вы представляете?
5: Череп коня вещего.
4: Это же вообще, да. Ну и, конечно, Марк Захаров – это не только редкий случай, когда успешный не просто кинорежиссер, но и театральный режиссер, потому что, ну, вот его невероятные спектакли, рок-оперы, которые он ставил, это, конечно...
5: Да.

0: Ну, чуть-чуть там подправили, и уже вроде как не порочит, и уже вроде как и весело.
1: Может быть, они были и правы.
0: Не знаю, слушайте, я разговариваю цитатами из этого фильма, просто обожаю.
1: Господин Казаков в эпоху, так сказать...
0: Ну, это уже в эпоху Петра Алексеевича.
1: Поехал в Израиль жить, работать.
0: А потом и вернулся в Россию, кстати.
1: Потому что там, да,
0: потому что
1: как-то
0: там,
1: там,
0: ну,
1: да, не
0: бывает,
1: задалось.
0: Слушайте.
1: Вот, поэтому тут...
0: Я как-то вот до 90-го года рассматриваю,
1: ну, да,
0: всю
1: тем
0: эту
1: не
0: историю.
1: Менее.
0: Да.
1: Может, он и порочил, понимаете? Ну, кто его знает? Знаете, ну, там в органах-то виднее.
0: Ну, ясно, ваша позиция ясна.
1: Там профессионалы все.
0: Это точно. Ну что, еще раз с праздником. До новых встреч, до следующего
1: Всего
0: четверга,
1: доброго.
0: Дорогие друзья. Всего хорошего.
1: Пока.

0: Ограничение работы Starlink на Украине. Контекст. В Киеве пожаловались на неожиданное снижение скорости передачи данных со спутников американской компании. В результате ВСУ не смогли провести ряд запланированных операций. Замедление Starlink снизило возможности ПВО сбивать российские реактивные дроны. Ограниченный доступ к глобальной системе спутникового интернета не позволяет им использовать и собственные БПЛА для ударов на близкие и средние дистанции. Илон Маск называл Starlink «костяком украинской армии». По его словам, в случае отключения доступа к нему, передовая линия ВСУ может рухнуть. Эти заявления, как показывает практика, не были пустыми словами. В Киеве возникшие проблемы связывают с политическими решениями Вашингтона. Небезосновательно. Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство ударами Украины по российским НПЗ и полным игнорированием его призывов прекратить это. Американский лидер пригрозил Зеленскому заблокировать передачу Киеву разведывательной информации и военную помощь. И действительно, подготовиться к ударам российскими баллистическими ракетами Украине не удалось. Так что перебои со Starlink – явление вполне ожидаемое.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Владимир Путин рассказал об ответах России на действия Украины. Антон Алиханов назвал способ, который снизит аварийность на предприятиях. Международная медиагруппа России сегодня объявила лауреата всероссийского конкурса «Сатира без купюр». Об этом и не только. Подробнее далее. Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он подчеркнул, что киевскому режиму не нужно было этого начинать. Глава государства также добавил, что Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары на шаги. Представители Украины пропали с заседания Комитета Организации Объединенных Наций по социальным и гуманитарным вопросам перед выступлением посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника. Планировалось, что Украина откроет эту часть заседания комитета. Не обнаружив представителей Киева, Ларсен передал слово следующему спикеру. В ходе заседания выступил также Мирошник. Он заявил, что от рук украинских боевиков с начала этого года пострадали 10 253 мирных жителя. После выступления Мирошника и нескольких дипломатов из других стран представители Украины вновь появились на заседании. Пространство Евразии становится одним из центров многополярного мира.

0: сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства направил приветствие участникам церемонии вручения премии «Евразия», которая проходит в Национальном центре России. Премия «Евразия» — это первая в истории международная награда, которая направлена на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, которые вносят значимый вклад в развитие стран Евразийского континента. Особое внимание уделяется проектам и инициативам, которые способствуют сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению международного сотрудничества. Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химического и металлургического секторов позволяет снизить аварийность, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В конце августа он отмечал, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Также Алиханов добавил, что Минпромторг совместно с контролирующими органами проработает законодательное регулирование использования цифрового двойника промышленных предприятий для проверок. Международная медиагруппа «Россия сегодня» объявила лауреатов всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры «Сатира без купюр». В номинации «Машина времени сломалась» жюри отметило работы «Трамп дискобол» Романа Пешкова, «Скажи нацизму нет» Кирилла Городецкого и «Урок от миротворца на костях» Виктора Орлова. В номинации «Улыбка на миллион» первые три места распределены между Андреем Санниковым за работу «Мышеловка» и Александром Зудиным за работы «Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь» и «Израиль атакует Иран под опекой США». Здание Останкинской телебашни окрасилось в розовый цвет в день борьбы с раком молочной железы. Ранее замэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Крымский мост, дома, книжки и другие здания на Новом Арбате также окрасятся в розовый цвет в рамках этой кампании. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Четверг, 15 октября. Значит, я когда искал тоже какой-то стишочек или песенку, значит, в программе, чтобы, ну, как-то, так сказать, креативно выйти. Вот это нашел песню. Классная песня, которую в фильме «Дайте жалобную книгу». Лариса Монгус зовут исполнительницу. Да, классная песня. А она почему-то не очень популярна. «Добрый вечер».
3: А что это значит? Да. Не очень популярно?
2: Не очень популярно. Значит, день был по-доброму начат. Она классная, вот эта рифма. Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Классно, вот когда рифма смещается, то да.
3: Мне кажется, это очень популярная песня.
2: Да?
3: Ну да.
4: Я первый раз слышу.
3: Ты серьезно сейчас?
2: Ну, очень классная песня.
4: Я и фильм не очень помню.
3: Видимо, меня вырастили две женщины, и я все эти фильмы смотрел.
2: Не, ну, фильм классный.
4: Я не помню, про что он?
2: Черно-белый, про ресторан, какая-нибудь ресторанка. Ну, как раз
4: пришли. А пиво там что-то такое?
2: Что-то на этот, ну, тут, да.
4: А, что-то они там...
2: Там молодой совсем... Борисов, совершенно верно. Молодой Никулин, там, по-моему, эпизодическая роль такой. Хорошее кино. Ну и песня классная.
3: Ну да, очень. Ну я песню даже больше знаю, чем фильм.
2: Галич написал, между прочим.
4: Галич. Мастак был.
2: Ну, дальше, так сказать, да. Значит, все тут, все по-прежнему на месте.
3: До сих пор современные исполнители на его песни. На его...
2: Галич?
3: Да, Баста.
2: Баста, ну да, да, да. Облака летят, облака.
4: Ну, нет. Тоже мимо меня.
3: А черт.
4: Творчество, я знаю, что он есть.
2: Галич и все?
4: Нет, знаешь, что Галич и все, и нет, есть какая-то одна песня, вот, которая самая главная у него какая-то.
2: Но какая? «Вечер этот, огоньки, дальняя дорога. Дайте, братцы, мне трески и водочки немного».
3: Это главное.
2: Басом, да. Ну как?
4: Какая-то другая.
2: Про то, как они кум со всей охраной. Кум со всей охраной.
4: Политическая.
2: Ну, политическая. Я же это и она и есть.
3: Ну, трески захотелось.
2: Значит, кум со всей охраной. Кум докушал огурец. И кум докушал огурец.
4: Дорогие,
2: и сказал, со скукою оказался наш отец. Это про Сталина.
4: Нет, там что-то про жену уходит или не
3: сегодня
4: уходит.
3: Сегодня творческий вечер, Галича.
2: Да. Ну, заходи, гостья пришла к нам, а еще не надели, да? Петр Лидов, Лука и Тимофеев, да. Не, Галич, Галич.
3: И у нас будет в гостях великолепная Анастасия.
4: Я обязательно вернусь, что-то такое. Я когда-то вернусь, вот что-то такое у него. Вот это главное.
3: Я когда-то уйду, это Высоцкий.
2: Нет, я когда-то умру.
3: Умру.
2: Да, «Райские яблоки». Ну, у него нет, у Галича много очень песен. И популярных.
4: «Когда
2: и
4: я вернусь» называется. А-а-а. Это одно из наиболее известных, пронзительных и трагических произведений поэта. Я глубоко мало в чем разбираюсь. Но поверхностно, кругозор у меня. Вот
2: широкий. Фору вот там. Вот мы с тобой похожи. Мы тут с тобой похожи. Знаете, да, как он? Ты знаешь, как он скончался, Галич?
4: Нет.
2: Очень трагически.
4: В изгнании.
2: Вот, да, он уже уехал из родины, диссидент, там все понятно. Значит, то ли подключал видеомагнитофон, то ли что-то в... Да, ток, короче говоря, электрические приборы. Неаккуратное обращение с электрическими приборами. Понятно, что там ходят всякие, значит, слухи, что, значит, рука чекистская. Но в целом, да, дома просто что-то жена вышла, а он что-то полез там, то ли антенну поправлять, током то ли ударило. Этот, и током ударило, да.
4: Ну, это где было? В Германии где-то?
2: Или во Франции. Или во Франции. Ну, или в Германии, или во Франции.
4: Че, Канье Уэст-то приезжает, нет?
3: Все даты уже прошли. Все даты уже прошли. Нет, в этот раз...
4: Шикарный был тут комментарий. Я, значит, нашел видос. Видос следующий. В метро, на станции метро Петровский парк.
2: Так, здравствуйте, Анастасия. Ничего себе, Анастасия.
3: Здравствуйте, камера.
2: Да.
5: Здравствуйте, я Настя.
2: Здравствуйте, Алеша. Да, меня зовут.
5: Здравствуйте.
2: Анастасия Фурса, админ телеграм-канала.
5: Двух. Аж двух.
2: Аж двух.
5: Да.
3: Караван великолепных историй.
5: Великолепных, мы говорим так. И Караван Бьюти Ченнел.
3: Настя знает все про бьюти-индустрию.
2: Да. Так, сейчас Петя что-то про Петровский парк рассказывал.
4: Там про Канье Уэста. Значит, видео следующего содержания. Вагон метро, и там темнокожий африканец
2: душит
4: какого-то белокожего человека. Там не видно предыстории, но очевидно, что тот, видимо, значит, на него что-то, потому что вид такой. А это значит, что борцовским приемом он его выволакивает.
3: Он что-то из вагона, я видел.
4: На платформу и так далее. Я выложил это видео у себя в телеге и спросил, ребят, может, кто знает, что это такое? С лучшим комментарием. Канье Уэст приехал.
2: Но неожиданно.
3: Бородина вывалил.
2: Слушайте, а я ехал в метро и рассказывал эту историю. Она мне показалась поучительной даже своим детям. Короче говоря, зашел в метро. Это было утро, вторник. Во водный стадион. Я зашел в метро, еду, значит, утро там, я не знаю, сколько, может быть, 10, да и 9:30. Пьяные чуваки.
3: Одноводом такой часто это.
2: Значит, да. Пьяные, два пьяных чувака едут. Ну, такие, может быть, лет 35-37, значит. Один более приличный выглядит, как футбольные хулиганы. Ну, как бы вот внешний вид такой.
3: Из 97-го?
2: Ну, из 97-го. Нет, не из 97-го, потому что у одного на лице татуировка. В 97-м зашкварно было. Да,
3: не выжил бы он.
2: Иметь татуировки. Значит, и ведут себя...
3: Вызывающе.
2: Мат-перемат, значит. Он что-то, кто-то объясняет, куда надо ехать. Да пошел.
5: Это вторник.
2: Это вторник, да. Значит, какому-то чуваку пристали. Что-то этот. И потом он, значит, что-то встал и слышит, что, кстати, в вагоны в метро можно расслышать, что, так сказать, находится от тебя в метрах в 15. И он зажигалкой щелкает. Щелк-щелк, зажигалка американская, зипа, значит, он щелкает зажигалкой, и весь вот такой вот. И я подумал, почему я рассказал эту историю детям. Потому что он ведет себя как крутой чувак, понимаете? Он матерится, никого ни во что не ставит, значит, вызывающе, значит, с этой зажигалкой. Вот он думает, что он
3: ведет... Для какой аудитории он крутой чувак?
2: Вот, совершенно верно. Вот он думает, что он ведет себя как крутой чувак, а он ведет себя как... Значит, чудак на букву «М», реально.
3: Великолепное видение, Алексей.
2: Не, ну это...
3: Не ездит больше в метро.
4: Интересно.
2: Ну, я просто давно...
3: Никогда такой захватывающей истории не слышал.
2: Я, может быть, в метро давно не ездил. Но правда, потому что детям...
3: Мораль какая?
2: Важно объяснить детям, что то, что им кажется в детстве крутостью поведения... Почему? Потому что они у меня нашли в гараже. Они нашли зажигалки и зипы. У меня есть гараж.
4: Я думал, сейчас будет красивый переход к теме секс-шоп.
2: Не-не-не. Нашли в гараже зажигалки и зипы. И, естественно, тоже ими щелкают вот этими зажигалками и зипами. Потому что им кажется, да, что это так
3: круто. Не обязательно материться, ругаться. Можно просто пощелкать зипы.
2: Ну, это тоже что-то такое.
3: Ну, зип она как-то привлекает.
2: Да, а я им говорю, слушайте, зажигалка и зипы нужна только в двух случаях. Первый, если ты ковбой, а второй, если ты взрываешь, значит, цистерну с бензином.
3: Если красиво на камеру взрываешь. взрываешься. Ну, другой случай тоже есть более... Ну,
2: все, не знаю газовых таких.
3: Ну, чтобы красиво выкинуть ее за спину.
2: Ну, да, и зайти. И уйти на фоне взрыва.
3: Ладно, ты на метро ехал к нам, Настя?
5: Ну, как видишь, нет. Ну, я простояла в пробке очень долго. Я ни о чем не жалею.
3: После этой истории?
5: А после этой истории, тем более, у меня есть зажигалка Zippo, но я и так не делаю.
3: Ну, на водном стадионе ты не бываешь.
5: Далековато, да? Далековато.
2: Как дела?
5: Нормально.
3: Что у нас бьете? Ничего себе, у тебя булыжи.
2: Да,
3: что у нас бьете?
5: Мы живем скромно.
2: Когда она вошла,
3: это... Но это муж живет скромно.
2: Не обратил внимания на бриллиант, да?
4: В семье
5: все хорошо у меня.
3: У тебя хорошо, муж как?
5: Жив-здоров, ждет меня.
3: Давно его не видел.
5: Наверное, смотрит. Да? Не знаю. Он тебе привет передавал.
3: Вот моя, пользуюсь служебным положением, передаю.
5: Да.
2: Так, что в бьюти-индустрии?
3: Что?
5: Все прекрасно. Российская бьюти-индустрия делает всех. Вот только сейчас записывала, ехала своей подруге сообщение про самый лучший бренд. Не буду его рекламировать сегодня. Так. Но они знают, о ком я говорю. Я уверена, что они посмотрят. Я фанат.
3: Фанат? Вообще. Ну, это российский бренд.
5: Да.
2: И как... А что, чем он делает?
3: Кого в каком направлении? Если бренд?
5: Они делают уходовую косметику, но они делают ее круче, чем делают все в мире. Почему? На данный момент.
2: Чем?
5: Самые эффективные формулы...
3: Это наши химики постарались?
5: Ну, там технологи, они, наверное, и привлеченные
4: запасы есть. Остались,
5: да. Но основатель знает.
2: Крем-балет ты сейчас, или про что мы говорим сейчас?
5: Чебурашка. Кстати, я не знаю, существует он сейчас или нет, но хорошо, что вы его помните, потому что это великая штука. Да.
3: Для пяток.
4: Вазелин Норка.
5: Для пяток.
3: Ты серьезно? У Вазелина было название Норка?
4: Да.
5: Ну, короче, наши российские ребята, молодцы, просто вообще счастливы.
3: А нам что-то мазать пора?
5: Я тебе все распишу. Тебе пора уже, да?
3: Пора?
5: Да, ты загар любишь.
3: Нет, я в Турции был 2 дня. Я очень, он ко мне прилипает, во-первых, быстро.
5: Ну, вот надо с этим бороться.
3: С чем загаром?
5: Загар — это старость.
2: Да, ты сейчас
3: Ну, видимо, геополитическая ситуация за меня с этим борется, так как в отпуске я не был уже почти год.
4: А старость — это смерть.
3: А старость — это смерть?
2: Да, а спорт — это молодость.
3: Поэтому я в
5: цели. Не, ну спорт тоже спорно, на самом деле.
4: Спорт тоже смерть.
5: Да. Я сегодня общалась, я сегодня была на спорте, на одном популярном.
3: Падал?
5: Естественно. И вот обсуждала с своим тренером, что, я не знаю, как у тебя, но все мои знакомые спортсмены, они очень больные люди.
3: Ну, нет, профессиональные спортсмены,
5: все мои антизожники, они вообще очень идеальные здоровые. Анализы имеют и все остальное. Ничего не пропагандируем, но да? Как-то так складывается.
2: Как игроки падал называются?
5: Падал теннисисты.
3: Хотел вывести.
2: Нет, ну я про падальщики. Мы падал, или подлецы, там, не знаю, или падалисты. Падал, да.
5: Не, ну падал, почему-то все к нему очень
2: подражительно
5: относятся. Сейчас.
3: Я один раз проиграл, я зря понял.
5: Это, что... Я думала, что это спорт для домохозяек, на самом деле тебя там разматывает нормально.
3: Да, я ногу растянул.
4: В любом спорте, так и в шахте.
5: Это лучше, чем
2: разматывает.
3: Веселее.
5: Ну это веселее, это азарт.
4: В нарды.
2: Ты не видела, как люди в домино играют. Там так
3: на водном стадионе.
2: В отрадном.
3: В отрадном, да.
5: Там видела такое.
2: Убрали стол этот.
5: Но я не замену. Для меня нарды — это лучшее, что существует. Конечно. Ты должен меня понимать.
3: Приезжай, поиграем. Коллекция нарды.
5: Ты купил себе эти там Cartier? Вот
3: нет, Борг у меня.
5: Ну, Борг тоже нормально. Молодец. Можешь себе позволить.
3: Твоя рука может?
5: Мне жена подарила. Мне подходит. Да.
3: Но у меня еще воровские есть с тюрьмы.
5: Слушай, реально, кстати, мне писал, мне человек делал кухню. Влад, привет, супер.
2: Из хлебного мякиша?
5: А я люблю нарды. Он об этом узнал, он мне говорит, слушай, говорит, я тебе могу с зоны нарды притащить? Я говорю, ты что, сидишь?
3: А у каждого есть такой, который...
5: Он говорит, нет, у меня есть прям зона, и они это все сделали вот там, как бизнес организовали. Я говорю, слушай, ну это уникально. Он говорит, это вообще супер, потому что это коллекционная история. Ну типа сделают прямо под тебя, вот как хочешь.
3: Да, волк я знаю.
5: Нарисуют. Но я как-то...
3: Хорошо, да. Сделают под себе волк нарисуют. Спасибо, Настя.
5: Я как-то... Короче, нет у меня таких...
3: Не, я просто такие сообщения получаю раз в месяц, я уже отказался после третьей пары.
5: Да?
3: Я говорю, все, у меня зоны есть нарды.
5: Но они, кстати, не очень...
3: Сделайте мне рыбку из капельницы.
2: Вот, ходила, значит, легенда в отрадном, что есть нарды. Сделанные из оргстекла. Когда бросаешь за реки, они прозрачные, и там рыбки. И когда ты бросаешь за реки на поверхность, то рыбки подплывают к... Значит,
3: а, живые рыбы?
2: Нет. Под оргстеклом? Нет.
3: Я легко обмануть.
4: Искусственные.
2: Искусственные, да.
4: Где-то я ехал по какому-то региону, и там, по-моему, может, Владимирская область, может, еще какая-то.
3: Под Оренбургом?
4: Где-то я ехал за рулем. За рулем я так далеко не... И там, значит, вот где-то зона. Наверное, это Мордовия была. Мордовия. И там вдоль дороги...
5: Мордовия звучит
4: как... Ох, там чего, там только нету, там продают вдоль дороги.
3: Да.
4: Там и нарды тебе, и ножи вот эти все, и что хочешь. Прямо.
5: Да. Нет, супер.
3: Розочку.
5: Прямо там вот.
6: Я тебе могу не отдать.
5: Росы.
6: Да? У тебя есть? Да.
5: Да, подарки не передаривают,
3: да?
5: Тоже.
3: Да, оттуда.
5: Это как-то неприлично. Люди старались сделать.
6: Ну ладно, спасибо. Люди.
2: Так, значит, ну что, мы несколько новостей тут у нас есть.
5: Вы обсуждаете новости, да?
2: Мы обсуждаем.
6: Мы вообще обсуждаем, что хотим. Мы что-то хочется сказать.
2: Бьюти-индустрию.
6: Может, нам скажешь, чем нам лица мазать наши?
2: Да, кстати, давайте, вот давайте, да. Мы, значит, мужчины, Петь, ты давайте, ну, какая косметика у тебя есть?
4: Никакой нет.
2: А ну, крем для бритья...
5: 57. Ну, вы хорошо выглядите для питья.
2: Для бритья крем есть или после бритья? Ну, и тот, да, после бритья. Ну да, но после бритья есть? Это же тоже косметика.
4: Ну, это не косметика.
2: Нет. Ну, а скажешь, косметика.
4: Ну, это крем обычный, ну, типа белый крем. Да. Мало.
5: Не, ну, это все равно косметика, ну, конечно.
4: Это не то, что я прямо его выбираю. Я там заказал Нивей, там ящик, он у меня лежит.
6: Причем для всех случаев. Для лица и не для лица, и для свиданий.
4: Кто же это подарил? По-моему, это Алена Минчук. Она принесла, значит, кто-то сделал универсальный крем для солдат. Значит, там 5 в одном. Ага. Стоит, значит, там типа 300 рублей.
2: На хлеб можно намазать, нет, ботинки для почистить,
4: для лица,
2: лицо.
4: Для лица после бритья, от загара, там, от чего угодно, вот отлично.
6: Да?
4: Пахнет, правда, не очень. Но нормально.
5: Нет, слушай, еще ходят слухи, что у мужчин, у них вот там гель для душа, шампунь и мыло, это одно и то же.
4: Да, это тоже, конечно.
5: Да, так и есть?
6: У меня гель для душа. Ну, а что мне, это другим надо мыть?
5: Да, тебе да, понятно.
4: Нет, у меня да, тоже одна.
2: Значит, сегодня, кстати, была, я ее еще думал.
4: Дезодорант есть.
2: Вы, ну, но дезодорант не косметика.
6: Ну, ты метросексуал, это конечно.
4: Да, да. А я такой, я же на стиле.
2: Сегодня новое, что у мужчин и женщин отличается кожа. Причем не просто там она отличается, она там на молекулярном уровне и восстанавливается по-другому, и все это. Я не стал...
5: Ну, я не дерматолог, но я не думаю, что это так, если честно.
2: Хорошо, я тебе пришлю статью, там поспоришь с учеными в комментах.
6: Будут расспорить.
5: Нет, иначе вам просто немножко везет побольше, чем женщинам, конечно.
6: Да, в формате кожи?
5: Ну, да.
6: Ну, на этом все, в принципе.
2: На этом все везение заканчивается.
4: Разная кожа бывает.
5: Вам просто уже вот помыться, это уже... Красивый.
4: Уже
5: вот
4: хорошо.
5: Такой, знаешь,
6: уже уход.
5: Уже хорошо, конечно. А тут стараешься, что-то делаешь.
4: Это вообще тяжело. Мне кажется, что вот вы говорите, уходовая косметика. Когда видишь, сколько у них этого, у вас, у женщин этого всего.
6: Особенно денег уходит.
4: Мне кажется, что это вообще довольно бессмысленная затея.
5: Ну как это бессмысленно? Даже
4: а есть эффект? Прямо,
5: конечно, видно, конечно.
4: До и после.
5: Нет, но есть косметика, там, которая реально эффективная, после сна, она доказана. Сна, там, и так далее. То есть доказанные компоненты, которые реально работают. Mm-hmm. И тому подтверждение куча исследований мировых. Их не так много, это другой вопрос.
4: Понятно, вот. А все-таки, если ничем не пользоваться, мне кажется, здоровый образ жизни нормально будет.
5: Ну нет, слушайте, нет? Здоровый образ жизни, вот я вам так скажу, я знаю много зожников, они выглядят хуже, чем люди, которые что-то делают, и чем-то...
6: Потому что, ну, Петр алкоголик, худоба. Он выглядит прекрасно.
2: Ну, излишняя худоба.
5: Худоба и защита от солнца, она, конечно, играет большую роль. Пигментные пятна никому не придают молодости, да, Андрей?
6: Господи, за год на 3 дня съездил по делам, загорел.
2: Смотри, мужская и женская кожа обновляется по-разному. Угу. Это Свободный университет Брюсселя вместе с Кембриджским университетом опубликовано в журнале Nature, это суперавторитетное медицинское издание. Ага. Значит, наружный слой кожи постоянно обновляется, это понятно. Дочерние клетки остаются стволовыми, другие превращаются в специализированные клетки кожи. Эволюция стволовых... Где... У самок, у женщин... Это было
5: исследование. Мне нравится.
2: Пришла
5: сюда самка.
2: Значит, у самок клетки, сестры, образовавшиеся в результате деления одной клетки, как правило, делают один и тот же выбор одновременно. Либо снова делиться, либо специализироваться. У самцов каждая клетка в большей степени следует собственному ритму. Вот. Кроется в гормонах, короче говоря, все из-за
6: гормонов. Я не понял, в чем различие? Мы лучше?
2: Конечно,
6: ну, закрывать. Да.
5: Обновление иначе происходит. Да. Не, ну может быть.
6: Не нужны нам ваши эти коробки.
5: Не, ну потому что, как показывает практика, действительно, мужчины, ничем не пользуясь, выглядят довольно долгое время, не борща там со всякими вредными привычками, хорошо.
6: Ну да. Чего ты на меня опять смотришь? Ну а все вредные привычки сюда, что ли, сложили?
5: Нет, не в коем.
6: В этот уголок.
2: Сегодня новости. Мы пришли, она свалилась. Мы даже не были подготовлены. Да, как снег на голову.
4: Значит, скоро все может быть иначе.
2: Да. Наша жизнь, скоро города, улиц станут иными.
6: Скоро румянец наших щек пропадет.
2: Да,
6: улица.
2: Значит, оказывается, во-первых, первая новость, что есть союз отцов. Да. Есть Союз отцов. Да, возглавляет его в России.
5: Есть.
2: Да. И
3: возглавляет его Джиган.
2: Нет. Значит, есть Союз отцов. У Союза отцов есть исполнительный директор.
3: Ну, его точно восполняет.
4: Генеральный.
2: Да, да, есть исполнитель. Президент, конечно. Президент
3: Союза отцов. Точно Джиган.
2: Нет, его зовут Александр Заремба. Вот он вы... Или Заремба. Заремба, наверное. Заремба. Заремба.
5: Заремба, скорее всего.
3: Это африканская фамилия.
2: Не, абхаз. Абхаз, конечно, Заремба, да. Значит, он выступил за запрет секс-шопов, интернет-магазинов, интимных товаров и других способов приобретения подобной продукции. Значит, не надо дразнить, это дословная цитата. Цитата. Не надо дразнить сознание детей всякими сексуальными картинками.
3: Нет, и детей
5: много детей, да.
2: Здесь законотворцы должны выступить и запретить эти вещи, которые являются извращениями, пришедшими к нам с Запада.
3: Да, да,
2: но,
3: да.
2: По-моему, они все с Китая приходят, честно говоря.
3: Насколько я понимаю.
2: Но и так тоже. А нефритовый стержень, это, так сказать, откуда, по-твоему? Нефритовый стержень, конечно.
4: Еще у нас нефритовый стержень?
5: Ну, а то, что в Казахстане.
2: Я думаю, что в какие-то...
4: Нефритовый стержень, это иносказательное запретить. Название...
3: Запретить.
5: За органического. Кстати, да, мы
2: но у них это распространение на культуре.
3: Возможно, нам надо сказать, чтобы он не принимал близко к сердцу размеры, которые на витрине стоят, потому что это гипертрофированные размеры. И даже сами продавцы говорят, что не надо таких, это ненормально.
4: Нет, ну смотрите, вот вы как отцы. Да. Идете вы
3: и у нас союз.
4: С малюткой дочкой по улице или с сыном.
2: Сыном, да.
4: И она видит, вот интим.
3: Не, она не видит, все. Потому что давно приняли закон, что
4: надпись,
3: все закрыто должно быть.
2: Магазин
3: надписи видят? Да?
5: Ну, на надписи...
4: Ну, что магазин там? Для взрослых.
3: Что, нам слово нет такого
4: игры,
3: слова.
4: Там взрослые игры какой-то.
3: Магазин сохранения семьи.
4: Папа, называется. А что это?
3: Я объясню.
4: Там не называется магазин.
3: Я говорю, вырастешь, ну, мама спроси.
4: Ну, может быть, господин Заремба собрал мнение отцов, будучи исполнительным директором.
3: Не знаю. А сколько его союз отцов?
5: Нет, тут важно запретить офлайн их.
2: И офлайн, и онлайн.
5: Это, конечно, это губительная история.
4: Но вообще вот интересно, кто что думает, почему их столько?
3: Они в шаговой доступности.
2: Нет, да, их, правда, они, очень много.
4: Посмотри, вот в любом практически микрорайоне у тебя рядом
3: красно-белая,
4: да, аптека и вот
3: магазин. Ну, так, потому что маршрут стандартный.
4: Да.
3: А красно-белая аптека и туда зайти.
4: Красно-белая, потом это, а потом аптека.
3: Да, да.
4: Или наоборот.
3: Ну, кому знать.
4: Они реально, их дофига.
5: У меня есть друг, не буду говорить, как его зовут, я думаю, что ты с ним даже знаком. Mm. А, значит, он занимается чем?
3: Чем?
5: Он занимается тем, что он привозит эту продукцию в Россию. Каким образом?
3: Ну, мне кажется, я его знаю.
5: Человек ездит прямо на выставки международные, то есть он гоняет там в Гонконг куда-то. Да, и он там столько новинок, он каждый раз возвращается, а он еще рассказывает об этом, он не придает этому какой-то пошлости, потому что он считает, что это ну, просто продукция, которая, раз она кому-то нужна, то мы должны выбрать вопрос самое лучшее.
3: Да.
5: А начинал он, собственно, с того, что работал консультантом в подобном магазине.
3: Продавал
5: я
3: овощи.
5: Один раз там была у него, навещала его. Я не планировала ничего покупать.
3: Ему требуется навещать там?
5: Ну, я думала, что ему скучно.
3: Ты с мандаринами?
5: Что на самом деле видела.
4: Слышишь, в окружении вот этого всего.
5: И я туда зашла. Ну, я, ладно, не то, чтобы я прям много что в жизни прям так видела в этом плане, но... что-то знала. Так он мне показал какие-то приколы, и мы с ним играли в игру. У него была потрясающая рубрика еще в запрещенной сети тогда. Он показывал устройство и говорил, угадайте, для чего.
3: Куда засовывать.
5: И это чистое что, где, когда, потому что, ну, ты не угадаешь никогда, что это. А тогда еще не было истории, что ты мог отправить там картинку и по поиску найти там, что это такое в интернете. Никто никогда не угадывал. То есть там настолько есть замудренные устройства.
3: Может быть, мы жизнь зря живем, и надо заехать.
5: Я могу тебе дать контакт, он тебя проведет по всем чертогам.
3: Лучше, да? Нет, мне нужен эксперт.
5: Он
3: лучший
5: прямо,
3: в городе.
5: Он прям разбирается. Да. А выглядит он как человек, который разбирается.
2: Объем рынка интим-магазинов, да, объем рынка интимных товаров в 2025 году достиг 62 миллиардов рублей.
3: В России.
5: Неплохо, что ли?
4: Нормально.
2: В России. Да, нет,
4: тут просто интересно вот что.
3: Я считаю, это последняя капля, на чем
4: в чем прав, себе. Господин Заремба? Смотрите, так как их очень много, то они, скорее всего, не отвечают на спрос, а, скорее всего, спрос создает предложение. Угу. То есть, если бы их не было, люди туда и не заходили бы. Вот.
2: Но и травмировались бы черенками, да. Понимаешь, ты от швабры.
4: Ставит вопрос, хорошо, но если люди все ходят, мне просто сложно представить, это сколько, вот, например, я был, конечно, в секс-шопе, вот, но я в аптеку захожу, ну, наверное, сильно чаще. Хотя в аптеке бываю, там, не знаю, может, раз в месяц.
3: Ну, 57 лет.
4: Или нет, но все-таки не так часто, как ты думаешь. Или в какой-нибудь алкогольный магазин. Чаще же люди заходят. То есть их же почему-то столько есть. Это же интересно.
2: Но их, правда, стало очень много. Это обращает на себя внимание. Ну, вот, собственно, ответ огромный. Ну, да, и при том, что там 75% этого объема, да, этих десятков миллиардов, это маркетплейсы. То есть это, да? И это говорит тоже, наверное, о чем-то.
3: Ну, я не могу сказать, что их прям много. Я не натыкаю.
2: Я же рассказывал. Был отличный магазин автозапчастей.
3: Может, вам сходить пора?
2: На Ленинградке, понимаешь, который, ну, он десятилетиями советских времен. Закрыли, открыли интим.
4: Я представляю, как у них выглядит встреча вот этого отдела продаж, там вот стратегическая. Мы должны дойти до каждого россиянина. Да. Последний день. То есть каждый россиянин должен иметь возможность после работы по пути из Красно-Белого зайти и обязательно взять. Мы должны донести.
3: Не, ну, во-первых, они выручают часто. Я ничего не рассказываю.
5: Я вообще не замечаю.
3: Я тоже.
5: Я знаю, вот 200
3: тысяч. Я бы, если бы понадобился, я бы выбрал бы в интернете.
4: Нет, ну, если кто-то...
3: Я не хочу ни с кем разговаривать на эту тему.
5: У меня подружка недавно возврат оформляла, да? По одному понятному товару.
3: Мне
5: и там нужно было описать дефекты. Я все и упрашиваю.
3: Не доставляет радости.
5: Да я упрашиваю, говорю, можно, пожалуйста.
2: Не делает комплименты.
5: Сухарь. Я вот всегда брала эту продукцию, и в этот раз это точно подделка. И прямо она начинала описывать.
4: Ведет себя неестественно.
3: Наши отношения охладели.
2: Супер. Ай, господи.
3: Ян, такая, а может, надо сходить
2: на новости сейчас
3: к психологу?
2: На новости прерываемся, а потом будем продолжать.
3: Продолжим. Не менее интересно.
1: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Владей.
11: Меня зовут Анна.
12: У меня есть к вам небольшой вопрос.
13: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
14: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
15: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
17: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские аграрии работают эффективно, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства принимает участие в форуме съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он подчеркнул, что Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировой рынок. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече в Москве обсудил с вице-премьером, министром внутренних дел Сербии и вице-дачичем политическую ситуацию в мире и региональную проблематику. Он подчеркнул, что Сербия для России является страной, развитие отношений с которой основано на традициях братства, доверия и взаимопомощи. Зампред Совбеза отметил насыщенную программу пребывания Дачича в России и пожелал ему обстоятельных переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников, гостей и организаторов российско-индийского бизнес-форума «Тайм», который проходит в Казани. Он отметил, что многоплановый диалог между Москвой и Нью-Дели характеризуется как особо привилегированное стратегическое партнерство. Министр подчеркнул, что между двумя странами плодотворно развивается торгово-экономическое и технологическое взаимодействие, в том числе в сфере энергетики и освоения космоса. Федор Щукин, избранный главой Дагестана, официально вступил в должность руководителя республики. Инаугурация прошла в четверг в Махачкале после сессии парламента Дагестана, на которой депутаты большинством голосов избрали Щукина главой республики. Показатели по заболеваемости туберкулезом стабильно снижаются в России. Это касается и смертности, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он принял участие в заседании Государственной Думы по бюджету и налогам. Там он добавил, что все люди, которые нуждаются в противотуберкулезных препаратах, будут ими обеспечены. Председатель Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская призвала расширять присутствие в перечне литературы для дошкольников количество произведений народов России. По ее словам, детям надо как можно больше в школах читать произведения Александра Пушкина. Она отметила, что на данный момент в перечень включено слишком много произведений зарубежной литературы, не всегда классических, зачастую современных, содержание которых далеко не всегда соотносится с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями. В московском зоопарке рассказали, как бурый медведь Гром готовится к спячке. Гром употребляет больше белка и полезных жиров, а также сезонные фрукты и овощи. Одно из его самых любимых лакомств – арбуз. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
9: Продолжаем.
10: 23-й четверг, дорогие друзья. Значит, все те же Лука, да? Петр, Алеша и у нас Анастасия Фурса, правильно?
5: Фурса. Вот как с Зарембой сейчас, да. У вас.
10: А почему Фурса, косяки? А не Фурса?
5: Потому что я так сказала.
10: Не, я без проблем. Не, ну, так сказать, в этом...
5: Потому что Фурса.
10: Просто, так сказать, вот...
9: Придуманное слово.
5: Ну, я не знаю. Настоящая фамилия? Можешь сейчас позвонить моим родителям в целом?
9: Это фамилия твоя?
5: Нет, это кличка. Конечно,
9: я думал, это придуманное слово.
5: Фурса.
9: Да. 10 лет дружим.
4: Это а что сейчас... значит она, нет?
5: Я вам потом расскажу.
4: Это же есть Фурсенко.
10: Ну да.
4: Значит, число, ты что-то знаешь?
5: Многие думают, что это сокращение, но нет.
4: Нет, нет, но это наверняка слово.
9: А куда этимологические корни идут?
5: Мы потом об этом поговорим.
4: А что, это приличное, что ли?
10: Нет, но там Фурс, там Бурс, может быть, еще, понимаешь, Бурс.
5: Мои новости пришли обсуждать или моя фамилия?
9: Да, нам больше о чем разговаривать.
4: У нас нету здесь
10: Бурса.
9: Ты знаешь, что звук тише сделать, когда наш программ выходит?
10: Хорошо, ты тогда какой-то турецкий.
4: Тут про вас вот сразу.
9: Может, вернемся?
10: Погнали.
9: К резиновым.
10: В резиновой обсудили, значит. От общения с красивыми женщинами мужчины тупее.
5: Я читала эту новость.
10: И?
9: Я согласен.
5: Мне кажется, что эта история немножко вот про там британские ученые закрыли дверь. Вот примерно такая же штука. Ну, это высосано из пальца.
9: Да нет, я согласен.
5: Как они...
10: Значит, я объясню,
5: Андрей,
10: как.
5: Тебя судьба сводила со многими красивыми,
9: да,
5: женщинами.
9: Я тут
5: тебя
9: пел.
5: Жена потрясающая.
9: Я до сих пор, когда заходишь, я говорю, так, у меня слюна течет.
5: Я могу это понять, но мне очень сложно провести прям вот параллель. Во-первых, как они это выясняли?
10: А я тебе скажу.
5: Как они определяли красивых женщин? Вот на что мне ответили.
10: Значит, отвечу тебе. Дело не в красоте, а дело в симпатии, которую испытывали мужчины. Так измеряется красота обычно.
5: Хорошо, не анкетирование не проводилось,
10: значит,
5: или как
10: нет.
5: Это проходило?
10: Им давали общаться с женщинами, а потом они решали тесты.
5: Угу.
10: Они решали тесты на когнитивные способности.
5: Угу.
10: Значит, и ученые действительно выяснили, что чем сильнее мужчина старается произвести впечатление, тем хуже результат этого теста.
5: Окей. А не стремится ли в данном случае мужчина показаться чуть попроще, чем он есть, дабы свою даму
10: нет.
5: Немножечко порадовать?
4: Волнуется просто.
10: Мужчины тратят значительную часть ресурсов оперативной памяти и внимания на самопрезентацию и контроль своего поведения, из-за чего на интеллектуальные тесты ресурсов почти не остается. У женщин, кстати, на женщин...
5: Вы не можете несколько дел делать одновременно?
3: Нет.
10: Да? Можем, но одно будет хуже, чем вот в чем дело. Значит, на женщин не работает эта история. Вот что удивительно.
5: Да, это я тоже читала в этой новости. Я не помню, где я ее увидела, но там очень долго вот это все было описано. И я прям анализировала. Со мной ничего подобного никогда не происходит.
6: Нет, вы хорошо умеете держать. Еще долго скрывать, что вам мужчина...
10: А с другой стороны, когда мужчине нравится женщина, вот этот смех неуместный все время. Так сказать,
6: не всегда, она... не у всех, вообще не у всех. Нет,
5: ну, все шутки становятся несколько
6: смешнее. Все шутки немножко смешнее.
10: Да, но смотри, как тонко. Если мужчина реально тупеет, то женщина просто демонстрирует, что она как бы немножечко такая.
6: Просто когда мужчина реально тупеет, шутки смешнее.
10: Или так. Или так.
4: Ну, не радикально тупеет. Слегка так
6: подтупливается.
4: Даже не
6: на этом держится наша программа. Я двух красивых мужчин вижу.
10: Немножко так, а хорошая еще история. Поэтому для обсуждения. Новости нет, но история хорошая. Значит, экс-жена Галустяна объяснила, почему не сменила фамилию после развода. Ну, потому что дети. Она говорит, я хочу, чтобы у моих дочерей и у меня была одна и та же фамилия.
4: Чтобы все были Галустяны.
10: Чтобы все были Галустяны, совершенно верно. Значит, вот тема. Фамилия мужа. Брать, не брать.
5: Я не брала.
4: Почему?
5: Ну, во-первых, я считаю, что у меня очень классная фамилия.
6: А у мужа?
5: Я не буду говорить фамилию мужа, но когда я думала, блин...
6: Может, он твой возьмет?
5: Может быть, мне все-таки сменить фамилию? Он посмотрел мне и сказал, а ты точно знаешь, какая у меня фамилия? И меня ничего не меняло. Нет, в общем, я считаю, что вот эта история про одну семью, и мы должны быть под одной фамилией, она очень сильно надумана. Наверное, если у вас появляются дети, это имеет какой-то смысл в плане документов, проезда за границу. Я не знаю, Андрей, у тебя вот есть ребенок?
6: Да,
5: вам наверняка, попроще под одну фамилию.
6: Нет, у меня Марьяна сразу сказала, что будет менять.
5: У меня не было такого убеждения в голове, я не считала это необходимым, и, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы не менять фамилию. У меня есть подруга, которая выходила замуж 3 раза, и каждый раз она меняла фамилию. И каждый раз она сталкивалась вот с этим адом поменять фамилию обратно на девичью, а потом обратно менять ее на фамилию мужа.
6: Может быть, ей надо немножко выбирать повнимательнее?
5: Там достаточно продолжительные сроки занимали все 3 брака. Но, тем не менее, это технически... Да, наверное, сейчас у нас есть всякие там госуслуги, да, МФЦ, кстати, это проще. Но, тем не менее, это все равно занимает время. Достаточное количество документов тебе необходимо заменить.
6: Документов очень много надо
10: менять. У тебя 5.
5: И, ну, казалось бы, зачем? И я не понимаю, зачем это нужно.
10: У меня жена не... Тоже у нас фамилия разная. У детей моя, и я никогда не настаивал.
4: У меня никто из жен не менял фамилию.
10: Тоже не менял?
5: Ну, и не настаивали, соответственно.
4: Я?
5: Да.
4: Слушайте, больше 6 месяцев не был женат.
5: Нет, просто
4: я понимал, к чему все идет сразу.
5: Об стол, говоришь, надо менять.
6: Есть, да. Я тоже, мне было не принципиально, у меня жена сама захотела.
5: Я не очень.
4: Я соглашался. Я просто, ладно, хорошо, женюсь, хорошо, но я тебя предупредил.
6: Через 6 месяцев чары распадутся.
4: Фамилию не меняй, дура.
10: Чтобы потом не бегать вот это, так сказать, по МФЦ, там, да,
6: честно. Я знаю. Все так про тебя говорят в городе.
10: Но для кого-то принципиальный момент.
6: Есть такие, да.
10: Все, а это, потому что это, ну, типа, собственность, ну, как в хорошем смысле, в плохом собственность, как там,
4: ну,
10: что-то
4: подожди,
10: вещь.
4: Ну, а вот если, хорошо, вот если бы вы вышли замуж, то, например, за Галустяна, да?
10: Да.
4: То есть человека известного с фамилией.
10: Настя Галустян, прикинь, да. Нет, это все, вообще все просто...
4: Тогда вас узнавали бы.
5: Это не... Послушайте, во-первых, нет задачи узнавания. А во-вторых, я не очень понимаю, что это за история, к кому-то прицепиться.
4: Ну, как традиции,
5: мне,
4: устои,
5: ну, прекрасно,
4: ценности.
5: Есть масса традиций,
6: хорошо,
5: которые
6: вот
5: не обязательно соблюдать.
6: Вот если за Путина выйдешь, поменяла бы?
5: Это вот, конечно, коварный
6: вопрос. Я поменял.
5: Андрей Георгиевич, коварный.
6: Я хочу быть Андрей Путин. Там разбирайтесь, откуда у меня фамилия.
10: Ну, в общем, такая история. Тут есть еще продолжение, тоже можно было бы. Ну, я подумал, ладно. Значит, что бывшая жена артиста...
4: Галустяном примерно это же я хотел сказать.
6: Да?
4: Ну, не так в лоб.
6: Ну, смотри, как человек посыпался.
4: Да.
6: То есть, все-таки Галустян это так, где-то тут.
5: Ну, от таких предложений отказываются.
6: Я тебе не дам отказаться от этого предложения.
5: Но, тем не менее, короче, я не считаю, что это что-то суперважное и как-то влияет глобально на семью, на отношения. И...
4: Ну, глава семьи — это все-таки муж, наверное.
10: Не, ну если... А если мужчина будет настаивать? Вот он скажет, нет, послушай, я все понимаю.
3: 10 лет вместе,
10: но для меня, да, но для меня это важно. Для меня это важно. Ты пойдешь на уступку?
5: Ну, я пойду на уступку, но мне передо мной не ставили такого выбора.
10: Не-не, я же понимаю, нет, этот нет, вопрос, нет, пойдешь нет, на уступку?
5: Я бы уступила, конечно. Молодец, но я уверена мудро. Просто, что я все равно для там, всех своих друзей я останусь понятно, тем, да. кто я есть. Угу. А то, что у меня будет что-то изменено в моем там, паспорте и в других документах, ну, это просто такие бюрократические мелочи.
10: Хорошая новость, мне понравилась сегодня, очень понятная, мне кажется. В Подмосковье к врачам обратился мужчина из-за застрявшей на пенисе гайки.
3: И что?
5: Боже.
10: Из-за застрявшей на пенисе гайки. А он хочет, Зарема, хочет запретить еще эти, понимаешь?
3: Блогер. Да. Товарищ отцы России, смотри, что делается.
5: Очень смешной был комментарий на эту новость, гайки все сильнее закручивают.
10: Да, это да. Да, совершенно верно. Значит, ну, а что это?
3: Какой диаметр? 12?
10: Не знаю, выстрел к врачам. Чем обратился мужчина, застрявший этой гайки. По словам мужчины, накануне отмечал праздник с друзьями. Гайку обнаружил только утром. А смотри, а можешь? Сначала он ей жонглировал, видимо, этими гайками, а потом сопоставил.
4: Длинная ситуация.
3: Я вообще не могу представить.
10: А друзья...
5: Это комментарий по этому поводу.
3: Я не могу вообще представить ситуацию, чтобы захотелось что-то доказать.
4: Нет, друзья, может, пошутили.
3: Как?
4: Ну, как-то,
3: да. Какие смешные
4: нет,
3: друзья.
4: Уснул.
3: И что? Утром уснул. Ты часто спящих друзей в том месте трогаешь?
4: Я нет, я вообще не трогаю.
5: Они в гараже были, да?
10: Нет,
5: в гараже,
10: нет, конечно. Нет, ну, дом а тоже, может, да, ремонт.
3: Где дом? От детского конструктора.
5: Ну, видишь, у тебя
10: нет. Нет, я, нет, детского конструктора навряд ли, потому что гайку надо было пилить. Да, да. Совершенно верно.
3: Ой-ой-ой, там одно лишнее движение.
10: По словам уролога, еще пару часов и одно неловкое движение, да, ситуация могла бы стать критической. Да, все, да, там уже...
4: Я просто пытаюсь...
3: Я почистил список друзей после таких пьяных.
10: Не, ну, я... Это, знаете, что мне показалось?
4: Я просто сказал, пацаны, я на вас смотрю, ничего, но...
10: Да.
4: Я же для вас старался, показывать хотел.
10: Я к тому, что все-таки у мальчиков это с детства игрушка, понимаешь, ты, которая под рукой.
3: Ну, я очень бережно с детства относился к этой игрушке.
10: Не, ну, ты бережно, конечно, все
3: я
10: понятно.
3: Я ничего, никуда ее не сувал, не накручивал.
5: Знаете, в интернете есть куча видео
3: не смотрю.
5: Всяких. Ну, ты, конечно, смотришь, я тебе расскажу поэтому. Там есть куча видео, где мужчины делают всякие глупые поступки. Вот откуда-то прыгают.
10: А, глупости, да.
5: Вот, не знаю, там какие-то костюмы надевают, плывут непонятно куда.
3: Это я все понимаю.
5: Комментарий всегда там будет от какой-нибудь женщины, которая напишет: вот поэтому вы живете меньше, чем да.
3: вы. Нет, про это я все понимаю. Но там у нас есть сакральные места в организме, на которые гайки вешать нельзя.
4: Может быть, гайка тоже для него какой-то символ.
5: Сакральный
10: смысл. Чип и Дейл. Все мы выросли на Чипе и Дейл.
3: Все хотели гаечку.
10: Все хотели гаечку, конечно. Все хотели гаечку.
3: Да.
10: Да.
3: Эту муху. Она муха?
10: Она какая-то муха, старик.
3: Нет? Нет, они брундуки.
10: Муха вжик.
3: А вжик.
10: Она мышка.
3: Она мышка,
10: конечно.
5: Мне нравился Толстопуз.
3: Рокки? Ну, ты за него и замуж
10: вышла. Нет, Рокки это Рокки, а Толстопуз это кот.
3: А, тебе кот нравился?
10: Он злодей. Кот злодей.
5: Кот злодей.
10: Да, в общем, такие истории.
3: Вам в подсознании.
10: Что тут еще? Зацепила меня реакция. Значит, Тоби Магуайр провел свадьбу своей бывшей жены, и его теперь называют куколдом.
5: Кстати, видели, как
10: и для меня это страшно. Он был ведущим на свадьбе у бывшей жены.
5: Да.
10: И его все, значит, окрестили куколдом, типа что.
4: Так он, наверное, за гонорар или так
10: находил? Да, ну какая? Я вообще не понимаю.
5: Нет, во-первых, они...
3: Почему он кукол?
10: В чем зашкал?
3: Нет, муж мужа?
5: Очень давно.
10: Нет, он.
5: То есть это не история, что они там...
10: В 2007 году развелись, в 2016 расстались. Двое деток у них, да, и там нормально.
5: Сейчас 10 лет спустя, понимаешь? Ничего такого нет. Там еще муж какой-то...
3: А у них еще общие дети.
10: Да, миллиардер, да, да Джефф Агунлеси.
3: Так, ну тогда должен на новом...
4: Конечно, он сам попросился.
3: Можно, можно я, да.
4: Я проведу корпоратив.
3: Я так проведу. Хотите человека-паука путу?
10: Ну ты понимаешь, вот эта история с куколдизмом, она воспринимается как, понятно?
3: То есть, подожди, почему Магуайра, если надо тогда нового мужа называть?
10: Почему?
5: Нет.
4: Ну, кстати, да, вариант.
5: Мне кажется, что это означает.
3: Я знаю, что это означает.
4: Потому что именно Магуайр сохранил влияние
10: на свою жену, типа.
3: И новый, это все, если я бывший свадьбу позову вести, то и я такой, например. Да, ну, по их мнению, да. Там, типа, я не знаю, какие там.
4: Я на твоей свадьбе.
3: А типа, если меня позовут, повести, которую я 10 лет назад встречал.
4: Сидите, молчать вот там. Видео. Понял?
5: Я просто видела прям видео.
3: А что ты что там?
5: Да он просто там танцует, что-то кричит в микрофон.
10: Ну, да, не, ну да, но.
3: Так работает, так они ведут себя обычно, да.
5: Ну, нет, он там не стоял, как пастор, знаешь, там, или не выводил ее там.
3: Помнишь, что он ведущий?
5: Он был просто, да, как ведущий. Но он артист, мне кажется.
3: Не, я вообще не понимаю, к нему какие вопросы.
10: Ну, оказывается, вот вопрос.
3: Если я сейчас своей бывшей встречу с день до свадьбы, у него на новый, который 10 лет назад знаю, это я что, мне не...
5: Ну-ка, Андрей, проведи.
3: Ну, хорошо.
10: Может быть...
3: Мне плевать, уже 10 лет прошло.
5: Конечно.
10: Может быть, он одинок?
3: Это что, год назад было, не помню.
10: Магуайр. Может быть, в этом как бы что?
4: Даже там сколько шуток, может быть. Он говорит, друзья, это крат. Наконец-то в нормальные руки отдаешь вот эту козу, понимаешь. Замучился с ней. Он, на идее уже родная.
5: Было, кстати, тоже. Советом,
4: да любой.
5: Вот опять вас посвящаю в видео интернета.
3: Да. Это много времени в интернете было, как админ телеграм-канала.
5: Случается. Очень популярное было видео, где один парень, он ведущий праздников как раз-таки, и он вел свадьбу своей бывшей жены, и, естественно, кликбейт был в том, что я веду свадьбу своей бывшей жены. Это правда так, но если почитать комментарии, там выяснялось, что это был ранний студенческий брак, они там поженились, когда им было там по 20 лет, прожили там, не знаю, год или полтора, с тех пор просто друзья, и вот уже много лет спустя он уже там успешный ведущий свадеб, и она зовет его, и, естественно, он накидал кучу шуток, написал песню под гитару про то, там, как они жили, про то, какая она, и это, конечно, полная истерика, это весело, и к этому нельзя относиться иначе, как к юмору. Это просто...
3: Нет, я бы со стороны, история. Будучи новым мужем, я бы еще, наверное, что-то могло у меня ёкнуть. Ну, типа почему мы напали это? На него, вообще непонятно.
5: Не, ну у них же дети еще, да, есть? Ну,
10: да, двое деток, да. Да, да, то есть он...
4: Большая семья.
10: Мы все понимаем, а какая-то, знаешь, мы вот все, никто хорошо, как бы не в этом не видит ничего зашкварного.
3: Это подростки,
10: господи. А в интернете...
3: Дети, повзрослеете, не такое случается. Господи, это вообще... В понедельник у нас так.
4: Бывшие же. Жены вообще святые люди.
10: Ну. Тоби Магуайр, это же человек
3: по выжили.
5: Да.
10: Да.
5: Ну, это такой средний человек. Да, был. Да, назовем его так.
3: Да. Я сейчас дочери показываю всех, я даже не понимаю, почему они все время разные.
10: Тоби это первый?
3: Самый? Нет, по-моему, средний.
5: Нет, Тоби это первый. Потом был Эндрю Гарфилд, с которым сейчас Юрий Борисов снимался в кино.
3: Да?
5: Да, и потом уже Том Холланд, лучший паучок по личной моей версии.
10: Так.
3: Потому что подкачан.
10: Есть там вопрос.
5: Потому что... Вот. Потому что там холод.
10: Все. Хорошая тоже история. Ну, она понятная, как будто бы. Значит, исследование показало, как литература может помочь отпустить старые обиды. Угу. Чтение истории человека, который раскаивается в своем поступке, может помочь не только простить вымышленного героя, но и пересмотреть собственные обиды. 1563 человека, большой эксперимент. Сегодня узнал новый термин, делюсь со всеми, чтобы день прошел не зря.
4: Записываем с тобой мы.
10: Фокализация.
4: Как?
10: Фокализация.
3: Да, спасибо.
10: Фок, да.
3: Носителю английского очень тяжело
10: слушать. Фокализация. Понятно, что такое фокализация?
3: Видели, ты помнишь видео по Трампу и Путин? Ну, факты.
5: А что? Все же дергается.
10: А?
5: Что они читали?
10: Они там специальный рассказ был написан для них. Но нет, я про фокализацию. Что ты это? Знаешь, что такое фокализация?
3: Нет.
10: Значит, это такое литературное средство, которое позволяет, литературный прием, который позволяет нам переживать внутренние чувства одного героя или нескольких героев. То есть, когда, например, «Война и мир», мы знаем, что у каждого в голове, да, нам описывают.
5: Типа фолк, сказка.
10: А тут с какой... точки зрения рассказывается история, и чьи чувства мы переживаем. Главного героя всех и так далее. Это, ну, такая просто фокализация. Хорошее слово, фокализация. Значит...
3: Ты понял, что тебе понравилось.
10: Ну, правда, да.
5: Уже просто повторил.
3: Еще раз давай закрепим.
10: Фокализация.
3: Спасибо.
10: Внутренняя фокализация.
4: Focal point — это фокусируешься на что-то.
10: Вот, наверное, с фокусом, да,
5: связано. Либо фок, сказка.
10: Не-не-не. Я думаю, что с фокусом, да. С фокусом.
4: Фокал, это, да, сфокусировавшийся.
3: Угу. Ну, черт с ним. И что делать-то?
10: Ничего, читать, и они говорят,
3: что... Надо подбирать,
5: читать что-то специально.
10: Киношечку смотреть. В принципе, мы понимаем, что чтение, так сказать, развивает эмпатию, потому что мы можем сопереживать, сочувствовать. Но если
5: читать
10: тебя что-то...
5: Читать можно всякое, слушаться. Тут надо...
3: Ну, вообще, когда ты понимаешь, я на своей практике, когда ты понимаешь, что вот ты иногда думаешь, господи, вот это меня накрыло, что-то на твои, там, ну, какие-то обиды, еще что-то, а потом ты когда с людьми разговариваешь, и у людей идентичные истории, думаешь, ну, я не один дебил, то нормально.
10: Ну, в смысле, что? Но у тебя обида прощается или нет?
3: Да? Нет, там ужас. Я успокаиваюсь, да. Что бывает такое в жизни немножко. Но я, тут, наверное, просто не про прощение обиды, а про переживание.
10: Исследователи различают два вида прощения. Решение простить означает сознательно отказаться от обиды или желания наказать человека. А эмоциональное прощение предполагает изменение собственных чувств, собственного отношения.
3: У меня не было, наверное, глубоких обид.
10: И возможность установить близость.
5: Мне тоже кажется.
10: Но, а ты восстанавливал близкие отношения с теми людьми, которым ты испытывал вот это вот то, что ты видишь, неглубокую обиду?
4: Покоризацию.
3: Я восстанавливал, да, и пожалел, и все, разошелся. Но я вот, типа, не хранил. Это как она могла со мной так поступить?
4: Кто-то гайкой, понимаешь?
3: Ну, гайку накрутил и пошел.
10: Дзинь-дзинь-дзинь.
3: Идешь весело. Ветер не сносит. Звук приятный. Над латы чугунной надеть еще и вет.
10: Ну да. Ну, короче,
3: люди думают, будут
10: шутить. Книжки работают. Когда мы знаем, что проступок действительно произошел по вине человека, возможность увидеть ее внутреннее раскаяние помогает почувствовать искренность.
5: В группу психологическую, там бывает такое, что группу делят на роли. И каждый разыгрывает определенную роль. И таким образом там люди прощают свои там обиды. Ну, мне тоже это супер незнакомо, я не про это. Но действительно, ты, там кого-то назначают условно, вот вы там папа. Вот выскажи папе все, что ты о нем думаешь. И ты вот будто бы своему отцу все это высказываешь. И вроде как это помогает. Ну, не знаю.
3: А папе каково?
4: Папе не просто.
5: Нет, потом папа становится собой, а ты становишься кем-то, на кого папа обиделся. То есть это вот такая ролевуха. Опять мы возвращаемся к теме секс-шопа.
3: Уважаемый союз отцов России.
4: Лучшие товары, за которые...
3: Не трогайте, можно купить. Мы не знаем последствий.
5: Закольцевались.
3: Возможно, гайки это только первые.
4: А был бы рядом секс-шоп, понимаешь? И не было бы трагедии.
5: Каких обид?
4: С гайкой.
10: У нас есть рубрика «Вопросы от женщин». Женщина присылает свои вопросы. Реальные женщины.
5: Ого.
10: Значит, вы прекращали отношения с формулировкой «дело не в тебе, а во мне». Хотя дело как раз в этом человеке.
5: Конечно.
3: Да?
5: Конечно.
3: Я никогда в жизни.
5: Конечно.
3: А я никогда... Да у меня отношений-то было 3. И всегда меня бросали.
10: И говорили, дело не в тебе.
3: Да ничего не говорили. Но там все время какой-то замут был такой.
10: Петь говорил.
4: Ну, я не помню, но это стандартная история.
10: Ну да, дело не в себе, а во мне. Хотя дело
4: справедливое, оно так и есть всегда. Дело в самом тебе.
3: Не, ну глобально-то да.
10: А на что вы готовы ради любимой женщины? А то дают они шикарный совет. А, это когда мы советовали ей смотреть аниме, помните, с мужем? А на что вы готовы ради любимой женщины? Да. А на что вы готовы ради любимой женщины?
3: Но если это не манипуляция, то на все.
10: Прекрасно, блистательный ответ. А ради любимого мужчины?
5: Я?
10: Да.
5: Ни на что.
10: Честно.
3: Да она обманывает, она очень любит.
5: Подождите, тоже, вот что значит, на что вы готовы? Ну вот обозначили никакого.
10: Ну вот Андрюха сказал на все, это ответ.
5: Я не на все.
3: Ну а что ты не готова? Сменить фамилию, мы уже поняли.
5: Ну, нет, это мелочи. Ну, не знаю, там, знаешь, если вот прям на разрыв...
3: Не, ну, я
5: жизнь не отдала бы.
3: Ну, это мы
5: честно могу сказать.
3: За мужчину?
5: Да никогда в жизни, вы что?
3: Ну, потому что мы гораздо благороднее, чем женщины.
5: Ну, спасибо, нет.
4: Как вы считаете, а мужчина ваш любимый за вас должен отдать жизнь, если до этого дойдет?
5: Конечно, я никогда в жизни бы...
4: Нет, если ему скажут, что ее убьют или тебя, вот выбирай, что он должен сделать.
5: Нет.
4: Нет?
5: Нет. Я не мыслю такими категориями.
10: Но не мыслю или за ответ?
5: Я бы никогда этого не потребовала и не попросила бы. Я считаю, что это нормальная история.
10: Да, но
3: почку отдала бы.
5: Расстроилась бы я, если бы так произошло, да.
3: Почку отдала бы?
5: А их две же, да.
3: Да?
4: Вот, ничего себе, две, это не так легко.
5: Да, почку отдала.
3: Все.
10: А если...
3: Словно наша.
10: А если вам приснилась интимная близость с другой женщиной, вы расскажете об этом супруге? Ну, смотря, кстати, с какой, наверное, так сказать, если это будет Холли Перри в ее лучшие годы, да, то, наверное, я, так сказать, да, еще расскажу.
3: Ты мне не читал.
10: Да, ну вообще нет. А то, если приснится...
4: Я думаю, да, это разнообразит.
10: Немножечко, да.
4: Посмотреть на реакцию.
3: Ну, как вообще на сон можно обижаться?
10: Ну, как, еще как можно обижаться?
3: Не, ну лучше не рассказывать, наверное.
5: Не, я не расскажу.
4: Не, ну можно же выводы сделать правильно. Ты мне не понравилась, любимая.
10: А, ну да. Я все время думал о тебе.
3: Короче, вообще ни о чем. Мертвая. Вычеркиваем из любимых актрис.
10: А вот, кстати, дайте совет мужчинам, как относиться к тому, что жена купила секс-игрушки.
2: О, посмотри, как
3: вот от 40 лет. Просто ты, ну, у тебя новый помощник. Радуйся.
2: У тебя робот-пылесос.
3: Ты как робот-пылесос, конечно, ты обижаешь.
2: Посудомойка есть, но как авто.
3: Роботизация. Но лучше это не
4: купить. Если не купил, то купи и сам.
3: Купи сам.
2: А по вашему мнению, что может толкнуть девушку на кривую дорожку однополых отношений? Вот такую.
3: Почему кривую? Я бы сам муж может толкнуть.
2: Ну, пожалуйста.
3: Пожалуйста.
2: Ну, один раз.
5: Какая тема? Я бы сейчас развернула, но ее нельзя разворачивать.
3: У нас минуты 30 нельзя ее разворачивать.
2: Ну, ты хотя бы раскрой. Не надо.
3: А себе видео есть, как бы разворачиваешь что?
5: Нет, я думаю, что нельзя просто кого-то вот на эту дорожку направить. Нужно быть изначально направленным, чтобы суметь пойти по этой дорожке. Я это имею в виду.
4: Вот, Алексей.
2: Да. Вы бы отпустили свою женщину на отдых с ее подругами на несколько дней или неделю?
3: Ну, в монастырь.
2: А на отдых?
3: В монастырь.
5: Я, мужа, каждый год отпускаю у них традиционный выезд. Они едут...
3: Не, я не против, но если сейчас со странами... Я вот говорю, по России спокойно езжаю, в Питер хотел, в Минск там можно. Да. Ну, типа, в Турцию, я не знаю, что там. Тут теракт, то нестабильно.
2: То есть исключительное соображение безопасности.

0: Слышишь?
1: Хорошо.
2: До свидания, друзья.
0: Все, друзья, пока. Чао, какао.
1: Пока.
3: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта за сутки. Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия возобновит отношения с Молдавией. Президент США пошутил, что ему понадобится робот-двойник. Об этих и других темах подробнее далее. Армия России установила контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная Харьковской области, сообщило Министерство обороны России. Кроме того, вооруженные силы нашей страны на переходе морем поразили 2 сухогруза, которые доставляли в порт Одесса грузы военного назначения. Силы ПВО за сутки уничтожили 4 крылатые ракеты «Фламинго» и 342 беспилотника ВСУ. Противник за сутки потерял около 1105 военнослужащих. Россия всегда приветствует заинтересованность других стран в выстраивании добрых отношений с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, какие шаги со стороны молдавских властей могли бы помочь восстановить диалог с Россией. Песков отметил, что Молдавии для возобновления диалога надо отказаться от линии, основанной на русофобии, а также отпустить политзаключенных, в том числе главу Гагаузии Евгению Гуцу. Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%. Об этом заявил генеральный секретарь организации КАО «Ким Хорн» в рамках Российской энергетической недели. По его словам, сотрудничество АСЕАН и России имеет четкие стратегические и экономические основы, а энергетическая безопасность является фундаментальной основой отношений сторон. Торговля затрагивает нефть, продукты переработки, газ и сжиженный природный газ, а также услуги разведки и геологоразведки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пошутил, что ему понадобится робот-двойник, если голос не выдержит темпа выступлений на митингах перед ноябрьскими выборами в Конгресс. По словам американского лидера,

0: лидерам. Его выступления на митингах в разных штатах помогают избираться выдвигающимся там республиканцам. Трамп заявил, что ему нравится говорить перед сторонниками и приятна атмосфера таких мероприятий. Выборы, на которых американцы определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы. 5 человек, которые предположительно контактировали инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Подмосковье. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания нет, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Ситуация находится на контроле Минздрава. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная. Могут быть завозы, но рисков ее распространения в стране нет. Индийские фармацевтические компании локализуют производство лекарств в России. Проекты уже реализуются в нескольких регионах. Об этом заявил почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Девиш Кумар на форуме в Казани. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой отвечаю на ваши прекрасные вопросы. Звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ну и, конечно же, тоже пишите свои вопросы в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети. Постараюсь на них ответить. Ну и поехали. Тут я как бы наблюдаю вопрос не только себе, а тут идет спор между людьми, что где-то собираются строить храм, и люди, значит, спорят между собой, что там вот нет, зеленая зона гораздо лучше храма. И еще там дальше пишут, и пусть будут храмы в каждом дворе, это же счастье. Ну вот, собственно, начало вопроса. Подскажите, как вести себя с людьми, которые вроде православно, не против строительства храма, а против застройки зеленой зоны? Удивляет и шокирует их позиция против храма. Ну, меня она, во-первых, не удивляет и не шокирует, это я первое сразу скажу, да, потому что везде должен быть какой-то определенный компромисс и баланс. Одно дело, когда есть очень много свободного места, и тогда никаких вопросов не возникает. Я, например, вот сегодня в ночь вернулся из Магнитогорска. Прекрасный город, широкие улицы, большая часть это дома невысокие, просторные дворы. Там, в принципе, если захочешь строить храм, я думаю, что особо никаких возмущений не будет. Да? А бывает, что густонаселенный район, да, вот современные новостройки, огромные, значит, вот эти башни, огромные дома, значит, нету парковочных мест, детские площадки, где места тоже не хватает на всех. И потом бывает, что решили прямо где-нибудь в центре, может быть, единственный какой-то парк, единственная парковая зона, решили храм построить. Мне кажется, что здесь нужно находить баланс и просто, во-первых, изначально, когда проектируются какие-то новые районы, выделять место под храм, чтобы потом не возникало вопросов, или уже, правда, да, уже строить, но чтобы это не было так, что просто уже, правда, людям негде погулять. Есть еще один компромиссный вариант. Я сам был в свое время настоятелем Никольского храма в Павшинской пойме. Не знаю, знаете ли вы про такой район Подмосковья, Павшинской поймы. Ну, один из самых, я бы сказал, таких неудачных районов, в том смысле, что там огромное количество домов и не так уж много места, чтобы погулять. И храм строили на набережной, как раз где очень много людей гуляет и все остальное. Я помню, что как настоятель с жителями вошел в диалог, и в том числе лоббировал интересы жителей, чтобы, например, храм не имел своей такой закрытой территории, что храм был вписан в парк. В итоге так и сделали, слава богу, все остались довольны. Есть и место, где гулять, и храм находится прямо вот в центре. Это парковые зоны, никаких ограждений. Все служебные помещения храма находятся внутри храма. Все счастливы, все прекрасно. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, отец Павел.
2: Здрасте.
3: Вот Я к вам с таким вот вопросом. Вот как своему другу объяснить важность Бога, просто он у меня ярый агностик, и вот так.
2: А мне кажется, что здесь ключевая ошибка в том, что вы вообще на эту тему спорите. Это вопрос очень личный. И то, что вы хотите доказать, и то, что ваш друг, как вы говорите, ярый агностик, вот откуда вот эта ярость у него, или яркость, да, зачем она нужна? Это личный вопрос. Это примерно, как знаете, когда молодой человек, он влюбился в девушку, с ней встречается, а ему кто-то яро доказывает, что это все, значит, чушь и так далее. Ну, хорошо, у тебя нет влюбленности, у него есть... Тот, кто влюбился, не должен доказывать, что он, правда, влюблен, и девушка хорошая. А тот, кто на это смотрит, не должен влезать в эти отношения. Ну, мы берем про хорошие отношения, все такое. Это личный вопрос. Что находится в душе у вашего друга, я совершенно не знаю, и вы не знаете. Почему он такой ярый агностик? Может быть, это вследствие воспитания, может быть, его кто-то обидел. Вспоминая свое интервью на подкасте у Ивана Абрамова, такой известный у нас есть комик, пародист, в КВН играл, он рассказывал про свою жизнь, как он был верующим, значит, воцерковленным. У него болела мама, и, к сожалению, когда ему было 15 лет, мама скончалась от болезни. Он молился свою маму, надеялся, что она выздоровеет. И вот священник в день, когда вот отпевали маму, сказал ему, что ну вот Бог забирает лучших. Вот так вот неаккуратные, неосторожные слова священника, умноженные на то, что горе у человека плюс 15 лет, и все остальное, сыграли свою злую шутку, и Иван снял крестик, больше его не одевал. То есть тут дело уже не в каких-то знаниях, там, учении, знаете, вот, поиске, там, значит, каких-то взаимосвязей между наукой и религией. Тут просто уже вот такая, ну, трагедия. Поэтому мне кажется, что спорить вам нужно прекратить, и вам не пощать эти споры, и другу вашему тоже помнить, что если ему эта тема интересна, то пусть тогда, соответственно, читает книжечки, как-то практикует что-то, ну и там далее. Как будет, так будет. Здравствуйте, отец Павел. Моя дочь ходила недавно на митинг КПРФ, считает себя оппозиционеркой. Как вы считаете, что я могу ей посоветовать? Но вы не указали, правда, сколько лет вашей дочери, насколько человек серьезно уже подходит к своему выбору. Мне кажется, что главное, вообще, когда мы говорим про какие-то политические баталии, когда есть правящая власть, есть оппозиционная власть, ну или оппозиционные какие-то партии, это то, что остается как бы за кадром всего этого. Первое и, наверное, самое важное, это то, что есть такая тяжелейшая для борьбы страсть, которая называется властолюбие. Властолюбие проявляется не только в политической власти. Например, есть родители, которые властвуют над своими детьми и никак не могут эту власть с себя снять. То есть ребенок достигает совершеннолетия, а родители продолжают над ним властвовать, мучают его и так далее. Да? Это вот действие властолюбия внутри родителей. Есть властолюбие в обычной светской сфере, на обычной работе, когда человек, ну, был нормальный, общался с коллегами, но вот его сделали начальником какого-то производства небольшого, теперь эти коллеги стали его подчиненными, и вдруг ни с того ни с сего он начинает с ними разговаривать так, как будто он, не знаю, с луны упал, да? То же самое касается и политической власти. Пока ты оппозиционный политик, и у тебя, ну, как таковой власти в руках еще полноценной нету, то вот и правда вполне там может быть идейный, говорит какие-то правильные слова, все остальное. Но в тот момент, когда власть тебе попадает в руки, вот здесь много что начинает меняться. Почему оно меняется? Потому что далеко не все люди имеют внутри духовный стержень. Далеко не все люди могут справиться, на самом деле, с властолюбием. Это касается и действующих наших политиков, которые из правящей власти, и в том числе, конечно, оппозиционных политиков в том числе. Это большая-большая проблема. Так что, хотите мое личное мнение, вот, ну, совет, на кого бы стоило бы обращать внимание? Я бы обращал бы внимание на тех людей, которые эту власть получали постепенно, и мы можем увидеть их постепенный рост и посмотреть, как вообще на них эта власть сказывалась. То есть, например, когда человек просто пошел в политику, закончил вуз, сразу стал каким-то депутатом, где-то еще что-либо, то мы никак не можем посмотреть, как он именно чем-то управлял, где он был именно начальником, когда у него была реальная власть в руках. А вот есть люди, которые, например, человек был начальником какого-нибудь поселения небольшого, потом небольшого городка, потом, может быть, мэром города, потом день начальником уже там какой-нибудь областной думы. Ну, то есть вот мы видим постепенный рост. И тогда мы можем посмотреть, как на нем сказывалась власть. Ну и, конечно, самое тяжелое для испытания человека – это абсолютная власть. Это здесь уже, правда, требуется вот как внутреннее такое глубокое смирение, понимание, что ты именно служишь, если ты верующий Господу Богу, народу и так далее. Это бывает очень редко. Если мы посмотрим человеческую историю, это, правда, встречается очень редко. Церковь даже таких людей прославляет, лики святых, как там благоверных царей, князей там, и так далее. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Как вас
4: это
2: зовут?
4: Киприан.
2: Киприан, здравствуйте.
4: Киприан. Все тот же, да, здравствуйте. Во-первых, хотел поблагодарить вас за эфиры.
2: Спасибо большое.
4: И за ответы на вопросы. Храни вас Господь. Вот. И вопрос таков. Я уже ныне вам говорил, потому что я из мусульманской семьи, что вот как бы Господь привел к православию. И я бы хотел задать такой вопрос. Вот как быть в такой ситуации? У меня был такой опыт, то что в начале своего церковления я с мамой частенько так дискуссировал и выставлял, так скажем, ислам в не очень хорошем виде. Ну, просто укоряя ее. И сейчас понимаю то, что это не самый лучший вариант, что тогда я очень много где ошибался и во многом укорял.
2: Вопрос, Киприан, в чем?
4: И в том, то, что как привести, так скажем, постараться маму и сестру к вере.
2: Вот, зачем? Зачем? Вот, но вы апостол, может быть, уже сами достигли совершенства духовной жизни.
4: Нет.
2: Ну, так вот вы сами себя приведите. Личным примером. Личным примером, в первую очередь. Во-первых, нужно маму попросить прощения за то, что вы ей нервы трепали.
4: Да.
2: Потому что это правда трепали нервы, мама переживала и так далее. Нервы, как говорят у нас, клеточки эти не восстанавливаются. Маме будет приятно, то, что вы признали свою ошибку. Это была ошибка, то, что вы с ней там как бы вот так вот спорили и так далее. Вряд ли Господу Богу это нравится, когда все это происходит, потому что обычно это вообще все без любви. А потом поставьте на первое место собственный духовный рост. Как сказал равноапостольный Николай Японский, просветивший множество японцев, он сказал: сначала полюби Господа, затем полюби человека. Нет, сначала, сейчас как это было, сначала полюби человека, затем дождись, когда он полюбит тебя в ответ, а потом расскажи ему о Христе. Вот вы сначала сами вот начните вот именно любить по-христиански, чтобы меньше всех этих страстей было, обид, раздражений и так далее. Потом дождитесь, когда мама признает ваш авторитет и будет видеть, что вы правда изменились, уже именно духовно взрослым стали человеком. Тогда и расскажете о Христе.
4: Все, спасибо, Господи, Павел.
2: Пожалуйста, до свидания. Добрый вечер. Около ворот нашего храма с улицы бомжи выкидывают продукты, которые дают им прихожане. Пряники, сушки и так далее. Что делать? Ну, об этом, наверное, надо сообщить настоятелю храма, что вообще вот такая история есть. И, может быть, провести воспитательную беседу с бездомными. Что, соответственно, если они будут такое делать, то, соответственно, прихожанам будет дано указание еду им не давать. Как бы, чтобы рядом с ними была какая-то урна, чтобы они могли, если вдруг там какие-то остатки от еды, могли туда это все аккуратно складывать. А еще лучше, опять же, тоже можно с настоятелем поговорить, это раздать бездомным веники, лопатки, когда снег выпадет, и чтобы они не просто просили денежку, а, соответственно, еще и трудились. Это было бы вообще прекрасно. Далее. Анна спрашивает: добрый вечер. Как в современном мире бороться с тревожностью и страхом, что случится что-то плохое именно с тобой или твоими близкими? Спасибо. Анна, есть прекрасная поговорка: меньше знаешь, крепче спишь. Очень многие такие тревоги появляются из-за того, что мы видим в новостях или слышим от окружающих людей, что вот там где-то что-то кого-то изнасиловали, здесь кого-то убили, там еще что-то произошло и так далее. В целом, если посмотреть на жизнь человека, с ним, вот именно конкретно одним, редко что-то происходит, прям часто вот что-то такое вот неприятное. Да, конечно, есть у нас какие-то неприятности в жизни, ну, там, за жизнь случится их там, ну, 10 штук за всю жизнь. Но что вот там прям постоянно, чуть ли не каждый день, не такое, такого мы почти не встречаем. Однако, если постоянно смотреть новости, постоянно пустословить, то иногда складывается ощущение, что это зло происходит почти каждый день, и плохое происходит каждый день. И вот, значит, со мной тоже это произойдет, тоже обязательно вот в ежедневном формате. Поэтому меньше знаешь, крепче спишь. Читайте больше умных книг, делайте больше добрых дел, и, поверьте, вам станет гораздо-гораздо легче. Человек с ником А.А. спрашивает: добрый вечер. Считаете ли вы, что блогер Хасбик лучше Нетаньяху? Не знаю, как у вас, но Нетаньяху в моем мире это, по-моему, премьер-министр Израиля. Думаю, что премьер-министр Израиля абсолютно все равно на некого блогера Хасбика, которого я тоже не знаю. Вот. Поэтому я безумно рад, что я вот эти имена вижу чуть ли не первый раз. Где-то мне это что-то встречалось, но, видать, это было настолько важно, что я это забыл сразу после прочтения последней буквы. Екатерина. Отец Павел, почему церковь не выступает против халялизации хиджабов и исламского банкинга? Разве настолько надо быть вне жизни россиян? Голос ислама слышен, и он громкий. А что мы молчим, терпим? Ну, Екатерина, возможно, вы живете в своем информационном пузыре, не замечаете, церковь высказывается на этот счет достаточно громко. Другое дело, что церковь нашу далеко не во всех вопросах слушают, скажем прямо, да, и по поводу банкинга высказывались, и по поводу того, что вот халялизация, что вот на каждом там прилавке там что-то халяли, еще и так далее, что, в принципе, это, ну, как бы в христианских регионах совершенно неуместно. Но знаете, как нам отвечают? Государство у нас светское, типа молчите в тряпочку и все такое. Ну, что сделать? Я думаю, что просто надо дождаться, когда все те, кто головой еще остались вот в безбожных временах, они просто постепенно скончаются один за другим, ну, просто по старости лет. Не то, что им смерти желаю, ну, вот естественно такое. Как это было в Ветхом Завете, когда Моисей водил израильский народ по пустыне. Да? Он 40 лет их водил по пустыне, пока не умерло вот это рабское сознание. Вот когда это сознание такое вот безбожное, боязнь вообще христианства, оно умрет, ну просто люди постепенно будут уходить. И придут на их смену те, кто, ну правда, вот не боится сказать, что я русский человек, что я православный христианин. Если даже там в Бога не верят, ну, по крайней мере, у меня православная культура. И что это мой дом, и что здесь в моем доме мои правила. Да? Мы же там не идем в мусульманский регион, не начинаем им там говорить, что... Ребята, у вас, значит, вот не та культура. Мы же ничего не навязываем. Вот так же будут защищать свой дом. Наверное, просто до этого нужно как-то дождаться, постепенно, параллельно, воспитывая новое поколение, да, в любви к своей родине, в любви к своей вере и так далее. И все, я думаю, как-то. Но надо, чтобы это все пошло, шло постепенно. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Андрей.
2: Здравствуйте,
5: можете,
2: Андрей.
5: Пожалуйста, разъяснить вопрос эволюции в православии? Просто некоторые священнослужители говорят одно, другие другое, и вот у меня нет какой-то, знаете, ясности на этот счет. То есть какая официальная позиция церкви по этому вопросу?
2: Ну, потому что и нет официальной позиции церкви по этому вопросу. Это вопрос, связанный с биологией и никак не с учением церкви. Что такое эволюция, да? Это же не только биологический факт, да? Это просто, в принципе, постепенное развитие чего-либо. Каким образом постепенно развивался мир, вот именно с учетом, что он был сотворен Господу Богом, мы этого не знаем. На этот счет есть разные мнения еще с древних времен церкви и до сегодняшнего дня. Эти мнения, по сути, все имеют право на жизнь. То есть и то, что Господь мог создать так называемый младоземельный креационизм именно за 6 астрономических суток. И как бы мир был создан, как, знаете, как картина, которая уже в таком запущенном варианте, да, и вот мы смотрим на картину, нам кажется, что миру там миллиарды лет, на самом деле просто Бог, находящийся вне времени, создал так, это так выглядит, но на самом деле это все было сверхъестественное акт творения. И такой вариант есть. Есть вариант так называемого креационизма, но эволюционного, то есть когда Бог участвует в творении, то есть он создает начало всего, это естественный закон. Мир естественным образом развивается, это эволюция, потом Господь сверхъестественно вмешивается, это да будет жизнь, соответственно, появляется жизнь, и также естественным образом все это развивается, и потом да будет человек, да, то есть это образ Божий внутри человека, чем мы отличаемся от животных, наша совесть, соответственно, возможность быть связанным с Господом, то, что называется религией и так далее. Вот здесь Господь вмешивается. Да, то есть начало, потом жизнь и человек. А в остальном это естественное развитие. Конечно, прекрасно было бы, чтобы наши богословы, ученые, такой важный вопрос, может быть, встретились все вместе, провели какую-нибудь многодневную масштабную конференцию с прямыми трансляциями, чтобы могли всем этим насладиться. Я сам бы с удовольствием наслаждался бы этими дебатами, но странно, живем мы в мире коммуникации, информационно никто встретиться не может. Так что есть разные на этот счет мнения. Вот, выбирайте то, которое вам больше нравится, только не убивайте тех, кто с вами не согласен. Так, Алина Сахарова. Если я, смотря на злые и неправильные деяния других людей, не желаю поступать так же, это гордыня? Но если вы смотрите именно на деяния людей, то это хорошо. Нормальный человек, когда он видит что-то плохое, от него как бы от этого плохого отказывается. Но людей при этом нужно, конечно, любить. Далее. Если я, смотря на добрые и благие деяния других людей, хочу брать примеры, делать так же, это гордыня. Ну, непонятно, почему здесь гордыня. Вообще, как-то у вас слово гордыня, по-моему, не в тему здесь употребляется. Понятно, что мы должны брать примеры с людей. Но рекомендую, это вообще-то не я рекомендую, это апостол Павел, брать пример с тех людей, которые уже умерли, да, которые своей жизнью доказали, что все хорошо. Апостол Павел так и говорит: «Поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере». У нас есть множество святых людей, чья жизнь известна. Вот, мне кажется, им прям можно как-то подражать. Так, Наталья спрашивает. Благословенного всем вечера. Как отказывать человеку, если просит займы постоянно, хотя несколько раз объяснялось, что не можем давать? Кратко. Кратко отказывать. Не надо особо что-то там, когда подробно объяснять. Если человек спрашивает, почему, говорит, я не могу сказать. Он говорит, ты объясни. Говорит, я не хочу. И все. И паузу держите, и ничего не говорите. Не надо, если вы не хотите говорить, не надо говорить. Тем более в тех случаях, когда вы и не обязаны говорить. И все. Ну, человек внимательно вас посмотрит, отойдет, больше не спросит. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте. Честно, для меня вопрос такой, он очень многогранный, очень огромный, хотя бы примерно. Вот живешь жизнью, да, и вот я за собой заметил, живешь, стараешься там не грешить, вот, и, допустим, вот как это говорится, не грешишь, да, и хоп, и появляется какая-то, энергия, я не знаю, как это назвать, вот, и в какой-то момент вот эту энергию как будто распирает тебя, да, и прям хочется ее куда-то потратить, да, и ты оп, и начинаешь куда-то на грех вот эту энергию тратить. И вроде какой-то момент ты тратишь нормально, но в какой-то момент скатываешься, и тебе оп, бездна упал. И думаешь, блин.
2: Так, вопрос в чем, брат? Куда?
6: Да?
2: Нет, что да, вопрос-то какой?
6: Вопрос, нет, правда, вопрос в чем? Вопрос в том, что это вот так и есть. Вот ты живешь по какой-то такой синусоиде, да? То есть вот ты... Сложно задать вопрос.
2: Брат, скажу, что если ты вдруг начинаешь там не грешить, и у тебя появляется какая-то энергия, здесь большой вопрос. Это энергия именно благодать Господа Бога, либо это энергия вследствие тщеславия? Это вопрос очень тонкий. Угу. Потому что если вследствие тщеславия, то неудивительно потом, почему вы, собственно, вылетаете во все тяжкое. А если от Господа Бога, то эта энергия тратится на служение ближним. Как сказано в Священном Писании, каждое дерево познается по своим плодам. Не может дерево доброе принести плодов худых, ни дерево худое не может принести плодов добрых. По плодам их узнаете их. Соответственно, если у вас энергия это именно от Бога, благодать Духа Святого, то она не будет поощрять вам и будет вас, наоборот, спасать от различных падений. Но если вы что-либо сделали, например, хорошее, или, наоборот, не сделали чего-то плохого, и у вас появляется ощущение какой-то святости, самости, величия и тому подобное, то это тщеславие, это тоже энергия, которая, соответственно, вас подталкивает к обрыву, вы падаете.
6: Угу.
2: Не тщеславьтесь, спасибо. Как говорил апостол Павел, не тщеславьтесь, возлюбленные, не думайте о себе что-то, будучи ничто. Вот, хороший ответ на мое высказывание, это тишина. Вообще, друзья мои, вот эти слова апостола Павла, не думайте себе, не тщеславьтесь, возлюбленные, не думайте себе что-то, будучи ничто, они прекрасны, потому что и правда, человек в одиночестве, когда он думает, что я что-то себе представляю, на самом деле мы очень сильно зависим друг от друга, мы очень сильно зависим от помощи Божией, вот, и когда мы что-то нос задираем, это правда выглядит очень нелепо. Ну, друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом мы с вами обязательно продолжим.
1: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Единовременные корпоративные выплаты при рождении детей в размере 1 миллиона рублей установили 220 предприятий в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 января этого года лимит единовременной корпоративной материальной помощи при рождении ребенка, который не облагается НДФЛ и страховыми взносами, составляет 1 миллион на каждого ребенка. Ранее он был равен 50 тысячам рублей. Голикова уточнила, что ранее совместно с первым вице-премьером Денисом Мантуровым было проведено совещание со всеми 89 регионами и крупнейшими работодателями по внедрению корпоративного демографического стандарта. В ходе него бизнес призвали активно поддерживать демографические программы на местах через различные формы помощи сотрудникам. Министр энергетики Сергей Цивилев и глава Татарстана Рустам Миниханов обсудили развитие энергетического комплекса регионов. В частности, они говорили об обновлении генерирующих мощностей электросетевого комплекса, сообщила Минэнерго. Цивилев провел с Минихановым рабочую встречу на полях международного форума «Российской энергетической недели». Также они рассмотрели актуальные вопросы производства энергетического оборудования на предприятиях Татарстана и аттестацию выпускаемой продукции. Отдельно участники встречи отметили необходимость формирования долгосрочного заказа. Частичная очистка здания, пострадавшей от пожара «Панорамы», а также демонтаж аварийных элементов кровли и обшивки выполнены в здании «Панорамы» обороны Севастополя, сообщили в пресс-службе музея. Эксперты оценивают возможность эксплуатации металлического каркаса купола здания. Ранее в музее отмечали, что угрозу представляет возможность обрушения бельведера на крыше, которая утратила прочность из-за возгорания. Фрагменты оригинального полотна находятся в фондах музея и повреждены не были. Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. Его участниками станут более 130 фильмов из 55 стран. Об этом сообщила начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси Ирина Дрига. Также в программе кинофестиваля круглый стол по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области производства и проката фильмов. А 2 ноября состоится круглый стол руководителей и представителей учреждений образования стран СНГ. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «Арти» Маргарита Симоньян вручила награду лауреатам международной премии «Евразия» номинации «Язык мира». Победу в номинации одержала Анна Костюковская с проектом «Международный литературный конкурс «Русский глагол». Симоньян назвала язык главной объединяющей силой. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», священник Павел Островский. Мы продолжаем программу «Час Островского», которая отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети. Ну и, конечно, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Крис спрашивает: «Добрый день. В Библии не сказано, что люди должны ходить в церковь для встречи с Богом, а целование и поклонение иконам относятся к идолопоклонству, что есть грех. Что вы об этом думаете? Спасибо». Ну, меня больше удивляет в вашем вопросе, что вы так безапелляционно заявляете, что в Библии не сказано. Но вот я хорошо знаю Священное Писание, там как раз обратное сказано. По поводу «должны ходить в церковь для встречи с Богом». Господь говорит: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Соответственно, собрание по-другому называется церковь. Это собрание людей, верующих в Господа. Вот, соответственно, у нас есть личная молитва домашняя, а есть церковная молитва, то есть соборная. Это первый момент. Второй момент – это то, что, если мы смотрим еще Ветхий Завет, да, люди собирались в церковь не просто, чтобы помолиться, а для того, чтобы принести жертву. Жертвы Ветхого Завета стали прообразом новозаветной жертвы самого Христа. То, что называется таинство столопричастия сегодня. И поэтому Господь, который хочет с нами соединиться, принесший себя в жертву на Голгофе, отдавший нам себя самого, соответственно, вот Он хочет с нами соединиться и говорит: «Примите, едите это Мое тело, а также пейте от нее все, это Моя кровь». Он зовет нас как раз на вот богослужение. Мы отвечаем согласием, приходим, не отрекаемся от Господа. Вот. А просто так ходить в церковь, конечно, это странно, но вы же не ходите просто так в больницу, чтобы посидеть в очереди, понюхать запах лекарств, одеть бахилы, посмотреть красивые стенды. Это, правда, нет никакого смысла. Для этого можно, в принципе, дома остаться и эти все стенды на планшете полистать. Но если нам нужен врач, то мы идем конкретно в больницу. Вот нам Христос нужен, вот мы, Он как бы с нами соединяется, мы без этого не можем. Что касаемо целования и поклонения икон, вы просто путаете почитание и поклонение. По поводу вообще почитания людей, прямо сказано, там, «Чти отца и мать твою, да благо тебе будет, да долголетием будешь на земле». Поэтому мы, в принципе, с почтением относимся к родителям, с почтением относимся к изображениям определенным. Да? Вы же не будете, если у вас, например, есть Библия, на ней крест изображен, вы же не будете Библию хранить в туалете. Да? Вы будете с почтением относиться к этой книге, потому что она для вас священна. Также мы к иконам, к священным изображениям относимся с почтением. А вот поклонение иконам, конечно, запрещено. У нас был 7-й Вселенский собор в 787 году. Это 8 век, который прямо сказал, что любое поклонение иконам – это анафема, отлучение от церкви. Поэтому если кто-то обожествляет иконы, считает, что икона – какой-то оберег и так далее, конечно, он ошибается. Серьезно, причем ошибается. А почтительное отношение к иконам – это хорошо. И об этом написано в Библии, когда строится первый Иерусалимский храм царем Соломоном, то почитайте 3 книга царств, по-моему, забыл, то ли 6-я, то ли 9-я глава, могу ошибаться. Там прямо написано, что Соломон на всех стенах храма снаружи, изнутри сделал изображение рая. Соответственно, когда вы смотрите на изображение, оно отображается у вас в голове. Когда вы смотрите на фотографию певца Ярослава Дронова, он же шаман, у вас в голове песня «Я русский». А когда вы смотрите программу «Радио Спутник. Час Островского», вы увидите благообразное лицо священника, который вам обещает такие прекрасные истины. И начинаете его любить, посылать ему донаты, бегать с флагом «Радио Спутник» около нашей студии. Так, у нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, сестры.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Нуада.
1: Нуада?
3: Нуада, да, имя редкое, многие путают.
1: А давай по буквам, чтобы я точно правильно тебя назвал. Первая буква «Н», потом «О», да?
3: Нет, сначала «Ни-ла-да».
1: Ни-ла-да.
3: Да, «Ни-ла-да».
1: А первая буква «Н», Николай, да?
3: Нет, первая «М».
1: А, «М». Милада. О, Милада.
3: Да.
1: Какое у тебя красивое имя. Сколько тебе лет, Миладочка?
3: Мне 11.
1: Ну, ты уже старая. Так, Милада, ну и твой вопрос.
3: У меня вопрос. Мы вот недавно начали верить в Бога. полтора года назад. И я хотела спросить, для чего вообще это все? Для чего ходить в храм, молиться? Я, конечно, понимаю, что после, ну, после того, как ты умрешь, если ты хорошо себя вел, если не совершал преступлений каких-то, вот, то тогда ты попадешь в рай. Но ведь люди, которые не верят в Бога, тоже хорошо живут. Чем отличается жизнь, ну, там, православного от неправославного, кто не верит в Бога?
1: Спасибо тебе, Милад, за очень серьезные вопросы. Видишь ли, мы иногда, когда говорим про веру в Бога, думаем только про себя, но не учитываем того, что сам Бог нас любит. И Господь, который нас любит, Он хочет быть с нами. Тут дело не только в том, что мы там чего-то хотим, а Бог хочет быть с нами. Бог, Он есть любовь. Он создал нас по своему образу, то есть те самые лучшие качества, которые у нас есть, это то, что мы можем любить, то, что у нас есть разум, то, что у нас есть выбор, воля свободная, то, что мы можем создавать что-то, творчество. Это все есть во всей своей полноте у Господа Бога. Он нас создал как своих детей. И Он нас очень любит, и Он хочет быть с нами. И потому что Он нас любит, Он не навязывается. Да? Он не вламывается в нашу квартиру с криками «любите меня» и на колени все, да? И поэтому Он очень мягко о себе рассказывает нам. Когда-то Он приходил даже на землю, Его звали Иисус Христос, значит, все нам рассказал, показал, что нас любит тем, что даже пошел на смерть за нас. Там это вот такое, ну, такие моменты, которые нужно, конечно, подробно рассказывать, почему это было необходимо. И поэтому, если мы, правда, хотим духовно расти и в себе развивать вот эти прекрасные таланты, да, любовь, веру, разум, творчество, волю свою, чтобы это все становилось лучше, тогда нам нужно быть связанными с Господом Богом, потому что Он источник всех этих даров. Это примерно как вот если ты пользуешься телефоном, и если тебе хочется пользоваться им дальше и активно пользоваться, тебе нужно быть связанной с электричеством. То есть твой телефон должен быть подсоединен к электричеству на регулярной основе, иначе у тебя телефон разрядится, и все на этом закончится. Ну вот представь, что мы с тобой как такие маленькие смартфоны, а Господь Бог – это электричество. И, соответственно, если мы хотим развиваться, ставить новые предложения и все такое, нам для этого нужна связь с Господом, который все это нам это и подает. Учитывая, что тебе, Миладочка, дорогая, уже 11 лет, наверное, ты уже стала замечать себе не очень, может быть, такие приятные изменения, когда вот ты еще раньше, когда была совсем маленькой крошкой, ты была такая вся такая добрая, вообще почти никогда не злилась. А теперь уже какие-то появляются странные такие мысли не очень хорошие, где-то мысли страха, мысли злости, где-то мысли зависти, бывают даже какие-то пошлые мысли неприятные, какой-то лень там где-то что-то. Ну все, знаешь, оно так по чуть-чуть как-то все что-то появляется, и оно постепенно растет. И если тебе это не нравится, и тебе хочется, чтобы этого не было, то как раз здесь вот и обращайся к источнику всякого блага, то есть источнику всякого добра, Господу Богу, Он тебе будет помогать, тогда ты поймешь то, что Господь – это не просто некое облачко, которое ждет нас после смерти, а это, правда, любящий нас и ближе всех к нам находящийся Господь, который всегда тебе будет помогать, чтобы ты была лучше во всех вопросах, чтобы ты становилась добрее, чище и так далее. Вот, мне кажется, именно в такой, ну, если так можно сказать, практике ежедневной борьбы с какими-то не очень хорошими вещами внутри себя, в ежедневной практике становиться лучше – если ты будешь у Бога просить как раз сил, чтобы была добрее, чище, красивее и так далее, Господь тебе будет помогать, и ты будешь понимать, что Бог – это есть любовь, и как хорошо с ними здесь и сейчас. Не после смерти, а здесь и сейчас. Так, далее идем. А, у нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Алло, отец Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Игорь из Шишкиного леса вас беспокоит.
1: Игорь из Шишкиного леса, так.
4: Да, смотрите, отец Павел, меня тут такая новость заинтересовала. Значит, глава православной России Михаил Иванов как бы запретил россиянам играть в GTA 6, потому что вот игра разрушает душу и пропагандирует бандитизм. А как вот вы вообще относитесь? И вот как православие относится? Можно ли христианину играть в такие компьютерные игры, как, например, вот GTA?
1: Ну, дело вовсе не в каких-то конкретных играх и еще в чем-либо. И мне кажется, что какие-то такие вот безапелляционные заявления, они всегда, ну, вызывают критику скорее не потому, что там человек, который их заявил, он там плохой или он что-то не понимает, а потому что есть известные слова апостола Павла, очень такие, ну, так скажем, деликатные, которые отвечают на все подобные вопросы. Апостол Павел писал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать». Это показывает нам то, что каждый человек сам, ориентируясь на вот эти прекрасные слова апостола Павла, может определить в конкретный момент жизни, что ему полезно, а что ему не полезно, что ему вредит, что ему не вредит, что им обладает, а что им не обладает. Просто посмотрите, если человек еще вчера делал там постоянные ставки на спорт, дрался, там, пьянствовал и все остальное, и вот он решил стать на путь истинный и стал где-то какие-то, бывают, там, умные книжечки читать и так далее, но чтобы отрешиться от этих каких-то плохих компаний, от плохого времяпровождения, он стал играть в компьютерные игры, то именно с учетом, где он был вчера и что он сейчас делает сегодня, для него это будет хорошо. Лучше, чем пьянствовать и там, драться на улице, лучше, правда, уж за компом сидеть. Это будет лучше, чем, ну, кажется, из двух зол выбираешь меньше. А если, например, какой-нибудь монах, который был затворником, молчальником, постником, и он такой думает: ну, я уже 20 лет в затворе, можно и разочек в GTA 6 поиграть. Ну, конечно, здесь это будет для него уже падение. Так что есть динамика, есть разная скорость взросления в духовной жизни. Много чего есть, много что нужно учитывать именно внутри себя самого. А как там у другого человека это в жизни происходит, мы этого не знаем. Поэтому, наверное, для человека уже взрослого, которому там, я не знаю, честно говоря, не знаком с Михаилом Ивановым, там 50 лет, может быть, человеку 60 лет, ну, понятно, что для него это все как-то странно. Но, честно говоря, знаете, если бы люди, жившие во времена Федора Михайловича Достоевского, посмотрели бы на то, как сегодня люди, которые там 50-60 лет, постоянно смотрят телевизор, наверное, они тоже бы очень удивились такому совершенно безбожному времяпровождению. То есть вместо того, чтобы встречаться, общаться вживую, люди сидят перед какими-то коробками, да, а потом еще долго ругаются на эту коробку. Ну, то есть это же вообще сумасшедший дом, да. Так что я думаю, что надо с неким снисхождением относиться к людям, у которых есть в том числе игровые зависимости, если у них эти игровые зависимости есть, постепенно их оттуда выводить, создавая как можно больше реальных каких-то мест для времяпровождений, что, к сожалению, далеко не везде делается, да, потому что, например, вот меня совесть не укоряет, Муся при храме для и детей, и для молодежи, и для взрослых людей сделали огромное количество мест, активностей для того, чтобы люди могли собраться и, правда, вживую провести время. Я знаю, что много таких храмов тоже есть. Но есть много храмов, где такого вообще ничего не делается. Также есть и в светских учреждениях, есть ДК, дома культуры, где много что сделано для людей, и в том числе малоимущих и так далее. А есть ДК, которые превратились просто в коммерческие точки, где там всякие различные секции, и кружки, и все платные, и многие люди просто себе это позволить не могут. Так, далее идем. Анастасия. Отец Павел, родители не дают продать маленькую квартиру, двушку, которую отдали нам. У нас будет пополнение, второй ребенок. Хотели расшириться. Получается, мы спорим с ними, пытаемся объяснить, что ради детей хотим сделать, чтобы не сидеть друг у друга на головах. Мы грешим с мужем. Должны послушаться, наверное, отстать от них и наслаждаться тем, что есть. Анастасия, квартирный вопрос очень многих людей рассорил. Поэтому точно уж нечего ссориться. Вот еще хуже будет, если родители просто скажут: ладно, делай, что хотите, больше с вами общаться не будут. Поэтому ссориться не надо. Мне сложно дать вам какой-то совет, не зная подробностей. Если это квартира родителей, и она им принадлежит, то это одна история. Если квартира именно уже ваша в собственности, это другая история. Что за родители? Родители ваши или родители мужа? Если это родители ваши, вам надо лично договариваться с ними. Если родители мужа, именно вашему мужу с ними договариваться. А вам лучше не влезать в взаимоотношения вашего мужа с его родителями. В общем, здесь много всяких частных вопросов, которые обязательно нужно знать, прежде чем комментировать. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Павел Островский. Меня зовут Соня.
1: Соня, как вас, какая у вас фамилия?
5: Фамилия?
1: Ну, вы же меня назвали Павел Островский. Вас тоже по фамилии назову.
5: Можно без фамилии.
1: Хорошо, тогда называть меня Павел, мне так приятнее будет.
5: Хорошо, Павел. У меня вопрос насчет как раз рождения детей. Ну, может быть, из-за того, что мне 18 лет, я на это так смотрю. Просто когда изучала вопрос, ну, узнать, как мнение церкви насчет именно детей, то, чтобы христианская семья была не многодетной. Просто в моем понимании я бы точно не хотела подряд детей. То есть один, и может через 5 лет еще один. И как бы получается, что 5 лет у меня будет только один ребенок, а церковь это как бы не одобряет. И я посмотрела, что многие считают это как бы эгоизмом, что ты для себя живешь. И в принципе, даже если 2 ребенка, там тоже говорят, что это как-то для христианина вообще мало.
1: Сонечка, родимая моя, ты влюблялась когда-нибудь?
5: Да.
1: Помнишь, когда влюблялась, у тебя вообще мозги не работали?
5: Нет, у меня было все в этом плане очень хорошо.
1: То есть работали?
5: Мы работали, мозги. Да, я рассталась, когда надо было, нужно.
1: Ну вот смотри, знаешь, может, не совсем так влюблялась. Это может быть странный мой вопрос, но просто если у тебя будет прекрасный муж, который будет тебя любить, будет тебя заботиться, а ты в нем будешь души не чаять, то есть просто будешь радоваться, то, соответственно, тебе будет гораздо проще смотреть на вопросы рождения детей. Потому что ребенка мы хотим не абстрактно. У нормальных людей ребенка мы хотим от конкретного человека. Вот я скажу тебе честно, Сонь, никогда, вот когда еще не женился, маленьких детей не очень любил. То есть мне было непонятно, вот особенно там груднички, мне было непонятно вот это массовое сисюканье вокруг них. Ой, эти какие фусики. А я на это смотрел, думал...
5: А мне понятно.
1: Что...
5: Да, мама-крестник есть, я как раз с ним нянчилась. Мне как бы дети нравятся. Я понимаю, что я хочу детей.
1: Нет, я сейчас про другое. Про другое. Я просто к тому, что... вот видишь, ты даже любишь детей. Вот. А я даже и особо их не любил. То есть, ну не то, что он как бы... Понятно, что я их там не ел, ничего. Но просто когда я женился... И жену свою я любил и люблю, слава Богу, и с каждым годом все, у меня прям эта любовь только уже, не знаю, куда она расширяется. Скоро, как если смотрела мультик про Шрека, там, помнишь, там птичка одна пела и взорвалась, в общем. Мне кажется, скоро разорвет от любви к жене. Вот именно, чем больше я жену любил, тем больше мне хотелось от нее детей. Не просто детей, а от конкретной жены. И моя жена, которая тоже, в принципе, она такая, достаточно такая... По характеру она осторожная, вот, пужливая. Она рассказывала, что тоже там думала, что вообще там выйдет замуж только после 25, максимум там может быть 1 ребенок. В итоге вышла замуж в 19, родила 3 детей, и как бы мы там дальше не стали, потому что там здоровье, правда, не позволяло. Вот. Но это именно от любви, поэтому все будет зависеть от того, Сонь, какой у тебя будет муж. От этого будет и количество детей.
5: А вот то, что вот 5 лет, то, что я точно не хочу подряд, это очень сложно. То есть, как бы, получается, одного я как бы рожу, а потом еще 5 лет я как бы не буду рожать, это как бы эгоизм, надо бы еще, нет?
1: Ты просто не знаешь, Соль. Я бы в твоем месте не загадывал.
5: А вот если представим, что я все равно понимаю, что, ну, только через 5 лет еще, ну, как бы я готова, говорю, мужу, то давай
1: там только через 5 лет. Церковь не насилует, уж точно. Никто тебя заставлять это не будет. Вот,
5: ну,
1: понятно?
5: Просто как бы... Ну, мнение там, я тоже на Ютубе всяких священников смотрела, они говорят, что это как бы эгоизм, что ты вот ты хочешь пожить для себя, а надо сразу много детей.
1: На самом деле я считаю, что эгоизм, когда так священники говорят, потому что каждый раз, когда священник что-либо утверждает, он должен это пропускать через себя. Мне приходилось встречать, например, священников, которые говорили многодетным мамочкам, почему вот ваши дети постоянно не стоят на службе. Мы, да, при этом мы можем посмотреть, что дети этого же священника на службе постоянно не стоят. То есть, конечно, все должно пропускаться через себя. Я бы здесь послушал больше бы матушек священников, а не самих батюшек. Не батюшка же рожать будет, не батюшка будет там с ними там возиться, нянчиться. Конечно, конечно. Поэтому это вопрос, понимаешь, как одно дело, когда раньше совершенно был по-другому устроен быт у людей. Сегодня есть много таких нюансов. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто это, ну, жизнь изменилась. Например, ты можешь выйти замуж, и вы будете жить в маленькой квартирке, однушке. И рожать просто как Бог даст. Есть люди, у которых есть такая вера, они молодцы. Есть люди, у которых нет такой веры, но их тоже нельзя ни в чем укорить. То есть там уже жить в однокомнатной квартире, там 4 детей, 5 детей, могут возникнуть проблемы. Поэтому церковь этот вопрос оставляет на как бы, решение самих супругов. и старается в этот вопрос не вмешиваться. Поэтому вот если ты выйдешь замуж, Сонечка, у тебя будет хороший муж, ты вот каким-то образом с мужем это и будешь решать. Как у вас жизнь будет складываться, Соня, ты же этого не знаешь. Здоровье мужа, да, здоровье твое, здоровье детей. Вообще, будут ли вообще дети? Бывает, что, знаешь, люди в брак вступают, а вот так почему-то детей нету. Господь не, вот как-то не дает или здоровье не позволяет. Много чего бывает. А может быть, ты забеременеешь, у тебя тройни сразу будет. И что?
5: Ой, да не будет тройни, это надо, чтобы в роду были, там же гены нужны.
1: Ничего страшного, Соня. Господь все может. Сейчас он тебя послушал, думает, ладно, Соня, будет тройня. Назовешь потом их там Вера, Надежда, Любовь. Три мальчика.
5: Нет, точно не тройня.
1: Ну ты же Соня. Соня, ну вот, осталось еще Вера, Надежда, Любовь родить. Разом.
5: Ну не разом уж точно.
1: Спорим?
5: Постепенно. Ну это очень сложно так воспитывать.
1: Да, согласен, ну, конечно.
5: Погодок.
1: Я с тобой совершенно согласен. У нас трое детей. Я видел, какой подвиг совершала моя жена. Я жене безумно благодарен за этот подвиг. И это правда очень сложно. И это самим Господом Богом этот подвиг возвеличен. Сказано, что женщина спасается чадородием. То есть женщине, которая вот родит детей, воспитает детей хорошими, это для нее спасение души. Сам Господь Бог выделяет этот подвиг. Поэтому, Соня, как будет, так будет. Живи сегодняшним днем. Вот.
5: Ну, да, просто, то есть я, если что, не буду как бы плохой христианкой, если я там только одного рожу.
1: Соня, не выбивай из меня каких-то ответов. Ты, как типичная девочка, пытаешься решить всю свою жизнь. Ты живи именно здесь, сейчас. Вот. А так вот эти мысли, фантазии, как что будет, у тебя даже мужа еще нет.
5: Ну, вот какая именно разница? Меня же вот заинтересовал вопрос. Надо сейчас узнать, раз интересно.
1: Вот, а я тебе ответил. Это будет зависеть от мужа. Ответ на этот вопрос будет зависеть именно от мужа твоего. Хорошо. Как он будет. Это я тебе 100% говорю. Мужа. Что ты говоришь?
5: Искать хорошего мужа.
1: Это чудо, сразу тебе скажу. Это сегодня, это
5: да,
1: чудо.
5: Конечно.
1: Ты не согласна с этим?
5: Не, полностью согласна.
1: Ну вот.
5: Смотря какие сейчас пацаны, это вообще.
1: Пацаны есть хорошие, просто в сравнении с количеством девочек, если брать именно воцерковленных, у нас просто, ну, так по статистике, мальчиков воцерковленных хороших меньше, чем воцерковленных хороших девочек. Ну, как так вот проблема такая есть, да? И понятно, что христианке сложно с неверующим как-то какие-то отношения заводить, потому что такое разномыслие во взглядах. Я не говорю, что парни, которые не христиане, они там какие-то плохие, просто разномыслие во взглядах. У нас он в храме очень много молодых ребят, но все равно девчонок чуть больше. У нас есть девчонки разного возраста, прекрасные умницы, разумницы. Уже все, ну как бы, ну не хватает просто женихов. И вот живут и живут, как могут.
5: Ну...
1: Соня, обнимаю тебя крепко. Пусть у тебя все будет хорошо.
5: Спасибо за ответ.
1: На здоровье. Евгений спрашивает. Павел, здравствуйте. У меня есть знакомая, которая мусульманка. Она вышла замуж за православного, у них родился сын, и они решили его крестить. Так вот, когда они его крестили, то священник не пустил мать церковь на крещение. Правильно ли поступил наш батюшка? Ну, это как-то странно. Это странно. Как-то не миссионерски получилось. Ну, как бы, конечно, может там, значит, придраться каким-то моментом, да, и привить какую-то такую принципиальность, но тогда священнику не нужно пускать во время литургии всех людей, которые не причащаются. Ну, он же вряд ли это делает. А тут, получается, скорее всего, он эту мамочку обидел, и если она теперь и станет христианкой, то только, наверное, через труп батюшки этого. Поэтому, не знаю, я не одобряю такое. Это ее сын, она дала добро крестить, могла бы присутствовать, может быть, присутствие на крестинах захотела бы и сама, может быть, ну, заинтересовалась бы верой христианской. А уж через обиду это, наоборот, камень преткновения. Как говорил у нас Господь, не давайте повода, ищущим повода. Друзья, всех обнимаю, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.
0: Час Островского.

0: Устроил бойню на военной базе «Форт Худ». Военный врач-психиатр с 20-летним стажем достал пистолет и открыл огонь по сослуживцам. Погибли 13 человек. Суд приговорил бывшего военнослужащего к смертной казни. А власти решили показать расстрел по телевидению. Но все изменилось, когда Дональд Трамп узнал, что Хасан парализован ниже пояса. Сама идея родилась в Пентагоне. Однако теперь и там склоняются к отказу от трансляции. Но не от самой казни. Ее поддерживают и военное ведомство, и администрация. Критики публичного убийства вспоминают средние века, когда отрубание головы, четвертование и повешение совершались на центральных площадях при большом стечении народа. И считают, что Америка скатывается в давно изжитое прошлое. Не менее активны и противники смертной казни как таковой. Помимо прецедента Нидала Хасана, они вспоминают свежую историю приговоренной в штате Теннесси Кристи Пайк. Она в страшных мучениях пережила две смертельные инъекции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 22 часа, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. Минэнерго России контролирует подготовку запасов топлива к зиме. В Донецке почти 5000 абонентов остались без света из-за аварии. В Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян. Подробности далее. Минэнерго России держит на контроле подготовку с запасами топлива к осенне-зимнему периоду. Как заявил министр энергетики России Сергей Цвилев, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. Почти 5000 абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В настоящий момент, как он уточнил, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование из-за возможного случая оспы обезьян в Московской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора. Ведомстве отметили, что организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Для диагностики заболевания разработаны и зарегистрированы высокотехнологичные тест-системы. Порядок проведения работ по сохранению памятников истории и культуры в России будет усовершенствован с 1 марта 2027 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она пояснила, что обновленный механизм будет предусматривать направление новым собственникам объектов культурного наследия уведомлений о необходимости проведения научно-исследовательских работ, причем для их выполнения, определят четкий срок. И это позволит защитить владельцев от внезапного возникновения непредвиденных обстоятельств или новых проблем. Минпромторг России утвердил перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор и размер ставки. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства. Технологические сборы на некоторую электронную продукцию, которая относится ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны и телефонные аппараты, начнет действовать в России с 1 декабря этого года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 рублей, для смартфонов 373 рубля, а для некоторых телефонных аппаратов 37 рублей. Как уточняется, новый механизм разработан для укрепления технологического суверенитета. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян вручила награду лауреатам международной премии «Евразия» в номинации «Язык мира». Церемония проходит сегодня в Москве в Национальном центре «Россия». Маргарита Симоньян назвала язык

0: к главной объединяющей силой и поблагодарила всех, кто занимается популяризацией русского языка. Победу в номинации одержала Анна Костюковская с проектом «Международный литературный конкурс «Русский глагол». Второе место в номинации досталось автору медиапроекта «Душа России и Индии. Россия через музыку, литературу и культуру» Сарике Кумаре. Третье место в номинации заняла организатор 4-го международного форума педагогика Александра Сергеевича Пушкина в условиях социокультурной трансформации Алия Шагаева из Узбекистана. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым». Работают все радиоприемники страны. А в гостях у меня сегодня Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Радостно вас видеть. Я вас поздравляю с переизбранием, которое только-только произошло. Как вы прожили этот период выборный? Спокойно уже, наверное?
3: Выборы?
2: Учитывая ваш опыт.
3: Уже после выборов? Или
2: да. Нет, процесс выборов непосредственно.
3: Ну, активно. Те, кто меня сопровождал, но у меня помощники были, они все время удивлялись, что я им не даю покоя. Они устали, им тяжело, а я продолжал работать с избирателями.
2: Ну вот сейчас мы об этом поговорим, но перед этим я помучаю вас блицем. Короткий вопрос, короткий ответ. А есть ли у вас уже планы на ближайшие 5 лет?
3: Планы огромные. Я избрана Чувашия, и Чувашия должна стать лучшим местом в России. А Россия лучше в мире.
2: А сложно ли быть богатым человеком в наши дни?
3: Ну, богатство – это относительное слово, и каждый по-своему его измеряет. На мой взгляд, очень богатым, если иметь в виду наших миллиардеров или долларовых миллионеров, это такое тяжелое занятие. Я многих из них знаю, они с невеселыми лицами, особенно сейчас, с напряженными лицами. Ну, деньги требуют напряжения и постоянной работы, потому что деньги тоже быстро обесцениваются.
2: Ну, то есть сложно?
3: На мой взгляд, да.
2: А у вас есть самозапрет на взятие кредитов?
3: Я автор закона о самозапрете на кредиты, и я один из первых оформил этот самозапрет.
2: Для себя лично?
3: Для себя лично.
2: Брали когда-нибудь кредит?
3: Брал кредиты, будучи предпринимателем в 90-е годы, я брал довольно приличные кредиты.
2: Но сейчас уже завязали с этим.
3: Сейчас я с этим не работаю, просто это мне не надо. Но, может быть, возьму ипотечный кредит для приобретения квартиры в Москве. Я житель Чувашии, город Чебоксары, но пока таких планов нет, но я говорю, может быть, всякое бывает в жизни.
2: Я вас понял. Кто вас удивил за последнее время больше всего?
3: Меня как раз вот в ходе избирательной кампании удивили и обрадовали наши молодые люди, школьники. Потому что дети из детского сада. Я приходил к ним, они играют в шахматы, они сидят в компьютерах. И самое удивительное, что они все понимают, что они делают, они просто тыкают пальцем по экрану. То есть дети наше будущее, и слава богу, что они такие продвинутые и умные.
2: С 99-го года вы в Думе. Это ваш 7-й созыв.
3: Да, это 7-й созыв.
2: Как изменилось за это время ваше ощущение внутри парламента?
3: Ну, во-первых, это время пролетело быстро, стремительно, незаметно.
2: 27 лет.
3: Я сам удивляюсь, что так много лет так быстро пролетело. А во-вторых, конечно, качество работы, думаю, намного изменилось. На первых порах прямо ощущалось, что люди пришли не политикой заниматься, а бизнес делать.
2: Правда, да?
3: Прикрываясь политическим, скажем так, мандатом. По крайней мере, в 90-е годы, видимо, это явно было. Нулевые годы это начало уходить, но вот первые составы Думы, они все-таки были вот с таким прицелом. Ну, а сейчас, на мой взгляд, Дума как раз политический орган, и приходят профессионалы, которые собираются принимать законы для того, чтобы страна развивалась на основе профессионально выверено в интересах страны принятых законов.
2: Ну, если откинуть тезисы государственные, на которых мы с вами сейчас опираемся и говорим такими цитатами государственными, да, мы оба человека из системы. И вот мой вопрос заключается в том, что вот за эти 27 лет ваша жизнь, вот как изменилась, что в ней изменилось, а что осталось прежним?
3: Ну, знаете, я уже давно, скажем так, в государственной деятельности. Я был вице-премьером, министром экономики Чувашии. И все время работа была связана с тем, чтобы посвятить государству, подчинить государству интересам субъекта федерации, если говорить о Чувашии, интересам страны, уже работая в Государственной Думе. И в этом плане я ничего особенного в себе не заметил с точки зрения изменений. Но то, что вот окружение, то, что состав Государственной Думы, позиция Госдумы, вообще политическая система страны изменилась, это точно. И они, конечно, в том числе позволяют тебе многое решать в плане реализации своих целей и задач, которые я изначально себе ставил.
4: То есть можно сказать, что это и не изменилось, ваша задача остается.
3: Это не изменилось, Чувашия лучшее место в России, Россия
4: лучше.
3: Нет,
4: мы сейчас не про Чувашию, мы конкретно про вас.
3: Ну, это как раз про меня. Я к этому стремлюсь и хочу это реализовать. Ну и система поменялась. В этом плане я чувствую, что система готова меня поддержать в реализации моих задач и целей.
4: Угу. А вот за эти 27 лет, вы говорите, изменилась система, да? Она стала лучше, но это факт. Понятно, что прогресс идет. Но тем не менее, вот какие-то... Не хотелось бы никого критиковать, ни в коем случае, тем более ваших однопартийцев, но тем не менее, вот что не изменилось в Государственной Думе за эти 27 лет?
3: Ну, бюрократия. Она все-таки есть, и была, и будет.
4: Но это неотъемлемая.
3: Это неотъемлемая часть государственной работы. Но все-таки можно было бы эффективнее наладить бюрократическую работу. Она так колеблется, знаете. То закручивает гайки, то расслабляет. Ну и здесь я вижу много ограничений для развития страны, с которыми надо бороться. К сожалению, это вечная борьба.
4: Эта бюрократия очевидна внутри системы, когда вы находитесь?
3: Она очевидна, и она, как я уже сказал, объективно должна быть. И вот здесь найти золотую середину – это, конечно, искусство. И в том числе депутатов Госдумы. Они должны пресекать закручивание гаек тогда, когда это мешает развитию, и в то же время помогать закручивать гайки, если это необходимо для борьбы с преступностью, с коррупцией и так далее.
4: Удивительно, у меня огромное количество моих друзей и артистов, и политиков, которые ваши коллеги, депутаты Государственной Думы. Список огромный за долгие 25 лет работы в кадре, да, и вот все они говорят примерно одно и то же, что говорите вы, что вот бюрократия, вот эта кнопка нажимания, вот эти бумажка, марака и так далее. Но неужели внутри это невозможно каким-то образом наладить? Володин достаточно современный человек, Вячеслав Викторович, он же тоже это видит. Или эта часть неотъемлемая, вот как бы она должна быть?
3: Ну, вы знаете, я с финансовым рынком связан. На финансовом рынке работает бизнес. Бизнес хочет заработать. И, естественно, зачастую он хочет заработать так, чтобы можно было не нести ответственность, но эта ответственность как раз перед рядовыми гражданами, несущими деньги в банке или какие-то финансовые институты. Угу. И вот здесь возникает как раз конфликт. С одной стороны, бизнесу надо дать свободу, чтобы он реализовал свои потенциалы. С другой стороны, вот эти его увлечения за счет гражданина, за счет инвестора заработать, они тоже неотъемлемая часть рынка. Я с этим каждый день, кстати, сталкиваюсь. Вроде бы хорошие люди, положительные, развивают экономику, все двигают вперед. Ну, где-то вот проскакивает такое желание ухитриться, немножко не сделать так, как это необходимо для общества, для гражданина и так далее. Это вот, к сожалению, часто бывает. Ну и поэтому вот важно найти золотую середину и дать свободу бизнесу, чтобы он реализовал свой потенциал, но при этом защитить гражданина от недобросовестного члена этого бизнеса.
4: Давайте про бизнес.
3: Работника.
4: Вы в 90-х руководили банком,
3: да,
4: достаточно большим. Почему вы ушли из бизнеса в службу?
3: Вы знаете, я ушел очень интересно, я бы сказал, красиво. Я возглавлял филиал довольно крупного банка в Чувашии, и крупный банк начал нести проблемы. То есть он перестал выполнять обязательства перед своими
4: что
3: клиентами.
4: Что это за банк, давайте скажем?
3: Не буду называть.
4: Да. Но это открытая информация.
3: Это открытая информация. Те, кому интересно,
4: хорошо.
3: Они посмотрят.
4: Угу.
3: Хотя назову. Россия Малс.
4: Это, да, все знают.
3: Это банк это, Россия Малс, довольно крупный банк. И он хорошо работал, активно работал. Но в определенный момент у многих банков начали возникать проблемы. 97-й год. Угу. Может быть, один из первых банковских кризисов. Ну и он тоже стал не выполнять обязательства перед своими клиентами. У него заморозили счета. Центральный банк остановил операции все. Но поскольку я руководил филиалом, а у меня все было нормально, я выполнял все обязательства перед своими клиентами. Угу. У меня не было ни одного невозврата кредита. То есть все клиенты возвращали кредиты, которые я им предоставлял. 90-е годы – это вообще, знаете, это, это исключение. Я полагаю, что больше ни у кого такой ситуации нет.
4: Ну, почему вы ушли в госслужбу? Вы же могли
3: работать в банке. Да, ну вот я работаю в этом банке. Вдруг у банка проблемы. Естественно, замораживают счета, операции у филиала, которым я руковожу. Ну и стоит угроза выполнения обязательств перед теми вкладчиками, которые принесли деньги в банк, ну и вообще перед клиентами. Соответственно, я еду, подаю заявление в суд, еду в Москву даже, поскольку это принимал там Верховный суд решение по филиалу банка. И Верховный суд нарушение всех законов. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это произошло. Но это только Бог мог сотворить по его приказу. Верховный суд принимает решение разблокировать счета банка моего филиала, которым я руковожу. Представляете, я за несколько дней рассчитался со всеми клиентами, все платежи провел, погасил все, что только можно, раздал заработную плату, все, что осталось, еще в головной банк отдал. И я счастлив, что Бог мне помог. И вот с чистыми руками, а я еще руководил этим филиалом, президент Чувашии, тогда был Николай Федоров, предложил мне стать первым вице-премьером правительства Чуваши. Я сказал, слушай, у меня проблемы, есть вопросы. Это за месяц примерно было. Я их решу, потом готов прийти. Вот я так стал.
4: И потом Госдума, собственно.
3: Да, я 3 года проработал в правительстве Чуваши.
4: С каким вот чувством вы вспоминаете это время, 90-е? Я не имею в виду кризис ваш банковский, а вообще в принципе. Есть ли ностальгия какая-то у вас по поводу?
3: Нет, ностальгии нет. Это такая горячая пора. Это бардак в стране. Невыполнение обязательств, шум, показуха, демагогия. И ну, я еще до банка работал предпринимателем, то есть являясь доцентом Чувашского университета, кандидатом экономических наук. Мне надо было кормить семью. А у меня зарплата превратилась в пыль, в ноль. Ну и, соответственно, вот пошел в бизнес. Мне помогло то, что в детстве, еще живя в Крыму, меня отправляли на рынок родители продавать помидоры, огурцы, которые выращивались в огороде. Ну и говорили так, если продашь, заработаешь, то у тебя будут джинсы, будет магнитофон, будет велосипед, мотоцикл и так далее. Ну и, соответственно, вот этот опыт пригодился. Я стал покупать помидоры, огурцы, персики и так далее, вино в Крыму, ну, поскольку у меня связи сохранились с родным местом.
4: Навык имеется.
3: Не только навык. У меня знакомые там, друзья в Крыму, которые уже бизнесом занялись, заводы, руководители заводов.
4: Вам было хорошо в это время? Или...
3: Мне было нехорошо в целом. Я не сказал бы, что я чувствовал себя счастливым и комфортным.
4: Ну, вы говорите, горячая пора.
3: Это была горячая пора. Это было стремление сохранить благосостояние свое, купить там квартиру или... чтобы семья нормально себя чувствовала. Все в рынок ушло, надо за все платить. Ну и вот я благодаря бизнесу имел возможность это делать. Но меня кинули, я перечислил деньги за товар в Крыму. Товар не поступил. Соответственно, деньги были кредитные, под высокий процент взятые. И мне говорят, всех кидают, а тебя кинули. Ты не плати в банк. Поскольку тебя кинули, ты не можешь вернуть кредит. Я вернул кредит. Я посадил семью на хлеб и воду. И пахал для того, чтобы вернуть кредит.
4: Как вас Бог испытывает все время.
3: Да, Бог меня испытывал, но самое главное, значит, я не думал о том, что Бог меня испытывает.
4: Ну, сейчас вы понимаете?
3: Сейчас-то понимаю. Я понимал, что я взял на себя обязательства, я их должен выполнить. Вот это было у меня как закон. Причем не такое, что я там в мыслях думал, это закон мой. Просто я считал, что так надо делать.
4: Ну,
3: вот
4: понятно, хорошо воспитаны родителями.
3: Не знаю.
4: Вопрос. Вот по поводу, вы сейчас начали говорить про поводу бизнеса. Вы представляете, собственно, бизнес сегодня, да, и вы знаете это все изнутри. Вот какой запрос сегодня от малого и среднего бизнеса поступает и идет? С какими вопросами они чаще всего приходят к вам?
3: Ну, конечно, поскольку я с финансовым рынком связан, помогите с кредитом, ну, и чтобы этот кредит был подешевле. Это, наверное, главное. Чаще, чем ко мне идут... Хотя
4: это
3: я понимаю,
4: большая проблема сейчас, да?
3: Ну, я бы не сказал, что это такая ключевая проблема на самом деле. Но она есть. Она есть. Ключевая ставка высокая, проценты довольно дорогие. Естественно, для того, чтобы их вернуть, надо больше зарабатывать.
4: Как в этих условиях малому бизнесу и среднему развиваться?
3: Ну, не просто, но он развивается. Я же развивался в 90-е годы, когда было во много раз тяжелее, и кредиты были намного дороже. Понятно, что дорогой кредит, значит, подороже товар, наценкой все это дело перекрывается. Ну и проблема, конечно, внешних санкций, она тоже создает
4: все еще
3: сложности для внутреннего рынка. Но при этом надо отдать должное, малый и средний бизнес быстрее, чем крупный, освоился с этой ситуацией, он наладил взаимодействие со своими внешними партнерами. Мы, кстати, дали малым банкам возможность обслуживать внешний оборот. Раньше этого права у них не было. Ну и наш средний и малый бизнес очень здорово, кстати, зарабатывает на внешнеторговых сделках.
4: Угу. Ну, то есть основной проблемой является для малого и среднего бизнеса это финансовая поддержка кредита.
3: Я не скажу, что это основная проблема. Я сейчас...
4: Ну, какие там три назовите?
3: Но главная проблема, с моей точки зрения, как человек на финансовом рынке, это все-таки, скажем так, непредсказуемость рыночной ситуации. Она может меняться, ну, в связи, например, с погодой, да, там, в связи с тем, что какая-то крупная организация вдруг стала неплатежеспособной. Ну, в том числе и, скажем так, нынешняя ситуация влияет на действия некоторых крупных организаций. К сожалению, в этих условиях некоторые организации повели себя недобросовестно и начали выводить активы за рубеж. Но и поскольку они это делают, то у них уменьшается возможность выполнять обязательства перед тем же малым и средним бизнесом.
4: А вернуться они могут, учитывая эту позицию?
3: Кто вернуться?
4: Ну, вот люди, которые выводят деньги за рубеж.
3: Их заставляют возвращаться. В том числе, видя, что они так себя ведут, блокируют, во-первых, переводы, ну и, во-вторых, занимаются тем, чтобы они вернули эти деньги в страну.
4: Получается это?
3: Ну, получается. Мы каждый день видим сообщения о том, что крупные компании, во-первых, обязываются выполнить свои обязательства, во-вторых, те, кто ведет себя, скажем так, неподобающим образом, то вводится внешнее управление для того, чтобы их работа велась в интересах страны, и в интересах даже бизнеса, но только с учетом интересов страны и тех партнеров, которые с ними взаимодействуют, в том числе малый и средний бизнес.
4: Вам, вероятно, присылают масса идей всяких, разных предложений от предпринимателей. Вы что-то вот такое за последнее время брали в работу, что прям такое ноу-хау что-то?
3: Предложений много, и предложения, иногда, с моей точки зрения, вообще идиотские, да? Извините за это выражение.
4: Понятно, конечно.
3: Да. Но есть очень хорошее предложение, связанное с новыми технологиями, и с искусственным интеллектом, и с цифровыми финансовыми активами, и криптовалютами. Поскольку я, опять же, на финансовом рынке, все это вселяет в меня оптимизм, то, что у нас такой креативный бизнес. Ну и сама статистика говорит о том, что малый и средний бизнес по реализации самых современных технологий, в том числе по компьютеризации, по роботизации своего бизнеса, он очень активен. Это происходит. По Чувашии я даже вижу. Такой малый и средний бизнес, вроде бы, откуда деньги, работает, все-таки недешево стоит. Реализовывают и механизируют, в том числе, кстати, жизнь заставляет. У нас дефицит рабочей силы, безработица на низком уровне, и они как раз замечают такие, я бы сказал, серийные производства, там, где не требуется интеллект, а требуется как раз такая техническая работа. Робот это может сделать, и это они делают.
4: Кто в основном? Это молодежь?
3: Это в основном среднее поколение все-таки, такое уже и продвинутые, уже и опытные, уже и чувствующие.
4: Это какой возраст? 30+?
3: Я думаю, 30-45. Вот так.
4: 30-45.
3: Причем, умные глаза, главное такое достояние российского бизнеса. Видно, как они уважают себя. При этом очень интеллигентные, Нет такого мат-перемат.
4: Как патриотично они настроены, эти люди?
3: Они за страну.
4: Это не показное.
3: Это не показное, причем как раз не показное, что вселяет такое и удовольствие, и гордость, то, что они не кичатся тем, что мы россияне, грудь себе не бьют, но при этом они за страну, если надо, и встанут, и при этом они уже работают за страну, и они и на английском говорят свободно, кстати, многие. То есть они очень продвинуты.
4: Какое, когда вы видите это новое поколение бизнес-людей?
3: Гордость. Гордость, что наша страна имеет мощную основу как раз опираясь на таких людей. И, кстати, их много. Я сказал вначале про детей. Я я начал гордиться нашими детьми. И я даже подумал, что у нас особая категория людей, которые выращивают, рождают таких детей. У меня родились дети. Я их, кстати, гонял всегда. Я никогда не стремился тоже не помогать, потому что мне никто не помогал. Да? Я в самой простой семье родился. Семье рабочих, крестьян.
4: А как это имея возможность не помогать детям?
3: А понимать ответственность, да, что если ты будешь помогать, значит, ты будешь расслаблять.
4: То есть это из серии «Тяжелые времена рождают сильных людей, легкие времена рождают слабых людей». Это из этой серии?
3: Ну, может быть. Я просто подтвердить то, что мои дети не пользовались, скажем так, той поддержкой. Я все-таки депутат Госдумы, да, председатель ассоциации банков там, и так далее. Ну, они, во-первых, поступили там в один из лучших вузов страны, причем туда не просто поступить, там конкурс большой. Его окончили очень хорошо, но потом они поступили в ведущие школы бизнеса в Америке. А туда поступить по блату уж точно нельзя, да, я там повлиять не мог. Они проработали здесь некоторое время, и, ну, американская школа бизнеса, она, ну, тот же Йель или там Чикаго, надо признать, что они, конечно, ведущие школы в мире. Вот они оба поступили туда, закончили их, работали в Нью-Йорке. Но как только начались вот эти все события, связанные... Кстати, неплохо зарабатывали, намного больше, чем
4: когда
3: здесь.
4: Когда началось СВО, они вернулись?
3: Ну, когда я сказал, что надо вернуться, они меня послушались. То есть это...
4: Не было вопросов, почему?
3: Вопросов не было. Просто...
4: У них имя.
3: Я даже, честно говоря, горжусь этим, потому что я сказал, они говорят, если надо, значит, все. Я, для меня это такой, ну, пункт в жизни, который, ну, которым я горжусь.
4: Безусловно, безусловно. Последний вопрос личный, идем дальше в профессиональное. Вот я недавно разговаривал с Татьяной Васильевой, народной артисткой России. Татьяна Васильева, известная наша прекрасная артистка. Она говорит, ты знаешь, я вот когда только начала зарабатывать, первое, что я сделала, я купила детям квартиры. Да, я их избаловала, наверное, этим. Но совесть моя, мое нищее детство, спокойно, потому что вот я им дала, типа, базу. У вас подход чуть-чуть другой, как я вижу. Вы дали образование своим детям, но...
3: Я не дал детям своему образованию. Они его получили. Нет, я даже не помог. Я их просто гонял, когда они в школе учились, и все.
4: Ну, то есть, где вот эта правда, как нужно родителям, которые имеют возможность купить детям квартиру?
3: Заставлять учиться.
4: Самим.
3: Заставлять учиться, а они дальше сами заработают. Они реализуют свой потенциал и купят квартиру, и будут жить лучше, чем их родители.
4: А что им сказать, когда они подойдут и скажут, папа, ну у тебя же есть деньги, ты депутат, купи мне квартиру, помоги мне со стипендией, помоги мне снять квартиру и так далее.
3: Заработай. Заработай. Они должны все пройти сами. Причем вот обязанность родителей заставить учиться, заставить заниматься собой, гонять, гонять, гонять и гонять, чтобы они... Ну, у них был фундамент. Лучший фундамент — это хорошее образование и хорошее здоровье. Вот так.
4: Удивительно.
3: Вы так на меня смотрите
4: я
3: пристально.
4: Я смотрю, потому что у меня трое детей.
3: Думаете, что я не искренний?
4: Нет, нет. Если бы вы были не искренни, я бы давно уже вас раскусил и начал бы вас атаковать. Да. Нет, нет. Я вижу, что вы искренне говорите. Для меня же не важно, депутат или не депутат. Вы пришли ко мне как гость. Я в этом смысле, моя задача вас раскрыть. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей искренности. Я как отец троих детей тоже задаю все время себе этот вопрос. Потому что я из нищей жизни выпрыхнул совсем недавно. Я из коммунальной квартиры на Арбате.
3: Ну, я никогда не говорил бы нищий. Я вырос из самой простой семьи.
4: Простое — это одно, а есть нищие.
3: Ну, что значит нищие? Это все относительно. Нищие — понятие относительно.
4: Ну, в смысле,
3: я приехал в деревню вот недавно, как раз в ходе избирательной кампании. Люди, ну, не богато живут, понятно, там село такое на удалении. Люди счастливы. Они там танцевали, они танцевали со мной под чувашскую музыку, они радовались жизни. И у них не было никакого вот состояния, что они нищие, понимаете?
4: Я про другое. Человек... Про то, что дать ребенку фундамент, с одной стороны, вы правы, да, это образование. А с другой стороны, имея возможность купить там даже ту же квартиру, снять квартиру в Москве и так далее, которые приезжают из регионов куда-то. Это же тоже поддержка. Вот и мне удивительно, что вы достаточно человек такой жесткий и четкий, финансово подкрепленный, безусловно. У вас есть возможность снять квартиру ребенку там и купить и так далее. Но не суть. Суть в том, что вы для себя приняли другой сценарий. Вы для себя приняли сценарий, как я.
3: Я вот не принимал на себя сценарий, я просто так жил и не думал о том, что я... Да, и, кстати, я благодарен детям, что они мне тоже не выставляли никаких условий.
4: Понимаете? Попробуй выставь.
3: Не, я не считаю себя жестким человеком, который у меня дети, я их люблю, там, и внучки, внуки, там,
4: поэтому... А, вы уже и дедушка.
3: Да, я дедушка, да, у меня четверо...
4: Ну, счастливый человек.
3: Да.
4: Нам ничего не помешает прерваться на рекламу на минуту, мы вернемся через минуту, не переключайтесь.
1: Дуэль с Манучаровым. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий в Подмосковье из-за возможного случая оспы обезьян. Выявляются контактные лица, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. В ведомстве отметили, что госпитализированные находятся под медицинским наблюдением. 5 человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции. Польские военные поднимали в воздух авиацию якобы из-за действий вооруженных сил России на Украине. Как сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши, данные действия направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны. Спустя примерно 50 минут командование сообщило, что действия военной авиации были остановлены. При этом польские военные признали, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло. Единовременные корпоративные выплаты при рождении детей в размере 1 миллиона рублей установили 220 предприятий в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что ранее совместно с первым вице-премьером Денисом Мантуровым было проведено совещание со всеми регионами и крупнейшими работодателями по внедрению корпоративного демографического стандарта, в ходе которого бизнес призвали активно поддерживать демографические программы на местах через различные формы помощи сотрудникам. С 1 января этого года лимит единовременной корпоративной и материальной помощи при рождении ребенка составляет 1 миллион рублей. Ранее он составлял 50 тысяч рублей. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines заявила, что планирует запустить авиасообщение между Алеппо и Москвой с 18 ноября. Напомню, авиасообщение между Россией и Сирией возобновилось 16 августа. Тогда Syrian Airlines начала выполнять рейсы между Дамаском и Москвой. Число случаев травматизма в угольной отрасли за 9 месяцев текущего года снизилось до 66 происшествий. Об этом сообщил Ростехнадзор. Из них число тяжелых несчастных случаев выросло на 7 до 26 происшествий. При этом количество легких несчастных случаев составило 27. Это также на 27 ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На опасных производственных объектах угольной промышленности допущена одна авария, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Крымский мост в центре Москвы окрасился в розовый цвет ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который ежегодно отмечается 15 октября, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках этой кампании в розовый цвет также окрасятся дома книжки на Новом Арбате и здание Останкинской башни. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
4: 91,2 FM, радио «Спутник», мы продолжаем. Вот давайте пофантазируем. Допустим, или не пофантазируем, а конкретно расскажем. Вот, допустим, по вашей инициативе был принят закон. Ну, возьмем как пример ваш самозапрет на выдачу кредитов автора этого проекта. Вот, который действует уже сколько? Больше, большое количество лет.
3: Несколько лет, да.
4: Да. Вот вы за ним следите? То есть, грубо говоря, вот как закон работает и как он исполняется. Если он, предположим, неправильно работает и плохо исполняется, вы, как депутат, как автор проекта, можете внести корректировки в этот законопроект?
3: Ну, естественно, я депутат. Каждый депутат имеет право внести законопроект.
4: Уже нет, числе... готовый законопроект, уже который вышел.
3: Да, закон вышел, но, тем не менее, вы видите, что закон не приносит пользу людям, стране. Соответственно, вы имеете право внести законопроект, исправляющий ситуацию. Ну и надо только сделать так, чтобы ваша поправка, ваше предложение было принято Госдумой и подписано президентом. Надо пройти процедуру, да.
4: Тоже такая же процедура полностью.
3: Да, да.
4: Это непросто.
3: Это непросто, конечно.
4: С этим законопроектом было так?
3: С этим нет.
4: Но были примеры, когда у вас такая ситуация была?
3: У нас есть законопроект, был, вернее, закон, который предоставлял массовую льготную ипотеку под 8%. Был такой закон. Когда люди, не имея значения, родился ли у вас ребенок, ну, в общем, любой гражданин мог взять под 8% кредит и, соответственно, купить себе квартиру, ипотечный кредит. Да. Ну, и некоторые начали делать на этом бизнес, поскольку процентные ставки реальные были выше на рынке, ну, больше 10%, то, соответственно, они под 8% начали брать кредиты, предъявлять спрос на жилье, покупать жилье. Потом
4: и что вы сделали?
3: Продавать. Мы отменили этот закон.
4: То есть такая практика есть?
3: Такая,
4: да?
3: Практика есть, и реально это вредный закон был. Нанесший вред. Во-первых, он взвинтил цену на жилье, потому что спрос на жилье резко увеличился. Цена на жилье увеличилась тоже очень серьезно. Ну и, во-вторых, нашлись такие ушлые ребята, которые эти кредиты понахватали, понакупали квартиры, делали бизнес.
4: Ну, понятно. Но на старте это понять нельзя было?
3: На старте... Знаете, когда он принимался как раз вот в 22-м примерно году, 22-м, 23-м, да, как раз было. Когда была ситуация, подталкивающая к тому, чтобы реализовывать меры, стимулирующие развитие экономики. Uh-huh. Поскольку ковидный период, еще санкции, ну и надо было что-то придумать, чтобы подстегнуть рост экономики. Uh-huh. Один из сегментов, который стимулирует рост экономики, это жилье. Поскольку покупают жилье, значит, дают деньги строителям, строитель на стройматериал, там, на машины и так далее, и экономика развивается. Ну и вот тот период, как раз под влиянием той ситуации, такое решение было принято. Оно не только депутатами, естественно, было поддержано и правительством, и на каком-то политическом, наверное, уровне. В общем, норма была реализована, она была ошибочной. И ЦБ его тогда, видимо, ну, по крайней мере, пропустил, да, этот законопроект. Его поддержали, но однозначно решение было ошибочным.
4: Часто такое бывает?
3: Не часто, слава богу, особенно в последнее время. Вот как раз нулевые годы, 90-е годы, таких решений принималось куча, которые скорее работали на бизнес, чем на страну.
4: Даже так?
3: Ну, так было, да. Сейчас таких решений нет, сейчас как, ну, как правило. Вот, как я говорил, уже ошибки бывают, но они скорее из добрых побуждений, из лучших побуждений.
4: По поводу вот этих финансовых пирамид, вы говорите, что люди брали кредиты, цены повышали и так далее. Вот достаточно ли сегодня надежно защищены наши граждане от финансовых пирамид? Или все-таки лазейки эти еще остаются?
3: От финансовых пирамид, боюсь, что защитить, ну, практически там, ну, однозначно невозможно. Человек там под влиянием эмоций, когда ему обещают большие деньги, он может потратить деньги, это его деньги, никто его остановить в этом плане не может. Он захотел отдать деньги тому, кто обещает ему там высокие проценты, да. И поэтому надо понимать, что предела, ну, скажем так, инициативам или идеям тех, кто хочет заработать на сборе денег от людей, нет. Будут постоянно придумываться всякие варианты для того, чтобы завлечь людей в эту пирамиду, ну и, соответственно, собрать деньги. Хотя мы постоянно, конечно, принимаем решение о том, чтобы вот такие финансовые пирамиды не возникали, чтобы не обещали людям.
4: Возникают до сих
3: пор? Они возникают постоянно и будут возникать, как я уже сказал.
4: Я помню, как моя сестра двоюродная, МММ, вот я помню.
3: Да, да.
4: МММ. Вот все они, что было у них и не было, взяли, продали, купили эти акции МММ и так далее.
3: Ну, условно говоря, там вот мы выпускаем акции, а эти акции выпускаются под реализацию какого-то культурного проекта. Вот хотим фильм выпустить великолепный, который пойдет, рынок его обязательно раскупит, угу. И, соответственно, мы с вами рассчитаемся по тем бумагам, которые выпустили. Вот и все. Хорошая идея. Вот вы хороший артист. Вам поверили все. Можете предложить такую идею, собрать деньги и, на самом деле, выпустить фильм, который не пользуется спросом.
4: Какие примеры есть, да, до сих пор?
3: Ну, вы говорите, я думаю, вы лучше знаете.
4: Да, к сожалению. Ну вот сейчас последнее, что было, меня это, конечно, бесконечно удивляло. Знаете, с одной стороны, радовало с точки зрения наших граждан, что они такие доверчивые. Угу. Да, вот мошенничество телефонное. Это же такие мы доверчивые люди, да. Россияне. Это абсолютнейший факт, мы верим.
3: Да.
4: А с другой стороны, меня это ужасало, что можно просто каждому, мне лично звонили, там, понимаете, и вам наверняка тоже. Это ну, ужас.
3: Я просто каждый день блокирую номера телефонов.
4: Ну вот сегодня звонками. Вот довольно много этих механизмов. Вот какие механизмы защиты остались вот от мошенников? Что мы сегодня предпринимаем?
3: Ну все-таки самоблокировка. Самоблокировка, мы будем информировать. Да, и автоматически будут блокироваться телефонные звонки из-за рубежа. Ну, поскольку, как правило, из-за рубежа, с Украины идут такие звонки, вот такие решения есть. Ну, и обязательно будут указываться, кто звонит. Да, и все-таки мы одновременно всех предупреждаем. Что имейте в виду, что госорганы вам не звонят для того, чтобы...
4: Вот депутат государственного вам говорит.
3: Если вам звонят, что вы должны куда-то деньги перевести, что вы кому-то должны... то отказывайте, сразу отключайте телефон, потому что это наверняка звонят... Не наверняка, а точно звонят 100%. Мошенники. Да.
4: А вот от кибермошенничества что нужно сделать еще? Как...
3: Финансовая грамотность. Финансовая грамотность, повышать грамотность. Я вот сказал, мы начали... Ну, в школу-то я почему приходил? Потому что мы продвигали идеи, связанные с финансовой грамотностью. Мы в садике начали приходить с этим, чтобы дети с детства начали понимать, да, вот как это работает. И как деньги работают, как зарабатывается все.
4: Давайте так, чтобы не хотелось никого обижать. Да, нас смотрят миллионы сегодня наш эфир с вами, но тем не менее. Еще раз, я такой же могу быть абсолютно неграмотный финансово, как и каждый человек, который смотрит. Вот давайте от 1 до 10, как вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения России?
3: Ну, он довольно серьезно вырос. Ну, я помню нулевые годы, но чуть выше... 5, да, ну, 6%. Да? 6%.
4: С чем это связано? Мы такие вот что, не хотим учиться или что?
3: Не хотим учиться. Психологию вы правильно отметили. Вот вы привели свой пример, а вот как раз недавно в Чувашии там девочка, 10-классница, ей позвонили, она открыла дверь, отдала 15 миллионов, которые у них там лежали где-то, потом еще что-то там где-то отрыла.
4: Ворам просто, да?
3: Да, и отвезла, причем сама. Да.
4: То есть это информация.
3: Да, то есть это вот как раз просветительская работа, благодаря вам. Надо постоянно говорить, что когда просят деньги для чего-то, что вы должны, отключайтесь, не верьте, потому что госорганы, ну, находят иные способы взаимодействия с вами. В конце концов, есть портал госуслуг, он у большинства, я надеюсь, уже в телефонах есть. Вот через эту страничку.
4: Не каждый может этим пользоваться, Анатолий. Вы понимаете, возрастной же ценз тоже никто не отменял. Одно дело молодежь, десятиклассница, понимаете, вы там человек, который в системе работает, я.
3: Ну, вот, и вот,
4: а вот бабушки, дедушки наши.
3: Значит, доверенное лицо. Мы как раз, кстати, я автор этого закона тоже, установили, что можно установить доверенное лицо, которое подтверждает каждую вашу финансовую операцию. Если вы старшего возраста, значит, ваши дети, например, близкие люди, младшего возраста, ваши родители и так далее.
4: Это законопроект такой?
3: Это закон уже.
4: А это уже закон?
3: Это уже закон, поэтому вы можете определить доверенное лицо, которое каждую вашу финансовую операцию будет подтверждать.
4: Ну вот если говорить про финансовую грамотность, какую базу нужно знать вот нашим гражданам? Ну, с точки зрения кредитов, с точки зрения ипотек, с точки зрения переводов и так далее.
3: Если у вас... нет особых финансовых знаний, то лучше деньги во вклад, в кредитную организацию. Ну и в солидный банк. Uh-huh. Эти солидные банки известны, они все время на слуху. Положили деньги на определенный промежуток времени. Сейчас проценты высокие. То есть неплохие проценты начислятся. Ну и, соответственно, вы можете быть спокойны.
4: Грубо говоря, вот сюда давайте порекомендуем. То есть если вот есть какой-то капитал, неважно, студент это или пенсионер, да, вот есть какой-то капитал, то ваш совет — это класть на вклад в банк.
3: Если капитал, это уже серьезное слово.
4: Ну, капитал,
3: капитал,
4: я имею в виду, 2
3: миллиона
4: есть, рублей, предположим.
3: Ну, 2 миллиона рублей – это капитал, но если вы, ну, скажем так, молодой человек, одну часть я бы положил во вклад, так, гарантированно. Так. Я ставлю себя на место этого человека, который не искушен.
4: Так.
3: Но определенную часть денег можно было там через пенсионный фонд инвестировать в более большего доход, приносящий ресурсы.
4: Например.
3: У нас есть негосударственные пенсионные фонды, которые свои деньги держат на депозитах в том числе, но часть денег направляют, например, в облигации какой-то крупной компании. Гарантированно, что расплатится с вами солидная компания, но они могут пообещать большую доходность по своим облигациям, чем вклад. Ну и вы можете гарантированно получить те деньги, которые вложите в эти облигации. Но еще раз, лучше вложение, вот эти 2 миллиона, разложить по разным инструментам. Часть там какой-то нефтяной компании, часть...
4: Как это сделать простому гражданину нашей страны?
3: Ну, посмотреть рекламу, посмотреть...
4: То есть в банк прийти или где эти...
3: Можно в банк прийти, да. Есть инвестиционные компании специально, но опять же, вот здесь уже сложность. Почему я сказал про молодых людей? Они быстрее поймут.
4: Безусловно.
3: Известная инвестиционная компания там пользуется доверием и так далее. И они с большим пониманием вложат свои деньги. Бабушки, дедушки только во вклад. Это, ну, мой совет как человека, работающего на этом рынке.
4: Ну, то есть это простой доход, простая форма.
3: Да. Ну и опять же, бабушкам и дедушкам совет: найдите родственника, близкого родственника, который подтверждал бы ваши финансовые действия.
4: Не обязательно бабушка и дедушка. Может быть, это человек там 50, 60, 70 лет.
3: Ну, далекий от финансового.
4: Ну, далекий от финансовой грамотности.
3: Да,
4: это
3: да.
4: Нормально. Не все должны быть,
3: нормально.
4: Понимаете, как
3: конечно.
4: Вы. В этом смысле вы рекомендуете все-таки в банк, это проверенная история, да?
3: Ну, банк, причем желательно. Ну, есть, скажем так, банки по размеру капитала.
4: Угу.
3: На первом этапе системно значимые банки, таких у нас 21.
4: Мы часто слышим историю по поводу того, что, вот, предположим, в связи с специальной военной операцией могут объявить военное положение, и банки эти будут все закрыты. Этот риск присутствует?
3: Этого риска нет. Этого риска нет. Специальная военная операция, она на определенной территории находится, там допускают, что на какой-то период приостановят действия, но в связи со специальной военной операцией, опять же, там какие-то военные действия вдруг возникли, да? Но это такие экстремальные ситуации.
4: То есть заморозят деньги?
3: Нет, деньги никогда не заморозят, деньги всегда будут работать, потому что подразделение банка не означает, что банк перестал работать. Я это имел в виду.
4: Угу.
3: То есть какое-то подразделение оказалось в зоне боевых действий. Да, там стреляют, убивают.
4: Это конкретный филиал, который находится.
3: Конкретный филиал. А наши банки находятся под очень жестким профессиональным регулированием Центрального банка. И как раз благодаря этому у нас практически единичные отзывы лицензии у банков. То есть очень серьезное регулирование. Я как раз давно, работая на финансовом рынке, могу сказать, что у нас Центральный банк сейчас суперпрофессионально. И вот с точки зрения защиты прав вкладчиков, клиентов в банку, там жесткая позиция.
4: Ну, то есть вот этот миф, простите, что я вас перебиваю, что вот я сейчас как гражданин зарабатывал свои гробовые деньги, грубо говоря, или там на квартиру копил, понимаете, или на участок, или на машину, положу в банк, война, специальная военная операция, не дай бог, бац, и все это заморозит.
3: Это бред специально запускаемый даже нашими врагами. Наша банковская система суперпрочно стоит на ногах.
4: Давайте поговорим про цифровой рубль. Вы уже обзавелись им?
3: Ну, я первый получатель заработной платы цифровым рублем. Я, кстати, когда сдавал декларацию как кандидат в депутаты Госдумы, отчитался о тех деньгах, которые вот на счетах в Центральном банке в информационной системе ЦБ находятся.
4: Как их использовать все-таки? Что это такое? Зачем?
3: Ну, я сходил в кафе, там, где принимают цифровые рубли. Это был эксперимент, правда. Заплатил за обед. Ну и есть фонды благотворительные. Я, поскольку первый получатель цифрового рубля, решил и благотворительные взносы сделать в эти фонды. Там зачислил, опять же, на счета этих фондов цифровые рубли. Сейчас организации, ну, прежде всего торговые, с оборотом 120 миллионов рублей и больше, обязаны принимать цифровой рубль в оплату товаров и услуг. Ну, крупнейшие сети, которые все знают, называть не буду.
4: Угу.
3: Но они обязаны принимать цифровой рубль в оплату товаров
4: для чего
3: и услуг.
4: Эта история делается?
3: Ну, я-то делал это, потому что я автор закона о цифровом рубле. Естественно, хотел своими руками потрогать,
4: вот,
3: как
4: вот
3: реализовать.
4: Вот этот человек.
3: Да, прощупать, как это работает. Никаких проблем, взял телефон, у меня открыл страничку банка. На страничке банка есть страничка, опять же, цифровой рубль. Ну, кнопочка «Цифровой рубль». Нажал на эту кнопочку, и дальше все операции цифровым рублем осуществляешь. Ну, вот в данный момент я как человек, заинтересованный в том, чтобы бюджет эффективно использовался, к сожалению, бывают ситуации, когда бюджетные деньги уходят не на ту цель, для которой выделены. Налево, направо,
4: говорить.
3: Да. И причем я с этим сталкивался, исполняя свои обязанности как депутат. Приезжаю на объект, на который я пробивал деньги из бюджета, строительство спортивного объекта, и обращаюсь к субподрядчикам. Вы почему снимаетесь с работы? А нам, говорит, не платит подрядчик. Я говорю, а почему? Мы же деньги выделили, деньги поступают подрядчику. А подрядчик, используя ситуацию с высокими процентами по вкладам, вместо того, чтобы полученные деньги от государства направить субподрядчикам, положил деньги на депозит, ну и на этом зарабатывает, да? Вот такой конкретный случай. И уверен, что таких случаев много. Вот цифровой рубль позволяет государству видеть, как он движется.
4: Ну, есть опасения, давайте о них поговорим. Да. Граждане наши пишут нам в редакцию, многие связывают цифровой рубль и говорят о тотальном контроле финансовой сферы. Вот такое же есть ощущение, что это...
3: Ну, я уже начал вам рассказывать.
4: Да.
3: С точки зрения тотального контроля движения государственных денег при исполнении госзаказа, это да. То есть государство будет видеть, как движется цифровой рубль, ну и, соответственно, если они налево пойдут, то сразу же пресечет.
4: Ну, а для простых граждан?
3: А для простых граждан, вот зачем государству смотреть, куда вы тратите деньги? Вот смысл какой? Вы получили деньги, там, пошли в ресторан, заплатили. Ну, зачем государству смотреть? На ресторан вы их потратили или купили себе кроссовки? Вот смысл. А это же затраты, это же деньги, которые надо тратить, чтобы проследить, как вы там... Используйте цифровой рубль.
4: Угу.
3: Ну, бессмысленно просто.
4: Не приведет это к тому, какие шансы, что от налички вообще мы откажемся?
3: Ну, тенденция такая есть, кстати. Мы от налички-то уже давно начали отказываться. У нас 97% денежного оборота граждан – это банковская система.
4: То по есть стране?
3: По стране. То есть люди пользуются платежными картами, а не наличкой ходят. Ну, 13% хотят пользоваться наличными, на здоровье не тот же. Не препятствует, никто не заставляет их в банке бежать.
4: Ну, это же понимаете, что это в перспективе вообще уберет от 13% полностью?
3: Ну, возможно. По крайней мере, такой шанс есть у человека.
4: Это задача государства?
3: Нет. Это право, которое государство дает. То есть, хочет человек пользоваться цифровым рублем, а переводя цифровые рубли, он не платит никакие комиссии. Когда в банках проводятся операции, то банки, естественно, на этом зарабатывают. Берут определенную комиссию за проведение денежной операции, в том числе гражданина.
4: Чуть-чуть еще закроем эту тему, идем дальше,
3: да.
4: Мало времени осталось. Хочу, чтобы вы еще чуть-чуть попредсказали нам, как нам будет жить дальше. Вот в целом, что будет с инфляцией? Рост или падение?
3: Ну, надо сказать, что к концу года, вот во второй половине текущего года, инфляционные процессы ускорились. То есть темпы роста цен были более высокими, чем в первой половине текущего года. Mm-hmm. Из-за этого, кстати, ключевую ставку Центральный банк в последний раз и не снизил. Он снижал все время, примерно 10 заседаний он постоянно снижал ее. На 0,25, на 0,5% на последнем заседании не снизил.
4: К чему готовятся граждане в связи с этим?
3: Я смотрю еженедельную статистику по инфляции. Вот, слава богу, последние две недели вижу, что темпы роста инфляции, инфляция все равно есть, но и цены растут, но меньшими темпами вот последние две недели.
4: Ну, квартиры дороже будут? Если возвращаясь к началу нашего интервью, что
3: я думаю, что квартиры, если и будут расти, то очень низкими темпами. Здесь масса причин, в том числе связанных с предложением и со спросом тоже. Поэтому могу сказать, что инфляция будет замедляться однозначно. И ключевая ставка по планам Центрального банка должна опуститься до 4%. Инфляция должна опуститься до 4%, а ключевая ставка ниже 10%. Сейчас она 14%. То есть по плану ЦБ, а ЦБ у нас следить за инфляцией, по прогнозу, 4% к концу следующего года. Ну и, соответственно, мы рассчитываем на то, что ключевая ставка будет ниже 10%. Но есть и другие варианты развития событий. Они связаны в том числе со специальной военной операции.
4: Последний вопрос, который я задаю каждому человеку, с которым нахожусь в одном клубе, я в 14-м пакете санкций. Вы как депутат Государственной Думы тоже санкционный?
3: Я во всех санкционных списках.
4: Ну, вот мы с вами вместе.
3: Да.
4: Это клуб таких удачных людей, в хорошем смысле слова. Вопрос, который я каждому адресую, кто в этом клубе. От чего вам пришлось отказаться в связи с санкциями?
3: Понятно, что поездок за рубеж я все-таки ездил, да. И самая большая потеря в этом плане – это поездка в Иерусалим на Пасху.
4: Туда тоже нельзя.
3: Опасно, за рубеж
4: не могут, да?
3: Ну да, могут.
4: Да.
3: Я, кстати, в ходе специальной военной операции мне предупреждали, когда в ходе предвыборной кампании мне там предупреждали, что я нахожусь в списке, на кого могут и какие-нибудь действия наши оказать, недруги осуществить, да, телесные.
4: То есть в Израиль тоже нельзя, потому что они могут
3: выйти. Но есть ограничения, и я встречаюсь сейчас благодатный огонь в Москве. А так я его привозил из Иерусалима, я его прямо, можно сказать, из центра, из храма гроба Господнего принимал этот благодатный огонь и привозил.
4: Сейчас принимаете в Шереметьево, да?
3: Сейчас в Шереметьево. Я его привозил в Чебоксары, каждый год привожу и испытываю огромнейшее счастье от того, что я делал. Потому
4: дай
3: что
4: Бог, чтобы так и было.
3: Тысячи жителей республики и близлежащих регионов приезжают, чтобы прикоснуться вот этому явлению.
4: Дай Бог, чтобы так и было. Анатолий, я вас благодарю за беседу. У нас есть несколько вопросов от зрителей. Наденьте, пожалуйста, эти наушники, а мой допрос закончен. Прошу. Итак, первый вопрос. Поехали.
6: Вы по утрам бегаете?
3: Не всегда, но бегаю.
4: Следующий вопрос.
7: Как заработать первый миллион?
3: Работать надо.
4: Ну ладно, как?
3: Надо перед собой поставить цель, и цель будет реализована, если будете поступательно работать по реализации этой цели.
4: Следующий вопрос.
7: Сколько наличных желательно всегда иметь при себе?
4: Человеку адресуется этот вопрос, который придумал электронный рубль.
3: Всегда есть около 1000 рублей, причем мелочью, да, я чаевые иногда оставляю, ну и где-то могут не принять карточку, приходится использовать наличные.
4: То есть, видимо, все отказаться не сможем, да, до конца?
3: От наличных?
4: Да.
3: Ну, я вот наличными почти не пользуюсь. Я говорю, что у меня такая вот мелочь есть, на всякий случай всегда. Там, я даже иногда смотрю, кто-то просит деньги, особенно в Чебоксарах, в Чувашии. Ну, музыкант, да, играет на площади республики. Замечательно играет, поет, я ему оставляю там немножко денег, как благодарность за вот такую красоту и за возможность послушать замечательную песню.
4: Следующий вопрос прошу.
8: И все-таки что будет с ключевой ставкой?
3: Ключевая ставка будет снижаться, потому что ситуация находится под контролем, и цены на продукцию будут снижаться, инфляция будет снижаться, соответственно, и ключевая ставка будет снижаться.
4: Ну хорошо, вы поговорили, вроде вы так всех успокоили. Вот я, как сказать, как такой же гражданин, как и вы, Российской Федерации, очень желаю нашим гражданам тоже поскорее каких-то вот этих небольших кредитов процентной ставки, легких каких-то возможностей взять ипотеку на квартиру, потому что до сих пор этот вопрос не решен. И очень надеюсь, что вот этот благодатный огонь, который вы привозите в нашу страну, вам, как законотворцу, в этом поможет.
3: Я был на одном из мероприятий, экономических мероприятий, там собрались профессионалы, в том числе банкиры. А банкиры – это такая чувствительная часть общества. Они очень нервно реагируют на информацию, на ситуацию в стране. И они лучше знают ситуацию, чем рядовые наши граждане и политики. Так вот, я почувствовал уверенность банкиров, уверенность в ситуации, поскольку они обсуждали не геополитику, не какие-то там стратегические такие политические вопросы, они обсуждали конкретную работу, как лучше организовать ее для того, чтобы зарабатывать на финансовом рынке. И вот это больше всего меня убедило в том, что ситуация под контролем, и страна развивается уверенно, движется вперед.
4: Переводя с депутатского на простой, все будет хорошо.
3: Все будет хорошо.
4: Спасибо, Анатолий. 91.2 FM, радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю. Пожалуйста, сделайте так, чтобы у вас было все хорошо. До скорого.
1: Дуэль с Манучаровым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом

0: помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин присудил государственные награды деятелям культуры. ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены мирные жители. Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии. Подробности далее. Президент России Владимир Путин наградил директора Пушкинского музея Екатерину Проничеву орденом дружбы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Также глава государства наградил медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени главу Национального центра исторической памяти Елену Малышеву. Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ в районе села Дорогож Грайворонского округа, как сообщил Оперштаб региона. После оказания медпомощи раненых доставили в больницу Белгорода. Россия и Монголия обсудили расширение экспорта электроэнергии из России, развитие гидропотенциала республики и сотрудничество в атомной энергетике. Об этом сообщила Минэнерго России. Министр энергетики Сергей Цивилев провел переговоры с министром энергетики и министром промышленности и минеральных ресурсов Монголии на полях российской энергетической недели. Уточняется, что отдельное внимание в ходе встречи было уделено подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса, в том числе для атомной отрасли, а также обмену опытом в обучении персонала. Специалисты вернули электричество 5000 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в городе. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. Ранее в Кировском районе произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций. Более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее, сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. По его словам, такое состояние дорожной инфраструктуры является следствием высоких темпов строительства и работы с регионами по приведению дорог к нормативу. Особое внимание, по словам Никитина, ведомство уделяет дорогам к школам и детским садам, а также дорогам, по которым ездят машины скорой помощи и школьные автобусы. Язык великого будущего – русский. Через какое-то время на нем должны говорить так же свободно, как и во многих странах, на английском. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илон Шор на международной премии «Евразия», которая проходит в Москве в Национальном центре России. Шор отметил, что русский язык объединяет поколения, национальности и соединяет континенты. Около 3000 французских полицейских провели в Париже демонстрацию. Они заявили о недовольстве условиями службы и нехваткой поддержки государства на фоне протестов школьников. Об этом сообщает местный телеканал, как заявил представитель правоохранительных органов страны. 937 сотрудников получили ранения в ходе проходящих в стране протестов, подчеркнув, что такого нет ни в одной стране. Старшеклассники во Франции в течение уже нескольких недель массово протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождались в том числе беспорядками. К данной минуте это все главные новости. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале.

0: Радио Спутник. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: И Михаил Ануфриенко, Алеша Тимофеев, всем здравствуйте. А вы знаете, что у... Вы знаете, а вы знаете, что у «Радио Спутник» теперь 400 тысяч человек подписчиков в соцсети ВКонтакте?
3: Нет, первый раз слышу.
2: Вот, 400 тысяч человек. И это же не просто там 400 тысяч, да, какая-то цифра большая, большая. Это все люди, которые смотрят, которые выбирают «Радио Спутник», выбирают качество, смотрят эксклюзивные интервью, материалы, слушают нас. В общем, спасибо вам большое, что вы там. А если вы еще не там, не среди этих 400 тысяч, пожалуйста, так сказать, исправляйте эту свою оплошность и ошибку, и подписывайтесь. Скоро будет 500 000. Будем отмечать новые высоты. В общем, поздравляю нас всех, и слушателей, и коллег, с этим числом большим, 400 тысяч человек. Так, ну что, поехали к темам.
3: Поехали.
2: Зеленский сегодня выступил, но он вчера еще выступал у британцев, значит, опять что-то там поднаехал на Трампа, а сегодня стало известно из его уст, значит, что он прямо сказал, дал команду буквально военным возобновить налеты на НПЗ.
3: Ну, ничего удивительного в этом нет.
2: Ну, как там это сказать?
3: Ну, мы с тобой уже с года в год говорим об одном и том же, что верить кому-то там на слово из наших западных непартнеров, ну, это самому себе, простите меня, иголки под ногти загонять.
2: То есть ты думаешь, что это с позволения Соединенных Штатов Америки Зеленский говорит об этом?
3: Я думаю, что нет. Я думаю о другом. Я думаю о том, что вся политика, которая сегодня происходит на наших глазах без нашего участия, точнее, с нашим, так сказать, в общем-то, в основном пассивным участием, сводится к тому, что никаких законов не существует, никаких норм поведения не существует. Если мы росли на понятии, что дипломатия – это высокий штиль, это обязательный и внешний вид, и образование, и манера поведения, и верность слову, потому что дипломаты массу договоренностей заключали за кулисами и придерживались, это была единственная возможность решения проблем. Потому что, ну, грубо говоря, две страны воюют, дипломаты закулисно договариваются, что давай, надо прекращать. Вот давай мы сделаем так, вот так, вот так, последовательные шаги. Они выполняли эти договоренности, войны прекращались, был какой-то мир, всхлипки, ни на хороших условиях или плохих, неважно. Но это был инструмент. Сегодня он утрачен. Ну, выступает Трамп, говорит, я распорядился, достигнуто соглашение, энергетическое перемирие, никто не бьет. Зеленский говорит, первый раз слышу, у нас ничего подобного не знаем. Но на всякий случай бить прекращают. Ну, пару дней это держится, потом возобновляется. Вот. И, опять же, бессмысленно говорить, кто первый начал. Но суть в том, что вот этих договоренностей нет. То есть я так понял, что Трамп выдал желаемое за действительное. Те условия, которые он предложил сторонам, их не устроили. Они не были заранее согласованы. Ну и все развалилось.
2: Но это говорит о неуправляемости. Мы с тобой до этого говорили, что все равно есть что-то, так сказать, все равно этот конфликт носит некий управляемый характер. Мы все говоришь, вот, так сказать, потому что возникают же вопросы, да, почему сюда прилетает, там туда не прилетает и прочее, прочее. Я это объяснял себе, что есть некие вот, так сказать, вот эти критерии управляемости. Значит, сейчас выходит, что Зеленский выходит и прямо бросает вызов Трампу. Сегодня, кстати, об этом сказал Лавров. А мы знаем, так сказать, характер Трампа. Ну, в смысле, знаем. Мы можем наблюдать, да, и делать какие-то соответствующие выводы. Понятно, что, наверное, каких-то резких движений не будет. Но Зеленский вчера в этом же интервью Пирсу Моргану жаловался, что не работает Starlink. Начал сбоить Starlink.
3: Ну, здесь, понимаешь, вот мы каждый раз, когда говорим, не нужно смешивать в одну кучу разные понятия. Управляемость процесса – это стратегические интересы Соединенных Штатов, Объединенной Европы, различных элит. Мы всегда говорили, что у семи нянек дитя без глаза, uh-huh. потому что их стратегические интересы различны. Uh-huh. Ну, вот даже дизельная сделка России с США совершенно очевидно невыгодна Европе. Простите, Европу американцы дуют как хотят, северные потоки взорваны, вот. СПГ продают втридорога, а сами у России, вопреки с ими же введенным санкциям, покупают дизель. Ну, понятное дело, что европейцы в бешенстве просто, кто угодно был бы в бешенстве. То есть они оплачивают это кровавое шапито, они несут потери, а Соединенные Штаты, а что, первый раз? А что, в зеленой сделке было иначе? Когда европейцы закрывают атомные станции, как это делает Германия, отказываются от угля, вводят бешеный, дорогой, на самом деле, зеленая энергетика, очень дорогая, это самая дорогая энергия, чтоб там кто ни говорил. Причем она еще и грязная, потому что утилизировать все это никто не знает как. Ни ветряки, вот, ни аккумуляторные батареи. Но суть не в этом. Американцы-то не стали ничего делать. Они продолжали делать то, что делали. Они им пальцем о палец не ударили. Ну, вот вам то же самое. То есть политика Соединенных Штатов, я как слон в посудной лавке. И мы об этом много лет говорили, что уходя то, что не могут контролировать, американцы будут разрушать. Но они это и делают. То есть стратегически цели не меняются. Вот Россию хорошо бы ограбить, поделить, построить здесь правильную демократию подконтрольную, ну и заодно попользоваться ресурсами. А почему нет? Ну, собственно говоря, каждый век ходит сюда с этими целями. А вот между собой они собачатся, да. И мы постоянно говорили о том, что вассал, по мере того, как он все дольше и дольше сидит на месте, да, это исполнительный механизм. Да, он не может без хозяина выжить, он умрет. Но он понимает свою нужность, он уже привык к этому, он освоился, он нашел слабые места, он уже чувствует, как далеко он может зайти. Вот здесь он, допустим, Трампа подвинет, да, и он сразу побежал к англичанам. Говорит, дядя англичане, а помогите нам, а то Трамп нехороший. А вот я же знаю, вы можете. Там деньжат подкиньте, еще что-нибудь сделайте.
2: Вот могут или не могут, как бы ключевой. Понятно, что тут не надо действительно не преувеличивать, не преуменьшать. Давайте просто гипотетически вот порассуждаем. Значит, в случае, если вот Трамп... Ну, начнет ограничивать каким-то образом, не знаю, по разведданным, там, по спутникам, по еще почему-то, так сказать, начнет ограничивать помощь Соединенных Штатов Украине. Украина продолжит в том же темпе и с теми же, так сказать, силами противостоять России. Вывезет, будет продолжать вывозить войну?
3: Да, конечно. Здесь просто обыкновенная арифметика. Подконтрольной хунте территории 480 тысяч квадратных километров. Мы об этом неоднократно говорили. В прошлом году, по официальным данным, вооруженные силы России освободили 6 тысяч квадратных километров. Ну, допустим, в этом году, по официальным, подчеркиваю, данным, я не буду приводить там реальные, еще какие-то проверенные, ну, пусть будет освобождено 8-9. Мы, кстати, год назад два говорили о том, что да хоть 20. Ну и что? Ну, не будут контролировать 470 тысяч, 460.
2: Там же, так сказать, речь даже не о контроле, но понятно, что там ждут обрушения, например, фронта, там и прочее, прочее. С точки зрения вооружений, там, и мне кажется, тоже тут очевидно, что Трамп не прекратит продажи вооружений. Не прекратит, это несмотря ни на что.
3: Это заработок.
2: Да. А вот с точки зрения других... Простите, с точки зрения других каких-то военных критериев, вот возможностей, да, если не будет американских разведданных, британские смогут перекрыть и представлять такие же, ну, в смысле эффективности данные?
3: По эффективности сомневаюсь, но поставить, да, смогут. Вот. Суть в том, что, видите, понимаете, космическая разведка сегодня занимается ровно тем же самым, чем занимаются гражданские спутники зондирования Земли. Причем гражданские спутники работают тоже во всех диапазонах, не только в оптическом диапазоне. Они работают и в инфракрасном диапазоне, и сквозь облака. Вот. И те тысячи и тысячи спутников зондирования Земли, которые принадлежат разным странам, чисто коммерческие спутники. Понятно, что они все находятся под колпаком спецслужб. Тут вопросов нет. Вот. Они не чихнут без того, чтобы, простите, никто не позволит публиковать или продавать любые снимки о любой поверхности, а там и базы, и ядерные пусковые установки, все, что хотите. Суть в том, что это не подконтрольно Соединенным Штатам. Да, у них много. Да, у них там половина, грубо говоря, больше даже половины всех имеющихся подобных спутников. Но этого не обязательно, этого хватит. Есть Макспар, есть масса спутников, принадлежащих третьим странам. И мало того, вот во всех этих драках Трампа с Зеленским, еще любого другого чиновника, президента, не будет там кто-то, не знаю, там, кто угодно, Смит, Джонс, они не прекратят помощь в целом. Вот задача нанесения ущерба России и перераспределения российских природных богатств в нужном, правильном русле не снимается. Вот против этого никто не возражает. Потому что, ну, будет Россия, но правильно поделенная, с правильным правительством, ну, как в Венесуэле. Да? То есть, чтобы золотой запас, например, лежал в Штатах, чтобы нефтью распоряжались американцы, северными потоками, там, англичане. Ну,
2: давай вот так я перефразирую вопрос. В каких областях, сферах или сегментах вот именно военной деятельности, значит, Украина критически зависит от Соединенных Штатов?
3: Во всех. Потому что на самом деле именно Соединенные Штаты, вот если они захотят, ну, они нагнули европейцев оплачивать этот банкет. Представляете, нагнуть капиталистов, тратить деньги. Зарабатывают-то американцы, а тратят деньги европейцы. Нагнули. Объединенную Европу нагнули. Ну, так что, Зеленского не нагнут? Не важно, кто там будет. Они нагнуть могут кого угодно. В этом отношении там даже проблем нет. Вон на Мерца посмотрите с Макроном. Они все-таки помощнее, чем киевский режим. То есть нагнуть могут, но им невыгодно. Зачем? Убрать Зеленского, ну, ради бога, будет Буданов или еще кто-нибудь, там, Федоров. Ну, ничего не изменится. То есть стратегическая цель понятна. На тактическом уровне, да, ну, прикрутили краник там Старлинка. Там ахинеи много было, что на скорость влияет, ребят, на скорость передачи данных влияет, а не на скорость, с которой передвигается антенна.
2: Ну, понятно,
3: спутники
2: да.
3: не работают по этим принципам, там не GPS вообще-то, это система связи. Но суть не в этом. Они же не перекрыли его, не остановили.
2: А сейчас ВСУ вот говорят о возобновлении полноценной работы Старлинка.
3: А вы обратили внимание, что вот в Болгарии сгорели, ну, собственно говоря, блок принимающих сигналы с станции Старлинка, антенны. Подожгли, из 17 уцелело, по-моему, то ли 2, то ли 6, но не суть важно. Когда пожар начался, он уничтожил как минимум 3/4 имевшегося оборудования, его просто отключили. Болгары говорят, что он обслуживал Киев. Вполне возможно, с этим связано ограничение, то есть стало меньше пропускная способность, упала скорость передачи данных, что-то могло отвалиться. Вполне возможный вариант, почему нет. Не могли не пострадать абоненты, когда летит такой блок здоровенный. То есть все, что это возможный вариант, но суть-то не в этом. Суть в том, что ну, передадут они, вот сейчас они угрожают, если не прекратятся удары по НПЗ, значит мы ограничим передачу разведданных. Ну, ограничите. Но вы же ее не прекратите. Вот. И союзникам вы не запретите.
2: Ну,
3: вы
2: да. начнете говорить, что... И союзникам это... не ограничите да. доступ к этой информации.
3: Конечно, вы скажете, ну, да, а это независимые государства, да. они имеют право самостоятельно да. проводить внешнюю да, политику. Да, да, да. То есть стратегическая цель должна выполняться. А сделать больно Зеленскому, показать, что он уязвим, поставить его на место. Мы уже не один раз наблюдали с НАБУ, и с САПом, и с массой назначений различных. Вот это уже из другой оперы. Это
2: но кажется, что... Не кажется, а так оно и есть. Все-таки такого саботажа со стороны Зеленского по отношению там, к администрации Белого... К Трампу, давайте вот без этих, да? Конкретно да. к Трампу. Значит, не было. До этого были разные скандалы, были разные заявления, значит, но ни разу не звучали там обвинения в слабости, и ни разу так публично и демонстративно, значит, Зеленский не, ну, как бы не нарушал то, что обещал Трамп. То есть Трамп говорит «нет», а этот говорит «да». Причем мог бы, во-первых, не говорить,
4: да.
2: Мог бы подобрать какие-то другие формулировки. Значит, мы в ответ там или еще что-то. А здесь он прямо манифестирует как бы свою позицию. То есть, по сути, действительно бросает перчатку Трамп. Или принимает там эту перчатку, как угодно, да. Но это прямая конфронтация между Трампом и Зеленским. И она в таком, так сказать, ключе и в... на таком накале впервые все-таки.
3: Ну, это то, о чем мы говорили. С одной стороны, мы говорили, что вассал по мере наглеет, понимая, куда он может, да как далеко зайти. А вот понимание, как далеко он может зайти, во многом зависит от того, а кто и что ему наплепел в уши.
2: Да, совершенно верно. Выборы, что он чувствует за, да, как бы сверху себя,
3: грубо,
2: да,
3: говоря,
2: или за спиной.
3: Он прилетел,
2: да,
3: на этот туман Альбион, и островитяне ему говорят: нормально, мужик, ты можешь даже понаглеть. Трамп хромая утка, сейчас на выборах его слегка подвинут, большинство он потеряет, а мы вот за счет того, что ты вот так его опускаешь, и тем самым помогаешь, да, нам победить, мы тебе будем благодарны. Почему нет? Ну, не нужно забывать, что Зеленский политик неопытный. Его вообще до назначения на пост главы киевского режима в политике не было. Вот, если вы обратите внимание, я смотрел, мне даже за него стыдно было. Вот, да, он сгинался в поклонах и унижался даже перед замминистрами различных европейских стран. Он не мог себя вести на равных. Не то что с президентами, а с людьми там, уровня VIP 3-4. Сейчас он обнаглел, заматерел, он понял свою важность и нужность, но он не стал от этого опытнее. И вот это дает иллюзию, вот иллюзию власти. Это самое опасное, наверное, из иллюзий, от которых страдают люди, да, куда более опытные. Достаточно вспомнить Пригожина, да? Можно вспоминать в истории массу людей, которые переоценили свою важность, нужность и значимость. И в какой-то момент переходит черту, после которой им хромают хребет, даже не заметив. Вот с Зеленским происходит то же самое. Он не понимает, что он инструмент, который легко заменяем. То есть да, он удобен кому-то, да, его терпят. А какая разница? Он глобальную задачу выполняет. С Россией война идет, конца края ей не видно. Россия ущерб несет. На то, какой ущерб несет киевский режим, какую территорию он контролирует, да всем плевать. Ну вот скажите, просто задумайтесь на секунду. Соединенные Штаты или Англию, или Евросоюз, или любую страну Евросоюза интересует, какую территорию контролирует вот киевский режим? Он оставит там Краматорск и Славянск. Да они понятия не имеют, где эти города находятся. Они вообще не там, ну еще в лучшем случае самые образованные знают, что здесь река Днепр, которая делит Украину пополам. Все. Вот. А дальше Кемская волость. Да забирайте. Ну, потеряют они левобережье. Но, с другой стороны, вот все ждут, посыпется киевский режим, да? Ребят, вот или фронт посыпется. Не знаю, почему он должен сыпаться, не понимаю. Не слышал аргументов в эту пользу. Но суть в том, что... Ну, вот представьте себе, посыпался. Завтра мы просыпаемся, враг разбежался. Наши действия. Наша... армия, не насчитывающая во всем вот этом зоне своего и миллиона человек, выйдет к Днепру? Какими силами? Ребята, имеющегося личного состава не хватит, чтобы контролировать даже крупные города. Представляете, вы в Харьков заходите, сколько вам там десятков тысяч штыков нужно для того, чтобы да, прочесать это все, провести, комендатуры поставить. Город когда-то насчитывал почти 2 миллиона человек. Сейчас там осталось несколько сот тысяч. Кто с ними будет работать? Вы уже из Москвы никого не пришлете, из Кемерово или Читы тоже. У нас и так не комплект личного состава во всех силовых подразделениях, а не на новых территориях. Кто это будет все контролировать? Никто. Почему мы не спешим идти вперед? А как? Ну вот освободили, дальше что? Если вы домик лесника освободили или Краматорск со Славянском, там понятно, это небольшие города, это районные центры. Это же не областной центр. А вот как вы будете контролировать Харьков? Какими силами? И на один Харьков еще силы найдутся, если собрать все, что можно, да, можно. Фронт-то все равно держать никто не отменял, потому что сегодня они исчезли, побежали, но завтра появятся новые. А диверсанты, а психи, а те, кого будут засылать в любом случае. Почему-то у нас считается, что война закончилась, и наступила мир, жвачка, дружба. Да с какой стати-то? У нас что, враги закончились? Простите, мы во Вторую мировую были с англичанами и американцами, союзниками. Мы вместе боролись с Третьим Рейхом и союзниками Третьего Рейха. Сразу после победы те же самые бандеровцы с помощью американцев забрасывались на территорию Западной Украины. Фотография Микола Либедя перед заброской одного из руководителей высокопоставленных организаций украинских националистов перед заброской в архивах ЦРУ лежит, она подписана, рассекречена уже. И таких фотографий там много. То есть вчерашние союзники тут же начали работать против Советского Союза, который был, простите, с ним заодно. А сейчас мы не заодно. Сейчас госсекретарь, второе лицо в иерархии Соединенных Штатов, говорит, а Соединенные Штаты не занимают нейтральную позицию.
2: Мы... Ну, это, так сказать, он ляпнул.
3: Да не ляпнул, ну, простите, вот не может публично ляпнуть госсекретарь.
2: Да, может.
3: Ну,
2: может.
3: Да, вот Лавров это... сейчас ляпнет. Да, вот интересно, я хотел бы послушать.
2: Ну, мы же говорим про людей конкретных, там даже не про функцию. Ну, что слушай, нет, сколько вещей не мог сказать президент Соединенных Штатов Америки как функция? Или вещей сделать, да, вот как функция. Ну, ничего, посмотри, вон, зайди в соцсеть Трус, там, или, значит, в любой день, в любой момент открой российский там новостной телеграм-канал. Вот там все, так сказать, все про это будет сказано.
3: Но давайте все-таки посмотрим по фактам. В общем, США не занимают нейтральную позицию.
2: В общем, ты
3: позицию
2: не видишь никаких предпосылок, да, для, во-первых, ослабления помощи со стороны США. Все будет.
3: А помощь США, они зарабатывают на этом деньги? Да нет, продолжат зарабатывать. Ну это как, отказаться добровольно от продажи оружия? Сам говоришь,
2: не перестанут. Ну там хорошо, значит. Но а вот эти межличностные истории? Ну, в смысле...
3: Ну, послушай, межличностные...
2: Велика ли вероятность, смены?
3: Вспомни первую встречу Зеленского с Трампом. Ну, грандиозный скандал.
2: Да.
3: Зеленский был послан. Вот, причем вдвоем. Да они после этого обнимались и целовались ни один и ни два раза. Вот мне кажется, что у Трампа такое самомнение, что вот что бы Зеленский ни говорил, ему глубоко наплевать. Это вот настолько ничтожная для него величина, что он просто ее не заметит. Стереть ластиком, ну его убедят, что это делать сейчас не надо. Зацикливаться над этим. Мне кажется, что какой бы он там мстительный ни был, он настолько высокомерен, что
2: нет, я даже не про мстительность. Тут ослушание. Не ослушание, точнее, а даже саботаж. Вот натуральный саботаж. Вот что меня как бы в этой истории занимает. Вот реакция Трампа на саботаж. А давай вот предположим. А ну хорошо.
3: А что предполагать? Я почему-то уверен, что вне зависимости от того, какое количество НПЗ пострадает в результате атак киевского режима, свои обязательства по поставкам солярки США мы выполним. Мы в этом заинтересованы. Купим в Иране, перепродадим. Потом надо понимать еще одну вещь. Производство дизеля, солярки у нас в два раза больше, чем наши потребности. Основной пик потребностей прошел.
2: ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, пишите свои сообщения.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
9: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
10: Сколько ни ищу, все не то.
11: Ага.
10: Нужен и мужественный, и заботливый.
11: Ага.
10: Чтобы говорил интересно.
11: Ага.
10: И с чувством юмора.
11: Ага.
10: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России вокалисту Башкирского государственного театра оперы и балета Аскару Абдразакову. Указ главы государства размещен на портале официального публикования правовых актов. Также президент присвоил почетное наименование «Гвардейский» 696-му исследовательско-инструкторскому вертолетному полку. Игнорирование или лояльное отношение ООН к секретным тюрьмам на Украине, где пытают пленных, провоцирует распространение подобной преступной практики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он ранее в ходе заседания Совбеза ООН по Украине рассказывал о сети украинских секретных тюрем в прифронтовой зоне, где издеваются над пленными россиянами. Он отмечал, что международные правозащитники знают о таких тюрьмах, но не стремятся посетить их. Страны ОСЕАНа заинтересованы в совместной работе с Россией, в частности, в области энергетики. Об этом сообщил генсек ОСЕАН Као Ким Хорн на полях российской энергетической недели. В Словакии нечем будет заменить поставки энергоресурсов из России в нынешней геополитической ситуации, заявил глава МИД республики Юрай Бланер. Он отметил, что Словакия будет вести переговоры о поставках необходимых энергоресурсов из России, если не сможет получать их в достаточном объеме из других источников по приемлемой цене. Бланер говорил в сентябре, что Словакия заинтересована в восстановлении каналов коммуникации с Россией, в том числе для обсуждения ситуации с поставками российского газа в республику. Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Работы по созданию лунной атомной станции ведутся совместно с «Росатомом» и Курчатовским институтом. Минэнерго России держит на контроле подготовку с запасами топлива к осенне-зимнему периоду. Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. Порядок проведения работ по сохранению памятников истории и культуры в России будет усовершенствован с 1 марта 2027 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она пояснила, что обновленный механизм будет предусматривать направление новым собственникам объектов культурного наследия уведомлений о необходимости проведения научно-исследовательских работ, причем для их выполнения определят четкий срок. И это позволит защитить владельцев от внезапного возникновения непредвиденных обязательств или новых проблем. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Продолжаем. Михаил Ануфриенко, Алеша Тимофеев, все здесь. Пишите, напоминаю, в Телеграм. И напоминаю, что у нас праздник ВКонтакте, 400 тысяч подписчиков. Это много по-настоящему. Вот, результат нашей работы виден. Можно посчитать. Так, три основные ТЭЦ в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию. Да, кстати, про Киев давай поговорим, и не только про ТЭЦ. И вот в этом контексте, в котором мы предыдущие полчаса говорили, противостояние, значит, политика, саботаж со стороны Зеленского, значит, пока сдержанная, точнее, не сдержанная, пока не публичная какая-то, да, невидимая реакция там Трампа на этот саботаж. Но при этом внутри, я смотрю, активизируются там какие-то процессы. Кличко вдруг, значит, вот он начал что-то там прямо критиковать и Зеленского. Ну, офис он давно критикует, но здесь прям тоже с какой-то, с новым бустом, с новым ускорением он начал это делать. Можно ли это увязать и нужно ли увязывать? И вообще, что там происходит?
3: Насколько я понимаю, под Зеленским пошатывается кресло. Реакция Кличко вообще понятна, потому что усиливаются удары по Киеву, ему нужно на кого-то, в общем, перекладывать вину. Он несменяемый мэр уже там, я не знаю, сколько лет, 20, наверное. Но, естественно, он уже... Я помню еще, как он на Ющенко нападал, с Тимошенко, потом на Януковича, потом на Порошенко, ну, теперь на Зеленского. Может быть, он метит в президенты, уровень его умственного развития вполне это позволяет. Почему нет? Допускаю такую возможность, тем более, что они ближе там в этом клубке с крысами, блин.
2: Но мы с тобой же говорим, что там важно, кто стоит и кто нашептывает, и кто как бы, ну, не подсказывает, да, дает одобрение, не дает одобрение, значит, одергивает там поводок или наоборот говорит там фас и прочее, прочее. Кличко же не субъектен в своей активности, насколько я понимаю.
3: Нет, он вот тут ты абсолютно правильно понимаешь. Конечно, не субъектен. Он, видимо, чувство выживаемости у него, раз он столько лет возглавляет мэрию столицы, и надо учесть, что Порошенко под него копал очень активно, Ющенко тоже, и не смогли его снести. То есть кто-то у него есть за спиной достаточно мощные, может быть, немецкие, может быть, британские спонсоры этого банкета, тем более, что он достаточно плотно на них завязан. И, очевидно, да, нашептывают, ведут же постоянные перестановки. Знаете, вот почему мы говорим о семенянках. У американцев своя креатура, они там контролируют через ФАС, там, там. У англичан своя креатура, по крайней мере, в начале спецоперации охрана Зеленского была именно британская. Ну, это было слышно по акценту, как сказать, они с британским акцентом, не американцы. Вот. Как сейчас ситуация? Ну, понятно, что они же тоже у каждого свои марионетки. Вот. И, естественно, каждый тянет на себя. Скажем, цель общая, Бога ради. Но внутри драка не прекращается.
2: Ну, просто смотри, мы говорим, значит, Зеленский теряет, так сказать, вот американскую поддержку, рассчитывает там или на европейскую, или на британскую. И тут же говорим, что, значит, Кличко в своей вот этой несубъектности, да, он тоже, так сказать, кандидатура там немцев или британцев. Означает ли, что вот эта активность Кличко поддерживается европейцами, которые остаются, по сути, у Зеленского единственной крышей?
3: Думаю, что да. Знаешь, если бы у меня какие-то сомнения были в этом, они рассеялись после первого Майдана и вот последующих действий. Было, если помнишь, да, было очень интересно. Ющенко продвигали как проевропейского кандидата, да. А Януковича пророссийского. И можно было спорить об этом, да, за, против. И споры были на кухнях очень богаты, их много, и аргументация сама разная. Все закончилось на выборах 2010 года, когда Россия поддержала Юлию Тимошенко на выборах, а не Янукович. И Янукович выиграл вопреки вот этой поддержке. То есть настолько оранжевые всем насточертели, что проголосовали, пусть и за ублюдка, вора, мошенника и рецидивиста, но формально пророссийского. Потому что статус пророссийского к нему приклеили агитаторы и пропагандисты Запада очень прочно. Но Россия это поддерживала Юлечку. Это финансовыми документами доказывается. Мы же помним, мы
2: 10
3: миллиардов
2: газ,
3: за газ Фирташа, да. И за полтора года предоплату за транзит газа.
2: Бери или плати было это, ну, да.
3: Да, там все было. То есть я считал тогда порядка 22 миллиардов долларов. То есть это половина, больше половины госбюджета Украины по тем временам. Вот. А премьер, она была тогда премьером, она распоряжалась этими деньгами. Вот, но, тем не менее, то есть вот после этого стало совершенно очевидно, что Запад умеет ставить на двух лошадей сразу. Они дерутся друг с другом, они в гонке участвуют, в гандикапе идут, но обе лошади играют на одного и того же хозяина. Вот, поэтому они могут поддерживать и Зеленского, и Кличко. Уж поделить между собой, кто за Васю, кто за Петю, чтобы это был не один и тот же человек, проще пари на репу. Вот. Я думаю, что именно так происходит. Но...
2: Слушай, а еще вот знаешь, интересно тоже, стоит ли этот фактор там учитывать, да? Вот все разговоры о возможных там выборах там на Украине и прочее, прочее. Если признаться в себе, так сказать, и не врать самому себе, ведь на самом деле вот этой упертостью и этим саботажем Зеленский, конечно, повышает сам себе рейтинг вот внутри Украины.
3: Конечно. Ах, моська знать, она сильна.
2: Совершенно верно, да.
3: На Трампа.
2: Как там, как это незломленный, да, да.
3: Незломный, да.
2: Да, да.
3: Незломный.
2: Ну да, да, я имею в виду, да, не сломленный, в смысле.
3: Да, да, да. Ну, в общем, да, такая.
2: Но повышает рейтинг, то есть это играет
3: объективно, да, конечно.
2: Да. Так, ну СТЭЦ, что СТЭЦ? Три основные ТЭЦ в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию.
3: Ну, поднимите архивы прошлого года. Там было то же самое. Эти ТЭЦ тоже прекращали свою работу. Или предыдущего года. Вы понимаете, что происходит уже по факту то, о чем предыдущие годы, когда я говорил, меня там критиковали за то, что я неправильно говорю. Есть факты. Бить по энергетике, по электростанциям мы начали в сентябре 2022 года. Пошел пятый год. У меня вот ежедневные графики. На 14 число средняя доступность электроэнергии больше 80%. То есть можно посмотреть, если при желании, по областям. Хуже всего сейчас в Киеве, по-моему, 74%. Угу. Вот, есть там около полудюжины областей, у них 100%. По областям, которые наши сообщают, что там света нет вообще, например, в Ровенской области, мне не совсем это понятно, потому что по местным пабликам совершенно очевидно, что свет там, во-первых, есть, а во-вторых, там Ровенская атомная электростанция, да, которая, естественно, вырабатывает электроэнергию. То есть на самом деле ситуация определяется просто. Если не будет работать ни одна станция на подконтрольной киевскому режиму территории, кроме трех атомных станций, у них будет от пикового, то есть до бомбежек, две трети электроэнергии, которая обеспечивала в мирное время эти атомные станции. 50 гигаватт, учитывая, что у них население, это я без Запорожской атомной станции, учитывая, что у них население сейчас вдвое меньше, территория меньше, промышленность выбита вдребезги и пополам, вот именно что пополам еще осталось. Ребята, им хватит. Если вы выбьете подстанции, которые доставляют электроэнергию, но вы же их не выбиваете почему-то. Удары наносятся, но подстанции работают.
2: А потом, так сказать, вот с точки зрения военного, что дает выбивание подстанций?
3: Ну, нельзя доставить электроэнергию от вырабатывающей атомной станции.
2: Это физика. Я имею в виду, с точки зрения военной какой-то эффективности, военных действий, на что это повлияет? Ну, хорошо. Но...
3: Формально это влияет на то, что без электричества не будет работать военное производство. Вот свет.
2: А оно что, там нет своих генераторов?
3: А вот это как раз тот, почему я говорил, что бессмысленно бить. Потому что у них есть генераторы. Потому что генераторы начали доставляться на Украину. Еще до наших ударов в августе пришел первый сухогруз из Турции, разгрузился в порту Одессы, в южном порту. Вот, весь набитый генераторами. Причем генераторами мегаваттными. Угу. Вот, не вот этими маленькими. Вот сейчас из Азербайджана, вот это штатная ситуация, которую никто не обращает внимания. 10 фур вышло, набитых генераторами меньшей мощности. Я поставляю генераторы на фронт. Покупаем их, за свои деньги привозим. Ребят, одна фура 750 киловатт. 50 киловатт на генератор. Понимаете, что 10 форт, а 7,5 мегаватт. Это можно запитать небольшой город. Угу. Вы захлебнетесь их уничтожать.
2: Суммарная выработка пострадавших станций, вот эти три, о которых мы говорим, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, суммарно вот эти три, значит, три ТЭЦ, 1,3 гигаватта. Ну, типа две фуры, получается.
3: Ну, нет, не две фуры, а там 20 фур.
2: Ну, 20, грубо, ну да, да, 20, да, да, не две, 20.
3: В любом случае, понимаете, суть не в этом. Понимаете, суть в том, что все равно можно поставить. Вот, на самом деле, нет, там, не, вот. Нет, на самом деле не 20 фур, а там на порядок больше. Потому что одна фура – это 750 киловатт, 10 фур – 7,5 мегаватт, и до гигаватт вам еще идти. Но речь-то не в этом. Я ж, вы поймите, от того, что… Вот у нас все время радуется. Вот в Киеве погас свет. Друзья мои, как только подстанция поражается, свет вырубается в этом районе, чтобы не было… Ну, первый, любой электрик вам это скажет, любой МЧСовец-пожарник это скажет. И, да, у вас, если закоротило где-то и дым пошел из коробки, вы прежде всего вырубаете предохранитель. Ну вот поэтому и нет света. И день, и два, и три, пока не разберутся.
2: Вот Кузьма пишет, не бессмысленно бить, пусть народ выходит на улицу. Вот такой аргумент. О, боже. Это часто встречающийся, между прочим.
3: Люди выйдут на улицы справить нужду. Они не побегут на Банковскую с голыми руками на пулеметы снимать Зеленского. Понимаете, люди действия там уже отсутствуют. Вы поймите простую вещь. Первые, наиболее активные, начали воевать, уходить в 2014 да. году, потому что они активно выступали против вооруженного переворота.
2: Да.
3: Кто-то ушел, кого-то посадили, кого-то убили. Самые активные где? Во Волчении, на Донбассе. Дальше. Менее активные. Потом побежали кто в Россию, кто в Европу. У них было 8 лет, а когда началась спецоперация, это был массовый поток. Сидят на попе ровно в городе, который бомбят пятый год, те, кто не способен на поступок. Понимаете? Кого даже уже не пугает ТЦК, которая хватает людей на улице. Угу. Которые готовы смириться с этой властью ублюдочной. На куда они пойдут? Да никуда они не пойдут. Это не люди действия. Это те, которые, как в анекдоте, вот в старом советском анекдоте, да? Завтра будем вешать. Приходите на площадь к 10 утра. Вопросы есть? Есть. Какие вопросы? А веревки выдадут или с собой приносить? Угу. Вот. Вот это остатки населения Киева. Не будет никакого народного возмущения. Я достаточно много лет там прожил и хорошо понимаю, кто это такие. Я с этими людьми продолжаю общаться, ну, с теми, которые уже за пределами в Европе или в России. У меня иллюзий нет никаких. И вы не строите иллюзии. Никто там не выйдет. И от того, есть там свет у этого населения или нет там света у этого населения, положение на фронте для нас не только не улучшится, но ухудшится. Потому что если у Васи Пупкина, который воюет где-то там на Донбассе, папа с мамой или бабушка в Киеве сидят без света и воды, и канализации, у него настроение не улучшится, и сдаваться он не пойдет. Он только воевать лучше будет. Яростнее, у него мотивация появляется. У нас почему-то не хотят это вот не осознавать, не озвучивать, не опубличивать. Я не понимаю, почему, потому что, с моей точки зрения, очевидно. Если страдает гражданское население, значит, та часть, которая воюет на фронте, конечно, она получает мотивацию. Почему она воюет? Поэтому я и говорю, что мосты должны быть разрушены. Понимаешь, мосты через Днепр, это все-таки не где-то дом в Киеве, в который случайно или не случайно попала ракета. Потому что, да, это противоракета, да, это нештатно сработал «Патриот». И тут же человек говорит, так он же сработал, потому что вы запустили
2: ракету.
3: Кстати,
2: вот слушай, про «Патриоты» тоже. Зеленский все время жалуется, знаешь, что ему не хватает ракет. Ну,
3: правильно, не хватает.
2: Но они не кончаются.
3: Естественно, потому что все время потихоньку поставляют. Вот здесь же вся хохма в том, что вот это то, о чем мы говорим, что ему не дают, чтобы он сдох. Понимаете, то есть, вот, чтобы киевский режим должен держаться. Он может отступать быстрее, медленнее, нести потери, но он должен воевать. Все, вот это свято соблюдается. И потихонечку дают ему и патриоты, и самолеты, и бомбы. Сейчас сделали ставку на беспилотники совершенно разумно, потому что танк стоит, грубо говоря, в тех ценах, которые они привыкли, 10 миллионов долларов. А дрон, простите меня, ну, по-хорошему, он стоит 20. Так, если уж, положа руку на сердце. Ну, потому что мы их видели, мы их разбирали. У меня дома лежит очередной этот лютый. Занимаемся беспилотниками, разбираем, собираем, смотрим, что, как, где. Ну, накрутили до 50 тысяч долларов. Ну, ладно, ну уж понимаете, это не 10 миллионов. Сколько? А учитывая, сколько живет танк на фронте, так, конечно, лучше поставить за эти деньги сотню дронов. Вот, поэтому помощь не прекратится. Она переориентируется, она будет сделана вот спором на те же самые беспилотники. Опять же, там же логика такая людоедская. Будем кошмарить гражданское население. НПЗ это хорошо, но бьют по всему, чему попало. Это ж мы начали, наверное, потом ту же новую почту долбить, еще что-то. А, простите, они по нам били без всяких проблем. А если кто-то помнит происходящее на Донбассе, все, до СВО, то вообще вопросов не возникает. 70% разрушенных учебных заведений в Донецке к 2015 году. Это то, что вот мы тогда с министром просвещения образования считали к апрелю 2015 года. Целенаправленно били. С церквями было то же самое. Но неважно, это уже проехали. Да,
2: проехали. Проехали. Так, значит... Мерц отвергает предложение США по замороженным активам России. Ну, США говорят, давайте мы, так сказать, будем, давайте мы будем контролировать все это. Мерц говорит, нет. А вчера была новость, что якобы у США и европейцев есть какой-то отдельный план по урегулированию, мирный план, совместный.
3: Возможно, у них и есть, знаете, если у вас план, мистер Фикс, есть, а наша? Вот приблизительно то же самое. Мы как-то уже не раз, по-моему, касались этого, и нигде, ни в одном плане не рассматривается предложение России и, собственно говоря, требования России, после невыполнения которых началась спецоперация. Гарантии общеевропейской безопасности. Кто будет гарантировать нам безопасность наших границ? В конечном итоге, простите, это наши границы скукоживаются. Мы же не говорим... Хорошие мы или плохие, правильные или неправильные. Но это же не мы идем поближе к Парижу, Вене или Лондону, тем более Вашингтону. Это они идут сюда и совершенно спокойно уже все привыкли к тому, что Соединенные Штаты, находящиеся за большой лужей, совершенно нормальным считают держать свои войска в 100 километрах от Ленинграда, точнее Санкт-Петербурга. Да, это нормально. Давайте мы там на Кубу... пару дивизий забросим. Реакция какая будет? Понятно, какая. Но а обратно, вот паритет здесь даже не рассматривается. Москва все время говорит о паритете. Путин говорит, должна быть взаимная безопасность. Ребята, ну не может быть такое. Мы вот сильные делаем, что хотим, а вы слабые, вы нам доверьтесь, вам будет хорошо. И не, вы умрете не больно.
2: Это сложный вопрос, конечно. Слушай, но это же суверенный выбор там Финляндии и Швеции, например, да? Это же суверенный выбор. Ну а что, ну, так сказать, с какой стати они должны думать там так, как нам выгодно? Но почему? Ну...
3: Слова «суверенный выбор» – это вот как раз из того мертвого талмуда законов, которые да, это... назывались да. демократией, которой и близко нет. Кто-то верит, что Швеция и Финляндия вдруг после десятков лет своего нейтралитета, открытых границ с Россией и всего прочего, вдруг предпочли себе отрезать кусок бюджета, думаешь... денег, всего прочего, и пошли там НАТО безопаснее.
2: Но боятся. Ну, боятся. А что, ребята, ты думаешь, они ну такие, ну ок, хорошо.
3: Мы будем верить официальной пропаганде или здравому смыслу. Те финны, которые приезжали сюда пьянствовать десятки лет, вот они боялись. Кто боялся? Политики боялись. Они ничего не боятся, они прагматики. Им нашли, что предложить, и они согласились. А референдум по этому поводу никто не проводил. Вот поэтому вот эта политика... Это их суверенное право. Да, ребята, про суверенное право каких-то заштатных лимитрофий вот рассказывать можно на теоретическом семинаре о том, что существует вот, право на все что угодно.
2: Но то есть ты считаешь, что это им навязали, и они были приперты к стенке, значит, и им угрожали, и они под этими угрозами склонились?
3: Да я бы сказал просто, их купили. Сколько нужно было политиков купить в Финляндии для того, чтобы Финляндия
2: вступила в НАТО? А чем это не суверенный выбор? Вот скажи, если это, так сказать, цинично подходить.
3: Я же не спорю, друзья мои.
2: А что, у нас денег, что ли, нету? Что? А почему мы там не купили, понимаешь?
3: Мы еще долго не будем никого покупать. Мы не умеем это делать.
2: Не, мы умеем.
3: Нет, мы не умеем. Мы умеем только...
2: Деньги-то выделяются на покупку. И выделялись... С самого начала мы тоже об этом стоит говорить. На Украине сколько бы выделялось денег для, так сказать, вот прикормки и всех этих?
3: Это вот отличный пример. Это как раз то, о чем я говорю. Неопытные люди, они понятия не имеют, кому выделять деньги надо. Поддержали Юлию Тимошенко. С поддержкой Юлии Тимошенко вдребезги проиграли Януковичу. Вот вам поддержка, понимаете? Молодое капиталистическое российское государство не обладает многовековым опытом наших западных непартнеров. Во-первых, у нас денег намного порядков меньше. Ну, давайте говорить откровенно. Во-вторых...
2: Я не знаю. Ну хорошо,
3: как,
2: твоя
3: оценка. Смотрите,
2: окей,
3: госбюджет, ВВП...
2: Я не спорю.
3: Ну, оборонный бюджет штатов триллион.
2: Не спорю.
3: Ребят, Россия может триллион долларов за оборону выделить? Да смеетесь, что ли? Там... Ребята, опыт воровства, коррупции, госуправления. Понимаешь, вот мы этот раз, у нас сегодня капитализм. И у нас все сразу научились жить в этой социально-экономической формации. Да с чего бы это? Откуда возьмется опыт? Откуда возьмется наработка законодательной базы, учебного процесса? Как вы готовите кадры? Да ничего подобного. К этому идут сотни лет. Этому учатся, как и любому другому. И систему выстраивают. Мы можем обороняться, мы можем воевать, но, ребята, жить по-капиталистически, мыслить по-капиталистически, нам еще учиться и учиться. Вот за 35 лет, учитывая особенно 10 лет кровавых 90-х, которые не капитализм, а просто перераспределение собственности кровавое с перестрелками, вот 20, реально это вот четверть века. И что? Но мы научились строить, мы построили дороги, мы многого добились внутри страны. Ребята, ну не нам тягаться с капиталистами, которые, простите меня, сотни лет, несколько веков его строили, отрабатывали, оттачивали, тренировались.
2: Думаю, идеология тут как бы не...
3: Это не идеология, это опыт. Это опыт поколений, наработанные практики, законодательные базы, это внедренные агенты влияния. Это люди, которые вот в той же самой Индии работали из поколения в поколение. Ну, вот у меня близкий мне человек работал с индийскими топ-менеджерами. Они говорят, знаешь, вот мы ненавидим англичан, люто ненавидим. Но система выстроена таким образом, что если мы снимаем фильмы и так далее, где-то вот еще что-то, то да, это с англичанами. Да, мы айфоны не покупаем, да, мы там еще что-то не делаем. Но вот но английский знает каждый. Без этого он карьеру не сделает. Угу. Вот так. Понимаешь, это трудно объяснить, и мне это, я даже, ну, я скажу, мне это непонятно. Понимаешь? Я, например, не представляю, как вот Вашингтон может манипулировать Германией и Францией, но он это делает. Я не представляю, что нужно, чтобы золотой запас государства находился за океаном, но он находится.
2: Нет, слушай, ну у китайцев находился, это же никому никогда ничем не мешает. Ну и что?
3: Я ж не говорю, я провожу как один из многочисленных примеров.
2: Да.
3: Непонятно, но факт.
2: Хорошо, друзья, все, спасибо, говорим Михаилу Анофриенко.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Детали дизельной сделки России и США. Контекст. К концу года Российская Федерация может увеличить экспорт топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц, достигнув прежнего уровня продаж. Это позволит занять более 10% мирового рынка дизеля. Поставки на американские и мировой рынки будут осуществляться напрямую. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал ее позитивным сдвигом для бюджета и нефтяной отрасли. В октябре Россия поставит более 300 тысяч тонн, далее по нарастающей. Сразу после информации о сделке цена фьючерсов на дизель пошла вниз. Российские власти особо отмечают,

0: готовность к политико-дипломатическому урегулированию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь. В Ереване час ночи. В Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. АСЕАН заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетике. Силы ПВО сбили 37 дронов на подлете к Москве. Мошенники под видом Яндекса рассылают россиянам письма, обещая спасти данные. Подробности далее. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности органов прокуратуры России до более чем 54,5 тысяч человек, в том числе до 4 тысяч в военной прокуратуре. Соответствующий указ размещен на портале официального публикования правовых актов. Страны АСЕАН заинтересованы в совместной работе с Россией, в частности, в сотрудничестве в области энергетики, сообщил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн. Он добавил, что Россия и страны АСЕАН сотрудничают уже 35 лет, и все стороны заинтересованы в продолжении этого взаимодействия. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в страны АСЕАН, добавил Као Ким Хорн. Силы ПВО Минобороны сбили 37 дронов, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила Росавиация. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий в Подмосковье из-за возможного случая оспы обезьяны. Выявляются контактные лица, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ведомстве отметили, что госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек. Мошенники под видом Яндекса рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил эксперт платформы «Мышеловка». На фоне атак на прошлой неделе на центре обработки данных Яндекса сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис и умные устройства. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. Эксперт советует проводить любые действия строго через официальные каналы, при этом особенно ценные документы. Документы, такие как паспорт, а договоры рекомендуется хранить в зашифрованном виде, надежно спрятав ключ восстановления. Более половины россиян оценивают состояние дорог в стране как хорошее. Об этом сообщил глава Минтранса России Сергей Никитин. По его словам, такое состояние дорожной инфраструктуры является следствием высоких темпов строительства и работы с регионами по приведению дорог к нормативу. Особое внимание, по словам Никитина, ведомство уделяет дорогам к школам и детским садам, а также дорогам, по которым ездят машины скорой помощи и школьные автобусы. Минпромторг России утвердил перечень промышленной продукции, которая попадает под технологический сбор и размер ставки. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства. Технологический сбор на некоторую электронную продукцию, которая относится ноутбуки и планшетные компьютеры, смартфоны и телефонные аппараты, начнет действовать в нашей стране с 1 декабря текущего года. Базовая ставка для расчета за одну единицу для ноутбуков и планшетных компьютеров составит 746 рублей, а для смартфонов 373 рубля. К данной минуте это все главные новости. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.

0: Эмоция, выдох.
1: Я забыл танцевать.
0: Господи, Петр.
1: Танец.
0: Необычайно торжественное открытие у нас сегодня. Да. Программа «Обсудим». Юбилярша. 5 лет ровно вчера исполнилось нашей программе. Порядка 250 выпусков было. В каждом выпуске в среднем мы обсуждаем 5-6 тем, что позволяет подсчитать количество вопросов актуальной политической повестки, которые мы с вами, Петр, за 5 лет обсудили. И, конечно, прежде всего, огромная благодарность вам, потому что я считаю, Петр Алексеевич, что вы просто душа этой программы. И, конечно же, когда встречается вот эта вот академическая холодность и сухость в моем лице с вот этой вот невероятной живой энергией жизни, вот с этим вот пульсом, понимаете, живого интеллекта, вот получается такая удивительная синергия, которая, собственно, и характеризует программу «Обсудим». О, как я выдала!
1: Мне кажется, мой интеллект, он как Запад, он загнивает, понимаете, тем более
0: вы очень самокритичны.
1: На фоне вас, Кира Львовна, я вас тоже поздравляю, но, конечно же, и душа, и украшение, и, собственно, автор этой программы, это все-таки вы, а я тут, так сказать, просто вот для интерьера.
0: Вот не разделяю.
1: Давайте на чайку
0: налью. Ну,
1: давайте, да.
0: Общем,
1: да,
0: предлагаю жить.
1: Мы сказали, заявили свои позиции,
0: да,
1: думаю,
0: так.
1: Что тут обсуждать.
0: В кадре у нас
1: это
0: корона,
1: такие,
0: которая демонстрирует уровень наших амбиций, и цифра 5, которая, собственно, означает, что программе 5 лет. В общем, предлагаю жить долго, счастливо и вести программу «Обсудим».
1: И умереть в один день.
0: Ну, самое главное, чтобы...
1: В принципе, да, когда программа закроется, то, в общем, так оно и произойдет.
0: Вот, но это, слушайте, все под Богом ходим.
1: Это правда.
0: Вот, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо.
1: Когда-нибудь ведь ничего не будет, ни радио, ни телевидение.
0: Говорил.
1: Будет один,
0: да,
1: будет один, я даже не знаю, что один искусственный интеллект.
0: Чеменьшова, да. Я не думаю, что будет искусственный интеллект. Я думаю, что просто искусственный интеллект будет перерабатывать вот то, что, собственно, сегодня перерабатывает интернет. И, в общем,
1: ну, кстати, было бы интересно. Я не думаю, что справится искусственный интеллект с этой задачей, хотя все выпуски нашей программы, наверное, я подозреваю, где-то они лежат.
0: Есть плейлисты на сайте Радио Спутник,
1: вот,
0: и в Рутубе.
1: Но если
0: и
1: искусственному интеллекту поставить задачу, ну, например, какие политики чаще всего упоминались.
0: Это я без искусственного интеллекта скажу вам.
1: Топ-5, например.
0: Что топ-5, конечно, в топ-3 будет Антонио Гутерриш, уходящий генеральный секретарь. Дональд Трамп, безусловно, ваш извечный любимец, потому что он такой действительно человек-инфоповод ходячий. Вот. Ну и там Макронов.
1: Дальше надо смотреть. Интересно. Нет, можно было бы анализ какой-то заказать ему, но, к сожалению, я думаю, что у него просто доступа не будет. А вообще задача для искусственного интеллекта как раз в самый раз.
0: Нет, более того, вот, кстати, вот этот вот формат еженедельного вещания, но при этом как бы в рамках вот этой международно-политической повестки, он позволяет какие-то темы прослеживать в течение таких, сказать, пролонгированных...
1: Судьба пингвинов, например.
0: Судьба пингвинов нас заботит всегда. Кого выберут генсека? Мы периодически к этой теме возвращаемся. Какие-то протесты. Вот в прошлый раз школьники во Франции, сегодня вспомним...
1: Вернут ли награбленное колониям?
0: Опять же, деколонизация, да, и там все вот эти вот реституции, репарации. В общем... Это
1: деколонизация.
0: С аналитической даже точки зрения, я бы сказала, любопытно, когда можно вот так пролонгированно что-то рассматривать. Ну что, Петр Алексеевич, что у нас по повестке? Все СМИ активно освещают невероятную, как сказала одна дамочка с BBC, что-то там tremendous mystery. Я думаю, какая там mystery, тетенька? В общем, mystery, а именно, так сказать, загадка, что же произошло в сентябре 22-го года на дне Балтийского моря, когда взорвались нитки северных потоков. В общем, суд начался 14 октября над Сергеем Кузнецовым, собственно, гражданин Украины, который, по версии прокуратуры немецкой, как раз был одним из главных организаторов процесса. Но все не просто так. Ну, то есть, во-первых, конечно, 4 года, когда что-то идет, какое-то мероприятие, на год меньше, чем программа «Обсудим», идет расследование. В общем, естественно, на начальной фазе были погружения, был сбор вещдоков и так далее. Дальше начали искать людей, на которых потихоньку стали выходить. Ордеры на экстрадицию выдавали. Вот этого Кузнецова выцарапали с побережья Адриатики в Италии. И вот сейчас, собственно, нет сомнений в том, во всяком случае, немецкой Фемиды, что совершенно точно трубопровод взорвали украинцы. Но Есть интрига главнейшая, я бы сказала, такая правовая, политическая. Она заключается в том, что украинцы это сделали исключительно из личных, ну, скажем так, патриотических вот этих соображений, желая помочь своему государству, или государство стоит за ними в виде, так сказать, активного спонсора, советчика, помощника. И еще как бы одно ответвление вот этой второй темы. Это государство только Украина? Или за спиной Украины еще маячат другие участники? Потому что, ну, конечно, нельзя не вспомнить Радослава Сикорского, который прям буквально вот в день, когда все это случилось в 22-м году, выложил фото вот этого пенящегося, бурлящего моря Балтийского, где выходил вот этот вот газ наружу, и, соответственно, подпись была «Спасибо, Америка». Пост потом был удален, но, собственно, интернет все помнит. Петр, ну как вам кажется, чем сердце успокоится в этом процессе?
1: Ну, я не думаю, что то, что мне кажется...
0: Три месяца они сейчас должны
1: какой-то смысл, вот, потому что казаться...
0: Как
1: может,
0: это смысл?
1: Ну, потому что казаться может все что угодно, можно массу версий предположить, кто там за этим стоял. Сказать сложно, насколько там этот объективный процесс, тоже сказать сложно. Не знаю, мне кажется, что в таких случаях уши фотографа, ну, надо искать, кому это выгодно. Вот, зачем это делалось, вот с этой точки зрения. Там же еще было, по-моему, высказывание Байдена в свое время, который как бы угрожал на встрече, по-моему, кто там был, канцлер, не помню уже, ну, в общем, с тогдашним, наверное, кто там,
0: Шольц, наверное, был.
1: Говорил, что мы можем и Северный поток. Ну, короче, не знаю, мне кажется, косвенных каких-то признаков нет. Не могу, я не специалист, поэтому сказать сложно. Я помню, анализировали, кто в первые вот дни, по неделе после этого взрыва, кто технически мог, кто обладает ресурсами, возможностями.
0: Немногие, сразу скажем.
1: Разработать такую операцию и так далее. Ну, очевидно, ну, варианта, наверное, два. Наверное, это украинские спецслужбы без помощи посторонних, так сказать, участников. Вот. Либо украинские спецслужбы с помощью посторонних участников. Второе кажется более вероятным, кто эти участники, ну, не знаю, может, суд какие-то даст ответы на этот вопрос, а может, и не даст. Может.
0: Ну, технически, конечно, это очень такая серьезная задача, потому что, ну, во-первых, глубоководное погружение на 80 метров на дно холодной Балтики. Ну, то есть, чтобы все просто понимали, любительское погружение – это до 40 метров. То есть, это нужен водолаз высокого класса, потому что там и азотное опьянение, и кислотная болезнь, и так далее.
1: Вот,
0: предположим, да. А теперь как бы масштаб
1: скорее
0: задач.
1: Скорее, взрывчатка. Вот,
0: вот.
1: Погрузиться на 80 метров там найти можно. Специально.
0: То есть, погрузиться с взрывчаткой, которой должно быть, ну, в районе тонны, посчитали люди, которые в этом понимают. Почему? Потому что вот представьте себе труба диаметром 1.5 метра, которая еще при этом вот в этой вот бетонной рубашке специально, плюс уплотнители, и не просто взорвалось в нескольких местах, а там порядка 50 метров трубы просто вырвало. То есть это, ну, примерно где-то вот в районе тонны, наверное, взрывчатки, которую нужно было, а, купить, б, оттранспортировать до
1: или
0: точки.
1: Или получить, может, не обязательно покупать.
0: Да. С, нужно было ее погрузить, прикрепить определенным образом, при том, что место-то больно интересное. То есть это не район какой-нибудь в там, Тихом океане, где... Ну, просто в Тихом океане есть такие мертвые пятна, где нет ни судоходства, там не летают самолеты, не плавают корабли, ничего не происходит. Точка Немо там находится, где вот кладбище космических кораблей. То есть такое безлюдье. А здесь очень оживленная акватория. Более того, на таком прям вот драматичном перекрестье исключительных экономических зон Швеции и Дании, которые, кстати, тоже в начале вроде как рьяно взялись и сказали, да-да-да, конечно, это же наши, так сказать, территориальные воды, мы тут сейчас начнем, мы сейчас начнем это все расследовать. В итоге через 2 года они сдались, причем с, ну, восхитившей, без преувеличения меня, формулировкой отсутствие юрисдикции. Два года юрисдикция была, потом она внезапно испарилась. Но они передали Германии то, что наработали, ну, во всяком случае, рассказали, что передали. И вот, собственно, мы оказались там, где мы оказались, что Германия единственная страна, которая занимается расследованием. Естественно, Российская Федерация с удовольствием бы ко всему этому присоединилась. И мы многократно, собственно, выступали по линии самых разных министерств с предложением совместного расследования, тем более, что ну, нас непосредственно все это касается и так далее. Но, опять же, место катастрофы таково, что нас даже не пускали туда, потому что это, повторюсь, исключительно экономические зоны соответствующих государств, которые сегодня все сплошь члены Североатлантического альянса, то есть такие недружественные. Конечно, любопытно посмотреть, что предлагает, скажем так, и как мотивирует свою позицию прокурор немецкий, и что говорит сторона защиты. Сторона защиты пошла очень предсказуемым путем, который, ну, по факту, он здесь единственный. То есть просто, ну, на месте адвокатов никто ничего другого бы не придумал, что это люди, которые исполняли приказ. То есть человек под приказом – это всегда такая категория, за которой можно укрыться. То есть, что действительно человек подневольный, он сотрудник был спецслужб, ему вот что приказали купить, транспортировать, организовать. Вот он, собственно, вот человек под присягой, вот он этим и занимался. И вот адвокаты пытаются сейчас вот на это все вывести. Но сторона обвинения, она настаивает на военном преступлении, говоря о том, что, собственно, газопровод – это часть инфраструктуры, и вот эта вот атака на инфраструктуру, она, ну, предполагает, особенно в время конфликтное, это все как часть запрещенных средств методов ведения войны. Я бы на месте немецких прокуроров еще бы делала крен в сторону того, что называется государственный терроризм, потому что это прям он родимый. То есть речь идет о том, что государство тайно, как бы якобы не своими руками, а руками каких-то там странных людей, которые потом меняют фамилии, он же там в Германию въезжал под поддельным паспортом и так далее. Вот эти все люди, они все это организовывают для государства, и ровно такая же история была в доказанном случае государственного терроризма, когда, собственно, французские спецслужбы подорвали гринписовский корабль у берегов Новой Зеландии, который протестовал против ядерных испытаний. И там тоже как бы поддельная личность спецагента, он внедрился к этим экологам, в общем, все там было абсолютно не подкопаешься, и если бы не бдительные правоохранители и вообще ну, настойчивость в этом деле, то не было бы такого, что Миттеран, лично президент Франции, извинялся, все это было на уровень Совбеза ООН вынесено, перед Гринписом извинялись, перед Новой Зеландией извинялись, компенсацию платили. То есть это был прям один из немногих примеров, когда гостерроризм – это основание для международной ответственности, и при этом ответственность прям, вот, прям была реализована. Вот в этом смысле, конечно, очень бы хотелось, чтобы здесь тоже это все не ушло в песок. Потому что, ну, во-первых, Балтика сейчас более опасный регион, и там действительно, если вот посмотреть, какие учения проводит НАТО, то есть о чем они переживают о кабелях и трубопроводов, и прежде всего о кабелях, которые, собственно, подводных, глубоководных, которые лежат там на дне морском, и все это, опять же, за счет перекрестий экономических зон, это все очень уязвимо, плюс глубоко, плюс ничего не понятно, и как бы, ну, вот перерезали, а там как пол какой-нибудь страны осталось без интернета и так далее. То есть все это серьезные очень, на самом деле, вопросы, и хотелось бы, конечно, но все-таки добраться до сути, насколько это вообще возможно. Вот, в общем, мы будем следить. Опять же, у нас есть еженедельный формат, который позволяет нам все это отслеживать. Там несколько заседаний ожидается, но вот в ближайшие 3 месяца прям плотненько все это будет. Может быть, какие-то новые факты всплывут и так далее. На прошлой неделе мы с вами говорили про несчастных французских лицеистов, которые поют Марсельезу, баррикадируют свои колледжи, лицеи. И вот сейчас уже 8 тысяч задержанных неделю спустя. Из них 85 – это несовершеннолетние, и на этой неделе к ним невероятная подмога прилетела в лице, Петр, кого бы вы думали, нашей экологической канальи Греты Тунберг. Не спрашивайте, что 23-летняя Грета делает среди школьников, но что-то, видимо, делает, поддерживает морально.
1: 8 тысяч – это очень много.
0: Так о чем и речь? То есть там сейчас прям уже Макрон вышел протестующим. Сказал, что он со всей душой и вообще готов обсуждать проблематику. И как бы и школы починят, и расписание поправят, и поступление как-то, ну, подредактируют. Ну, то есть Макрон сейчас, поскольку уже хромая утка, осталось тут буквально несколько месяцев его президентства, он, конечно, пообещает все, что угодно, и потом убудет куда-то там в свое прекрасное далеко, в какую-нибудь карьеру там еврокомиссара и так далее. Поэтому... Ну, вообще, да. Но сегодня у нас другая тема. Я прям давно, ну как давно, с мая примерно месяца, с июня, все думала, вот какой-то вот повод обсудить партию тараканов в Индии. Уж больно интересное явление.
1: Название.
0: Да, партия тараканов. Именно народная партия тараканов, если быть точным. И вот на этой неделе арестовали ее лидеров. И я поняла, пора. Момент настал. В общем, что это такое? Название уже само как бы... вызывает вопросы. В конце мая судья Верховного суда Индии комментировал нравы молодежи. Что значит зумеры такие зумеры и так далее. И он сказал, что вообще ведут себя непотребно, много хотят, мало делают. Ну, в общем, просто вот как вот паразитируют, как тараканы. Угу. Все, молодежь это услышала и обиделась, потому что нельзя так с молодежью. И сначала в шутку, а затем уже всерьез, в качестве реально политического движения, сделали партию тараканов. Молодежная партия, к ней, естественно, тут же, так сказать, бочком-бочком подошла индийская оппозиция, которая оппозиционна Моди, и говорит, ребята, ну, слушайте, ну, ваши, так сказать, терзания нам понятны, мы сейчас будем с вами работать и так далее. В итоге министр образования... был уволен благодаря тому, что вот они давили, давили и додавили. И они прям так за это дело взялись, они поняли, что то есть тут стоит чуть-чуть как бы дать слабину государству, и все, люди чувствуют, что у них, так сказать, пошла политическая карьера. Но вот сейчас опять очередной выход на улицы, большое количество людей, но тут мы опять же держим в голове, что Индия — это страна с самым большим в мире населением, и... примерно четверть этого населения – это люди младше 27 лет. То есть индийское общество молодое, и оно, естественно, при этом жаждет перспектив, жаждет каких-то успехов, высоких зарплат и так далее. А там и со школами сложно, с вузами еще сложнее. Там вообще вот эта партия сделала подборку вообще по суицидам. Из-за того, что люди не могут поступить, или потом, значит, поступили, семья потратила кучу денег, а не могут работу получить, какую хотелось бы. Ну, в общем, вот так вот из шуточного движения возникла народная партия тараканов. То есть, представьте, вот такое название в итоге...
1: Они только в мае образовались,
0: да.
1: И уже вот настолько.
0: И уже у нас только, да. Но вот сейчас лидеров арестовали за то, что в очередной раз
1: почему
0: народ выгнал.
1: На их место встанут
0: Но
1: новые бойцы.
0: Именно так.
1: Да, тут... молодежь всегда политически активна, ее легко поднять на действия, и тем более мы, по примеру нашей страны, помним, как школьники выходили по всем регионам при тоже правильной, в кавычках, направляющей, так сказать, лидерской роли вот, определенных кругов. Так что да, желаем успеха всем.
0: Нет,
1: участникам
0: можно,
1: процесса.
0: Можно вспомнить Римскую католическую церковь, которая организовывала детские крестовые походы. То есть в этом смысле дети, подростки, молодежь в целом – это уязвимая и ведомая весьма категория. То есть понятно, что у них есть проблемы в любой стране, и понятно, что у них как бы желания обычно они превышают возможности, которые есть, но все очень при этом по-разному себя ведут в этом плане. Потому что, ну вот удивительно, казалось бы, Индия и Франция, ну очень разные страны, с абсолютно ну, разным отношением, с разными стратегиями молодежными. Но, тем не менее, кстати, говорили о том, что поют Марсельезу. Помимо Марсельезы, на этой неделе стали петь «Интернационал» французские школьники. То есть это я к тому, что социалистический дух... он неугасим.
1: Живет.
0: Да, в некоторых, особенно европейских странах. Но во Франции, кстати, вот эта коммунистическая партия, в общем, гремела в свое время, нужно сказать. И, в общем, центристы не без основания переживали за то, что симпатии будут
1: скоро
0: на стороне левых.
1: Конец всей Франции.
0: Ну, уж я не знаю, как насчет конец, что за сразу такие какие-то странные обобщения. Но обратите внимание.
1: Власти.
0: коммунисты, если вот в терминологии Дональда Трампа, то именно что коммунисты, потому что все, кто не магисты, то есть не сторонники Трампа и его республиканской вот этой всей линии, все коммуняки сплошь. То есть вот он именно этим словом просто бросается в качестве ругательства. Еще одна коммунистка.
1: У них это слово ругательное?
0: Ну да, потому что товарищ Камала, как он называл в свое время Камалу Харрис, она же тоже дала интервью на этой неделе, сказала, что страна двигается в бездну под чутким руководством своего рыжеволосого лидера. И, соответственно, тут же, естественно, Трамп, ну, коммунисты на марш, естественно, что вы хотите. При этом, что любопытно, вот заговорили про вот эти все молодежь, академические круги, вот как раз-таки в Америке леваки очень прочно окопались в университетах, вот этих всех фондах, где выдаются гранты молодежи и так далее. И Трамп об этом тоже очень много говорит. И говорит, что вот мы вас воспитывали, мы хотели, чтобы вот вы были, ну, патриотами в понимании Трампа, естественно, патриотизма, а вы, значит, тут симпатизируете Палестине, симпатизируете голодающим, там, симпатизируете какой-нибудь Венесуэле и так далее. Негоже это. То есть вот... Ну и вообще он же как бы сказал в свое время, что, по-моему, это был где-то далекий 2014 год, что вот страшнее, чем коммунизм, не было чумы, которая бы приключилась с миром. Вот у него прям это болезненно и очень
1: необострено. Да нет, я не думаю, что болезненно. Во-первых, он... Нет, но это основа американского общества, собственно. Это не обязательно у него болезненно. Это можно вспомнить разные годы. Там были борьба с коммунистами, была всегда, так сказать...
0: Маккартизм.
1: Из основных задач, и не только у него. Вот. Плюс сами принципы, на которых построено американское общество, оно противоречит некому обобществлению, чего бы то ни было. Наоборот, свобода индивидуальная, там, предпринимательство, бизнес и прочее. И к тому же Трамп бизнесмен. В общем, понятно его позиция.
0: Его озабоченности.
1: Да. Плюс, конечно, это в политической культуре. Это действительно такое ругательство. Я не знаю, но у нас тоже есть аналоги. Не буду их приводить, но у нас тоже часто кого-нибудь могут обозвать каким-нибудь словом, там, если надо. Вот. Не всегда на то имея основания. Ну, да.
0: Так, ну, такое вот, как общество. Что касается Индии, то и вообще Индии, и Франции, и как бы академической среды в США удивительно, насколько вот вся молодежь, она давит на тему социальных лифтов. То есть вне зависимости от того, больше социалистической ориентации. Ну, то есть все-таки Франция страна с определенными традициями защиты со стороны государства, поэтому, собственно, люди так и переживают. Америка без этих традиций. Индия вообще как бы на своей волне, но у них ситуация сложная, то есть объективно озадачить, обеспечить, обиходить такое количество граждан.
1: Где была лидером движения неприсоединения в Советском
0: Союзе. Вот, о чем и речь. То есть абсолютно мы видим три разные модели, но все три модели сегодня в лице молодежи пришли к фактически... кризису социальных лифтов. То есть, причем, ну, вплоть до того, что все как бы хором говорят во всех трех странах, даже наличие высшего образования, на которое там люди тратят массу времени, сил, там семья тянется просто в нитку и так далее, и это все равно не гарантирует то, что вот вы нажмете на кнопочку, и лифт повезет вас в прекрасное далеко, в светлое завтра. Вот в этом смысле, конечно, любопытно, как вот именно сейчас молодежь так просто взяла и вышла. А то ли еще будет, когда Африка, сейчас самый быстро растущий континент, и там средний возраст в некоторых странах 15 лет. 13-15 там, лет.
1: Кажется,
0: вот когда вся вот эта молодежь тоже заговорит о своих правах. Вот это
1: они, интересно,
0: мало не покажется.
1: С кем они будут разговаривать только? Друг с другом?
0: Слушайте, там сейчас уже не та Африка, которая была даже еще 30-20 лет
1: смотря
0: тому
1: где.
0: Назад. Смотря где, я согласна.
1: Где-то там очень даже
0: так. Я к тому, что тоже они будут идти в какое-то политическое представительство, будут бороться за свои права, революции, митинги. Кто-то пойдет, естественно, кривой дорожкой там куда-то в криминал или там в какой-нибудь террористический сектор.
1: Ну, они сейчас
0: уже.
1: Как бы
0: но,
1: там
0: да.
1: Уже многие.
0: К сожалению... Это правда. Ну что, у нас еще много всего интересного. И дизельную сделку надо обсудить, и Нобелевская премия мира уж больно интересная в этом году. Тоже об этом поговорим. Ну и, собственно, про Гренландию не забудем.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Конечно, обсудим.
0: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова. И программа сегодня отмечает свое пятилетие. Тема интересная, особенно для меня. Потому что, если кто не знает, я вообще юрист-международник. И редко, я бы сказала, даже не раз в десятилетие, а реже, мои коллеги получают Нобелевскую премию мира. И вот поди ж ты, в 2026 году вручили Нобелевскую премию именно что юристу-международнику. Вообще, если вот посмотреть, Нобелевка вручается именно по, ну, за вклад в поддержание мира и так далее с 1901 года. Первым лауреатом был Анри Дюнан. К Анри Дюнану вопросов нет, потому что это основатель Красного Креста, и до сих пор Красный Крест существует, собственно. Но вот что прям... Ну, он не юрист-международник. А вот что прям люди, которые занимались международным правом, что называется прям вот персе, их прям единицы было вот за вот этот вот период. И получается, вот если там где-то 144 всего было лауреата, из них 30 — это всякие организации, опять же, всякие Красные Кресты и там продовольственные программы ООН, то вот так, что прям юристов-юристов ярких... Вот, наверное, я назову только два. И то в совершенно разные эпохи. Это Элиу Рут. Действительно, это важная фигура в международном праве. Он разрабатывал подходы к международному арбитражу. То есть к тому, как государства могут не сразу хвататься за оружие там, при любой погоде, а все-таки сначала, может быть, там пообщаться в судебном формате, в состязательной вот этой вот системе, которая, естественно, акцептирована из национального права, потому что, ну, откуда нам еще брать, простите. И вот, соответственно, вот ему за разработку правил международного судопроизводства дали Нобелевку. Это было в начале, по-моему, 1912 год, где-то так. И еще, конечно, Рене Кассен, безусловно, согласна с тем, что он заслуживает именно Нобелевской премии мира, потому что это такой легендарный дядька. Это французский юрист-международник. Он этнический еврей. И он потерял, он был в движении сопротивления, и он за время событий Второй мировой войны потерял, по-моему, 27 или 28 членов семьи. В общем, он всю семью потерял практически. И после окончания войны его взяли в комитет при ООН, который разрабатывал всеобщую декларацию прав человека. И несмотря на то, что это так вот звучит фундаментально, и кажется, что там работали десятки людей, ну, технически да, но практически там уже был комитет фактически на троих. И главным из них был Рене Кассен. И вот, по сути, вот сам текст, вот, что называется, вот инструментально прям вот брать и писать вот эти положения, да, потом их правили, конечно, там по ним дискутировали, но вот так, чтобы прям брать и писать, и вот есть прям экземпляр рукописный, там ручками все подчеркнуто и так далее, это вот, собственно, Рене Кассен. Андерсен, вот он тоже получил Нобелевскую премию мира. И вот в этом году дама, очень интересная, кстати, ей 85 лет, она до сих пор работает, и зовут ее Нави Пиллей. У нее интересная судьба, она тамилка. Тамилы — это такой интересный народ, который как раз в штате соответствующем живет в Индии. Я однажды слышала тамильский язык.
1: Ну, в Шри-Ланке.
0: Да, я в Шри-Ланке. Тамильский — это нечто. То есть это очень удивительный язык. Я даже не ожидала, что это настолько своеобразно. Случайно встретила специалиста по тамильскому. То есть вообще люди с редкими языками, это, конечно, это здорово, что такие есть до сих пор. И вот она с семьей, они переехали в ЮАР. И она, собственно, выросла в ЮАР, в Южноафриканской Республике, в эпоху лютого апартеида. И семья, папа водитель автобуса, и она с огромным трудом получила образование, девочка такая талантливая оказалась, и она была первой небелой женщиной в ЮАР, которая смогла открыть свою юридическую практику. И она бралась за то, за что никто не брался. Ну, вот так вот, да. И она взялась за тех, кто боролся против режима апартеида. И, в частности, защищала Нельсона Манделу. И вот на этом началась ее карьера именно. А потом уже, ну, то есть она там занималась юридической практикой в ЮАР, и уже после 50, когда ей было, ее позвали, знаете кем, председателем Международного трибунала по Руанде. Был такой трибунал по итогам геноцида в Руанде в 93-м году, когда за 100 дней 1 000 000 человек вырезали народности тутси. Страшная история такая, которую, конечно, надо вспоминать почаще, потому что ну, уже практически конец 20 века, и вдруг ну, такие беспримерные зверства, то есть просто там реально реки крови, куча костей, горы трупов. Ужас вообще. И вот потом был создан в 94-м году трибунал, и она его, собственно, была председателем. Потом она работала судьей в МУСе. Мы не любим МУС, Международный уголовный суд. МУС показал себя недостойно в долгую, но она была в МУСе судьей, когда МУС только начинал. И когда там еще даже стояла подпись, между прочим, Российской Федерации. То есть она уже в 2008 году ушла из МУС и пошла работать в систему. Ее пригласили Организация Объединенных Наций. Она была верховным комиссаром ООН по правам человека. Лет, наверное, 8. И вот последняя ее громкая должность с 2021 года, она занимается вопросами прав человека на палестинских территориях. Поэтому, когда Нави Пиллей выдали Нобелевскую премию мира, Израиль был очень недоволен, потому что, естественно, фактов нарушений прав человека было найдено ей за 5 лет и ее командой огромное количество. Обо всем об этом они рассказали миру, доклады все показали, факты тоже приложили. И, конечно, ну, Израиль сказал, что это возмутительно. Но вот мне этот кейс интересен с позиции того, что юрист-международник редко попадает в эти, так сказать, истории, потому что, ну, обычно это какие-то политики, и вокруг политиков начинаются вот эти все дискуссии, как это было с Горбачевым, как это было с Бараком Обамой. В очередной раз пролетел, скажем простонародно, Дональд Фредерик Трамп мимо своей Нобелевки, но с другой стороны...
1: Он всему особо не рассчитывал.
0: Но он сказал: «Норвегия, позор вам! Вы должны были 8 раз дать мне Нобелевскую премию за каждую из 8 войн, которую я урегулировал,
1: имеет
0: а
1: право
0: вы не дали ни одной.
1: Такую
0: позор».
1: Позицию, безусловно.
0: Ну вот, в общем, реакция была эмоциональная, поэтому то, что ему хочется, это видно.
1: И все реакции эмоциональны по всему вопросу.
0: Слушайте, с другой стороны, молодой политик, может быть, ну, зрелый, хорошо, но еще как бы не уходящий из политического горизонта. Кто? Трамп. Я к тому, что Киссинджер, он до 100 лет прожил. Может быть, в течение ближайших лет Трампа уже как раз, вот, когда он сойдет с пьедестала президентского, и вот тут-то его и настигнет, когда
1: я
0: ее
1: не
0: совсем...
1: Не уверен, что это самоцель, но, ну, наверное. Я еще раз говорю, Трамп использует любой инфоповод для продвижения собственного имиджа. Вот, и это то же самое. Я не думаю, что он прямо там, уж прямо там бьется головой об стену, переживает. Нет, тут тема была, он ее отработал, все, пошел дальше.
0: Ну, собственно, про Трампа. Конечно, всю эту неделю гремит дизельная сделка.
1: Единственное, можно прокомментирую по премии мира. Мне все время нравится, как все, значит, обсуждают, что вот несправедливо, как же так можно было дать вот этому, вот тому, там тут недоволен там Израиль, здесь недовольны мы, еще как вот можно Горбачеву дать.
0: Всегда кто-то недоволен.
1: Всегда кто-то недоволен. Но не надо забывать, что эта премия носит вообще субъективный характер.
0: Конечно.
1: Это не объединение всех стран, которые договорились и голосуют, значит, а кого-то обманули или не додали. Ну, дают там кому-то премии. Ну, и ради бога, пусть дают.
0: Хотя
1: что переживать по этому
0: поводу. Могут люди фактически со всего
1: конечно,
0: мира, из
1: но,
0: разных академических.
1: Но все равно это Нобелевский решение, комитет.
0: Да,
1: просто
0: Нобелевский комитет.
1: Интересно, что с одной стороны, эта премия всеми, значит, считается, ну, что она это позор, и так, и вообще так нельзя, и она... А с другой стороны, когда все начинают негодовать, то они ее как бы признают главной.
0: И она обсуждается еще больше.
1: Да, и она обсуждается еще больше. Вот такой вот феномен. А на самом деле, действительно, ну, это субъективно. Есть там организация, Нобелевский там, комитет. Они, ну, мы можем с вами тоже учредить свою премию.
0: Да?
1: И выдать ее там тому же Трампу, например. И как это сделал Джанни Инфантино, например.
0: А, ну это-то вообще...
1: Учредил премию мира ФИФА и выдал ее Дональду Фредовичу Трампу.
0: Да, почему нет?
1: Почему нет, собственно, да. В общем, ничем не отличается. Ну, так, мне просто кажется, что это очень, очень забавно, когда
0: согласна.
1: Все начинают, как будто мы деньги туда сдавали все. Ну, нет, мы же не сдавали.
0: И наша ставка не сыграла.
1: Ну, да, да.
0: Нет, просто дело в том, что действительно и премии, и еще есть такая штука рейтинги. Вот иногда тоже там какой-нибудь рейтинг,
1: ну, да,
0: абсолютно
1: точно.
0: Какой-то левой конторы, там левой пяткой писали и так далее, и все, о господи, да как же вот там, мы там вот на таком-то месте в рейтинге, а вот эти на этом, да там надо смотреть, кто заказывал, это же очень важно.
1: И кстати, всегда интересно, надо же понимать, что эти люди, они действительно не представляют весь мир, и, скорее всего, они выдают эти премии, исходя из своих представлений о том, кто их заслуживает. Ну, представление...
0: Они выбирают из номинантов.
1: Да, конечно.
0: И обоснование.
1: Но представления, значит, вот подобные, они, безусловно, разные. И если собрать, я не знаю, там, 10, не знаю, или двоих, троих любых людей, у них будут очень разные представления по многим вопросам.
0: Конечно.
1: Вот, поэтому говорить, что они там вот в чем-то не правы, ну, они со своей точки зрения, наверное, правы. И Горбачев с их точки зрения, наверное, там, заслуживал, и, может, он с нашей не заслуживает.
0: Но нет, особенно в моменте, 35 лет тому назад, извините, меня
1: конечно.
0: Был другой совершенно
1: да,
0: политический
1: дискурс. И они на там, то, что происходило в мире, смотрят вообще другими глазами, с точки зрения своей истории.
0: Да.
1: Мы смотрим с точки зрения своей. Этим интересен мир, мне кажется.
0: Две новости, тоже связанные с Трампом, и с Америкой, и вообще и с нами, и с миром большой энергетики. Это, конечно, первая новость, дизельная сделка, которую обсуждали всю неделю и продолжат еще обсуждать. Хотя, на мой взгляд, ну как-то переоценивается роль и значение происходящего. И второе, это как бы тоже вдогонку, что Трамп во своей сети Truth Social заявил о том, что будет разрабатывать богатства несметные Гренландии, потому что зря он, что ли, в конце сентября...
1: Там, богатство Украины тоже разрабатывает.
0: Ну, слушайте, тут совершенно разные как бы контексты с точки зрения мало хотеть в данном случае, важно еще мочь. А когда у вас ледовый щит толщиной 1,7 километра, ну, как бы...
1: Не знаю, мне кажется, мы с вами много раз обсуждали, что политические заявления политиков глобального масштаба, они вообще совершенно не должны соответствовать каким-то реалиям. Ну, давайте вспомним заявление о строительстве Берингового пролива, там, например.
0: Вы имеете в виду вот это знаменитый тоннель?
1: Ну, например, тоннели, да, тоннели, извините, под проливом. Ну, тоже это, в общем, не сказать, что это прямо просчитанный, проработанный проект с выделенной сметой там и...
0: Ну, это понятно. Но вот. Здесь-то энергокризис в мире, причем созданный в том числе руками Трампа, и сейчас сам Трамп героически его пытается разрулить. И особенно, конечно, умилительно выглядит, как, значит, сначала Америка грозно вводит санкции, а потом оказывается, что все можно не десятилетиями тянуть, а можно часть санкций снять, что, кстати, уже часть конгрессменов поставили на вид Трампа, потому что сказали, ну... Ну, слушайте, товарищ Трамп, так нельзя, ей-богу, мы же тут прессуем Россию, а вы тут просто фактически протягиваете руку дружбы, и там уже вообще скоро духом Анкориджа, может быть, даже повеет откуда-нибудь с Аляски. Поэтому, конечно, ситуация такая любопытная, хотя, повторюсь, вот для как бы краткого погружения в контекст, случился глобальный энергокризис дизеля. По совокупности причин. Причин много. Главное, конечно, связано с фактически полной блокировкой Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, с тем, что происходит в Саудовской Аравии. Она тоже свой экспорт приостановила. Но вообще два главных экспортера дизеля в мире. А дизель — это, соответственно, и сельхозтехника, и тяжелая техника, и там всякая горнодобывающая, и так далее, и так далее. Это, собственно, США, и второй экспортер — это Российская Федерация. И Российская Федерация с лета, по-моему, да, приостановила законодательно, собственно, приняла решение о запрете экспорта. Сейчас мы, так сказать, как бы это сказать помягче, изменили свою позицию временно, потому что, ну вот, у нас сейчас такая пошла новая история. Соответственно, со своей стороны оказалось, что можно снять санкции и, в общем-то, оказывается, взаимодействовать и торговать с Россией. Но если посмотреть, я это все к чему, на объемы вот этих всех историй, то там, конечно, то, что сейчас вот Россия будет выдавать, естественно, полностью обеспечив внутренний рынок дизелем, это важное, как бы сказать, важное условие, но вот то, что идет на продажу, этого реально немного. То есть это такие, ну, не скажу, что это прям капельные объемы, но очень и очень небольшие. И по идее, конечно, Америка могла бы сама себя обеспечивать с учетом их масштабов по экспортным возможностям дизеля, но Америка хочет зарабатывать, поэтому они все это гонят на экспорт, тем более с учетом того, что спрос в мире растет, а себе вот сейчас всякими разными способами закупают. Ну, не знаю. С одной стороны, вроде бы вот мир, дружба, жвачка и такая чудесная новость нас всех настигла. С другой стороны, ну, мне кажется, это все временно, и будет обязательно откат. Вам как кажется? Будет откат?
1: Может быть, да. Ну, во-первых, надо вспомнить, что после Анкориджа к Трампу приехала сразу группа товарищей, и там тоже откат случился. А как выяснилось потом, это раз. А во-вторых, на мой взгляд, я просто думаю, что с другой точки зрения надо смотреть. Ну, для нас выгода очевидна. Они в основном в разрезе позиции Зеленского и Украины, конечно, должны рассматриваться. Это прекрасно, что отношения между Трампом или американской администрацией, Европой и Украиной портятся на основе этого. Это вообще замечательно. Многие даже считают, что смертный приговор Зеленскому Трампу.
0: Как сказал Зеленский, я чувствую себя преданным.
1: Ну, что он там чувствует, это его проблемы. Но для администрации США, на мой взгляд, это информационная, опять же, история в первую очередь, которая должна повлиять на рынки.
0: Под выборы, вы думаете?
1: Да, конечно, на то, чтобы охладить рынки, показать, что есть свет в конце тоннеля, там, на фоне общего кризиса, что есть решение, ну и так далее. Вот, подальше посмотрим, вот примерно так. То есть, мне кажется, что у Трампа там еще внутренние резервы, он их пока не использовал. Ну и помимо этого, очень важно не переоценивать все-таки значение цены на топливо. Прямо у всех ощущение, что как там цена на топливо будет, на, тем более на дизельное топливо. Там у них, оказывается, есть вообще для сельхозхозяйственного, сельхозхозяйственной техники, там вообще отдельно есть красный дизель, так называемый, который там, значит, он вообще по своим ценам там продается, ну, и так далее. То есть это все, на мой взгляд, вот все действия, надо в первую очередь смотреть их информационный эффект, вот, и эффект на, именно на рынке. И, на мой взгляд, вот это то, что движет Дональдом Трампом, да, я думаю, под выборы это делать. Дальше посмотрим, если, опять же, тут может быть еще элемент вот такой долгосрочной некой стабильности, что если такое возможно, значит, вот как-то там конфликт завершается и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, никакой тут нету такой суперсенсационности, интересно.
0: Нет, ну тем более, что у кого более-менее долгая память, помнит, как Америка невероятно отрицательно относилась к Николасу Мадуро. Это еще было до событий, соответственно, 3 января 26 года. Они не признавали его легитимность, они там, значит, топили за Хуана Гуайдо и так далее, и так далее. И когда им понадобилась тяжелая нефть, а тяжелая нефть — это Россия и Венесуэла в основном. С Россией тогда, ну, не было почвы для возможного какого-то компромисса. Поэтому, несмотря на то, что Мадуро не признавали законной властью, против него ввели американские санкции, американские эмиссары приехали и попросили Мадуро продать тяжелые нефти.
1: Экономика главнее,
0: потому,
1: чем политика.
0: Потому что, да, все эти вещи, они уже были, и ты тут только успеваешь удивляться.
1: Все со всеми торгуют с большим удовольствием.
0: Конечно.
1: Поэтому, в общем, мы поставляем топливо, в том числе и в европейские страны, как мы рассказали, тут же, когда они начали возмущаться. Поэтому, ну, да.
0: Да, вот такая вот история. Жизнь. Ну вот что касается Гренландии, конечно, любопытно, чем все закончится. Объясню почему. Дело в том, что в 2021 году сама Гренландия сказала, что они ввели как бы такой запрет на дальнейшую выдачу концессий из того очень скромного небольшого числа, которые были выданы, из-за экологических рисков. То есть все-таки это арктический сектор, это экстремальные погодные условия, это и шторма, и низкие температуры, и лед, и ну, если что-то случится, то действительно это будет экологическая огромная проблема. То есть это не то же самое, что в Мексиканском заливе тепленьком там нефть собирать после того, что...
1: Мне кажется, вы сильно забегаете вперед.
0: Это... Ну, вот, может быть, и забегаю,
1: потому что... Все эти обещания, они, ну, их просто сотни.
0: Так. Все так и сказали, что то, что там Трамп сказал, что он будет что-то разрабатывать, это не значит, что уже прям геологи выдвинулись.
1: Ну, хорошо, ну вот Украина,
0: вперед.
1: Да, там, помните, подписывали договор по редкой земле. И что там, вы думаете, что там, самосвалы, что ли, поехали?
0: Украина в этом смысле, она же и с этими заключила договор.
1: Нет,
0: и с
1: дело не в Украине.
0: Как
1: дело,
0: они там это все будут делить,
1: том,
0: это большой
1: что,
0: вопрос.
1: А пошлины он вводил, там, да там чего только не было.
0: Ну да.
1: Все это, тем более, если говорить о стратегических каких-то проектах, что там подписано-то, ничего там нет.
0: Нет, и сразу хочу сказать,
1: заявление,
0: вот соглашение, которое было в сентябре на поля Генеральной Ассамблеи, вот это вот трехстороннее, как бы Гренландия как автономия, Дания, премьер-министр приезжала, и, соответственно, США, это соглашение о том, что там еще одна военная база добавляется. Это, то есть,
1: ну, еще тоже
0: это
1: надо,
0: не соглашение
1: это надо построить,
0: про полезные
1: ископаемые. Там все это дорого, и это вообще нафиг
0: конечно.
1: Не обязательно там надо.
0: Я думаю, что они просто сделают, скорее всего, ремонт.
1: Он этот ремонт бальный зал свой не может достроить.
0: Ой, это боль.
1: И триумфальную арку, понимаете? Вы говорите,
0: это
1: база.
0: Боль, да. Ну что, у нас есть традиционная рубрика, называется «Персона недели». Для тех, кто не знает, Петр обычно рассказывает про каких-то актуальных персонажей. Я рассказываю про каких-то исторических личностей, которые родились в неделю, на которой мы вещаем.
1: Успеете?
0: В прямом эфире. Конечно.
1: Ну давайте, я хочу сказать про женщину.
0: Боже мой.
1: Девушку даже. Нет, женщину.
0: Женщину,
1: сколько
0: девушка.
1: Ей лет? 42 года, получается, 84-го года рождения. 42 года. Новый пресс-секретарь Трампа,
0: Петр,
1: Кэти Захария.
0: Я знал, что вам понравится.
1: Она хороша. А у нее, кстати, довольно такая хорошая профессиональная биография. Она, дело в том, что она, когда выступила первый раз, она волновалась страшно.
0: Да, что-то прям
1: пошло. И она вся такая Барби вышла. Я вообще думал, ей лет 25, честно говоря. Потом посмотрел.
0: Вот она современная,
1: да,
0: так
1: у нее
0: сказать,
1: там
0: наука,
1: чуть ли не пятеро
0: творить.
1: Детей. В общем,
0: четверо, по-моему.
1: Да, или четверо.
0: Угу.
1: Ну, в общем, заслуженная женщина с хорошим послужным списком. Вот. Но накинулись, конечно, на нее, потому что она очень волновалась. И там даже перепутала мужа с президентом в какой-то...
0: Хотя, казалось
1: оговорка.
0: Бы, это почти синонимы,
1: да,
0: в некоторых ситуациях.
1: Но именно вот выглядела как такая вот выпускница вуза, которая в первый раз пришла. Ну, бывает, перегорела и так далее. Там уже начали сомневаться в подлинности ее диплома и прочее, прочее, прочее. Как пресс-секретарь, вот тоже несправедливо их обвиняют, всех пресс-секретарей, что они вот там тупые, ничего не знают и так далее. Просто люди не понимают их функционал. Функционал пресс-секретаря – это зачитать заявление и дальше принять вопросы, и по мере сил, если есть ответы, на них ответить. Они не являются самостоятельными фигурами.
0: Нет ответов, говори без комментариев.
1: Все пытаются просто по, значит, шаблону Марии Захаровой всех
0: мерить. Ну, это,
1: мерить.
0: Знаете, надо
1: Но
0: быть Марией Захаровой.
1: Мария Захарова – это уникальный случай. Вот, поэтому хочется пожелать и успехов. В некотором роде мы с ней коллеги. Я тоже когда-то был, в общем, можно сказать, пресс-секретарем и прекрасно понимаю всю тяжесть этой должности.
0: Я думаю, что ей было бы очень приятно получить
1: Кэти,
0: такую неожиданную
1: мы с тобой.
0: Поддержку из России, тем более от столь,
1: интересно,
0: так сказать, уважаемого
1: за...
0: и опытного спикера.
1: Кэти Захария, а у нас есть в стране Кэти Топурия, которая солистка группы А-студио.
0: Скажу больше. У меня персона недели Марк Захаров. И
1: вот
0: Михаил Казаков, великий наш по первой профессии актер, но по основному роду деятельности, это, конечно, великие режиссеры, которые сняли просто прям сплошняком мои любимые фильмы. И при этом все эти фильмы, несмотря на свою, казалось бы, такую легкость, содержат невероятно глубокую философию. А если вспомнить «Покровские ворота» Казакова, то там даже есть некий правический момент, потому что когда там, значит, Костик какую-то свою там очередную барышню пытается отфутболить, он говорит по телефону о том, что, извини, дорогая, на дне, очень древ... на дне озера Титикака найден очень древний город. И все, значит, вычеркиваю из списка там очередную красавицу. Так вот, в 2000 году этот город таки нашли. Вы представляете?
1: Череп коня вещевали.
0: Это же вообще, да. Ну и, конечно, Марк Захаров это не только редкий случай, когда успешный не просто кинорежиссер, но и театральный режиссер, потому что, ну, вот его невероятные спектакли... рок-оперы, которые он ставил, это, конечно,
1: да,
0: это абсолютная глыба. До сих пор идут, да, уже просто, естественно, другие актеры, но вот то, как он именно режиссерски подходил к продукту конечному, таких, ну, просто единицы. И они прям там рядышком друг с другом родились и были даже знакомы, хорошо очень общались, но вот удивительно, что оба, с одной стороны, вроде бы актеры, но вот именно такую память долгую принесла их режиссерская деятельность, и при этом как бы и цензура там подбиралась и к Захарову, и к Казакову. «Покровские ворота» порочит образ советского человека, решила цензура. Ну, чуть-чуть там подправили, и уже вроде как не порочит, и уже вроде как и весело.
1: Может быть, они были и правы.
0: Не знаю, слушайте, я разговариваю цитатами,
1: ну, из этого фильма, просто обожаю. Казаков в эпоху, так сказать...
0: Ну, это уже в эпоху, Петр
1: поехал
0: Алексеевич.
1: В Израиль жить, работать.
0: А потом вернулся в Россию, кстати.
1: Потому что там, да,
0: потому что
1: как-то
0: там,
1: там,
0: ну, да,
1: не
0: бывает,
1: задалось.
0: Слушайте.
1: Вот, поэтому тут...
0: Я конечно, как-то вот до 90-го года рассматриваю,
1: ну, да,
0: всю
1: тем
0: эту
1: не
0: историю.
1: Менее, может,
0: да,
1: он и порочил, понимаете? Ну, кто его знает? Знаете, ну, там в органах-то виднее.
0: Ну, ясно, ваша позиция
1: там
0: ясна.
1: Профессионалы все.
0: Это точно. Ну что, еще раз с праздником. До новых встреч. Всего хорошего.
1: Пока.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Смертная казнь в прямом эфире. Контекст. Белый дом сомневается в необходимости сделать общедоступным лишение жизни экс-майора вооруженных сил Нидала Хасана. Он устроил бойню на военной базе «Форт Худ». Военный врач-психиатр с 20-летним стажем достал пистолет и открыл огонь по сослуживцам. Погибли 13 человек. Суд приговорил бывшего военнослужащего к смертной казни. А власти решили показать расстрел по телевидению. Но все изменилось, когда Дональд Трамп узнал, что Хасан парализован ниже пояса. Сама идея родилась в Пентагоне. Однако теперь и там склоняются к отказу от трансляции. Но не от самой казни. Ее поддерживают и военное ведомство, и администрация. Критики публичного убийства вспоминают средние века, когда отрубание головы, четвертование и повешение совершались на центральных площадях при большом стечении народа. И считают, что Америка скатывается в давно изжитое прошлое. Не менее активны и противники смертной казни как таковой.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодарье, Сухуми. Час ночи. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Защитившую детей-воспитательницу из Оренбуржья наградили медалью за спасение погибавших. Синоптик рассказал, когда в этом году в Москве нужно переобуть автомобиль. Каждый восьмой россиянин умолчит о своем выигрыше в лотерею. Подробности далее. Президент России Владимир Путин наградил медалью за спасение погибавших воспитательницу из Оренбургской области Лию Галееву, которая в феврале защищала детей от нападения мужчины с ножом. Указ главы государства о государственных наградах опубликован накануне. Напомню, 5 февраля мужчина, вооружившийся ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц. Дети не пострадали. Благодаря действиям воспитательниц, которые сдерживали его до прибытия сотрудников Росгвардии, мужчина не смог попасть в групповую комнату, где находились малыши. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому стратегические предприятия должны теперь согласовывать с российскими властями исполнение ряда требований иностранного законодательства к акционерным обществам. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября. После полуночи ПВО Минобороны сбило 22 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Автомобилистам в Москве необходимо сменить летнюю резину на зимнюю в середине ноября, так как в начале месяца температура воздуха еще будет превышать плюс 5 градусов. Об этом сообщил руководитель прогностического центра МЕТИ Александр Шувалов. Ранее он рассказал, что первый снег и существенное понижение температуры ожидается в столице после 20 октября. Большинство россиян рассказали бы о выигрыше в лотерею супругу или супруге, при этом каждый восьмой оставил бы это в тайне. Об этом рассказали в пресс-службе оператора Всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, Национальная лотерея. Как уточняется, 34% респондентов рассказали бы об этом в первую очередь супругу или супруге, 25% родителям, 16% детям, а 8% сразу всем родственникам. Реже всего первыми узнавали бы о победе братья и сестры, а также друзья. В то же время поделиться выигрышем готово абсолютное большинство опрошенных. Лишь 4% респондентов предпочли бы оставить всю сумму выигрыша себе. Российские и индийские кинематографисты должны объединить усилия и снимать фильмы совместно, поскольку у них общий язык кино и общая аудитория. Об этом заявил режиссер Амит Рай на бизнес-форуме «Тайм» в Казани. Рай отметил, что при съемках фильмов создатели думают не об аплодисментах, а зритель, который придет в кинотеатр, будет смеяться или плакать и уйдет с приятными впечатлениями. Главным словом для индийского кинематографиста он назвал развлечение. Рай также предложил снимать кино в Татарстане, отметив, что Казань произвела на него сильное впечатление. Второй российско-индийский бизнес-форум «Тайм» проходит в Казани 15-16 октября. В его рамках эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество. К данной минуте это все. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Я когда искал тоже какой-то стишочек или песенку, значит, в программе, чтобы, ну, как-то, так сказать, креативно выйти. Вот это нашел песню. Классная песня, которую в фильме «Дайте жалобную книгу». Лариса Монгус зовут исполнительницу. Да, классная песня. А она почему-то не очень популярна. «Добрый вечер».
3: А что это значит? Да. Не очень популярно?
2: Не очень популярно. Значит, день был по-доброму начат. Она классно, вот эта рифма. Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Классно, вот когда рифма смещается.
3: Мне кажется, это очень популярная песня.
2: Да?

0: да.
1: Я первый раз слышу.
0: Ты серьезно сейчас? Ну, очень классная песня.
1: Я и фильм не очень помню.
0: Видимо, меня вырастили две женщины, и я все эти фильмы смотрел.
2: Ну, фильм классный.
1: Я не помню, про что?
2: Черно-белый, про ресторан, какая-нибудь ресторан. Ну, как раз
1: пришли. А, пиво там что-то
2: такое было? Этот, ну, тут, да.
1: А, что-то они там...
2: Там молодой совсем... Борисов, совершенно верно. Молодой Никулин, там, по-моему, эпизодическая роль такой. Хорошее кино. Ну и песня классная.
0: Песня, ну да, очень, ну я песню даже больше знаю, чем фильм.
2: Галич написал, между прочим.
1: Ну, Галич. Мастак был.
2: Ну, Галич, так сказать, да. Значит, все тут, все по-прежнему на месте.
0: До сих пор современные исполнители на его песни. На его...
2: Галич?
0: Да, Баста.
2: Баста, ну да, да, да. Облака летят, облака.
1: Ну нет. Тоже мимо меня.
0: А черт.
1: Творчество, я знаю, что он есть.
2: Галич и все?
1: Нет, знаешь, что Галич и все, и нет, есть какая-то одна песня, вот, которая самая главная у него какая-то.
2: Но какая? «Вечер этот, огоньки, дальняя дорога, дайте, братцы, мне трески и водочки немного».
0: Это главное?
2: Басон, да, ну как?
1: Какая-то другая.
2: Про то, как они, кум со всей охраной, кум со всей охраной.
1: Политическая.
2: Ну, политическая, я же это, она и есть.
0: Ну, трески захотелось.
2: Значит, кум со всей охраной, кум докушал огурец, и кум докушал огурец.
0: Дорогие,
2: и
0: слушайте.
2: Сказал со скукою, оказался наш отец. Это про Сталина.
1: Там что-то вопрос, он уходит или не уходит.
0: Сегодня творческий вечер, да. Галича.
2: Да. Ну, заходи, гости пришла к нам, а еще не надели, да?
0: Значит, не
2: Петр Лидов. Лука,
0: за опоздание.
2: Мафеев, да. Не, Галич, Галич.
0: И у нас будет в гостях великолепная Анастасия.
1: Я, вот. Я обязательно вернусь, что-то такое. Я когда-то вернусь, вот что-то такое у него. Вот это главное.
0: Я когда-то уйду, это Высоцкий.
2: Нет, я когда-то умру.
0: Умру.
2: Высоцкого, да. Райские яблоки. Ну, у него нет, у Галича много очень песен. И популярных.
1: Когда
2: и
1: я вернусь, называется. А-а-а. Это одно из наиболее известных, пронзительных и трагических произведений поэта. Я глубоко мало в чем разбираюсь. Но поверхностно, кругозор у меня. Вот
2: широкий. Вот тут мы с тобой похожи. Мы тут с тобой похожи. Знаете, да, как он? Ты знаешь, как он скончался, Галич?
1: Нет.
2: Очень трагически.
1: В изгнании.
2: Да, он уже уехал из родины, диссидент, там все понятно. Значит, то ли подключал видеомагнитофон, то ли что-то в... Да, ток, короче говоря, электрические приборы, неаккуратное обращение с электрическими приборами. Понятно, что там ходят всякие, значит, слухи, что, значит, рука чекистская. Там, если про это. Но в целом, да, дома просто что-то жена вышла, а он что-то полез там, то ли антенну поправлять, то ли это, и током ударило, да.
1: Ну, это где было? В Германии где-то?
2: Или во Франции. Или во Франции. Ну, или в Германии, или во Франции.
1: Че, Канье Уэст-то приезжает, нет?
0: Мы тебя все, все даты уже прошли. Все даты уже прошли. Нет, в этот раз...
1: Шикарный был тут комментарий. Я, значит, нашел видос. А видос следующий. В метро, на станции метро Петровский парк.
0: Так, здравствуйте, Анастасия.
2: Ничего себе, Анастасия.
0: Здравствуйте, камера.
2: Да.
3: Здравствуйте, я Настя.
2: Здравствуйте, я Алеша. Да, меня зовут.
3: Здравствуйте.
2: Анастасия Фурса, админ телеграм-канала.
3: Вух. Аж двух.
2: Аж двух.
3: Да.
0: Караван великолепных историй.
3: Великолепных, мы говорим так. И Караван Бьюти Ченнел.
0: Настя знает все про бьюти-индустрию.
3: Да.
2: Так, сейчас Петя что-то про Петровский парк рассказывал.
1: Там про Канье Уэста. Значит, видео следующего содержания. Вагон метро, и там темнокожий африканец
2: еще
1: душит какого-то белокожего человека. Там не видно предыстории, но очевидно, что тот, видимо, значит, на него что-то, потому что вид такой. А это значит, что борцовским приемом он его выволакивает.
0: Он что-то из вагона, я видел.
1: На платформу и так далее. Я выложил это видео у себя в телеге и спросил, ребят, может, кто знает, что это такое? С лучшим комментарием. Канье Уэст приехал.
2: Но
0: неожиданно. Бородина вывалила.
2: Слушайте, а я ехал в метро и рассказывал эту историю. Она мне показалась поучительной даже своим детям. Короче говоря, зашел в метро. Это было утро, вторник. Во водный стадион. Я зашел в метро, еду, значит, утро там, я не знаю, сколько, может быть, ну, 10, да и полдесятого. Пьяные чуваки.
0: Одноводом такой часто это.
2: Значит, да, пьяные, два пьяных чувака едут. Ну, такие, может быть, лет 35-37, значит. Один более приличный, выглядит как футбольные хулиганы. Ну, как бы вот внешний вид такой.
0: Из 97-го?
2: Ну, из 97-го. Нет, не с 97-го, потому что у одного на лице татуировка. В 97-м зашкварно было.
0: Не выжил бы он.
2: Иметь татуировки. Значит, и ведут себя...
0: Вызывающий.
2: Вызывающий. Мат, перемат, значит. Он его что-то, кто-то объясняет, куда надо ехать. Да пошел.
3: Это сегодня. Вторник.
2: Это вторник, да. Значит, какому-то чуваку пристали. Что-то этот. И потом он, значит, что-то встал и слышит, кстати, в вагоны в метро можно расслышать, что, так сказать, находится от тебя в метрах в 15. И он зажигалкой щелкает. Щелк-щелк, зажигалка американская, зипа, значит, это он щелкает зажигалкой, и весь вот такой вот. И я подумал, почему я рассказал эту историю детям. Потому что он ведет себя как крутой чувак, понимаете? Он матерится, никого ни во что не ставит, значит, вызывающий, значит, с этой зажигалкой. Вот он думает, что он
0: ведет... Для какой аудитории он крутой чувак?
2: Вот, совершенно верно. Вот он думает, что он ведет себя как крутой чувак, а он ведет себя как... Значит, чудак на букву «М», реально.
0: Великолепно. Нет, Алексей.
2: Не, ну это...
0: Не езди больше в метро.
2: Интересно. Ну, я просто давно...
0: Никогда такой захватывающей истории не слышал.
2: Я, может быть, в метро давно не ездил. Но правда, потому что детям...
0: Мораль какая?
2: Важно объяснить детям, что то, что им кажется в детстве крутостью поведения... Почему? Потому что они у меня нашли в гараже. Они нашли зажигалки ЗИП. У меня есть гараж.
1: Я думал, сейчас будет красивый переход к теме секс-шоп.
2: Не-не-не. Нашли в гараже зажигалки ЗИПа. И, естественно, тоже ими щелкают вот этими зажигалками ЗИПа. Ну, потому что им кажется, да, что это так.
0: Ну, круто. Не обязательно же материться и ругаться. Можно просто пощелкать ЗИП.
2: Ну, это тоже что-то такое.
0: Ну, ЗИП, она как-то привлекает.
2: Да, а я им говорю, слушайте, зажигалка ЗИПа нужна только в двух случаях. Первый, если ты ковбой, а второй, если ты взрываешь, значит, цистерну с бензином.
0: Красиво на камеру взрываешь. Ну, в другой случай тоже есть более... Ну,
2: все, не знают газовых таких.
0: Ну, чтобы красиво выкинуть ее за спину.
2: Ну, да, и выйти, и выйти на фоне взрыва.
0: Ладно, ты на метро ехала к нам, Настя?
3: Ну, как видишь, нет. Ну, я простояла в пробке очень долго. Но я ни о чем не жалею.
0: После этой истории?
3: А после этой истории, тем более, у меня есть зажигалка ЗИПа, но я и так не делаю.
0: Ну, на водном стадионе ты не бываешь.
3: Далековато, да? Далековато.
2: Как дела?
3: Нормально.
0: Что у нас бьете? Ничего себе, у тебя был лыжи.
2: Да.
0: Что у нас бьете?
3: Мы живем скромно.
2: Когда она вошла, я
0: тоже... Но это муж живет скромно.
2: Не обратил внимания на бриллиант.
1: В семье же.
3: Все хорошо у меня.
0: У тебя хорошо, муж как?
3: Жив-здоров, ждет меня.
0: Давно его не видел.
3: Наверное, смотрит. Да? Не знаю. Он тебе привет передавал.
0: Вот моя, пользуюсь служебным положением, передаю.
3: Да.
2: Так, что в бьюти-индустрии?
0: Что?
3: Все прекрасно. Российская бьюти-индустрия делает всех. Вот только сейчас записывала, ехала своей подруге сообщение про самый лучший бренд. Не буду его рекламировать сегодня. Так. Но они знают, о ком я говорю. Я уверена, что они посмотрят. Я фанат.
0: Фанат? Вообще. Но это российский бренд?
3: Да.
2: И как? А что, чем он делает?
0: Как в каком направлении? Если бренд?
3: Они делают уходовую косметику. Mm. Но они делают ее круче, чем делают все в мире. Почему? На данный момент.
2: Чем?
3: Самые эффективные формулы...
0: Это наши химики постарались?
3: Ну, там технологи, они, наверное, и привлеченные
1: есть. Запасы остались.
3: Да. Но советский основатель да. знает.
2: Крем-балет ты хорошо. Сейчас, или про что мы говорим сейчас?
3: Чебурашка. Кстати, я не знаю, существует он сейчас или нет. Но хорошо, что вы его помните, потому что это великая да. штука. Да.
0: Для пяток.
1: Вазелин Норка.
3: Для пяток.
0: Ты серьезно? У Вазелина было название Норка?
1: Да.
3: Ну, короче, наши российские
0: мое
3: ребята.
0: Мое почтение. Кто название придумал?
3: Молодцы, просто вообще счастливы.
0: А нам что-то мазать пора?
3: Я тебе все распишу. Тебе пора уже,
0: мне
3: да?
0: Пора?
3: Да ты загар любишь.
0: Нет, я в Турции был 2 дня. Я очень он ко мне прилипает, во-первых, быстро.
3: Ну вот надо с этим бороться.
0: С чем загар?
3: Загар это старость.
2: Да, ты сейчас да. пригодишься.
0: Ну, видимо, геополитическая ситуация за меня с этим борется, так как в отпуске я не был уже почти год.
1: А старость это смерть.
0: А старость это смерть?
2: Да, а спорт это молодость.
0: Поэтому я в
3: цикле. Не, ну спорт тоже спорно, на самом деле.
1: Спорт тоже смерть.
3: Да. Я сегодня общалась, я сегодня была на спорте, на одном популярном.
0: Падал?
3: Естественно. И вот обсуждала с своим тренером, что, я не знаю, как у тебя, но все мои знакомые спортсмены, они очень больные люди.
0: Ну, вот, нет, профессиональные спортсмены,
3: а все
0: да.
3: мои антизожники, они вообще очень идеальные здоровые. Анализы имеют и все остальное. Ничего не пропагандируем, но да? как-то так складывается.
2: Как игроки падал называются?
3: Падал теннисисты.
0: Хотел вывести.
2: Не, ну я
1: падальщики.
2: Мы падали, или подлецы, там, не знаю, или подлисты. Падал, да.
3: Не, ну падал, почему-то все к нему очень
2: подлежительно да.
3: относятся сейчас.
0: Я один раз поиграл, я зря понял.
3: Это, что я думала, что это спорт для домохозяек, на самом деле тебя там разматывает нормально.
0: Да, я ногу растянул.
1: В любом спорте, так и в шахте.
3: Это лучше,
2: чем разматывать.
0: Разматывать.
3: Ну это веселее, это азарт.
1: В нардо.
2: Ты не видела, как люди в домино играют. Там, так
0: сказать, на стадионе.
3: Я видела во дворе.
2: В отрадном, да. там
3: видела, дворец. Видела такое.
2: Убрали стол этот.
3: Да я не замену. Для меня нарды – это лучшее, что существует, конечно. Ты должен меня понимать.
0: Приезжай, поиграем. Коллекция нарды.
3: Ты купил себе эти там Cartier? Вот
0: нет, Борг у меня.
3: Ну, Борг тоже нормально, молодец. Можешь себе позволить.
0: Твоя рука может?
3: Мне жена подарила. Подходит.
0: Что?
3: Да.
0: Но у меня еще воровские есть с тюрьмы.
3: Слушай, реально, кстати, мне писал, мне человек делал кухню. Влад, привет, супер.
2: Из хлебного мякиша?
3: А я люблю нарды. Он об этом узнал, он мне говорит, слушай, говорит, я тебе могу с зоны нарды притащить? Я говорю, ты что сидишь?
0: А у каждого есть такой, который...
3: Он говорит, нет, у меня есть прям зона, и они это все сделали вот там, как да. бизнес организовали. Я говорю, слушай, ну это уникально. Он говорит, это вообще супер, потому что это уникально. Коллекционная история. Ну типа сделают прям под тебя, вот как хочешь.
0: Да, я знаю.
3: Нарисуют. Но я как-то...
0: Хорошо, да. Сделают под себя волка нарисуют. Спасибо, Настя.
3: Я как-то... Короче, нет у меня таких...
0: Нет, я просто такие сообщения получаю раз в месяц. Я уже отказался после третьей пары.
3: Да?
0: Я говорю, все, у меня зоны есть нарды.
3: Но они, кстати, не...
0: Сделайте мне рыбку из капельницы.
2: Вот, ходила, значит, легенда в Отрадном, что есть нарды. Сделанные из оргстекла. Когда бросаешь за реки, они прозрачные, и там рыбки. И когда ты бросаешь за реки на поверхность, то рыбки подплывают к... Значит,
0: а, живые рыбки?
2: Нет. Под оргстеклом? Нет.
0: Я легко обмануть.
4: Искусственные.
2: Искусственные, да.
4: Где-то я ехал по какому-то региону, и там, по-моему, может, Владимирская область, может, что какая-то.
0: Под Оренбургом?
4: Где-то я ехал за рулем. За рулем я так далеко не... И там, значит, вот где-то зона. Наверное, это Мордовия была. Вот, Мордовия. И там вдоль дороги...
3: Мордовия звучит
4: ох,
3: как...
4: там чего, там только нету, там продают вдоль дороги.
0: Да.
4: Там и нарды тебе, и ножи вот эти все, и что хочешь. Прямо.
3: Да. Нет, супер. На
0: розочку.
3: Деле, я
4: прямо там вот...
0: Я тебе могу не отдать.
2: Росы.
3: Да-да-да. Ну, подарки не передаривают тоже.
0: Да, особенно оттуда.
3: Это как-то неприлично. Люди старались сделать.
0: Ну, ладно, спасибо. Люди.
2: Так, значит, ну что, мы несколько новостей тут у нас есть.
3: Вы обсуждаете новости, да?
2: Мы обсуждаем.
0: Мы вообще обсуждаем, что хотим. Может, ты нам хочешь что-то сказать?
2: Бьюти-индустрию.
0: Может, нам скажешь, чем нам лица мазать наши?
2: Да, кстати, давайте, вот давайте, да. Мы, значит, мужчины, Петь, ты давайте, ну, какая косметика у тебя есть?
4: Никакой нет.
2: А ну, крем для бритья...
3: Ну, вы хорошо выглядите для
2: питья. Для бритья крем есть или после бритья? Ну, и тот, да, после бритья. Ну, да, но после бритья есть? Это же тоже косметика.
4: Ну, это не косметика. Нет.
2: Ну, а скажешь, косметика.
4: Ну, это крем обычный, типа белый крем. Да. Мало
3: нет,
4: ну,
3: это все равно косметика, ну, конечно.
4: Это не то, что я прямо его выбираю. Я там заказал Нивей, там, ящик, он у меня лежит.
0: Причем для всех случаев. Для лица и не для лица, и для свидания.
4: Кто же это подарил? По-моему, это Алена Минчук. Она принесла, значит, кто-то сделал универсальный крем для солдат. Значит, там 5 в одном. Стоит, значит, там типа 300 рублей.
2: На хлеб можно намазать, ботинки почистить, лицо.
4: Лица после бритья, от загара, там, от чего угодно. Вот, отлично.
0: Да?
4: Пахнет, правда, не очень. Но
3: нет. Нет, слушай, еще ходят слухи, что у мужчин, у них вот там гель для душа, шампунь и мыло. Это одно и то же.
4: Да, это тоже, конечно.
3: Да, так и есть?
4: У меня же гель для душа.
0: Ну, а что мне это? Другим надо мыть?
3: Да, тебе да, понятно.
4: Нет, у меня да, тоже одна.
2: Значит, сегодня, кстати, была, я ее еще думал.
4: Дезодорант есть.
2: Вы, ну, дезодорант не косметик.
0: Ну, ты метросексуал, конечно. Да,
4: да. А я такой. Я же на стиле.
2: Новое, что у мужчин и женщин отличается кожа. Причем не просто там она отличается, она там на молекулярном уровне и восстанавливается по-другому, и все это. Я не стал...
3: Ну, я не дерматолог, но я не думаю, что это так, если честно.
2: Хорошо. Я тебе пришлю статью, там, поспоришь с ученым в комментах.
0: Давайте, да. Тут
3: нет, ну, иначе вам просто немножечко везет побольше, чем женщинам, конечно.
0: Да, в формате кожи?
3: Ну, да.
0: Ну, на этом все, в принципе.
2: На этом все везение заканчивается.
4: Разная кожа бывает.
3: Вам просто уже вот помыться, это уже... Красивый.
4: Уже
3: такой,
4: хорошо.
3: Знаешь,
0: уже уход.
3: Уже хорошо, конечно. А тут стараешься, что-то делаешь.
4: Это вообще тяжело. Мне кажется, что вот вы говорите, уходовая косметика. Когда видишь, сколько у них этого, и у вас, у женщин этого всего.
0: А сколько на денег уходит?
4: Мне кажется, что это вообще довольно бессмысленная затея.
3: Ну как это бессмысленно? Даже
4: а есть эффект?
3: Конечно, видно, конечно.
4: До и после.
3: Нет, но есть
4: время.
3: Косметика, которая
4: до сна,
3: эффективная,
4: после сна,
3: она доказана.
4: Сна, там, и так далее.
3: То есть доказанные компоненты, которые реально работают. Угу. И тому подтверждение куча исследований мировых. Их не так много, это другой вопрос.
4: Понятно, вот. Все-таки, если ничем не пользоваться, мне кажется, здоровый образ жизни нормально будет.
3: Ну нет, слушайте, здоровый образ жизни, вот я вам так скажу, я знаю много зожников, они выглядят хуже, чем люди, которые Что ты делаешь? Чем
0: это же Петр алкоголик, худоба. Он выглядит прекрасно.
2: Ну, излишняя худоба.
3: И защита от солнца, она, конечно, играет большую роль. Пигментные пятна никому не придают молодости, да, Андрей?
0: Господи, за год на 3 дня съездил по делам, загорел.
2: Смотри, мужская и женская кожа обновляется по-разному. Это Свободный университет Брюсселя вместе с Кембриджским университетом опубликовано в журнале Nature, это суперавторитетное медицинское издание. Значит, наружный слой кожи постоянно обновляется, это понятно. Дочерние клетки остаются стволовыми, другие превращаются в специализированные клетки кожи. Эволюция стволовых, где у самок, у женщин, это было
3: исследование. Мне нравится, пришла сюда самка.
2: Значит, у самок клетки, сестры, образовавшиеся в результате деления одной клетки, как правило, делают один и тот же выбор одновременно. Либо снова делиться, либо специализироваться. У самцов каждая клетка в большей степени следует собственному ритму. Вот. Кроется в гормонах, короче говоря, все из-за
0: гормонов. Я не понял, в чем различие? Мы лучше?
2: Конечно.
0: Все закрывается. Да.
3: Обновление иначе происходит. Да. Не, ну может быть,
0: не нужны нам ваши эти коробки.
3: Нет, потому что, как показывает практика, действительно, мужчины, ничем не пользуясь, выглядят довольно долгое время, не борща там со всякими вредными привычками, хорошо.
0: Ну да. Что ты на меня опять смотришь? Ну, все вредные привычки сюда, что ли, сложили?
3: Нет, не в
0: коем случае. Этот уголок.
2: Сегодня новости. Мы пришли, она свалилась. Мы даже не были подготовлены. Да, как снег на голову.
4: Скоро все может быть иначе.
2: Да. Наша жизнь, города, улиц станут иными.
0: Скоро румянец наших щек пропадет.
2: Да.
0: Рассказывает.
2: Значит, оказывается, во-первых, первая новость, что есть Союз отцов.
4: Да. России.
2: Есть Союз отцов. Да. Возглавляет его в России.
3: Есть.
2: Да. И
0: возглавляет его Джиган.
2: Нет. Значит, есть Союз отцов. У Союза отцов есть исполнительный директор.
0: Ну, его точно восполняет.
4: Генеральный.
2: Да, да. Есть исполнительный. Президент, конечно. Президент Союза отцов.
0: Точно Джиган.
2: Нет, а его зовут Александр Заремба. Вот он вы или Заремба. Заремба, наверное. Заремба.
3: Заремба, скорее всего.
0: Это африканская фамилия.
2: Мне кажется, Абхаз, конечно, Заремба, да. Значит, он выступил за запрет секс-шопов, интернет-магазинов, интимных товаров и других способов приобретения подобной продукции. Значит, не надо дразнить, это дословная цитата. Цитата. Не надо дразнить сознание детей всякими сексуальными картинками.
0: Нет, а туда детей водить.
3: Много детей, да.
2: Здесь законотворцы должны выступить и запретить эти вещи, которые являются извращениями, пришедшими к нам с Запада.
0: Да-да.
2: Но, по-моему, они все с Китая приходят, честно говоря. Насколько я понимаю. Ну и так тоже. А нефритовый стержень, это, так сказать, откуда, по-твоему? Нефритовый стержень, конечно.
4: Еще у вас нефритовый стержень?
3: Ну, а то, что
2: я думаю, что в какие-то...
4: Нефритовый стержень, это, и сказать, название...
3: Кстати, да,
2: но у них это распространение на культуре.
0: Возможно, надо сказать, чтобы он не принимал близко к сердцу размеры, которые на витрине стоят, потому что это гипертрофированные размеры. И даже сами продавцы говорят, что не надо таких, это ненормально.
4: Нет, ну смотрите, вот вы как отцы. Да. Идете вы
0: и у нас союз.
4: С малюткой дочкой по улице или
2: сыном. Да.
4: И она видит, вот интим.
0: Не, она не видит, потому что давно приняли закон, что все закрыто должно быть.
2: Магазины
0: видят, да?
3: Ну, на надписи.
4: Ну, что там? Магазин для взрослых.
0: Что там? Слово нет такого.
4: Игры,
0: слова.
4: Там взрослые игры какой-то.
0: Магазин с хранением семьи.
4: Папа, называется. А что это?
0: Я объясню.
4: Там не называется магазин.
0: Я говорю, вырасти уже. Мой мама спросит.
4: Ну, может быть, господин Заремба собрал мнение отцов, будучи исполнительным директором.
0: Не знаю. А сколько его союза отцов?
3: Тут важно запретить офлайн их.
2: И офлайн, и онлайн.
3: Это, конечно, это губительная история.
4: Но вообще вот интересно, кто что думает, почему их столько? Они в шаговой доступности.
2: Да, их, правда, очень много.
4: Посмотри, вот в любом практически микрорайоне у тебя рядом
0: красно-белая,
4: аптека и
0: магазин. Потому что маршрут стандартный.
4: Да.
0: А красно-белая аптека и туда и зайти.
4: Красно-белая, потом это, а потом аптека.
0: Да, да?
4: Или наоборот.
0: Ну, кому нет, знать.
4: Они реальны, их дофига.
3: У меня есть друг, не буду говорить, как его зовут, я думаю, что ты с ним даже знаком. Mm. А, значит, он занимается чем?
0: Чем?
3: Он занимается тем, что он привозит эту продукцию в Россию. Каким образом?
0: Ну, мне кажется, я его знаю.
3: Человек ездит прямо на выставки международные, то есть он гоняет там в Гонконг куда-то. Да, и он там столько новинок, он каждый раз возвращается, а он еще рассказывает об этом, он не придает этому какой-то пошлости, потому что он считает, что это просто продукция, которая, раз она кому-то нужна, то мы должны выбрать самое лучшее.
0: Да.
3: А начинал он, собственно, с того, что работал консультантом в подобном магазине.
2: Продавал овощи.
3: Я один раз там была у него, навещала его. Я не планировала ничего покупать.
0: Ему требуется навещать там?
3: Ну, я думала, что ему скучно.
0: Ты с мандаринами?
3: Что на самом деле видела.
4: Значит, видишь в окружении вот это все.
3: И я туда зашла. Ну, я, ладно, не то, чтобы я прям много что в жизни прям так видела в этом плане, но что-то знала. Так он мне показал какие-то приколы, и мы с ним играли в игру. У него была потрясающая рубрика еще в запрещенной сети тогда. Он показывал устройство и говорил, угадайте, для чего.
0: И куда засовывать.
3: И это чистое что, где, когда, потому что, ну, ты не угадаешь никогда, что это. А тогда еще не было истории, что ты мог отправить там картинку и по поиску найти там что-то такое в интернете. Никто никогда не угадывал. То есть настолько есть замудренные устройства.
0: Может быть, мы жизнь зря живем, и надо заехать.
3: Я могу тебе дать контакт, он тебя проведет по всем чертогам.
0: Лучше, да? Нет, мне нужен эксперт,
3: он
0: лучший
3: прямо,
0: в городе.
3: Он прям разбирается, да. А выглядит он как человек, который разбирается.
2: Объем рынка интим-магазинов, да, объем рынка интимных товаров в 2025 году достиг 62 миллиардов рублей.
3: В России. Неплохо, что ли?
2: Нормально. В России. Да, нет,
4: тут просто интересно вот что.
0: Я считаю, это последняя капля, на чем
4: в чем прав, господин Заремба. Смотрите, так как их очень много, то они, скорее всего, не отвечают на спрос, а, скорее всего, спрос создает предложение. Угу. То есть, если бы их не было, люди туда и не заходили бы. Вот.
2: Ну и травмировались бы черенками, да. Понимаешь, ты от швабры.
4: Он ставит вопрос, хорошо, но если люди все ходят, мне просто сложно представить, это сколько, вот, например, я был, конечно, в секс-шопе, вот, но я в аптеку захожу, ну, наверное, сильно чаще. Хотя я в аптеке бываю, там, не знаю, может, раз в месяц.
0: Ну, 57 лет.
4: Или нет, но все-таки не так часто, как ты думаешь. Или в какой-нибудь алкогольный магазин. Чаще же люди заходят. То есть их же почему-то столько есть. Это же интересно.
2: Но их, правда, стало очень много. Это обращает на себя внимание. Но вот, собственно, ответ огромный. Ну, да, и при том, что там 75% этого объема, да, этих десятков миллиардов, это маркетплейсы. То есть это, да? А, то есть, и это говорит тоже, наверное, о чем.
0: Ну, я не могу сказать, что их прям много. Я не
2: натыкаю. Я же рассказывал. Был отличный магазин автозапчастей.
0: Может, вам сходить пора?
2: На Ленинградке, понимаешь, который, ну, он десятилетиями советских времен. Закрыли, открыли интим.
4: Я представляю, как у них выглядит встреча вот этого отдела продаж, там вот это стратегическое. Мы должны дойти до каждого россиянина.
2: Да.
4: Последний миль. То есть каждый россиянин должен иметь возможность после работы по пути из красно-белого зайти и обязательно взять. Мы должны донести.
0: Не, ну, во-первых, они выручают часто. Я ничего не рассказываю.
3: Я вообще не замечаю.
0: Я тоже.
3: Я знаю, вот 200...
0: Я бы, если бы понадобился, я бы выбрал бы в интернете.
4: Нет, ну, если кто-то...
0: Я не хочу ни с кем разговаривать на эту тему.
3: У меня подружка недавно возврат оформляла,
0: да?
3: По одному понятному товару.
0: Мне
3: и там нужно было описать дефекты. Я все и упрашиваю.
0: Не доставляет радости.
3: Да я упрашиваю, говорю, можно, пожалуйста.
0: Не делает комплименты.
3: Сухарь. Я вот всегда брала эту продукцию, и в этот раз это точно подделка. И прямо она начинала описывать.
4: Ведет себя неестественно.
0: Наши отношения охладели.
3: Супер.
5: Словом по столу.
6: Они как будто с другой планеты.
7: Подают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
5: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Словом по столу.
10: Продолжаем.
2: Так, все те же Лука, да? Петр, Алеша и у нас Анастасия Фурса, правильно?
3: Фурса. Фурса. Вот как с Зарембой сейчас, да. У вас.
2: А почему Фурса, косяки? А не Фурса?
3: Потому что я так сказала.
2: Не, я без проблем. Не, ну, так сказать, в этом...
3: Потому что Фурса.
2: Просто, так сказать, вот...
10: Придуманное слово.
3: Ну, я не знаю. Настоящая фамилия? Можешь сейчас позвонить моим родителям в целом?
10: Это фамилия твоя?
3: Нет, это кличка.
10: Конечно, я думал, это придуманное слово.
2: Фурса.
10: Да. 10 лет дружим.
4: Я а что сейчас... значит она, нет?
3: Я вам потом расскажу.
4: Это же есть Фурсенко.
2: Ну да.
4: Значит, число, ты что-то знаешь?
3: Многие думают, что это сокращение, но нет.
4: Нет, нет, но это наверняка слово.
10: А куда этимологические корни идут?
3: Мы потом об этом поговорим.
4: А что это личное, что ли?
2: Нет, но там Фурс, там Бурс, может быть, еще, понимаешь, Бурс.
3: Мои новости пришли обсуждать или моя фамилия?
10: Да, нам больше о чем разговаривать.
4: У нас нету здесь
2: Бурс.
10: Ты знаешь, что звук тише сделать, когда наш программ выходит?
2: А что, ты тогда какой-то турецкий.
4: Это про вас вот сразу.
10: Может, вернемся?
2: Погнали.
10: Резиновым...
2: Да, резиновым обсудили, значит. От общения с красивыми женщинами мужчины тупее.
3: Я читала эту новость.
2: И?
10: Я согласен.
3: Мне кажется, что эта история немножко вот про там, британские ученые закрыли дверь. Вот примерно такая же штука. Ну, это высосано из пальца.
10: Да нет, я согласен.
3: Как они... Ну,
2: значит, я объясню,
3: Андрей,
2: как.
3: Тебя судьба сводила со многими красивыми,
10: да,
3: женщинами.
10: У тебя пел.
3: Жена потрясающая.
10: Я до сих пор, когда заходишь, я говорю, так, у меня слюна течет.
3: Я могу это понять, но мне очень сложно провести прям вот параллель. Во-первых, как они это выясняли?
2: А, я тебе скажу.
3: Как они определяли красивых женщин? Вот на что мне ответили.
2: Значит, отвечу тебе. Дело не в красоте, а дело в симпатии, которую испытывали мужчины. Так измеряется красота обычно.
3: Хорошо, им анкетирование не проводилось?
2: Значит,
3: или как
2: нет. Им давали общаться с женщинами, а потом они решали тесты.
3: Угу.
2: Они решали тесты на когнитивные способности.
3: Угу.
2: Значит, и ученые действительно выяснили, что чем сильнее мужчина старается произвести впечатление, тем хуже результат этого теста.
3: Окей. А не стремится ли в данном случае мужчина показаться чуть попроще, чем он есть, дабы свою даму
2: нет.
3: немножечко порадовать?
4: Просто.
2: Мужчины тратят значительную часть ресурсов оперативной памяти и внимания на самопрезентацию и контроль своего поведения, из-за чего на интеллектуальные тесты ресурсов почти не остается. У женщин, кстати, на женщин...
3: Вы не можете несколько дел делать одновременно?
10: Нет.
3: Да?
2: Можем, но одно будет хуже, чем вот в чем дело. Значит, на женщин не работает эта история, вот что удивительно.
3: Да, это я тоже читала в этой новости. Я не помню, где я ее увидела, но там очень долго вот это все было описано. И я прям анализировала. Со мной ничего подобного никогда не происходит.
10: Нет, вы хорошо умеете держать. Еще долго скрывать, что вам мужчина...
2: А с другой стороны, когда мужчине нравится женщина, вот этот смех неуместный все время, так сказать.
10: Не всегда, она... не у всех, вообще не у всех.
3: Нет, ну, все шутки становятся несколько
10: смешнее. Все шутки немножко смешнее.
2: Да, но смотри, как тонко. Если мужчина реально тупеет, то женщина просто демонстрирует, что она как бы немножечко такая.
10: Просто когда мужчина реально тупеет, шутки смешнее.
2: Или так. Или так.
4: Ну, радикально тупеет. Слегка так
10: подтупливается. На этом держится наша программа. Я двух красивых мужчин вижу.
2: Немножко так, а хорошая еще история. Поэтому для обсуждения. Новости нет, но история хорошая. Значит, экс-жена Галустяна объяснила, почему не сменила фамилию после развода. Ну, потому что дети. Она говорит, я хочу, чтобы у моих дочерей и у меня была одна и та же фамилия.
4: Чтобы все были Галустяны.
2: Чтобы все были Галустяны, совершенно верно. Значит, вот тема. Фамилия мужа. Брать, не брать.
3: Я не брала.
4: Почему?
3: Ну, во-первых, я считаю, что у меня очень классная фамилия.
10: А у мужа?
3: Я не буду говорить фамилию мужа, но когда я думала, блин...
10: А что он твой возьмет?
3: Может быть, мне все-таки сменить фамилию? Он посмотрел мне и сказал, а ты точно знаешь, какая у меня фамилия? И меня ничего не меняло. Нет, в общем, я считаю, что вот эта история про одну семью, и мы должны быть под одной фамилией, она очень сильно надумана. Наверное, если у вас появляются дети, это имеет какой-то смысл в плане документов, проезда за границу. Я не знаю, Андрей, у тебя вот есть ребенок? Да, вам наверняка, попроще под одну фамилию.
10: Нет, у меня Марьяна сразу сказала, что будет менять.
3: У меня не было такого убеждения в голове, я не считала это необходимым, и, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы не менять фамилию. У меня есть подруга, которая выходила замуж 3 раза, и каждый раз она меняла фамилию. И каждый раз она сталкивалась вот с этим адом поменять фамилию обратно на девичью, а потом обратно менять ее на фамилию мужа.
10: Может быть, ей надо немножко выбирать повнимательнее?
3: Нет, там достаточно продолжительные сроки занимали все 3 брака. Но, тем не менее, это технически... Да, наверное, сейчас у нас есть всякие там госуслуги, МФЦ, и это проще. Но, тем не менее, это все равно занимает время. Достаточное количество документов тебе необходимо заменить.
10: Документов очень много надо.
3: У тебя 5. И, ну, казалось бы, зачем? И я не понимаю, зачем это нужно.
2: У меня жена не... Тоже у нас фамилия разная. У детей моя, и я никогда не настаивал.
4: У меня никто из жен не менял фамилию.
2: Тоже не менял?
3: Ну, и не настаивали, соответственно.
4: Я?
3: Да.
4: Я же, слушайте, больше 6 месяцев не был женат.
3: Не, просто есть такое.
4: Я понимал, к чему все идет сразу.
3: Ты об стол, говоришь, надо.
10: Есть, да. Я тоже, мне было не принципиально, мне жена сама захотела.
3: Я не очень.
4: Я соглашался, я просто говорю, ладно, хорошо, женюсь, хорошо, но я тебя предупредил.
10: Через 6 месяцев чары распадутся.
4: Фамилию не меняй, дурак.
2: Чтобы потом не бегать вот это, так сказать, по МФЦ, там, да.
10: Я знаю. Все так про тебя говорят в городе.
2: Да. Но для кого-то принципиальный момент.
10: Есть такие, реально, да.
2: Что, все, а это, потому что это, ну, типа, собственно, ну, как в хорошем смысле, не в плохом, собственность, как там,
4: ну,
2: что-то
4: подожди,
2: вещь.
4: Ну, а вот если, хорошо, вот если бы вы вышли замуж, то, например, за Галустяна, да?
2: Да.
4: То есть человека известного с фамилией.
2: Настя Галустян, прикинь, да. Нет, это все, вообще все просто.
4: Тогда бы вас узнавали бы.
3: Это не... Послушайте, во-первых,
4: кто?
3: Нет задачи узнавания. Галустян. А во-вторых, я не очень понимаю, что это за история, к кому-то прицепиться.
4: Ну, как традиции,
3: мне,
4: устои,
3: ну, прекрасно,
4: ценности.
3: Есть масса традиций,
10: хорошо,
3: которые
10: вот
3: не
10: если,
3: обязательно соблюдать.
10: Вот если за Путина выйдешь, поменяла бы?
3: Это вот, конечно, коварный вопрос.
10: Я поменял.
3: Андрей Георгиевич, коварный.
10: Я хочу быть Андрей Путин. Там разбирайтесь, откуда у меня фамилия.
2: Ну, в общем, вот такая история. Тут есть еще продолжение, тоже можно было бы. Ну, я подумал, ладно. Значит, что бывшая жена артиста...
4: Галустяном примерно это же я хотел сказать.
10: Да?
4: Ну, не так в лоб.
10: Ну, смотри, как человек посыпался.
4: Да, да.
10: Все-таки Галустян это так, где-то тут.
3: Ну, от таких предложений отказываются.
10: Я тебе не дам отказаться от этого предложения.
3: Но, тем не менее, короче, я не считаю, что это что-то суперважное, как это влияет глобально на семью, на отношения. И...
4: Ну, глава она семьи итоге... это все-таки муж, наверное.
2: Не, ну если... А если мужчина будет настаивать? Вот он скажет, нет, послушай, я все понимаю.
10: 10 лет вместе.
2: Но для меня, да, но для меня это важно. Для меня это важно. Ты пойдешь на уступку?
3: Ну, я пойду на уступку, но мне передо мной не ставили такого выбора.
2: Не-не, я же понимаю, этот вопрос, пойдешь на уступку?
3: Я бы уступила, конечно.
2: Молодец.
3: Но я уверена просто, что я все равно для там, всех своих друзей я останусь тем, кто я есть. А то, что у меня будет что-то изменено в моем там паспорте и в других документах, ну, это просто такие бюрократические мелочи.
2: Хорошая новость, мне понравилась сегодня, очень понятная, мне кажется. В Подмосковье к врачам обратился мужчина из-за застрявшей на пенисе гайки.
10: И что?
3: Боже.
2: Из-за застрявшей на пенисе гайки. Он хочет зареба, хочет запретить еще эти, понимаешь?
4: Это блогер.
10: Да. Товарищи отцы России, посмотрите, что
4: делается.
3: Очень смешной был комментарий на эту новость, гайки все сильнее закручивают.
2: Да, это да. Да, совершенно верно. Значит, ну, что-то...
10: Какой диаметр? 12?
2: Не знаю, выстрел к врачам. Обратился мужчина, застрявший этой гайки. По словам мужчины, накануне отмечал праздник с друзьями. Гайку обнаружил только утром. А смотри, а можешь? Тень. Сначала он ей жонглировал, видимо, этими гайками, а потом сопоставил.
4: Иная ситуация.
10: Я вообще не могу представить.
2: А друзья...
10: Я не могу вообще представить ситуацию, чтобы захотелось что-то доказать.
4: Нет, друзья, мы же пошутили.
10: Как?
4: Ну, как-то,
10: такие смешные друзья.
4: Он уснул.
10: И что? Ты часто спящих друзей в том месте трогаешь?
4: Нет, я вообще не трогаю.
3: Они в гараже были, да?
2: Нет, в гараже, конечно. Ну, дом тоже, может, да, ремонт.
10: детского конструктора.
3: Ну, видишь, у тебя
2: нет. Нет, детского конструктора навряд ли, потому что гайку надо было пилить. Да, да. Совершенно верно.
10: И там одно лишнее движение.
2: По словам уролога, еще пару часов и одно неловкое движение, да, ситуация могла бы стать критической. Да, все, да, там же
10: начерчено. Я почистил список друзей после таких пьянок.
2: Не, ну, я, это, знаете, почему мне показалось?
1: Он говорит, пацаны, я на вас свалю, ничего, но сами. Да. Я же для вас старался, показывать хотел.
2: Я к тому, что все-таки у мальчиков это с детства игрушка, понимаешь, которая под рукой.
10: Ну, я очень бережно с детства относился к этой игрушке.
2: Не, ну, ты бережно, конечно, все
10: я
2: понятно.
10: Я ничего, никуда ее не сувал, не накручивал.
3: Знаете, в интернете есть куча видео.
10: Не смотрю.
3: Всяких. Ну, ты, конечно, смотришь, я тебе расскажу поэтому. Там есть куча видео, где мужчины делают всякие глупые поступки. Вот откуда-то прыгают.
2: Да.
3: Вот, не знаю, там какие-то костюмы надевают, плывут непонятно куда.
10: Это я все понимаю.
3: И первый комментарий всегда там будет от какой-нибудь женщины, которая напишет, вот поэтому вы живете меньше.
10: Да. Нет, про это я все понимаю. Но там у нас есть сакральные места в организме, на которые гайки вешать нельзя.
1: Может быть, гайка тоже для него какой-то символ.
3: Сакральный
2: смысл. Чип и Дейл. Все мы выросли на Чипе и Дейл.
10: Все хотели гайку.
2: Все хотели гаечку, конечно. Все хотели гаечку.
10: Да. Да. Эту муху. Она муха?
2: Она какая-то муха, старик.
10: Нет? Нет, они брундуки.
2: Муха вжик. Она мышка.
10: Она мышка,
2: конечно.
3: Мне нравился Толстопуз.
10: Рокки? Ну, ты за него и замуж.
2: Нет, Рокки, это Рокки, а Толстопуз это кот.
10: А, тебе кот нравился?
2: Он злодей.
10: Кот злодей.
2: Кот злодей. Да, в общем, такие истории.
10: Вам в подсознании. Говорит,
2: что тут еще? Зацепила меня реакция. Значит, Тоби Магуайр провел свадьбу своей бывшей жены, и его теперь называют куколдом.
3: Кстати, видео видели, как
2: и для меня это страшно. Но был ведущим на свадьбе у бывшей жены.
3: Да.
2: И его все, значит, окрестили куколдом, типа что.
4: Так он, наверное, за гонорар или так?
2: Да, ну какая? Я вообще не понимаю, в чем.
3: Нет, во-первых,
10: он куколд.
2: В чем зашкал?
10: Нет, муж мужа?
2: Нет, он.
3: То есть это не история, что они там...
2: В 2007 году развелись, в 2016 расстались. Двое деток у них, да, и там нормально.
3: У нас сейчас 10 лет спустя, понимаешь? Да. Ничего такого нет. Там еще муж какой-то
10: миллиардер. А у них еще вообще дети?
2: Да, миллиардер, да. Джефф Агунлеси.
10: Так, ну тогда должен на новую...
4: Конечно, он сам попросился.
2: Можно я? Да,
4: я проведу корпоратив.
10: Я так проведу. Хотите Человека-паука путу?
2: Но ты понимаешь, вот эта история с куколдизмом, она воспринимается, как понять.
10: Нет, подожди, почему Магуайра, если надо тогда нового мужа называть?
2: Почему?
3: Нет.
4: Ну, кстати, да, вариант.
3: Ты закрыл, что это означает.
10: Я знаю, что это означает.
4: Потому что именно Магуайр сохранил влияние
2: на свою жену, типа.
10: И новый. Это все, если я вышел, позову вести, то и я такой, например, по их мнению, там, типа, я не знаю, какие там
4: машины. Да я на твоей свадьбе.
10: А типа семья позовут, которую я 10 лет назад встречал.
4: Сидеть и молчать вот там, видео. Понял?
3: Я просто видела прям видео.
10: А что там?
3: Да он просто там танцует, что-то кричит в микрофон.
2: Ну да,
10: Так и работает.
2: Так они ведут себя обычно, да.
3: Ну, нет, он там не стоял как пастор, знаешь, там, или не выводил ее там за...
10: Вы поняли, что он ведущий?
3: Он был просто, да, как ведущий. Но он артист, мне кажется.
10: Я вообще не понимаю, к нему какие вопросы.
2: Ну, оказывается, вот вопрос...
10: Если я сейчас свою бывшую встречу с день до свадьбы у него на новый, который 10 лет назад знаю, это я что, мне...
3: Ну-ка, Андрей, проведи.
10: Ну, хорошо.
2: Может быть...
10: Мне плевать, уже 10 лет прошло.
2: Может быть, он один
10: год назад был, не помню.
2: Магуайр. Может быть, в этом как бы что...
4: Даже там сколько шуток, может быть, он говорит, друзья, я так рад, наконец-то в нормальные руки отдаешь вот эту козу, понимаешь, замучился с ней, он, иди, уже родная.
3: Было, кстати, тоже...
4: Совет, да любовь.
3: Вот опять вас посвящаю видео интернета.
10: Это много времени в интернете было, как админ телеграм-канала.
3: Случается. Очень популярное было видео, где один парень, он ведущий праздников как раз-таки, и он вел свадьбу своей бывшей жены, и, естественно, кликбейт был в том, что я веду свадьбу своей бывшей жены. Это правда так, но если почитать комментарии, там выяснялось, что это был ранний студенческий брак, они там поженились, когда им было там по 20 лет, прожили там, не знаю, год или полтора, с тех пор просто друзья, и вот уже много лет спустя он уже там успешно ведущий свадеб, и она зовет его, и, естественно, он накидал кучу шуток, написал песню под гитару про то, там, как они жили, про то, какая она, и это, конечно, полная истерика, это весело, и к этому нельзя относиться иначе, как к юмору. Это просто...
10: Не, я бы со стороны, будучи новым мужем, я бы еще, наверное, что-то могло у меня ёкнуть. Ну, типа, почему напали на него, вообще непонятно.
3: Не, ну у них же дети еще, да, есть?
2: Ну, Тоби, да, двое деток, да. Да, да, то есть он...
4: Все, никто не видит ничего зашкварного.
10: Это подростки, господи.
2: А в интернете...
10: Дети, повзрослеете, не такое случается. Господи, это вообще... Понедельник у нас так.
4: Бывшие жены вообще святые люди. Ну,
2: Тоби Магуайр, это же человек
10: паука. Выжили.
3: Да.
2: Да. Да.
3: Ну, это такой средний человек. Да, да, назовем его так.
10: Да. Я сейчас дочери показываю Тоби всех, я вообще не понимаю, почему они все время разные.
2: Тоби это первый?
10: Самый? Нет, по-моему, средний.
3: Нет, Тоби это первый. Потом был Эндрю Гарфилд, с которым сейчас Юр Борисов снимался в кино.
10: Да?
3: Да, и потом уже Том Холланд, лучший бучок по личной моей версии.
2: Так,
10: конечно. Подкачан,
2: есть там вопрос.
3: Потому что... Потому что там холод.
2: Все. Хорошая тоже история. Ну, она понятная, как будто бы. Значит, исследование показало, как литература может помочь отпустить старые обиды. Чтение истории человека, который раскаивает в своем поступке, может помочь не только простить вымышленного героя, но и пересмотреть собственные обиды. 1563 человека, большой эксперимент. Сегодня узнал новый термин, делюсь со всеми, чтобы день прошел не зря.
4: Записываем с тобой мы.
2: Фокализация.
4: Как?
2: Фокализация.
10: Да, спасибо. Носителю английского очень тяжело слушать.
2: Фокализация. Понятно, что такое фокализация?
10: Видели это, помнишь, видео по Трампу и Путин? Ну, факты.
3: А что? Все же дергается.
2: А?
3: Что они читали?
2: Они там специальный рассказ был написан для них. Но нет, я про фокализацию. Что ты знаешь, что такое фокализация?
10: Нет.
2: Значит, это такое литературное средство, которое позволяет, литературный прием, который позволяет нам переживать внутренние чувства одного героя или нескольких героев. То есть, когда, например, «Война и мир», мы знаем, что у каждого в голове, да, нам описывают.
3: Типа фолк, сказка.
2: А тут с какой... точки зрения рассказывается история, и чьи чувства мы переживаем. Главного героя всех и так далее. Это, ну, такая просто фокализация. Хорошее слово, фокализация. Значит...
10: Ты понял, что тебе понравилось.
2: Ну, правда, да.
3: Уже столько раз повторил.
10: Короче, еще раз давай закрепим.
2: Фокализация.
10: Спасибо,
2: все. Внутренняя фокализация.
4: Focal point — это фокусируешься на что-то.
2: Вот,
4: что-то,
2: наверное, с фокусом, да,
3: либо
2: связано.
3: Фок, сказка.
2: Не-не-не-не. Я думаю, что с фокусом, да. С фокусом.
4: Фокал, это, да, сфокусировавшийся.
10: Угу. Ну, черт с ним. Что делать-то?
2: Ничего читать, и они говорят,
10: что...
3: Киношечку
2: смотреть. В принципе, мы понимаем, что чтение, так сказать, развивает эмпатию, потому что мы можем сопереживать, сочувствовать. Но и если
3: читать
2: тебя что-то...
3: Читать тоже можно всякое, слушаться. Тут надо...
10: Ну, вообще, когда ты понимаешь, я на своей практике, когда ты понимаешь, что вот ты иногда думаешь, господи, вот это меня накрыло, или что-то на твои, там, ну, какие-то обиды, еще что-то, а потом ты когда с людьми каким-то разговариваешь, и у людей идентичные истории, думаешь, а, ну я не один дебил, то нормально.
2: Ну, в смысле, что, ну, у тебя обида прощается или нет?
10: Да? Нет, там ужас. Я успокаиваюсь, да, что бывает такое в жизни немножко. Но я тут, наверное, не просто не про прощение обиды, а про переживание.
2: Исследователи различают два вида прощения. Решение простить означает сознательно отказаться от обиды или желания наказать человека. А эмоциональное прощение предполагает изменение собственных чувств, собственного отношения.
10: У меня не было глубоких обид.
2: И возможность установить близость.
10: Мне
3: тоже кажется.
2: Но, а ты восстанавливал близкие отношения с теми людьми, которым ты испытывал вот это вот то, что ты видишь, неглубокую обиду?
4: Фокализацию.
10: Я восстанавливал, да, и пожалел, и все, разошелся. Но я вот типа не хранил. Это как она могла со мной так поступить?
4: Кто-то гайкой, понимаешь?
10: Ну, гайку накрутил и пошел.
2: Дзынь-дзынь-дзынь.
10: Идешь, весело. Ветер не сносит. Звук приятный. Надо латы чугунные надеть еще и лет.
2: Ну да. Ну, короче,
10: и люди думают, будут
2: книжки работают. Когда мы знаем, что проступок действительно произошел по вине человека, возможность увидеть ее внутреннее раскаяние помогает почувствовать
3: искренность. В группу психологическую, там бывает такое, что группу делят на роли. И каждый разыгрывает определенную роль. И таким образом там люди прощают свои там обиды. Ну, мне тоже это супер незнакомо, я не про это. Но действительно, ты, там кого-то назначают условно, вот вы там папа. Вот выскажи папе все, что ты о нем думаешь. И ты вот будто бы своему отцу все это высказываешь. И вроде как это помогает. Ну, не знаю.
10: А папе каково?
4: Папе не просто.
3: Потом папа становится собой, а ты становишься кем-то, на кого папа обиделся. То есть это вот такая ролевуха. Опять мы возвращаемся к теме.
10: Уважаемый Союз Отцов России.
4: Лучшие товары, которые...
10: Не трогайте, вы их купите. Мы не знаем последствий.
3: Закольцевались.
10: Возможно, гайки — это только первые.
4: А был бы рядом секс-шоп, понимаешь? И не было бы вот трагедии.
3: Каких обид?
4: С гайкой.
2: У нас есть рубрика «Вопросы от женщин». Женщины присылают свои вопросы. Реальные женщины.
3: Ого!
2: Значит, вы прекращали отношения с формулировкой «Дело не в тебе, а во мне». Хотя дело как раз в этом человеке.
3: Конечно.
10: Да?
3: Конечно.
10: Я никогда в жизни.
3: Конечно.
10: А я никогда... Да у меня отношений-то было 3. И всегда меня бросали.
2: И говорили, дело не в тебе.
10: Я ничего не говорил. Там все время какой-то замут был такой.
2: Петь говорил?
4: Ну, я не помню, но это стандартная история.
2: Ну да, дело не в себе, а во мне, хотя дело в...
4: Справедливое, оно так и есть всегда. Дело в самом тебе.
10: Не, ну глобально-то да.
2: А, на что вы готовы ради любимой женщины? А то дают, они шикарно советуют. А, это когда мы советовали ей смотреть аниме, помните, с мужем. А на что вы готовы ради любимой женщины? Да. А на что вы готовы ради любимой женщины?
10: Но если это не манипуляция, то на все.
2: Прекрасно, блистательный ответ. А ради любимого мужчины?
3: Я?
2: Да.
3: Ни на что.
2: Честно.
4: Да, фамилию брать.
10: Да, она обманывает, она очень любит.
3: Подождите, тоже, вот что значит, на что вы готовы? Ну вот обозначили.
2: Ну вот Андрюха сказал на все, это ответ.
3: Я не на все.
10: Ну а что ты не готова? Сменить фамилию, муж понял.
3: Ну, нет, это мелочь. Ну, не знаю, там, знаешь, если вот прям на разрыв...
10: Не, ну,
3: жизнь не отдала бы,
10: ну, это мой...
3: честно могу
10: за мужчину.
3: Сказать. Да никогда в жизни, вы что?
10: Ну, потому что мы гораздо благороднее, чем женщина.
3: Ну, спасибо, нет.
4: Как вы считаете, а мужчина ваш любимый за вас должен отдать жизнь, если до этого дойдет?
3: Конечно, я никогда в жизни бы...
4: Нет, если ему скажут, что ее убьют или тебя, вот выбирай, что он должен сделать.
3: Нет.
4: Нет?
3: Нет. Я не мыслю такими категориями.
2: Но не мыслю или это ответ?
3: Я бы никогда этого не потребовала и не попросила бы. Я считаю, что это нормальная история.
2: Да, но
10: почку отдала бы.
3: Расстроилась бы я, если бы так произошло, да.
10: Почку отдала бы?
3: А их две же, да.
10: Да?
4: Вот, ничего себе, две, это не так легко.
3: Да, почку отдала.
10: Все.
2: А если...
10: Словно наша.
2: А если вам приснилась интимная близость с другой женщиной, вы расскажете об этом супруге? Ну, смотря, кстати, с какой, наверное, так сказать, если это будет Холли Перри в ее лучшие годы, да, то, наверное, я, так сказать, да, еще расскажу.
10: Ты мне не читал.
2: Да, ну вообще нет. А то, если
4: приснится... Я думаю, да, это разнообразит.
2: Немножечко, да.
4: Посмотреть на реакцию.
10: Ну, как вообще на сон можно обижаться?
2: Ну, как, еще как можно обижаться?
10: Не, ну лучше не рассказывать, наверное.
3: Не, я не расскажу.
4: Не, ну можно же выводы сделать правильно. Ты мне не понравилась, любимая.
2: А, ну да, да. Я все время думал о тебе.
10: Короче, вообще ни о чем. Мертвая. Вычеркиваем из любимых актрис.
2: А вот, кстати, дайте совет мужчинам, как относиться к тому, что жена купила секс-игрушки. О, посмотри, как
10: вот от 40 лет. Просто ты, ну, у тебя новый помощник. Радуйся.
2: У тебя робот-пылесос есть?
10: Это как робот-пылесос, конечно, ты обижаешь.
2: Посудомойка есть?
10: Ну, как роботизация. Но лучше это не...
4: Если не купила, то купи и сам.
10: Купи сам.
2: А по вашему мнению, что может толкнуть девушку на кривую дорожку однополых отношений? Вот такую.
10: Почему кривую? Я бы сам муж может толкнуть.
2: Ну, пожалуйста.
10: Пожалуйста.
2: Ну, один раз.
3: Какая тема? Я бы сейчас развернула, но ее нельзя развернуть.
10: У нас минуты 30 нельзя ее разворачивать.
3: Да, ну, чуть-чуть.
2: Ну, ты хотя бы раскрой. Не надо.
10: А себе видео есть, как бы разворачиваешь что?
3: Нет, я думаю, что нельзя просто кого-то вот на эту дорожку направить. Нужно быть изначально направленным, чтобы суметь пойти по этой дорожке. Я это имею в виду.
4: Вот Алексей.
2: Да. Вы бы отпустили свою женщину на отдых с ее подругами на несколько дней или недель?
10: Ну, в монастырь.
2: А на отдых?
10: В монастырь.
3: Я мужа каждый год отпускаю, у них традиционный выезд. Они едут.
10: Не, я не против, но если сейчас со странами, я вот говорю по России спокойно, езжаю в Питер, хотел в Минск, там можно, да. Ну, типа, в Турцию, я не знаю, что там. Тут теракт, то нестабильно.
2: То есть исключительно из соображений безопасности, 100%. А не из своих...
10: Нет, я к туркам точно не ревную, и поэтому... Если я знаю, что я в этом
2: городе... Она выбрала тебя, а ты к туркам не ревнуешь.
10: Да, потому что я армянин. Потому что зачем вторую... Я не понимаю, зачем уходить к похожему. Измени с блондином.
2: Это да.
10: Что за странно.
2: Норвегию не ногой.
10: Норвегию. А их там осталось.
2: Ну, тоже верно. Тоже верно.
10: Не, ну, короче, если город, где я в любой момент в кризисной ситуации все решу, эвакуирую, помогу, то спокойно. А если в городе у меня нет контактов, нет.
2: Ну все. Настя, спасибо большое.
10: Спасибо, что слушала этот бред.
2: Анастасия Фурса.
10: Нам как было с тобой весело. Да. Приходи почаще.
3: Хорошо.
1: Все. До свидания, друзья.
2: Все, друзья, пока. Чао, какао.
3: Пока.
5: Словом по столу.
11: Сколько ни ищу, все не то.
12: Ага.
11: Нужен и мужественный, и заботливый.
12: Ага.
11: Чтобы говорил интересно.
12: Ага.
11: И с чувством юмора.
12: Ага.
11: Нужен он, тот самый.
5: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
11: Тот самый.
5: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Ограничение работы Starlink на Украине. Контекст. В Киеве пожаловались на неожиданное снижение скорости передачи данных со спутников американской компании. В результате ВСУ не смогли провести ряд запланированных операций. Замедление Starlink снизило возможности ПВО сбивать российские реактивные дроны. Ограниченный доступ к глобальной системе спутникового интернета не позволяет им использовать и собственные БПЛА для ударов на близкие и средние дистанции. Илон Маск называл Starlink «костяком украинской армии». По его словам, в случае отключения доступа к нему передовая линия ВСУ может рухнуть. Эти заявления, как показывает практика, не были пустыми словами. В Киеве возникшие проблемы связывают с политическими решениями Вашингтона. Небезосновательно. Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство ударами Украины по российским НПЗ и полным игнорированием его призывов прекратить это. Американский лидер пригрозил Зеленскому заблокировать передачу Киеву разведывательной информации и военную помощь и действительно подготовиться к ударам российскими баллистическими ракетами Украине не удалось. Так что перебои со Starlink – явление вполне ожидаемое.

0: новый столб пепла. Об этом мы не только подробнее далее. Мужчина получил ранение в результате воздушной атаки на Ростовскую область. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он также выразил сочувствие и поддержку пострадавшему и пожелал ему скорейшего выздоровления. Слюсарь добавил также, что в регионе повреждены производственно-складские помещения. Ранее он сообщал об отражении вражеской воздушной атаки на область. Атакам подверглись Аксайский и Чертковский районы и город Батайск. Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращению их полномочий приняла решение в отношении 338 кандидатов на должности судей федеральных судов, сообщается на сайте Кремля. Заседание комиссии состоялось под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова. Британская программа подготовки украинских военных расширяется и теперь будет обучать инженерному делу, военной медицине и даже навыкам управления вертолетом. Об этом сообщает посольство России в Лондоне. Там отметили, что программа является подтверждением того, что Великобритания глубоко вовлечена в украинский конфликт. Как ранее сообщала Минобороны, в Великобритании с 2022 года в рамках программы было подготовлено 63 тысячи военнослужащих для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов. Трое детей и один взрослый погибли в результате стрельбы в начальной школе в Орегоне, в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Полиция информирует о многочисленных пострадавших, включая детей, во время инцидента. О степени ранений пока не сообщается. Службы эвакуируют всех, кто находится в этой школе. Злоумышленник, как уточняется, был убит на месте происшествия. Вулкан Шевелыч выбросил пепел на высоту до 9 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями РАН. По данным ученых, извержение вулкана продолжается, сопровождается мощной газово-паровой активностью. В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров. Действующая активность может представлять опасность для международных и низколетящих воздушных судов. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Время, когда работник был на больничном, всегда засчитывается в его страховой стаж. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Ковшара. Депутат добавила, что если работник заболел до начала отпуска, по заявлению даты начала отдыха можно сдвинуть. В случае, если недуг застал уже во время отпуска, работник вправе его продлить или сдвинуть на другие даты, пояснила парламентарий. Ковшар, тем не менее, уточнила, что в периоды длительных больничных работник существенно теряет в доходах, что потом может довольно серьезно повлиять на размер отпускных. К данной минуте это все главные новости. Мы продолжаем следить за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем вас. Приветствую вас, Андрей Юрьевич. Ну что, мы сегодня будем не соглашаться ни с Энгельсом, ни с Каутским?
3: Смотря в чем.
2: Ну как, надо отнять и поделить, как говорил Шариков. И он не согласился с Энгельсом и с Каутским.
3: Ну, отнимать в любом случае будем, и делить в любом случае будем. Только это будет, да, не тот вариант, как многим кажется, поскольку все считают, что делить нужно, ну как, очень многие считают, что делить нужно в пользу самых обездоленных, несчастных, заслуженных. И почему-то в первые ряды этих они всегда ставят себя. Кто бы они ни были.
2: А это неудивительно.
3: Конечно, неудивительно. Человеческая природа, она такова.
2: Как там, лучше, значит, там позаботиться о бабушках, чем проводить Олимпийские игры? Я понимаю, что дам пожилого возраста на меня может обидеться, но такая риторика среди наших либералов была популярна.
3: Ну, проблема-то в том была, что нашим чудным либералам было неприятно все, что делает российское государство, но все, что делали западные государства, они воспринимали на ура. Это было эталонным.

0: достаточно было к любому действию прикрутить печать одобрена какой-нибудь из европейских там стран или Соединенными Штатами, и тут же все становилось хорошо. А если к этому еще и прикреплялись всевозможные НКО с такими же идеями, то все вообще становилось идеально. Но вы же не понимаете, это другое, что позволено белым господам, то их либеральным прислужникам, которые вот тут вот прыгают, не позволено, но еще меньше должно быть позволено всем остальным. Но этот цирк мы и наблюдали, собственно.
1: Но, тем не менее, насколько я понял тему, то передел собственности нас с вами ожидает глобальный, всепланетарный. Я правильно понял?
0: Вопрос не столько передел, вопрос первое, нужно понять, насколько сам фактор собственности является значимым. Как у нас, ну, к сожалению, даже вот когда мы начинаем смотреть на то, что у нас называется макроэкономика в мире, каждый раз хочется... горестно вздохнуть, поскольку после того, как, собственно, во время Холодной войны политэкономия стала визитной карточкой Советского Союза, Советской системы, и в альтернативе ей на Западе экономика максимально дистанцировалась от всей политэкономической структуры, от всех смыслов, от всей логики, парадигмы. В итоге, когда, собственно, Холодная война закончилась, все, что было хорошо на Западе, стало восприниматься как по определению правильно и никак иначе. И в итоге микроэкономика стала господствовать над макроэкономикой.
1: Подождите, а что такое микро и макро в данном случае? Поясните, пожалуйста.
0: Условно говоря, макроэкономика, если очень называть упрощенно, это экономика с точки зрения государства, с точки зрения глобальной системы мощной, определяющей, управляющей правилами, формирующей законы. То есть фактически мы говорим о системе, которая очень вольно и широко работает с правилами игры, устанавливая их. То есть, а микроэкономика – это экономика фирмы, экономика компании, домохозяйства, который вынужден жить в правилах, который ограничен очень жестко. И в итоге что происходит? Когда мы с точки зрения микроэкономики смотрим на большое, мы рисуем государство-корпорация, на которое накладываются ограничения, характерные для малых хозяйств, для компаний, для фирм, и убираем у себя громадное количество инструментов, не понимая, что на макроуровне работает по-другому. Ну, самый простой пример – функция денег. Функция денег в рамках макроэкономики – это оборотка, это обмен, все. Никакой меры стоимости, никакой меры накопления, ничего вот прочего нету. То есть то, что у вас есть на нижнем уровне, ну, на верхнем уровне деньги – это чужие долги. Долги или вас как государства, или, соответственно, чужого государства. Зачем их набирать? Как в них что-то оценивать? То есть это все динамично.
1: А обеспечивать жизнедеятельность, там, не знаю, армии, полиции, в том числе и бизнеса, создавать там климат инвестиционный и прочее.
0: Вот разговор про инвестиционный оборот. Это оборотка. Это вот обменные операции. Условно говоря, вот сейчас в мире есть громадное количество, вот западный берем, если западный мир, то... владельцы никак не меняются. От того, что раньше это были конкретные семьи физически с прописанными в реестрах фамилиями, потом это все превратилось в фонды, где условно берут большое предприятие и по разным фондам раскидывают пакеты там, в 10-15%. Раскидали по всем, никаких антимонопольных, соответственно, ограничений нету, поскольку это же как реестры держателей, по сути, а по факту фонды. И вот у нас всерьез обсуждают, сейчас эти фонды что-то сделают. Ничего не сделают. У них количество людей по-хорошему меньше, даже чтобы нормальные корпоративные процедуры проводить. То есть это, по сути, ширма, которая закрывает истинных владельцев. От того, что у вас печатается громадное количество денег, у вас происходит изменение структуры владения. Нет. Как владели большие семьи, капиталы, какие-то общики, еще отдельные физические лица, они так и продолжают владеть. Ну, простой, замечательный пример. Вспомним Рокфеллеров, Standard Oil, конец 19-го, начало 20 века. Если перевести ту вот компанию, которая была в текущую оценку той стоимости, которая у нее была в текущую стоимость, она очень хорошо за триллион уходит. В Соединенных Штатах эта компания была разделена. Не отобрана, не национализирована, а разделена, но осталась у тех же владельцев. То есть бизнесы разделили, чтобы монополии не было. То есть формально она также принадлежит семье Рокфеллеров.
1: Это получается то же самое, с чем сейчас борется наше государство, когда дробят, называется дробление бизнеса. Но только на другом уровне.
0: Нет, дробление бизнеса – это попытка уйти от налогов. А здесь просто абсолютно законно созданный механизм ухода от налогов. У нас государство пытается бороться, а там эти инструменты были специально сделаны, чтобы это все спрятать. То есть там корпоратократия настолько сильно, это в 70-е годы 20 века произошло, настолько сильно взяла власть, влияние в государстве Соединенных Штатов, ну, соответственно, на всем Западе, что эти законы стали нормой. То есть мы про эти фонды, собственно, они стали становиться. То есть раньше были офшоры, но их можно было еще как-то отлавливать, то есть какие-то. А здесь абсолютно законные механизмы, ну, махинация в чистом виде. Но спрятано, но формально проходит. Плюс, где все эти деньги Standard Oil? Ну, так же им принадлежат семьи Рокфеллеров. Регулярно большие богатые люди умирают. Вы слышали новости? Какие налоги на наследство в Европе? Ну, где, так, десятки процентов. Знаю, за 50 да. бывает процентов, то есть в зависимости. Вы слышали, что умер какой-нибудь богатый человек, и там, десятки миллиардов были переданы в виде налогов государству? Да нет, никогда. Конечно. Правильно. Потому что налоги платят только люди среднего класса. Все, что выше, ну и, соответственно, и бедные, все, что выше, выведено из этой системы. И от того, сколько у вас денег напечатано, владельцы крупных, ценных, стратегических активов не меняются. Плюс, если какие-то происходит, кто-то плохо себя чувствует финансово, экономически, то он перепродает их своим, в своем кругу. И вот эта вот западная система так и выглядит. Угу. Поэтому, когда вот мы с точки зрения именно вот этой начинаем смотреть, да нам без разницы, сколько нулей, как называется денежная валюта, если контроль над активами, реальными активами, остаются у них этих же людей.
1: Ну, это, конечно, получается неэффективно. Государство недополучает, теряет свою силу и так далее. И
0: соответственно, хереет, это, грубо говоря. Это основные принципы западных стран. То есть мы в свое время, ну, еще, скажем так, постсоветские у нас реликты остались, и мы четко понимаем, что все недра, все богатства страны являются собственностью народа. Но для постфеодального мышления, которое характерно как для Запада, так и для всего, называется, Востока, который у нас называется сейчас Большой Юг и прочие моменты, которые не проходили через советскую систему, через социалистическое строительство, это вообще не значит. С какой радости? Есть государство, государство, это вот был монарх. Соответственно, все принадлежало монарху. Он мог как-то поделиться.
1: Ну, и бароном, наверное, каким-то, да? Ну...
0: Он делился за службу, он давал, соответственно, наделы. Дальше эти наделы как передаваться по наследству. Но стоило только как бы нарушить, и это отбиралось. Когда у нас мы начинаем читать по поводу того, что нельзя было плюнуть в портрет монарха, что-то сказать нелицеприятное, это было коронным преступлением. А были ситуации, когда и на монету нельзя было как-то оскорбительно что-то здесь, действие произвести, потому что это было оскорбление монарха. Ему принадлежало все. Как у нас Николай II писал в переписи населения? Хозяин земли русской.
1: А так, да.
0: Да-да, как-то вот так вот называется было. То есть они сильно так воспринимали. Но социалистическая революция, земля крестьянам, фабрики рабочим, власть советам.
1: Мир народом не получилось, ну ладно.
0: Ну, остальное сделали. Это народное. И мы воспринимаем нормально, что недра принадлежат государству, которое от лица, от имени народа в его интересах здесь работает и с армией, и социальные функции, соответственно, образование. Вот все вот это государство делает от имени народа, и активы принадлежат ему.
1: Ну, то есть генсек уходит и никому не передает по наследству, конечно, решают коллегиально, значит, люди, которые приближены к власти.
0: Есть система выстроенных отношений, и происходит смена. И мы вот эту нашу модель, которая еще постсоветская, которая, сколько у нас было попыток, например, начать приватизировать реки, леса перевести в фонд. А давайте возьмем и приватизируем все будущие месторождения, в какие-нибудь фонды их выводим. Ну, государство очень ревностно на это смотрит. Собственно, дело ЮКОСа и началось с вот этой всей истории, с попытки полностью вывести из-под государства очень значимые стратегические активы. Перестать вообще как-то на него обращать внимание. И вот эта ситуация и пошла. Друзья, вы не владельцы.
1: Концессию вас дали.
0: Вы, соответственно, да, арендаторы временные, которым это дали, потому что они вроде как должны эффективно этим управлять. Да, система несовершенна, но мы все равно помним, что это все народное. Это все принадлежит всем. И когда начинаются попытки вывести это все коммерциализировать в отдельные компании, ну, результат понятен. Общество, мягко скажем так, недовольно всем этим.
1: Извините, хорошо, тогда ответьте, пожалуйста, тем, кто начинает вот на слова «это все народное» кричать, что же вы такие все нищие, а они все там на яхтах и так далее. Так как это тогда работает-то?
0: А давайте раздадим... Вы по кому себя ориентируете? Вы, находясь в среднем уровне, пытаетесь ориентироваться на верхний процент, на верхние доли процентов.
1: Мне лично это не надо абсолютно.
0: Я к тему от имени кого вы говорите, называется. Вы в роли выступили, я, соответственно, вам отвечаю «да». То есть вы себя с кем сравниваете? Плюс у вас представление о западном мире – это такой симулякр из художественных фильмов. Как, называется, выглядит жизнь среднего класса? Громадные дома, машины. Так у нас то же самое. У нас, когда фильмы, телесериалы и прочее делают, у нас человек, который по статусу вот средний класс и не должен никаких доходов иметь, а у него структура потребления показана как даже не верхняя часть среднего класса, а, условно говоря, там верхний класс. Ну, условно, ну, вот ну, по Москве, например, вот средний класс заканчивается примерно где-то 5-6 миллионов в год на семью.
1: Ну да, там у следователя пенхауза 15-17,
0: да, то есть вот до 15-17 миллионов вот, вот показывают доходы, показывают громадные квартиры, показывают машины, возможности, друзья. Ну, давайте объективно смотреть, как это происходит. И это формирует симулякр, формирует картинку. То же самое, как с всевозможными социальными сетями, где создаются красиво, дорого, богато, где снимаются на пару часов номера в гостиницах, атрибуты яхт, самолетов и прочие декорации, чтобы в них пофотографироваться, арендуются букеты от неизвестных поклонников. И вот это вот все. Для чего? Собрать деньги за просмотры и продолжать эту легенду дальше. Покупать, создавать картинку. Ну, соответственно, вот мы когда на это смотрим, когда мы смотрим на богатство и прочее, да. Плюс, а с чего вы взяли, что природные богатства сами по себе дают деньги? Дают возможность жить рантье? Друзья, это делается не потому, что что-то есть. Ну вот есть территории с богатой нефтью. Персидский залив и Венесуэла. Запасы примерно одинаковые. По объеме, по структуре. Там есть немного структуры нефти, называется, разная. Mm-hmm. В Венесуэле более тяжелая. Но с точки зрения переработки, давайте так, тяжелая нефть даже будет более интересна для, называется, нефти.
1: Дизель там и так далее.
0: Да. А почему такая разница? Ну, геополитика. Не потому, что арабы такие замечательные, а потому, что с точки зрения геополитики было выгодно, чтобы вот эти маленькие арабские страны сидели на этой нефти, создавали картинку, и все избытки денежных средств отправляли в нужные фонды. То есть их несколько раз, называется, собирали. То есть там им просто давали возможность пожить хорошо. А реально тех запасов, которые якобы у них есть, их нету. Как только деньги уходят в фонды, благосостояние поколений и прочее, они уходят из-под контроля, их нельзя вернуть обратно. Они для этого и создаются, собственно. Поэтому, когда мы начинаем говорить о каких-то там природных богатствах, ну, друзья, еще один классический пример. Сколько стоит весь рынок урана в мире? 10 миллиардов долларов. Сколько стоит...
1: Ерунда какая-то, да.
0: Абсолютно. Какие там триллионы сейчас крутятся на биржах? Возьми, выведи, попробуй купить, называется. Ну, кажется, такое замечательное. Купи весь рынок урана, сделай монополию. Ну, друзья, кто же тебе, во-первых, продаст? И вроде бы как бы и должны же продать. И страны-то, которые добывают уран немного. Казахстан, Канада, Австралия, Нигер. То есть их штук 7 основных. И все. Договорись, создай картель. Подними цену, строй монополию. Сколько строит электроэнергия, вырабатываемая на атомных станциях? Ну, про оружие называется ядерный сбываем. Порядка 460 миллиардов долларов. Соотношение 10 460. Угу. Вроде бы вот они, ресурсы. Начни шантажировать. Повысь цену в два раза на уран закупочную. С точки зрения итоговой отпускной цены вообще ерунда. Нет. Потому что тут монопсония сверху. Монополия покупателя с технологиями переработки, которые говорят, ребят, не хотите продавать? Вот по цене себестоимость, плюс там минимально. Не продавайте.
1: Сами перерабатывайте.
0: Что вы с ними делать будете? Да. Можете его кушать, можете его обратно закапывать, можете пирамидки из него строить, но вы его превратить в товарный вид не можете. Вот сами по себе природные ресурсы, естественно, производственные силы, они не нужны с точки зрения, как, ну, они не дают богатства, они не дают ничего. До тех пор, пока у вас нет собственной технологии превращения их в продукт, Пока вы не приложили силу, вспоминаем теорию стоимости Карла Маркса, называется, в основе лежит. Вот. Пока вы не превратили это все в продукт, это ничего не стоит.
1: Да, нефть тоже. Попробуйте пробурить скважину глубиной 5 километров, да? Ну, еще она где-нибудь на шельфе с платформой.
0: Да, еще и горизонтальное бурение где-нибудь там нужно подойти, а еще и по тектоническим вещам, а еще у вас гидраты там еще вылазить начинают. И получаем, называется, то, с чем у нас на Сахалине сталкиваются, то есть как вот южно-киринское месторождение, это просто вот называется вот совсем вот все, что есть, причем там глубины не такие большие. Там сам факт называется всего этого счастья. И сложно очень, технологично очень. Технологий нет, ну, радуйтесь. Продавайте за копейки тем, кто возьмет. Вот как с ураном происходит. Угу. Ну, нет у вас технологии переработки урана, превращения его в таблетки, превращения его в сборки, дальше переработки последующей отработанного топлива. То есть, как бы, поэтому извините, вы будете продавать за себестоимость. И никак иначе. В принципе, вот это мы и наблюдаем. Поэтому разговоры по поводу богатства в Африке громаднейшие богатства по природным ресурсам. А толку никакого, потому что технологий нет в принципе. И это очень важно. Когда нам начинали рассказывать, что давайте вот мы будем добывать то, что есть в России, приглашать всевозможные нефтесервисные там, и прочие сервисные компании, которые будут помогать перерабатывать, это будет так замечательно. Нет, друзья, это было самоубийством в долгосрочном плане. Это было уничтожение собственной отрасли. И благодаря тому, что сейчас есть СВО, благодаря тому, что мы разрываем с Западом, это все сейчас создается у нас, локализуется все более и более. У нас нет необходимости, потребности в этом всем. Плюс не нужно лезть в проекты, которые вы не контролируете. Помните, чудная была история, когда как раз решали, какие месторождения развивать. Это, условно, там Баваненково, Харсове и прочее. Или чудное морское месторождение. Победило сухопутное, слава богу.
1: А, в этом плане, да.
0: Да. Представьте себе, вот у нас вот сейчас бы вся газодобыча последние, ну как, лет 15, зависела бы в основном вот от Штокмана. От морской, где у нас технологий вообще не было, где мы должны были быть полностью зависимы. И слава богу, что в свое время этот проект был заморожен.
1: Надо консервировать пока, а потом, когда надо научишься, разрабатывать.
0: Конечно. То есть, если вы хотите эффективно, максимально выжимать, вы не должны это использовать. Плюс не просто добыча и отправка на мировой рынок. Нет, друзья, переработка. Зачем мы поставляем метан, если его можно несложными химическими преобразованиями CH4 в NH4, получаем агрохимию, получаем удобрение, которое перевозится, ну, скажем так, на порядок проще, чем вот эти вот газовозы со всем их сжижением. Да, там есть свои особенности, но все равно это перевозится. И стоит значительно дороже.
1: Ну, кому-то ведь газ нужен как энергоноситель все-таки, нет? Они хотят проблемы, его покупать именно так? Проблемы. Индейцев, шерифа не волнует?
0: Да. То есть, как бы, плюс у нас очень любят рассуждать. Вот сейчас у нас прошли вот волна терактов по, ну, ударов по СОДам, по, соответственно, где мы возьмем микроэлектронику? Как мы будем с этим справляться? Друзья, в чем проблема? Уходите от логики деньги, товар, деньги, к логике товар, деньги, товар. У нас есть очень нужное в условиях энергетического мирового кризиса, который все время все нарастает. Что предложить рынкам? Нефть, газ и далее по списку. Энергоресурсы, которые дико дефицитны. Зачем нам условно индийские рупии, юани китайские и прочее, которых у нас запас, который мы не знаем, куда девать. У нас дико профицитная сальдо торговая.
1: Серверы по бартеру или чипы?
0: Конечно,
1: там?
0: Абсолютно бартер.
1: Так они же скажут, что там на них наложат санкции западные эти самые.
0: Это уже их личные проблемы. Ага. Пусть придумывают схемы, пусть придумывают, как это обеспечить. Нам не нужны ваши бумажки, долги ваших стран, которые через некоторое время, в связи с тем, что финансовая система погибнет, исчезнет. Нам необходим конкретный товар. Будьте добры, придумайте, как это обеспечить. Поэтому вопросы решаемы. Просто нужно уходить из стереотипов. И ключевой вопрос с стереотипом, а с активами? Активы не являются постоянной вечной собственностью. Вы всегда ими владеете временно, большими активами. Даже если они записаны на вас поколениями, вы всегда должны в голове держать, что вы не, если вы становитесь слишком слабы, чтобы их удержать, их у вас уже заберут. Причем богатые, серьезные люди, которые, собственно говоря, получили их там у нас в нулевые, в девятом и последующие, они в этой логике прекрасно понимают. Есть проект, есть актив, ты вышел за какие-то пределы, будь добр, его, соответственно, закрывай, и он стал бы невыгодным. Уходи.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну а теперь вот... Хотел я еще в первой части этот вопрос задать, что вроде как, когда мы влились в тесную семью капиталистических народов или там западных даже, просто была мода на все советское, значит, от серпов и молотов до букв СССР пелось там «Не валяй дурака, Америка», там, значит, или «American Boy, уеду с тобой» и так далее. Ну, был такой период «Господи, благослови Америку», даже не могу произносить от нашего лидера, все это тогда было. И мы вроде это поддерживали, потому что нам что обещали? Вот если вы будете играть по таким правилам, вы жить будете, как мы говорили, вот в этих вот домах.
3: Нам никто с этим не обещал. Мы сами себе это придумали.
2: Мы сами себе обещали, да.
3: Мы сами себе придумали, и в этом и проблема была, что мы проиграли ментальную войну, психоисторическую войну. Холодная война, она была не экономическая, не военная. Она была в первую очередь смысловая, ментальная. Мы поверили в конвергенцию, поверили в возможность построения капитализма с человеческим лицом. Радостно решили, что мы сейчас сделаем все лучше, возьмем от социалистической системы все лучше от капиталистической, и будет хорошо. В реальности всегда берется все худшее от двух систем, и получается вот такая вот химера. И ее мы и получили. И мы искренне думали, что нас сейчас с открытыми объятиями примут, а нам сказали: стоп, ребята. Ну, вот, выражаясь, называется, если варнами, кастами и прочее индийское, нас по-хорошему для того, чтобы мы вот интегрировались в западный мир, нужно было интегрировать по тем качествам, которые у нас были лучше всего выражены. Войны, инженеры, ученые. Вот если мы возьмем по русскому человеку, вот что у наиболее хорошо развито, вот оно будет. Но нет у нас торговых замашек, соответственно. У нас на рынках всегда торговали другие, просто потому что как бы подход другой. Много еще чего было. Но войны, инженеры, люди науки, причем и фундаментальный, и прикладной, собственно. И нас интегрировать-то с точки зрения единого Запада нужно было на этой позиции. Взять на позиции кшатриев, воинов. С уважением. Плюс отдельно как брахманы, как, условно говоря, мудрецы. Нас же начали пытаться интегрировать как неприкасаемых и шудры. Вот туда вот, сразу вот. То есть полностью не проявляя уважения, если вы проиграли, значит вы вообще никто, рабы, и далее пошло. И тут вот вся дрянь вылезла. И хуже только их, которые делали вот это вот, пытались сделать с нами, те, кто у нас им помогал. Благо, в современном обществе, в современном политикуме духовные, там, как наследники всего этого, сейчас проходят у нас как иноагенты, экстремисты и террористы. Заслуженно. За все, что они творили, за все, что делали. И, собственно, ну, скажем так, кто продолжает вредить, они должны ответить и за текущее, и за прошлое. Те, кто уже отошли от дел, ну, надо смотреть, как говорится, в русской традиции, милосердие выше справедливости. То есть вот так вот. Но если не покаялись и продолжают, ну извините, сами себе буратины. Тут, называется, периодически появляется информация, что очередных там чудных деятелей того времени начали проверять на устойчивость, коррупцию и прочее, прочее. Но они по-другому просто работать не могли. Там вся система на этом построена. И поэтому, когда нас начали так встраивать, ну у нас еще в начале нулевых годов прямым текстом было сказано, и Владимир Владимирович Путин говорил, что мы хотели. Мы и про НАТО говорили, и про единый блок. То есть мы хотели туда войти, мы хотели стать частью Запада, того Запада. Не текущего, ультралиберального и неадекватного, а того, который был. Тот, который был в Европе, когда любые варианты перверсии у них вызывали просто возмущение. Та Европа, которая еще не отринула христианство, которая была еще с эстетикой, то есть которая была еще сильная, какие-то отсадки армии были, мы хотели быть. Париж, Берлин, Москва, ось из этих времен, из 2003 года. Но они пошли другим путем, соответственно, теперь они гибнут, теперь они умирают. Мы нашли себя, мы осознали, что мы не часть Запада, не часть периферии Запада. Что мы отдельная восточноевропейская цивилизация, русский мир. И это замечательно. Поскольку долгие годы, даже само понимание, что мы можем пойти к кем-то, вот есть Запад, есть Восток, вы можете быть или Западом, или Востоком. Панмонголоизм. Хоть слово дикое, но мне ласкает слух оно. Нет, друзья, мы отдельная европейская цивилизация. Три европейских цивилизации в современном мире. Западноевропейская, атлантическая, вымирающая. Восточноевропейская, русский мир. В текущем его называется изводе, и латиноамериканская. Вот три культурных общности. И не нужно пытаться все свести к вон к той Европе. Та Европа это вообще вырожденцы, называется, которые должны...
2: А в Атлантическую вы Америку еще, да?
3: Нет, Атлантическая имеется в виду, если говорить, западноевропейская цивилизация, она с точки зрения культуры, ну, цивилизация – культурное явление, это соединение романоязычные католики, германоязычные протестанты и французы-антиклерикалы. То есть вот это вот три элемента, не два элемента. Французы-антиклерикалы – это, собственно говоря, эпоха Просвещения и Французская революция. Вот оно. То есть это часть. И эти вот три элемента переплелись в единую цивилизацию. То, что происходит сейчас с ультралиберализмом, с уничтожением вот этих вот элементов, я называю атлантической цивилизацией как перерождение западноевропейской. Поскольку западноевропейская цивилизация – это, условно говоря, Трамп, который Америка отцов-основателей. Америка Great Again, с консервативными ценностями, с Римом, с попыткой построить триумфальную арку. Жду этих барельефов.
2: А подождите, а как вы тогда оцените выступление эпохальное Марка Рубио на фоне Парфенона?
3: Это обращение к Европе. Марк Рубио, на самом деле, там две линии. В Америке сейчас будет развилка, по какому пути им идти. Они четко строят свой панрегион в рамках западного полушария, плюс Австралия. Но вопрос, это будет Америка отцов-основателей? Которая вокруг себя будет иметь периферию в виде Латинской Америки, которая периферия потом ее, собственно, накроет и уничтожит. Или это будет единая новая цивилизация, которая будет идти на синтез Америки отцов-основателей и латиноамериканской Иберо-Америки. И это будет условно империя заката, ну, на закате называется, плюс там много чего еще можно образов придумать. И вот эта вот империя заката, это будет европейская цивилизация новая. Когда они запустят в элиту латиноамериканцев со всего, называется, полушария, и выстроят новую конструкцию, которая будет ближе к Южной Европе по культуре, по традициям, чем к англосаксонской цивилизации. То есть вот это вот изменение культуры. Если, соответственно, если мы говорим о Вэнс, это первая линия, условно сейчас. Рубио – это вторая линия.
2: А Вэнс – это какая, извиняюсь?
3: Американцев-основателей, протестантские, ВАСПы, то есть это вот продолжение.
2: Это
3: Рубио – это синтез, союз с Латинской Америкой. То есть соединение вместе, формирование новой цивилизации, которая объединит и то, и другое, то есть соберет. Поскольку латиноамериканская цивилизация – это, по сути, продолжение католической Южной Европы. Угу. Там процентов 10, на самом деле, по крови, и даже по культуре там процентов 10 всего Мезоамерики. Ну, латинская, ну, индейская. Плюс по крови там, на самом деле, негров еще 10%. То есть это по крови 80% белые, 10 негры, 10...
2: Это латиносы.
3: Да, потому что те, кого нам называют, например, в той же Бразилии неграми, там у них соотношение, ну, по генетике, если смотреть, европейцев процентов 50. 50-60. То есть там, конечно, то есть там чистых-то нету. Те, кого... называются вот местные, которые рассказывают, что они себя считают испанцами. Ну, когда в нем 90% европейской крови, ну, давайте так, с точки зрения нас, большой нации, русской нации, которая вбирает в себя громадное количество народов и народностей, которые продолжают жить, наличие 90% одного народа, нет, вообще, до 60%, 50% ты себя считаешь бутин. Угу. То есть вот поэтому это объединение будет возможно. Давайте к собственности вернемся.
2: Да.
3: Да. Поскольку мы идем о том, что мир распадается, мир идет от глобального. Сначала он сейчас идет произведение двух концепций: многополярный мир и глобальный мир, единый мир. Через некоторое время мы поймем, что однополярный мир уходит окончательно. Ну, есть, правда, люди, которые еще этого не понимают, но их скоро не будет уже. То есть, как бы, ну, настолько будут понятны процессы, и у нас будет противостояние двух парадигм: многополярный мир и мир панрегионов. То есть большие регионы, которые высоко автономны, закрываются и экономически, и в военном плане, и прочее. Вот мы, собственно говоря, уйдем туда. Это начало 30-х годов, мы это увидим. Собственно говоря, ну вот сейчас на наших глазах будет проходить слом. Что мы делаем не мир, где единый мир и несколько центров, но весь мир един, где торговля единая, движение, логистика нет. Мы идем к тому, что начинает фрагментация, начинается разрыв. И информационные, и торговые, и вопросы безопасности. Сейчас беспилотные катера по всему миру расползутся, 300, называется, километров от берега, и не плавайте. Сепаратистов полно. Это все перекрываться будет. И это другая логистика, другой подход, другая экономика. И вот в рамках этих панрегионов возникает вопрос. А с какой радости мы, например, считаем, что собственность должна быть получена еще в колониальные времена? Мы же, когда смотрим на историю 20 века, 60-е годы, там год Африки, 60-й год, соответственно, последующие годы, то есть практически не осталось колоний. И все независимые государства. Ну, друзья, вот эта красивая картинка о том, что они получили независимость и стали странами, мы тут же достраиваем ее, все богатства принадлежат народу. Нет. Они, когда давали независимость, они заставляли за собой все стратегически важные активы.
2: Они это европейские страны,
3: конечно.
2: Да.
3: Тот же Лондон. Британское содружество, оно уже не само по себе. Они не отдали все земли, месторождения и прочее. Компании остались. Как частные юридические лица, они продолжали владеть этим всем. Максимум переписали на номиналов. Изменили немножко структуру. И это было частью договоренностей. Они соглашались передать независимость под гарантии, что их собственности кто не будет трогать. Почему королевская семья Британии имеет такую власть? Ну, потому что она является одним из крупнейших землевладельцев, вообще кем только возможно, во всех этих странах британского содружества. У них продолжает. Почему мы говорим, что Австралия независимая? Да не независимая. В Австралии все принадлежит людям, которые с англосаксам, которые вне Австралии. Те, кто там живут, граждане, они как... Вот наняли охранников, которые там живут, смотрят, чтобы не завелись никаких странных, непонятных созданий. Сквоттеры не заселились. И нам рассказывают, что 17 миллионов для Австралии – это очень тяжело. Это много. Это вообще невозможно жить. Возьмите карту Австралии и посмотрите по площади, например, с картой США. Совместите вот так вот реально по площади.
2: Это одно и то же примерно.
3: Да. Ну да. Посмотрите.
2: Там просто карты по-разному.
3: Карты Австралии, да, посмотрите по осадкам. Вот где осадков больше 200 миллиметров в год, а это практически вся Австралия. можно замечательно жить. Условия.
2: Подождите, Европы. А центр вот этот?
3: Вот центр, да. А вот все остальное по периметру. Там есть ли дожди? Есть. Можно систему сделать? Можно. Но там живет небольшое количество народу для того, чтобы не завелись сквотеры. Вот для чего это делается. А реальные все активы – это законсервированный такой погреб для англосаксов и из Британии, и из США, чтобы можно было куда перебраться. Там природных богатств громадное количество. И они, в отличие от нашей Арктики, много более легко достаются. Да, климат другой. Соответственно, и вот так вот по очень многим странам. То есть колонии бывшие, получая независимость, теряли, по сути, свои ключевые активы, которые выводились из оборота.
2: Которые так не приобретали. То есть независимость получили,
3: а да, а все остальное, нет. Да. То есть у вас ресурсов нет, возможностей нет, вы обременены различными соглашениями, причем где-то да, ну, не официальными, не зафиксированными, а на уровне именно невозможности что-то изменить, и вы будьте добры, вот в этих условиях живите. Ну, соответственно, еще добавляем сюда не самых лучших управленцев. Когда человек уровня почтальона, там, почтальон, становится президентом страны. А мы потом в честь этого институты называем, называется, как бы, ну, уровень управления. Плюс добавляем демографию, резкий рост, то есть доля ресурсов, богатств добываем, ну, не теоретических, а вот реальных, на одного человека падает. И получаем то, что мы получаем, запрограммированный обрыв. Ну а далее, собственно, эта система радостно, неоколониально продолжает существовать.
2: Можно, извините, я чуть-чуть вопросом прерву. То есть получается, что когда западные, так сказать, элиты сажают в некие страны, предположим, даже не африканские, не бывшие колонии, а, скажем, наши постсоветские, своих людей во власть, они получают все равно такую же колонию или как?
3: Они ставят людей, которые, цель которых контролировать, чтобы потоки выходили легко.
2: Что там, что здесь.
3: То есть они, конечно, это не управленцы. Тот же. Конечно, это не то. Они не пытаются делать что-то для страны хорошее. Для развития необходимы серьезные проекты, серьезные процессы. Для этого должен быть общенациональный масштаб. Ну вот пример, например. У нас вот есть Средняя Азия. Мы четко понимаем, в Средней Азии проблема с водой. Об этой проблеме известно много десятилетий. Что нужно делать? Капельный полив. Создавайте общенациональные проекты, поднимайте все возможные ресурсы, мобилизуйте, подписывайте, ищите. То же самое, например, как Египет строил плотины. Да, мы им помогали, но вы запросите их хотя бы. Как сейчас Эфиопия построила плотину. То есть, вот эта инфраструктура должна быть. В Средней Азии мы последние десятилетия слышали что-то про воду? Все занимались какими-то своими делами.
2: Драки из-за воды, да, да
3: и конфликты. И периодически появляется идея, давайте Россия нам подарит объемы воды. Друзья, ну, во-первых, когда вот ее тема в очередной раз начинала возникать, я говорю, хорошо, говорю, вот берем стройка. Сколько стоит построить вот эту вот канаву, которая будет тянуть? Я примерно вот по нефтегазовому строительству я представляю себе стоимость вот этой вот канавы. Дальше. Кто будет эту воду покупать, в таких, платить за нее? Кто будет компенсировать экологию? У вас ничего нету. Ну, так идите в Москву, вот приезжайте, будете в собрание, подойдите к Владимиру Владимировичу и скажите, давайте Россия за свой счет выроет вот это вот все, Россия, которая борется с Западом, которая 10 раз ее больше, вот в условиях СВО. А давайте она сделает подарок. Извините, говорят, а зачем? У вас какая проблема? У вас проблема? Воды будет мало. Хорошо, капельный полив. Давайте внедрять технологию капельного полива. И никого нету. И все исчезли. Потому что это нужна мобилизация ресурсов. Это нужно не текущей заниматься вещью, а реальные большие сложные процессы. Это нужно было делать 10, 20, 30 лет назад. Но этим не занимались. И виноват Советский Союз, который создал сельское хозяйство, создал индустрию и не учел, что население станет в разы больше, и никто не планировал потребление воды. Советский Союз планировал, но вы не стали эти планы реализовывать. Идея капельного полива была давно. Поэтому сейчас, когда это всплывает о том, что они вроде как вот начинают, друзья, это должен быть общенациональный проект с громадным бюджетом. Вы все ресурсы должны туда кинуть просто. Это должно быть как вот электрификация всей страны, Гол-РО, Транссиб и прочее. Где все это? Нету всего этого. Тогда это называется уровень управления. Вот в странах, которые, соответственно, стали в Африке, то же самое должно быть. Инфраструктура создается исключительно государством.
2: Возвращаемся. Да, съездите, да. Отучитесь, да, в вузах, там, западных.
3: Начните, или восточных. Да. Программу потом, примите на десятилетие.
2: Через
3: 10
2: лет будете разрабатывать, конечно, свой уран какой-нибудь. Да.
3: Чтобы... не получится, там все много сложнее. Чтобы, называется, ходить в тени кипарисов, их надо посадить. Так давайте сажать их сегодня. А не гундеть, что 20 лет назад их не посадили, и теперь над нами нет тени. И вот это вот общая проблема. Государства не имеют управленческих навыков. Далее, если мы берем колонии, так у них еще к управленческим навыкам еще ресурсы не дали. Благо, советские республики хотя бы ресурсы имели, у них никто их не забирал. Они их сами поотдавали. Когда Советский Союз распался, ресурсы остались у народа. Но эффективность, одно дело в России, другое дело на Украине, посмотрите. Как распорядились ресурсами? У нас в начале нулевых годов олигархам объяснили, что налоги нужно платить, что вот это вот нельзя, а там не объяснили. И мы получили то, что получили. Мы получили, собственно, и 2014 год, и последующий, да и предыдущий там был полный, называется, ужас. С точки зрения управления. Вот до чего это доводит. Возвращаясь к панрегионам. У вас территория, большая держава, получает контроль над территорией. Своя страна плюс, соответственно, сфера влияния. И тут нам выясняется, что на ее территории есть какие-то странные корпорации, которые чем-то якобы владеют. По каким-то бумагам, еще колониального называется, прошлого, или по непонятным называется, изуистски составленным договорам, и начинает рассказывать про верховенство закона. Друзья, какого закона? Нет больше закона. Мы на своей территории сами устанавливаем закон. Как в 22-м году, в начале, помните, были крики либеральных товарищей, не может быть, как Россия сможет взять и начать принимать неправильные законы. Вот у нас можно отбирать золотовалютные резервы и собственность, а мы на своей территории не можем.
2: Пока не отобрали же.
3: Отберут. Это игра. Нет, давайте так. Когда мы принимаем решение о том, что это передается под управление государства, все дивиденды отстраняются от управления, соответственно, внешние игроки, все дивиденды перечисляются на спецсчета, эти спецсчета лежат в нужных фондах и работают на государство, но формально собственность не отобрана. Вы там отбираете, мы здесь отбираем. Но по факту как бы мы понимаем, что это все уже. То есть это вот последний шаг остался формально признать, как бы и он будет сделан в свое время. Там дернуться, мы дернемся. Политес соблюден пока, мы не делаем первым, мы, соответственно, ждем над вами. Чтобы вы были виноваты в этом всем. И это будет общей практикой. Мы разошлись, у нас на территории есть страна, есть компания какой-то страны, которая чужая, которая реализует политику той страны. Поэтому, дорогие друзья, вы или, соответственно, принимаете новую власть, приезжаете сюда как резиденты, присягаете, часть значимую стратегических ресурсов, активов отдаете и живете здесь, будучи гражданами, вот полностью присягнув новородине. Тогда у вас остается. Быть господином слугой двух господ не получится.
2: Ну, то есть, компании других стран в нашей четко, быть невозможно.
3: Четко, да. Что-то мелкое, да, на уровне квартир, каких-то еще собственностей, которые не являются стратегическими, не являются активами, да пожалуйста. Вот у вас есть там квартира какая-то купленная на территории Европы, там, США, да пожалуйста, кого это интересует? С вас еще будут налоги просто в 3 раза больше брать и постоянно вас за это держать, требовать все больше, больше, больше. То есть, как бы, ну, как дойная корова будете под это.
2: А волшебное слово инвестиции, чтобы нам времени мало осталось, чтобы
3: понять. Кто вам мешает их допечатать? В рамках макроэкономики весь этот разговор по поводу инвестиций, по поводу прихода капитала и прочее, если у вас есть эмиссионный центр с нормальными технологиями, с развитиями, с перспективами, приход таких вот инвестиций, которые вы все равно конвертируете в местную валюту, напечатайте эту местную валюту как центральный банк, если вы все равно ее будете конвертировать.
2: Я понял, но у нас вот не делают таких вот автомобилей, а делают похуже. Вот что делать?
3: Под это дело, во-первых, является ли это важно, не нужно. Во-вторых, мы в рамках панрегиона нашего у нас планируется включение туда Кореи, объединенной по итогам, в ближайшие годы. Там автомобили делать умеют, там много чего умеют. Соответственно, синергия, соединение, она нам нужна, да. Нам при наличии, называется, Северная Корея само собой, тут сейчас Южная еще будет убегать от Америки, пытаться спрятаться под зонтик, вопрос будет решен. Смысл в чем? Есть активы на чужой территории. Вот или вы приходите сюда и остаетесь здесь, компания делится, и реально, как только вы начинаете хитрить, пытаться управлять, у вас-то в итоге все равно отбирают. Или вы про это забываете, будете сопротивляться, еще немножко посидеть. Это будет общей мировой практикой. В 30-е годы сложные, большие, ценные активы за пределами своего государства не будет ни у кого. Владеть могут только резиденты, условно, скажем так, условно патриоты данных стран. И это общая мировая практика.
2: Ну, в случае, например, с тем же Яндексом, там, патриотизм. Ну, ладно, поговорим, может, в следующий раз. Спасибо, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Детали дизельной сделки России и США. Контекст. К концу года Российская Федерация может увеличить экспорт топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц, достигнув прежнего уровня продаж. Это позволит занять более 10% мирового рынка дизеля. Поставки на американский и мировой рынки будут осуществляться напрямую. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он назвал ее позитивным сдвигом для бюджета и нефтяной отрасли. В октябре Россия поставит более 300 тысяч тонн, далее по нарастающей. Сразу после информации о сделке цена фьючерсов на дизель пошла вниз. Российские власти особо отмечают, угроз внутреннему рынку нет. Он полностью обеспечен этим видом нефтепродуктов. Дизельную сделку Дональда Трампа и Владимира Путина в штыки восприняли в Европе и Киеве. Несколько конгрессменов призвали Трампа пересмотреть свое решение. Но этот призыв вряд ли понравится миллионам потребителей солярки в США и других странах, испытывающих на себе дефицит и рост цен. В Кремле поясняют, несмотря на поставки российского топлива, позиция Москвы в отношении целей и задач спецоперации неизменна, как и ее готовность к политико-дипломатическому урегулированию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3:00, в Бишкеке 6:00, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин принял в гражданство России итальянского журналиста и хоккеиста ЦСКА. Производство рыбы в России превышает потребление на 20%. Академик РАН назвал самую